0: затуманит глаза, пусть грязь на твоих кроссовках, но в сердце пусть никогда.
1: Родители у меня, можно сказать, рабочих профессий. Не музыканты, не художники. Есть, конечно, как у всех людей, у них склонность своя к творчеству. Например, папа может там из двух гвоздей и доски собрать велосипед. У него творческие такие есть инженерные способности. Но они, как и все люди, наверное, которых там придавило в 90-х обстановка, они просто работали на разных работах, как получится. Но творчество всегда поощрялось в нашей семье. Там, что-то порисовать, ну, там, купить фломастеры, карандаши. Ты молодец, там, красиво рисуешь, хорошо танцуешь. Ну, это всегда там поощрялось.

0: Я в детстве любила рисовать, все время рисовала, рисовала, рисовала. Ну, они как бы шутили, там, вот у нас Аня художник. Но из общей какой-то атмосферы в семье я понимала, что художник – это, ну, это такое хобби. Типа, этим на жизнь не заработаешь, и не нужно к этому стремиться серьезно, как к карьере какой-то профессии. Поэтому у меня вообще не было каких-то карьерных устремлений с детства. Я вообще не понимала, чем я буду заниматься. Я просто понимала, что вот я вырасту, и у меня будет какая-то тяжелая работа. Я буду приходить после работы домой, сидеть около телевизора, там, уставшие ноги свои, вытягивать на коврик. То есть у меня, ну, какие-то такие были представления. Типа, вырастешь, будет сложная работа, будет все там тяжело. Вот, как-то так было. У меня образование инженер-технолог по художественной обработке материалов. Ну, это можно сказать дизайнер, другими словами. Более такой технический дизайнер. Ну, так и получилось. Я работала техническим дизайнером в Москве. Упаковка, инструкции, верстка. Ну, дизайн, но с технической точки зрения.
1: Ну, вафельку я тоже потом дам вам, ладно?
2: Я буду носить вафельку. Где ты ее?
1: Арсений, подожди, я же сказала две ложки.
2: Давай помешать.
1: Да, только будешь сейчас мешать. Насыпь чуть-чуть туда вот этот порошочек, корицу. Только потихоньку.
2: Я хочу я.
1: Подожди, потихоньку.
0: Я не хочу больше работать с 9 до 6, сидеть в офисе и быть привязанной к этому. Потому что дети, ну как-то это все сложно мне уже видится. И сейчас получилось какие-то более творческие вещи реализовывать, о которых я раньше не думала. Вот, рисовать комиксы, стихи писать. И больше хочется этим пока заниматься, пока есть возможность. Я вот думала, могу ли я не делать комиксы. Ну, говорят, что если ты что-то не можешь не делать, значит, тебе обязательно нужно этим заниматься. Я вот представляла, что если я не буду их делать. Я поняла, что мне будет как-то пустовато. Потому что, во-первых, я люблю развлекать людей. Я поняла, это я вот... Мне нравится... Шутить, видеть реакцию людей на свои шутки.

когда родился Арсений, первый, я зарегистрировалась в Инстаграм. Раньше я думала, что о, вы там все глупые, сидите в Инстаграме. Потом я решила, надо все-таки зарегистрироваться, посмотреть, что там люди делают. И как-то я наткнулась на комиксы Любы Соболь. У нее очень популярная была тогда страница с комиксами. Одна из первых, может быть, даже она первая начала рисовать. Ну, и мне прям так было. Я смотрю и думаю, вот человек, который меня понимает, и он еще смотрит через призму юмора на материнство. И мне прям так это понравилось. Помню, долго смотрела ее комиксы, и мне прям, ну, и смешно было, и как-то, ну, прям приятно. И я подумала, что, ну, у меня же тоже есть чем поделиться. Я, может быть, тоже могла бы свои какие-то ситуации, которые я вижу, тоже делиться с людьми этим. Но я долго откладывала тогда. Там у меня нет планшета, у меня то, у меня это. В итоге я нарисовала просто маркером там несколько комиксов.

ходила там, Никите говорила там, что ну вот посмотри, как я, он как-то меня там подпихнул, типа, давай ты уже выкладывай. И я просто их сфотографировала на телефон и выложила в плохом качестве, там, ну, уже не заморачиваясь. Надо было вот просто с чего-то начать. А сейчас я уже рисую их на планшете, и там по-другому уже все выглядит. Но если бы я тогда не сделала плохо, если бы я своего перфекциониста тогда не задвинула в угол, так бы ничего и не было. Благодаря Никите, наверное, в каком-то плане я начала этим заниматься. Ну, может быть, я без него бы этим занялась, но, может быть, позже.

Во-первых, у меня на работе кто видел, там в Инстаграме подписан, там она говорит, как она у тебя успевает, у вас трое детей, она комиксы, она пишет стихи, они там с моим другом записывали электросин, но он писал музыку, она стихи, то есть там куча всего интересного, и у меня спрашивают, как она справляется. Какой у меня ответ на все это? Это крутая терапия для творческого человека. Если человек сам по себе творческий, как вот этой рутины избежать? У тебя реально трое детей, которые там, ну, 24 часа от тебя чего-то хотят. От этого как-то, ну, как творческий человек от этого может уйти? В творчестве. Это хорошая терапия для самой Ани рисовать. Я потом всегда поддерживал. Давай, давай, классно. У тебя классно получается. Это реально весело. Ну, это реально мне весело. Мне интересно смотреть ее комиксы. Это забавно.

0: как появилась идея комиксов, я не помню. Я помню, как мы вместе, ну, то есть она попросила помочь ей придумать название для страницы. Вот это я помню. То есть мы там сидели, я там что-то ей там накидывал, она придумывала. Вот. А как именно родилась идея, я не знаю. Но из того, что я слышал позже, ну, как бы funny to be mommy, прикольно быть мамой. Интересно сейчас у него спросить спустя 3 года, насколько это прикольно. Но вначале, в принципе, даже если посмотреть эти комиксы, видно, что вначале они были такие больше, наверное, позитивщики, а сейчас они такие: мы молодцы, мы справились.
1: Ну давай.
2: А Серж, ты на машине едешь? Или назад?
1: А собачку может кто-нибудь погладить? Она гладится?
3: Мне кажется, чтобы декрет не превратился в какую-то яму для депрессии, нужно много факторов, чтобы сошлось. С одной стороны, я очень хотела, чтобы моим детям была интересна я как личность. Если они запомнят меня просто как человека, который готовит на кухне там что-то и заставляет их надевать носки, ну, им будет со мной неинтересно, когда они вырастут, мне кажется. Ну, и мне самой с собой будет неинтересно. Поэтому как можно больше путей развития хотелось затронуть. Ну, чтобы оставаться интересным себе человеком, быть интересной детям. О чем я стараюсь не шутить, это такие вещи, которые могут кого-то задеть или очень неподготовленных к материнству людей прям тотально оттолкнуть от этого. Ну, какие-то прям... Ну, знаешь, иногда люди рисуют маму таким замученным чучелом с грудью до пола, там, похожей на монстра, с зубами, там, как у крокодила. Ну, вот эти вот всякие кич такой. Ну, мне это все далеко. На такие темы я не шучу. Чем дольше занимаешься блогерством, тем больше у тебя панциря от критики. Вначале кто-то напишет тебе какой-то комментарий нелестный, и ты можешь там 3 дня ходить и думать об этом. Может быть, я был неправ, может быть, мне что-то по-другому делать, может быть, мне этим не заниматься. А потом просто так пролистываем. Так, тебя в бан.

0: пролистываю. Проще становится. Как-то было, мне там писал какой-то мужчина, что мне платят гранты какие-то иностранные спецслужбы за то, чтобы я развалила институт семьи. Был какой-то комикс про, ну, про сложность какой-то материнстве. И он там это написал. И девочки там его так закидали. Ты ничего не понимаешь. Да ты кто вообще такой? И там так меня защищать стали. Я прям сидела, как сериалы досмотрела эту всю переписку их. Я потом там все нарезала, даже сохраняла. Вот это смешная шутка, вот это тоже смешная шутка. Ну как-то проще прям становится к этому относиться. Блог дает какое-то общество людей, которые с тобой в чем-то... Которые тебя понимают, ты их понимаешь. Ну это расширяет очень мир. Так что, наверное, я этим занимаюсь для того, чтобы иметь общество, для того, чтобы самореализовываться. Ну, просто мне интересно этим заниматься.
1: Я Аня как бы спрашивал, она мне всегда давала ответ, что это персонажи, это не наша семья, это вообще это не мы, это вот выдуманная история, это не мы. В комментариях там тоже кто-то ей писал, она все время пыталась, ну, из того, что я видел, подчеркивать, что это просто выдуманные вещи. Но все мы взрослые люди, мы понимаем, что рождаются те вещи, которые с человеком резонируют. Резонируют они из каких-то ситуаций. Ситуация это происходит в семье, так как Аня 24/7 в семье. Поэтому так или иначе это связано с семейными проблемами, ссорами, с чем угодно, что произошло в семье. Поэтому можно считать, что эти персонажи, это не может быть на 100% опосредованно от семьи. Это обязательно будет связано с семьей. Ну, поначалу меня как-то это немножко не очень, потому что что-то личное становится чем-то общественным, как будто бы. Вот, но потом как-то мне стало проще, потому что я сам себе это объяснил, что, грубо говоря, какая разница. У Чака Паланика в одной из книг была классная штука написана, фраза, что человек пишет свой автопортрет постоянно. Как бы ты ни пытался там что-то прикрыть, скрыть, показать, то, что ты есть, то и будут так или иначе в тебе видеть. Вот, поэтому, если это есть, и Аня это нарисовала, ну, даже если бы она не нарисовала, это бы увидели другие люди в другой ситуации, там, на улице, еще где угодно. Поэтому я сейчас к этому абсолютно нормально отношусь. Рисует классно. Если будет рисовать больше, здорово. Для этого просто надо действительно много времени. И часто Аня в ущерб, допустим, сну своему это делает. То есть, дети легли, а она там занимается.
0: Дети? Ну, я... стараюсь не выкладывать ничего такого, что им бы могло не понравиться. Там, допустим, 15 лет мне не сказал бы сын, мам, почему ты меня там выкладывала голышом, как я там бегаю по кухне. Мне такое неприятно. Поэтому я стараюсь как-то ну, в таких рамках немножко держать фото, видео. Там обычно ситуации, которые касаются большинства людей в целом материнства. А вот под комиксами иногда нужно какой-то текст написать. Ну, там иногда бывает, думаешь, так, нет, лучше я не буду это говорить, это слишком откровенно. Когда рождаются дети, ты по-другому начинаешь на жизнь смотреть. Ты вот видишь, как растет ребенок. Ребенок появился где-то внутри тебя, вот он начинает расти, начинает разговаривать, начинает что-то делать. И на фоне этого ты начинаешь думать, а вот что я сделал? Вот уже новый человек растет в этом мире, а я вот что делаю вообще? Ну вот на работу хожу, а еще что? Чего я хотела в детстве, там, когда-то еще? Ну, и я поняла, что я хотела бы книгу написать. Я тогда, вот когда родился Арсений, там очень много времени проводишь, кормишь, сидишь там. И нужно что-то, ну, хочется читать, там, смотреть. И я тогда не могла никак найти книгу интересную почитать. Вспомнила, что есть... такая фраза, не можешь найти книгу, напиши ее. И как-то я подумала, может, и правда написать. Но чтобы себя не третировать как-то внутри, я подумала, не обязательно же давать ее кому-то читать, надо для себя написать. И так стало легче. Просто постаралась написать то, что ну, мне казалось интересно. Тем более, когда появляются дети, ты понимаешь, что вот вся твоя жизнь прошлая, она отрубилась. Когда ты свободный, там, молодой, по крышам лазишь. Там. И мне хотелось как-то немножко зацепиться, наверное, за это время еще. Окунуться опять в эту атмосферу, когда ты еще такой студент. У тебя в голове ничего.

меня. И поэтому, наверное, я на эту тему решила написать. Я бы сказала, мне в целом не хватило разговоров. Потому что всегда были какие-то темы, на которые говорить как-то неловко. Идет какой-то фильм, там начинают люди целоваться, и ты чувствуешь, неловко мне. Нужно выйти из комнаты, наверное. Ну, какое-то такое вот чувство. Мне хотелось бы, чтобы такого не было. Ну, я бы хотела, чтобы у меня с моими детьми такого не было. То есть есть какие-то жизненные ситуации, есть какие-то стороны жизни, которые...

Бывает людям неловко обсуждать с родителями, но мне хотелось бы, чтобы моим детям не было там стыдно подойти и сказать, там, мам, я там влюбился, мам, расскажи, что с этим вот делать. У меня было такое, что мне как-то такая тема, нет, я лучше, наверное, не буду с родителями обсуждать. Хотелось бы, наверное, больше открытости. Но я не знаю, получится ли мне этого достичь с детьми своими или нет. Если вот мы говорим о повести, то я знаю, и что есть такие люди, и вижу их, кому удается свою сексуальность держать в рамках брака. И им это интересно. То есть та модель, которую дает мир, пошлость, открытость, какая-то развязность, это не единственное, что может быть интересным. Есть люди, которые держат себя в рамках и, и живут при этом полноценной жизнью. Наверное, мне это хотелось передать как-то через

0: не знаю, как так получается. Мне, когда есть какие-то сложности, когда очень много каких-то переживаний, эмоций, мне легче, если я это переношу в творчество. Это какая-то самотерапия получается. Может быть, всем людям это присуще, но некоторые не пробовали этим заниматься. Как-то выражать себя через творчество и так проходить сложности.
1: Я даже шутил, говорю: Ань, ты повести пишешь, а со мной не разговариваешь. Ну как так, ну, то есть как такое может быть? То есть получается, что Аня, случился какой-то конфликт между нами, допустим. Аня сильно по этому поводу переживает. И для нее естественным будет не мне об этом рассказать устно словами, а это порефлексировать на эту тему, родится какой-нибудь там четверостишие, стих, она выложит это на бумагу, грубо говоря, и там потом покажет это людям. Это ее способ вообще взаимодействия с собой и с миром. Это не мой способ взаимодействия с собой и с миром. У меня другой, но мы два разных человека. Для нее это нормально. Пусть так оно и будет. Потому что, ну, мне бы хотелось, чтобы, конечно, было по-другому, но если бы было бы так, как я хочу, было бы по-другому, то это была бы не Аня, а другой человек. Вот. А Аня такой человек, какой она есть, и это ее реально способ прожить то, что она почувствовала. И потом что-то с этим сделать. Вот она это делает таким образом. Потом я читаю стихи. Аня, у нас проблема, оказывается. И там наверху есть чувство юмора.

0: Аминь.
1: Господь, мы благодарны Тебе за этот день жизни, который Ты подарил нам, за этот труд, за это здоровье, которое...
2: Бывает, иногда люди пишут, спрашивают, а вы случайно неверующий человек? Потому что иногда где-то мелькнет там что-то, я скажу о Боге, где-то, кота в мешке не утаишь, даже если я специально не стараюсь где-то там проповедовать, я наоборот даже... Иногда думаю так, это не буду говорить, а то будет выглядеть, как будто я там в пастор заделалась. Но все равно это же часть моей жизни огромная. Где-то проскакивает что-то о Боге. Где-то видно, что такая семья, там, никаких шуточек про винишко по вечерам, никакого мата. Люди считывают это и задаются вопросами. Обычно это те, кто сами... ходит в какую-либо церковь. Узнал своих, называется. Ты чувствуешь себя как бы должным. Я же христианин, надо об этом сказать. Бывает такое, но я стараюсь не делать этого искусственно. Только если у меня есть какой-то порыв, что-то захотелось

0: Хотелось прям поделиться чем-то. Я это делаю. Иногда даже не делаю. Ну, чтобы людей не отталкивать, потому что сколько бы мы ни говорили, это мало работает, потому что обычно люди из близкого окружения видят, как ты живешь. И это может помочь им задуматься о Боге. А вот это все, это не близкие отношения, и людей вряд ли как-то подтолкнет.
1: Мне кажется, семья – это самое, ну, как институт, коробочка, это самое такое интересное, что может быть. Потому что там сочетаются и финансы, и отношения. И, то есть там весь спектр там, человеческих переживаний. Христианская семья – это когда вот это образование еще по каким-то разумным правилам действует. Что такое христианская семья? Это, ну, то есть… Открываешь книгу, смотришь, что в ней написано. Прям берешь семейные отношения, берешь семьи, которые там были. И самое крутое, что вот в Библии это не пример идеальных людей. Это история обычных людей. Ты смотришь и видишь, раз, вот семья. Раз, два, три, четыре, пять, десять они сделали неправильно. Раз, два, три, четыре, пять, молодцы. Вот так я делать не буду, вот так я буду. Христианская семья, мне кажется, это когда оба открывают эту книгу, видят эти семьи, делают выводы и берут лучшее, отказываются от худшего. И стараются вот свою семью вот таким образом создать отношения в этой семье. Без религии это два человека договорились друг с другом, а в христианской семье это два человека договорились с Богом. И когда у этих двух людей друг с другом проблемы, они понимают, что как бы, первоначально этот договор не друг с другом, а у меня с Богом по поводу этого человека. И второй человек так же думает. Я в это все поверил, что нехорошо быть человеком одному семья. И потом у меня возникали сомнения. Слушай, а ты меня вокруг пальца не обвел? Что-то я не вижу никаких там, райских садов в семье. Я вижу, что у меня ребенок плачет, а мне с утра на работу вставать. Жена нервная, и я ей ничем не могу помочь, там, потому что она просто уже устала. Что-то я не вижу никакого... Нехорошо быть человеку одному. Я вижу, что вот она бы сейчас была без детей и развивалась бы творчески, я был бы без детей и там, допустим, без нее. И жил бы, кутил бы, как там, не знаю кто. Может быть, так было хорошо человеку одному? То есть, у меня этот вопрос есть. Я на него реально не могу ответить. Просто так, как я верю в Бога, на данный момент я вот верю, что Бог есть, он это сказал, что нехорошо быть человеку одному. Наверное, в этом есть что-то. Просто я еще не всю дистанцию прошел, чтобы сказать, ага, все-таки семья – это то, что было нужно.
0: Христианство, оно все-таки про рост, про какую-то силу внутреннюю, про развитие. И ну, к этому мне пришлось долго идти, к этому выводу. Ну, если бы я раньше это поняла, мне было бы проще. Наверное, у меня были бы и карьерные какие-то устремления ну, в свое время. И ну, во всех сферах мне кажется, было бы легче в семейной жизни, в отношениях с людьми. Потому что христианство, оно многограннее, чем мне казалось в детстве.
2: Доживу ли до свободы от детей, этих прянично-гуашевых сетей, этих «мама, будем обниматься?» «Мама, а мне будет 20?» «Мама, под столом теперь шалаш?» «Мама, ты мне бублик с медом дашь?»
0: Понимаешь, что времени-то мало осталось, и начинаешь думать, а что я хотела успеть, и как-то начинаешь просто это делать. В перерывах раньше у тебя было много времени, ну, кажется, что много времени. Ты пришел с работы, посмотрю фильм, а сейчас ты не можешь просто фильм посмотреть. У тебя есть там 2 часа свободных времени, и ты выбираешь помыть голову, поесть или заняться творчеством. И иногда выбираешь заняться творчеством. Вообще цель всего моего творчества в том, что мне хотелось, чтобы у людей, во-первых, была какая-то надежда, даже если что-то очень плохо, очень тяжело в материнстве, чтобы было ощущение, что ну, не все так плохо, посмотреть с хорошей стороны какой-то на это. Ну и стихи тоже. Мне хотелось бы, чтобы люди, читая их, хотели становиться лучше. Ну, видели что-то светлое впереди, можно так сказать. какую-то надежду давать.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Царство Божие и Божья праведность – вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу. –

Дар пришел, конечно, свыше. Да, в 12 лет. В 12 лет. Играли в снежки, играли я маленький. Меня убили, вот перелом черепа в височной части. То есть была клиническая смерть. Был сильный удар, очень сильный. И сразу у меня, значит, помрачение, сразу большая вспышка и все.

0: Бежать впереди истории гораздо интереснее, чем описывать ее.
1: Вспомнил. Первая картина, я написал очень быстро первую картину. Она называлась «Дерево познания добра и зла». В одну сторону Адам, в другую сторону Ева, посредине дерева. Это новый жанр. Аналогов нету. Сюрсимволист. Я сюрсимволист. Если Сальвадоре говорил, Дали говорил, я реалист, сюрреалист. Наверное, я могу где-то с Божьей помощью сказать, что я символист, сюрсимволист. Очень часто бывает так, что я и не понимаю этих картин, я пишу. Но бывает так, что и программное появляется. Как некоторые, я сейчас покажу картины.

Меня ничуть не удивляет, когда мои друзья, недруги и публика в целом утверждают, что они не понимают образов, возникающих в моем воображении.

который я перевожу на язык своих картин. Как они могут понять их, когда я, Сальвадор Дали, сам производящий эти образы, не понимаю их? При этом это вовсе не означает, что картины лишены смысла. Напротив, смысл их так глубок, сложен и многозначен, что ускользает от простого анализа.

0: То есть была клиническая смерть. Зачем, первый вопрос, зачем вы привели его сюда? Верните его назад, потому что время не исполнилось. И он будет проповедовать мое слово в картинах. У меня же очень много выставок было, очень много. У меня во всем мире 40 персональных выставок и сольных концертов были в разных странах. Начиная с Америки, там, с Востока, Бейрут, там, Сирия, Польша и так далее.
1: Сейчас уже трудно вспомнить. Наверное, я постарел.
0: Я картиной, скульптурой начал заниматься где-то вот, когда мне было, наверное, 19-20 лет. Но картинами начал заниматься ровно 3-4 года спустя. А картины я не хотел писать, я любил скульптуры. Вот я делаю свои скульптуры, я доволен. Да, доволен. А сплю, и ночью опять приходит видение мне. У меня появилась бессонница и так далее. Думаю, какой я больной. Я пойду куплю и начну. Пошел за один день, все купил, все сделал, натянул все холсты и начал. Завод заработал. Я не знал даже, как разбавлять эти краски, как их открывать. Как с чем накладывать? Сначала грунт делать под ничего, вот так все. Вообще громадные картины есть.
2: Миру придется немного потесниться. Еще вопрос, вместит ли он гения?
0: Когда я писал эти картины, я и тогда, и сейчас абсолютно не вкладывал понятие денег. Я не пишу ради денег. То есть они у меня рождаются чистыми. Когда картина у меня рождается, я радуюсь, как маленький ребенок, которому подарили что-то такое любимое, интересное. Трудно продавать в любом случае, очень трудно. Да. Это одна из моих любимых картин на красном фоне. Это мой красный период. Картина называется «Прощание христианства с планетой Земля». И она, как видите, как распята ракета в ореоле идет. Да, идет стремление. Сильная картина. Она просто сделана карандашом. Кстати, я должен сказать, что я нашел новую технику карандашом получить такой... Значит, цвет, качество цвета, такого оттенка. Вот здесь это тоже карандаш, но видите? То есть карандашом наложение такого цвета сделать очень трудно. Скажут масло, а это карандаш. То есть в процессе нескольких таких приемов получается такой цвет. Но это моя техника, конечно, да. Можете видеть маленькие работы, видите, вот маленькие такие. Это я просто показываю, что я так тоже умею, но это не моя стихия. Но это я не считаю, что это есть искусство. Это есть только тень искусства, которая блажает только наш глаз. Но миссия искусства, оно намного выше. Оно должно через глаза дать нам духовную пищу. То есть глаза только средство восприятия. И очень часто художники, наверное, основываются на этом, чтобы было красиво для глаз, но не для души. И это искусство, оно приходящее, оно не задерживается очень долго. Оно переходит, оно стареет, оно умирает, оно не вечное. Точно так, вот, допустим, как музыка Баха, оно вечно. Его нету, но оно вечно, оно будет всегда звучать.
2: Для художника каждое прикосновение кисти к холсту – целая жизненная драма.

0: Это интересно. Это одна из моих любимых картин. Кстати, за него мне предлагали очень большую сумму, я не продал. Называется «Поцелуй Овна», да. То есть Овен – это я, а вот это моя жена. Интересно. Я люблю эту картину.
1: Знаете, самое большое достоинство человека – это чистота. Если есть вот… Почему я Христа люблю? Я люблю за его невинность и чистоту. Да. Я его люблю, потому что сейчас в этом мире очень трудно это найти. И мои дети, они чистые дети. Может, где-то они что-то не то сделают, что-то не так скажут. Очень часто у нас бывают конфликты, но это все ерунда. Я не обращаю на это внимания. Это мимолетное. А все-таки остается под конец эта чистота. Любой человек, когда он появляется на этой земле, он чем-то должен прославить Бога. И я доволен, что вот если я, Бог дал мне возможность, не такую возможность, чтобы музыка и прославил, а дал возможность, значит, красками, линиями, искусством, картинами прославил Бога. А сын у меня пошел дальше. То, что я не смог, он сделал в музыке.
2: Закончил консерваторию, потом, ну, как сказать, отлично закончил. Это мне дало путевку в аспирантуру. Вот. Я горжусь тем, что я воспитанник, так сказать, русской виолончельной школы и представляю такую мощную направленность в мировом искусстве.
3: Они индивидуальность очень сильная, очень. И иногда они очень часто мешают друг другу. Знаете, как будто этот мир не хватает им.
4: Училась в школе, играла на фортепиано, но у меня судьба так повернулась, что я сейчас занимаюсь языками и очень довольна этим. Музыку я не бросила. Мы с братом играем, выступаем. А благотворительно я тоже играю. Мне это нравится.
2: Вне космоса, вне нас звучит музыка, которую мы утратили эту способность слушать. Пифагор еще об этом говорил. Вот я... Мечта такая, что вот услышать эту музыку и передать людям.
1: Наверное, я доволен тем, что нашел свое место в этой жизни. Но каждое утро, когда я просыпаюсь, я говорю: слава Господи, что ты своей волей, своей силой вот из мертвых восстановил меня, спящего сделал живым и отправляешь в мир, чтобы я лишний раз прославил бы тебя. Вот это наш смысл, наш принцип, наше кредо.
5: Небеса. Вот чего искала моя душа на протяжении всей жизни с некоторым смущением. О, небеса! Горе тому, кто не поймет этого. А что же такое это небо? Небеса? Ни высоко, ни низко, ни справа, ни слева. Небеса прямехонько в груди человека, у которого есть вера.

0: «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской».
1: Пришелец – человек, пришедший со стороны и присоединившийся к коренному народу. Пришельцы входили в состав израильского общества наряду с исконными жителями. Они давали обязательство придерживаться обычаев народа и пользоваться.

0: пользовались определенными правами. Закон запрещал притеснять и угнетать пришельцев. Поскольку сам Бог любит пришельцев, их должны были любить и израильтяне, в прошлом сами пришельцы в земле египетской. Ветхозаветные пророки Иеремия, Иезекииль, Захария и Малахия также требовали справедливого отношения к пришельцам. Согласно 31 главе книги Второзакония, пришельцы вместе с израильтянами участвовали в слушании закона. Они были включены в завет Бога с его народом и могли приобщиться к этому народу через обрезание. В Новом Завете говорится о том, что язычники, вошедшие в состав народа Божьего через веру в Иисуса Христа, уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. В переносном смысле слово «пришелец» употребляется по отношению к земной жизни верующего человека. Высшее отечество христианина находится на небесах. Живя в земном мире, он может испытывать на себе его враждебность Богу и его закону.
1: Наше же жительство на небесах.

Это настоящее чудо инженерной мысли и дизайна. Знакомство с биологическими механизмами, делающими возможной жизнь птицы, поражает воображение. Они являются результатом удивительной цепочки событий от появления яйца до образования птичьего организма. Еще со времен Аристотеля ученые пытались разобраться в этой тайне. Этот сложнейший процесс можно наблюдать при изучении эмбриона курицы. После оплодотворения в результате деления клеток он формируется внутри защитной скорлупы. С самого начала мы можем наблюдать контуры будущего организма. Где будет голова, а где хвост, что будет справа, а что слева, что окажется спереди, а что сзади. Все это можно понять уже на начальном этапе. По мере развития мы видим, как формируются будущие части тела. Клетки продвигаются к разным частям организма, и видно, насколько разной будет их будущая функциональность. Уже на второй день формируется спинной мозг, уши и глаза. Образуются сосудистые кровеносные системы, а также начинает биться сердце. Спустя 46 часов уже хорошо различима голова эмбриона. Сформированная к концу вторых суток сеть кровеносных сосудов начинает доставлять жизненно важные питательные вещества растущему организму. Обратите внимание на детали. Взаимодействие клеток, передача информации генами, формирование взаимосвязей – все это похоже на сложный танец, в котором участвуют тысячи актеров. И все они делают именно то, что должны делать в строго определенном порядке. Сам процесс настолько удивителен, что превосходит многое из того, что мы знаем.

0: Таким образом, за 21 день пройден путь от одной единственной клетки до миллиардов клеток, выполняющих сотни различных задач в этом организме. Элегантность, скорость и функциональность раскрывают эффективность всего процесса. То, что вы видите, это идеально работающий механизм. Информация преобразуется в физическое совершенство на каждом этапе этого пути. Это поразительно, просто поразительно. Псалом 110. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих Оны.
1: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится.

0: Нужен ли народу царь? Такой необычный вопрос ставим мы сегодня в нашей программе. Здравствуйте, дорогие друзья! Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на нашей новой встрече в цикле «Что есть Евангелие?». От Елены Валентиновны вам большой привет. Мы знаем, что вы очень любите вот ее глубокие познания Библии, такие интересные размышления, которые всегда у нее есть в программах. Но сегодня она, к сожалению, отсутствует, будет с нами на следующих программах. Николай, вот назвал ты так, нужен ли народу царь. У тебя эти размышления основываются на 13 главе книги «Деяния апостолов». А мы с вами говорим, дорогие друзья, что вот, казалось бы, давным-давно это было написано, больше ведь 2000 лет назад, да? А мы говорим, что это актуально для нас с вами сегодня. Вот давайте об этом и будем размышлять сегодня.
1: К этому нас подводит... К этому вопросу нас подводит проповедь апостола Павла. Тогда еще Савла, еще он не носил это имя.
0: Но он уже обратился к Господу Христу, он уже стал христианином, да?
1: Да, он уже проповедует. Его, в прошлый раз мы читали 13 главу, его послали апостолы, другие из Иерусалима, и другие люди духовные, совет церкви тамошний. Они... молитвой и с постом даже, как мы говорили, отправили их на проповедь к язычникам.
0: Угу. Савла с кем?
1: Савл поехал с Варнавой. Угу. Вот этот человек, Варнава, он, в общем-то, был кипрянином родом.
0: С Кипра?
1: С Кипра, с острова, да. И, собственно говоря, они туда и отправились. Угу. Вот как мы читаем в 5-м тексте. А в 4-м «Сии были посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения». Вот с ним еще был еще один человек, Иоанн Марк, который впоследствии написал Евангелие от Марка в Библии. Ну вот, было это их, такое было это первое путешествие апостола Павла будущего, вместе с сотрудниками вот, Варнавы.
0: Это ведь, по-моему, называется миссионерское путешествие апостола Павла. Их у него три было всего, да?
1: Да.
0: И вот это первое. То есть мы сейчас будем говорить о первом миссионерском путешествии апостола Павла. Очень интересно.
1: И вот это был период такой ранней проповеди в языческих странах, в городах, когда апостол Павел и его сотрудники проповедовали исключительно в синагогах. Вот они пришли в Кипр,

0: приплыли туда и, пройдя весь остров до Пафа, нашли некоторого волхва, лжепророка, иудеяна именем Варисуса. Весь остров они, по сути дела, охватили вестью через синагоги. Вот сеть.
1: А сколько
0: синагоги.
1: Времени, интересно, это потребовало?
0: Вот трудно сказать тут. Даже вот не берусь. Сколько по времени?
1: Если синагоги, то по субботам, наверное, да? То есть, ну, раз в неделю. Ну, да, Кипр, то есть не так мало.
0: Большой, не очень большой вроде бы остров, но сколько там было синагог, мы не знаем сейчас. Угу. И сколько времени задерживались они в каждой синагоге, тоже непонятно. Угу. Одно ли субботу были или несколько.
1: Ну, в общем, речь может идти о нескольких месяцах или даже
0: месяцах,
1: годах.
0: Месяцах, да, скорее всего, да, да. Угу. То есть это, они их никуда не спешили, они делали все основательно. Павел любил основательно, потому что он богослов, такой вот очень такой ученый.
1: Очень хорошо разбирался в Писании, да.
0: Ну да. И вот интересно, что в Кипре, в Кипр убежали крестьяне первые, которые вынуждены были покинуть Иерусалим в связи с гонениями после казни Стефана.
1: То есть убежали от преследований. Тогда уже начались преследования христиан.
0: Ну да. И интересно еще, что с этого же Кипра они, некоторые из них потом отправились в Антиохию. И там проповедовали Слово Божие.
1: Это где примерно?
0: Это через побережье, где-то, ну, может быть, километров 60.
1: Ну, это Греция?
0: Точно сейчас. Нет.
1: Или Турция?
0: Антиохия – это Сирия.
1: А, Сирия.
0: На побережье вот Палестины находится.
1: Угу, понятно.
0: И то, что они там оказались, тоже это удивительно, вот эти люди. Благодаря, может быть, и проповеди Павла, может быть, и они раньше это сделали, вот это путешествие свои. Но вот Павел избрал Варнаву как своего сотрудника, потому что они, во-первых, хорошо друг друга знали уже. Угу. Во-вторых, Варнава как-то заступился за Павла, замолвил за словечко перед апостолами, сказал, что это обращенные христиане, вы не бойтесь, он проповедует Христа, и так пламенно и ярко, что его даже убить хотели в Дамаске местные там...
1: Иудеи.
0: Да, религиозные какие-то круги. А Варнава, тем более, еще был вот знаком с Кипром, он, наверное, там по всем синагогам провел, может быть. И вот такой вот был у Павла хороший помощник. Павел хотел в этих синагогах привить веру. Ну, конечно, да, веру в Иисуса Христа. Хотя в синагогах о нем еще не слышали, о том, что он такой всесветный возмутитель, и не препятствовали его.
1: Всесветный возмутитель – это ведь, вот, по-моему, библейское выражение относительно апостола Павла сказано.
0: Да, именно его так считали, потому что он... Ну,
1: так иудеи его считали, да?
0: У него такой был очень хороший темп. Вот, угу. Он как-то взял вот это. Мне нужно охватить всю вот эту страну, всех как можно больше городов, как можно больше стран. В конце концов, добраться до Рима, до своего императора. Он вот такую цель ставил себе. И, наверное, это было все-таки навеяно Духом Святым. Вот то, что Бог вот именно туда планировал Павла, вот этот вектор его путешествий всех, именно в Рим, угу. Центр империи. Бог вообще готовил изначально Петра на этого, вот на эту роль, что ли, апостола язычников. Но Петр был слишком вот как бы опутан вот этими вот религиозными всякими постановлениями вот разными.
1: Иудейскими.
0: Иудейскими, да, разными там обрядами, там церемониями. Все-таки вот это у него в крови не позволило ему вот так вот, ну, активно включиться в проповедь язычникам. Угу. Павел, он...
1: Хоть Петр, но мы знаем, апостол Петр – это христианин. То есть это апостол Иисуса Христа, который...
0: Он пережил такой опыт предательства своего Господа, и опыт покаяния вот такой. Это был сильный опыт для него. И, конечно, он послужил тому, что вот он изменился очень сильно. Угу. Но Павел, этот был совсем уж прям вот, не знаю, как назвать, помягче, слетел с катушек, вот по-другому.
1: Потому что он ведь был, как он сам о себе говорил, иудей из иудеев, ну, если я правильно цитирую, фарисей из фарисеев. То есть он настолько хорошо знал вот эти вот все ветхозаветные

0: конкретные установления. И вдруг вот Господь не кого-то иного, а вот именно Павла, именно вот до мозга костей, ну что ли, иудейского богослова, он вот его ставит на проповедь язычникам. Очень интересно. И, понимаете, фактически вот нам с вами, ну мы ведь тоже относимся, если так вот глубоко покопать, то изначально Русь это языческое все-таки было такое образование, да, то есть поклонение, ну там множество богов, солнцу, деревьям и так далее. То есть вот так вот воспринималась, что ли, вера в Бога. Вот, и для нас с вами апостол Павел тоже очень-очень важный учитель.
1: Ну, для нас Господь приготовил другого апостола, апостола Андрея Первозванного. Угу. Он к нам приходил на Русь, начиная вот с южных окраин, с Крыма и так далее.
0: А сегодня все они для нас важны, Павел особенно, потому что в Священном Писании очень много, много книг им написано.
1: Ну вот Богу нужен был такой вот очень сильный богослов, теолог, который бы разбирался в тонкостях Писания и мог бы все вот как бы поставить на место все, весь Ветхий Завет.
0: А на какое место? Вот у тебя так интересно, что вот на место, что в центре этого всего?
1: Да.
0: Христос, да, да. Вот в чем дело. А ведь вот, к сожалению, вот иудейские богословы, они ведь не поняли этого. Они не поняли того, что центром всего ветхозаветнего учения, центром святилища, вообще всего, что описано в Ветхом Завете, оно все направлено на Христа, на предвозвещение Христа.
1: То есть надо было видеть личность, они видели обрядовость, они видели какие-то вот действия по отношению человека к Богу, чтобы Бог там как-то одобрил их, там как-то их благословил за это. И вот это сыграло злую шутку с иудейскими богословами, так что они, в общем-то, не приняли Христа, когда тот пришел. Угу. И случилась трагедия в результате. Но вот Павла Христос вовремя, как бы сказать, остановил, что ли. Остановил очень так жестко, надо сказать, что он там и ослеп, и был сброшен даже с коня, и как-то вот какие-то, может быть, травмы даже получил. Но в результате он прозрел все-таки своего
0: духовно.
1: Вот этого, да, своей слепоты вот этой. Он прозрел и увидел Христа во всем Писании. Угу. Вот для чего Богу понадобился такой богослов, чтобы он вот эти все тонкости, все вот эти вот то, что там очень, может быть, непонятно, может быть, сложно, все это выводил на Христа. Все, буквально все сцены Ветхого Завета, все, весь закон, все постановления, все жертвоприношения, все бы это было выведено, ну, понятным для народа языком, именно вот таким человеком, как апостол Павел.
0: А можно сказать, что и до сих пор народу Божьему непонятен Ветхий Завет. И до сих пор вот не открыто то, что было открыто апостолу Павлу. Хотя, ну, люди читают Новый Завет и говорят о том, что это вот их основная книга. А Ветхий Завет все равно скрыт от них. И они не понимают, что весь Ветхий Завет о Христе.
1: Вот для этого, мне кажется, и нужны христианские богословы, которые бы нам помогали в этом разбираться. И очень здорово, что они есть все-таки. Что они, ну, вот в эти, вникая в глубины ветхозаветных писаний и новозаветных тоже, они бы нам выводили оттуда истину о распятом и воскресшем Христе. Mm-hmm. Это очень важно для нас, потому что, ну, в нем вся наша жизнь. Вот, и все писания, они говорят о Христе. Mm-hmm. Даже сам Павел написал как-то, что Ветхий Завет при чтении, он там как бы покрывалом накрыт. Мы, это древняя культура, нам это непонятно. И все это покрывало снимается Христом. Вот все через Него, все становится понятным, более-менее для нас. Угу. И очень многие истины открылись именно так, из Ветхого Завета, что мы через Христа это все преломляем, вот все вот эти вот образы, все вот эти события. И действительно Ветхий Завет начинает, ну, жить, что ли, оживать. И вот тут с Павлом произошел и Варнава интересный случай. Пройдя весь остров до Пафа,

0: Нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вар-Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Угу. Интересная личность вот этого Вар-Иисуса, волхва, или мудреца по-другому, угу. Звездочета. Он был, как написано, иудеянин. Это значит, он был в религии иудейской, а затем он, скорее всего, пришел в христианство. Такое есть предположение. И использовал как бы магию при своих, вот, при своей проповеди. Похоже, ситуация была с Симоном Волхвом, как-то мы читали, угу. что тот тоже пытался обращать в иудаизм или в христианство, как вот этот Вар-Иисус, с помощью волшебства различного рода. То есть, ну, это был лжепророк, угу. как мы потом прочитаем о нем. И вот таким образом он пытался воздействовать на губернатора этого острова, Сергия угу. Павла. Угу. По сути, Сергий Павел был своего рода государем над этой провинцией, над этим Кипром, царем, можно даже его назвать, царственная особа. И при этой особе состоял вот этот...
1: Это
0: вот...
1: он был как бы наместник, что ли, римской власти, там, да? Представитель
0: да,
1: римской власти.
0: Ну да, как губернатор, вот в нашем понимании. У него есть провинция, есть область, вот он проконсул или как... Угу. Ну да, проконсул он и был, да, как тут написано. Мужем разумным. Павел хотел веры. Павел не хотел религии, вот от этих угу. вот своих слушателей. Он,
1: то есть он хотел их научить вере, что ли?
0: Он хотел, чтобы люди не придавали значения большого обрядам различным, что вот с их помощью можно как-то задобрить божество или как-то еще к нему приблизиться. То есть он всячески этому противился. Вот не случайно вот этот Вар-Иисус стоял при Сергии, при консуле, как вот при царственной особе. Угу. Он пытался... а влияние на него оказывать своего рода. Угу. И подчинить его своим религиозным догмам, постановлениям, чтобы и тот как бы вот в таком вот христианстве оказался, в лживом, что ли, в ложном. Угу. Вот чем было опасно?
1: В христианстве вот обрядовым, да?
0: Обрядовым не только. Вот там еще он магию использовал, угу. вот этот Вар-Иисус.
1: А Богом это запрещено, это нельзя?
0: Елима Волф, то есть Сергий Павел, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. Вот чем был опасен этот Вар-Иисус? Елима Волф, ибо значит это имя вот этого Вар-Иисуса, ибо то значит имя его, противился им, то есть противился Павлу, Варнаве и Марку.
1: Угу. Стараясь... То есть это было какое-то активное противодействие, да?
0: Это было, да. Именно, то есть, столкнулись... Две религии, что ли, или вера с религией столкнулась вот здесь, в этом случае. И вот этот Елима Волхв старался отвратить проконсула от веры.
1: Угу. Он боялся влияния Павла и Варнавы.
0: Ну да, потому что он видел, какое влияние они оказывали вот в своей проповеди по синагогам, как язычники их ждали и желали их слышать еще. И он побоялся, что его влияние ослабнет на проконсула, ему, может быть, преференции какие-то, он тут какое-то положение такое высокое при губернаторе, при царе, по сути, этого острова стоять. И вот Елима Волхв противится всеми способами, которые он только мог. Но Савл, он же Павел, вот тут впервые мы встречаем имя Павел. Угу. В этом тексте.
1: И Савл, наверное, после этого уже и не употребляется больше, да? Уже Павел теперь будет.
0: Да, больше нет, угу. не будет, да. Он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, то есть на этого вот Елиму Волхва, Вар-Иисуса, сказал: «О, исполненный всякого коварства, всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». Угу. Вот Савл носил имя царское, вот Саул, то есть, в честь названы в честь вот этого.

царя, первого израильского царя, был назван Павел. И вот сейчас мы читаем, что он теперь становится Павлом. Он берет себе имя другого царя, критского. То есть, опять же, царственная особа. Ну, это, наверное, не случайно все. Потому что

0: царственной особой и принадлежит царю царей.
1: Как интересно, никогда об этом не слышала. То, что у него было имя Савл, как у первого израильского царя, а он себе взял имя Павел, которое тоже имело отношение, ну, к царским именам. И это, Коль, значит еще раз что?
0: Это значит, во-первых, то, что он провозвестник Царства Небесного, он продвигает Царство Небесного Царя на земле, и он является подданным Царя Царей, Иисуса Христа. То есть.
1: И это связано вот с теми словами Петра, что обращенным каждому верующему, ко всем верующим, что вы род избранный, мы с вами, дорогие друзья, род избранный, царственное священство. Как это удивительно, да, как это возвышает, как это, ну, придает такое особое достоинство и в то же время особую, ну что ли, важность тому, что мы с вами делаем.
0: То есть вот различные силы, различные там секты, христианские или иудейские, пытаются оказывать на царей, вот типа вот Елима Волхова, на Сергия Павла, свое влияние, чтобы как-то извратить, исказить Святое Писание или добиться влияния на государственные органы своей страны, и чтобы какие-то при этом выгоды извлечь для себя. Павел вот тут пресек вот эти все вот попытки, и, может быть, это нам, как в пророчестве было указано, его вот это здесь как пророчество, что вот те люди, которые в слепоте своей духовной вот так вот действуют на власть, то есть выдавая себя за верующих, выдавая себя за религиозных людей каких-то особых, и даже этих использующих магию как волшебство при этом, то эти люди, в конце их людей, этих постигнет вот не только духовная слепота, в которой находится, но еще и слепота физическая. Вот как тут дальше получилось. «Вот рука Господня на тебе. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени».
1: Это сказал Павел?
0: Это сказал Павел вот этому самому Елиме Волху или Вар Иисусу, иудеянину, лжепророку, который пытался своротить с путей Господних, как он сказал, государственное лицо, первое лицо государственное на Кипре. И действительно, что там дальше мы читаем? «И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда-сюда, искал вожатого». Павел знал, о чем говорил, потому что он сам как-то испытал вот это вот, вот эту слепоту. Он помнил, что когда-то он сам был слеп настолько, что даже до смерти гнал последователей Иисуса Христа. И только вот в свет сияния Иисусова его остановил, его, можно сказать, не ослепил, а наоборот, сделал зрячим духовно. И потом он, в конце концов, и физически прозрел. Но вот этот Елима Волх, неизвестно, что там с ним случилось дальше. Прозрел ли он после этой слепоты или нет? Может быть, и прозрел, если как-то, ну, понял, покаялся в своих вот этих вот действиях. Они же проходили от Пергии, они же, это Павел, Варнава и Иоанн Марк, прибыли в Антиохию Писидийскую, войдя в синагогу, в день субботний сели.
1: Это вот в Сирии, да?
0: Ну, Писидийская синагога, вот я не помню точно, это та же самая Антиохия или другая. Потому что тут названа она Писидийская. Но то, что они вот сели в синагогу, и пришли в синагогу и так скромненько сели где-то, чтобы там поучаствовать в богослужении, в слушании Слова Божьего. Ну, вот видите, великие апостолы ведут себя вот таким вот скромным образом, не навязывая никому себя, ни свое учение. «После чтения закона и пророков начальник синагоги послал сказать им: мужи, братья, есть ли у вас слово наставление к народу, говорите». Вот так было устроено в синагогах. Кто-то, увидели гостей, кто-то пришел к нам в синагогу, возможно, у них есть какая-то весть от Бога. Вот как интересно, да, все-таки вот с таким отношением к гостям они А вдруг вот сейчас вот нам Господь какую-то весточку даст, вот принес, среди вот этих путников, через этих путников вот.

0: И вот Павел, конечно же, не упустил случая. Ну, наверное, кто бы на его месте упустил такую возможность? Говорить слово есть? Если есть, говорите. А у него, конечно же, есть. Как же нет у Павла слова? Он только об этом и мечтает. Как бы донести весть о Христе до тех, кто еще не слышал о нем? И, конечно, Павел, встав, дал знак рукой и сказал: «Мужи израильские, боящиеся Бога, послушайте, вот Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее, из земли египетской». То есть он начинает экскурс в историю. Что-то вот напоминает нам
1: Стефана.
0: Речь, да.
1: Совсем недавно была.
0: Речь Стефана. Тоже он берет вот этот экскурс в историю и направляет внимание людей на прошлые события из истории израильского народа. А ведь в синагоге это израильский народ собирался обычно. Угу. Вот здесь вот Павел обращается к истории исхода. В 18 тексте он говорит около...
1: Это исход израильского народа из
0: земли египетской. Да, вот как он говорил, в земле египетской и мышцы вознесенную вывел из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне. Начинает с пустыни. Ну вот апостол Павел, опять же, вспомнил, что он продвигает Царство Небесное на земле. И Царство Небесное, оно должно быть вот сначала начинаться с человека, то есть внутрь вас, как Иисус говорил. Но этому царству предшествует пустыня. Как вот Иисус Христос 40 дней был в пустыне, перед тем, как начал проповедь о Царстве Небесном и покаянии. Также точно Иоанн до него проповедовал в пустыне, а потом вышел крестить людей. Также вот и здесь народ Божий, прежде чем войти в Ханаан, должен был пройти через пустыню.
1: А можно про нас тоже это сказать? Просто про каждого конкретного человека, что каждый должен пройти через пустыню, прежде чем он входит в Царство Небесное?
0: Ну да, то есть
1: пустыню... Пустыню в каком смысле?
0: Я вот так полагаю, что нужно все-таки вот все свое, ну, все свои теории какие-то о жизни, о смерти, о смысле жизни, все эти теории вот просто убрать перед тем, как принять Бога. Потому что они зачастую нам очень мешают, как вот эти самые вары Иисусы своими лжеучениями и так далее. То есть Иисус сказал: «Блаженны нищие духом». Вот эта нищета духом, это, наверное, соответствует пустыне вот этой нашей духовной, чтобы ничто не могло помешать мне принять Христа. И для этого нужно чистое сердце, очищено от всяких примесей. И если что-то мне нашептывает, что это не так, не верит, это разные сомнения, там, этого не может быть, или там это сказки, или это вот это люди написали, вот эти вот все мысли мне нужно просто отложить, просто убрать, когда я ищу Бога. И, наверное, вот в этом смысле пустыня нам помогает, да, все-таки прийти к Иисусу. Так же, как она помогала Божьему народу освободиться от вот этих религиозных предрассудков, она вот для этого, наверное, и была задумана Богом, чтобы вот люди, вышедшие из Египта, кишащему буквально идолами различными, и вот этими обрядами и постановлениями, все это должно быть забыто. Вот все, вот в этой пустыне оно должно и остаться там, было. Но вот народ не захотел с этим расставаться, к несчастью. И получилось то, что они вместо 40 дней блуждали 40 аж лет. Вот о чем тут Павел и говорит. Христос, как бы напоминая о том времени, в том числе, он тоже прошел свою пустыню. Он был 40 дней, находился без пищи и воды, и даже был искушаем дьяволом там, чтобы осмыслить до конца, что же ему предстоит сделать, на что же он был послан Богом сюда, на эту землю. И он понял, что его смысл, его цель

0: это жертва, это крест, это смерть за грехи.
1: Искупление, да, человечества.
0: Это искупление человечества. Для этого нужно было вот ему 40 дней провести в размышлениях, да, в общении с отцом, да, все вопросы он там, наверное, разрешил, какие у него и были, может быть. То есть вот 40 лет, 40 дней, сколько времени нам потребуется для того, чтобы пройти свою пустыню, у каждого, наверное, свой срок. Это покаяние наше, это очищение от грехов. И мы порываем с прошлой жизнью греха, вот, чтобы все там где-то в пустыне, где-то в этой образной, там и осталось. И больше никогда бы этого не было. И пустыня, конечно, предшествует Царству Небесному. Мы вот сейчас тоже, наша страна тоже по пустыне идет в какой-то степени, потому что нас ожидает близкое, скорое пришествие Иисуса Христа и приближение Его Царства. И перед этим Царством нужно пройти какую-то вот пустыню своеобразную, что ли.
1: Очищение какого-то, да? Самопознание, вот что-то такое.
0: Вот эти 90-е годы хорошо показали нам, как может быть, какой может быть вот эта пустыня. Это достаточно жестко и, может быть, даже мрачно, может быть, жестоко даже в какой-то степени. Но вот нам вот выдалась такая пустыня в России. К сожалению, к счастью, мы не знаем. Но вот так случилось. И мы эту пустыню проходим. И в результате многие обретали Бога, когда вот кончились вот 70 лет социалистического строя. Мы же многие нашли его. И слава Богу. Но пустыню мы продолжаем идти свою до тех пор, пока не наступит Царство Небесное. Угу. Вот это в таком в глобальном, что ли, если смотреть на это в смысле. Пустыня предшествует Царству Божие. И Царство теперь пришло. Оно пришло, как мы вот тут вот смотрим здесь в тексте, оно пришло в апостоле Павле. Вот по всем этим синагогам, куда он приходил. И в том числе вот сюда. И 40 лет, вот продолжая свою речь, он говорит, «Истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их». То есть народ все-таки...
1: Это кто истребил семь народов?
0: Это Израиль, который прошел свои 40 лет в пустыне, в конце концов очистился ценой великих жертв, тем не менее они подошли к Ханаану и вошли туда, под предводительством уже Иисуса Навина, не Моисея. И вот семь народов в земле Ханаанской были истреблены Божьей рукой. Не своими силами эти люди делали, а это была рука Божья. Иерихон пал чудесным образом, то есть никто его из людей не разрушал, разрушил Господь. Точно так же вот следующие города тоже были взяты с Божьей помощью, с его активным участием. И вот народу Божию вообще в этом мире ничто не может представить. Вот о чем говорит эта история. Один народ противостоит Богу, один этот будет народ уничтожен. Семь народов будет противостоять, все семь будут уничтожены. Вот как апостол говорит. «И разделил потом землю в наследие их. И после сего около 450 лет и давал им судей до пророка Самуила». То есть давал, по сути дела, царей. Потому что судьи – это те же самые цари.
1: Ну, так Священное Писание говорит, да. Понятно, что они были судьями над народом, руководителями.
0: Самуил тоже был судьей. А потом они просили царя. Вот народ просил себе царя. Как же мы без батюшки царя-то можем? Ну, никак. Потому что вот соседние народы, вот они кругом, ханаанские, которых мы уничтожили. Они все имели царей. Они не подумали, что уничтожены эти народы-то оказались в итоге. Потому что народ выбирал царя. И вот здесь тоже. Они просили себя царя. Но у них уже был царь, Моисей. В Второзаконе, 33 главе, есть те,

0: текст, который говорит, что Моисей был царь у них и вел их как царь, Божий царь. Но вот они просили своего, им нужен был свой почему-то. И Господь там, помнишь, сказал, не меня не отвергли, Самуил, не тебя не отвергли, а меня, Бога отвергли.
1: Угу. Когда... То есть, прося себе вот, царя там, по своему видению, да, какой он им был нужен?
0: Им нужно было, наверное, так сказать, Самуил, попроси Господа, чтобы он нам назначил царя, угу. чтобы он выбрал сам царя.
1: Это было бы правильно.
0: Это было бы правильно, да.
1: Но... Это было бы угодно Богу, да?
0: Да. В конце концов, Бог так сказал, хорошо, ладно, уважим их просьбу, но только царя буду избирать я. Угу. И он им избрал Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова, и так прошло 40 лет.
1: Угу. Это вот Павел все вот эту историю израильского народа.
0: Да,
1: рассказывает.
0: Это еще только начало. Мы еще тут большая проповедь в 13 главе тут. Но вот когда народ избирает себе царя, это беда. А вот когда Бог избирает царя, это благословение. Угу. И в конце концов, как мы уже говорили, что царем-то над всем должен быть один Господь и Бог. Над всеми народами. Он и так это задумал. И в качестве примера, иллюстрации, чтобы для всех было это благословение таким притягательным, что ли, он выбрал себе народ, стал его царем и начал его благословлять со всех сторон. Вот они по пустыне ходили, как, действительно, как царственное священство. Не болели, там одежда не ветшала, пища у них была всегда. То есть все, защита Божия, все, что можно было пожелать человеку для счастливой жизни. И при том, что вокруг ничего нет, пустыня. Господь вот так вот вел и показал вот так, что смотрите, как может быть, вот, если царем буду я, у вас ничего, никаких нужд не будет, все я вам обеспечу. Придите ко мне, все труждающие, все народы, и будете так же жить. Ну, почему вот люди не хотят царем Бога? Большой-большой вопрос. И не знаю, как это назвать. Почему так? Казалось бы, все в Боге. Но вот есть что-то у нас такое, что мешает. Мешает нам принять решение посвятить свою жизнь Христу и отдать в руки царя царей свою судьбу. Ну а для чего нужен царь? Ну, народу Божьему.
1: Да, вот этот я как раз вопрос и хотела задать, что вот вначале мы сказали, нужен ли народу царь? Для чего нужен народу царь? То есть я так тебя поняла, что нужен народу царь, только царь тот, который, ну, Богом, что ли, одобрен, да?
0: Да. Потому что, как вот есть такая в народе пословица, живет этот человек без царя в голове. И мы понимаем, что этот человек, у него жизнь какая-то, какой-то он взбаламышный, что жизнь какая-то неудачная, то есть все у него не ладится, и там в квартире-то не знаю, что творится. То есть без царя народу жить невозможно. Должен быть руководитель, должен быть тот, кто несет ответственность за это общество, кто его сплачивает, кто его мобилизует, кто его благословляет, кто его обеспечивает всем. Вот, наверное, для этого нужен царь.
1: А можно сказать еще и кто его соединяет с Богом? То есть кто ведет его к Богу, да?
0: Да, именно такой нужен царь, да. Святой, или как можно сказать, белый, что ли, святой царь. То есть тот царь, которого Господь поставит над этим народом, и чтобы народ был благословенным. Чтобы народ жил счастливо.
1: Угу. Коль, это мы с тобой в 13 главе Деяний апостолов и добрались до какого стиха?
0: Мы добрались до 22-го.
1: Угу. И продолжим дальше. Такая же будет тема или немножечко она все-таки в другом разрезе будет?
0: Ну, мы еще немножко поговорим, да, о царе, потому что Павел продолжает тут историю. и о Давиде, и о дальше, и, в общем, угу. доходит до Христа тоже. Угу. Ну, наверное, какое-то время мы поговорим еще о царе.
1: Ну что ж, очень интересно. Мы ждем, дорогие друзья, продолжения этого разговора. Пожалуйста, пишите нам, комментируйте наши программы. Нам это очень важно, нам это очень приятно. Надеемся, что интересны вам были сегодня эти размышления. Поделитесь своими с нами. Будем очень рады. До свидания, до следующей встречи.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Каждый человек, исследующий Священное Писание, хорошо знает о том, что у Иисуса Христа было 12 учеников. И это действительно так. Было 12 человек, которые за Ним ходили повсюду. Они слушали Его проповеди, они знали Его учения, и они разделяли Его трудности. Но у Иисуса Христа были еще ученики. Это было 70 учеников, которые ходили и благовествовали по повелению Иисуса Христа. И это была большая толпа людей, которые слушали Его всегда, когда Он готов был проповедовать. Но были еще ученики, о которых мы в Священном Писании читаем очень немного. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, мы читаем историю об одном таком человеке. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». Мы коротко напомним эту историю. Никодим был очень известным человеком. И когда он услышал об Иисусе, когда он вник в Его учение, ему стало очень интересно. Ему было интересно встретиться с Иисусом. Он хотел задавать Ему разные вопросы, но он всегда стеснялся это сделать, потому что ему казалось, что все узнают об этом, и он потеряет уважение и, возможно, даже свое важное положение в обществе. И вот однажды Никодим собрался с духом и отправился к Иисусу для того, чтобы задать Ему вопросы и получить ответы. И Иисус Христос очень деликатно поговорил с этим интересным человеком и нисколько не упрекал его за то, что он мог бы и раньше прийти. А почему он не слушает его в толпе? Почему Никодим открыто не исповедует свою веру? Возможно, сейчас меня слушает человек, который верит в Господа, знает о том, что Господь чего-то особенного от него ожидает, но, несмотря на все это, стесняется о своей вере открыто рассказать окружающим людям. Мы читаем о том, что Никодим был честным и искренним человеком. И порой нам действительно мешают внешние обстоятельства открыто свидетельствовать о своей вере. Если мы только на пути христианского становления, то это вполне нормально. Действительно, есть время у каждого из нас для того, чтобы подумать и принять решение. Но когда человек затягивается своим решением, то он может навсегда потерять возможность следования за Иисусом Христом. Никодим был таким человеком. Он понимал, что слова Иисуса Христа – это истина. Он понимал, что эти слова касаются его сердца. Он верил Иисусу, но ему сложно было сделать этот шаг открыто. Господь желает, чтобы мы следовали за Ним. Господь хочет, чтобы мы свою жизнь посвятили Ему. И даже если мы сомневаемся, и нам кажется, что у нас есть еще немножечко времени для того, чтобы помедлить, для того, чтобы подумать, помните, мы можем потерять это время навсегда. Пусть Господь даст особой мудрости, и не будем забывать о том, что Он стучится в

0: как вообще государство влияет на межконфессиональные отношения, на отношения, ну, общества с религиозными объединениями?
1: Ну, тут я могу говорить как эксперт, поскольку занимался именно этим со стороны государства, начиная с 2000 года и, наверное, по 2020. Ну, с перерывами, но это не важно. Вот. Прежде всего, роль государства в регулировании деятельности религиозных объединений, она у нас сохраняется. С течением времени, с течением лет она усиливается. Мы можем вспомнить 90-е годы, когда государство в силу международно-исторических причин у нас ослабло во всех сферах, и в экономической, и в военной, и в том числе применительно к религиозным объединениям. И даже культы, скажем так, не употребляя слово секты, культы, пришлые из-за рубежа, стали бесконтрольно развиваться в нашей стране. Ну, например, Аум Синрикё, ныне запрещенное, и поделом, потому что мы помним, что в своих странных воззрениях на необходимость переустройства этого мира они дошли до терактов, причем в прямом, самом отъявленном смысле этого слова. Были и другие культы. С течением времени, я бы сказал, что само наше общество, оно отторгло все-таки такие крайние. Крайние не только для нашей страны, но и крайние в целом в мировой практике проявления, когда, ну, буквально это замкнутые группы под руководством таких гуру-подобных учителей, которые, как часто это бывало, на поверку оказывались лицами не духовных устремлений, а материальных. Это было отторгнуто. И роль государства, ну вот я наблюдал и участвовал в этом с 2000 года, она стала проявляться в смысле консолидации общества. Вот. Как это было, допустим, в начале 2000-х? Была выстроена система, тогда в целом выстраивалась система государственного управления, и это касалось... Мы не можем говорить, конечно, о управлении со стороны государства религиозной сферы, но была выстроена система взаимодействия. То есть были созданы или развиты коллективные совещательные, консультативные совещательные органы государства. Это прежде всего Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Это и комиссия по вопросам религиозных объединений. Что я хочу сказать? То есть была выстроена с начала 2000-х годов система взаимодействия государства с религиозными объединениями. В Совет при президенте, о котором я говорил, входит весьма и весьма широкий спектр религиозных организаций, если посмотреть с точки зрения религий разных, конфессиональной принадлежности, когда мы говорим о христианах. То есть это как представители Русской Православной Церкви, армянской, григорианской, это католики, это те адвентисты, которых я сказал, кстати, господин Гончаров тоже туда входит, в Совет при президенте. Вот, и многие-многие другие.
2: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед.
3: Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
4: Каждая программа

0: Программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: апатия, безысходность, тревожные расстройства и депрессии. Все чаще человек сталкивается с состоянием, которое мешает ему жить. Приветствую вас, мои дорогие коллеги, и сегодня мы поговорим о проблеме, ну, скажем, проблема современного человечества, состояние депрессии и тревожности. Ну, конечно, найдем рекомендации, которые помогут выйти из этих состояний.
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: Давайте для начала поговорим вообще, почему человек в последнее время так часто сталкивается с этими состояниями.
2: Один из важных факторов, наверное, большой перегруз информации и режим дня, который стресс очень большой испытывает современный человек. В условиях жизни, городской жизни, перегруженности.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Еще одной из причин может быть низкая самооценка человека. Он не умеет расставить границы, он не может отказать людям. И вот этот стресс, который его давит, приводит к тому, что он может потеряться в такой болезни, как депрессия.
1: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз – счастье – не чья-то ответственность. Несчастье – не чья-то вина.
4: Я думаю, плюс еще ко всем вышеназначенным, обозначенным причинам есть еще такая тема, как физиологическое смещение. Дело в том, что современный мир, электрический свет, гаджеты, оно приводит к тому, что биоритмы человека смещены, но наш организм, он все-таки подчинен определенным механизмом, а сейчас эти механизмы ломаются. Люди спят как попало, едят как попало. Это все влияет на гормональный фон. В связи с этим у нас в мозгу постоянно происходит вот эта вот ломка устоявшихся правильных стереотипов. И это тоже приводит к тому, что происходят такие вот ментальные проблемы у человека, приводящие к депрессии и тревожности.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз – ключ от счастья в ваших руках.
3: Еще один момент. Депрессия, мы должны помнить о том, что это наследственная болезнь психическая, которая записана в международную классификацию болезней. И 37% статистика говорит, что люди предрасположены к этой депрессии. То есть это не просто окружение, да, окружающая среда, но и биологические факторы, которые определяют.
0: Угу. Но радует то, что все-таки это не 100%. Да. Да?

0: А, все-таки какая-то часть, да? Ну, и человек все-таки, все-таки может на это повлиять.
1: Конечно, и он предрасположен, но это значит, что он в группе риска, опять-таки, да, да. Но не про то, что обязательно...
0: Что 100% он должен это преодолевать в своей жизни. Я еще тоже хочу отметить, вот, например, завышенные требования текущего современного мира, они очень часто подталкивают к состоянию депрессии. Когда люди видят такую картинку красивой жизни, да, и пытаются очень быстро достичь этого, и они уже хотят в 22 года иметь вот все и сразу, и не пройдя какой-то путь, и я периодически сталкиваюсь на консультациях, когда приходят для меня еще достаточно молодые там, ребята, девушки, и они уже находятся в состоянии депрессии, потому что они себе нарисовали картину, что они должны вот в этом для меня молодом вроде возрасте, а они хотели бы уже достичь, и поэтому они в депрессии. Вот. Еще одна проблема – это, ну, наверное, к трудоголизму ее нужно отнести. Очень высокий ритм работы. Mm-hmm. Человек работая, работая, работая, что называется, дом, работа, дом. Вот в этом ритме впадает в депрессию.
1: Восполняются, да, другие сферы.
0: Да, конечно, потому что он постоянно в истощении, постоянной усталости.
2: Mm-hmm. Просто еще культура современного общества диктует определенные условия, законы, требования к тебе. То есть, если ты не работаешь...
1: И она поощряет даже, она поощряет трудоголизм.
2: То есть, если ты не работаешь, значит, ты какой-то тунеядец, значит, ты какой-то ненормальный, вот, неосознанный человек. Поэтому давай, паши, работай, трудись, достигай. И, опять же, успех в нашем обществе – это деньги, это слава, это богатство. Ну, естественно, все это требует большого времени. И человек, если он видит, что он не соответствует всем этим требованиям, он сдается и просто... впадает вот в эту болезнь.
1: Ну, он чувствует себя под прессингом, да, вот этих ожиданий, и нереализованность это приводит как раз к таким тревожным состояниям и депрессии.
0: Ну, смотрите, депрессия и тревожность – это совершенно разные заболевания, да, и, скажем так, не обязательно, чтобы человек испытывал и депрессию, и тревожность. Иногда бывает у человека депрессия, иногда бывает только тревожность, но иногда бывает и депрессия, и тревожность. Но давайте, чтобы мы все-таки разделили эти понятия, как-то, что ли, немножко о симптоматике, да, вот как понять, что у тебя уже пошли первые признаки депрессии? Потому что люди ведь часто в лексиконе используют понятие, там, депрессуха, да, и иногда думают, что это просто вот ему сегодня лень, и у него депрессуха. Но в реальности, как уже было сказано, это вообще-то заболевание. Вот первые такие, ну, самые наглядные какие-то звоночки того, что у человека депрессия, как можно определить? Можете поделиться?
1: Ну, это и потеря аппетита, может быть, проблема со сном, это апатия какая-то, нет интереса к жизни. Или вот люди такую фразу говорят, расхожие, я встал, и у меня что-то уже давит здесь внутри, и я еду, мне все серое. Вот такая какая-то картинка серая в жизни, одноцветная, нет радости в жизни, ничего не радует, уже изначально ты проснулся, и идешь, и уже тебе плохо, ты уже истощен. Это вот такой сигнал, что это все-таки это депрессия.
0: Да, можно сказать, человек, когда утром просыпается, он вообще не выспавшийся. Это тоже такой симптом депрессии. Или вот это состояние безысходности, человек не видит решения. То раньше, в принципе, жил, ну, проблемы есть у всех людей.
1: Справлялся.
0: Но когда человек не видит решения, и уже даже не находит в себе внутренних сил и желания их решать. Ну, такие симптомы, серьезные симптомы депрессии. Ну, конечно, нужно сказать о том, что это должно длиться какой-то период времени, чтобы можно было назвать это депрессией.
2: Больше двух недель, говорят терапевты, этот период. А еще я хотел сказать, что, помните, мы говорили о триаде убеждений. Вот в депрессии у человека искаженные мысли по поводу всех сфер. То есть искаженные мысли по поводу себя. Он говорит, мир. Я никчемный, я плохой, я такой бестолковый, неумный. Мира, мир тоже, куда он катится, то есть какие люди в нем живут, вообще нет будущего, нет смысла. То есть все искаженные отношения к себе, к людям, к миру, все это в таком плачевном состоянии, и мы можем тоже подтвердить, что это является такой признаком депрессии.
0: А может ли человек так легко выйти из этого состояния? Ведь когда ты не занимаешься профессионально, мы с вами профессиональные психологи, мы прекрасно знаем, что это заболевание и определенный путь должен пройти для восстановления, да, человек. А когда это происходит где-то в семье или среди других, ну, каких-то знакомых, кто-то находится в состоянии депрессии, то часто можно слышать со стороны, типа, да что ты вообще, тряпка, что ли, возьми себя в руки.
1: Возьми себя в руки.
0: Да? Вот может ли человек взять себя так раз в руки и взять и выключить эту депрессию?
2: Нет, в том-то дело, у него очень подавленная воля. То есть он не находит в себе силы это сделать. Он усталый. И причем очень люди часто обвиняют себя в депрессии, люди обвиняют себя в лени. То есть они говорят...
1: Еще чувство вины добавляется.
2: Да, что смотри, какой ленивый, что со мной происходит. Раньше там работал, а сейчас не работаю. Вот нужно себя как-то взять в руки. А у него не получается, потому что воля подавлена. И здесь в данном случае ни в коем случае человека нельзя еще большим чувством вины давить, обвинять его в чем-то и говорить, ну, такие расхожие банальные фразы: давай, вставай, соберись, вот тебе волшебный пинок и вперед.
1: Да, обычно волшебный пинок не помогает в этой ситуации. И даже те люди, которые, ну, соглашаются какое-то время вести, помогать человеку с депрессией, изначально должны быть настроены на то, что одного такого разовой акции не поможешь человеку. Просто взять его один раз куда-то погулять, куда-то съездить. Если у человека действительно, ну, такая затяжная депрессия, то такие разовые акции не помогут. И надо быть готовым, что помощь близкому, она потребует действительно каких-то ресурсов. И какое-то время действительно вот эта подавленная воля человека будет нуждаться в том, чтобы кто-то другой помогал, мотивировал раз за разом, помогал, мотивировал, был.
2: Я еще хотел бы добавить, что немаловажным моментом на определение депрессии все-таки служит помощь специалиста-психиатра. И, допустим, я рекомендую человеку обращаться к психиатру, потому что у него происходит нарушение в области, ну, биологических таких моментов. То есть рецепторы не способны прикреплять нейромедиаторы, ну, такие, знаете, то есть дофамин, то есть, да, то есть серотонин, то есть такие гормоны радости, счастья. То есть их очень мало.
0: И проводимость этих нейромедиаторов снижается.
2: Да, снижается. И психиатр, он может помочь, выписав какие-то определенные лекарства, которые могут способствовать.
0: Ну, депрессия – это, конечно, состояние, скажем так, когда все плохо по отношению к себе, к миру, и в том числе про прошлое свое. Да? Вот если говорить о тревожности. Тревожность, говорят, это о том, что человек боится о будущем. Да? Он беспокоится об этом. Вот какие симптомы тревожности, чтобы мы тоже уже эту тему отделили от депрессии, чтобы человек понимал для себя, что это серьезно?
1: Ну, тревожные люди, кстати, тоже плохо спят. И тоже могут быть проблемы физиологические, с желудком, с кишечником. Тревожные люди точно так же, как и, вот, симптомы однозначно физиологии и у того, и у другого человека будут заметны.
0: Ну, тревожно, кстати, головокружение достаточно часто проявляется.
1: Да, но вот в плане переживаний, мыслей, убеждений тоже есть какие-то вещи, которые схожи, потому что тревожные люди тоже иногда очень принижают себя, свои возможности в этой жизни, никчемность свою видят, где-то обесценивают себя. Да, я только хотела сказать.
3: Я только добавлю, потому что на самом деле симптоматика, она может быть схожа, но при этом есть различия. Различие заключается в том, что тревожный человек, его внимание действительно направлено на будущее. То есть тревога это о чем? О том, что может случиться, о том, что я что-то не предусмотрел, о том, что я что-то не проконтролировал, и это приведет к каким-то последствиям. И зачастую у тревожных людей такой, знаете, физиологический комплекс реакции на тревогу, наоборот, повышенная возбудимость, из-за этого проблемы со сном, какие-то вот навязчивые мысли и состояние такое немножко, как сказать,
1: гипертонус
3: эмоциональный, гипертонус физиологический. У депрессивных людей у них все-таки наоборот гипотонус. У них нет сил об этом думать. Да. У них нет возможности уже... У них просто, вот как сказал Иван, ну, воля уже не способна это все обрабатывать и легче сдаться. И поэтому мы можем видеть, как будто бы это две разные стороны, но, по сути, корень один и тот же. Корень, связанный с потерей «я» вот в этих системах «прошлое и будущее».
0: Ну и то, и другое, конечно, это, ну, скажем так, наше психическое состояние, да, это наше эмоциональное здоровье, которое надломленное, его нужно подлечить, подлатать. Иногда это нужно сделать и с помощью профессиональной помощи, психотерапевта, либо психолога, который поможет пройти этот этап, да. И когда ты говорила пример про депрессию и тревожность, мне нарисовалась такая картина. Идет дождь, и вот депрессивный человек, он идет под дождем без зонта, он идет и думает, а все равно, вот заболею и умру. да, то есть у него такое состояние вот унылости определенной.

0: А тревожный человек, идет дождь, он так, где зонт, мне нужно защититься, а то вдруг заболею и умру.
1: Да.
0: То есть это все хороший пример.
2: Тревожный уже в дождь идет зонтом, потому что он предусмотрел.
0: Заранее подумал.
2: Он контролирует.
3: Но он ноги намочил, он все равно будет думать,
1: что заболеет. А депрессивный человек, он не вышел из дома, он находится дома, потому что у него нет сил даже выйти.
0: Ну, подожди, ну хорошо, это мы уже еще глубже пошли в эту историю.
3: Ну, да.
0: Но вот мы говорили о том, что нужно в таком состоянии обращаться к помощи профессиональной, да? А можно ли помогать себе, не обращаясь к профессиональной помощи? Есть ли какие-то инструменты для этого?
2: Я думаю, что однозначно мы должны помнить, что есть вещи, которые мы можем уже до похода к специалисту себе, чем мы можем себе помочь. И мы говорили много раз, и, наверное, снова повторимся о том, что когда люди включают физические упражнения, когда они включают какую-то нагрузку, прогулки, восстанавливают, как-то пытаться свой режим вернуть, вот тот баланс, дисбаланс, о котором говорила Айгуль в начале, когда человек пытается внести какую-то упорядоченность в свою жизнь, когда он подключает социальные связи, он выходит к людям, пытается быть с ними, то это очень мощный все-таки стимул для того, чтобы начинать восстанавливаться. Потому что, да, мы можем обратиться к специалисту, и он нам пропишет лекарства, но лекарства, одни лекарства не помогают. Если не изменить образ жизни, если не изменить те мышления, убеждения, если не найти вот это «я», о котором говорит Айгуль, то человек пропьет курс, пролечится, но через какое-то время он снова к этому вернется. И я помню, как ко мне обратилась женщина, которая... У нее был эпизод с тревогой. Потом она вылечилась от этого эпизода. Буквально полгода не прошло. Она стала сидеть во всех чатах, читать негативные новости, вести. Она сидела там допоздна и пыталась все узнать, все проконтролировать, чтобы все знать. И в итоге она снова себя загнала в депрессию. То есть, если не работать человеку не над осознанностью какой-то, не контролировать, что я делаю сейчас, там, почему я так долго нахожусь, что я читаю, тот контент, который потребляю, то, конечно, человек снова вернется туда. Поэтому, мне кажется, очень важно, помимо обращения к специалистам, очень важно и другие сферы жизни пересмотреть.
0: Да. Давайте тогда мы прям по каким-то конкретным моментам пройдемся для того, чтобы человек, что называется, под запись для себя мог пометить. Вот мы говорим про образ жизни. Что необходимо изменить в образе жизни для того, чтобы срочно начинать лечить свое эмоциональное состояние, ибо попадешь в состояние депрессии, потом, может, придется идти к психиатру за там, медикаментозной помощью. Если ты не хочешь в это попадать, или ты уже увидел симптомы, то нужно начинать какие-то моменты в образе жизни, в питании, да, вот что-то менять. Ну, давайте вот из образа жизни.
3: Мне кажется, самое первое, что может любой человек сделать, вот, то есть, когда мы начинаем разговаривать с человеком, у которого пониженный эмоциональный тонус, в любом случае кажется, что любая инструкция, она вызывает напряжение. Самое простое, что ты можешь сделать, когда тебе плохо, ты начинаешь пить воду для того, чтобы твоя кровь стала более живая и более активная.
0: Какая прекрасная рекомендация.
3: Да, поэтому, друзья мои, просто выпейте водички, это первое, и введите это вот прям в свою практику, это первое. Второе, то же самое питание, потому что быстрая доза триптофана, быстрая доза клетчатки, она уже помогает организму выстраивать те связи, которые помогают мозгу усваивать и воспринимать все правильно и видеть эти гормоны. Мозг начинает их видеть.
2: Я поэтому людям говорю, а что там с завтраком?
3: Да.
2: У людей с депрессией проблема с завтраком.
3: Да.
2: То есть его нет. Отсутствие завтрака, либо какой-то батончик на завтрак.
3: Ну и третье, для того, чтобы та еда, которую мы употребляем, чтобы все правильно усваивалось, нужно, чтобы работали мышцы. Поэтому банально помахать руками, лежа в кровати, каждый может. Ты помашешь руками, у тебя в любом случае количество эндорфинов чуть-чуть поднимется, ты уже сможешь встать с кровати и помахать ногами. Помашешь ногами, появится адреналинчик, захочется выйти на улицу. А там уже эндорфинами все добить. Поэтому, ну вот, все с малого начинать. И самое главное, мне кажется, мы мотивируемся на вот этот вот выход из депрессии тогда, когда начинаем замечать эти маленькие положительные изменения. Вот я рекомендую нашим зрителям буквально сейчас выпить водички и понаблюдать, как обрадовался организм. Потом помахать руками и прямо отслеживать каждый этот положительный момент, и он будет вашим таким мотиватором на следующее действие.
1: Я дополню Айгуль, чтобы отслеживать и замечать эти изменения, очень важно при депрессии вести дневник. То есть

0: самую малую какую-то ерунду сделал, ну, я прошу прощения, пошел там, почистил зубы, запиши это в дневник. И потом в конце дня посмотри, что ты сделал, и поблагодари себя за это, что ты сделал, что ты способен, смотри, ты, оказывается, не какой-то никчемный, не неспособный, смотри, у тебя сколько добрых дел, и я думаю, что вот это позитивное мышление выведет человека на какой-то более высокий уровень.
1: Ну,

0: определенные, ну, такие инструменты, улучшающие эмоциональное здоровье, как физическая нагрузка, например, прогулка. В это время мы знаем о том, что музыка, классическая музыка, особенно музыка Моцарта, она благотворно влияет на мозг. Вот. И когда человек просто прогуливается, в это время слушает, например, музыку Моцарта, в это время светит солнце, благодаря чему он получает там дополнительный витамин D, да, в это время свежий воздух, вот тебе сразу целый комплекс оздоровления твоего организма. Это влияет на наше эмоциональное состояние, и маленький такой звоночек или там маленькая пилюлька в выздоровление.
1: Но это очень большая, на самом деле, очень большая эффективная вещь, которая... Я обычно предлагаю людям вот прям в самом начале потихонечку водить. И я помню, как одна женщина мне говорила, когда я предложила с палками походить, она так покивала головой. Спустя время, когда она уже действительно попробовала, у нее стало получаться, она сказала, первое мое впечатление было, когда сказали про палки, я подумала, я выйду вот у себя в коттеджном поселке с этими палками, начну ходить, я же буду выглядеть как ненормальная. Но, и она говорит, я как-то так подумала, может быть, я попозже этим советом воспользуюсь. Но когда она стала им пользоваться, и она тоже слушала в наушниках музыку классическую, и она говорит, я поняла, что это меня делает живой. И уже теперь, даже если не погода или еще что, я уже, она уже изнутри сама замотивирована, что ей это надо делать. Угу. Там палки или лыжи, или ходьба, или что-то еще. То есть человек, когда чуть-чуть делает какие-то шаги, пробует... У него вырастает мотивация и какое-то ощущение «я могу, я умею». Потому что вот что в депрессии, что в тревожности, есть ощущение, что мне ничего не подвластно, я ничего не могу.
2: То есть можем сказать, что это комплексный подход должен быть со всех сторон.
1: Да, безусловно.
2: То есть и здоровый образ жизни, и если это средняя тяжелая тяжесть депрессии, то это может быть и фарма. Это и, естественно, вопрос с нашей ментальностью, то есть ведение дневников, с мышлением работа. Да? Еще очень такой немаловажный фактор, когда мы работаем с людьми с депрессией, то мы спрашиваем вообще, есть ли у тебя цель жизни? То есть поставь цель, давай стремись. Эта цель вырабатывает дофамин, и человек понимает, что есть ради чего жить. Именно это человека, ну, вытягивает на новый уровень.
1: Ну, здесь, конечно, вот я все-таки хочу теперь еще сказать о духовном аспекте, что все-таки духовность, общение с Богом, духовные практики, молитва, чтение Слова Божьего, Библии, они во многом очень терапевтичны, и людям, кстати, вот и с депрессией, и с тревожностью, как лекарство, очень важно читать книгу «Притчи», книгу «Псалтирь», которая помогает выразить эмоции, которые не выражены, может быть. Поэтому Бог тоже предусмотрел инструменты помощи человеку, который находится вот в таком состоянии. И поэтому это очень тоже мощный инструмент. И даже когда человек посещает богослужение, это тоже мощный инструмент, потому что он не в отрыве от социума. Даже если у него депрессия, он все равно приходит туда, он все равно находится с людьми. Он не остается один на один изолированный. И это тоже очень важные моменты, которые, инструменты, которые можно использовать для того, чтобы и для профилактики этих состояний, и для того, чтобы выходить из этих состояний, нужно использовать.
0: Ну, кстати, в Библии есть известная фраза «за все благодарите». А современные психологи говорят о том, что необходимо завести дневник благодарности.
2: Да.
0: Это все было давно написано еще, да, в Священном Писании, и в реальности это же техника, которая работает. Когда люди пишут не просто достижения свои, а именно за что они сегодня благодарны, вот в сегодняшнем дне. Да? Возможно, это был очень вкусный обед приготовлен, и они очень радуются. Возможно, они встретили в хорошем настроении своего соседа. Это тоже там, такой момент, который стоит отметить для себя. И когда человек перечитывает, особенно вечером, перед сном, то... статистика и исследования показывают, что нервная система успокаивается, видя, как много благодарности, как много всего хорошего у тебя было.
1: Ну, это такая техника. Как заземление какое-то, потому что когда ты в тревоге, кажется, все плохо, все неконтролируемо. А когда ты перечитываешь, за что ты можешь поблагодарить, или даже человека с депрессией, складывается ощущение, что нет, не все так плохо. То есть... и у того, и у другого состояния есть как раз проблемы с искаженным восприятием, mm-hmm. и с искаженным мышлением. И вот это искаженное восприятие, оно суженное, и человек видит только, что вот все в негативе,

0: все в плохом свете. И как раз практика благодарить, она позволяет расширить чуть-чуть границы, посмотреть шире на жизнь. И я помню, что когда я такие вещи предлагала людям, первое время они говорили, это так сложно делать. Угу. Это, то есть мы сейчас говорим о инструменте, который на самом деле не просто человеку делать. И поэтому хорошо, когда он кому-то подконтролен, и кто-то у него периодически спрашивает, ну как там у тебя? Ты ведешь этот дневник, да? Как у тебя получается? Да. Потому что он один-два раза попробует и скажет, ну, вчера благодарил за солнце, сегодня опять солнце, опять что ли писать туда солнце? И больше... То есть, если человек не практиковал, иногда ему ввести дневник благодарности очень сложно. Он на третий-четвертый день не знает, что туда записывать.
1: Знаешь, мы когда-то... Прошу прощения. Да. Мы когда-то в семье ввели такую практику, что давайте мы будем проводить вот эту такую церемонию благодарности, но мы не будем писать дневник, а мы будем просто обмениваться вечером, там, перед сном, когда мы собрались вместе. И хотя бы три благодарности вспомнить за сегодняшний день, что такого было. Но у нас правило, мы не должны повторяться, потому что вдруг какое-то что-то, событие вместе, и все хотят его сказать. И поэтому это заставляет твой мозг, ну, во-первых, ты вместе собрался, заставляет мозг вспоминать. И когда ты свои назвал три, а потом еще там, ну, 3-4 человека, члена семьи, да, и все назвали еще что-то, ты думаешь, как много всего хорошего-то сегодня было. Mm-hmm. И ты прям уходишь в сон с таким хорошим состоянием.
2: Я хотела сказать, что есть такое преимущество у верующих людей, что вот этот дневник благодарности, он для людей, у которых нет отношения живых с Богом, mm-hmm. на самом деле в какой-то момент приобретает характер такого бессмысленного ритуала. Ну, поблагодарила, ну, солнце, то же самое, опять солнце, и что дальше? А когда мы понимаем, что наша благодарность, она направлена к личности Творца, угу. тогда эта благодарность уже приобретает форму взаимодействия и диалога с Богом.
3: Это молитва.
2: И здесь уже совсем другой эффект, потому что ты не просто в пустоту, не просто в листочек это записал, угу. а ты формируешь те отношения, которые носят гораздо более глубинный характер и которые влияют на твою личность целиком.
0: Ну, потому что это уже с личностью отношения,
2: это уже с личностью.
0: А не просто с чем-то абстрактным.
2: Да. И нам очень важно понимать, что вот мы должны пользоваться теми преимуществами, которые есть у тех людей, которые строят отношения с Богом, как с личностью. Не просто как с идеей, не просто как с какой-то информацией. Да? И что самое потрясающее, у Бога есть возможность соприкасаться с нами и давать обратную связь, и таким образом вот эти вот наши потребности, наше стремление быть счастливыми, здоровыми, ментально богатыми, эмоционально открытыми, он все это реализует вот в этом диалоге. И благодарность — это такой маленький шажочек, так же, как глоток воды с утра, так же благодарность вечером — это шаг к такой полноте.
1: Угу. Спасибо вам. Резюмируя, хочется сказать, что если вы не хотите стать клиентом психиатра, да, и лечиться от депрессии и тревожности, начните обращать внимание на себя, уделять свое внимание, да, своему состоянию и заниматься собой до того, как это случилось. Конечно, если это случилось, то необходимо использовать и профессиональную помощь. Но если вы все-таки хотите оставаться здоровым, продуктивным, чтобы у вас ваша воля не была растоптана, да, чтобы вы не тревожились чрезмерно о том, чего нет в будущем, уже начинайте сегодня думать о том образе жизни, который вы ведете, о той там, физической нагрузке, о той...
3: О питании.
1: О питании и, хотел сказать, духовной части отношения с Богом, которые, возможно, были потеряны. И таким образом вам не придется, в общем-то, потом от этого состояния, ну, лечиться в прямом смысле слова. Mm-hmm. Благодарю вас за этот интересный, глубокий разговор.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо.

не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».

Как человек реагирует на стресс? Всякий раз, когда мы сталкиваемся с каким-то экстраординарным событием, мы всегда на него реагируем. А вот как именно, от понимания этого зависит скорость и качество нашего исцеления. Давайте с вами вспомним, как обычно мы реагируем на моменты, когда сталкиваемся со стрессовой ситуацией. Есть штатная реакция, есть нештатная реакция. Штатная реакция, когда происходит какое-то событие, наша лимбическая система выделяет огромное, ну то есть отдает приказы выделять огромное количество гормонов. Наше тело после вот выделенных гормонов реагирует, то есть убегает, дает отпор или замирает. Вот. После этого наступает осмысление происходящего, и мы как-то вот начинаем перестраивать свое представление о мире. Это штатная реакция. Нештатная реакция, столкнувшись с каким-то трагическим событием, наша лимбическая система стимулирует выработку гормонов, то есть огромное количество энергии в нас скапливается, но тело не реагирует. Тело никак себя не защищает или не проявляет. Естественно, этот, вот внутренняя энергия, она никуда не расходуется, она остается в нашем теле. И как результат, осмыслить травматичное событие для нас либо очень тяжело, либо вообще не представляется возможным. Как же все-таки мы защищаем себя от того, что нам неприятно, или от того, что нам приносит боль? Всякий раз, когда мы сталкиваемся с таким травматичным событием, мы, конечно же, реагируем. Мы реагируем одним из трех способов. Первый способ, наверное, самый такой очевидный и наиболее часто применяемый в такой стрессовой ситуации, это так называемое социальное взаимодействие. Суть его заключается в том, что мы просто зовем на помощь близких нам людей. Ну, например, ребенок, когда сталкивается с чем-то страшным, на его взгляд, он начинает плакать и звать маму. Мама, конечно же, видит плачущего ребенка, приходит на помощь. То есть это наглядный пример социального взаимодействия, когда мы просим о помощи у близких нам людей. Это могут быть родители, это могут быть мужья или жены, это могут быть друзья или вовсе посторонние люди. Однако, если травма достаточно, травмирующая ситуация достаточно сильная, мощная, или мы не видим, что окружающие люди могут нам хоть как-то помочь, например, в пустыре мы сталкиваемся с преступником, который хочет нас ограбить. Здесь бесполезно звать на помощь, и, в общем-то, включается следующая, более примитивная реакция нашего мозга на обстоятельства. Это разновидность активной реакции человека на стресс. Реакция «бей» или «беги». Суть этих реакций в том, что мы телом реагируем на происходящее событие. То есть в случае реакции «бей» мы можем, допустим, кричать на человека в ответ на его крик, в ответ на его какие-то агрессивные действия. Мы можем отталкивать человека, вот, чтобы преградить ему путь, и урон не был нам нанесен. Мы можем даже ударять человека. То есть это такая активная реакция. Еще одна из разновидностей активной реакции – это реакция «беги». Когда мы понимаем, что давать отпор мы не можем или по разным причинам, то, конечно же, наш организм пытается убежать. Когда мы пугаемся чего-то, мы пытаемся бежать. И когда мы бежим, конечно...

Конечно же, тело расходует огромное количество энергии, то есть тех самых гормонов, которые вот, стимулировало, выделение которых стимулировала лимбическая система, и мы таким образом реагируем на происходящее событие. А если же социальное взаимодействие или активные реакции «бей» или «беги» по каким-то причинам не срабатывают, то мозг откатывается к более примитивной форме реакции. Это своего рода аварийная реакция организма на текущее событие. Реакция «замри» — это момент, когда, в общем-то, мозг, та же лимбическая система, посылает сигналы в наш организм и резко замедляет обмен веществ. То есть наше сердце, кишечник, почки, дыхательная система, они как бы замедляются. И, наверное, мы это можем ощущать, когда испытываем стресс какой-то, нам не хочется кушать, или же когда мы кушаем, мы чувствуем, что у нас какая-то тяжесть в желудке есть. Почему так происходит? Потому что происходит резкий отток крови от определенных внутренних органов, которые вызывают этот дискомфорт. Это наглядная иллюстрация реакции «замри». Именно в этот момент мы впадаем в состояние оцепенения или ужаса. То есть, другими словами, при реакции «замри» человек как бы отключается от происходящих событий. То есть мозг перестает воспринимать, что вот эти невыносимые события, с которыми сейчас мы, вот в процессе которых мы находимся, что это вообще связано с реальностью. Некоторые жертвы насилия отмечают тот факт, что они вообще не помнят того, что с ними происходило в момент насилия. Они как бы, иногда они делятся опытом, что они видели себя как бы со стороны, как будто бы это происходит не с ними. То есть мозг реагирует вот подобным образом в самых крайних обстоятельствах, когда, как правило, человек не реализовал ни одну из вышеперечисленных стратегий. В таком случае может показаться, что это наиболее такая нормальная реакция организма на стресс. На самом деле, не торопитесь, все не так просто. Какая же реакция все-таки лучше? Социальное взаимодействие, бей или беги, или замри? Социальное взаимодействие и реакция «бей» или «беги» — это разновидности активной реакции человека. То есть в случае с социальным взаимодействием мы кричим, зовем на помощь, и мы получаем поддержку окружающих людей. Она очень значима для нас. В случае реакции «бей» или «беги» мы тоже реагируем физически. То есть мы расходуем тот запас энергии, который дал нам организм, когда мы получили вот эту мощную порцию гормонов для того, чтобы справиться со стрессовой ситуацией. Но в случае с реакцией «замри» энергия не расходуется. Она как бы застывает в нашем теле. То есть мозг, не получив информации о том, что ситуация разрешилась, то есть расход энергии произошел, тело расслабилось, убежало или отреагировало, или же нам пришли на помощь, тело не воспринимает вот эту травматичную ситуацию как завершенную. И наш организм, наше тело, если хотите, начинает думать, что мы по-прежнему живем в стрессовой ситуации. И наш организм по-прежнему продолжает генерировать огромное количество гормонов для того, чтобы помочь телу справиться с возникшей ситуацией. Именно момент пассивной реакции или такого состояния обездвиживания, когда нет возможности в стрессе нам как-то активно отреагировать, именно в процессе этой реакции человек получает максимальный психологический урон. И, скорее всего, именно эта пассивная реакция неминуемо приведет к посттравматическому стрессовому расстройству. Давайте проведем такой небольшой самотест или такой вот эксперимент. Прежде всего, вот первое. Сейчас постарайтесь занять довольно удобное для вас положение. Сядьте в кресло или в диван так, чтобы вас ничего и никто не отвлекал.
и постарайтесь вспомнить какие-то стрессовые ситуации, в которые вы вообще в жизни попадали. Теперь постарайтесь вспомнить, как вы реагировали на эти ситуации. Какой была ваша реакция? А теперь постарайтесь как бы отсортировать ваши реакции. Отделите ситуацию, где вы убежали или дали отпор, или каким-то иным активным образом отреагировали на возникшую стрессовую ситуацию. Отделите их от тех ситуаций, когда вы не имели возможности двигаться или как-то вообще спасаться, спасать себя вот в трудной ситуации. А теперь попробуйте подумайте над теми ситуациями, в которых вы активно реагировали. И попробуйте зафиксировать свои эмоции. Что именно сейчас вы чувствуете? Теперь вспомните те ситуации, когда вы пассивно реагировали, то есть вы впали в оцепенение или были лишены возможности звать на помощь, лишены возможности как-то физически активно реагировать. Вспомните, вернее, зафиксируйте свой взгляд сейчас на ваших эмоциях. Я уверен, что эти эмоции будут очень разными. Я хочу поделиться с вами личным опытом. Когда мне было приблизительно 7 или 8 лет, я купался вместе со своими друзьями, их было немного в тот момент, купался возле автомобильного моста. Автомобильный мост пересекал реку, и это было обычное место купания для ребят моего возраста и чуть постарше. И самым таким, общепризнанным поступком среди группы моих друзей был прыжок с моста. В тот момент, в возрасте 7 или 8 лет, я еще не умел достаточно хорошо плавать. Но получить социальное одобрение от своих друзей мне, конечно же, хотелось. Поэтому я совершил абсолютно безумный поступок. Я прыгнул с моста в реку. Когда я достиг, в общем-то, воды, я, конечно, стал отплывать к берегу. Получалось у меня, надо сказать, это не очень хорошо. И мое тело в один момент было придавлено течением к опоре моста. Я почувствовал, что течение, оно было достаточно сильным, оно как бы затягивает меня под воду. Я почувствовал, что какая-то непреодолимая сила тянет меня вниз. В этот момент я, конечно, пытался кричать, но страх был настолько сильным, что я издавал какие-то очень нечленораздельные и очень тихие звуки. По сути, никто из моих друзей, когда я общался потом позже с ними, так и не понял, что вообще там произошло. На самом деле, в этот момент я был полностью обездвижен, потому что течение придавило меня к опоре моста. И это течение стало погружать меня под воду. В этот момент я понял, что я никак не могу себя спасти. Я понял, что я не могу двигаться, я не могу звать на помощь, я не могу отплыть, потому что мой страх был настолько сильный, что он парализовал меня. И в этот момент, кстати, я, наверное, впервые очень серьезно помолился Богу. В этот момент я просто стал Богу вот мысленно внутри себя взывать: «Господи, спаси меня». И, конечно, в этот момент, через какое-то короткое время, все это длилось вот какие-то секунды, я почувствовал, как какая-то мощная сила вытолкнула меня в сторону берега. Там никого не было из ни взрослых, ни моих друзей. Я уверен, конечно, что это было какое-то сверхъестественное вмешательство в мою жизнь. Но я хочу сказать о другом, что, пережив этот травматичный для себя опыт, который лично я для себя интерпретировал как почти потерю своей жизни, потому что я понимал, что сейчас я умру. В этот момент я испытывал насколько сильный стресс, и этот стресс никак не выразился в форме физической активности. Так вот, с тех самых пор, дорогие друзья, я помню каждую деталь этого события. Конечно, я не сразу стал вспоминать эти детали, это связано с особенностями травматичных воспоминаний, но сейчас я помню все. Я помню температуру воды, я помню все то, что было, все то, что меня окружало. Я помню эту

опору моста. Я физически ощущаю, как негладкая опора моста царапает мою спину. С тех самых пор я стал очень сильно бояться гидротехнических сооружений. И всякий раз, когда я попадаю на какое-то гидротехническое сооружение, я испытываю очень сильный стресс. Мое дыхание учащается, мне хочется быстро покинуть это место, мне хочется как-то убежать, как-то отреагировать. То есть я, другими словами, реагирую не вполне адекватно. И в то же самое время, вспоминая какие-то свои детские приключения, связанные с каким-то хулиганством и необходимостью убежать от опасности, которую мы же сами и спровоцировали, я вспоминаю это с улыбкой, но не этот опыт под мостом. Это наглядная иллюстрация того, что именно делает с нами обездвиживание. Поэтому, дорогие друзья, рассказывая или размышляя о вопросе, а какая реакция лучше, то, конечно, всегда лучше более активная реакция. Чем активнее человек отреагировал, тем меньше шансов у него, так сказать, заболеть посттравматическим стрессовым расстройством. И наоборот, чем меньше движений у человека, тем выше шансы, что сформируется ПТСР. В конечном итоге такая реакция, точнее посттравматическое стрессовое расстройство, приводит к тому, что наши эмоции, наши мысли и наше тело распадается на части. Оно как бы, наше сознание как будто бы фрагментируется. То есть, что это значит? Это значит, что наступает так называемая диссоциация, расстройство, нарушение взаимосвязей. И выглядит это следующим образом. Я вам рассказал о том, что когда я попадаю на какое-то гидротехническое сооружение, я начинаю реагировать ненормально, странно. Мне ничего не угрожает, но мое тело реагирует. Поэтому, когда мы сталкиваемся с подобного рода вещами, наш травматичный опыт, он как бы врывается в нашу жизнь. И мы не достигаем какой-то жизненной гармонии в тех или иных вопросах, потому что мы мучимы этими травматичными воспоминаниями. Наше тело вдруг начинает реагировать на какие-то внешние раздражители, которые никак не связаны с реальной угрозой для жизни. Ну, например, человек, который подвергся сексуальному насилию, может очень бурно и неестественно отреагировать на какой-то звук или на какую-то фразу. В процессе терапии, конечно же, выяснится, что с этим звуком, запахом или фразой у человека связан этот серьезный травматичный опыт. Спровоцированные нашей травмой реакции, как правило, нерациональны. Мы ведем себя не вполне нормально. Но так происходит до момента начала работы над своим травматичным опытом. Дело в том, что с травмой можно справляться. И то, о чем мы с вами говорим на протяжении первых нескольких программ, мы погружаемся в те процессы, которые происходят внутри нас. Это очень важно, потому что именно понимание того, что с нами происходит, дает нам позитивную мотивацию для изменений.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер.

Я Бог любящий, Иегова сущий, я Творец Вселенной, вовеки живущий, проникающий и всезнающий, наполняющий все во всем. Я Бог слышащий. Я Бог знающий.

с возрастом мы больше внимания должны уделять своему физическому состоянию. Сегодня у нас зарядка для тех, кому за 70. Когда мы утром просыпаемся, каждому человеку необходимо сделать упражнения, которые подготовят его к тому, чтобы днем совершить ту работу, которую он готовится сделать. Вспомните себя, как мы раскачиваемся, когда встаем с кровати. Нам надо несколько минут еще для того, чтобы расходиться, размяться. Сегодня мы сделаем это прямо в кровати. И тогда, встав, вы будете бодры и сильны. Это можно делать в кровати, я это сделаю на спортивном коврике. Первое упражнение, которое рекомендую делать всегда, всем в любом возрасте, которое делают все животные, это подтягивания. Обычные подтягивания. Проснувшись, мы ложимся на спину и вытягиваем руки и ноги. И наслаждаемся этим состоянием подтягивания. Мы не торопимся, мы можем одну ручку потянуть больше сначала, потом другую ручку потянуть. И задержав на несколько секунд это состояние, потом расслабиться. В этот момент в организме запускаются механизмы просыпания. Если разминка перед тренировкой начинается с верхней части тела и спускается вниз, то утром мы делаем все наоборот. Начиная от ног, от ступней, мы поднимаемся вверх. И второе упражнение – это наши пальчики. Мы начинаем их изгибать и разгибать. Мы просто просыпаемся. Все упражнения делают не быстро. 8-10 повторений. Мы можем делать это последовательно, по очереди, можем делать вместе. После этого мы переходим к нашим голеностопам и начинаем вращательные движения. В одну сторону 8-10 раз, в другую сторону 8-10 раз, вверх-вниз, вверх-вниз. Когда мы натягиваем ступню на себя, очень сильно натягивается икроножная мышца одной ноги, икроножная мышца другой ноги. После этого мы поднимаемся выше и сгибаем одну ногу, выпрямляем, сгибаем вторую ногу, выпрямляем. И так делаем 10 раз. Все это делаем не торопясь, чувствуя, как мышцы просыпаются и начинают становиться эластичными. Мы можем помочь себе рукой, подтянув одну ногу сначала и задержав на несколько секунд, а потом другую ногу и тоже задержать на несколько секунд. После этого мы можем сделать следующее упражнение. Мы поднимаем ногу, немножечко одну, и начинаем писать свое имя. То есть движения будут повторять буквы. Меня зовут Павел, и я пишу Павел. Таким образом мышцы включаются в работу, и написал я Павел, а второй ногой я пишу свою фамилию. Пишу свою фамилию. И все больше и больше мышц задействуются в этом упражнении.

После этого мы сгибаем ноги и занимаемся тазобедренным суставом. Немножко разводим ноги шире, на ширину плеч, и делаем такие наклоны ногами, чтобы коленка коснулась пола. И в таком положении мы можем замереть и на несколько секунд остановиться, чтобы мышцы могли растянуться. Одной ноги, мышцы другой ноги. Это профилактика коксартроза тазобедренного сустава, и мышцы тазобедренного сустава и связочки растягиваются очень хорошо в этот момент. Итак, повторением 8-10 раз мы завершаем это упражнение. После этого мы берем обе ноги и подтягиваем их к груди. Руками удерживая, мы растягиваем мышцы спины. Мы можем в этот момент вправо-влево немножечко покрутиться, вправо-влево покачаться, для того, чтобы мышцы больше и больше могли проснуться. По сути, нижняя часть нашего тела приготовлена к тому, чтобы без проблем встать с кровати и начать двигаться. Следующее упражнение, его часто называют поза младенца. Это исходное положение вот такое. И после этого мы на ноги опускаем свой таз и вытягиваем руки. И подтягиваемся. И несколько секунд растягиваем мышцы спины и мышцы плечевого пояса.

После этого можно сделать следующее движение, прогибание. Делать его глубоким не надо, потому что это может вызвать боль в поясничном отделе. Небольшие такие покачивания, утром небольшие покачивания, очень полезны для того, чтобы суставы наши тоже могли разработаться. После этого мы делаем упражнение классическое, которое нравится многим, это кошечка. То есть мы выгибаемся, а потом прогибаемся. Выгибаемся, делая выдох, как будто бы кошечка злая, а потом прогибаемся. Таким образом наш позвоночник тоже просыпается. И делаем это 8-10 повторений. И последнее упражнение, которое я предлагаю утром на зарядку, это упражнение, когда мы скручиваемся вот так вот. Его можно делать аккуратно, но его нужно делать аккуратно. И в таком положении, в крайнем, зафиксировав, несколько секунд постоять в одну сторону, а потом в другую сторону. Помните, что начинать упражнение нужно с подтягивания, и заканчивать его тоже можно, потянувшись. И глубоко, широко улыбнувшись. Посвятите несколько минут в начале нового дня самому себе. И на протяжении целого дня в своем возрасте вы будете активны и жизнерадостны. Божьи принципы здоровья просты, доступны и бесплатны. Правильно выбирайте для себя упражнения и помните, что движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

как можно быстро помочь себе при обострении гастрита, язвы или панкреатита. В одной из программ мы уже рассказывали о том, как питаться во время этих заболеваний. Мы говорили о пятом столе. И сегодня на практике покажем, как же приготовить настоящий льняной кисель, который очень быстро и очень качественно облегчит ваше состояние. Итак, что туда входит? На самом деле туда входит давно и, наверное, неоправданно забытый суперфуд – это лен. Потому что лен – это удивительные семена. Они обладают массой полезных свойств, о которых я чуть позже расскажу. А пока просто расскажу, как его сделать. Нам для этого понадобится кастрюля, 1 литр воды и 1,5-2 столовые ложки льняного семени. Почему говорю 1,5-2? Потому что кто-то любит более густой, кто-то не готов сразу пить такой густой кисель, да, кому-то нужно, чтобы он был там чуть пожиже, поэтому вы сами можете регулировать вязкость вашего киселя. Но я вас уверяю, даже слабенький по вязкости кисель будет очень хорошо обволакивать желудочно-кишечный тракт, будет восстанавливать состояние организма. Поэтому попробуйте, обязательно сварите и хотя бы раз в какой-то период, даже если вы просто здоровый человек, проводите себе такие вот профилактические там 10 дней, 5 дней с льняным киселем, и вы увидите, как намного лучше вы себя будете чувствовать. Итак, у меня чайная ложка, поэтому я положу 3 чайные ложки, это будет как раз 1,5 столовые, и залью 1 литром воды. Вы знаете, я люблю, когда все готовится очень быстро, поэтому этот кисель не исключение, он готовится практически без участия вашего времени. Все, залили, поставили на плиту, включили. Он закипел, буквально 20 минут варится, и потом его нужно просто процедить. Причем семечки, которые у вас останутся от киселя, тоже можно использовать в еде, потому что это отличная клетчатка. Это... Причем клетчатка не только полезная для вас, да, когда вы будете усваивать из нее что-то, но и отличное питание для тех бактерий, которые живут внутри нас. И вот какой кисель у вас получится? Да, вот это вот достаточно вязкий кисель, можно посмотреть, вот такой вот он, тягучий. Этот кисель даст вам, конечно, максимально больше пользы, да. Но если вы хотите более жиденький кисель, то вот здесь у нас такой пожиже, видите? То есть любая консистенция киселя, возможно, она будет очень полезна, очень ценна. И буквально по одному, если у вас период обострения, то вообще можно пить по 3 киселя в день. Если, в принципе, вы уже более-менее нормально себя чувствуете, то один стаканчик киселя с утра, он будет бережно выстилать слизистую вашего кишечника, и вы будете чувствовать себя прекрасно. Немножко я обещала рассказать о пользе льна, да, это не только польза для желудочно-кишечного тракта. Лен также является профилактическим продуктом при диабете, потому что он снижает сахар крови. Если ежедневно принимать лен или льняной кисель, то вы можете выровнять сахар в своем организме. Это доказано именно исследованиями, да, это не просто какие-то бабушкины сказки, хотя бабушки тоже бывают правы, потому что они лечат травками, лечат семечками, и они много знают. Также проводились научные исследования о влиянии льняного семени на развитие рака, и тоже есть данные о том, что даже раковые клетки, уже опухоли, которые существуют, при приеме льна, льняного киселя, они начинают организмом постепенно растаскиваться, да, по кусочкам, и работа ДНК восстанавливается. Поэтому я вам рекомендую не забывать этот суперфуд, использовать его в своей жизни, питаться, добавлять везде семя льна и готовить для себя льняной кисель. Ну а если вам совсем сложно пить вот просто такой льняной кисель,

кисель, хотя он безвкусный и такой достаточно приятный по консистенции, то вы можете добавить туда ягодки, добавить туда какой-то подсластитель или мед и сделать этот кисель более вкусным. Но, конечно же, не в период обострения. А я желаю вам быть здоровыми, счастливыми и жить долго.

Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о контрастных ручных ваннах. Это простая и легкая процедура, которую можно сделать в домашних условиях. Она очень хорошо стимулирует кровообращение в руках и во всем организме. Противопоказанием для нее являются, так же как и для других контрастных процедур, онкологические заболевания и эпилепсия. Для этой процедуры нам понадобится два таза или можно использовать две раковины, в которые можно свободно поместить руки. Нам также понадобятся часы и полотенце для окончания процедуры. Итак, вначале мы наливаем воду в наши емкости и меряем температуру воды. Температура горячей воды 38 градусов. Начальная температура. Температура холодной воды от 30 градусов и ниже. В идеале руки в воду нужно погружать по локоть. Но если такой возможности нет, то хотя бы кисти или выше кистей до локтей. Режим процедуры составляет 3 минуты горячая вода и 30 секунд холодная вода. Это одна смена. Таких смен в процессе процедуры может быть от 3 до 5. Для усиления эффекта процедуры мы можем усиливать разность температур, усиливать действие контраста за счет добавления горячей воды в горячую ванну и добавления кубиков льда, например, в холодную воду. Усиление кровообращения в руках будет давать эффект, когда у человека часто бывают холодные руки, а также если он страдает мигреневыми головными болями, при бронхолегочных заболеваниях, при заложенности носа и даже при начальной стадии ишемической болезни сердца. Интересно, что контрастные ручные ванны имеют преимущество в некоторых случаях перед контрастными ножными ваннами, если у человека есть проблемы с сосудами ног и ему нежелательно делать процедуры на ноги. Например, выраженное варикозное расширение вен или выраженное сужение артерий ног, а также при наличии различных кожных проблем на ногах, например, трофические язвы или какие-либо другие. Если у человека есть серьезные проблемы с сердцем, то эту процедуру можно делать с небольшим контрастом. То есть температура воды не должна быть очень высокая и низкая, не должна быть очень горячая и очень холодная. Она может быть теплой и прохладной. Заканчиваем процедуру мы холодной водой. Последний раз делаем холодную ванну на 30 секунд и вытираем руки. Итак, дорогие друзья, эта простая, но эффективная процедура поможет вам легче справиться со многими заболеваниями в домашних условиях. Вода – это Божий подарок для нас, поэтому пользуйтесь и будьте здоровы!

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо.

0: Вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
1: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
2: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения,

0: Самое ценное для родителей – это здоровье его ребенка. Что может быть более радостным для мамы, чем здоровый и веселый малыш? Но статистика неумолима. В настоящее время рождается только 2% здоровых детей. Почему? Что такое здоровье ребенка и из чего оно складывается? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы пригласили сегодня нашего эксперта, врача-педиатра Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Здоровье ребенка – это самое важное, да, что беспокоит родителей. Вот скажите, что в первую очередь нужно знать молодым родителям? Из чего вообще состоит здоровье ребенка? Какие там аспекты?
1: Ну, здоровье ребенка – это не только отсутствие болезней, как многие думают. Да, это полное социальное благополучие, физическое, душевное. Вот у меня есть график такой в процентном соотношении, покажу вам. Вот 50%, да, это будет зависеть здоровье ребенка от родителей, от семьи, да. 20% – это наследственные факторы. Ну вот с чем родили, то оно или проявится, или нет. Еще 20% – это условия окружающей среды. Это городская жизнь, это жизнь деревни, на селе, отдаленность от больниц. И 10% – это система здравоохранения. Это наши больницы, профилактические осмотры. Вот. А на самом деле от медицины не так много зависит. Как видите, 50% зависит от самих родителей.
0: Вы знаете, такой вопрос меня всегда беспокоил, когда особенно я была вынуждена перевести ребенка на искусственное вскармливание. Правда ли то, что искусственное, да, питание, вот смеси влияют каким-либо образом на возникновение у ребенка хронических заболеваний?
1: Угу. Ну, нужно сказать, что чтобы заболевание стало хроническим, оно должно из острой стадии перейти в хроническую. Вот. Но чтобы острое заболевание появилось, это у нас иммунитет, наследственность. И действительно, на искусственном вскармливании мы немножечко лишаем ребенка антител, которые мама может передать. Еще доказано, что грудное молоко, оно снижает уровень холестерина, вот, жиров. Ну, в дальнейшем меньше риск возникновения атеросклероза. Вот, также ожирение, аллергии, да, вот если мы заменяем смесью, если мы не берем смесь какую-то вот безмолочную, там, адаптированную, а обычную, там коровий белок, и очень часто у детей аллергия, и повышается риск все-таки аллергии, вот. Ну и если не лечить все вот эти заболевания, состояния, то в будущем оно может перейти в хроническую стадию. А все-таки грудное молоко для ребенка важно сохранить намного дольше, если есть, конечно, для этого условия, возможность.
0: Угу. А вопрос наследственности. Вот вы сказали, что здесь 20%, да, наследственность играет роль. А насколько это важный критерий в здоровье ребенка? Как он вообще влияет? Что от него зависит?
1: Угу. Ну, тут оно есть и оно есть. Это наследственно предрасположенные болезни и наследственные болезни. И это иногда так бывает, что у мамы нету, у папы нету, но по генам так передалось, сложилось, что у ребенка появится эта болезнь. Вот. А бывает наследственный фактор, если, например, у мамы, у папы или там у бабушки, у дедушки тот же самый сахарный диабет. Вот. Он наследственно для ребенка будет предрасположен второго типа. И он или появится у ребенка, или нет. Это наследственность, но наследственность все-таки зависит от образа жизни, от мамы и от своего ребенка в будущем. И если с детства заботиться о здоровье ребенка, об условиях, то не обязательно, что вот эта наследственность, она проявится.
0: Это хорошо. В интернете есть много схем, показывающих критерии здоровья ребенка. И в связи с этим такой вопрос, насколько важна экология. Вот вы здесь тоже указали, да, 10% получается экология, да, в вашей таблице?
1: 20.
0: А, 20 даже. Да. Вот. А насколько она важна? Не опасна ли для ребенка городская среда?
1: Угу. Ну, мы вынуждены жить в городской среде.
0: Ну, это понятно,
1: не все мы можем ехать, конечно, если...

0: вы можете все-таки лучше жить с ребенком подальше, ну или хотя бы вот один месяц, ну две недели куда-то вот в год с ребеночком выезжайте за город, чтобы он походил босиком по песку, вот он побыл немножечко в грязи, вот от этого, ну вот такой вот в природный, потому что все-таки это повышает иммунитет, а воздух, ну, больше растительности, больше кислорода. Все-таки немножечко снижается риск всех вот аллергических настороженностей, потому что в городе немного другой воздух, да, он немножечко загрязнен, выхлопы. Также в городе большая скученность населения. Вот пошли с ребенком в магазин, да, и схватили. Или это сидеть дома, сидеть на площадке, но так не получится, да, ребенок подрастает, он ходит в школу. Вот эта большая скученность, она также способствует заболеванию острыми респираторными инфекциями. Еще.
1: Угу. Ну, то есть, в принципе, ну, это не очень-то страшно, да?
0: Все-таки ну, не получается. Страшно, ну да, не страшно, но
1: паниковать
0: если...
1: не стоит.
0: Не, паниковать в любом случае не стоит, если вы выбрали. Если у вас есть выбор, конечно, ребенку лучше расти на природе.
1: Насколько я поняла, физическое здоровье детей – неотъемлемая часть их общего благополучия. И в связи с этим такой вопрос. Обязательно ли ребенка надо отдавать в какие-либо спортивные секции, какие-то специальные занятия? Насколько это важно?
0: Ну, физическая активность для ребенка – это очень важно. Вы можете не отдавать, но тогда вы будете заниматься с ним сами. Если у вас нет на это возможностей, навыков, то нужно, да, нужно отдавать. Но существуют условия, на которых вы будете отдавать ребенка, и все как бы законы, уважающие себя спортивные секции, придерживаются этих условий.
1: Угу. Ну, то есть справки,
0: получить,
1: да?
0: Справку, да. Чтобы получить справку, вы идете к педиатру, вам снимают ребенку ЭКГ, сердце, это обязательно, чтобы посмотреть, выдержит ли нагрузка ребенка, ну, сердце выдержит ли, да, а желательно сдать клинический анализ крови и сахар, чтобы не пропустить всяких проблем с диабетом, анемии, знаете, лейкозы могут быть такие скрытые, вот, и общий анализ мочи, чтобы посмотреть с почками, иногда бывает тубулопатии, хронические какие-то почечные недостаточности. Если все хорошо у ребенка, врач сказал, можно, да, пожалуйста, очень нужно ребенку, это должно занимать, наверное, 30% его времени, вот, это секции. А какой вид спорта выбрать? Это ребенок может быть, если ему понравится гребля, может быть, ему понравится плавание, может быть, ему понравится легкая атлетика. Ну вот, если отдавать там бокс, ну, это, наверное, более старших детей, то, я не знаю, это такой вид спорта тяжелый, это все-таки вот.
1: Наверное, еще травмоопасный.
0: Конечно, да, да.
1: Больше не для здоровья, а потом покалечит ребенка.
0: Да, а так вот на все такие двигательные секции. И, конечно, существует минимальный возраст. Если вы хотите вырастить из него олимпийского чемпиона, да, вы ищете школу олимпийского резерва с 2 лет, да. Но вы будьте готовы, что все, потом ваш ребенок перестанет учиться, да. Ну и так минимум 3 года, если это активный ребенок, если это мальчик. Девочек можно постарше, с 4 лет. Вот, смотреть по состоянию ребенка.
1: А если ребенку уже 12 лет, и он ни в какой секции предыдущей не прижился? Ага. Есть какой-то совет?
0: Ну, а что нравится ребенку?
1: Сидеть на попе и складывать лего, например.
0: Ну да, тогда ищите, что понравится вашему ребенку. Возможно... Ну,
1: то есть все равно обязательно, даже если ребенок не очень расположен, не любит двигаться, все равно обязательно ему найти какой-то способ, чтобы он двигался, да?
0: Не заставлять. Если это будет спорт через слезы, это принесет вред ребенку. Это должен быть позитивный спорт. Вы можете пойти с ним на лыжи, сказать, вот сегодня пойдем посмотрим погоду. Или давай с тобой побегаем. Давай возьмем лего, побегаем с лего, добежим до леса, соберем там лего, ты мне покажешь. Ну, да, вот.
1: Или находить разные варианты.
0: Спросить друг, куда ходит. Да. Обязательно ребенку нужна физическая активность.
1: Здорово, спасибо за совет. Дети всегда смотрят на своих родителей. Ну, и если не все привычки их копируют, то чаще всего, да, все-таки большинство именно привычек и каких-то их особенностей они перенимают. В том числе соблюдение нездорового образа жизни часто может перейти к ребенку. Вот как к этому относиться вообще? Может быть, можно, в общем-то, махнуть на это рукой, подумав, что ребенок в дальнейшем вырастет и все-таки примет свое собственное решение, как ему жить, так как родители или как-то по-своему?
0: Ну, детский организм очень хрупкий. Мы уже говорили с вами про

0: про хронические заболевания, да, если вы будете вести нездоровый образ жизни, то сейчас хронические заболевания молодеют. И ваш ребенок в будущем захочет вести здоровый образ жизни, но он придет с таким багажем уже этих болячек, им будет сложно в этот здоровый образ жизни влиться все-таки. И вот сам тип мышления. Если ребенок будет приучен с детства к физической активности, к закаливанию, к режиму дня, там, пить много воды, ему это будет его стиль жизни, и он уже может вот всю ту силу, которую он будет тратить на то, чтобы перейти на здоровый образ жизни, он потратит в какую-то деятельность, не знаю, там, бизнес, наука или что-то. А это он будет тратить еще энергию, чтобы потом встать, вот этот пусть здоровый образ жизни, и не факт, что он у вас это выберет. Сейчас такой соблазн у детей. Вот он сидит в этом телефоне, и не обязательно, что он вдруг потом, мне 20 лет, я пойду в качалку, я буду заниматься. Нет, не обязательно. Поэтому родители, это все, дети копируют детей, и постарайтесь.
1: По себе знаю, что это сложно, потому что бабушка всегда любила, я с бабушкой росла, сливочное масло, я до сих пор не знаю, как вообще от жирного избавиться. Знаю, что уже не надо бы кушать жирное, но вот сложно, с этим сложно.
0: Да, если, например, мне мама давала конфетки, то для меня была радость, и вот мне тоже хочется дать конфетку своему ребенку, и вот. Но это мне, потому что меня так научили. И потом и ребенку тоже будет хотеться своему ребенку все-таки это сделать. Поэтому если нам это не хочется, почему нашему ребенку это захочется? Поэтому, наверное, нужно начинать с себя, потому что 50% здоровья ребенка зависит от мамы, от папы.
1: Угу. Давайте с вами, может быть, чуть-чуть поподробнее разложим. На ваш взгляд, что должно быть включено в здоровый образ жизни ребенка?
0: Угу. Ну, режим дня. Нужно построить режим дня в зависимости от возраста ребенка, разные потребности. Не обязательно по часам 3:00 иди кушать, 8:00 иди спать. Это значит, что ребенка должен быть и подъем, и ложиться он должен не больше 10 вечера, 9 вечера, если это малыш. Вот. Трехразовая еда или там 4, если какие-то показания. Если он у вас на секции ходит, да, там вы подстраиваетесь под это. Еда. Не нужно кормить его до секции, вот после. Как-то вот все вот это. Питьевой режим. Также закаливание. Вот. Сейчас это не модно, и это очень тяжело, и все-таки маме тоже нужно начать с себя. И это не обязательно ты утром встаешь, берешь ведро и обливаешь ребенка. Это нужно малыша, там не бояться его раздеть, чтобы он полежал на воздухе, сделать водичку в ванной не 40 градусов, а 37. Вот. И потихонечку вот с ребенком прививать, потом мы ножки обливаем. Вот. Закаливание, правильное, полноценное, здоровое питание. У нас не должны быть крены ни в одну сторону, ни в другую, да, допустим. Если мы делаем его полным веганом, вот ты только это ешь, но мы не проверяем ни уровень B12, ничего, вот, это тоже неправильно. Или, допустим, мы кормим его одними сосисками, одними чипсами, понимаете, да? Вот. И смотрим, исходя из возраста ребенка, что ему требуется. Белки, жиры, углеводы, как бы. Вот. И, конечно, отдых очень важен для ребенка. Физическая активность, да. Все-таки, если вы не ходите на секции, делайте с ним гимнастику дома, с малышом там. Он постарше, он захочет это делать сам. Вот. Ну и, конечно, социальное благополучие в семье, спокойная атмосфера дома – это не менее важно для ребенка.
1: Из вашего опыта, вот на какие аспекты родители меньше всего уделяют внимание? Ну, машут рукой, считают их не такими важными.
0: Угу. Совершенно разные бывают. Знаете, какие-то мамы там больше, чем мне накормить. Вот я вот только кормлю, ребенок у меня не двигается. Какие-то мамы вот олимпийских чемпионов готовят, да. Кто-то там пятерки, только нам получить пятерки. Вот, кто-то там обеспечивает все ребенку, забывают про безопасность. И ребенок лазает по подоконникам, вот делает, что хочет, он брошен, предоставлен себе. Абсолютно разные бывают, крены в одну сторону, в другую сторону. Вот. И нужно, конечно, это тяжело, но нужно уметь все сбалансировать и все аспекты жизни ребенка.
1: В общем, мамам надо быть очень подготовленной.

0: нет, это не приходит прям так сразу. Оп, я супермама. Мама растет с этим ребенком, мама развивается, мама сама становится лучше. И вот, а когда второй ребенок, третий, там, наверное, это будет попроще.
1: Скажите, насколько важен для ребенка психологический настрой в семье?
0: Угу. Ну, это очень важный компонент, да. Потому что болезнь 21 века – это неподвижный образ жизни и нервная система. Мы испытываем стрессы, мы не досыпаем, и на детей это также сказывается. Семья – это то место, где ребенок должен отдохнуть, он должен быть уверен. Если в семье будет безопасно, он и будет знать, что там поддержка, он вам расскажет все. Ну, не нужно будет бояться, что у него будут какие-то друзья на стороне. Или если он заболевает даже, допустим, и он придет домой, и там ругаются мама с папой, они кричат, то больше процент, что ребенок заболеет и будет дальше болеть, потому что он понервничает, mm-hmm. его иммунитет упадет. Если он заболевает, ну, его поддерживают, его пожалеют, и то такому ребенку легче справиться с болезнью. Даже с тяжелыми болезнями, с какими-то, ребенку легче справиться, когда дома теплая атмосфера, уют и любовь. И если вы думаете, что вот вы с папой ребенку будете улыбаться, а между собой вы не будете
1: хороших отношений, да, хороших, то есть если мы скрываем, да, какие-то проблемы?
0: Да. Нет, это не пройдет. Ребенок, он все чувствует. Более того, он будет думать, что это из-за него. Что
1: да, я слышала
0: проблемы,
1: об этом.
0: Да, все проблемы из-за мамы, и у папы, это из-за меня, это я такой плохой. Даже если у вас какие-то проблемы в семье, вы, ну, что-то с мужем у вас, вы должны сказать: малыш, мы тебя любим, мы тебя с папой любим. Это вот у нас все будет хорошо, не переживай, мы тебя любим, и у нас все хорошо. Нужно проговаривать это ребенку. И никогда ссоры между собой не вплетать ребенка.
1: Угу, то есть желательно его вообще оградить, да, от того, чтобы он
0: слышал?
1: Он
0: может слышать, что, ну, мы все люди, да, но это не должно быть на повышенных тонах, вот. И ни в коем случае, да, Ваня, видишь, какой папа такой, да, Петя, ни в коем случае. Вы разговариваете с мужем, а ребенок — это ребенок. И потом ему объясняете: все у нас хорошо, и мы тебя любим. Вот, и тогда здоровье ребенка будет крепче, потому что оно связано с психическим здоровьем.
1: Хотя мы об этом в статистике, да, вот в этой не говорили, но, оказывается, это так важно.
0: Ну, это относит 50% родителей, это туда входит сам человек.
1: То есть это как раз-таки в эти 50%
0: входит. Да, да, да. Ну, мы же с вами начали, что это не только отсутствие болезни, это вот психическое здоровье, физическое и социальное здоровье.
1: Наталья Анатольевна, спасибо вам большое. Очень интересно, познавательно. Спасибо, что вы к нам пришли и все так подробно осветили. Мы с вами прощаемся буквально ненадолго. Скоро встретимся. Всего хорошего.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Здоровье ребенка складывается из физического, душевного и социального благополучия. По возможности обеспечьте ребенку благоприятную атмосферу в семье, здоровое, полноценное питание и физическую активность. Не забудьте про закаливание, предварительно проконсультировавшись с врачом. Станьте примером для детей, ведя здоровый образ жизни. Всего вам хорошего, будьте здоровы вы и ваши дети. До встречи!

0: «Кто не со мною, тот против меня», – сказал однажды Иисус. Почему быть не с Богом значит идти против Него? Разве это справедливо? И почему нельзя сохранять нейтралитет в духовной жизни? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рад вас приветствовать в нашей студии.
1: Спасибо.
0: Итак, вот эта фраза «Кто не со мною, тот против меня». Кому ее вообще сказал Иисус? И при каких обстоятельствах?
1: Прочтем обязательно.
0: Угу.
1: Чтобы не выдумывать... В 12 главе Евангелия от Матфея несколько мест. Начало главы. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали, начали срывать колосья и есть. Вот Иисус и ученики. Да? Вопрос, кому? Кто с ним был? Иисус и ученики. Второй текст и чуть позднее, 24 текст, показывает еще одну группу людей. Фарисеи, они реагируют и во втором стихе, и в 24-м мы видим, фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Вот. И, наконец, народ. Народ, который окружает все это, тоже видит всю эту ситуацию, действия Иисуса, учеников, фарисеи и народ. Да. Поэтому кому он сказал? Если сказать, что конкретно повернулся и кому-то лично сказал, мы этого не видим. Угу. То есть его окружало большое количество людей. Он произносит эти слова вслух, и они слышимы всем.
0: Угу.
1: Вот. А вопрос, да, в каком контексте, в какой ситуации это прозвучало, вот здесь мы должны, да, в этой истории, между вот этими стихами, увидеть, что произошло. Да, произошло исцеление человека с поврежденной рукой, болезнью руки, да, Господь исцеляет. Произошло вот это действие, когда ученики срывают колосья, фарисеи наблюдали за ним. Да, и вот в этом контексте действия Иисуса – вот, происходит вот эта фраза, звучит эта фраза, кто не со мной, тот против меня.
0: Угу.
1: Вот. Но она не вся. 30 стих объединяет его фразу. Это такое, скорее всего, мышление, когда во времена Христа мудрецы так произносили. То есть две фразы, одна другая, они вместе идут.
0: Угу.
1: Да, кто не со мной, тот против меня, да, и дальше мы должны дочитать, и кто не собирает со мною, тот расточает. То есть вот так полностью звучит,
0: ага,
1: да, прямая речь Христа.
0: Ну вот интересно все-таки более подробно понять историю, которая до этого произошла. Потому что вы говорите, что был исцелен человек. Иисус,
1: да,
0: исцелил человека с поврежденной рукой. Как эта фраза относится сюда, кто не со мной, тот против меня? Вопрос. Дальше вот мы читали, что... А, ну да, вы говорите, что ученики срывали колосья, а фарисеи их осуждали. Почему?
1: Тоже недовольство.
0: То есть, да, и там еще много чего происходит, я так понимаю, потому что с 1 по 30 текст очень много событий описано,
1: угу,
0: и реакции на эти события. И вдруг вот эта фраза, вдруг, кто не со мной, тот против меня.
1: Да, тут к нему и бесноватого слепого, и есть реплика, что,
0: да,
1: к нему еще привели много, и он исцелил. Все вот это свершилось, да, фарисеи были недовольны. Народ должен был кого-то выбрать, на чью сторону встать, то есть в этой ситуации, да, и я немножко откачусь. То есть когда Иисус однажды говорит притчу, там вышел сеятель сеять, он себя позиционирует как сеятеля. Но здесь в этой фразе звучит другое слово из этой же области жатвы, этого.

0: значит, земледелия в духовном мире. Христос говорит во второй части, кто со мной не собирает. Как это соотносится с исцелением бесноватых, сухоруких, да, вот это все. Вот. Христос наглядно показывает, что Он пришел собрать людей для Царствия Божия, как плоды, как колосья, как зерна, как угодно. Собрать их в присутствии Бога, в присутствии Царствия Божия. И изначально они вместе с Иоанном Крестителем это заявление делали. Приблизилось Царство Божие. То есть, когда Христос пришел в мир, приблизилось Царство Божие. И вот Христос входит, и в этой картине мы видим, Он себя здесь позиционирует как собиратель. Я не знаю, может быть, слово «жнец» больше. Да. Он собирает жатву для Царствия Божия. Фарисеи осознанно или неосознанно, или из-за этих всех политических интриг, не хотят, чтобы он это делал. Они теряют власть. В какой-то момент времени говорят, вы не видите, что весь народ идет за ним. Надо что-то делать. И они в этой ситуации произносят сначала фразу, как бы ведут такую войну с ним, и говорят, о, это он силою Вельзевула делает. Да. И вот тогда Христос, подводя итог, говоря, что я исцелил человека, пригласил ближе к Царству Божьему, дал ему исцеление. Второй момент мы тоже, наверное, обговорим. Он это делает в субботу, когда категорично, категорически, да, фарисеи не хотят, чтобы какие-то любые, в том числе исцеления, совершались в субботу. Да. То есть Иисус приближает Царство Божие и говорит, что все эти исцеленные, освобожденные, это плоды для Царства Божия. И вот он говорит, кто со мной не собирает так, как я, с такой же целью и то же, что я, тот против меня, и тот, тот даже не... Там вот видите, как фраза усиливается? Не только против меня, да? Мы потом где-то у Павла уже читаем в Римлянам, да, что Бог примирил во Христе с собой мир. То есть мы враждуем с Ним. Мир враждует, а здесь во Христе Бог примиряет с собой мир. И вот здесь говорит, кто не со мной, тот против меня. Фактически ведет войну. А вторая половина говорит, кто не собирает, не просто ничего не делает, а не собирает, тот еще и является расточителем. То есть фарисеи, по сути, они вот встают в позицию вражды и расточительства.
1: То есть он обращает все-таки эту фразу к фарисеям прежде всего, да? Что, ну, фарисеи, вы идете против меня.
0: Ну, пусть будет, да.
1: Вы не со мною.
0: Пусть будет целевая.
1: Ну, они прямо явно были против него.
0: Целевая аудитория.
1: Да, и против него, и, наверное...
0: И настраивают народ. Да. Народ колеблется. С одной стороны, чудо очень явное, сверхчеловеческое явление. Да.
1: Ну и, конечно, если это слышат не только фарисеи, но и народ, они тоже как бы мотают на ус, так скажем, себе вот эту фразу, раз они ловят каждую фразу Иисуса, они ходят за ним, он для них авторитет, они тоже могли понимать, что если я не с Иисусом, значит, я против него. И мало того, ну, наверное, получается, что Иисус как бы усиливает эту фразу вот второй частью. То есть не собираешь со мной, значит, расточаешь, разбазариваешь. Разоритель ты.
0: Да. Вот, дополню еще такую вещь, что вот это расточительство, оно здесь граничит. Если вот в контексте всю фразу смотреть, то есть... Фарисеи расхищают. Они не просто расточители, а это воровством можно называться. Это небрежное отношение к тому, что делается для Бога. То есть они не просто расточители, они воруют. То есть прямо на глазах, как это сказать, нагло, да, заявляют исцеленным, что вы откажитесь от исцеления. Это бесы делают. То есть они расхищают Царство Божие. И это вот момент, где в Евангелиях есть вот это слово, да, что Царство Божие усилием берется, но есть те, которые, значит, ну, в нашем переводе восхищают, да, усилием, но оригинальный текст говорит, что Царство Божие прилагает усилия, чтобы развиваться на земле, но есть те, которые, вот это слово восхищают, оно все-таки в негативном там контексте, крадут.
1: Похищают.
0: Хитят его, да, вот это слово «хитить», восхищают не в смысле восхищаться, восторгаться, а восхищать, красть. Вот это здесь прям реально происходит.

0: Происходит. Он им заявляет вот всем во всеуслышание, то, что сейчас делают фарисеи, просто пока на словах, они делают попытку разбазарить Царство Божие, отогнать людей, которых Иисус привлек исцелением. Да, вот.
1: Ага, ну то есть, да, цель Христа получается, ну еще раз повторяем, это проповедовать Царство Божие среди людей, а кто идет против него, строит козни, считает, что он от дьявола, как фарисеи, да? Те, значит, против него.
0: Вот еще что подчеркнем. То есть Христос говорит, ученики тоже слышат, а вот, и он подчеркивает, то, что я собираю, это души, это люди, которые нуждаются в поддержке, в помощи, иногда просто в физическом исцелении, да, чтобы опять приблизиться к Богу. То, что я делаю, исцеляю, я собираю. Ученики должны слышать, вы должны делать так же. Собирать для Царства Божия. То, что вот эти интриги, которые фарисеями ведутся, они могут там, да, словесами этими ласкательными, мудрыми, логическими увести вас от истинной цели. Вы должны собирать со мной то, что я собираю, и так, как я собираю. Впоследствии мы увидим, что он действительно наделяет их силой, они уйдут, и совершат подобные вещи тоже. Да.
1: То есть в контексте вот этой жатвы, да?
0: Да, в контексте.
1: Жатвы для Царства Божия, взращивание плодов, собирание плодов, собирание, то есть, да, людей, да, обращенных. Да. Как бы. Но тут есть, да, еще получается одна группа важная, это ученики Христа. Христа. Не просто народ зеваки, ну, мне интересно, сегодня пришел, а завтра у меня дела, я не пришел. А это и ученики, которые именно откликнулись на призыв Христа, они каждое слово его ловят, учатся у него, можно сказать, каждый день, да, и вот они это слышат.
0: Да, да. Это наставление ученикам, такое базовое, фундаментальное, то есть чем они будут заниматься, подражая ему, собирать вместе с ним то, что он собирает, и так, как он собирает. Ну и народ, вот еще раз мы обратимся, народ тоже фарисеев беспокоил, они произносят эту фразу, не видите ли, весь народ идет за ним. И они его сначала словами пытаются вывернуть, что он от бесов, а потом буквально записывают его в список на заказ убить.
1: Вот. Ну, на самом деле, вот... Читаешь, когда эти истории многочисленные в Евангелиях о том, как фарисеи не одобряли действия Христа и противодействовали ему. И это удивляет, почему вожди народа, которые должны, ну, духовные вожди, да, которые как раз в первую очередь должны понимать Божье Слово и Божий план и миссию Христа, они не просто не поняли, они ей противодействуют. Но не могут же быть фарисеи, ну просто, я не знаю, средоточием зла, исчадием ада. Но ведь они же тоже люди, у них есть сердце. Почему так ожесточились эти сердца? Почему они так противодействуют Христу? Вот есть ли ответ на этот вопрос?
0: Демонстративно они показывали свою набожность. Это было видно в одежде, в словах, в ритуалах. Все это было видно. То есть набожность была, даже однажды Иисус скажет, что там праведность, которая у них, ученикам надо превзойти ее. Да. То есть вот они были достаточно внешне показательно набожны, религиозны. Да. Вот. Но вопрос остается в том, что их внутренние устремления и мотивы, чего они желали. И здесь показательно то, что они держались близко к власти, к политической власти. И поэтому в этой фразе «не видите ли, что весь народ идет за ним», то есть речь идет о том, что им было неважно, будут ли люди исцелены, получат ли они освобождение. То есть вот в субботу, почему? Да, суббота же, когда Иисус говорит и исцеляет этого Сухорукова в субботу, вот он демонстрирует, что суббота несет свободу человеку. От страданий, от боли, от физической в том числе, да. Но фарисеи говорят, там есть 6 дней в неделю, вот в них исцеляйтесь, а суббота не для этого. Вот, поэтому они, видно, что внутренне они принадлежат все-таки политической верхушке. То есть они хотят рулить, они хотят влавствовать. И это вот, очевидно, одна из причин, что когда Христос приходит, да, он делает доброе, да, он исцеляет людей, но

0: Он лишает их власти, правления народа.
1: Современный христианин может быть похож на фарисея? И в каком случае?
0: Я вот вернусь в контекст мысли о жатве, и тогда будет все понятно. Иногда человек, приняв Христа, живя традиционно в той или иной конфессии церковной, христианской, да, он не понимает и может оказаться в числе вот такого фарисейского сообщества, когда он противодействует Христу. То есть вместо того, чтобы его служение, деятельность, общение, что-то там, пожертвование, еще что-то, оно содействовало тому, чтобы собирать и расширять влияние Царства Божия, он занимается именно противодействием. Он выискивает, ну, что где неправильно. Вот сорвали ученики колосья, да? О, неправильно в субботу, да? То есть в современном мире тоже, пусть не про колосья, но тоже человек может прийти и вместо того, ну, на поклонение где-то, да, и вместо того, чтобы слушать, что Дух ему говорит, куда он его напоминает все, что делал Христос, Дух Святой, да, то есть вместе с ним собирать, то есть содействовать работе в евангельском труде, он начинает вот, вот это неправильно, вот пение громко, вот одежда там, не знаю, короткая, ну и так далее, да, там. Вот. То есть, конечно, может, я думаю, что может выразиться в противодействии Христу, когда ты не созидаешь, не собираешь, а занимаешься только выискиванием недочетов. Пусть не критикуешь, но... выискиваешь недочет. И это уже как бы ты отдаляешься от Христа, как бы, ну, не с ним, ты уже не с ним.
1: Ну, или, может быть, вот если в вопросе о власти, ты очень любишь церковную власть. Ну, то есть в церкви же люди занимаются какими-то делами, у кого-то более важные дела, у кого-то менее. И вот ты все время стремишься туда, к власти в церкви, чтобы влиять на прихожан, чтобы их учить, чтобы наставлять, чтобы тебе не противоречили. Ты не любишь, когда тебе задают вопросы, когда другое мнение. Ты вот хочешь, чтобы власть была в церкви, в твоих руках. И как бы ты не приемлешь другую точку зрения, то, может быть, в этом случае ты тоже противодействуешь Христу.
0: Современный мир и люди, приходящие из современного мира, они приносят с собой вот то, о чем вы говорите. Они приносят с собой. Даже когда вот замечаешь, что приходит человек, он хороший человек, умный, образованный, избираем его на служение, допустим, там, диаконское, да, но он привносит с собой вот эту, например, административную нотку. То есть он говорит он говорит, я сказал, так будет. Ну, вот то, что ты говоришь, да? То есть он не приемлет. То есть он считает, что решается административным путем вопросы. А на самом деле человек должен быть духовным, решать, исходя из духовной, значит, позиции, да, любые вопросы, не командным. Да. Так что вот и отсюда тоже фарисейство, пожалуйста, оно может рождаться. То есть я стою на этом, так пусть будет.
1: Ну вот эта фраза «кто не со мной, тот против меня». Есть еще такие ситуации, когда люди, например, ну, не с Богом, просто они не готовы его еще принять. Может быть, сердце не открыто, ну, может быть, просто они не верят. Вот во что-то верят, где-то верят не до конца, не очень верят Библии. Вот можно ли сказать, что если эти люди не с Богом, ну, может, мирские люди, так скажем, то они против него?
0: Сказать все можно. Сказать-то можно, да.
1: Да.
0: Сказать можно. Вот. Но мы сейчас, опираясь на историю вот этой 12 главы, события, которые накала достигает вот в этой фразе, там еще Христос еще больше скажет там о хуле на Святого Духа. То есть вот здесь накал возникнет этой борьбы, вот этой внутренней духовной борьбы, противостояния. Вот. Сказать можно, да, что там человек. Но здесь, еще раз, здесь в присутствии Иисуса находятся абсолютно все люди, принадлежащие израильскому сообществу. Здесь нет неверующих. Фарисеи, ученики, народ, это его окружают люди так или иначе. Они принадлежат обществу израильскому. То есть сегодня человек, который может абсолютно, я не знаю, о какой категории мы говорим, да, то есть он может быть совершенно, ну, атеистичен, глубоко атеистичен.

0: То есть он не приемлет вообще идею Бога. Mm-hmm. Да. Он просто по определению находится во вражде с Богом. Он не активно, вот, да, как Христос говорит, сейчас он говорит на активные действия. Тот против меня. Mm-hmm. То есть вы со мной не собираете, вы против меня, вы расточители. Здесь же эти люди, они пассивно враждуют с Богом. Они живут по тем стандартам, социальным протоколам, которые им заложило общество. Они просто по определению вот атеистичны. Да. То есть они враждуют, но нет, в них нет активной агрессии, то, которое мы видим в картине вот данной.
1: То есть получается, что бывает, ну, бывает и так, что люди мирские враждуют против Бога более мягко, так скажем, чем люди духовные.
0: Да, нет агрессии, да, да. Нет воинствования. Угу. Хотя, ну, атеизм тоже, может быть, воинствующий был, который уничтожал там в свое время. Но сейчас мы видим, да, люди, которые отношения просто не хотят иметь, они не соприкасаются. Они... Сегодня у нас вот это плюрализм, когда, ну, ты веришь, будь здоров, да, а я вот так.
1: Я не верю.
0: Да. Вот здесь же вот этот контекст, еще раз, Иисус, он вот этот глагол использует, кто не собирает, это относит нас опять к деятельности, да, к деятельности для Царства Божия, собирать вместе с Ним. И все, которые вокруг сейчас эту фразу, даже если ключевая аудитория фарисеи, все ее слышат, народу нужно сделать выбор, с ним они или на сторону фарисеев, да, вот, а ученикам позиционируется, как следовать за Иисусом и что они должны делать. Вот, в дальнейшем. То есть они видят этот пример.
1: Можно ли сказать, что если ты, ну, как народ, да, как часть народа вот здесь, да, народ просто, просто ходишь за Иисусом, просто тебе интересны его чудеса, просто где-то ты вот хлебушек поел с рыбой, да, там умножил Христос однажды хлеб и рыбу, Христос накормил, там он исцелил кого-то, ты это наблюдаешь, но ты просто зритель, ты просто зритель. Но можно сказать, что ты тоже не собираешь, а расточаешь.
0: Я думаю, если в современный мир смотреть, христианский мир, да, такое явление тоже случается. То есть людям удобно, им нравится быть в церкви, в обществе христиан. Христиане – люди добрые, милосердные, заботливые. Вот. И иногда человеку приятно быть в таком сообществе, но следовать за Христом, как вот Христос показывает, да, быть с Ним – у них нет. Они больше, скажем, с людьми, чем со Христом. То есть принять решение и действовать заодно со Христом, у них, видимо, не хватает смелости, может быть, где-то, да? Может быть, еще с оглядкой назад, а что скажут обо мне? И они так вот рядышком с церковью, сообществом, им здесь комфортно, хорошо, хлебушка покушать, там, праздничные столы, мероприятия красивые, послушать пение.
1: Детей привести на занятия.
0: Бесплатные, да. И я не в осуждении говорю. Это, то есть, для человека, говоря словами мудрого Соломона, свое время. То есть тут нельзя его осудить. Да, он следует со стороны, да, он не собирает, вот, но в конечном итоге всему свое время. Вот.
1: И есть ли еще какие-то важные уроки, которые мы можем из этого отрывка извлечь?
0: Я думаю, что Христос очень категоричен в произнося вот эту фразу. Очень категорично. То есть это, ну, прямо черта проводится. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает, тот расточает. Или, как уже мы выше сказали, буквально похищает Царство Божие. Да. То есть на сегодняшний день можно такой урок для себя и вывод сделать, что мы все приближаемся к моменту, когда с неба прозвучит голос, и Христос поднимет мертвых из могил, а живые изменятся, и Христос на облаке появится с неба, и будут восхищены люди, и начнется Царство Божие. То есть, если сегодня не обратить внимания, или вот по каким-то причинам, вот жестко звучащим этим словам, пройти их мимо, не

0: принять, да, проигнорировать, то может статься так, что это будет печальный урок. То есть, ходя рядом, около и не присоединяясь к Христу, не поняв, с какой миссией Он пришел как главный жнец. И это очевидно, потому что последняя книга Откровения финализирует это. То есть там главный произносит «Пусти серп твой, ибо жатва созрела». То есть в этом моменте мы видим, что это такая, хотя и категоричная фраза, но ее нельзя проходить мимо, надо прислушаться и присоединяться. Какое-то свое умение, дарование пустить на служение, которое будет вместе с Христом собирать для Царства Божия, умножать Царство Божие, расширять территорию. То есть человек, который ходит, которому удобно, комфортно в среде христиан, да, в какой-то момент времени, приходит время, ему надо сделать выбор. Да, выбор реализовать свое дарование, таланты на то, чтобы вместе со Христом собирать, Да, даже бездействие, получается, будет расточительным. Надо талант свой пускать в дело, да, иначе будешь расточителем. Вот. И тогда вот этот урок, что во второе пришествие финальная жатва определит, расточал ты, собирал ты, был с ним или провел даже в пассивном своем бездеянии, значит, расточал все, что мог бы сделать, да, для Царства Божия.
1: Ну, насколько я понимаю, не обязательно совершать какие-то очень великие дела.
0: Совершенно.
1: Все зависит и от способностей человека, от его возможностей, там, семейного положения, его понимания даже каких-то истин. Главное вот в этом направлении служения двигаться, не быть просто потребителем, только потребителем.
0: Аминь.
1: Да, а все-таки трудиться, хоть чем-то жертвовать ради дела Божьего, если уж ты веришь в Бога.
0: Ну, совершенно верно.
1: Да.
0: Совершенно.
1: Итак, Сергей Валерьевич, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, да.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они – плоть.
1: Плоть – тело человека или животного, физическая сущность сотворенных Богом существ. В Ветхом Завете слово «плоть» может обозначать всего человека. Вступая в брачный союз, мужчина и женщина становятся одной плотью. В 77-м псалме слово «плоть» указывает на слабость и беспомощность человека в сравнении с Богом. Однако плоть нигде в Библии не рассматривается как греховная сама по себе. Пророк Иезекииль в 11 и 36 главах своей книги говорит о превосходстве сердца плотяного над сердцем каменным. В Новом Завете слово «плоть» часто обозначает злые наклонности человека. Внутри верующего идет борьба между плотью и духом, добрыми стремлениями. Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Поскольку плоть тленна, она не может наследовать Царство Божье. Библия говорит об изменении человеческого тела в момент воскресения. Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие.
0: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти».

0: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
1: и в единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
3: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие слушатели и исследователи Слова Божьего. Сегодня мы поговорим о тайнах Тайной Вечери. Почему вечеря почему-то называется тайной? Неужели ученики вместе со Христом, собираясь туда, шли как-то так по одному, закоулками, прячась от всех? Или, может быть, то, что они там совершали, было каким-то большим секретом, и нельзя было об этом распространяться? Может быть, потому, что это был последний вечер, фактически их вместе перед его распятием? Может быть, он что-то там особое им рассказал, что нельзя было говорить вслух всего народа? Может быть, какой-то особый ритуал за семью печатями? Каковы тайны этой Тайной Вечери? Что там происходило на самом деле? Вот эту нашу тему сегодня предлагаю раскрыть. Во-первых, мы можем обратить внимание на то, что эта вечеря происходила фактически в канун смерти Иисуса Христа. В тот момент был праздник Пасхи иудейской. И Христос послал двух своих учеников, говоря: «Идите, увидите человека с водоносом, пойдите за этим человеком, и вот в тот дом, в который он зайдет, зайдите и вы, и там скажите, что учитель велел приготовить здесь Пасху. И вам покажут комнату, которая будет для этого готова». Итак, двое из учеников Иисуса были посланы для того, чтобы приготовить Пасху. Что значит приготовить Пасху? Вот по иудейским понятиям. Мы не будем сейчас вдаваться во все тонкости этого ритуала. Главное нам понять основную суть. Что вообще значила Пасха иудейская? Должны были быть несколько обязательных моментов. Это, собственно, пасхальный агнец, к нему горькие травы и определенный способ поедания этого пасхального агнца, а именно одетыми, обутыми, припоясанными вот поясом, верхней одеждой, с посохами в руках своих, вот таким образом. Почему вдруг таким образом? Вообще история Пасхи, она начинается от выхода Израиля из Египта. В тот момент, когда Господь через Моисея выводил Израиль из Египта, все наслышаны о 10 казнях, которые Господь ниспослал на Египет. И вот 10-й казнью было то, что в каждом египетском доме, вообще в каждом доме на той территории должен погибнуть первенец. Первенец человека, первенец скота, каждый, кто был первым у своей матери, он должен погибнуть. И так как египтяне за 9 казней так и не отпустили Израиль для того, чтобы он был свободен, то объявилась вот эта 10-я казнь. При этом израильтяне тоже не были в безопасности от этого ангела-губителя, который должен был пройти с вот этой казнью. Поэтому было сказано, что необходимо сделать, чтобы ангел-губитель прошел мимо. И вот это слово «прошел мимо» – Песах – это как раз и легло в основу названия этого праздника Пасхи. Они должны были взять ягненка к себе, держать его какое-то время дома, несколько времени дома, и потом этого ягненка должны были принести в жертву и кровью его помазать косяки дверей. А дальше этого ягненка они должны были испечь и, не мешкая, поспешно съесть так, чтобы от него до утра ничего не осталось. И вот в тот день, когда должна была состояться вот эта самая казнь, они должны были проделать с утра вот это все, принесение в жертву, помазание косяков, и до вечера

должны были все съесть, фактически по закону до утра ничего не должно было от ягненка остаться. Естественно, если семья или количество человек в том или другом доме было небольшими, не могли съесть физически одного ягненка, то они должны были объединяться по две, по три семьи, как уж там получалось у них, для того, чтобы совершить эту Пасху. Для чего им нужно было быть одетыми и обутыми? Потому что Господь понимал, что как только ангел-губитель пойдет по Египту, как только начнут погибать первенцы, плач будет в каждом доме. И в тот момент, когда египтяне, то они не хотели отпускать своих рабов, теперь они будут бояться за свою жизнь, и они будут выгонять Израиль из Египта. Они будут говорить: уходите, возьмите, что хотите. Они будут давать им, не знаю, и золотые, и серебряные вещи, и украшения. Они будут давать, отдавать свои богатства. Только уходите, потому что мы боимся, что мы погибнем все. При этом, что нужно сделать для того, чтобы ангел-губитель прошел мимо, было известно не только израильтянам. Этим способом могли воспользоваться все. Этим способом могли воспользоваться другие египтяне, могли воспользоваться другие рабы, которые были там среди других народов. Этим способом мог воспользоваться любой. И, надо сказать, многие воспользовались. И многие вышли вместе с народом израильским, не будучи при этом израильтянами. Мы об этом узнаем чуть позже, когда в пути по пустыне мы видим, что там было достаточное количество неизраильтян. Но не об этом суть. Суть в том, что они должны были есть этого ягненка с поспешностью. Так как они собирались в путь, и в путь они должны были взять с собой какие-то хлебы, то брали они с собой пресные хлебы, которые наиболее долго и хорошо хранятся. И к этому на праздник Пасхи был еще так называемый праздник опресноков или неделя опресночная. А это что значит? Это значит, что во всю неделю в пределах израильского народа в их стране не должно было быть ничего квасного. Это значит ни хлеба с закваской, ни брожёного сока или вина, ничего, что было бы брожёное или с закваской. И это очень символично, потому как в Священном Писании мы видим, что закваска символизирует грех. Так как закваска, будучи вот малой закваской, квасит все тесто, так и грех. Через одного человека, войдя в мир, испортил всю планету. Вот здесь мы видим историю появления вот этого праздника Пасхи. И с тех пор праздник Пасхи стал фактически началом года у евреев. И так ежегодно они должны были праздновать этот праздник. Заколая ягненка, косяки дверей уже никто не мазал, но они должны были заколать этого ягненка, печь его на огне, с поспешностью его съедать вместе с горькими травами, и будучи одетыми и обутыми, чтобы, как тогда из Египта, чтобы они помнили, что тогда в Египте они должны были покидать свои дома с поспешностью. Этот ягненок символизировал Иисуса Христа. Почему в таких домах никто не умер? Ангел-губитель проходит мимо, потому что видит кровь Агнца. Ягненок, символизирующий Иисуса Христа, Иисус Христос умер за наши грехи, а значит, в этом доме все должны остаться живы. Очень важный символизм. И вот здесь стоит заметить, что каждый еврейский праздник, вообще каждый праздник, установленный Богом, имеет некую особенность. В отличие от современных праздников, от праздников, установленных человеком, Божий праздник не только о чем-то напоминает, но и на что-то указывает. Взять любой праздник, установленный человеком, это напоминание о чем-либо, о каком-то событии, или о каком-то празднике, или о чем бы то ни было, но это напоминание. А вот если мы смотрим на библейские праздники, на божественные праздники, Пасха – это напоминание о выходе из Египта и указание на что-то. Указание на пришествие Иисуса Христа, на жертву Иисуса Христа, как на жертвенного Агнца, на того, который умрет вместо человека. И вот подошло время –

верхняя горница, Иисус, тайная, так называемая, тайная вечеря. Иисус со своими учениками собрался для того, чтобы там совершить Пасху. Потому что как раз опресночная неделя, время Пасхи. Ученики пошли, приготовили Пасху. Что означало это приготовление? Агнец, испечь его, приготовить все, что необходимо. К этому агнцу пресный хлеб. Естественно, в сухомятку это никто не ел, поэтому к этому виноградный сок. Почему виноградный сок, а не вино? В этом конкретном случае обязательно виноградный сок, потому что брожёного ничего в ту неделю быть не должно было во всех пределах израильских. А что-что, но во дни Иисуса Христа фарисеи, главное такое руководящее такое движение и идейное движение всего израильского народа, были очень-очень педантичны к исполнению всех заповедей Моисеевых, как было сказано в Торе. Поэтому мы можем быть уверены, что в тот год в Иерусалиме точно не было ничего брожёного в их домах. Итак, тайная вечеря. Ученики вместе с Иисусом собрались есть Пасху. Совершили они эту Пасху, и вдруг мы читаем такой интересный момент в Евангелии от Иоанна. Написано, что Иисус, встав с вечери, подходит к умывальнику, сбрасывает с себя верхнюю одежду, припоясывается полотенцем, начинает ноги ученикам умывать. С чего бы вдруг он начал умывать ученикам ноги? Некоторые могут сказать: не, ну так извините, это у нас столы высокие, мы обычно перед тем, как сесть за стол, моем руки. А у них фактически все было на полу, и они расстилали стол на полу. А значит, войдя в помещение, перед тем, как сесть за стол, мыли ноги. Да, была такая традиция, такое понимание. Но подождите, разве Пасху они не должны были есть одетыми и обутыми? Должны были. Разве к этому моменту они уже не поели? Поели. Потому как написано «встав с вечери», то есть они уже закончили эту трапезу. Мыли ли они руки, ноги перед этим ритуально или просто ради гигиены, история умалчивает, и не суть. Суть заключается в том, что Христос начинает делать что-то другое. Он начинает им умывать ноги после того, когда уже закончилась Пасха. Для чего? И именно этот факт уже заставляет нас задуматься, что это не просто гигиены ради, или традиции ради, или так принято было. Это что-то другое, что-то особенное. И он припоясывается полотенцем, умывает ноги ученикам. По идее, эта работа должна быть работа слуги. Но так как у них там слуги другого не оказалось, Христос делает это сам. Но ученики-то и не думали, что это надо было делать. Если бы это надо было делать, то они бы сделали до. Но Христос делает это после. Итак, это какое-то новое служение. Ученики пока в недоумении, в растерянности, он умывает ноги одному, другому, третьему, подходит к Петру. И Петр отпрянул, и мы читаем в 13 главе Евангелия от Иоанна, говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мне ноги?» И Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, уразумеешь после». Еще один текст, показывающий, что это не просто омытие ног, это какой-то важный символ, какое-то важное новое служение, потому что он говорит: «Ты сейчас не понимаешь, что я делаю. Потом поймешь, сейчас не понимаешь». Петр просто думал, что Христос ему ноги помыть, поэтому говорит: нет, ты господин, не пристало тебе мне ноги мыть. Наоборот, еще куда ни шло, но так нет, я не позволю. И Господь говорит: если я не умою тебе ноги, ты не имеешь со мной части. Это как? А вот так. И Петр испугался. Он начал переживать: ну, если так надо для того, чтобы мы с тобой были вместе, для того, чтобы я действительно был участником Божьего Царства, тогда, Господи, умой меня всего. Не только ноги, давай руки, давай голову, давай целиком. Многие не задумываются, что имел в виду апостол Петр.

На самом деле, что же Петр имел в виду? Петр согласился с тем, что ладно, Господь пусть моет ноги, или раз уж собрался мыть, пускай тогда моет меня всего. Нет, Петр хотел что-то другого. В голове Петра как не пристало учителю ноги мыть, так и не пристало. А что действительно по статусу учителю? По статусу учителю крестить. И если Христос его крестит, ну то есть омоет целиком и полностью и руки, и ноги, и голову, окунет его, вот тогда это будет по статусу. И тогда Петр будет крещен Иисусом. По некоторым преданиям, так и говорят, что Христос крестил Петра, а Петр крестил Иоанна, и вместе они крестили остальных учеников. Но на самом деле в Евангелии мы читаем, что к тому моменту, когда ученики крестили, еще крестил Иоанн Креститель, написано, но Христос не крестил никого. Таким образом, мы понимаем, что да, Христос давал поручение своим ученикам крестить, а сам при этом никого не крестил. И это очень хорошо, чтобы никто потом не говорил, а апостол Павел столкнулся потом с этим. Ой, я этот Кифов, я Аполосов, я Павлов, а кто-то говорит, да я Христов, не потому что Христос его крестил, а чтобы как-то выделиться. Были проблемы с этим. И, видимо, Христос сознательно не крестил никого из учеников. А кто их крестил, если уж на то пошло? Ну, большая часть из них была крещена у Иоанна Крестителя. По крайней мере, ученики, бывшие ученики Иоанна Крестителя, нынешние ученики Иисуса, это Иоанн и Андрей, братья, соответственно, Иакова и Петра. Вполне возможно, что, собственно, и Иаков, и Петр, их братья тоже у Иоанна крестились. Вот, они имели такую возможность. Про остальных учеников прямо нам не сказано, но они либо были крещены у Иоанна Крестителя, либо впоследствии были крещены другими учениками Иисуса. Но Иисус не крестил никого. И здесь Петр, возражая Иисусу, говорит, тебе не по статусу мыть мне ноги, фактически предлагает Иисусу, Господи, ну раз ты так хочешь, давай омой меня всего, давай крести меня. Ну, Петр был бы рад, если бы Христос так сделал. Он бы тогда выделился, это в характере Петра. Но Христос говорит, нет, омытому нужно только ноги омыть, потому что чисты все. И здесь мы видим, что Христос очень хорошо понял, что имеет в виду Петр, и поэтому говорит, что омытому нужно только ноги омыть. То есть он признает то крещение, которым был крещен апостол Петр, скорее всего, крещением Иоанновым. И говорит, тебе нужно ноги омыть. Зачем? Что же это тогда за странное действо? Христос говорит, вы сейчас не понимаете, поймете потом. И продолжает омывать им ноги. Когда он закончил омывать им ноги, он говорит, итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Дважды он говорит им, что они обязаны это делать. Он говорит, вы должны умывать ноги друг другу, я дал вам пример, чтобы вы то же самое делали. И дальше говорит, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. То есть, дважды сказал, что вы это должны делать, и на третий раз сказал, благословение будет, когда вы выполните. Что же после этого ногоомовения произошло? А после этого ногоомовения в другом Евангелии и у апостола Павла мы читаем, произошло то, что называют христиане причастием или вот той самой вечерью. Забывая, что в тот же день, ну или не обращая внимания, что в тот же день перед этим они совершили Пасху. А после Пасхи, написано, Христос взял хлеб и благословил, преломил и раздал ученикам своим, говоря, «Сие есть тело мое, за вас ломимое». И раздал им, и они причастились от этого тела. И потом он им дал чашу с чистым виноградным неброженным соком, почему неброженным уже говорили, раздал им и говорит, «Сие есть кровь моя». Нового Завета, за вас проливаемое в оставление грехов. И раздал им еще выпить из этой чаши с виноградным соком. И вот тут-то как раз мы понимаем, что он точно дает им какое-то новое установление. И это новое установление включает в себя не только причастие, а именно хлеб и вино –

но иного омовения, о котором трижды в Евангелии от Иоанна Христос говорит, вы должны это делать, благословенны, когда соблюдаете. К сожалению, не все христиане, совершая причастие, совершают еще и много омовения. Много омовения – это символ смирения. Вот здесь вот апостол Петр никак не мог смириться с тем, что Христос ему моет ноги. И вы знаете, смирение должно быть в две стороны. Христос говорит, вы должны умывать ноги друг другу. Никто из апостолов тогда, из учеников Иисуса, не был готов умывать ноги друг другу. Они спорили обычно, кто из них больше. А тут Христос показал, кто из них больше. Он говорит, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Поэтому поучитесь смирению, преклонитесь друг перед другом, помойте друг другу ноги. Только смирившись, вы сможете по-настоящему получить благословение от причастия. Но смирение и с другой стороны. Ты не только должен смириться помыть другу ноги, или брату ноги, или сестре ноги, ты еще должен смириться, позволив им помыть ноги тебе. У Петра была проблема именно в этом. Для кого-то будет сложно одно, для кого-то будет сложно другое. Факт остается фактом. Христос повелел это делать. Но дальше, размышляя немножко о причастии, у нас появляется еще один вопрос. А почему Христос не преподал вот эту идею о причастии раньше? Почему Он не внес вот этот христианский праздник, важнейший христианский символ, раньше? Почему только за день до своего распятия? Почему именно в праздник Пасхи Христос ничего не делал случайно? У Христа все было запланировано. А не потому ли, что праздник Пасхи подошел к своему концу, а вечеря, праздник причастия, только начинался? Мы говорили, что божественные праздники, они имеют не только отсылку на что-то в прошлом, но и указание на что-то в будущем. Пасха указывала на Иисуса Христа. Пасха не просто напоминала о выходе из Египта, но говорила о жертве Иисуса Христа. И вот Иисус Христос пришел, и завтра Он умрет на кресте. Настоящий пасхальный агнец, не символ, живой. После Его смерти на кресте нет больше жертвоприношений. А раз нет больше жертвоприношений, то значит, не может быть и Пасхи, потому что Пасха – это агнец закланный. У апостола Павла потом будут спрашивать про Пасху, и он скажет: «Пасха наша, Христос, заклан за нас». В частности, а почему это у Павла будут спрашивать про Пасху? А потому что, если мы почитаем, то мы заметим, что Павел-то после своего обращения в христианство особо в Иерусалиме и не был. А Пасха, по иудейским традициям, совершалась в Иерусалимском храме. Нужно было там заколоть агнца. И потом каждый, получив своего агнца, закланного в храме, мог вернуться домой и дома уже ее совершить. А тут Павел не приходит на Пасху. Павел на 3 года после Дамаска, после своего обращения в христианство, на 3 года уходит в Аравию, в пустыню, переосмыслить все свое христианство, переосмыслить всю свою веру, все свои взаимоотношения с Богом. То, что он теперь из гонителя превращается в того, кого он гнал. А потом написано, сходил на 2 недели к Петру в Иерусалим. А дальше, говорит, не был в Иерусалиме 14 лет. Соответственно, за все это время он не участвовал в Пасхе. И к нему, естественно, вопросы. Уважаемый апостол Павел, а как же Пасха? А он говорит, Пасха наша, Христос, заклан за нас. Причастие стало на место Пасхи. И мы видим, как апостол Павел в своем послании, объясняя суть причастия, говорит следующее. Первое послание апостола Павла к Коринфянам. Он говорит, «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Вы услышали? То же самое.

указание на прошлое, точнее, напоминание о прошлом и указание на будущее. Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет во второй раз. И Христос об этом тоже упомянул. Он сказал: «Я больше не буду пить от всего плода виноградного до тех пор, пока это не совершится уже там, в вечности». Таким образом, мы понимаем, что вечеря или причастие, вот та самая тайная вечеря, самая главная тайна, которая там произошла, которую до сих пор не могут понять огромное количество христиан, потому что не вникают, к сожалению, это то, что Пасха прекратила свое существование, а вечеря начала свое существование. На следующий же день Пасха была больше не актуальна. Это была последняя Пасха, которую верующим необходимо было совершать. После этого вечеря. И вот здесь вот происходит еще один особый момент. Вопрос, а кто может участвовать в вечере? И апостол Павел на это очень хорошо отвечает. Он здесь же говорит, кто ест хлеб сей, и кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И очень многие люди на это дело переживают. Как бы нам участвовать в причастии и не казаться виновным? Ведь посмотрите на Иуду, сказано, после сего куска вошел в него сатана. И это причастие послужило Иуде не благословением, а проклятием, потому что был недостоин. Павел рекомендует, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Что? Да испытывает, а потом решит, достоин, тогда буду, недостоин, тогда не буду. Нет. Павел говорит, пусть испытывает и пусть участвует. А это как? Он поясняет, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Испытывает, ты посмотришь и осознаешь, я недостоин. Я недостоин жертвы Иисуса Христа. Но именно в момент осознания своего недостоинства ты можешь смирить себя и получить, собственно, благословение от этой вечери. Но пока ты считаешь себя достойным, пока ты считаешь себя правым, вот тогда ты недостоин. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Итак, вывод для нас сегодня. Вечеря – это новая Пасха для верующих христиан. Причастие – это то, в чем мы должны участвовать регулярно, смиряя себя, осознавая себя недостойными. И да благословит нас Господь совершать это так, чтобы однажды мы совершили это служение в Царстве Божьем. Ему слава да будет, и скорое пришествие Христа да наступит. Аминь.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Однажды один человек, гордый и самоуверенный, попал в очень серьезный жизненный переплет. И тогда я ему предложила: «Знаешь, давай встанем перед Богом на колени и попросим у Бога помощи». И тогда этот человек мне ответил: «Знаешь, я помню очень хорошо, как я гнал Бога из своей жизни, как я не хотел о нем слышать. Разве Бог может это простить? У нас удивительный и чудный Бог. Он прощает. Прощает не так, как люди это делают. Он никогда не вспоминает.

вспоминает потом наших грехов, если мы не повторяем их. Мы склонились с этим человеком на колени. Мы просили у Бога о прощении, мы просили у Бога помощи, и Бог пришел на помощь. У нас замечательный Небесный Отец. И какие бы ни были у нас ошибки в прошлом, каким бы тяжелым ни было прошлое, наверное, каждый из нас должен понимать и помнить, что любящий Отец все знает, все понимает и прощает. И не только прощает, но и протягивает руку помощи.

Сегодня, когда люди легко меняют квартиры, города и даже страны, как принадлежать к телу Христову, а не жить сам по себе? В конце послания к Коринфянам Павел говорит о пожертвованиях, своих планах, помощниках и приветствиях. И через это показывает реальное практическое единство Церкви. Как наша вера может выражаться не только в словах и эмоциях, но и в конкретной поддержке веры,

0: верности и участии в жизни других верующих. Мы завершаем чтение первого послания апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нами Павел Владимирович Гончар. И мы рассматриваем последнюю 16 главу, так называемое «Павлово приветствие к христианам в Коринфе». Павел Владимирович, здравствуйте. Вот мы подобрались к заключительному наставлению апостола, а можно ли перечислить и вспомнить какие-то наставления, которые уже он давал ранее, которых мы обсуждали с вами в предыдущих программах?
1: Ну, наверное, основным наставлением апостола Павла, который в разной форме он дает на протяжении всех этих посланий, это призыв к единству в любви. Угу. То есть церковь, собранная из разных кусочков, эти кусочки – люди разных сословий, разных культур. Да, это вообще греческий Рим, особенно вообще Коринф – это портовый город, в котором пересекались пути многие торговые, и кого там только не было. Угу. Вот, носители и разных языков, культур, традиций. И вот из них состояла коринфская община. Да, и христианство, как мы с вами уже говорили, оно должно было этот большой, многообразный, многоликий мир как-то соединить в одно, во Христе. Угу. Вот, это такой образ. Это, я вспоминаю, в Назарете есть церковь или монастырь, в котором на стенах монастыря, значит, изображение Девы Марии, так как они в разных народах изображаются. То есть там она есть и как черная, чернокожая, угу, и азиатское лицо. Ну, в общем, и в такой одежде, и в другой. Да, и там этих много изображений, я точно не помню сколько. В общем, все стены в этих изображениях, угу, и можно целый день ходить смотреть. Вот это как бы немножко отражает эту идею послания Коринфянам. Вот, угу, это разнообразие, оно соединено в одном. Независимо от того, кто мы, как мы, но мы приходим в одно. И апостол Павел пытается из этого разнообразия составить вот это одно тело. Угу. Тело Христово, в котором не будет разногласий, не будет каких-то склок, ну, да, которые раздирают, да, эту церковь. Но будет вот единство в любви. Угу. Вот если коротко, все послание Коринфянам этому посвящено.
0: Пропитано любовью. Да. А здесь о чем мы поговорим, что нам важно знать, может быть, какую-то предысторию 16 главы, или о чем она здесь будет, можно ли для нас, для современного зрителя?
1: Ну, понятно, что как бы жизнь апостола Павла, она была связана с путешествиями. Он не просто сидел где-то в офисе там, угу, в Ефесе
0: и писал.
1: И писал, да, письма. Вот и гонцы во все стороны эти письма развозили. Да. Угу. Вот он церковь организовал в Коринфе, основал. И чувствовал свою обязанность, свою ответственность за жизнь этой церкви. Но так как было не все так, как в современном мире просто, можно было взять билет, например, или зум-конференцию устроить, угу, да, то апостол писал. Вот, и писателем он был талантливым, вот, хорошо владел языком греческим. Он, в общем, в этих письмах, этими письмами он восполнял свое отсутствие. Как, угу, да? И вообще в те времена было принято вот писать такие как бы циркулярные письма. Вот эти письмо к Коринфянам, оно не означает, что оно только в Коринфе читалось. Mm. Соседние общины, это же не только в Коринфе, пригород был Коринфа, еще какие-то там были, церкви появлялись. И вот эти письма, в некоторых посланиях он так и пишет. Как бы позаботьтесь о том, чтобы это послание было прочитано в этом городе, в этом, например. Да? То есть это вот был такой способ поддержать веру, сохранить единство церкви. И если первые 15 глав, которые мы с вами исследовали, содержали наставления, да, то здесь вот 14 глава, она содержит напутствие. Угу. Вот как, да, бы апостол Павел прощается.
0: А, 16-е.
1: И делает распоряжение. Если там он делал наставления, то здесь делает распоряжение. И, угу, эти распоряжения, они, в общем-то, о многом говорят, и из них, как бы между строк, прочитать мы можем тоже много чего интересного о апостоле Павле и том мире, в котором, и той жизни,

0: которая жила после церкви и в том мире, в котором она развивалась.
1: Вот хотела перед этим сказать о том, что почему мы вообще читаем Библию, да, и в самой первой программе, да, когда мы начали разбирать только, вы, Павел Владимирович, такую интересную мысль сказали про то, что это и полезно нам сейчас, потому что очень много мы можем почерпнуть, потому что какие-то такие же проблемы мы сталкиваемся и сейчас с этим в церкви. Да, вы рассказывали и про то, что они столкнулись с разного рода харизматичными какими-то наставителями, да, и с какими-то такими моментами, распрями и спорами, с которыми мы сталкиваемся и сейчас в нашей жизни. Поэтому нашему зрителю тоже будет полезно в современном 21 веке прочитать эту книгу, да, потому что в ней можно найти очень много ответов. Благодарю вас и прошу прочитать, наверное, 16 главу.
0: Да, но про харизматичных лидеров. Дело не в их харизматичности. Вообще здорово быть харизматичным. То есть харизматичным быть, это значит влиятельным быть.
1: Да, да. Да.
0: А отдавать себе отчет или четко понимать, куда ты ведешь людей и ради чего, собственно, ты перед ними предстаешь.
1: Да, да.
0: Преследуешь свои цели или что-то другое. Вот апостол Павел как бы говорит, да, что я апостол Христов. Угу. Вот. И я своих целей никак не преследую, а преследую единственную цель вашего духовного становления. 16 глава начинается вот такими словами. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских».
1: Так.
0: Да. «В первый день недели каждый пусть из вас отлагает у себя и сберегает столько, сколько позволит ему стояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Если прилично будет им не отправиться, то они со мною и пойдут».
1: Причем тут церкви галатийские. Мы вообще-то про Коринфны говорим.
0: Да,
1: ну, что смотрите, у них было такого?
0: Во-первых, кто такие святые? Угу. И что такое сбор для святых?
1: Да.
0: Вот. Ну, ответ тут простой. Вот третий стих. «Когда приду, то которых вы изберете, значит, отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». То есть святыми он называет в данном случае церковь в Иерусалиме. Ну, мы с вами помним, что святые и коринфяне тоже, да, апостол Павел святым.
1: Да, да, в одной из программ мы говорили про это.
0: В данном случае слово «святых» можно заменить словом «христиане». Вот, или церковь, или, значит, братство. Ну, каким угодно словом, которое обозначает вот церковь. Да. То есть, другими словами, тогда, когда вы будете собирать пожертвования для поддержки церкви в Иерусалиме, то делайте так и так. Вот сразу возникает вопрос, а какое вообще ему дело до Иерусалима? Вообще, какое дело коринфянам, людям, значит, жившим через море, да, и вообще знать не знают их, а в Иерусалиме. Помним, что апостол Павел, кредо жизни апостола Павла – это соединять несоединимое, да, это вот все время вот искать единство, искать что-то общее, искать максимально возможный компромисс, как бы договариваться, соединять друг друга в любви. Вот это лоскутное одеяло, которое надо сшить так, чтобы оно представляло собой нечто целое. Это вот задача апостола Павла. Церковь в Иерусалиме – это церковь-мать. И это как бы центр, это, ну, я не знаю, как говоря современным языком, да, это как бы патриархия, да, или там, не знаю, центр, откуда не просто управляется церковь, администрируется, как бы, может быть, тут администрирование не очень туда подходит, а является таким духовным центром, потому что, во-первых, иудеи, потом эллину, то есть, или спасение от иудеев, как говорит Иисус в беседе с женщиной-самарянкой. Угу. То есть среди избранного Божьего народа, среди иудейского народа, да, родился Мессия, Спаситель мира, и первым проповедано было им слово, поэтому апостолы все были иудеями по своему происхождению, евреями. Да? И, естественно, церковь первая была церковь в Иерусалиме. И отношение Иерусалимской церкви к язычникам, оно не всегда было как бы, поначалу как бы одобрительным, понятным. Вот в 15 главе

0: книг «Деяния апостолов» описывается целый собор или собрание апостолов и значит, христиан того времени, которые решали, а что же делать с язычниками, которые вдруг обратились ни с того ни с сего ко Христу. Они, в общем-то, и сами такого, может быть, и не ожидали, потому что на первых порах Христос воспринимался как Машиах, Мессия, который пришел к своему народу. А тут вот присоединяются язычники. Что с ними делать? Принимать их, не принимать? Принимать, то на каких условиях? Должны ли они становиться иудеями? Вот. Это целая большая тема, которой посвящена книга «Деяния апостолов». Угу. Вот. Тема перехода из иудейского мира в мир языческий. Поэтому нужно было вот еще вот эти вот... Потом апостол Павел, проповедуя в других языческих городах, он приходит куда в первую очередь? В синагоги.
1: В синагогу.
0: Да, потому что да. Там все понятно. Есть общая платформа. Вот. Есть общее ожидание прихода Мессии. Да? И церкви первые, которые образовывались в языческих городах, они, как правило, тоже состояли из иудеев. Да? Угу. И к ним уже потом присоединялись язычники. То есть, и вот эта проблема соединения иудейской традиции и языческой, ну, в понимании, значит, Христа, христианской вести, вот, она существовала и в большем масштабе. То есть есть Иерусалим, угу. А есть Коринф, или там Рим. Угу. Или другие города. Есть апостолы, которые были со Христом, и у которых есть авторитет апостольства, угу. Авторитет, полученный от самого Христа. А есть вот эти, значит, города, в которых, которые должны быть признаны этим авторитетом. И вот, вот это напряжение, оно так или иначе существовало между Иерусалимом и угу. Языческим миром. Поэтому апостол так заботится или так переживает заботится об Иерусалиме. Тем более, что мы читаем вот, в книге «Деяния апостолов» есть намек в последних главах, где апостол уже прощается с пресвитерами в Милете, о том, что будет голод. Mm. Вообще, время от времени из-за частых засух случались вот такие неурожайные года. Вот. И это наносило, в общем-то, ну, такое большое, приносило большое страдание жителям. И вот в это как раз где-то время примерно был вот такой вот голод в Палестине, где не хватало хлеба. И забота церкви из Коринфа или Галатии.
1: Да, вот Галатии.
0: В Галатии та же самая история, да. Апостол повелел галатийским церквям тоже собирать для Иерусалимской церкви, для их поддержки средств. Оно было не на словах, а на деле выражением вот этой любви. Любви, которая соединяет в единое вот такое вот разное. Иудеев и эллинов соединяет в одну церковь. Угу. Вот. И апостол не случайно этому дает большое место вот в своем послании. Еще такой интересный момент можно отметить, что мы с вами исследовали, что апостол приводит много аргументов в пользу, доказывая свое право ничем не пользоваться от коринфян, то есть не принимать от них поддержки финансовой,
1: да.
0: Не принимать от них пожертвования для того, чтобы они не думали, что он за гонорар у них работает. Угу. Что вот он к ним пришел, значит, билеты продал, значит, гонорар,
1: да,
0: получил
1: и все.
0: И поехал, да. Вот кто-то там, вот у них распускал слухи, что это его мотив. Угу. Для себя он ничего не брал. А вот для Иерусалимской церкви он не стесняется призывать коринфских верующих быть,
1: да,
0: щедрыми. Ну, это же самое и в Галатийской, в Галатии, видимо, было. Угу. И таким образом вот он связывает вот эти два мира, два полюса. Церковь, в которой уже было много язычников, и Иерусалимскую церковь, которая была церковью-матерью.
1: То есть это наставление как забота больше, да? То есть забота как вот именно больше то, что нужно брать пример, да, с тех, кто тоже...
0: И он здесь не приводит никаких библейских доказательств,
1: да,
0: ничего никому.
1: Да.
0: Он просто говорит, надо делать вот так.
1: Да, все по-простому.
0: Да, просто делать вот так. Вот в первый день недели... Каждый пусть из вас... А что, почему в первый день недели? Да?

0: Ну, да, наверное, потому что в те времена заработок был недельный. Может быть, мы сейчас получаем зарплату на карточку, нам приходит аванс и получка.
1: Да.
0: А тогда, видимо, вот раз в неделю.
1: Наверное, может быть, просто когда я читала, да, было такое ощущение, что это как бы он отдает этому первоначальное. То есть первый день недели откладываете, потому что, чтобы не заниматься сборами, когда я приду. Да, это если мы читаем
0: в да, это говорит о чем? Это говорит о том, что, понимаете, если мы какой-то занимаемся благотворительностью, если мы кому-то хотим помочь,
1: да,
0: это не должно быть спонтанно.
1: Интересно.
0: Да, если это спонтанно, но если это долгосрочный проект.
1: Да.
0: То, что Иерусалим, голод, это не один раз. Это нужно было, видимо, год, может быть, поддерживать. Ну, пока новый урожай будет, пока там все это будет. Это же не маленький срок. Поэтому как бы вы должны это вот примерно как, допустим, на вашем попечении кто-то есть. Ну, например, там родители, которым нужно помочь, или там дети, которые учатся в университете, или еще кто-то. И когда вы получаете зарплату, то вы отделяете эти деньги на поддержку там, или родителей, или детей, или какой-то проект. То есть это такая вот работа полномерная, которая требует планирования. Вот. Если вы будете спонтанно это делать, сегодня есть, а завтра нет, а как-то те люди будут жить? Ну, никак они не смогут. Им же надо на что-то рассчитывать. Да? У них есть свои, кто-то там квартиру снимает, кто-то лекарства покупает, кто-то там еще что-то делает. Вот точно так же и здесь, в Иерусалиме. То есть это не просто разовая такая помощь, а это такая полномерная. Но из-за того, что нет, видимо, такой системы SWIFT банковской, когда можно здесь вот отправить туда перевод, да, то, видимо, вот в какой-то месяц из Галатии пришли средства, поддержка, какой-то из Македонии, какой-то еще с какого-то места. Ну вот придет время и для того, чтобы отправить средства из Коринфа, которые помогут прожить, значит, Иерусалимской церкви какое-то время. И вот тут, значит, это как бы предлагает им планировать, да. И когда я приду, вот, тогда вот смогу это отнести. Если мне прилично будет, это, другими словами, если вы мне доверите, то что вы же там такие вот люди осторожные, не во всем мне верите, да. Вот, а если что, то я приду к вам, когда пройду Македонию, то есть вот сверху будет спускаться, с севера, а на юг, и... Может быть, у вас поживу или даже перезимую, потому что зимой навигации нет, вот шторма, зимой плавание опасно, и чтобы вы меня проводили, куда пойду, ибо не хочу видеться с вами мимоходом, надеюсь у вас побыть. Вот. И он пишет, видимо, из Ефеса, в Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы. Да? Ну, Пятидесятница сразу после Пасхи. Через месяц, да, через 50 дней, то есть это вот лето, я побуду до Пятидесятницы, вот, и потом, если дверь будет отверста, я, значит, пойду через Македонию. Вот. Но к вам может прийти и сотрудник Тимофей. Вот, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает Господне дело, как и я. То есть и не пренебрегайте его, да, и проводите его с миром. То есть у него есть какое-то такое опасение, что вот Тимофей, который был ему как сын, вот, что он в силу своей молодости, может быть, недостаточного авторитета среди коринфян, ну, может быть, они его не примут. Вот. И, но он просит о нем. Вот. И дальше он говорит о брате своему Аполосе. Я очень просил его, чтобы он пришел, значит, к вам, но никак не хотел идти ныне, а придет тогда, когда ему удобно. Ну, наверное, мы помним, кто такой Аполос. Да? Его имя встречается в книге «Деяния апостолов». В Коринфе, вот как раз, когда апостол Павел после Филипп, где он был в заключении, идет, значит, в Афины и потом в Коринф, здесь вот он знакомится с Аполосом, который был из Александрии. Александрия – это такое место такой учености древнего мира. И он был сподвижником апостола Павла. И помните, он даже в послании к Коринфу там говорит, вот я Павлов, я Аполосов. То есть они там когда-то трудились на Неве Божией, проповедовали и оставили после себя вот такую добрую память и верующих, которые по их слову уверовали. Вот. Но

0: написано, он никак не хотел сейчас идти, но придет тогда, когда ему удобно. Ну, почему-то. Или ему мешали обстоятельства, или, может быть, он знает ту напряженность, которая там была в Коринфе, может быть, он как бы медлил туда прийти. Но апостол говорит, стойте, будьте мужественны в вере, да, и тверды. Это как бы вот призыв еще раз звучит, вот не поддаваться на вот
1: сомнениям какие-то.
0: Сомнения, да, которые сеют.

0: Любовь. Опять эта тема. Вот все у вас да будет с любовью. Вот, угу. Когда он, знаете, как мама там говорит, вот одевай шапку. Вот одевай, даже летом, говорит, одевай шапку.
1: Одевай шапку. Носи шапку всегда, во все времена.
0: Так и здесь. Все у вас да будет с любовью. Все у вас да будет с любовью. Постоянно апостол Павел повторяет эту тему. Ну и дальше он рекомендацию семейства Стефанова, что оно есть начаток Ахаи. Ну, начаток Ахаи – это, значит, первые христиане, которые вот в этой части Греции Ахая, где Афины, да, угу. В этой части они уверовали, что они посвятили себя служению святым. Посвятить себя служению святым – это значит вот оказывать поддержку вот церкви, оказывать поддержку тем, которые ну, путешествуют с проповедью, как апостол Павел. То есть угу. Их жизнь – это служение святым. «Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся». Понятно, что вот эта взаимная любовь, о которой пишет апостол Павел, в которой говорит апостол Павел, она выражается не только в словах, но и на деле. То есть верить во Христа – это значит не только ходить причастию, не только соблюдать праздники, вот, не только читать Библию, не только размышлять над Библией, не только, значит, умиляться в пении угу. псалмов, а это, как здесь апостол Павел пишет, содействовать трудящимся или
1: служите вы таким людям
0: себя служению
1: святым,
0: да, или собирать пожертвования для Иерусалима. То есть это выражается в конкретных делах. Угу. Это вот мы так иногда говорим, да, что ангелы в служении Бог служит нам через ангелов, но этими ангелами мы сами являемся.
1: Да.
0: Да, когда кому-то трудно, кого-то когда нужно поддержать, то молитвы одной будет недостаточно. Лучше не молиться, а лучше пойти и сделать то, что велит, велит совесть, то, что велит Христос, и оказать эту поддержку. То, что, как это говорят, спасибо живо вашим молитвам. Это значит, что от вас мы ничего как бы не получили, кроме вот...
1: Кроме
0: слов, да.
1: Да.
0: Да. А вот хотелось бы...
1: А на деле?
0: А хотелось бы вот что-то бы, да. И вот апостол Павел примерно об этом и говорит. Как бы молитв недостаточно. Нужны будут ваши содействия, ваши пожертвования, ваше гостеприимство, если кто-то будет в путешествии, ваше ходатайство там, и помощь, если там кто-то попадет в какие-то трудные обстоятельства, где нужно будет, значит, административный какой-то ресурс включить. Нам нужны вы.
1: Да, некое еще какое-то уважение и почитание, как мы тоже читали в предыдущих главах, и тут же, да, вот говорится про то, что почитать таких людей, как бы уважать, а уважение – это тоже в неком проявлении какого-то понимания, принятия.
0: Ну да, вот представьте да. себе ситуацию. Сейчас, допустим, если я отправляюсь в какой-то город, я, значит, открываю какое-то приложение, через это приложение там... не будем делать рекламу, бронирую там гостиницу или, значит, квартиру и, значит, еду. Ну, в те времена было все сложнее, да. Поэтому если кто-то из христиан, значит, путешествует по каким-то там, даже, может быть, по делам, не по целью проповеди, то вот эта связь между христианами, она должна была... таким образом проявлять себя. Вот. И я думаю, что мы точно так же поступаем и сегодня, когда мы знаем о том, что там кто-то приехал там, с ребенком в какую-то больницу, да, или еще что-то. Часто по звонку от знакомых мы как бы принимаем таких людей. Или там собираем пожертвования на, значит, пострадавших там, от боевых действий. Или что-то еще. Мы таким образом проявляем практическую любовь. Молитв недостаточно. Это как есть такое, прекратите молиться, начинайте что-то делать, понимаете? Потому что часто молитва – это как оправдание нашего бездействия, да?
1: Да.
0: Ну, Бог с вами, Господь вас благословит. Ну как Он благословит? Он благословит только через вас, через вашу самоотверженность, вот, через побуждая вас вот, что-то сделать. Вот об этом пишет апостол Павел, зная, может быть, какую-то такую, ну, немножко вот... холодность в этом смысле коринфских верующих.
1: А вот здесь вот чем интересно заканчивается эта глава? Тут какое-то приветствие вообще, причем оно вообще здесь. Можно ли как-то пояснить, о чем оно говорит?
0: Ну, приветствие — это, опять же,

0: способ показать, что церковь – это одна большая семья. Все друг о друге помнят, все друг друга знают. Приветствует вот Ассийский. Он находится сейчас в Ефесе. Это как раз центр вот этой провинции Асия из Ефеса. Приветствует вас Ассийский. Вот семь церквей, кстати говоря, книги Откровения – это Ассийская провинция, провинция Асии. Приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила, мы помним, да, их историю, как они приняли апостола Павла. Они евреи из Рима, но после того, как гонение было объявлено, ну, не гонение, а кесарь повелел из Рима евреям переселиться, они оттуда уехали, вот встретили апостола Павла в Коринфе. Может быть, они сейчас были в Ефесе. Вот, они вообще да, с апостолом познакомились в Коринфе, как книга «Деяния апостола» об этом рассказывает. «Приветствуют вас все, и мое Павлово, значит, приветствие собственноручно». У него такая манера была некоторые письма подписывать. Это о чем говорит? О том, что, видимо, письма он надиктовывал. Не писал сам. А вот, ну, кто-то говорит, что причина этого было плохое зрение апостола. Вот, поэтому для того, чтобы удостоверить, что то, что это письмо не написано кем-то, а написано им самим, он в конце своим корявым почерком, значит, ставил печать такую. Да. И в заключении вот такое традиционное «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема». Анафема и маранафа – это арамейские слова, да? Анафема – «Да будет отлучен», вот, а маранафа – значит, Христос придет, грядет. Да? Грядет. Ну и благодать Господа Иисуса Христа и любовь со всеми вами, моя любовь со всеми вами во Христе Иисусе. Вот как бы можно здесь почувствовать вот немножко тепла вот такого в этом... в последних словах, написанных собственноручно апостолом Павлом.
1: Да, Павел Владимирович, я благодарю вас за интересные размышления по Коринфянам, да, по тому, как вы рассказали немножечко даже про апостола Павла и про его важные и нужные наставления для нас, для зрителей 21 века, для читателей 21 века. Вот, благодарю, спасибо вам большое. Единство тела Христова – это взаимопомощь между христианами, поддержание друг друга и служителей, посвятивших себя на дело распространения Евангелия. Это искренняя забота о всех нуждающихся.

0: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
1: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
2: Они решили построить огромный город с огромной башней.

0: сейчас.
1: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
2: И говорили они все на одном языке.
3: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
0: Откуда же взялось так много языков?
3: Бог увидел их дела и сказал: не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого.
2: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
4: Это как?
5: Как?
3: Каждый из них стал говорить на унальтралингва.
2: Мит мондалурам?
3: Там миунапала.
2: Я вас не понимать.
3: Комедертило? Там миунапала.
2: Сеньор, я вас есть не понимать.
3: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
2: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
3: В другом месте строитель просил принести кирпич.
5: А ему приносили веревку.
6: Они совсем запутались.
1: Они перестали понимать друг друга.
5: Совсем-совсем не понимали?
2: Нет, нет, они совсем друг-друга не понимают.
1: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
5: Нет!
3: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
7: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
1: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
6: Они ушли из города?
1: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
5: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
3: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
7: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
2: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
7: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
3: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
6: Ура! У Бога были послушные детки.
1: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
2: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать Его заповеди.
5: А как звали этих людей?
3: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад, у Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
2: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
3: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
2: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
3: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнаем ты найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны, сюрпризы, сюрпризы.

0: Тук-тук-Ася, тук-тук-Ася, проиграла.
1: Ты что меня как напугал?
0: Как я тебя напугал? Да я с тобой в прятки играю.
1: Ты играешь, а я не играю.
0: А я играю.
1: А я не играю, откуда я знал, что ты в прятки собираешься вот играть?
0: Как мне в прятки играть? Так ты вот вечно ничего не знаешь. И всего боишься, вот.
1: Смекай, я из-за тебя чуть заикаться не стала. Надо предупреждать.
0: Королевна какая. Подумаешь, предупреждать надо. Ха. Докладывать надо. Ой. А? Вы слышите? А? Хомячок спит. А? А кто это шуршит? Коробка! Коробка ходит!
1: А ты что, смекаешься?
0: Коробка ходит!
1: Это мой тебе подарок!
0: Ребят! Первый раз вижу, чтобы подарки ходили.
1: Вот и посмотри.
0: Ой, это что же? Это что, мне, да?
1: Да.
0: А что это такое?
1: Смотри.
0: Ух ты. Жалко, что пироги с яблочным повидлом не ходят. Подарочек мой ходячий. Да ты что, тигра мне принесла? Он же моего хомячка слопает.
1: Да смекай, смотри, какой он маленький. Он даже до аквариума не дотянется.
0: Знаю бы всех этих маленьких, через неделю в медведя превратится.
1: Опять ты все придумываешь, смекай.
0: Ничего я не придумываю. Хомячка моего маленького слопать хотят. Не отдам я моего хомяка в зубы этому тигру, леопарду, крокодилу. Маленький Хомка. Тю-тю-тю, мой маленький Хомка.
2: Привет, вот ребята.
1: Привет.
2: Ой, какой котеночек хорошенький. А где подержать, а?
1: Я знала, что тебе, Надь, понравится. А смекай его за минуту. Успел тигром и медведем назвать. И еще что-нибудь придумал, если бы ты не пришла.
2: Смекай, это что? Смотри, какая прелесть.
0: Я из-за этой прелести чуть было навек в сундуке не остался.
2: Смекай, ты что-то придумываешь?
0: Испугал он меня. Знаешь, как страшно было. Во.
1: А ты меня как испугал. Надь, знаешь, что он сделал?
0: Да я! Да. Я хотел с ней в прятки поиграть.
1: А я не знала.
2: Подождите, ребят. Теперь понятно. Да, не скучно у вас здесь было. А вы знаете, почему так получилось?
0: Почему?
2: Вы забыли кое-что сделать.
1: Что?
0: Чего?

А попробуйте сами догадаться. Сейчас мы послушаем одну замечательную песенку, и вы все поймете. Смекай, в твоем сундучке она есть. Садись, Ася. Осторожно.

0: Очень он хорош, поверь. Пусть он будет для тебя добрым другом, как и я, как и я, как и я.
1: Кто это? Скажи

0: хочешь с зайчиком дружить, вместе с ним гулять ходить?
1: Что за сладкие слова? Я зайчат любил всегда, у, зайчатинка моя!

здравствуй, зайчик, вот и я. С добрым другом для тебя.

0: А чего это ежик зайцу целого волка привел? Я думал, что этот волк зайца запросто злопает.
1: Слыхай, но я же не знал, что волки с зайцем не дружат.
0: Че, правда, что ли?
2: Конечно. Ну, вам понравилась песенка?
1: Да, очень.
2: А вы догадались, что забыли сделать?
1: Я поняла.
2: Поняла?
1: Да.
2: А ты, смекай.
0: Я, кажется, тоже догадался.
2: Молодцы. А что?
1: Ты уж извини меня, что я принесла кота. Я совсем забыла про твоего хомячка. Он ведь и правда может вас съесть.
0: Да ладно, ладно. Я не злопамятный. Зато если я захочу в прятки поиграть, то я обязательно вас буду предупреждать. Честное слово.
2: Но важно, Смека, еще спросить согласие других.
0: Конечно.
2: Но я рада, что вы во всем разобрались и больше друг на друга не обижаетесь, да?
1: Да. Кстати, Надь, хочу тебя предупредить. У тебя теперь будет котенок.
3: Ну, спасибо, Ась. Судя по твоим словам, у меня не остается другого выхода, как взять его себе.
1: Ну вот, я опять что-то не там сделала.
2: Подожди, подожди, Ась. Ты забыла спросить меня, а нужен ли мне вообще котенок?
1: Я же догадываюсь, что ты ответишь. Никому он не нужен. Мама не разрешает. Смекай, хомяк.
2: Ась, ну ты все-таки спроси.
1: Зачем?
2: Ну, спроси.
1: Ну, ладно, раз тебе так хочется. Надь, тебе котенок нужен?
2: Мне нет. А вот моему дедушке нужен. Он как раз думал, где бы ему достать котеночка.
1: Вот здорово!
2: Так что, Ась, ты вовремя мне его принесла.
0: Так это значит, я понял, что если я захочу принести в дом кота или поиграть в прятки, то я должен буду всех предупредить.
2: Это верно, понял, смекай.
0: Вот только никак я не могу смекнуть одно дело. А кто предупредит меня, если я вот, скажем, вот здесь, на этом месте, могу упасть и даже ногу сломать? Кто меня предупредит?
2: Вот о том, что ты можешь упасть, смекай, тебя вряд ли кто-то предупредит. Просто надо самому быть внимательным. А вот что ты можешь попасть в неприятную ситуацию, тебя может кое-кто предупредить.
0: Это кто же?
2: А ты подумай.

0: Догадался? А, смекай?
1: Догадался, смекай.
0: По-моему, догадался.
2: Бог!
0: Конечно!
2: А как же? А как это можно?
3: В Библии Бог говорит нам, как мы должны поступать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
2: Это значит, если я захочу что-то сделать, я должен прочитать всю вот эту книгу.
0: Нет, смекай, вовсе тебе не обязательно бежать, искать Библию, читать ее от начала до конца. Достаточно знать закон Божий, то есть 10 заповедей или золотое правило.
2: 10 заповедей?
0: Да. Ась, ты знаешь, где находятся 10 заповедей?
1: Да. Ветхий Завет, книга Исход, глава 20. Правильно?
0: Совершенно верно.
2: Ребят, а я не знаю, что это за 10 заповедей. Напишите мне про них, а? А я вам подарок вышлю.
0: Надеюсь, не котеночка смекай.
2: Нет, нет. Смотрите, я пришлю вам вот такого зайца.
0: Здорово.
2: Только вы сами должны будете его собрать и раскрасить. Вот.
0: А что это у него в руках, смекай?
2: А в руке у него находится золотое правило. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
0: Это важное правило.
2: Вот это-то золотое правило я помню, а вот 10 заповедей не знаю.
0: Смекай, а ты сделай на этом месте закладку в Библии. Так ты быстрее их найдешь, запомнишь.
2: А как ее сделать?
0: Ой, очень просто, есть очень много способов. Ась наверняка тоже знает, да?
1: Да.
0: Нам понадобятся инструменты. Необходимые бумага, цветной картон, и мы тебе сейчас быстренько научим. У тебя есть?
2: Вы же знаете, что в моем сундуке можно найти абсолютно все.
0: Тогда доставай.

0: Берем цветную бумагу, ножницы и вырезаем основу закладки 20 на 5 сантиметров. А теперь вырезаем узор. Наклеиваем его на основу. Все, закладка готова. Для другой закладки нам понадобятся интересные картинки. Наклеиваем их на основу. Вторая закладка готова. Для следующей закладки нужно сделать прорезь посередине основы. Вырезать цветные полосочки 8 на 1 см, сложить их пополам и вплести в основу. Закладка готова.
1: Ну вот, такие закладки у нас красивые получились.
2: А у меня с ангелочками.
3: А можно прямо на закладке написать какую-нибудь заповедь?
1: Кстати, отличная идея, Ась. Так их запомнишь намного быстрее. Ребят, смотрите, какие еще можно закладки сделать с помощью листочков.
3: А можно листочками тоже выложить слова?
1: Да, слово какое-то. Вот мне понравилось, Ася с помощью бисера выложила фразу. Мне помогает
3: Бог.
1: Отлично, Ась. Здорово придумала. Смекай, кстати, эти закладочки можно подарить какому-нибудь другу.
2: Только сперва этого друга, наверное, надо предупредить.
1: Да я думаю, не обязательно в этом случае, Смекай. Ему будет очень приятно получить такой подарок.
2: У меня сегодня такое настроение. Мне кажется, что вам придется поиграть со мной в прятки. Предупреждаю.
1: Что?
2: А, да. Простите. Надя и Ася, предупреждаю, а не желаете ли вы поиграть со мной в прятки?
1: С удовольствием, Смекай. Ну давай, ты тогда будешь, а мы прячемся. Ну что, Смекай, ты будешь? Так, ты вот.

0: стоишь, считаешь до 10, а мы прячемся, да?
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Кто не спрятался, я не виноват, иду искать, никого не жду.
2: Когда захочешь в прятки с друзьями,

0: супер!
1: Вот здорово!
0: Да, хорошо мы поиграли, правда? Ну что, ребят, нам пора прощаться. Но мы будем ждать новой встречи и, конечно же, ваших писем. До свидания, ребята.
1: До скорых встреч! Пока. Пишите нам, ребята!

не знаете, как подготовиться к выступлению перед публикой? У вас точно все получится, потому что я знаю, что для этого нужно. И сейчас я вам об этом расскажу.

В первую очередь нам важно обратить внимание на то, что ни одно выступление не будет более-менее достойным, если мы не будем понимать, что такое структура и как с ней работать. И первое, о чем мы с вами поговорим, это о структуре текста. Потому что без понимания этого момента мы с вами не сможем построить более-менее качественное выступление. В принципе, существует большое количество различных структур текста. От самых простых до самых сложных. И сегодня мы с вами остановимся именно на базовой структуре, которая иначе называется структура эссе. Тезис, повествование, вывод.

Разберем подробно, что это за такие части текста. Итак, тезис или основание – это то, что выражает кратко мысль, о которой мы будем сегодня подробно рассказывать. И она занимает примерно от 10 до 20% текста. Дальше у нас идет повествование. Здесь мы подробно раскрываем тему, которую с вами задеваем. Здесь входит все, что может касаться этого, особенно различные детали. Ну и третья часть текста – это вывод или заключение. Это то, где мы с вами подводим итог всего текста, всего нашего выступления. Приведу пример. Сегодня был очень насыщенный день. Это у нас главная вводная мысль – тезис. Соответственно, дальше у нас идет повествование, в котором мы раскрываем эту тему. Сегодня я провел собрание на работе. После этого я пошел с друзьями в кино. Там мы попали в одну нестандартную ситуацию и встретились с человеком, с которым даже я не предполагал, что мы могли встретиться. И напоследок мы очень долго заказывали такси, но в конце к нам приехала дорогостоящая иномарка. И я могу сказать, что это стоило того. Вот это у нас подробное описание или повествование, основная часть текста. И последняя часть – это заключение или вывод. Это был самый классный, самый интересный день за эту зиму. Как это можно перенести на подготовку к выступлению? Здесь можно все рассмотреть на том же самом примере, как я перед вами выступаю и рассказываю вам этот урок. Здесь у меня есть часть. Основная часть, которая заключалась в моем вступлении, и она описывает сегодняшнюю тему или главную мысль этого урока. После этого у нас идет основная часть. И в основной части я раскрываю эту главную мысль – лайфхаки для выступления перед аудиторией. И здесь же, в основной части, я отмечу, у меня есть еще некие подтезисы. Это идет усложнение к основной структуре, структуре эссе, о которой я говорил, но это важный элемент выступления. И эти подтезисы, они своего рода являются отдельными мыслями, которые соответствуют главной идее. То есть, если я говорю сейчас о том, как подготовить выступление, то здесь подтезисами являются элементами выступления. То есть структура текста и другие элементы, которых я коснусь позже. Они тоже являются отдельными подтезисами, которые уже раскрываются в своей, так сказать, под основной частью. Ну и в заключении своего выступления, так же, как и в сегодняшнем уроке, так и во всех предыдущих, вы можете увидеть, что я либо подвожу какой-то конкретный подытог, либо говорю завершающую мысль, которая, в принципе, является итогом всего урока. Мы с вами подготовили выступление, теперь перед нами стоит вопрос того, как это подать, как вести себя на сцене. И для этого мы с вами заденем такой вопрос, как зрительный контакт. На предыдущем занятии мы об этом уже говорили, но тут мы углубимся конкретно в то, как нужно смотреть именно в зал, именно в аудиторию. Итак, вот вы стоите перед аудиторией. И здесь может быть самое разное количество человек. 5, 20, 50, 500, 1000. Как на них всех посмотреть? Конечно, в большинстве случаев мы сталкиваемся не с таким большим количеством аудитории, как 1000 человек, но и это тоже возможно. Но в любом случае надо как-то умудриться посмотреть всем в глаза. И мы понимаем, что в принципе физиологически невозможно во время речи абсолютно всем индивидуально посмотреть в глаза. Но нужно создать эффект того, чтобы каждый почувствовал, что конкретно ему было уделено внимание спикера, то есть вас. Что для этого нужно сделать? Для этого мы с вами визуально разделяем аудиторию на три части. Левая, срединная и правая. И во время речи мы с вами, выделяя какие-то конкретные мысли, сначала смотрим в левую часть, потом в правую, потом в середину. И не кому-то конкретно в глаза, а в целом поверх голов. Если же, конечно, аудитория небольшая, то можно позволить себе роскошь посмотреть в глаза конкретному человеку. И когда вы будете смотреть поверх глаз, в принципе, разделяя аудиторию на три части, то уже
практически у каждого, кто будет вас сидеть и слушать, будет создаваться впечатление того,

что конкретно к нему вы обратились. Следующий момент, как вести себя на сцене, касается наших передвижений. Конечно, мы можем стоять в каких-то моментах, но по большей части важно передвигаться. Потому что это психологический аспект, аспект динамики, если, как помните, мы с вами разбирали на одном из предыдущих занятий. И динамика говорит нам о том, что наше внимание лучше концентрируется и цепляется за информацию или за происходящее, если происходят какие-то изменения. И поэтому статично стоящий человек – это равно отсутствие изменений. И если их нет, значит наше внимание гораздо быстрее теряется. Но сами по себе передвижения и также игра интонациями, о которой мы с вами говорили ранее, это и есть также эффект изменения того, что происходит вокруг. И за них цепляется наш мозг. И когда вы передвигаетесь и при этом смотрите в одну часть аудитории, потом, когда сменилась мысль, в другую часть аудитории, и затем еще в третью часть аудитории, и все это вместе вкупе создает эффект того, что вокруг постоянно происходят какие-то изменения. И наш мозг, или точнее мозг зрителя или слушателя, активно за это цепляется и лучше запоминает информацию, которую вы до него доносите, за счет того, что внимание лучше концентрируется. Как это можно отрепетировать? Конечно, нам во многом помогает практика, когда мы ищем любые возможности где-то выступить. И при этом также, если мы смотрим на видео выступления других ораторов или спикеров. Но можно также это и отрабатывать самостоятельно, например, у себя дома. То есть вы можете зайти к себе в спальню или в гостиную. И если у вас есть какие-то предметы, то визуально рассадить их по всему пространству. И когда вы встаете перед ними, то это будут ваши воображаемые зрители. И вот эту аудиторию, которую вы сами создали, вы визуально делите на три части и начинаете говорить какой-нибудь рассказ. Если с рассказом сложнее, то вспомните стихотворение, которое вы когда-то учили в школе. И начинайте рассказывать его. Но при этом на каждой мысли, или пусть будет даже на каждой строчке, вы обращаетесь в одну часть аудитории вместе с передвижением и передвижением вашего взгляда. Затем во вторую часть аудитории и также передвигаете взгляд и свои шаги. И третья часть аудитории то же самое делаете. Покажу вам на своем примере, как бы я рассказывал стихотворение в этом упражнении. Вот я визуально разделил аудиторию на три части. Середина, лево и право. И начинаю передвигаться. В 140 сон закат пылал, в июль катилось лето. Была жара, жара плыла, на даче было это. Пригорок Пушкина горбил акуловой горою. А низ горы деревни был, кривился крышка рою. А за деревнею дыра, и в ту дыру, наверное, спускалось солнце каждый раз, медленно и верно. Возможно, или даже наверняка, во время выполнения упражнения вы будете понимать, что все это выглядит искусственно и наигранно. Но на то оно и упражнение, чтобы оно так выглядело. Потому что если где-то мы совершаем максимальное количество ошибок, то пусть это будет происходить лучше во время обучения, чем при реальных ваших выступлениях. Поэтому вы просто пробуйте, просто отрабатывайте и в конечном итоге оттачивайте свое мастерство. И уже когда у вас будет возможность реально выступить перед какой-то аудиторией, то вы уже будете максимально к этому готовы. Еще один лайфхак работы с аудиторией – это использование вопросов. Или в нашем случае пусть это будут риторические вопросы. Для чего это нужно? Ну, во-первых, вы создаете эффект контакта с аудиторией. И люди, которые вас слушают, они уже становятся с вами как бы на один уровень. То есть они не смотрят на вас, как на человека, который там суперпрофессионал где-то находится, и они не понимают, кто вы, но вас надо послушать. Но с другой стороны, когда вы начинаете общаться, люди становятся с вами метафорически одним целым или одной аудиторией. Вы одновременно и спикер, и при этом одновременно находитесь с ними на одной волне. Следующий элемент, который мы можем использовать в нашем выступлении, это риторические вопросы.

вопросы. Для чего это нужно? Первое. Это для того, чтобы найти общий язык с аудиторией. Иначе бы мы это назвали эмпатией, если бы мы говорили об обычном общении. Второй момент, зачем это нужно? Это нужно в первую очередь именно вам, как спикеру. То есть, когда вы задаете риторический вопрос, этот вопрос создает некую паузу. И эта пауза помогает вам собраться с мыслями и подумать, что вы можете сказать, или лучше выразить свою мысль. Например, как можно эти два момента объединить в одном риторическом вопросе? То есть и момент единения с аудиторией, и момент того, что вы можете подумать над тем, что сказать далее. Я покажу вам пример того, как риторический вопрос может и влиять на ваше единение с аудиторией, и давать вам возможность подумать. И это может быть вопрос, на который однозначно можно ответить «да». Он может быть довольно-таки очевидным. Например, бывало ли в вашей жизни такое, чтобы вы куда-нибудь опаздывали? Подавляющее большинство людей, если не все, ответят у себя в головах, что, конечно же, было так, чтобы я куда-то, да, опоздал, даже если я суперпунктуальный человек. И вот этот момент единения с аудиторией, когда вы говорите, что вот, да, вы все опаздывали, и я такой же человек, то вы говорите, что я такой же, как и вы. И таким образом у вас создается эмпатия. И таким же образом у вас появляется вот эта небольшая пауза для того, чтобы перевести дух и подумать, что же сказать дальше. Здесь же в теме вопросов мы с вами можем зайти и подальше. То есть, если вы чувствуете в себе уверенность, что вы способны вести равноправный диалог с аудиторией, не боитесь каких-то возражений и готовы управлять этим, то тогда вы можете напрямую задавать вопросы по теме, на которые люди будут вам отвечать. А если даже будут отвечать неактивно, то вы можете начать обращаться к конкретному человеку, на которого вы посмотрели. И это будет создавать все важные эффекты. То есть и эффект единения, и эффект того, что вы действительно крутой, классный специалист в той теме, о которой вы говорите. Отдельно расскажу о таком моменте, как харизма. Это очень важный элемент, если вы выступаете перед аудиторией. Потому что люди, которые вас слушают, они должны чувствовать, что вы не уверенный мальчик или девочка, которая не особо понимает, о чем говорит. Но вы человек, который действительно разбирается и действительно знает, что говорит. Что же нам поможет в харизме? И здесь я выделю два основных элемента. Конечно, здесь можно еще много об этом говорить и улучшать с разных сторон. Но основным я вижу, первое, это выражение нашего лица. Второе, это управление голосом или тембр нашего голоса. Выражение лица или его мимика. Здесь главный аспект в том, что ваша мимика или лицо должно соответствовать тому, что вы говорите. То есть, если вы доносите важную информацию, то и ваше лицо должно говорить о том, что вы серьезно настроены. Если вы что-то говорите важное и при этом немножко улыбаетесь, то это создает эффект того, что вы не совсем серьезно относитесь к тому, что говорите, и уж тем более не совсем серьезно относитесь к аудитории, которая вас слушает. Второй аспект – это тембр нашего голоса, который включает в себя три регистра. Это грудной регистр, средний и головной регистр. И, как правило, для того, чтобы обращаться к аудитории с харизмой, нам нужно больше работать именно с грудным, низким регистром. Потому что в других регистрах наша речь выглядит менее серьезной. Приведу пример. Сейчас я скажу в верхнем, в головном регистре. Меня зовут Андрей Чернышов, и я являюсь тренером по ораторскому мастерству и технике речи. Сейчас я скажу в среднем регистре. Меня зовут Андрей Чернышов, и я являюсь тренером по ораторскому мастерству и технике речи. И сейчас я скажу в низком, в грудном регистре. Меня зовут Андрей Чернышов, и я являюсь тренером по ораторскому мастерству и технике речи. Чувствуете разницу? Как же научиться работать нам с регистрами? Для этого я предлагаю вам выполнить следующее упражнение. Мы с вами просто будем произносить звук но при этом мы будем менять тембр от низкого к среднему, к высокому и опускаться обратно вниз. Давайте попробуем.

И теперь назад. Когда вы выполняли это упражнение, вы могли почувствовать, что когда ваш регистр поднимался, то у вас и сам звук уходил вверх, в голову, а затем он спускался обратно. И таким образом вы почувствовали, как может меняться ваш регистр. Теперь мы с вами усложним это упражнение и применим к нему еще и наш текст. Пусть это будет такой текст. Я являюсь высококлассным специалистом в речи. И выглядеть все это будет так, что мы будем с вами поднимать регистр, останавливаться на определенном уровне и тут же произносить этот текст. Пробуем. Я являюсь высококлассным специалистом в технике речи. Я являюсь высококлассным специалистом в технике речи. Я являюсь высококлассным специалистом в технике речи. Таким образом, вы можете использовать любую фразу, которая вам нравится. И сразу же будете постепенно учиться понимать, где и в каком регистре вы говорите. Выполняя это упражнение, раз за разом вы будете все больше и больше чувствовать, где и в каком регистре вы говорите, и тем более научитесь его менять, улучшать и использовать там, где это нужно. В притчах Соломона написано: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Помните, что каким бы вы ни были красноречивым человеком, ораторское искусство – это не только про то, чтобы знать, что, кому и как говорить, но и про то, чтобы понимать, где молчание будет громче любых слов. Напоследок маленький, но очень важный совет. Не пытайтесь освоить все и сразу. Хорошая речь – это регулярная практика. Тренируйте каждый навык по отдельности. Проявите усердие, и вы обязательно добьетесь успеха. С вами был Андрей Чернышов, тренер по ораторскому мастерству и технике речи. Но я только во вторую очередь, а в первую очередь это Господь. Божьих вам благословений!

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Священное Писание предупреждает нас об ответственности. Каждый человек даст отчет перед Богом. Нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его, и Ему дадим отчет. Важно научиться правильно расставлять приоритеты и делать самое главное. Однако на сегодняшний день существует много отличных техник планирования, позволяющих научиться рационально использовать свой временной ресурс.

ресурс и извлекать из этого процесса максимальную выгоду для себя. Но в этом видео мы приведем в пример лишь одну, которая отличается своей простотой и эффективностью. Эта техника называется матрицей Эйзенхауэра. Смысл матрицы Эйзенхауэра заключается главным образом в том, чтобы научиться грамотно распределять все свои дела, отличать важное от срочного, несрочное от наименее

Давайте же поговорим о том, как все это работает на практике. Суть матрицы Эйзенхауэра представляет собой 4 квадранта, основанием которых служат две оси. Это ось важности по вертикали и ось срочности по горизонтали. В итоге получается, что каждый квадрант отличается своими качественными показателями. В каждый из квадрантов записываются все задачи и дела, благодаря чему образуется предельно ясная и объективная картина того, чем следует заняться в первую очередь, чем во вторую, а чем вообще заниматься не стоит. Все это довольно просто. Квадрант А. Важные и срочные дела. При идеальном планировании этот квадрант матрицы должен оставаться пустым, так как появление важных и срочных дел является показателем неорганизованности и допущения завала. Эта часть графика заполняется у многих людей из-за присущей им лени и неправильной расстановки приоритетов. Естественно, временами подобные дела могут проявляться у каждого человека. Но если это происходит ежедневно, то самое время обратить внимание на самодисциплину. Итак, появление дел в квадранте А следует избегать. А для этого необходимо лишь вовремя выполнять пункты остальных квадрантов. Но если в первый квадрант что-то все же и стоит вписать, то это дела, невыполнение которых отрицательно сказывается на достижении поставленных целей. Дела, невыполнение которых может стать причиной затруднений и неприятностей. Дела, которые имеют отношение к здоровью. Квадрант Б – важные, но не срочные дела. Второй квадрант заслуживает наибольшего внимания, так как дела, находящиеся именно в нем, являются наиболее приоритетными и перспективными. И именно из них должны состоять повседневные задачи любого человека. Замечено, что люди, которые занимаются преимущественно делами этого квадранта, достигают в жизни наибольших успехов, продвигаются по службе, зарабатывают больше денег, имеют достаточно свободного времени и живут счастливой и насыщенной жизнью. Опытные специалисты по тайм-менеджменту рекомендуют включать в квадрант Б все текущие дела, связанные с основной деятельностью, планирование и анализ работы, учебные и спортивные занятия, соблюдение оптимального графика и режима питания, то есть все то, из чего состоит наша обычная повседневность. Квадрант С – срочные, но неважные дела. Дела, которые находятся в этом квадранте, по большей части являются отвлекающими и нисколько не приближающими человека к намеченным результатам. Нередко они просто мешают сосредоточению на действительно важных задачах и снижают эффективность. Главное при работе с матрицей не перепутать срочные дела из квадранта С со срочными делами из квадранта А. Иначе образуется неразбериха, и то, что должно было выполнено быть в первую очередь, остается на втором плане. Всегда помните о своих целях, учитесь отличать важное от второстепенного. К делам квадранта С можно отнести, к примеру, навязанные кем-либо со стороны встречи или переговоры, празднование дней рождения не очень близких людей, внезапно возникшие хлопоты по дому, устранение не жизненно важных, но требующих внимания отвлекающих факторов. Разбилась ваза, сломалась микроволновая печь, перегорела лампочка и тому подобное. А также другие всевозможные дела, которые не продвигают вас вперед, а только тормозят. Квадрант D – несрочные и неважные дела. Задачи, относящиеся к последнему квадранту, не приносят совсем никакой пользы. Во многих случаях полезно не только заниматься ими в последнюю очередь, но и не заниматься ими вообще. Хотя знать о них непременно нужно, так как именно они являются пожирателями времени. Интересна еще одна особенность дел из данной группы. Они являются очень привлекательными для многих людей. Эти дела просты в выполнении и доставляют удовольствие, позволяют

расслабиться и приятно провести время. Поэтому и противостоять соблазну, ими позаниматься бывает довольно проблематично, но делать это непременно нужно. Квадрант D можно записать такие дела, как разговоры по телефону с друзьями о чем-то несущественном, ненужные переписки или времяпрепровождение в соцсетях, просмотр сериалов и развлекательных телепередач, компьютерные игры и тому подобное. Конечно, отдыхать и развлекать себя периодически должен каждый человек. Но для этого существуют и другие способы. Чтение хороших книг, интеллектуальные игры, посещение спортзалов и бассейнов, поездки на природу. Если же полностью избавить себя от занятий делами из квадранта D не удается или не хочется, то нужно отложить их выполнение хотя бы до того момента, когда дела из квадранта B и C будут выполнены, а время, которое вы уделите делам из квадранта D, должно быть сведено к минимуму. Здесь будет уместна всем известная пословица: «Делу время, потехе час». Как только вы освоите матрицу Эйзенхауэра и научитесь грамотно распределять внутри нее свои дела, вы заметите, что у вас появилось довольно много нового свободного времени. Вы успеваете все делать своевременно и без спешки. Все ваши дела в порядке, цели достигаются одна за другой. А сами вы практически всегда находитесь в хорошем настроении и бодром расположении духа. Желаю вам успехов!

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет.
1: Привет, Борис.
0: Оль, рано или поздно молодежи приходится выбирать, чем же заниматься в своей жизни, на какое поприще нам встать. И, как правило, у подростков, ну, все-таки 15-17 лет, возникает сложный вопрос. Чем же заниматься, если ты не знаешь ни талантов своих, ни каких-то своих пристрастий, вообще ничего. На уме-то там что? Любовь да голуби.
1: Да, у меня самой был сложный выбор с профессией, но я ее нашла. У нашей гости Алены тоже
0: привет.
1: Был сложный привет. Выбор с профессией. Расскажи нам свою историю.
2: Да, у меня был сложный выбор, потому что в 10 классе думала просто, куда идти, была большая паника, перечисляла все там учителям английского.

0: английского, но учительница по английскому говорила только даже не вздумай. И в итоге в 10 классе поначале я встретила одну девочку, и она как раз поступала в медицинский. И когда мы с ней разговаривали, я ей сказала такую фразу, что медицинский — это единственное место, куда я не ногой. Что это единственное место, которое для меня такое запредельное, куда невозможно не поступить, не учиться там. Вот. И в итоге через полтора года мы встречаемся в стенах нашего любимого университета. Вот. А как получилось, что через месяц...
1: Прости, перебью тебя, Ален. То есть ты поступил в медицинский, как я понял?
0: Да, в итоге я сейчас учусь в медицинском.
1: Угу. Ты поступил в медицинский. А вообще родители, друзья, близкие что-то, может быть, рекомендовали?
0: Единственное, у меня бабуля фармацевт, и она очень хотела, чтобы я поступала в медицинский, но я ее всеми способами уговаривала, что не нужно этого делать, не нужно меня туда заставлять поступать. И она прекрасно знала, что я туда не пойду.
1: Но, как мы поняли, кто-то все-таки повлиял на твой выбор.
0: Да, все-таки повлияло. И именно этот человек была она. Вот. Как получилось? В итоге через месяц после, через два после того разговора я, в общем, заболела. И непонятно было чем. Даже для врачей было непонятно. И, получается, каждую неделю меня лечили от разного. Пробовали то одни лекарства, то другие лекарства. И мне настолько это стало интересно, я завела даже дневничок, записывала свои реакции, там, как на меня влияют, воздействуют эти лекарства. И через месяц сижу, как-то думаю, наверное, интересно было бы в медицинском учиться. После этого мне звонит бабуля, которая прекрасно знает, что я туда не ногой, и говорит: «Алена, в медицинском начались курсы, давай, пожалуйста, иди, я сама буду все оплачивать, только иди». И к тому времени я уже была готовенькая, говорю: «Ну, давай, попробуем».
1: А, то есть вот так произошло, то есть до того, как ты поступила в медицинское, так скажем, училище, ты на практике увидела вообще, как, в кавычках говоря, как это действует.
0: Угу. Да, и, по сути, это меня заинтересовало.
1: То есть, а до того, как ты это увидела, какого-то интереса у тебя и не было?
0: Да, это было что-то очень далекое, какое-то такое недоступное.
1: Угу, угу. Так а в итоге-то врачи выяснили, что это за заболевание у тебя было?
0: В итоге выяснила я сама, где-то спустя 4 года.
1: То есть врачи не выяснили, а ты выяснила, да?
0: Да, пока училась, выяснила.
1: Ага. Ну, ты хоть врачам-то потом сказала, что, смотрите, вы тут надо мной столько суетились, а я вот...
0: Ну, к тому моменту это уже была не детская поликлиника, поэтому, поэтому уже было некому, в принципе, это говорить. Вот. Но еще интересный момент, на каком я факультете учусь. Потому что на тот момент, когда я подавала документы, подавала только на два факультета. Причем в разные города. Подавала и в Москву, в Самару, в Ижевск, вот, куда угодно. И подавала только на два факультета. И так тоже случилось, интересно, что летом мы ездили на свадьбу, и мои родители, мама, встретилась с одной девушкой, и она ей подсказала, что есть еще один факультет, можно попробовать на него поступить. И мама говорит: что терять, давай тоже попробуем подать. Хотя к тому моменту мы даже не понимали, что за факультет, о чем он, к чему он.
1: То есть получается, что вот когда ты сделала для себя такое решение пойти учиться на врача, у тебя не было заинтересованности в каком-то именно конкретном направлении, потому что все-таки медицина — это очень широкий профиль. Ты просто увидела, что тебя лечат, и ты просто захотела тоже научиться лечить.
0: Да, просто стала интересна именно эта сфера, медицина.
1: А у тебя не было такого момента, что, знаешь, некоторые люди... принимают какие-то, так скажем, профессии очень эмоционально. То есть для них привели презентацию, они посмотрели и подумали: вау, как классно, интересно, все, пойду на это, буду то, все, буду лечить, там, людей спасать, спортсменам. А потом вот эти эмоции как-то утихли, и ты уже думаешь, что как-то уже это неинтересно, как-то вот остываешь к этому и понимаешь, что да, ну вообще все это. Вот как-то не было у тебя вот такой вот, так скажем, остывала ли ты вот к медицине?
0: Ну, в моем случае у меня и не было особого порыва. Просто я как шла, потому что понимаю, что на данный момент это мне в принципе интересно, и в принципе это пригодится в жизни, но куда именно, на кого, на какого врача, у меня не было даже идей на самом деле.

0: А когда ты поняла, что это вот именно твоя профессия и что тебе стало совсем интересно уже?
1: На первые 3 курса я училась с мыслями, оно мне надо или нет. И поэтому особого энтузиазма тоже в учебе не было. Ну и успехов тоже. Но что-то меня останавливало, чтобы не уйти оттуда. Но на 4-м курсе, в самом начале, у меня были мысли оттуда уйти, потому что было очень тяжело, и эти мысли, эти сомнения, нужно ли оно мне или нет, меня очень мучили. И уже спустя 1/2, когда уже пошли более профильные предметы, я уже поняла, что, оказывается, вот для чего я здесь училась все эти года. И сейчас я понимаю, уже приблизительно вижу путь, к чему я иду. Вот. И только теперь я понимаю, что на самом деле это самый лучший вариант.
2: Угу. А относилась ли ты фанатично вот к своему обучению? Потому что, знаешь, некоторые люди, которые учатся на музыкантов или на спортсменов, на спортсменов не учатся, или на артистов, они видят только оболочку, видят, что это какое-то шоу, что это развлечение, что ты даришь людям настроение, но потом они убеждаются, что это все-таки труд. И на самом деле порой кажется, что веселухи-то в этом мало, что это такая изнурительная работа, что ты не только помогаешь людям и лечишь их, что многие врачи выслушивают какие-то недовольства своих пациентов, что приходится принимать на себя какие-то вот эти вот эмоциональные удары, что-то ты не так сделал. Вот, угу. Вот был ли у тебя такой момент, что вот ты это вообще осознала? Ну, пришла к тому, что все-таки здесь нужно не только лечить, но еще и очень большая психологическая и эмоциональная нагрузка.
1: Да, на 1-м курсе у нас был латинский язык, и мы проходили там разные фразы, тоже заучивали. И одна из фраз, скажу только перевод, звучала так: «Служа другим, сгораю». И когда вот я услышала эту фразу, учила, я действительно понимала, что это труд, это не какое-то развлечение, что здесь придется очень вкладываться.
2: Как еще раз называется поговорка?
1: «Служа другим, сгораю».
2: Ну, я так понял, когда, то есть получается, что ты жертвуешь собой, то есть служа другим, отдавая себя другим, ты, получается, жертвуешь, отдаешь себя.
1: Да, жертвуешь своим временем, своими силами, эмоционально истощаешься, потому что большие труды, большие вклады, и очень много времени уходит.
2: А как ты считаешь, профессия врач – это все-таки призвание или так, работа?
1: Я думаю, это призвание. Но если человек даже не призван к этому, но будет очень трудиться, он может стать профессионалом.
2: Ну, то есть достаточно, наверное, желания, да, помогать людям?
1: Да, достаточно желания.
2: Угу. А сейчас ты еще учишься?
1: Я сейчас учусь на 5-м курсе.
2: Угу. Так на кого все-таки учишься-то?
1: Такой интересный факультет, медико-профилактический. Раньше он назывался санитарным. То есть, по сути, это эпидемиология, это гигиена. Вот. То есть задача стоит не как вылечить человека, а как сделать так, чтобы человек не заболел, в принципе.
2: Угу. Ну, смотри, Алёна, сейчас ты учишься уже на 5-м курсе. Сейчас есть какие-то сомнения по поводу того, правильный ты выбор сделала или неправильный?
1: Сейчас сомнений абсолютно нет.
2: Вообще никаких сомнений нет. А какие-то интересы есть? Просто смотри, некоторые люди действительно получают серьезное, высокое, очень квалифицированное образование, но помимо этого у них есть какие-то интересы и хобби. И некоторые из таких людей начинают свое хобби превращать в свою основную профессию. Ну, там юмор, как кино, музыка, что-то вот такое. Есть у тебя тоже какие-то такие увлечения, которые ты бы не против развить?
1: Да, на самом деле люди думают, что если человек учится в меди, то у него нет времени ни на жизнь, ни на какие-то хобби.
2: Ведь 6 лет, да, врачи-то учатся?
1: 6 лет.
2: 6 целых лет.
1: Да, это именно в университете. Но после университета еще длинный путь. Вот. Но на самом деле находишь время и для своих хобби. Мне нравится петь. Мне нравится читать. На самом деле очень много увлечений, и все равно я успеваю даже учась в медицинском много чем заниматься.
0: А скажи, пожалуйста, вот по поводу выбора профессии, что же тебе больше всего подтолкнуло на медицину? Ты говорила, что тебе очень хотела твоя бабушка, чтобы ты пошла в медицинский, а остальные тебя особо как бы просто поддерживали то, что ты выберешь. Но сама ты как считаешь, что же тебя подтолкнуло именно туда идти учиться?

0: Но, скорее всего, подтолкнул меня Бог, потому что я начала за это молиться. Когда началась паника, невозможно было понять, что я хочу на самом деле, в какой профессии я себя вижу.
1: А в какое время вот ты начала молиться?
0: Начала молиться как раз вот в 10 классе.
2: Найди, найди свой путь.
3: А почему именно Бог, Алён? Почему ты так уверен, что это именно Божий какой-то позыв? Почему ты не думаешь, что это, например, самовнушение какое-то, или ты себя настроила? Почему именно Бог?
0: Потому что, когда я начала анализировать весь ход событий, понимаю, что настолько много совпадений, столько много всего складывалось в единую картину.
3: А, я перебью тебя, прости, смотри, давай мы прямо по полочкам сейчас разложим. Вкратце вспомним ситуацию, что было до молитв, и как все поменялось, что именно изменилось. Вот до молитв.
0: До молитв я пыталась просто сама разобраться.
3: То есть просто думала, анализировала, что я хочу, что вообще
0: хочу,
3: мне нужно.
0: Что хочу, что мне нужно, да, кем я себя представляю. Поняла, что это безуспешно.
3: То есть представлялось ли тебе что-нибудь?
0: Представлялось много что, но именно в чем-то определенном я себя не видела.
3: Так.
0: Вот. Дальше и, что? И как раз когда начала молиться, и вот заболела. Начала изучать это все, интересоваться. И мне настолько было это интересно, хотя до этого меня это вообще не интересовало, не трогало никак. Вот. И после этого звонит бабуля ни с того ни с сего, зная, что прекрасно, что я туда не ногой, что туда не собираюсь. У нас немного об этом разговоров было. Но при этом она все равно говорит, иди, я буду сама все оплачивать. Вот в итоге я иду на эти курсы, поступаю. Вот,
1: и... вот ты на протяжении 3 лет сказала такую фразу, что тебя что-то сдерживало там. Что ты училась, ну, не особо, как бы, посвящая много этому желания, времени. То есть ты как бы училась, но не особо старалась. Как ты думаешь сама, что тебя сдерживало?
0: Возможно, сдерживал как раз-таки и Бог. Возможно, потому что мне не было ни желания учиться особо. Ну, бывали проблески иногда, что «О, да, интересно». Но было очень тяжело. И поэтому энтузиазма не было из-за того, что еще не было определенности. А кем я буду после того, когда закончу? Хорошо, я отучусь, а что дальше? Куда я пойду? Вот. И именно только на 4-5 курсе начались именно предметы по специализации. И именно тогда я поняла, что вот именно та ниша, которая приготовлена именно для меня.
3: Алён, ты сказала, что сдерживал тебя Бог, но... Ты еще и сказала, что и Бог тебя и натолкнул на это. То есть как так получается, что он тебя сдерживал, а дальше все пошло как по маслу?
0: Ну, скорее всего, он просто взял меня в свои руки, довел до медицинского, там мне помогал, сдерживал все мои порывы.
3: А что это, между послом, сдерживал? Что именно? Он тебя ограничивал в чем-то?
0: Ну, скорее, будет правильнее сказать, не то, что Бог меня сдерживал, а меня сдерживало то, что это был ответ на мои молитвы, и что все-таки я дождусь того момента, когда Бог мне покажет, для чего он именно туда меня вообще привел.
3: Угу. Ну и как, показал?
0: Или сейчас показал, да.
3: Показал. Ну и для чего же?
0: Именно для той профессии, которую я сейчас уже вижу, в чем я себя вижу.
3: Угу. То есть, как мы поняли, Бог тебя навел на это поприще, он тебя в нем, так скажем, держал, оберегал, помогал, правильно?
0: Да, можно сказать, закрытыми глазами меня вел.
3: Вот. Прямо на руках.
0: И сейчас открыл, да.
3: Угу. Ну, ты курсе. Ведь, ты дальше, ты внужаешься в Боге на протяжении, на дальнейшем своем пути?
0: Да, конечно, потому что впереди еще очень много придется преодолеть, и еще много нужно придется вложиться.
3: Так что... Угу. Алён, спасибо тебе за твой рассказ. Хочется пожелать тебе успехов в твоем дальнейшем продвижении, в твоем призвании. Оля?
1: Да, нам зачастую очень сложно выбрать свою будущую профессию. Мы обращаемся ко всем своим друзьям, родителям, общаемся с новыми знакомыми, ищем советов везде, где только можно. Но мы забываем самое главное. Мы забываем обратиться к Богу. Бог нам всегда поможет

0: выбрать и развить наши таланты. Он покажет нам наш путь. Уповайте на Бога.
1: В гостях у нас была Алена. Программа «Найди свой путь». Мы ее ведущие. Я Борис, моя подруга Ольга. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш аккаунт, делайте репосты, делитесь своими историями, если таковые имеются. Мы обязательно вас пригласим. Спасибо за внимание. Пока.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Я прах, но ты творил из праха, склонившись низко над землей, чтоб сотворить весь род людской, тебе не надо бы и взмаха, лишь слово молви, ночь как день, и чудом звезды свет и тень, и явью мир. Мечта и сон, любовью, счастьем одарен. В безмолвии и день, что век. Руками вечности самой из праха создан человек. Запечатлен в нем образ твой. Я прах, я тлен, но ты творил из праха, испачкав руки. Так смирен и красотой твоею покорен, мольбой к тебе, не зная страха, стремлюсь. Быть может, я так буду оживлен. Пусть прах, но поднимусь из праха.

Нам с вами очень часто сложно принимать решения. Сомнения в момент принятия решения касаются каждого из нас в опыте наших отношений. И в связи с этим мне бы хотелось пригласить вас к исследованию этой темы на основании Священного Писания. Поэтому сегодня мы начнем с небольшой истории. Она случилась с молодым Рональдом Рейганом. Он пришел к сапожнику для того, чтобы заказать у него пару ботинок. И когда он пришел, то ему предложили выбор. В то время было модно либо с круглым носом ботинки носить, либо с квадратным. И ему так было сложно сделать выбор между тем и другим фасоном. Он сказал сапожнику: «А могу я зайти через какое-то время и потом сделать свой окончательный выбор?» Сапожник сказал: «Да никаких проблем, вы можете зайти в любой день». Была приготовлена кожа для того, чтобы изготовить ботинки. И сапожник начал работать с ней. И вот он встречает кого-то из семьи Рейганов и говорит: «Скажите, пусть Рональд забежит ко мне, чтобы определиться с фасоном». Но шло время, неделя, другая. Рональд никак не мог определиться с выбором. И тогда, когда уже пришло время забрать заказ, сапожник встретил Рональда на рынке и сказал: «Забеги ко мне и забери свои ботинки, они уже готовы». Тогда Рональд пришел к сапожнику,

Тот увидел его в дверях, наклонился за стойку, вынул пару обуви и поставил на стойку перед Рональдом. Рональд удивился, потому что перед ним стояли два красиво сшитых ботинка, но один был с круглым носом, а другой с квадратным. Как использовать время для принятия решения? Потому что в критический момент, если мы не принимаем правильное решение, мы допускаем ошибки в нашем выборе. И сегодня мы с вами отправимся в историю, которая записана в 23 главе Евангелия от Луки. И мы будем читать эту драматическую историю, которая описывает для нас страдания нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Она описывает то, что происходит на Голгофе. Но особое внимание мы уделим именно тем людям, которые так же, как и Христос, распяты на кресте рядом с Ним. Итак, 39 стих 23 главы Евангелия от Луки мы читаем. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“». Этот человек, который находится на кресте, рядом с Иисусом Христом, обращается к нему с просьбой. Он говорит: «Если ты Христос, если ты тот, который можешь сделать что-то сегодня, сделай это сейчас для меня». И Иисус Христос слышит эту просьбу. И мы с вами понимаем, что Иисус Христос – всесильный Бог, способный совершить все, что угодно, в том смысле, чтобы помочь человеку. Но Он слышит эту просьбу, и эта просьба оказывается без ответа. Почему? Почему Иисус Христос не отвечает на просьбу, которая звучит к Нему? «Если ты Сын Божий, освободи нас от этого состояния». Вы знаете, этот момент, который отражен в Евангелии, для нас с вами сегодня представляет очень характерное поведение человека. Мы ищем Бога в трудных обстоятельствах жизни. И мы испытываем религиозные чувства тогда, когда у нас возникают какие-то трудности в жизни. Когда нам очень тяжело, когда мы скованы какими-то обстоятельствами, какая-то проблема лежит перед нами, какая-то трудность, связанная с нашими близкими, родными, детьми. Мы говорим: «Господи, ты только помоги, мы отдадим для тебя все». Но как только Бог делает для нас то, что мы хотели бы получить, это время мы быстро забываем. И, проходя через трудность, оставляем религию момента и продолжаем идти своим путем. Как вы думаете, если бы этот человек, который висел рядом с Иисусом Христом, действительно получил свободу, он бы отправился сразу же для того, чтобы изменить свой образ жизни? Или в его сознании формируется представление, которое характерно для преступника? Всегда, когда вы попадаете в тюрьму и слышите рассказы, истории людей, которые находятся в заключении, 90% из них говорят о том, что они невиновны. Они оказались случайно в этом месте. Потому что они понимают, что обвинение, которое легло на них, и ответственность, которая легла на них, требует от них определенного терпения и страдания. Но как только вы отпустите их, как только вы дадите им возможность выйти на свободу, большинство из них, к сожалению, вновь возвращаются к своей предшествовавшей жизни. То же самое случилось бы и с этим человеком, потому что для этого разбойника Бог нужен только для того, чтобы выполнить ту задачу, которая стоит на сегодняшний момент. А дальше будет все то, что было всегда. Просто теперь уже нужно знать, что это может случиться, и не попадаться. Именно поэтому просьба этого разбойника о том, чтобы страдания были прекращены здесь и сейчас, оказывается непринятой и неотвеченной Иисусом Христом. Религия момента – это то, что, к сожалению, не удовлетворяет, потому что оно дает импульс только на какой-то небольшой промежуток времени. Но когда мы с вами вновь

смотрим на Голгофу, мы видим там еще один крест, который находится рядом с Иисусом Христом. Давайте прочтем то, что описывает евангелист Лука. Далее, с 40-го текста. «Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Давайте остановимся над этим отрывком, немножечко больше посмотрев на каждую деталь, которую записывает здесь для нас Лука. Он говорит, «Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога?» Обратите внимание, что для этого человека крайне важно почувствовать то, что происходит сейчас. И когда вы посмотрите на описание других евангелистов о событиях, связанных с Голгофой, вы обнаружите, что с начала этих минут, этих часов присутствия Христа, там оба разбойника злословят Христа. Но посмотрите, что происходит со вторым. Он, увидев в Иисусе Христе действительно того, кто страдает, не заслужив этого страдания, он увидел в нем Сына Божьего, который совершает свою миссию на этой земле. И именно поэтому он обращается к своему бывшему коллеге, к тому, который вместе с ним участвовал в каких-то событиях и обстоятельствах, и говорит ему, или ты не боишься Бога. Оказывается, для того, чтобы мы с вами могли правильное решение принять в ответственный кризисный момент нашей жизни, нам нужно принять авторитет живого и истинного Бога. Если человек боится Бога, если он осознает, что здесь, рядом с ним, присутствует живой Бог, он не будет безразличным к этим обстоятельствам. Присутствие Бога рядом с человеком побуждает его задуматься о том, что он должен предпринять сегодня. И тогда, когда Бог присутствует здесь, когда этот второй разбойник, повешенный рядом с Иисусом Христом, говорит о том, что он принимает этого живого истинного Бога, что происходит с ним? Посмотрите, что описывает евангелист Лука. «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Удивительная вещь. Человек, который видит Бога, который узнает в Иисусе Христе присутствие живого Бога, он говорит потрясающие слова. Он говорит слова, которые отражают опыт его состояния, его переживания прямо сейчас. И этот опыт очень ясно характеризуется христианскими терминами. По сути дела, то, что говорит этот человек о том, что он страдает за свою вину, свидетельствует о том, что именно сейчас, прямо в этот момент, он пережил покаяние. Он раскаивается в том, что он сделал. Он осознает и признает, что он осужден по достоинству за свои поступки и за свои деяния. И обращаясь к своему бывшему коллеге, он свидетельствует о своем покаянии. Самое ценное, что случается в нашей жизни, когда мы узнаем для себя Бога, это признание своей вины и нужды в том, чтобы Бог что-то сделал для нас. «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу». Что находится здесь в этих словах? «И сказал Иисусу, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Обратите внимание, что происходит с человеком в присутствии Божьем. Он просит у Иисуса Христа то, что для него сейчас казалось совершенно недостижимым. Когда мы с вами смотрим на опыт нашей жизни, на то, чему мы уделяем больше всего внимания,

внимание. Что нас обычно заботит? Прошлое, настоящее или будущее? Что требует от нас наибольшее количество энергии, чтобы мы затратили? Конечно же. Более всего мы трудимся, заботимся и переживаем о своем будущем. Мы заботимся о будущем своих детей, мы вкладываем в их образование, мы заботимся о том, где они будут жить, мы заботимся о том, чтобы им помочь чем-то, мы думаем о том, что будет с нами в будущем, мы заботимся о том, чтобы у нас было достаточно стажа, чтобы мы выработали все необходимое, чтобы получить хорошую пенсию. Человек, живя на земле, более всего заботится о будущем. Это дорогое, то, что важно для человека. И когда мы с вами смотрим на этого второго разбойника, находясь рядом с Иисусом Христом, находясь в присутствии Божьем, он говорит о том, что он осознает свою ответственность за прошлые поступки. Более того, он говорит для нас о том, что на самом деле он доверяет свое будущее, свое самое ценное в руки Бога, в руки Иисуса Христа. И он говорит о том, что все, что он просит от Бога, это о том, чтобы Бог по милости своей, видя его состояние, видя его переживания, видя его осознание, что он действительно по достоинству страдает, чтобы он сделал нечто особенное, чтобы он позаботился о его будущем. Доверие Богу. Доверие Богу не только в прошлом. Не только в том, что происходит сегодня. Доверие Богу в том, что Бог позаботится о нас в будущем. В критический момент, когда мы переживаем сложность, очень важно довериться в руки Божьи. Потому что наше будущее на самом деле, находясь в Его руках, находится в самом защищенном состоянии. Итак, перед нами два человека, которые висят на кресте рядом с Иисусом Христом. С одной стороны, человек, который исповедует религию момента. Если, Господи, ты есть, помоги мне здесь и сейчас. И если мне поможешь здесь и сейчас, я буду счастлив, доволен, мне этого достаточно. Дальше не нужно. Потому что если ты дальше будешь влиять на мое сердце, влиять на мое сознание, будешь ожидать, что я изменю свою жизнь, будешь ожидать, что я раскаюсь во всем, то это слишком большая цена, я не готов это заплатить. Ты мне просто помоги, а дальше я сам разберусь. Второй разбойник, которого мы видим, совершенно другое представление. Религия, которая начинается с признания авторитета живого Бога. И когда он признает авторитет живого Бога, когда он согласен, что Бог находится рядом с ним, следующий его шаг свидетельствует о том, что рядом с Богом он переживает состояние обращение. Он исповедует свои грехи, он раскаивается в своих грехах и теперь просит, чтобы Бог, тот, который силен и способен, тот, которому можно доверять, тот, который жизнью заплатил за спасение человечества, чтобы он теперь ответил на ту задачу, которая для него теперь кажется неразрешимой. Потому что в кризисе он должен отдать себя в неизвестность будущего. Именно поэтому он просит у Христа, чтобы тот позаботился о его будущем. Он доверяет Иисусу Христу. Перед нами картина совершенно другого представления о подлинной религии. Находясь рядом с Богом, в присутствии Божьем, мы можем осознать свою греховность, исповедать свои грехи и, в свою очередь, доверить свое будущее сегодня в руки нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, чтобы Он вспомнил о нас в Царстве Своем. Следующая часть, которую представляет евангелист Лука, она отражается совершенно другим переживанием. Третий крест, на который мы смотрим с вами сегодня, описан следующими словами. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе ныне же, будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня,
И здесь

Разлилась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Мы с вами смотрим на третий крест. Третий крест, он является особенным. Потому что третий крест – это крест служения. Крест, который отражает опыт человека, который посвятил себя служению. Перед нами Иисус Христос, который несет этот грех всего мира на себе, служа этому миру. И на этом кресте мы обнаруживаем потрясающее явление любви, обращенной к человечеству. У каждого из нас, когда мы читаем события, произошедшие на третьем кресте, содрогается сердце. Что делает Христос? Отдает себя ради этого человека, который еще вчера был разбойником. Он отдает себя без остатка полностью. Он отдает себя за всех жителей земли, которые никогда не смогут осознать, понять и почувствовать до конца, что он пережил. Безгрешный Сын Божий. И вот теперь, когда мы смотрим на этот крест служения, мне хотелось бы рассказать вам одну небольшую притчу. Что значит этот крест служения на самом деле? Говорят, что в одной школе один человек, преподаватель, обратился к ученикам и сказал: «Пожалуйста, закончите по вашему усмотрению притчу о стрекозе и муравье». Поднялись несколько рук. Кто-то один поднялся и сказал: «Ну, на мой взгляд, стрекоза и муравей разделили все поровну, помирились и стали жить вместе в доме муравья». Второй ребенок, который встал, он говорит: «Знаете, я думаю, что на самом деле муравей обратился к соседям, они пришли и помогли освободить его жилье». Ну и, наконец, еще одна рука поднялась в классе. Мальчик вышел к доске и сказал: «А я думаю, что все было наоборот. Оно должно было закончиться по-другому. Муравей оставил свой дом для стрекозы, собрался и вышел из дому. Он шел очень долго. Начался ветер, затем дождь, потом пошел снег. И вот идя этой дорогой, муравей все дальше и дальше уходил из своего дома, пожертвовав всем для стрекозы. И вот в какой-то момент, совсем продрогнув, он так и остался замерзшим на обочине дороги. Повернулся к доске и нарисовал на доске крест. Крест служения – это путь, которым идет Иисус Христос. Этот крест отражает полное пожертвование собой ради других. Именно поэтому, когда мы с вами смотрим на три креста на Голгофе, мы понимаем, что эти три креста характеризуют понимание опыта спасения человечества каждым человеком. И каждый из нас с вами выбирает, каким путем пойдем мы. Что выберем мы? Мы можем выбрать крест отвержения. Крест, на котором находится первый разбойник. Крест, который говорит нам о том, что человек, который находится здесь, он готов услышать и принять от Бога спасение, избавление, но только в этот момент. Он не готов позволить Богу вмешаться в его жизнь, в его сердце, в его сознание, изменить его. Это религия момента, когда очень тяжело, ты нужен. Когда нет, когда стало полегче, человек забывает о том Боге, который все для него сделал. Второй крест, который мы так детально с вами рассмотрели, мы тоже можем выбрать этот путь для себя, потому что это крест признания.

или принятие Иисуса Христа своим Спасителем. И когда мы с вами смотрим на крест принятия, мы обнаруживаем, что это путь, которым должен пройти каждый человек. Потому что если он пойдет этим путем, он увидит величие Бога. Он признает авторитет Божий в своей жизни. И это побудит его к следующему шагу. И следующий шаг будет выглядеть так же, как он выглядит у этого бывшего разбойника. Следующий шаг состоит в том,

все, что случилось с ним, в его руки. Он обращается к Богу с просьбой: «Господи, вспомни обо мне в Царстве Твоем». Это самый дорогой момент в жизни человека, когда он готов доверить не свое прошлое, не свое настоящее, когда он готов доверить свое будущее в руки Божьи. Это самое важное решение, которое мы можем принять в своей жизни, отдавая свое будущее в руки того, который никогда не предаст, никогда не обманет, никогда не оставит нас наедине в критической ситуации. Это решение, к которому должны быть готовы мы сегодня. Это решение, к которому хочется призвать каждого человека, потому что от этого зависит его вечная участь. Ну и, наконец, третий крест. Крест служения. Да, может случиться в нашем опыте веры, что нам придется пронести в своей жизни этот крест служения, когда нужно будет забыть о себе и пожертвовать собой ради того, кто призвал нас последовать за Ним. И мы знаем с вами о том, что огромное количество людей на протяжении тысячелетий отдавали свою жизнь, идя путем креста служения. Они были не поняты многими окружающими людьми, но они были приняты и поняты Небесным Отцом. И когда мы с вами смотрим на три креста на Голгофе, мы можем сделать вывод для себя. Что выбираю я сегодня? Каков Бог, которому я поклоняюсь? Для чего Он нужен мне сегодня? Хочу ли я сегодня этому Богу сказать то, что сказал человек, висевший рядом с Иисусом Христом на кресте отвержения? Хочу ли я ему сказать о том, что он мне нужен только на сегодня или на завтра? Или пока решится мой какой-то вопрос? Или когда я смотрю на этого человека, я понимаю, что этот человек, находясь рядом с Богом, имел шанс обрести покаяние и прощение, но так и не решился сделать правильный выбор в своей жизни. И так страшно от того, что он сделал свой выбор не в том направлении, которое позволило бы ему обрести радость и счастье в опыте доверия Небесному Отцу. Конечно, у нас есть выбор пойти путем креста принятия. Этот крест, который выражает состояние человека, который доверяет Небесному Отцу. Это крест, который говорит о том, что человек готов отдать себя сегодня полностью в руки Божьи. Он доверяет, что Бог его нашел в этом мире, что Бог открыл ему свой характер, свою любовь и готов принять его сегодня в свои объятия. На этом кресте мы с вами переживем момент покаяния. Мы исповедуем свои грехи, и мы скажем Господу: «Вот он я, прими меня, Господи, и вспомни обо мне там, в Царстве Твоем, потому что я хочу жить там с Тобой. Я хочу быть с Тобой, потому что Ты даешь мне подлинное счастье». И, наконец, третий крест. Это тоже выбор каждого из нас сегодня. Третий крест – это то место, которому призывает Господь людей, последовавших за Ним. Это крест служения другим людям. Это крест, который может потребовать от нас заплатить высокую цену за ту веру, которую мы обрели от Иисуса Христа. Это крест, на котором была совершена жертва искупления всего человечества. Это крест – великая часть, которой приобщиться может каждый, последовавшим за Христом. И мы с вами должны знать. И если мы пойдем путем креста служения, следуя за Иисусом Христом, мы пройдем путь больших

Псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога и у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его.

0: человек, который творит зло, понимает ли он, что делает? Если да, то почему он не может остановиться? И что поможет такому человеку прийти в себя? На вопросы отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, в общем-то, понятно, что мы не говорим о ситуации, когда, когда что-то человек делает плохое, но не со зла. Ну, так получилось. То есть, ну, тут вроде бы понятно. Мы все-таки говорим о том, когда, ну, и в нашей жизни такие ситуации часто бывают. Мы говорим, когда, ну, о ситуации, когда человек что-то делает нехорошее, и, в принципе, должен бы понимать, что это нехорошо. То есть, ну, такое часто бывает в конфликте в каком-то, что нас обидели, может быть, даже незначительно, но мы пытаемся вот соразмерно что-то противопоставить и обижаем человека в ответ. Все это накапливается, усиливается, и в результате мы переходим вот все границы. То есть мы говорим о ситуации, когда вроде бы каждый понимает, причем обе стороны понимают, что вот это нехорошо, что вот конфликт — это не то, что нужно, ну, то есть ни мне, ни ему. Что делать, как остановиться, что...
1: Ну, дело в том, что если мы понимаем, что это нехорошо, то мы в этом раскаиваемся, значит. Ну, если мы формулируем себя, это нехорошо, угу. Да? Это сгоряча я сделал или угу. Еще что-то. Угу. Вот раскаиваемся и больше так стараемся не делать. Вопрос решен.
0: Легко сказать. Да, просто... То есть мы раскаиваемся, но дальше начинает, ну как, ну он же меня обидел.
1: Да, видите, это вечная тема добра и зла. Вот. Почему в мире существует зло? Зло, которое люди творят сознательно, получают даже от

0: это удовольствие, вот какую-то вот радость, да, от творения зла. Вот это на самом деле проблема.
1: Когда удовольствие, тут, по-моему, даже и вопрос не стоит. То есть если человек от этого удовлетворяется, и он доволен, ну как, тут ничего не поменяешь тогда, это все.
0: Да, видимо, как бы у человека в его сознании, внутри, да, где-то там отключаются какие-то нравственные ориентиры, предохранители, и он, ну, сбой происходит. Это, знаете, как в навигационной системе происходит сбой. Бывает, едешь по навигатору, да, ну и какой-то сбой, и навигатор начинает...
1: И он показывает тебя совершенно в другом.
0: В другом месте, да. А если незнакомый город, то это катастрофа.
1: Ну да.
0: Ты не знаешь, куда ехать. Налево поворачивать или направо, и ты начинаешь уже вот так, как тебе кажется, ехать, да. Вот примерно то же самое здесь. Происходит сбой навигации, развлечения добра и зла. И человек начинает вести себя, ну, так, как ему подсказывает там что-то, а не так, как навигатор его ведет. Да? Вот. Ну, на самом деле, для такого поведения есть разные причины. Вот. Ну, например, соответствующее воспитание или невоспитание. Да, если он вырос в такой среде, которая сбила эти ориентиры у человека еще в детстве, вот, то вот он так всю жизнь с этим и живет. Да, какая-то травма полученная где-то, или много травм полученных. Вот, или это может быть болезнь. Если человек болен, если он адекватно себя не оценивает, если у него критическое мышление отсутствует, вот, то тоже может быть причиной. И в этом смысле, конечно, легче нам не становится от того, когда мы испытываем на себе агрессию или какие-то со стороны другого человека, ну, такие несправедливые, да, отношения к себе. Угу. Вот. Ну, так устроен наш мир. Да, это в Библии называется грехом.
1: То есть бывает, что мы воспринимаем, что это несправедливо, а как это назвать?
0: С точки зрения того человека, это, да, справедливо.
1: Контрагент это воспринимает как вполне себе правильное.
0: Да, да. Поэтому общество или взаимодействие людей в обществе регулируется законом. Угу. Вот. И вообще вот, право, да, правовое поведение человека – это одно из самых великих изобретений вообще человечества. Угу. И оно, в общем-то, с самого начала истории, да, если читать Библию как историю человечества, то первое повеление, которое Бог дает, повеление – это, собственно, есть норма права. Угу. Он вводит норму поведения, что можно делать, угу, что нельзя делать. Вот. И когда эти нормы поведения есть, тогда можно легче ориентироваться. Да? Но за нормой поведения еще должна быть система наказания. То есть как бы нормы сами по себе, они вещь относительная.
1: Ну, самое простое – это глаз за глаз, зуб за зуб.
0: Зуб за зуб, да, да. Ну, иногда, наверное, это тоже работает. В каких-то ситуациях, когда норма права попирается, да. Угу. Вот. Но я, когда говорю о праве, то имею в виду, что здесь есть как бы тот, кто следит за установлением, не я, угу, а кто, да, то, что глаз за глаз и зуб за зуб, это как бы больше свойственно такой системе архаической такой, не нашей, не современной, да, потому что все-таки мера противодействия, она может быть разной. Вот, и вот жить в современном обществе в этом смысле намного комфортнее. То, что есть правоохранительная система. Угу. И мы не должны быть сильно озабочены, или совсем не озабочены, может быть, да, поддержанием этого правопорядка. Для этого есть суды, для этого есть...
1: Мы-то не должны быть озабочены, но когда меня обидели, легко сказать.
0: Я думаю, что нам в этом смысле, конечно,

0: интереснее рассуждать вот в плоскости добра и зла, которые в человеческой природе присущи изначально. Угу. Вот. И когда человек согрешил, когда он нарушил эту установленную Богом норму, угу. да, не вкушай от дерева познания добра и зла, то ну, это какие-то последствия страшные совершенно за собой повлекло. Вот. Мы сейчас привыкли с вами к тому, что ну, мы все совершаем ошибки. Ну, самые разные. Это могут быть какие-то бытовые ошибки, там не туда что-то там включили, оно сломалось, там, да, или что-то не то сказали человеку, он неправильно нас понял, обидели. Такая ошибка исправимая. Можно извиниться, можно починить. А вот та ошибка первого человека, так как она описана в книге «Бытие», она повлекла за собой неисправимые последствия. Как апостол Павел в послании к римлянам говорит, что в Адаме все согрешили. И с этим грехом смерть перешла на всех людей. То есть вообще вот в богословии христианском это называется первородным грехом. Да? Когда человек уже рождается...
1: Ну, то есть я грешник уже просто потому, что родился.
0: Потому что родился, да. То есть я уже несу в своей природе некий испорченный код, да, сломанный.
1: Нет ли в этом определенного тоже оправдания или самооправдания? Я грешник уже потому, что родился, и потому, вообще говоря, то, что я себя так веду, это нормально. И это не моя вина, по большому счету, а это вина там... родителей, воспитателей, еще
0: как-то. Да, но вот, понимаете, не все так просто. Дело в том, что тогда, когда что-то сломалось, да, тогда Творец активировал еще одну опцию в природе человека – это совесть. Это вообще совесть, слово «совесть», «со» – вместе, да, «весть», угу. «Весть совместная», угу. То есть «я» и еще кто-то. Ну, да. И внутри меня вот есть что-то такое, какой-то голос, который живет, да? Угу. Какое-то мое второе «я», которое как бы со стороны следит за моим поведением. И если я что-то делаю не так, то эта совесть начинает меня обличать. Вот. Конечно, можно говорить о том, что совесть бывает притупленная, или вообще, мы говорим, бессовестный человек, да, на кого-то. Или наоборот, слишком как бы обостренная. Вот это понятно, но тем не менее нельзя сказать, что человек, который творит зло, он абсолютно не понимает, что он делает. Ну, за исключением, может быть, тех случаев, когда он болен просто. Потому что болен не отвечает за свои поступки. Ну, с таких людей особо и не спрашивают. Их просто изолируют. Вот, и как бы то, что они представляют опасность для общества. Но в основном, ну, большей частью, люди отдают отчет того, что они делают. Да, и они могут идти против своей совести. Или, вот, например, сейчас, в последнее время, развито такое... бессовестное поведение, как мошенничество. Угу. Вот. Когда вам звонят, я думаю, всем звонили, да. Когда вам звонят и начинают как-то вас
1: или запугивать, или шантажировать. По большому счету, да. Вами манипулировать так, чтобы у вас...
0: И знаете как, вот... ну,
1: чтобы добиться от вас.
0: Да, я вот, например, так могу. Иногда, я в последнее время вообще не беру трубку. Но, в принципе, отвечать можно так, да, или как я пробовал. Вот, а у вас вообще совесть есть? У вас есть же дети. Вот, а как вы им говорите, детям? Вот я работаю в колл-центре мошенником. Ну, вот начинаешь, вот, и на этом разговор заканчивается. То есть в данном случае... Ну, вообще, с человеком в любом случае можно вести диалог. Даже вот мы знаем там, примеры того, что люди, совершившие там, тяжкие преступления, приговоренные к пожизненному заключению...

0: это, да? У нас смертной казни нет в стране, есть пожизненное заключение. То есть таким образом у человека появляется шанс раскаяться, шанс переосмыслить, шанс принять то наказание, которое, на котором он человек подвергся. И есть такие, ну, есть люди, это, может быть, священнослужители, которые, ну, частью своего служения вот, считают вот, пойти к этим людям и призвать их к покаянию. Да? И примеры такого покаяния есть, когда вот человек раскаивается, когда он публично, да, говорит о том, что он совершил преступление, хотя вот тогда и, может быть, умышленно, но теперь он в этом раскаивается. То есть пока человек жив, пока жив, он может раскаяться, может обличить себя в своей совести и может избрать другой путь. И то, что он идет часто против своей совести, как помните, апостол Павел, когда на пути в Дамаск встретился ему Спаситель, Спаситель ему говорит: «Саул, Саул, что ты меня гонишь? Трудно тебе идти против рожна, да? Против острия копья».
1: Угу. И... Рожно – это такой шип в этом, в ярме, да? Ну, так, чтобы представлять, или ну, что это? Ну...
0: Наверное. Я как бы точно не могу сказать, но я себе представлял это как копье, знаете, вот. Да? Угу. Рог, вот, что-то острое. Можно истолковать это как трудно тебе идти против своей совести. То есть, видимо, в душе апостола Павла, Савла в то время, да, уже что-то было. Если он, евангелист Лука говорит, что он стоял, когда Стефана, диакона Стефана побивали камнями, он там вот находился, он видел эту верность или эту преданность Христу христиан, в его душе что-то, может быть, было не так, но он все-таки шел против этого. И вот в какой-то момент он уже не мог больше идти против своей совести. Он поменялся. Да? Точно так же человек, который идет против своей совести, сознательно творя зло, да, вот, первородный грех, то есть, который в нем живет, сути, у него есть возможность прислушаться к этому голосу.
1: Да, по сути, измениться. Получается, в ситуации с Павлом не было ли так, что он... ну, просто совершил столько зла, что уже дальше, как сказать...
0: Ну, совесть ему уже не позволяла это делать, да, не позволяла. И в этом смысле ситуация, когда мы вот говорим, что вот я родился грешником, и поэтому я себя могу оправдывать, она как бы не работает. Да, я родился грешником, но у меня есть тот внутри моем, моя совесть, которая влечает меня в том, что я грешник, и призывает меня к тому, чтобы праведно поступать. И, собственно говоря, вот когда мы говорим о нормах права или о законах, которые регулируют жизнь в обществе любой страны, да, возникает вопрос, а что является источником этого права? Ну, откуда оно взялось? На каком основании вот этот закон принят, этот или этот? Почему нельзя красть, например? Да? Или там нельзя это делать? Дело в том, что это соответствует этой естественной природе человека. Что такое плохо, что такое хорошо, что такое добро и зло, даже не как бы получая какое-то очень хорошее воспитание, да, или какое-то образование, человек и так знает.
1: Потому что, то есть какой-то эталон есть.
0: Потому что если к тебе плохо относятся, то ты понимаешь, что точно так же, если я к другим плохо отношусь, это плохо. Мне же не нравится, когда ко мне плохо относятся. Не нравится. Когда я к другим отношусь плохо, им не нравится, не нравится, я это понимаю. Это уже является основой для установления отношений между людьми. Поэтому не все так безнадежно. Человек грешен, но в нем живет совесть. Да? А мы, как христиане, мы верим, что эта совесть является мостом, который связывает нас с Богом. Да? Это голос Святого Духа, который... Нельзя измерить, может быть, какими-то обычными способами, но опытно мы знаем, что он присутствует в жизни каждого из нас.
1: Спасибо, Павел Владимирович. Дорогие друзья, все мы имеем внутреннего судью. Вопрос в том, прислушиваемся мы к нему или оправдываем себя, к чему мы склонны. Понятно, что если мы в любой ситуации будем себя оправдывать, то никакие изменения невозможны.

Если же мы будем следовать голосу совести, то для нас не все потеряно. Мы можем измениться. Всего доброго. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Часто в нашей жизни бывает так, что когда мы выбираем Бога, от нас могут отвернуться даже самые близкие и дорогие нам люди. Как быть в данной ситуации? И можно ли построить гармоничные взаимоотношения с близкими, при этом оставаясь верными Богу? Сегодня поговорим об этом и не только с нашей гостьей, бизнес-вумен, мамой троих детей, успешной женщиной Натальей Ворониной. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы нашли время и приехали к нам. Наталья, глядя на вас, я понимаю, что, безусловно, сочетание и успешности, и ведение бизнеса, и просто мамы, бабушки – это сопоставимые вещи. Как вообще вам удается это все? И всегда ли вообще так было, что вот столь успешны вы могли быть? Вот давайте поговорим о вашем детстве вообще. Вот где вы родились, да? Кто ваши родители? Вот расскажите немного об этом.
1: Аня, мне немножко неловко, что вы несколько раз произнесли слово «успешный» в отношении ко мне. Я не считаю, что я достигла каких-то вершин успеха, просто я в своей жизни делаю то дело, которое мне нравится, и стараюсь делать его хорошо.
0: Ну, результат, я скажу вам, налицо. При этом прекрасно выглядите, правда.
1: Спасибо.
0: Вот расскажите, откуда вы, вот где вы родились? Очень интересно вообще, кто ваши родители?
1: Я родилась в городе Ленинграде, у меня место рождения город Ленинград, потому что там мои родители учились в институте. Это была студенческая семья, а все свое детство я провела в городе Йошкар-Оле. Потом училась в Москве, и после окончания вуза мы с мужем вернулись в Йошкар-Олу. Мои родители, я считаю, что они выдающиеся люди. Я очень много почерпнула именно из детства. Очень многому обязана, очень многим обязана и

0: маме и папе, и бабушкам, и дедушкам своим. Многому у них научилась. Ну, можно сказать, что мои родители, если говорить о том, верующие они люди или неверующие, да, то, с одной стороны, они были атеистами, как все были в Советском Союзе. А с другой стороны, я всегда называла их верующими людьми. Мой дедушка свято верил в коммунизм. Он по-настоящему был коммунистом. Мои родители были люди, преданные своему делу, и были, остаются. Они у меня до сих пор работают, несмотря на уже достаточно такой серьезный, солидный возраст. Они занимаются наукой, занимаются производством, и всегда были преданы очень своему делу и работали с большим интересом. Поэтому вот если говорить о такой вот преданности идеи какой-то, то это у меня от родителей.
1: Вот это вот чувствуется все-таки, вот когда действительно ты предан своему делу и идешь к этой цели, да, к определенной, особенно в бизнес-моментах, вот от родителей действительно вот это чувствуется, что вот эта вот стабильность какая-то, организованность, это чувствуется, что присуще вам. А вот вообще вот в детстве и в юношеском возрасте у вас какие-то вот свойственные черты характера особенно вам запомнились, определенные такие черты?
0: Ну, наверное, то, опять же, чему я научилась у родителей, это в первую очередь тому, что не бывает безвыходных ситуаций в жизни. Что у любой задачи, которая встает перед тобой, обязательно есть решение, и не одно решение. Это даже меня учили в школе, когда я решала какую-то задачку по математике, это было сложно, например, я говорила, что она не решается, то родители помогали ее решить и говорили, а теперь еще тремя способами реши эту задачу. То есть то, что у любой задачи есть несколько решений, это я знаю со школы, и это очень помогает в жизни. Когда самого разного уровня задачи стоят перед каждым человеком, вот это качество не отступать и доводить дело до конца, ну, наверное, вот это вот такая семейная черта, которая, ну, которая мне перешла от моих родных, ну, а в остальном, да, мы совершенно обычные люди.
1: А вот, получается, вот этот вот стержень определенный, он с детства вам дан такой, да? А вот определение цели для себя, когда вы стали уже четко понимать, чего вы хотите от себя и вообще от жизни?
0: Я недавно нашла свой дневник, который я вела, когда мне было 15 лет. И вот я его открыла и прочла там такую фразу: «Мне уже 15 лет, и я еще ничего выдающегося в жизни не совершила». Я уже не помню, как я писала эти слова, но это мне показалось забавным. Опять же скажу, что у меня никогда не было цели вот, ну, какого-то достигаторства, да, там, достичь какого-то положения, там, в карьеру какую-то сделать. Абсолютно, это вот я говорю совершенно искренне, такого у меня не было. Я просто понимала, что моя жизнь не должна быть бесполезной. Вот это я понимала тоже с самого детства, что если я чем-то занимаюсь, значит, я должна приносить пользу, и значит, я должна, ну, какие-то делать реальные дела, которые, ну, что-то меняют в этом мире.
1: Здорово. Наталья, вот смотрите, вы также, хочу отметить, почти 20 лет работали главным редактором известной христианской газеты «Сокрытые сокровища». При этом вы являетесь инициатором создания данной газеты. Вот расскажите, как вы пришли вообще вот к этой идее создать эту замечательную, да, газету? Вот что вдруг повлияло, да, на эту мысль? И вообще, как вы это все реализовали?
0: Если говорить о «Сокрытом сокровище», то это был, ну, абсолютно Божий проект. Я до сих пор абсолютно уверена, что ее создание — это промысел Божий был. Инициатором, вот непосредственно инициатором создания этой газеты был пастор, который служил в то время в городе Йошкар-Оле, Самвел Григорян. Молодой человек, у которого было много идей. И вот одну из идей он решил реализовать, издавать небольшую газетку для того, чтобы члены поместной общины могли делиться своими убеждениями, ну, с горожанами. Тогда не было

0: идей, чтобы наша газета вышла за пределы города Йошкар-Олы, вышла за пределы нашей республики Мариэл. Мне позвонили, тогда я находилась в отпуске по уходу за ребенком. Мне позвонили и сказали: напиши, пожалуйста, заметочку. Вот у нас есть такая идея сделать газету. Я написала заметочку, и вышла газетка такая четвертого формата, 3 статьи, 12 ошибок, которые мы потом там нашли. Но, тем не менее, вот это дело началось. И на первом номере газеты было написано: ежемесячная христианская газета.
1: Как интересно.
0: И вот, как это часто бывает, первый номер вышел, а до второго руки ни у кого не дошли. Но вот просто, может быть, вот действительно Господь увидел мое вот это качество характера доводить дело до конца, и вот эта вот фраза ежемесячная, она просто начала, ну, что-то сверлить в моей голове, и я действительно чувствовала вот побуждение, которое, ну, я знаю, как обращается Господь.
1: Да.
0: Да, это на физическом уровне, я не могла ни есть, ни спать, и я понимала, что нужно делать эту газету дальше.
1: Это еще удивительно, вот извините, Наталья, здесь такой вот момент, вот неспроста все-таки ваш характер, вот этот вот, да, организационный, вот этот вот у вас уже стержень, да, который был, и он именно вот вас и подвел, и был предназначен, собственно, вот для ежемесячного вот этого вот выпуска, да, и написания статьи.
0: Ну, это совершенно не моя заслуга, конечно. Просто я знаю, что Господь, вот если, это же у Господа проект, да, и поэтому он и подбирает себе команду тех людей, которые могут его реализовать. И вот тогда я позвонила пастору и поинтересовалась, кто занимается вторым номером этой газеты. И он сказал: о, слушай, давай ты будешь заниматься. Ну вот, и я так 20 лет потом прозанималась.
1: Здорово. Наталья, а вот до этого мне интересна еще история. Вообще, вот как вы поняли для себя, да, что Бог вас побуждает и призывает к Нему, призывает именно вот к личным взаимоотношениям с Ним? Как вы для себя приняли это решение?
0: Вы имеете в виду именно вот мое обращение,
1: да,
0: к Богу,
1: именно,
0: да?
1: Встречу с Ним.
0: Да, ну действительно, поскольку я из атеистической семьи, да, то это был, ну, такой несколько ступеней, скажем так. Это нужно было поверить, да, что есть что-то, что выходит за рамки обычного. Ну, честно говоря, первый, может быть, первое зернышко все-таки зародила мама. Несмотря на то, что она так не являлась верующим человеком, и мои родители никогда не ходили в церковь, там, ну, ни в какую конфессию. Но у меня мама такая по натуре немножко диссидент. И в свое время она слушала радиостанции, там, «Голос Америки», настраивала на это в советские времена еще на старом приемнике. И, а по этим, значит, на этих радиоканалах иногда транслировали религиозные передачи. Транслировали проповеди какие-то, и я помню вот этот момент, мне было, наверное, лет 7 или 8, когда звучала проповедь какая-то в нашем доме, и я, пионерка, подхожу к маме и говорю: мама, ну какие глупости говорят о каком-то Боге? И мама так очень мудро сказала: ну как знать, может это неправда, а может и правда.
1: Это действительно очень мудрые слова.
0: И вот это были первые семечки, которые позволили мне вообще думать в этом направлении. А дальше, следующий этап, когда Господь ко мне обратился, это был уже студенческий период, когда в рамках курсов философии мы стали изучать религии. И тогда наша преподаватель... Она, ну, во-первых, мне поручили доклад подготовить по протестантизму. И тогда я окунулась вот в эту тему протестантизма и сделала доклад такой, ну, знаете, я в восторге была, у меня еще папа очень помог тогда, потому что отец меня всегда учил: читай первоисточник. Если хочешь в чем-то разобраться, то читай первоисточник. И преподаватель, когда она дала мне тему про Джона Кальвина, она мне в общих чертах сказала, что я должна там сказать, да, в этой теме. Но я пошла в библиотеку, я нашла...

0: прочла произведения самого этого автора, ну, в переводе, конечно, я их прочла, я была в восторге, я сделала доклад, я сказала, что такое грех, я сказала, что такое покаяние, и так далее, и так далее. Мне поставили 4, преподаватель не очень была довольна.
1: Почему? То, что слишком все откровенно, слишком все подробно, да?
0: Да, но это вот, опять же, был шаг. Ну, и мое знакомство непосредственно с Иисусом Христом тоже произошло по совету вот этого преподавателя философии, потому что однажды она нам посоветовала прочитать книгу Александра Меня «Сын человеческий». Mm-hmm. Как раз тогда Александр Мень был очень популярен, да, и тут вот была история с его гибелью и так далее. И это меня заинтересовало, но и опять же это был Божий промысел, потому что мы с мужем ехали в метро на день рождения к нашим приятелям. И вот когда мы бежали с одной станции на другую по переходу, в переходе стоял человек и держал в руках вот эту книгу «Александр Мень. Сын человеческий». 25 рублей, как сейчас, я помню, половина стипендии. И мы купили эту книжку, и я прямо в метро начала ее читать.
1: Удивительно.
0: Я читала ее в гостях, я читала ее всю ночь. К утру я ее закончила читать и поняла, что я верю в Иисуса Христа. Я поняла, что эта личность не могла быть выдумана. И это учение, оно настолько нечеловеческое, что это просто невозможно придумать. Вот тогда я сделала над собой усилие. Это даже было усилие, потому что для атеистического мозга это не просто вот так взять
1: именно
0: и поверить.
1: Именно принять, да, принять эту информацию.
0: Но я как-то так для себя решила, что я ничего не теряю, если я буду в это верить. И я сказала, да, я буду верить, что есть Бог, что Иисус Христос – это Бог.
1: Здорово, такое твердое решение вы приняли, это очень здорово.
0: Знаете, нередко, да, спрашивают, что вас привело к вере, может быть, какие-то трудности, какие-то переживания. У меня ничего этого не было. Я пришла к вере вот чисто аналитически, скажем так. Я просто поняла, что это разумно. И ну, вот это меня не подводило в жизни никогда.
1: Наталья, вот вы приняли Иисуса в свое сердце. А вот кроме вот этого принятия как факта, да, что Бог существует, что вы еще помимо этого, да, в своей жизни стали менять? Ну, какие-то изменения все равно стали происходить постепенно. Вот расскажите об этих изменениях.
0: Ну, да, это осознание тоже пришло не сразу, но после того, вот как я, ну, можно сказать, приняла Иисуса, я взяла в руки Евангелие. Я стала читать, и вот эти вот моральные принципы, да, которые заключены в этой божественной книге, они, безусловно, стали касаться моего сердца. Я стала все больше и больше понимать, что моя жизнь не может оставаться такой, как прежде. Жизнь у меня была, ну, как у обычного студента, знаете, веселая такая, разгульная, можно сказать. Но постепенно, это такой процесс был не сразу, не мгновенный, да, но постепенно я еще себя не отождествляла ни с какой религией, скажем, ни с какой церковью. Это просто были мои вот личные взаимоотношения с Иисусом Христом, и шаг за шагом я, ну, общалась с Богом, я молилась, как могла, абсолютно никакими молитвами, да, просто я разговаривала, бывало, шла и разговаривала с Богом, и беседовала с Ним, и советовалась, можно ли поступать в этой ситуации, как правильно поступать в этой ситуации. Получается, что мой процесс общения с Богом, он начался еще до того, как я пришла в какую-то церковь.
1: Ваши взаимоотношения с Ним стали крепнуть, расти. И вот мне очень интересно, наверняка ваши родные, близкие видели какие-то изменения в вас, да, что они происходят. Как они реагировали на это? И реагировали вообще? Да, может быть, какие-то вопросы уточняющие задавали? Вот здесь вот как вот в данном случае все происходило?
0: Вы знаете, может быть, это была моя ошибка. Но я человек, в общем-то, по характеру, ну, интроверт, да, и достаточно, ну, скрытный, и не афиширую свои эмоции. И поэтому вот это вот мои взаимоотношения с Богом, они тогда были тайной, собственно, даже от моего мужа, там, от моих родителей. Я не считала нужным эти

0: делиться. И уже позже, когда я пришла в церковь, и когда я приняла, когда моя вера утвердилась настолько, что я поняла, что я должна заключить завет с Богом, принять крещение, но вот тогда это было, ну, таким немножко шоком для моих родных.
1: Угу. Наталья, вот вы, интересно, сказали принять крещение и заключить завет. Это вот то же самое? Вот поясните вот здесь вот этот момент.
0: Я на примере это, на своем примере это объясню. Я тогда работала, ну, в трудовом коллективе инженером. И в нашем коллективе были две верующие женщины-христианки. Они очень активно делились своими знаниями о Боге, рассказывали. Ну, а я-то считала, что у меня тоже есть, да, и знания, и взаимоотношения с Богом. В каких-то вопросах я с ними спорила, в каких-то я понимала, что они глубже знают Библию и понимают лучше, чем я. Они подарили мне Библию, я стала ее читать более глубоко, уже Ветхий Завет. И в определенный момент, опять же, внутри себя, я поняла, что я согласна с ними. Я разделяю практически абсолютно все те убеждения, которыми они делились с нами. Но внешне я этого не показывала. А отношение коллег к этим двум женщинам, оно было таким неоднозначным. Где-то над ними посмеивались, где-то возникали какие-то конфликты даже им. И когда вот начались такие открытые нападки на них, ну, из-за их веры.
1: А со стороны кого?
0: Со стороны членов коллектива. Ага. Да, ну, это женский коллектив, знаете, всегда бывают какие-то конфликты. И люди просто начали открыто, ну, где-то даже издеваться, да, где-то, ну, проявлять такое открытое неуважение к вере людей. И тогда я поняла, что у меня проблема. Потому что я разделяю их убеждения, но если я открыто их не высказываю, то тогда я на стороне тех, кто вот так вот пренебрежительно относится к христианской вере, да, к вере в Иисуса Христа. И тогда я поняла, что я что-то должна сделать для того, что я должна встать на их сторону. Ну и самый лучший путь встать на их сторону – это действительно принять крещение, заключить завет с Богом. И когда я это сделала, опять же, это был шок для членов коллектива, но нужно сказать, что вот эти вот открытые нападки, они прекратились. Да, потому что, ну, может быть, у меня был какой-то... Ну, я не думаю, что это был мой авторитет, но то, что я человек, в общем-то, из другой среды совершенно, да, но присоединилась вот к христианству, кардинально поменяв направление своей жизни, кардинально поменяв весь образ своей жизни, это произвело на наших коллег впечатление, и всяческие нападки практически прекратились.
1: Здорово. То есть они увидели результат, да, определенные плоды изменения вашего характера, да. Можно сказать, что вы стали крепче, сильнее, да, вот в каких-то моментах действительно Бог дал вам эту силу. То есть это приобретение, просто наивысшее приобретение. Здорово. Ну вот здесь такой момент относительно также ваших родных и близких, потому что вот ситуации, конечно, разные бывают, да, и принятие крещения. Вы озвучили этот факт своим родным?
0: Ну, видите, я приняла крещение в протестантской церкви, церкви христиан-адвентистов седьмого дня. И на тот момент, это был 94-й год, на тот момент... Вообще очень мало что люди знали о протестантизме, о вере. И, может быть, единственная конфессия, которая вот исторически, да, на Руси известна, она, ну, была распространена, и люди более-менее положительно к ней относились. А здесь мало того, что я меняю свою жизнь, да, и, ну, как бы добровольно принимаю даже какие-то, ну, как это казалось людям со стороны, ограничения на свою жизнь. То есть я, ну, заявила, что я не буду там пить, курить, да, ну, и прочие какие-то изменения в моей жизни.

да, и плюс это еще незнакомая конфессия. Поэтому мои родные, они отреагировали негативно. В принципе, я их понимаю, потому что они переживали за меня. Да, тогда напуганы были, ну, какими-то даже сектами, сравнивали, значит, как-то церковь с этим. И просто у них была тревога, и они думали, вот сейчас они мне...

0: церкви и заключить завет с Богом, оно было очень глубоким, то так просто меня переубедить уже было невозможно.
1: Ну и потом, я думаю, что ваши близкие все равно увидели результаты изменения вашего характера, насколько вы стали сильны, да, и я думаю, что успешны в плане именно вот служения Господу, да, ведь именно тогда, получается, вы захотели как раз стать инициатором, да, вот пошли уже такие моменты, когда вы захотели именно что-то создать, да, что-то такое действительно ради имени Господа, чтобы это распространялось и действительно, вот, чтобы это было, приносило какую-то пользу, да, определенную людям.
0: Это тоже был процесс, угу. Потому что все это произошло не сразу. Я могу сказать, что это несколько лет был такой период, когда мои родные крайне негативно относились к моей вере. Это были годы. В 94-м году я приняла крещение. В 2000-м году мы создали «Сокрытое сокровище». Угу. То есть это были 6 лет, в общем-то, еще такого очень настороженного отношения моих близких к моей вере. Uh-huh. Когда мы начали заниматься газетой, возник еще один конфликтный момент. Потому что сначала мы занимались этим на таких волонтерских основах. Uh-huh. Да, это было просто наше увлечение, можно сказать. И правда, у меня тогда уже было двое детей, и мне приходилось ночами там заниматься газетой. Но пока это было увлечение, в принципе, никто не был против. Но когда наша газета стала развиваться, когда стал увеличиваться тираж, когда мы поняли, что это такое серьезное дело, которое уже превращается в работу, которому нужно посвящать, в общем-то, полный рабочий день, тогда я приняла решение оставить работу и заняться газетой. Угу. Ну, как бы один фактор, что это была зарплата в 5 раз меньше, чем та, которую я получала, работая на производстве, это как бы фактор, но не самый главный.
1: Но внутренний приоритет при этом у вас какой был, вот все-таки?
0: Ну, конечно, я не представляла себе, как я могла поступить иначе, если я видела, что Господь меня призывает вот на это служение. Но, наверное, основное было то, что я получила профессию такую, которую мне дали мои родители. Они занимались металлургией, порошковой металлургией, и продолжают заниматься ею, да. Они дали мне образование в этой области. Я 10 лет проработала на предприятии порошковой металлургии. Я, в принципе, имела там опыт уже такой серьезный. Более того, это было предприятие, которое создавали мои родители, и, в общем-то, они были акционерами этого предприятия, то есть, а я единственная дочь, то есть я должна была, по их мнению, быть продолжателем их дела, и это, все шло к этому, да. И тут доченька приходит и говорит: вы знаете, я не смогу больше работать, потому что мне нужно издавать газету. Ну, вы понимаете, что это стресс.
1: Но это просто стресс огромнейший,
0: да.
1: Тут, конечно, такая мудрость должна быть все-таки именно вот в плане принятия, да, вот именно принять выбор дочери.
0: Ну, я хочу сказать, вот, может быть, кто-то будет смотреть нашу передачу, с тех людей, кто тоже переживает сложности во взаимоотношениях с родными. Мне хочется сказать, что нам в первую очередь самим нужно быть терпимее и понимать наших родных. Понимать, что они действуют, может быть, они действуют жестко, да, может быть, они как-то действуют конфликтно, но они действуют, любя нас. И они думают, что они действуют в наших интересах. Да?
1: С заботой о нас.
0: Да, с заботой о нас. И мы тоже должны, может быть, больше рассказывать, больше пытаться вот донести до них наши внутренние вот ощущения.
1: То есть не молчать, если мы принимаем это решение, не молчать.
0: Но при этом я хочу сказать, что в моем случае это прошли не просто годы, а прошли десятилетия, прежде чем мои родные приняли мой выбор и мою веру. И вот если говорить, например, о моей маме, да,

0: то получается с 94 года. Вы представляете, сколько прошло времени уже, как я иду вот по этому христианскому пути? И всего 3 года назад произошел у меня разговор с моей мамой, когда она мне позвонила, мы беседовали, и она сказала: «Все-таки ты победила». Мне, конечно, было невероятно приятно это слушать, да, она это сказала не то, что она признала поражение, да, а дальше она произнесла такую фразу: «А я рада, что мои внучки ходят в церковь, что они воспитаны по-христиански».
1: Слава Богу.
0: Потому что сейчас, видя, какая молодежь, да, это такая существенная разница, когда родные смотрят на наших детей, которые выросли в Господе, и смотрят на те проблемы, с которыми сталкиваются сегодня семьи, воспитывая молодежь. То есть это было тоже таким очень значительным фактором принятия моих родных.
1: Здорово. Ну, просто результат она увидела, оценила действительно, что это провидение Божие и никак иначе. Наталья, а как вообще вам удается сейчас на данный момент совмещать и бизнес, поскольку у вас несколько направлений, плюс семья большая, 3 дочери, это просто чудесно. К тому же вы еще и бабушка 2 внуков. Как просто удается все это совмещать и быть настолько активной и красивой женщиной?
0: Спасибо за комплимент. Ну, я так скажу, в сутках 24 часа у всех людей, абсолютно. И ты не можешь, к сожалению, да, сколько бы ни было у тебя идей, ты ограничен этим временем. И поэтому очень важно сохранять баланс. Я не могу сказать, что я как раз в этом была успешна. Может быть, что-то многое я упустила в своей жизни, может быть, даже что-то не додала своим детям, потому что, ну, невозможно, знаете, разъезжать с семинарами по всей стране, там, когда я работала в редакции, и мы обучали распространителей, и это были поездки, ну, по несколько раз в месяц. Допустим, я уезжала там на несколько дней, проводя какие-то форумы с распространителями и так далее. И при этом дети оставались дома. Конечно же, я что-то им не додала, я это понимаю. Но при этом я старалась всегда сохранять баланс. То есть я пыталась и уделять время там, хозяйству, детям, каждую свободную минуту там, что-то для них организовывать. Ну, может быть, муж больше всех страдал, потому что, знаете, как бывает, что у женщины уже дети вперед, мужчина по остаточному принципу. Но он у меня молодец, он
1: справился. В каких-то моментах?
0: Ну, конечно, можно сказать, что если бы не мой муж, то у меня бы и не получилось, наверное, вот то, что удалось сделать, когда вот я работала в редакции, все-таки это было, получается, 4 печатных издания, 5 сайтов мы содержали, и большая работа вот именно по работе с распространителями. Конечно, если бы мой муж так смиренно не принял эту ношу на себя, да, то у меня бы, наверное, это не получилось. Поэтому нужно отдать ему должное. Он молодец, он терпеливо, в общем-то, эти все тяготы одинокого отца сносил. Но я при этом, конечно, я всегда стараюсь, чтобы, ну, чтобы он чувствовал себя комфортно дома.
1: Здорово. Дорогие друзья, также записано несколько ряд программ с Натальей Ворониной на проекте «Территория реальности». Обязательно смотрите на YouTube-канале, подписывайтесь. Очень много полезной, ценной информации для вас и ваших близких. Наталья, очень интересная история. Также вот очень интересно ваше направление «Магазин здорового питания». И название такое интересное – «Чечевица» уже подразумевает то, что, собственно, зайдешь в этот магазин и возьмешь все самое полезное, самое такое необходимое для здоровья. Вот как пришла идея? Тоже вот немножко расскажите об этом. Как пришла идея создания, да, такого открытия, именно такого направления магазина? Что послужило вообще реализации этой идеи?
0: Ну, я думаю, что всегда идеи приходят, когда появляются

0: новые знания. Это, кстати, лайфхак. Если вы хотите, чтобы у вас было много идей, просто нужно больше знаний. Нужно развиваться в разных областях, нужно что-то новое изучать. И чем больше у тебя знаний, тем легче тебе реализовывать какие-то новые проекты. Так получилось, что когда мы занялись организацией здоровья, организацией газеты «Ваши ключи к здоровью», безусловно, это потребовало от нас дополнительного образования в области здоровья. Слава Богу за то, что в церкви христиан-адвентистов седьмого дня, к которой я принадлежу, очень много информации дается о здоровом образе жизни. И я уверена, что это тоже Божий промысел. В этом видна забота Бога о человеке. Да? Не только забота о его духовном здоровье, о его спасении для вечности, но и забота о людях, которые живут здесь, на этой земле, да, которые стареют, которые болеют. И Господь дал определенные законы для того, чтобы помогать людям сохранять высокое качество жизни да, на протяжении этой жизни. И вот, естественно, я, как главный редактор такой газеты, я должна была получать образование в этой сфере, и в свое время я получила образование через Лигу здоровья нации, как инструктор здорового образа жизни ГТО при вот, Московской академии туризма, там есть такие курсы. Потом мы обучались в нашем Марийском медицинском колледже тоже, ну, на коротеньких курсах, но тем не менее они тоже давали какие-то знания. Ну и так далее. То есть вот эти знания, они в конце концов и открыли новые возможности для служения людям. То есть магазин, который мы открыли, это не мой частный бизнес, это ну, проект вот, группы единомышленников, это можно сказать, что редакция очень поддерживала на начальном этапе этот проект, потому что мы поняли, что для того, чтобы люди были здоровы, они должны питаться здоровой пищей, а где ее взять? Это не так просто, и вот мы поставили себе цель сделать здоровые продукты доступными для людей. И, ну, практически это невозможно сделать никак иначе, чтобы привезти в город вот все разнообразие, палитру этих полезных продуктов, но и еще научить людей их готовить. А еще сразу мы открыли кафе для того, чтобы люди могли попробовать эту пищу. То есть тут тоже такой вот широкий был проект.
1: Это очень здорово. Наталья, вы, безусловно, обладаете необходимыми качествами, мне кажется, и как мама, да, качественного характера, и при этом как руководитель. Как удается вообще это все в себе совмещать? И вот как вы переключаетесь? Ведь все равно же нужно переключаться иногда с одного характера на какой-то, может быть, более такой организованный. Вот как это вам удается совмещать в себе?
0: Ну, я уже говорила, что я не уверена, что у меня это хорошо получается на самом деле. Но я думаю, что если Господь мне доверил, да, если доверил какие-то проекты, значит, их нужно делать. Если доверил семью, значит, ты тоже должен ну, сделать все, что от тебя зависит, чтобы твоя семья была счастлива. А вообще у нас большая семья. Вот это тоже, можно сказать, мой тыл, моя поддержка, моя опора. Мы, когда мы собираемся на праздники, практически на все праздники, мы собираемся у моих родителей, ну, это вот от 16 человек, чисто своей семьей, да, от 16 там до 25, когда вот все родственники, если имеют возможность собраться вместе, и это всегда Новый год, там 8 марта, и дни рождения. Мы часто собираемся вместе, мы друг друга поддерживаем, и ну, когда мои родные тоже видят, что у меня там какая-то запарка, то это всегда помощь бывает. Помощь большая и от родителей мужа была, когда росли наши дети. Это тоже была интересная история. Они переехали специально, чтобы когда родилась вторая дочь у нас, они переехали из Татарстана сюда, к нам, в город Йошкар-Олу. Ну, они уже ну, не работали к тому времени, были пенсионерами и искали квартиру. И нужно сказать, что Вот в тот момент мои отношения со свекровью и свекром тоже были не идеальны. Именно вот по причине моей веры. Они даже, наверное, строже, чем мои родители, отнеслись к этому и не восприняли никак. И поэтому я понимала, что это хорошо, что они переезжают, но в глубине души думала, ну пусть это будет какой-то другой конец города, чтобы, может быть, ну исключать какие-то вот такие частые встречи и конфликты. Но Господь распорядился иначе. Мама мужа приехала, чтобы выбирать квартиру, и вот несколько недель они не могли ничего подобрать. Тогда я уже сказала, давайте мне все ваши телефоны, я сама найду квартиру.
1: Вы взяли просто это
0: в свои
1: руки.
0: Да, я взяла это в свои руки и позвонила по первому же телефону и нашла квартиру в соседнем доме. И в итоге они переехали в соседний дом.
1: Но отношения стали лучше все-таки?
0: Отношения были разными, да, но вот сам факт, что они жили в соседнем доме, это очень помогало мне в свое время, потому что, ну, тут сами понимаете, в тапочках можно прибежать, там что-то помочь с ребенком.
1: Слава Богу.
0: И это очень помогает мне сейчас, потому что когда сейчас они больше нуждаются в нашей заботе, да, и муж может часто прийти, и дети наши постоянно, значит, к ним бегают, чем-то помогают, там, укольчик сделать, значит, я бегу, вот. Ну, и нужно сказать, что сейчас, вот, опять же, воспою гимн терпению и смирению, да? Если у вас в семье недопонимание, просто будьте терпеливыми. Просто будьте терпеливыми и максимально сохраняйте отношения. Я вот вознаграждена в моей семье, потому что на сегодняшний день у меня замечательные взаимоотношения и с родителями мужа, с моими родителями, с другими родственниками. Ну, потому что вот эта любовь, которую дает Господь, да, Он же дает и какое-то терпение понимать близких, понимать, что если они бывают раздражены, если они бывают недовольны тобой, то мотив их все-таки это любовь и забота о тебе.
1: Да. Наталья, благодарю вас. Очень ценные советы. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо вам, что вы были с нами.
0: Благодарю вас.
1: Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. Всего самого доброго. До свидания.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

0: Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в России с религиозной свободой?
1: Религиозная ситуация в современной России, имея в виду отношение государства к религиозным организациям, в принципе, осуществляется на нормальной нормативной базе. У нас развитая и, в общем-то, если сравнивать и с международным, и с европейским законодательством, хорошее законодательство. Но если, на мой взгляд, на федеральном уровне все-таки в этом плане законодательство соблюдается в большей мере, то, к сожалению, вот в субъектах федерации иногда, на мой взгляд, происходят какие-то отклонения. Не чувствуется такого единообразного соблюдения законодательства во всех субъектах федерации. И я даже в своем выступлении говорил, что, скажем, на федеральном уровне, ну, представители основных протестантских конфессий, это уважаемые люди, члены президентского совета, участвуют на всех президентских мероприятиях, то в ряде субъектов по-прежнему

ему, как рецидив советских времен, относится чуть ли не как к сектантам. И это, в общем-то, я из своей практики знаю. Факторов здесь, конечно, много, но вот, на мой взгляд, это все-таки в отсутствии единого государственного органа, который бы координировал и соблюдение законодательства, и выстраиванию однообразных отношений между государством и церковью. Потому что даже, скажем, ну, в советское время Совет по делам религии, ну, может быть, за исключением последних времен, был таким репрессивно-надзирающим органом, но, тем не менее, он обеспечивал единообразную политику. А сейчас, как говорится, у нас есть, ну, понимаете, федеральная политика, иногда, так сказать, на местах какие-то избытки совершенно другие. Вот. Поэтому много есть как сторонников вот такой структуры, как и противников. Но я считаю, что все-таки такой орган должен быть, потому что в наше время, тем более он будет находиться здесь, в Москве, в центре, он будет нормальным, нужным и позитивным.

0: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
1: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
2: Когда мне было где-то 22 года, я работала в санатории. Жила в общежитии для сотрудников, и мы жили в комнате с веселыми девчонками. Вместе делились своими какими-то переживаниями, волнениями. И то, о чем, наверное, волнуются многие девушки в 20-25 лет, это в том числе и мы волновались о нашем будущем семейном. И одна из подруг предложила: давайте мы будем вместе молиться о мужьях. Вот. Я думаю, что каждый из нас волновался об этом, но как-то стеснялся об этом разговаривать. А здесь вот мы как-то были очень искренне друг с другом и разделили эти переживания. И вот мы начали молиться. И надо сказать, что мы даже делали это не слишком долго. Как-то другие заботы навалились, и было много других поводов для молитв, размышлений и так далее. Но вот какое-то время мы вот собирались и молились о мужьях. И прошло какое-то время, я думаю, что мы даже об этом подзабыли как-то. Но буквально через полгода я вышла замуж, потом через полгода еще одна из моя подруга вышла замуж, и еще через полгода третья моя подруга вышла замуж. Вот. И прошло уже с того времени 15 лет. Вот. У нас у всех троих крепкие семьи. Мы все разъехались, кстати, по разным городам, но до сих пор поддерживаем связь. Вот у одной моей подруги двое детей, у меня трое детей, а у третьей аж четверо детей. Ну, естественно, не детьми измеряется счастье, но, на мой взгляд, действительно такие хорошие, крепкие семьи. И эти хорошие отношения, это хорошие мамы. И я считаю, что это огромное благословение в нашей жизни. И тут вот именно такой важный момент, мне кажется, который хочется мне отметить, что важно было то, что мы вместе это делали. То есть мы вместе друг за друга молились, не просто каждый сам за себя, а вот мы разделили это переживание, волнение на троих и приобрели такое большое благословение. Сейчас мы уже делимся совсем другими переживаниями за наших детей, а у кого кто там подростковый возраст начался у детей, а кто в школу пошел, а кто не слушается и так далее, и так далее. То есть, ну вот, до сих пор мы вспоминаем этот интересный опыт.
3: За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно

село слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

Если Бога нет, то нет и будущего. Но дело в том, что Бог есть.

Добро пожаловать на продолжение беседы на тему уважения в браке. Мы выяснили в первой части, что Всевышний в Своем Слове призывает нас уважать всех и в особенности в браке мужа и жену. Но когда мы смотрим на мужа своего, жену свою, когда вспоминаем все годы совместной жизни, нам живо представляются все причины, по которым его или ее точно не за что уважать. И когда Господь говорит: «Уважайте, почитайте», и более того, как сказано в послании апостола Петра, от этого зависит качество вашей связи с Богом и то, как Господь ваши молитвы слышит. И будут препятствия в молитве, если супруги друг друга не уважают, то люди многие чувствуют себя как бы в западне. Уважать надо, предписано, это заповедано, а уважать друг друга не за что. Итак, мы подошли теперь вот к практической стороне этого вопроса. Как ее со всем тем, что она мне сделала на протяжении 30 лет совместной жизни, как его, который то, и другое, и пятое, и десятое мне причинил, как уважать людей, которые кажутся недостойными уважения? Вот об этом мы попытаемся поговорить сейчас. В Священном Писании, в книге Божьей, в книге правдивой, в книге, отражающей реальность бытия, в книге Екклесиаста, в 7 главе, в 20 стихе, на эту тему написано следующее. Екклесиаст, 7 глава, 20 стих. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы».

Божье определение. Нет такого человека, который делал бы добро и не грешил бы. Это заявление священных писаний эпохи Ветхого Завета. А вот заявление из апостольских писаний, послание к римлянам апостола Павла, 3 глава, стихи с 9 по 18. Римлянам 3 глава, стихи с 9 по 18. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. И далее еще хлеще, гортань их открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитии крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Очень жестко, правда? Но это реальность. То есть это означает, что Священное Писание не придерживается таких вот, знаете, утопических представлений о способностях человеческого естества. Слово Божье знает, каковы люди, знает, что помышление сердца человеческого зло от юности его. Слово Божье знает о том, что человека, по большому счету, не за что уважать, потому что все мы грешны и столько грехов натворили, что если бы по заслугам кого-то можно было уважать, то никто бы из нас в этой категории не оказался. Еще раз вывод. Библейский диагноз – нет на земле человека достойного уважения. И вот теперь еще один слой. Где об этом лучше всего знают, что нету на земле человека достойного уважения? Еще на работе худо-бедно улыбаешься, в форме, исполнительный и так далее, потому что зависим, потому что хочется там-таки заработать, как полагается, или в обществе где-то, где есть какие-то интересы, где надо себя вести так, как ожидается, тоже из-за получения каких-то выгод и так далее. Там человек еще какую-то мину создает, там какую-то маску надевает, там какую-то роль играет. А вот как только перешагнул порог дома, тут же становится самим собою. Уже играть не надо, вот это, как говорится, мой тыл, здесь я могу вести себя естественно. И начинается вот все вот эта пружина, которая весь день сжималась на обществе, она тут разжимается, и все, и вот все, что внутри, начинает обнаруживаться. Человек считает, что дома себя можно вести естественно. Дорогие, никто не знает из всех людей на земле лучше отрицательные черты характера человека, все грехи, все мерзости, чем супруги. Потому что только в браке открываются люди так, как нигде в другом месте. Потому-то мужьям и женам порою гораздо сложнее друг друга уважать, потому что они друг друга очень хорошо знают. Так вот, Бог об этом тоже знает. И когда Он пишет «всех почитайте», и когда Он говорит «жены, почитайте своих мужей, мужья, почитайте своих жен», Он это прекрасно понимает. И тем не менее этот императив звучит. И тем не менее эта заповедь остается. Как же это возможно? Как же можно уважать человека, который, если судить по словам и поступкам, часто недостоин уважения? Вот главный тезис. Он трудный для восприятия. Знаю и по собственному опыту, и по опыту консультирования многих. Тезис очень трудный для восприятия, но тем не менее, это воля Божья. Тезис звучит так. Уважение к супругу – это вопрос выбора. Уважение к супругу – это вопрос выбора. То есть имеется в виду, что я, как муж, принимаю решение уважать свою жену во что бы то ни стало.
Я принимаю решение, как жена, уважать своего мужа, несмотря на то, каков

Уважение – это не моя реакция на какие-то достоинства, потому что если есть какие-то, то вот этих недостатков часто намного больше. По крайней мере, когда вот так вот анализируешь, то как у нас принято, как говорится, когда нравится – молчим, когда не нравится – кричим. Да? То есть часто, хотя вроде бы и есть и то позитивное, и то, и то, и то, но вот если что-то свежо из последнего нашего спора, или что-то он не так сделал, или она что-то не так сказала, то вот это застилает глаза, и кажется, ну вот за что такого супруга, такую супругу уважать? Только одно остается. Это, если это императив, если это заповедь, значит, это надо соблюдать. Вот и все. Очень просто. Надо принять решение. Я принимаю решение относиться к своей жене, к своему мужу с уважением. Неважно, каков он. Бог знал, каков он. Бог знал и про рот, и про уста, и про дела. Про все это он знал, когда давал такой императив. Надо принять решение. Вот отсюда все начинается. Когда человек принимает решение относиться к супругу уважительно, то тогда он может начать это желание свое, это решение свое реализовывать. По-другому не получится. Но Священное Писание нам в этом помогает. Продолжая использовать то же самое греческое слово «тимос», «тимиос», «тимао», вот в разных формах, оно демонстрирует нам основания, которые Господь сам нам дал для того, чтобы мы подлинно могли относиться друг к другу с уважением. Вот первый отрывочек на эту тему. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Первое Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Говорит следующее. «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Как вы думаете, какое слово в синодальном переводе является попыткой перевести вот это вот греческое слово «тиме»? Господь в своем слове открывает. Это вот то слово, которое означает уважение, ценность, честь и почитание. Это все то же самое слово. Почему нужно друг друга почитать? И тех, кто недостоин даже того, чтобы их почитали. Почему? Потому что нас Господь почтил. Он нас оценил. Вы куплены дорогою ценою. Сам Бог безначальный, бесконечный, всемогущий, вездесущный. Сам Бог в лице Иисуса Христа пришел и стал человеком. Слово стало плотью. Сам Бог не только стал человеком, но еще более уничижил себя самого и отдал себя в качестве жертвы. Он в лице Иисуса Христа на Голгофе стал агнцем Божьим, и Он оценил ценой собственной крови всех жителей земли, даже самого неуважаемого человека, даже самого отъявленного грешника. Ибо сказано в Священном Писании, Христос за всех умер. За всех умер. Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и за грехи всего мира. Когда мы были грешники, когда мы были нечестивы, когда мы были врагами, когда мы были немощны, Бог свою любовь к нам доказал, продемонстрировал в лице Иисуса Христа. Вот это показатель ценности человеческой личности. Вот почему все люди на земле уважаемы, потому что Бог им определил цену. Голгофский крест является ответом на вопрос, почему надо уважать, почему нужно демонстрировать вот это тиме, потому что именно его, это уважение, Бог продемонстрировал и продемонстрировал ценность каждого человеческого существа в отдельности, когда взошел на Голгофу. Вот с этого начинается людей.

Первое послание апостола Петра, 1 глава, стихи 18 и 19, об этом повествует так. Первое послание Петра, 1 глава, стихи 18 и 19. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот это слово снова здесь используется, слово «тимиос» – «драгоценную». Вот цена, выше серебра и золота. Это сам Бог самого себя отдал. Вот как Он показал ценность человеческого существа. Итак, мы можем уважать друг друга, даже несмотря на обиды, которые друг другу причинили, несмотря на конфликты, которые были во взаимоотношениях между мужем и женою, несмотря на осознанные или неосознанные грехи по отношению друг к другу, мы можем друг друга уважать, потому что так к нам Господь относится. И вы знаете, всякий раз, когда появляется искушение, что-то неуважительное сказать вот мужу или жене, дорогие, вспоминайте вот эти слова. Вы дорогою ценою куплены, драгоценную кровью Иисуса Христа. Вот это надлежащее основание. Вот к этому призывает Священное Писание. Сказав это, давайте посмотрим теперь на несколько главных принципов, которые в плане вот такой практической помощи, будучи отраженными на страницах Священной книги Божьей, Слова Божьего, могут помочь нам сформировать. Если вы примете решение, если вы приняли решение уважать своего мужа или жену на основании того, как Господь к нему относится, то вот теперь в помощь таковым несколько практических советов из Слова Божия. Первый из них, конечно же, помнить о своих недостатках. В Библии об этом много сказано. Я хочу прочитать вместе с вами из Евангелия от Матфея, 7 главы, первые 5 стихов. Матфея, 7 глава, первые 5 стихов. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемерь, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Я вспоминаю сейчас эпизод из лекции на тему о взаимоотношениях одного из служителей церкви. Он рассказывает о том, что у него есть рубашка любимого ему цвета. И вот он, зная, что ему предстоит через некоторое время важное выступление общественное, он попросил свою жену эту рубашку постирать и погладить. И он, чтобы облегчить дело, прямо вот туда, где стирка осуществляется, ее повесил, вот в эту ванную комнату, чтобы она не забывала, чтобы всегда это дело было на виду. Ну и вот, он говорит, я утром поднялся, вот с хорошим настроением, чувствую такую Божью благодать в душе, а вечером надо уже выступать, и я направляюсь вот туда для того, чтобы найти рубашку приготовленной. И вот я вижу, что рубашка как была со следами жизнедеятельности от предыдущего ее использования, так с ними и осталась. Жена не постирала, не приготовила, не погладила, не выполнила мою просьбу. И вот он говорит, внутри начинает разгораться пламя недовольства. Но я ведь заранее попросил. Но она ведь знает, насколько эта рубашка мне нравится. Она же знает, что это важная встреча. И начинается весь этот поток негативных чувств. И он говорит, я вдруг в этот момент вспоминаю.

Я в зеркало вижу дверцу шкафчика, которую жена меня попросила еще месяц назад починить, и которую я до сих пор не починил. И он говорит, тут же в моем сердце эта буря улеглась. И я понял, что прав был Господь Иисус, когда сказал, не судите, да не судимы будете. Когда человек помнит о том, что он сам много согрешает, когда он помнит о том, что и от него многим пришлось и поплакать, и пострадать, и так далее, то это тогда добавляет смирения, а по сути возвращает нас в состояние адекватного восприятия. Не только, допустим, муж или жена сейчас что-то неправильно сделал, но и мы тоже недостойны. Те, кто требует сейчас уважения к себе, мы тоже его, по большому счету, недостойны. Так вот, вот этот первый принцип – помнить о своих недостатках, он спасет многих от целого ряда ненужных слов, ненужных оскорблений, от того разрушительного, что будет мешать супружескому счастью. Еще один очень важный принцип, трудный порою для реализации, но тем не менее – способность прощать. Способность прощать. Занимался ли кто-нибудь из вас исследованием того, что означает в оригинале апостольских писаний на греческом языке глагол «прощать»? Какое действие этот глагол описывает? Что значит «простить»? Что значит «простить»? В подлиннике это греческий глагол «афиеми». И когда вы посмотрите на его словоупотребление в Священном Писании, вы найдете удивительные ответы. Оказывается, афиеми означает отстранить и даже выбросить. То есть вот, допустим, у меня ручка здесь в кармане, и я ощущаю ее тяжесть. Да? А если бы и чем больше... И чем тяжелее воспринимается какая-то проблема, какой-то грех в отношении вас совершен, тем тяжелее это дело. Бывает, идешь с чемоданами нагруженные, да? Трудно, потому что ты воспринимаешь вот эту обиду против тебя как крайне тяжелое преступление. И вот человек это несет. Простить означает взять и, какой бы тяжести это ни было, взять и выбросить. Выбросить. То есть это принятие решения. Некоторые говорят, вот когда на душе полегчает, когда позабудется, тогда прощу. Нет. Когда простишь, тогда полегчает. Потому что когда выбрасываешь, когда ты свою ношу облегчаешь, тогда себя лучше чувствуешь. И те из вас, кто прощал, кто принимал решение, я во имя Иисуса Христа. Как Христос простил меня, так и я должен прощать. Так написано, да? Я во имя Иисуса Христа прощаю этому человеку его вину против меня. Вот тогда легкость приходит. Так вот, простить значит взять и выбросить эту тяжесть и перестать требовать по отношению к себе восстановления справедливости. Просто взять, отпустить, перестать держать обиду. И вот, помня это, давайте прочитаем в первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 13 главе, стихи с 4 по 7, где описывается, что такое настоящая любовь. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, стихи с 4 по 7. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот эта фраза, одно из определений любви, которая в синодальном переводе передается словами «не мыслит зла», «не мыслит зла», фактически заимствована из терминологии бухгалтерского дела. Какова роль бухгалтера? Все точно фиксировать. Да? Потому что

В зависимости от того, насколько точно ведется фиксация записи, плюс, минус и так далее, вот от этого зависит и конечный результат. То есть бухгалтер тот хорош, у которого все сходится. Так вот, термин, который здесь используется,

числу обид. Вот как современные переводы предлагают эту фразу. Перевод «Живой поток» говорит: «Она, любовь, не ведет счет злу». Она не ведет счет злу. Перевод Российского библейского общества говорит: «Все извиняет». Она все извиняет. Итак, первый принцип. Чтобы помочь вот тем, кто принял решение уважать своего мужа, свою жену, первый принцип – помните о своих недостатках. Во-вторых, научитесь прощать. Вы знаете, для воссоединения взаимоотношений, для мира во взаимоотношениях нужно, чтобы два человека участвовало. Да? То есть, чтобы восстановить взаимоотношения, нужно, чтобы и одна, и вторая сторона желали. А вот чтобы простить, только одной стороны достаточно. Это решение. Я принимаю решение простить. И все. И потому это второй принцип. И вот третий. Составить список того, что вам нравится в супруге. Помните, мы упоминали, что вот такие в буйные моменты, в жаркие моменты взаимоотношений, когда чувства огорчены, вот то доброе, что в действительности есть, оно как-то отходит на задний план, и вот видится только негативное. И потому задача заключается в том, чтобы осознанно концентрировать свое внимание, свой разум на положительных чертах своего супруга. Составьте список того, что вам нравится в супруге. Откуда этот принцип и этот совет берется? Ну, например, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Филиппийцам, 4 глава, стих 8. Говорит так, 4, 8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть мы размышлять призваны не о том, что плохо, что никуда не годно, о проблемах, об обидах и так далее, а наоборот, о том, чему можно порадоваться, за что можно похвалить, что созидательно, что возвышает. Вот только об этом помышляйте. И чтобы об этом можно было помышлять, лучше это изложить на бумаге. То есть чтобы вы точно были в состоянии назвать положительные качества своего супруга. И сделав это, следующий очень важный принцип – ежедневно благодарить за них, за эти положительные качества и проявления характера своего супруга, ежедневно благодарить за это Бога. Написано в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе 18 стихе: «За все благодарите». Так вот, когда человек начинает в молитве говорить: «Господи, благодарю Тебя за то, что жена моя». И дальше начинается список. Да? Трудолюбивая, допустим, да? Умна, нежна, за то, что хорошая мама и так далее, и так далее. Когда начинаешь в молитве Господа за это благодарить, а это, поверьте, достойно того, чтобы за это благодарить, и в отношении мужа, когда жена начинает перечислять, то вот когда взор фокусируется на это положительное, это и становится объектом внимания. Вот этим вот прожектором внимания нашего мы высвечиваем то, на чем стоит концентрироваться. И тогда человек начинает ощущать в действительности, что есть за что фактически уважать. И, конечно же, не забывайте благодарить самого супруга. Вот это тема уважения в браке. Надо принять решение и проследовать Божьим путем, и семейное счастье гарантировано. Да благословит вас Господь.

На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается

0: все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою».
1: Иногда мы так боимся отказать кому-то, что соглашаемся на все. Берем на себя чужие проблемы, забывая о себе и своей семье. И уже не понимаем, где заканчивается христианская жертвенность и начинается разрушительная созависимость. Можно ли вообще сказать «нет» и оставаться по-настоящему любящим человеком? Как поставить границы, чтобы не предавать ни себя, ни Бога? Сегодня обсудим тему границы христианской любви с клиническим психологом Иваном Соклаковым. Иван, здравствуйте.
2: Мария, рад приветствовать вас.
1: Иван, мы говорим достаточно такую непростую тему, потому что Библия вообще нас учит тому, что мы должны любить, мы должны жертвовать. Вот давайте с этим разбираться. Вот сначала начнем с азов. Что же такое вообще границы?
2: Граница – это очень важное понятие в жизни каждого человека. Вот представьте, Мария, что каждый человек – это отдельная планета, которая вращается по своей орбите. Но ведь человек не один, нас 7 миллиардов. И вот каждая планета вращается, и наша задача – сделать так, чтобы всем было хорошо. Чтобы у каждого была своя орбита, чтобы мы не сталкивались. Хотя, конечно, бывает, что сталкиваются интересы. Это нормально. Вот здесь как раз где-то, может быть, даже и защищаются границы. Граница – это про что? Это про то, где заканчиваюсь я, и начинается другой человек. И граница в первую очередь связана с ответственностью. Вот за что я лично как человек отвечаю? Я прежде всего отвечаю за свою жизнь, за свои эмоции, за свое время, как я распределяю его, за здоровье, за ценности, которыми я живу, которые определяют мое мировоззрение, за цели, которые я ставлю и пытаюсь их достичь. Но я не могу отвечать за что-то, что находится в ведении других людей. Например, за их эмоции, за их поведение. Конечно, коммуницируя, я мог бы повлиять на них каким-то образом, но я не могу заставлять их. То есть я не могу насильно вклиниваться в жизнь человека и заставлять его делать так, как мне хочется. То есть это называется уже эмоциональное, там, физическое насилие и так далее. Поэтому вот мое – это мое, а вот его человек – это его. Пусть он за это отвечает. Вот это есть такие нормальные здоровые границы.
1: А если мы вот немножечко рассмотрим с точки зрения границ, да, как вот любви к людям. То есть если вы говорите о том, что мы отвечаем, да, за свои эмоции, если вот я люблю какого-то человека, да, то я постоянно ему как-то в чем-то помогаю, там, или, допустим, постоянно хочу его на что-то направить. Да. Очень часто же в Библии, кстати, написано, что мы должны наставлять друг друга, да, помогать в этом. Ну, если видим, что кто-то в чем-то где-то не прав, да, и очень часто такое бывает тоже в церкви, когда постоянно мы кого-то вразумляем, так скажем, да, и вот здесь вот как не перейти, где вот эта вот грань между, как я понимаю, вот этим вот понятием, да, которое называется созависимость, когда я постоянно пытаюсь кого-то чему-то научить, вытащить из каких-то таких проблем. Я же за свои чувства отвечаю в этот момент. Я же чувствую, как чаще всего говорят, себя дискомфортно. Мне там, допустим, родственники говорят, мне стыдно за то, что ты так делаешь или поступаешь, да, если это касается зависимости, или там, ой,

0: мне стыдно, что вот когда, если мы касаемся людей, которые там с какими-то зависимостями, мне стыдно, что он так себя ведет. Я же не могу себе этого позволить, что он такой вот, ну. И также в церкви. Мне стыдно, что у меня такие тут собратья.
1: Родственники, братья и сестры.
0: Да.
1: Дело в том, что действительно вот в этот самый момент происходит такое эмоциональное слияние.
0: Угу.
1: Когда мне кажется, что в нем я вижу себя, в этом человеке. И тогда, когда с ним что-то происходит, то это происходит со мной. Это называется такая проекция.
0: Угу.
1: Но нам нужно помнить о том, что мы не можем отвечать за эмоции другого человека. Это его, сугубо его личный выбор. Нет, конечно, если мы прямо, например, оскорбляем человека, обижаем, но здесь, к слову, осознанности человека, нужно сказать, что он должен взять ответственность за это и даже извиниться. Это нормальные так. человеческие отношения.
0: Угу.
1: Вся проблема созависимых отношений в том, что человек теряет свою личность, свою идентичность, растворяется в другом и не понимает уже, кто я и где заканчиваюсь я, и начинается другой человек. И ведь это не только про семьи, где алкоголики, люди, которые зависимы от каких-то химических, да.
0: Угу.
1: Сегодня мы говорим о созависимости даже о обычной семье, где человек, ну, все сделает для того, чтобы было хорошо другому, а другой, наоборот, пытается дистанцироваться. И вот любовь человека его душит. Он такой пытается отстраниться, абстрагироваться, что ему слишком много, да, too much этих эмоций.
0: Угу.
1: Все вообще возникает еще в детстве, на самом деле. Вот почему так. люди, да, становятся созависимыми. Дело в том, что в детстве дети принимают модель поведения своих угу. родителей. И если родители, допустим, не могут отрегулировать свои эмоции, конфликтуют при детях, когда родители эмоционально нестабильны, или, например, они не решали базовые потребности детей, не давали им, знаете, такую атмосферу принятия, любили за какие-то достижения, тот возникает чувство у ребенка, что он не в безопасности. И когда вот он вырастает с чувства небезопасности, ему нужно найти такого же родителя в лице, допустим, своего мужа.
0: Угу.
1: И все. И там бесконечно. А ты меня любишь, а ты меня ценишь, а правда я хорошая. Почему? Потому что у созависимого человека внутри такой страх, что его отвергнут, что его не примут, что не полюбят его таким, какой он есть. И поэтому в какой-то степени женщина или мужчина, независимо это тоже от пола, может играть такую роль.
0: Uh-huh.
1: А потому что он боится, что его оставят. Как правило, в созависимых семьях, кроме зависимых, есть еще обратная сторона, это контрзависимый человек.
0: Так, это кто?
1: Это кто? Ну, как правило, неважно, муж, жена, это человек, uh-huh. который имеет избегающий тип привязанности. Ну,
0: так,
1: да,
0: что, можно немножко пояснить, избегающий, он что, бежит от кого-то?
1: Ну да, он как бы бежит, он спасается, потому что для него отношения — это боль.
0: Uh-huh.
1: Потому что когда он рассчитывал на своих родителей в детстве, а родители им пренебрегали, оставляли, в командировки уезжали. И ему приходилось справляться самостоятельно с своими проблемами и так далее. То есть он научился быть взрослым уже в детстве. И поэтому, когда он вырастает, и вдруг к нему приходит созависимый человек, он пугается, потому что для меня это боль. Потому что я не хочу такой близости. Поэтому контрзависимые люди, они стараются уехать в командировки, загрузить свою жизнь какими-то плотными задачами, графики. Uh-huh. Им никогда нет времени особо пообщаться. Понимаете, uh-huh. это как семья, где как кошки-мышки. То есть один убегает, другой догоняет. Да, в психологии это называется дисфункциональные отношения.
0: Uh-huh.
1: И когда, знаете, отношения, ну к чему они приводят? Вроде бы и бросить тяжело, но нести-то нужно, да?
0: Uh-huh.
1: И с ним плохо, uh-huh. и без него еще хуже. Понимаете? Uh-huh. А счастья подлинного нет.
0: Uh-huh.
1: Потому что в этой семье люди играют определенные роли.
0: Uh-huh.
1: И вот такая вот проблема.
0: Вот это если мы рассматриваем, как я правильно понимаю, да, вот с одной как бы точки зрения, что когда человек, да, он, ну вот, немножко такой вот как бы холодный, отстраненный, да, вот он вырастает, он таким вот вырос. А вот если мы, опять же, возвращаемся к нашей тематике границ, есть же еще вот это вот, как вы сказали, контр...

0: да,
1: зависимый
0: такой партнер. Как вот здесь вот, есть ли пример, может быть, здоровых отношений, где люди умеют говорить «нет» и умеют вот выстраивать эти границы? Потому что я знаю, что есть такое даже выражение «забор с дырками». Чтобы не получилось вот этот забор с дырками...
1: Конечно.
0: Вот как вот...
1: Смотрите, как проявляется зависимость, а потом как можно было бы поступить? Например, супруг уезжает в командировку,
0: так,
1: а жена, она начинает страдать. Она не спит, не ест, ей плохо. Как это так? Муж уехал, я же всегда с ним засыпала, а его теперь нет.
0: Это вот зависимость.
1: Это зависимость, зависимость. Да, да, да, да. Зовут подруги, допустим, слушай, пойдем погуляем, просто там пообщаемся. Да нет, я не могу, потому что даже при этом человек тоже какую-то вину испытывает, что если я буду развлекаться в тот момент, когда человек зарабатывает деньги...
0: Да, да, он же там работает.
1: Да, он там работает, и я должна страдать от этого.
0: Да.
1: И вот это и есть созависимость. То есть когда мое настроение... определяется настроением другого человека, эмоциями другими человеками.
0: Близкого такого.
1: Да. Угу. А что по-большому, как в нормальных семьях? Хорошо, милый, когда уезжаешь? Хорошо. Когда вернешься? Здорово, буду тебя ждать, ты мой самый любимый. А я в этот момент могу сходить на фитнес, почитать книгу, заняться там домашними делами, встретиться с девчонками в бане. Там, не знаю, может быть, давно мечтал о том, чтобы купить что-то. Да здорово, пойду. То есть человек... может себя, значит, найти, занять чем-то, тем, что ему нравится.
0: То есть у него, получается, по сути, есть своя как, тоже жизнь.
1: Конечно,
0: как
1: своя жизнь.
0: И у другого человека, у близкого.
1: То есть, да? В созависимых отношениях ставка делается на отношения. То есть вот убери отношения, вот эту опору, все, и человек потеряется. Кто я, где я, что со мной и так далее. Но прошу прощения, у нас ведь есть еще хобби, здоровье, самореализация, саморазвитие, духовные какие-то вещи, друзья... Ну и так далее. Пожалуйста, можно занимать себя еще в других сферах и наполнять свою жизнь радостью и счастьем.
0: Мне кажется, это вот с точки зрения, если мы рассматриваем тоже верующих людей, немножко расширим вот эту границу, когда мы находимся, наверное, в церкви, да, то есть когда мы ходим, да, люди ходят в храм, да, относятся к какому-либо роду служению, да, его выполняют и делают. Вот здесь, наверное, про границы тоже так же, да, работает такая же схема. Есть служение, но также есть и другие сферы жизни, когда мы тоже, наверное, уделяем им тоже внимание. И это будет более здоровая позиция. Правильно ли я понимаю?
1: Да, я согласен. Но очень часто религия становится инструментом манипуляции. Да,
0: там, да.
1: Когда, например, там, допустим, мужу удобно, чтобы там жена подчинялась, слушалась его. То есть, вот во всем, беспрекословно. Вот от того, что когда нужно встать и заканчивать тем, что ты должна смотреть, во что одеваться, ну и так далее. То есть, это и есть абьюз. Но разве мы читаем это в Библии? Нет, просто человек иногда берет какие-то отрывки из мест Священного Писания, выдирает их из контекста и тем самым начинает пользоваться этим как оружием для того, чтобы предъявить это человеку, чтобы тот, другая половинка, стала удобной,
0: да,
1: так, как нам нужно. Но это не любовь на самом деле. То есть это попытка манипуляции, это заставить человека жить в страхе. Да, и да, это такой страх в религиозном костюме. И вы знаете, исследование показывает, что созависимые отношения приводят человека к депрессии, к эмоциональному выгоранию. Эта модель связана с очень риском заболеть какой-то тревожностью, там, допустим, тревожно-депрессивным расстройством или генерализованным тревожным расстройством. И это тоже может еще привести к психосоматике, то есть какие-то у нас проблемы начинаются в теле. И все из-за чего? Потому что когда граница нарушается, то тело начинает тоже реагировать. Он как бы стучится и говорит нам через тело: «Эй, нужно что-то делать».
0: Хватит!
1: Хватит, да, нужно что-то менять.
0: Вот, и здесь хотелось бы вот спросить, это, я так понимаю, чем была опасна созависимость, чем она, в принципе, нам может навредить. И вот здесь в Библии есть текст, вот «возлюби ближнего, как самого себя». И если мы говорим также здесь же, да, такой текст про то, что мы должны, да, наше тело – это храм.
1: Так.
0: То есть получается, что мы должны относиться к нему, как бы к телу, которое дал нам Бог, уважительно, да, бережно, да, и в то же самое время любить себя, как и те, кто находится рядом с нами. Вот как найти этот баланс, что вот этим вот всем составляющим не навредить? Есть ли вообще такое? Возможно ли это?
1: Я знал одну женщину, она христианка, и она старалась очень многим помогать. Такая достаточно жертвенная, посвященная женщина. Вы знаете,

0: когда она рассказывала, прибегала домой, там, посетив одну сестру, там нужно было помочь, ей нужно было срочно там тоже нестись к другой, и она не следила за собой. Ей даже некогда было принять ванну, помыть волосы головы. То есть, вы представляете, то есть она вот не заботится о своем теле, то есть она все для всех, то есть такая мать Тереза. Нормально ли это? Я сомневаюсь, если честно. То есть, наверное, нужно время проводить тоже с собой, нужно подпитывать свои эмоциональные ресурсы. Когда мы подпитаем, то нам будет чем делиться и с другими. А тогда, когда мы отдаем, мы начинаем эмоционально просто выгорать. И в конечном итоге, ну, привет, депрессия. То есть человек в лёжку лежит, и ему вообще, уже ничего не хочется. Вот, и думает, ну все, моя жизнь заканчивается на этом. Зачем это нужно? Поэтому вы правильно говорите, да, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Христос сказал этот принцип. И здесь заложена очень важная информация, что если ты не любишь ближнего, это проблема. Но если ты только любишь ближнего, это тоже проблема.
1: Везде проблема.
0: Да, то есть здесь нужно выбирать золотую середину.
1: Как решить?
0: О себе и при этом думать еще о других. Поэтому нужно помнить о том, что Божьи границы и мои границы, или то, что Бог мне определил, они не менее реальны, чем граница другого человека. И я не должен быть постоянно послушным, доступным. Иногда сказать «нет» — это тоже проявление любви. Потому что человек, например, через «нет» он может дойти до какого-то понимания, и это для него станет такой точкой роста. Мне отказали. Может быть, я сам что-то в конце концов начну делать? Да, и человек вот выбирается из этого состояния. Это нормально. Хотя, конечно, Библия говорит о том, что нам нужно носить бремена друг друга, и таким образом мы можем, да, соблюдать закон Христов. Конечно, очень важно поддержать тех, кто в этом нуждается, но, опять же, не обделив себя. А в другом месте Писания сказано о том, чтобы «ибо каждый понесет свое бремя». То есть и здесь как раз говорится о личной ответственности. Я не могу постоянно спасать другого человека. Я не спаситель, я не болею синдромом спасателя. Для этого есть Бог, для этого есть еще другие люди, для этого есть и сам человек, который тоже может о себе позаботиться.
1: Знаете, мне очень понравилась, Иван, ваша мысль в самом начале, когда вы сказали про то, что у нас у каждого есть своя ответственность. Да, и Бог нам не зря нас наделил разумом, дал нам разные мысли, да, разные у нас происходят процессы, которые помогают нам определиться в том, в чем мы действительно можем быть полезны, в чем мы можем помочь, а что мы должны, наверное, предоставить что-то Богу, что-то действительно, наверное, предоставить нашим близким и родным в решении каких-то вопросов. Да, и это, наверное, тоже будет действительно, как вы и сказали, да, предоставлением вот этой вот любви к нашим ближним и к Христу, потому что если действительно мы заканчиваемся, то, соответственно, и заканчивается любовь на этом, да, потому что в конечном итоге либо у нас умрет личность, либо умрем мы. Поэтому, да, будем соблюдать баланс. Благодарю вас за этот важный и интересный разговор.
0: Спасибо, очень интересная беседа.
1: Дорогие друзья, любить по-христиански – это не значит стирать себя в ноль и говорить «да» всегда и всем. Настоящая любовь умеет и сострадать, и говорить правду, а также ставить границы так, чтобы сохранить и себя, и ближнего от разрушения. Пусть Господь дарует мудрости в данном вопросе.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку.

0: человеку Богом, но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами в течение всего этого времени отправимся в путешествие по лабиринтам истории, пытаясь проследить путь, которым истина в течение последних 2000 лет прошла. Мы начнем от начала и будем шаг за шагом идти, пытаясь улавливать те пути, те тупики, с которыми сталкивалась истина, те дороги, которыми она шла на протяжении истории. Известный поэт Данте Алигьери в своей «Божественной комедии» однажды сказал интересные слова. «Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу». Мы начинаем наш путь, и иногда нам кажется, что мы к определенному времени, к годам 20-25, приходим к определенному осознанию того, кто мы есть, откуда и куда идем, зачем. Но вдруг, когда жизненный путь идет чуть-чуть дальше, когда шаг за шагом мы обретаем определенный опыт, мы вдруг оказываемся в определенном сумрачном лесу, где все те ориентиры, которые прежде нас вели, которыми мы руководствовались в нашем жизненном пути, вдруг исчезают. И мы дезориентируемся, мы теряемся, как в тумане, не видя даже на шаг дальше. И вот Данте Алигьери описывает вот как раз-таки такое состояние человека, который, пройдя половину своей жизни, оказывается в каком-то лесу, где он не понимает, он заблудился. И в нашей жизни, я думаю, что в жизни каждого человека происходит нечто подобное. В определенный момент жизни мы задаемся вопросами, собственно, кто мы? Кто я такой? Ради чего я здесь живу? Что я могу оставить после себя? И вот эти вопросы о смысле жизни, о предназначении, о том, для чего, как, куда и откуда, они дезориентируют человека. И мы пытаемся найти на них ответы. Еще будучи маленьким, достаточно маленьким, мы с дедушкой и бабушкой каждый год ходили убирать кладбище. Как это принято перед большими религиозными праздниками. Убирали могилы родственников. И вдруг тогда, еще не совсем осознавая того, что происходит во мне, внутри меня, в этом детском разуме, мы убирали могилу, и рядом была могила, которая была заросшая. Там был кустарник, там были ветки. Более того, все люди даже вот рядом с этой могилой устроили на этом кладбище определенную свалку. Ее никто никогда не убирал. И тогда я, пытаясь понять, почему так, у дедушки спрашивал, и он рассказывал историю, что, видимо, у этого человека никого уже нету. Он рассказывал историю о том, как однажды какая-то пожилая старушка убирала эту могилку, но больше она не приезжала. Этот человек жил, но уже почти никто ничего о нем не знал. Кто он, чем жил, для чего жил. Память о нем, она заросла, подобно тому, как заросла эта могила. Когда мы с вами задаем вот эти вопросы, вопросы о смысле жизни, о предназначении, о ее направленности, мы пытаемся понять, вот зачем?

Ну, собственно, я тут живу. Зачем я пришел в этот мир? Ну, какое-то количество времени пройдет моя жизнь. Что она? Прах, туман, дуновение. И что дальше? Я был никем, был нигде. И уйду в никуда, и останусь никем. И память, она развеется. И уже никто не будет помнить о том, зачем я, что я делал. Эти вопросы жизни так или иначе однажды просыпаются в нашем мозгу, в нашем уме, чтобы привести нас к очень важным ответам. К ответам, которые помогут нам найти тот смысл жизни, который, казалось, был у нас когда-то, но исчез, рассеялся. Где можно найти эти ответы? Для меня они впервые прозвучали в то время, когда я познакомился с Библией. Я тоже далеко не все сразу понимал. Моя бабушка рассказывала страшные вещи. Тогда они мне казались страшными. Но лишь потом я понимал, что на самом деле это была лишь определенная интерпретация, толкование, но не сама суть вещей. Бабушка рассказывала в детстве о фамильной Библии моего прапрадеда. Он был приходским священником в небольшом районном городке. И вот когда в 1917 году к власти пришли новые люди, пришли большевики, прапрадеда, ее деда, объявили предателем. Он, испугавшись, пошел, взял свою большую Библию, которая была единственная на том районе, и закопал ее в неизвестном месте. И когда я спрашивал, почему все так произошло, собственно, почему надо было прятать, закапывать, уносить? Я ведь ничего тогда не понимал. Это тоже был определенный еще детский, может, подростковый ум. И бабушка говорила, хотя тоже этой Библии не видела, родилась она уже гораздо позже, 17-го года, в 20-х. Она рассказывала, что Библия особая книга. И говорила, там все-все-все про тебя написано. И мне всегда так хотелось увидеть эту книгу, взять ее книгу. Я представлял, что там написана моя фамилия, мое имя, написана дата рождения. Более того, особый интерес для меня представлял вот то будущее, которое там тоже должно было записано. Ведь она говорила, там все-все-все про тебя записано. И мне хотелось взять эту книгу, найти там свою фамилию и прочитать, а что же там обо мне написано. И уже время спустя, когда я познакомился с Библией, когда я впервые начал ее листать, когда она попала в мои руки, я увидел Левит, Экклесиаст, Полипоменон. Я листал в попытке найти хоть что-то о себе, но там ничего не было. Там были истории о людях, которых я не знаю, о народах, которые, может быть, и имеют ко мне какое-то отношение, но если имеют, то самое-самое отдаленное. Там ничего обо мне не было. И лишь читая книгу, со временем я начал понимать слова бабушки, что там, оказывается, все обо мне написано. Гораздо раньше, чем я появился на этот свет. И гораздо позже, чем я уйду отсюда. Там все-все обо мне написано. И известный богослов Дитрих Бонхёфер, человек, который стал жертвой нацистского режима, он однажды написал такие удивительные слова, что Библия – это та книга, в которой мы, я, вы, каждый из нас обретает свою историю, настоящую историю о том, кто мы, откуда и куда держим путь, и зачем нам его проходить? Там все о нас, о вас, о каждом записано. И именно вслед за этой книгой, в течение этих передач, этих наших встреч, мы пойдем, чтобы попытаться найти ответы, узнать этот путь, откуда мы идем, почему мы здесь и для чего, и куда движемся. В
Новом Завете.

Завете, в книге «Послание к евреям» записаны такие слова о Библии. Это не книга для археологов или историков. Это книга для нас с вами. «Послание к евреям», 4 глава, 12 текст. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». В какой-то момент у вас может проснуться жажда понять себя, и обязательно проснется. Вы можете увлечься поиском своей национальной идентичности, попытаться понять свои национальные корни. Когда я это пытался сделать, то дальше прапрадедов мне не удалось докопаться. У вас могут проснуться жажда и интерес к истории вашей страны, вашей семьи, вашего рода. Вы можете попытаться это найти, но не думаю, что уж очень далеко вам удастся добраться. И только Библия может рассказать о вас все от самой первой минуты жизни этого мира до самого последнего часа. Абсолютно все. Только в Библии есть вот эта вот перспектива человеческой жизни, моей и вашей, каждого из нас. Только в Священном Писании. Если вы откроете Библию, то в содержании Нового Завета вы увидите, что там находятся четыре Евангелия. Эти Евангелия там оказались не случайно. И четыре их тоже не случайно. И вот чтобы понять путь, которым мы идем, они очень необходимы. Но мы увидим на протяжении наших встреч, что кто-то пытается запутать нас. Кто-то пытается, старательно пытается, стремится, неудержимо, чтобы мы не нашли этого пути. Или, по крайней мере, чтобы мы сбились, пошли не туда. Так вот, когда мы открываем Новый Завет, там находятся четыре Евангелия. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и Иоанна. Эти Евангелия мы называем по обыкновению нашему каноническими Евангелиями, поскольку они вошли в Библию, в канон Нового Завета. Однако уже начиная со второго века нашей эры, христианский мир шаг за шагом наводняется массами других Евангелий, о которых, быть может, вы даже никогда не слышали и, вероятнее всего, даже не читали. Появляется Евангелие от Фомы, Евангелие от Никодима, Евангелие от Филиппа, Евангелие от Марии, Евангелие от Гамалиила, Евангелие от египтян, Евангелие от Назареев, от Эбионитов. Появляется масса Евангелий о детстве Иисуса Христа. С какой целью они появляются и приходят в мир? Если, скажем, вам когда-нибудь доведется читать сказания Фомы, израильского философа, о детстве Иисуса Христа, то вы увидите, как он описывает детство Иисуса Христа. И пишет очень странные вещи. Например, как-то Христос в субботу сидел в песочнице и из глины лепил птичек. Потом брал этих вылепленных птичек, дул на них, и они становились живыми. В этом же Евангелии детства Иисуса Христа описывается, как однажды мальчик бежал и случайно толкнул Иисуса. Иисус встал, разозлился. Этот мальчик упал замертво. Или рассказывается история о том, как один учитель, школьный учитель, рассердил Иисуса и тоже замертво упал, бездыханный. Или, скажем, быть может, вы слышали о Евангелии от Иуды. Там есть интересная история, которая переворачивает мир Библии наоборот. Если в библейском мире в Евангелии от Иоанна об Иуде говорится, что он вор, то в Евангелии от Иуды Иуда представлен, Иуда Искариот представлен самым лучшим учеником Иисуса. Он один понимает замыслы Христа. Христу нужен кто-то, кто бы его предал, и этим учеником эту миссию, тяжелую миссию, бремя предательства берет на себя Иуда. А Христос, будучи распят, там описывается, на самом деле не был распят, там был распят некто другой, Симон Кириньянин, а он стоял у креста и смеялся. В Библии есть четыре Евангелия, но одновременно в христианском мире появляется масса других Евангелий, да и посланий, откровений, которым приписываются Христос.

определенный авторитет, потому что якобы за их текстом стоят авторитетные апостолы или люди, знавшие Иисуса. Зачем они появляются? И вот одновременно есть два мира. Один мир, казалось бы, мир Библии ведет, Евангелие 4. А другой мир – это мир, как мы называем сегодня, апокрифов или неканонический Евангелий. Он идет куда-то в другую сторону. Зачем было это писать? Кому это понадобилось? С какой целью? Может, они хотели посмеяться над христианством? Представить его в виде глупого суеверия? А может быть, они хотели создать христианство вверх тормашками? Наоборот, другое. Случайно они это делали или намеренно? Сложно ответить. В каждом отдельном случае нужно рассматривать отдельно, но одно понятно. Они уводят человека не туда. Они уводят его от того пути, который Библия предлагает ему. Они дают ему ложные ответы на вопросы о том, кто он есть, куда он идет, для чего, как он должен пройти этот путь. Они обманывают человека. Того, кто хочет разобраться. Того, кто, оказавшись в сумрачном лесу, хочет понять, где выход, куда идти и куда он придет. Чтобы разобраться лучше в том, что происходит, я предлагаю вам открыть еще одну книгу Библии, книгу Откровения, и прочитать 12 главу, 7 текст. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Когда вы слышите слово «война», скорее всего, в вашем воображении рисуется нечто, что связано с боевыми действиями, с боевой техникой, пулеметами, автоматами, танками, самолетами. Но я думаю, что это несколько не совсем точное понимание того, о чем говорит книга Откровения. В древнегреческом, вы знакомы с этим словом, в древнегреческом слово «война» звучит «полемос». И оно может переводиться двояко. С одной стороны, оно обозначает военные действия, баталии, сражения, битвы. Но у него есть и другое значение, переносное, фигуральное. Ссора, полемика, спор, распря. Так вот, когда мы говорим о том, что произошло на небе, то как раз-таки лучше понимать слово «война» как некоторое разногласие. Некоторую ссору и вражду. Это хорошо передается русским словом «брань». Есть брань на поле битвы, и есть нецензурная брань. Так вот, чтобы передать вполне смысл греческого слова, стоит сказать, на небе произошла брань. Были слова Божьи, и были слова другого. Того, кто в Библии назван лжецом и отцом лжи. Того, кто с самого начала спрашивает, а подлинно ли сказал Бог? Может, он ошибся, запамятовал или обманул вас? Так вот, все, что происходит, хорошо рассматривать вот в контексте этой борьбы. И сами Евангелия, сама Библия, когда они входят в этот мир, когда они только пишутся, первые книги, в особенности Нового Завета, то одновременно с этими книгами появляются другие книги. Они тоже называются Евангелиями, Деяниями, Посланиями. За ними стоят якобы авторитетные люди с авторитетными именами, хорошо знакомые в христианском кругу. Но они говорят совершенно другое. Совершенно другое. Это война на уровне слов. Это война, которая происходит здесь. У меня, у каждого из вас, когда мы ищем смысл, когда мы ищем ответы на вопросы, которые мучают меня, вас, нас, наше сердце, наш разум. Именно поэтому у нас есть два источника, которые разделяются, конечно же, гораздо большее количество. Источник слов от Бога и источник слов от лукавого, того, кого Библия называет дьяволом и сатаною. Очень простая иллюстрация, чтобы

Вы лучше поняли. Вы наверняка слышали такое слово «дезинформация». Вообще, дезинформацию очень удачно применяли люди во время ведения войн, тактических войн. Вторая мировая война. Гитлер собирается покорить мир. Почему люди не готовятся? Во Франции ожидали, что Гитлер нападет, что начнется война с нацистским режимом. Но 38 раз разведслужбы доносили определенную информацию о нападении. 38 раз он не нападал. Информация оказывалась ложной. И когда в Париже всех заговорили о 39-м, то, конечно же, никто не поверил. Собственно, это разумно. И 39-й раз Гитлер напал. Ситуация была и похожа в Советском Союзе. В течение последнего года, до начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, разведслужбы донесли около 120 сообщений о готовящемся нападении. Однако генералиссимус, генсек Иосиф Сталин не спешил реагировать, да, собственно, и не верил в это. И однажды, когда он вызвал начальника разведслужбы Голикова и спросил, что он думает, тот сказал: дезинформация. Гитлер пока не собирается нападать. В лучшем случае он нападет. Это дезинформация, которая распространяется агентурой Англии. Или, быть может, даже самим нацистским режимом. Но он не собирается нападать. И когда звоночки о нападении стали поступать все чаще и чаще, когда стали сообщаться более конкретные даты, в частности, Рихард Зорге сообщал, что война должна начаться вот в июне. Харро Шульце Бойзен 16 июня сообщал точную дату войны. И когда Сталину докладывали об этом донесении, последнем донесении с точной датой начала войны, он сказал такие слова, которые не могу повторить. Там нужно звук «пи» ставить, потому что он выругался. Он не верил. Он попался на крючок дезинформации и пошел ложным путем, не туда. И поэтому, когда мы сталкиваемся с Библией, когда мы пытаемся найти ответы на столь насущные, важные вопросы о том, кто мы, куда нам идти, о том, какова наша история, где ее начало, где ее конец, нам очень важно опираться на верный источник, достоверный, правильный, правдивый источник. Не обмануться. Поэтому так важно. И поэтому такая борьба развернулась вокруг Слова Божия, вокруг Евангелий и всех писаний святых пророков, апостолов. Когда-то, еще на заре христианской эры, в первых веках, известный епископ Кирилл Иерусалимский написал такие слова: «Заблуждение многопревратно, у истины же единственный облик». И позже, уже человек не совсем связанный с христианством, хотя его родители, его мама была дочерью пастор Жан-Жак Руссо, французский мыслитель, родившийся в Швейцарии, в протестантской Швейцарии, позже тоже говорил подобные слова, слова, подобные тому, что однажды сказал Кирилл Иерусалимский. Он говорил: ложь имеет бесконечное число комбинаций, тогда как правда бывает только одна. Именно эту правду нам нужно с вами отыскать. Именно ее нужно понять, прислушаться, жить по ней, следовать вслед за ней, откликаться на ее зов. И эта правда, эта истина о нас, о мне, о вас, о каждом записана в Священном Писании, в Ветхом и Новом Заветах, в Слове Божьем. Там рассказывается, кто мы и откуда идем. Зачем нам

идти? К чему мы придем? Надо ли это? Хотя жизнь может сделать так, что мы будем стерты из памяти, памяти этого мира. Люди, которые нас знали, которые помнили, нас забудут с течением времени, с течением жизни, тоже уйдут вперед.

Но нам нужно, нам очень важно знать, нужно знать, непременно нужно знать, что путь, которым мы идем, правильный путь. Что этот путь имеет смысл. Им нужно идти. Нам очень важно не попасть на этот крючок дезинформации, который уводит нас в другую сторону. Если вы когда-нибудь ходили в лес, то вы можете себе представить далеко, да еще без компаса, да еще не в знакомой. Вы можете себе представить чувство, которое испытывает заблудившийся человек. Он растерян, подавлен. Его сердце учащенно бьется, ладони потеют. Он не знает, куда податься. В жизни человеческой бывает подобное. Жизнь, пройдя до середины лет, мы можем дезориентироваться, потерять путь, которым мы шли. Нам казалось, мы знаем цели, дорогу, назначение. И вдруг какой-то момент, оказывается, не знаем. И все, что мы знали до сего дня, оно становится смешным, ненастоящим, обманчивым, чуждым. Куда идти? Как не обмануться? Как найти этот путь? Как понять эту историю? В течение всего этого времени мы будем с вами пытаться разобраться, нащупать ответы для того, чтобы обрести этот смысл, понять путь. И далее мы увидим, уже в следующих наших встречах, мы увидим, какая огромная борьба развернулась вокруг Библии, Слова Божьего. Как некто все время пытается на протяжении всей истории увести нас не туда, сбить, представить нечто, что выглядело бы как правда, как истина, но таковым на самом деле не было. Мы увидим эту великую борьбу и попытаемся с вами понять, разобраться, нащупать ориентиры, чтобы идти и не сбиваться, идти этим путем. И вы найдете многие ответы, не сразу, потому что и вопросы тоже должны созреть, прежде чем мы найдем ответы. И с помощью Божьей мы обязательно доберемся до сути и смысла.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
1: К сожалению, некоторые люди так научены, что существуют такие грехи, которые Бог не может простить, даже если человек в них кается. Давайте сегодня рассуждать на эту тему. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь с огромной радостью приветствуем у нас Александра. Александр, спасибо. Спасибо большое за продолжение темы, за вот новый разворот, что ли, как мы рассматриваем Священное Писание. Вот, Лена, ты как считаешь из твоего духовного опыта? Потому что одно дело, что нам кто-то говорит – что нам рассказывали наши бабушки, может быть, прабабушки в свое время. А другое дело то, что мы считаем из Священного Писания. Вот ты как считаешь, есть ли такие грехи, в которых человек кается, а Бог не может их простить? Вот они таковы, эти грехи, особенные.
2: Ну, мы с вами уже на протяжении стольких программ говорили, что Господь сделал все для того, чтобы прощать грехи нам и чтобы избавлять нас от этих грехов. Поэтому, когда я не читала Священного Писания, то я думала, что много чего он не прощает. А сейчас, вот читая и тем более понимая, что Бог есть любовь, но есть это, когда мы отвергаем Его, тогда мы просто сами себе делаем заложниками своих грехов, да? А когда мы идем к Богу, то Бог бежит к нам навстречу.
3: Вопрос стоит так. Поэтому... Что же такое нужно натворить, да? Чтобы Бог не смог вас простить?
2: Да. Поэтому Бог сделал все для того, чтобы нас простить.
3: Да.
2: Со своей стороны Он сделал все.
3: Ну, есть ли такой грех? Что нам говорит Священное Писание? Называется ли он?
2: Да, есть.
3: Есть такой грех, да? То есть слова самого Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 12 глава, 31 стих. «Посему говорю вам, всякий грех и хува простятся человеку». Вот смотри, всякий грех простится, да?
1: Бог всякий грех.
3: Всякий грех может простить. А вот хува на духа не простится человеку.
1: Ну вот давайте разбираться в том, что такое хула на духа.
3: Да.
1: Потому что, я даже не знаю, относится ли это к греху. Вот он сказал, всякий грех простится, а хула на духа не простится.
3: Да.
1: Что такое хула на духа?
3: Вот давайте разбираться. Смотрите, он продолжает свою речь. Да? Если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть на Него. Да?
1: На Христа.
3: На Христа, то ему простится.
1: То есть плохое, видимо, слово.
3: Да, да, скажешь, да, да, да, да. То есть, смотрите, видите как. А если кто скажет на Духа Святого, не простится ему. Ни в сём веке, ни... то есть никогда.
1: Если кто-то что-то плохое
3: вот,
1: скажет,
3: да, вот что такое хула на Святого Духа. Угу. Ну, давайте.
1: Хула на Святого Духа – это известное такое вот словосочетание,
3: ну, да,
1: да?
3: Кто-то когда-то слышал, да, что такое есть хула на Святого Духа, как-то. А давайте разбираться, что это такое на самом деле может быть и почему не может быть прощено. Вот кто такой Святой Дух у нас?
2: Бог.
3: Бог. То есть, другими словами, хула на Святого Духа может быть названа богохульством. Правильно?
1: Хулы на Бога.
3: Хулы на Бога, да. То есть, ну, а Бог, Он вообще един. То есть, понимаете, давайте с вами посмотрим сейчас, как у нас вообще описывается богохульство во времена самого Иисуса Христа. Вот Он же говорит, да? Давайте посмотрим. Дело в том, что вы знаете, что самого Христа тоже обвиняли в богохульстве. Да? То что же это такое? Как это на самом деле понимается? Когда-то Иисус сказал вот Иоанна от 10 глава, 30 и 33 стихи. Когда-то Он говорит так: «Я и Отец
2: одно».
3: То есть что это такое вообще? Что Он говорит?
2: Единство.
3: Единое. Это «я одно», да, «я и Отец одно». То есть мы это одинаковые, да, смотрите. И вообще одно, то есть мы едины. То есть тут опять иудеи схватили камнем, чтобы побить Его, опять хватили, да? То есть имели они право это сделать по закону Моисея? Если кто будет хулить имя Божие, то что нужно сделать? Побить.

0: всего.
1: Камнями.
0: Да, это закон Моисея, на самом деле, все правильно. То есть, с одной стороны, они правильно сделали, но с другой-то стороны, Иисус действительно Бог. Понимаете, Иисус отвечал: много добрых дел показал я вам от Отца моего, за какой из них хотите побить меня камнями? Иудеи сказали ему: не за доброе дело хотим тебя побить камнями, а за что?
1: За богохульство.
0: За богохульство твое, за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным
1: Богу.
0: Богу.
1: Делаешь себя Богом.
0: В чем же богохульство? Ты человек и делаешь себя Богом. То что такое хула на Бога? Это когда человек
1: встает на место Бога.
0: Вот.
2: Делает себя равным Богу.
0: Да, то есть встает.
2: Ну вот мне почему-то кажется, что мало или нет таких людей, которые говорят: ну вот дьявол так сделал, я встану на место Бога, я хочу быть на месте Всевышнего. А среди людей, живущих на земле, ну разве кто-то говорит: я хочу встать на место Бога?
0: Ну вот давайте разбираться.
1: А мы, Юля, делаем ведь как? Когда мы считаем, что мы вправе решать, как правильно и как неправильно. То есть мы уже ставим себя богами. Если Господь сказал, что есть его закон, да, по которому живут все, да, и должны жить все, а мы говорим: нет, мы будем жить по-другому. То есть мы сами для себя боги.
0: Угу. Ну, давайте библейский материал еще соберем. Угу. Да? Угу. Смотрите, другой случай. Иисус исцеляет расслабленного. Да?
2: Смотрите, то есть парализованного.
0: Парализованного, да, человека, которому внесли через крышу. Такой знакомый эпизод. Да? И он, видя веру их, вот Евангелие от Луки, 5 глава, 20-21 стихи. Иисус видит веру тех людей, которые принесли этого человека. Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это? Кто это такой, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Что такое еще богохульство? Это первое, когда человек пытается себя поставить на один уровень с Богом. А второе, это что? Когда он пытается делать то, что может делать только Бог. Да?
2: То есть Бог может сказать: прощаются тебе грехи.
0: Да.
2: А человек не может.
0: А человек не может прощать греха. Почему? Почему?
2: Ну, потому что он не Бог.
0: Да, когда человек делает себя равным Богом, это и есть богохульство. Вот. Елена Валентиновна правильно говорит, что когда человек пытается понять, вернее, делать свою альтернативу добра Богу, альтернативу закона, закону Божьему.
2: Альтернативу Божьим стандартам?
0: Вот, да, хорошее выражение. Стандартам Божьим. Ставит свои стандарты. Ну, кем же он тогда себя делает? Так и хочется сказать: сотворите, пожалуйста, свою вселенную
2: и
0: давайте,
2: да,
0: там свой закон. Да. Но кто у нас творец вселенной?
2: Единственный Бог.
0: Только Бог. Вот почему он закон. Вот почему его закон свят и совершенен. А еще закон – это отражение его характера.
1: Да, его любви.
0: Любви, да. То есть он сотворил с любовью все. И нас сотворил, и относится к нам так. Вот, и мы должны так действовать. Это по закону, да. Вот, это, ибо это и есть исполнение закона. Если мы будем любить друг друга, да, любовь и есть
2: исполнение
0: закона, да, потому что любовь не мыслит ближнему
2: зла.
0: Вот вам, пожалуйста, вселенская альтернатива. Падший ангел. Люцифер, да, свет несущий. С латинского. Что тут написано? Как упал ты с неба, денется, да, сын зари. Вот в Вульгате есть такая латинская Библия, там как раз написано вот Люцифер.
2: Вместо сын зари, да?
0: Вместо сын зари. То есть вместо денется сын зари. Mm-hmm. Люцифер. Хилель бен Шахар в оригинале написано. То есть сын зари. Сын вот разбился о землю, попиравший народы. А что он говорил в сердце своем? Смотрите. Mm-hmm. А говорил где?
2: Сердце свое.
0: К чему ты стремился? Mm-hmm. Он не показывал это всем ангелам. Не говорил, что я хочу стать Богом. А что он хотел? Зайду на небо выше звезд Божьих. Кто такие звезды Божьи? Ангелы. Да? Вознесу престол мой и сяду на горе в собрании, в сонме богов. То есть, а в оригинале написано на горе собрания. То есть это где? Это вот гора Мария, да? Могла быть там, где вот находится храм Божий, где на

0: на своем престоле, на херувимах восседает кто?
1: Бог.
0: Бог восседает, Господь восседает на херувимах, да трясется земля. Хочу стать одним из богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобным кому?
1: Всевышнему.
0: Вот самое яркое богохульство. Хочу быть богом, сказал Люцифер. А проблема его в чем? Какой итог?
1: Упал на землю.
0: Упал, гибель. Все, погибель. Он погиб.
1: Ну, то есть как вот это понять? Это очень трудно понять. Но все-таки как можно хотеть быть Богом, если вот как вы сейчас сказали, Александр, ну ты Бог, ну так сотвори свою вселенную. Ну ты не можешь.
0: Я могу догадываться о его размышлениях. Дело в том, что он знал Отца, Бога Отца, и знал, насколько сильна его любовь. Я вот уверен, что он верил в свое, ну вот верил, что
1: прощение будет.
0: Это он позволит.
1: А, это совершить. Да.
0: Потому что у него было страстное стремление. Он очень хотел. Что же о нем написано? Ты печать совершенства, полнота мудрости. Помните, у Иезекииля мы с вами изучали. Вот. И он думал, ну если я печать совершенства, ну почему я не могу? Если я полнота мудрости, почему я не могу? Херувим осеняющий, да? Я тебя помазал на то, чтобы ты был у престола Божьего.
1: И... Почему я не могу быть равным Богу?
0: Почему? Разве я плохого хочу?
1: Ангелы
0: Божьи слушают, вот... повинуются, да, ну что еще? И он начал завидовать Христу, который мог воссесть на десную Отца, который был равным ему, который был не сотворен. Но Иезекииля написано, что, вы знаете, у него даже камни были подобные, как первосвященник, подобные, да, то есть у него были камни, но одного ряда не хватало, и в одном ряду камни перепутаны немножко. То есть, понимаете,
1: он это был настолько... Иезекииля так написано?
0: Да, Иезекииля так написано, да. И все было сотворено, приготовлено, все одежды твои, вот эти камушки, в день сотворения твоего. То есть о чем здесь Бог говорит ему?
1: Что он творит? Что он творение.
0: Высочайшее положение во Вселенной, высочайшее положение пред ангелом. Это самое высокопоставленное существо, которое когда-либо было сотворено Богом. Но оно не было Богом, но попыталось занять его место. Скажите, пожалуйста, а что такое человек сегодня на нашей земле, который по ней еле передвигается, у которого болят ноги, руки, а в сердце своем, в разуме своем, посмотрите, он хочет того же, сяду на горе, он хочет быть Богом, он поднимается своей гордости выше небес.
1: Мне кажется, это все от страха. То есть, когда человек одинок, когда он не чувствует Божью защиту, то он пытается сам себя защитить
2: своими силами.
1: Вот. И вот оно и происходит такое, нет предела. Вот, пока с Богом не соединишься, то нет предела твоему страху и нет предела вот, защите, которую ты выстраиваешь для себя.
0: Это один из вариантов. Да? То есть, когда ты сам себе становишься опять Богом и решаешь, как тебе правильно поступать. Угу. Вот. То есть, что такое идолопоклонство? Это когда какой-то идол занимает
1: истукан.
0: Истукан, да, занимает место Бога. Он может не только занимать его и быть в каком-то капище, в которое приходят, там приносят жертвы и так далее, а он может находиться в разуме. Место Бога кто-то занимает. Угу. А если другой Бог, да, то есть это идолопоклонство, а если это как какое-то увлечение и зависимость, а если это собственное мнение. Вы понимаете? А у меня есть, я хочу, сказал Люцифер. А я хочу. Понимаете? А есть закон Божий. То что мы должны выбрать?
1: Ну, закон Божий.
0: Бог, что заповедь блага, что это все для нас, что Бог благ нам. Вот и все.
1: Может для нас идолом стать, вот вы сказали, увлечение, а может для нас идолом стать любовь к кому-то?
0: Может, тогда этот человек вытеснит место Бога. Помните, Христос сказал, кто вас любит больше?
1: Ближних своих.
0: Тот недостоин меня, или тот не может быть моим учеником. Ну что нужно сделать? Отвергни вообще самого себя и всю свою жизнь, возьми свой крест и что?
1: Следуй за мной. И ведь самое главное, что только это и принесет счастье. То есть сделайте идолам все, что угодно. Деньги, положение, ну или людей каких-то, и вы будете несчастны. Я думаю, все, кто это пробовали, а мы все это пробуем, мы несчастны от этого, нам все время не хватает. А

0: Когда вот Бог на своем месте в нашей жизни, тогда Он освещает все наши привязанности, все наши действия, что ли. Вот только тогда мы и становимся по-настоящему счастливыми. Только Он может нас сделать счастливыми.
1: Да, и давайте ответим на тот вопрос, почему этот грех не может быть прощен.
0: То есть грех богохульства.
1: Да, хула на Святого Духа конкретно. Да. Почему не может быть прощен? Когда человек встает на место Святого Духа, не пускает его в сердце, говорит, отойди от меня, я знаю, как лучше. Не слушает его обличения, а выбирает сам для себя свой жизненный путь. Таким образом, он не может посмотреть на себя глазами Бога, он не может раскаяться. А раскаяние – это первое условие начала движения ко Христу. Раскаяние. Как вы можете принести грех Богу, чтобы Он снял его с вас и простил, если вы не имеете раскаяния? Святой Дух ведет нас ко Христу, Святой Дух ведет нас к Голгофе, Святой Дух обличает нас, что мы являемся грешниками. Святой Дух показывает нам место во Вселенной, кто такие мы, кто такой Бог, как Он нас любит, и что у нас есть Спаситель, что у нас есть Ходатай, что у нас есть Вечность. Если мы все это не примем, конечно же, мы не придем ко Христу. Понимаете? Мы не придем во святилище, мы не придем к северной стороне жертвенника, мы не возложим на него свой грех. А священник, воскресший Христос, не примет его у нас и не очистит нас, не изменит нас.
0: Потому что мы ему его не отдали.
1: Да, потому что мы не слушаем голос Святого Духа, который нас ведет ко Христу, который обличает нас. И для нас вот весь план спасения пресекается на самом первичном этапе. Мы его просто отвергаем.
2: Не принимаем.
1: Да.
0: А вот важно, Александр, вот именно, ведь вот мы о святилище говорим, и весь наш цикл встреч о святилище. Вот важно ли человеку обязательно вот представлять себе, что вот Христос сейчас с Богом на его престоле, в небесном святилище, что вот он сейчас вот ходатайствует, что вот сейчас он работает в моем сердце Духом Своим Святым. Обязательно ли в своем разуме обращаться к небесному святилищу?
1: Ну, это для нас, это видение Иоанна опять, это то, что описывается в Священном Писании. Как на самом деле это все происходит, мы не знаем. Для нас принцип его работы описывается, что Христос за нас ходатайствует, что он наш первосвященник, что он принимает наши грехи, исцеляет нас от каждого греха, что мы грешники, что мы должны опять возложить свой грех на Иисуса Христа, принять его спасение в нашей жизни. И нам дарован Святой Дух. Вот это мы должны знать. А как это происходит? Мы будем знать еще с вами всю вечность на самом деле.
2: Но я думаю, что если такое большое внимание уделено в Ветхом Завете, вот этому служению, прощению, то я думаю, что это важно.
1: Вот это настолько важно, что
2: недаром
1: апостол Павел постоянно опирается на это.
2: Да, Господь учил этому, и нам вот понимать истинное сейчас служение Христа в небесном святилище, Потому что вот этим нужно проникнуться, и тогда человек действительно готов раскаиваться во грехе, приходить ко Христу. А если мы этого не знаем, то мы или...
1: Приходить ко Христу.
2: Приходим не туда, куда надо, раскаиваться в своих грехах.
1: Слова апостола Петра. Посмотрите. Дух Святой ведет нас ко Христу. Вот если вы проповедуете Христа, смотрите, что написано. Если злословит вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий, почивает на вас, то есть Он на вас. А теми Он что делается?
3: Хулится.
1: Он хулится, отвергается. Вы понимаете? Это для тех, кто не принимает благовестие. А для нас, которые в Завете, что написано? Посмотрите, Ефесянам, 4 глава, 30 стих. «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». То есть в день искупления вам дается знак божественного присутствия и того, что вы освящены, что вы святые. Это у вас дар Святого Духа появляется,
0: То есть запечатление вот это именно дар Святого Духа.
1: Дар Святого Духа. То есть покайтесь и крестится каждый из вас и получите в дар Святого Духа.
0: Это запечатление.
1: Это запечатление. Не оскорбляйте. А что, смотрите, слово люпел греческое. Печалить, огорчать. То есть, когда мы читаем русский синодальный перевод, нам кажется, что мы можем его оскорбить. Он может быть оскорблен. значит, уязвлен как-то, да, а на самом

0: деле мы его что делаем?
1: Опечалим.
0: Печалим, огорчаем. Да. Вот посмотрите, как он к нам нежно относится. Mm-hmm. Он не раздражается на то, что на наш грех. Он не раздражается. Когда mm-hmm. вы приходите к врачу со своими болячками, врач разве раздражается? Когда он вам рекомендовал вот так правильно питаться, вот так нужно спать, вот такие таблетки нужно принимать, а через месяц вы к вам... Вы на каталке поступаете к этому же врачу, что он начинает это самое выходить из себя?
1: Ну, может.
0: Вы понимаете?
1: Человеческий врач может.
0: Бог печалится, Бог огорчается. Угу. Вот, поэтому апостол Павел нас просит, находящихся в завете, не огорчайте Бога, да, не огорчайте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления.
1: Угу. Печать Святого Духа, есть такой термин в Библии? Печать Святого Духа.
0: Запечатление. Да. Нет, есть такой печать Божия есть. Угу. Вот. Мы в краткости потом коснемся этого. Угу. Вот. А сегодня мы давайте примем для себя решение не огорчать Святого угу. Духа и получать спасение от Господа. И пусть у нас вырастет плод Его усилий в нашем сердце.
1: Спасибо большое, Александр. Дай нам, Господь, иметь плоды Святого Духа. Дай нам, Господь, не хулить Его, не пытаться вставать на место Бога в своей жизни или в жизни других людей. Дай нам, Господь, запечатление Божьей печати. Спасибо за то, что вы провели с нами это время. Ждем следующей встречи. До свидания.
0: До свидания.

0: «Освети мне каждого первенца между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они».
1: Первенец. Первородный мужского пола из людей и скота, который по закону посвящался на служение Господу. В отсутствие отца или в случае его смерти первородному сыну передавалось право духовно направлять семью, подобно священнику. Первенец в семье получал особое родительское благословение и двойную долю в наследстве. В 27 главе книги «Бытие» рассказывается о том, как Исав пренебрег своим первородством, уступив его за чечевичную похлебку своему младшему брату Иакову. Когда первенцы израильские оказались в числе тех, кто стал поклоняться золотому тельцу у подножия горы Синай, их положение изменилось. Функции священников стало выполнять колено Левия, сохранившее верность Богу. С этого момента всех первенцев, за исключением левитов, следовало выкупать, что символизировало необходимость божественной жертвы за грешного человека. В 4 главе книги «Исход» Бог называет весь Израиль своим первенцем. Как первенец Бога, Израиль обладал уникальной обязанностью – нести свет Бога и Его Слова всему миру, а также удивительными преимуществами благодаря Божьему присутствию среди верного Ему народа. В Новом Завете подчеркивается превосходство Христа над всеми, как первого воскресшего из мертвых. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Только он имеет законное право на творение, как на свое наследие. В 14 главе книги Откровения Иоанн видит 144 тысячи человек, которые стоят на горе Сионе вместе со Христом. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. На основании этого можно сделать вывод, что членам Церкви Христовой в Божьем творении принадлежат права и обязанности первенцев, и что эти первенцы, соединившись со Христом, великим первенцем, представляют собой подтверждение исполнения обетований для всего мира.
0: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его».

Так все-таки, суббота или воскресенье? Какой день святой? Что считать важнее? Какой день все-таки спасет? Или никакой не спасает? Если суббота святой день, тогда как правильно ее праздновать? Может быть, вообще ничего нельзя делать, даже дышать в этот день? Подождите, а ведь воскресенье Христос воскрес. Разве это не более достойный день, чем суббота, старая та древняя, устаревшая, ветхозаветняя суббота? Я думаю, друзья, очень много вопросов, подобных, как я сейчас привел в пример, сегодня вокруг нас ходит и находится в умах и в сознании многих людей. Приветствую вас, друзья, и хочу пригласить вместе пройти в библейское слово и попытаться разобраться, а кто же все-таки такие эти субботники? И что это такое вообще? Может, это оскорбление, когда тебя назовут субботником? А может, это комплимент, когда тебе скажут, что ты субботник? А что такое субботник? Наверное, это все-таки не то старое коммунистическое мероприятие, когда все выходили на добровольный, общеполезный труд во благо Родины, во благо города. И все это называлось хорошим, добрым словом «субботник». Конечно, когда мы начинаем открывать Библию, мы понимаем, что у слова «субботник» есть некая, наверное, предыстория. То есть в традиционном понимании субботник – это человек, который соблюдает субботу. Я бы даже так сказал, что, между прочим, так и сегодня называют, допустим, адвентистов среди баптистов, там, пятидесятников. У меня есть друзья, я сам слышал, я представился, говорю, субботники, да-да, я в курсе. Но как бы не совсем это, наверное, правильно так назвать, но это так, знаете, как говорят, среди народа. Но хочу сказать, что субботники – это немножко не совсем однородная масса, и мы сейчас разберемся, а можно ли сегодня, допустим, адвентиста седьмого дня назвать субботником, и что можно включить в понятие субботник. Между прочим, у Александра Владимировича Болотникова есть очень хорошая последняя свежая тема о субботниках, и он очень красиво представляет вопрос, почему субботники имели место быть гораздо раньше адвентистской церкви. Посмотрите его тему, я думаю, вам тоже это понравится, и вы во многих вопросах разберетесь. Более того, я бы хотел сказать или задать еще несколько вопросов. А кто такие субботники? Действительно ли это какая-то церковь, или это просто люди, любой человек, который соблюдает субботу? А может быть, это евреи? Или как, простите, не, это просто как цитирование, не с целью какого-то там, не дай Господь, как говорят, оскорбления, жидовствующие. И получается, что многие люди сегодня реально запутываются в этих понятиях, и когда слышат слово или термин, каждый вкладывает туда свое понятие, а в целом создается иллюзия картины, что все все понимают. Но давайте еще, наверное, немножко посмотрим вглубь истории, потому что это не вчера появившийся термин, а термин, который пришел намного раньше. Я помню, как меня в школе тоже дразнили субботником. Был ли это для меня комплимент? Наверное, нет, потому что для меня это тоже был определенный такой стресс, когда я понимал, что это как-то вот тебя выделяет, и ты как белая ворона. Но еще давайте посмотрим в один вопрос. Дело в том, что, между прочим, Википедия дает интересное определение, что субботники или иудействующее движение, зародившееся среди русских в конце 18 века, последователи которого соблюдают субботу, совершают обрезание и другие предписания иудаизма. Большинство, осознавая себя иудеями, переселилось в Израиль. И в конце 18 века в России зародилось религиозное движение субботников, отличительным характером которого было как раз-таки соблюдение субботы. Но я бы хотел сейчас несколько слов сказать все-таки о примирение этих двух терминов. Ну, между прочим, давайте сейчас сначала текст библейский прочитаем, от которого мы тоже хорошо можем оттолкнуться.

столкнуться. Это Евангелие от Марка, 2 глава, 27 стих и 28 стих. Здесь приводится интересная история, когда фарисеи сказали Христу: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». 24 стих. «Смотри, что они делают, чего они должны делать в субботу». Он же сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сами бывшие с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Итак, как бы основной такой прямой новозаветний текст четко говорит, что суббота дана для человека. И естественно, я знаю очень много людей, которые толкуют этот текст совершенно иначе. Они говорят: вот именно он господин, и он ее взял и убрал. То есть он господин субботы, и плюс она для человека, а не человек для субботы. Поэтому, когда она мне понадобится, я ее возьму, я воспользуюсь этими услугами. Когда она мне не нужна, я не буду ее соблюдать. Но это ни в коем случае не предписание соблюдать субботу. Ну, давайте еще посмотрим, когда вообще появилась суббота. Конечно, мы понимаем, что первое упоминание нет, не исход 20 глава, как некоторые подумали сейчас, да, что это время написания заповедей Божьих, и когда Моисей получил на горе скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Хочу здесь сделать маленькую ремарку. Все, что Бог хотел важное увековечить, он всегда это либо говорил пророкам: запиши, напиши. В книге Откровения очень часто используется это выражение, например: «И услышал я громкий голос неба говорящий: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Господь, или Дух, они успокоились от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». То есть, когда Бог хочет что-то важное запечатлеть в памяти, он это записывает. Когда мы видим, что его перст, да, его рукой было написано на камне, конечно, это явно, что здесь что-то сверхъестественное. И вот он дает 10 Божьих заповедей для человека. Ни одна заповедь не является против человека, ни одна. В основном все проблемы, связанные с соблюдением заповедей Божьих, они сводились к следующему, что человек, ну какая ересь как бы прижилась, что человек спасется только тогда, когда безупречно соблюдет все заповеди. И когда вдруг наступал момент в христианских дискуссиях, что человек подтягивался к такому уровню, что он действительно соблюдал заповеди, он никого не убивал, не воровал, был честным, то потом, знаете, как бы идет еще глубже, говорят: но в мыслях-то ты грешишь, и человек вынужден, знаете, как бы полубеспомощно сказать: ну да, грешу. То есть ты же думал о плохом. Как написано, кто там на девицу посмотрел с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце. Вот, видишь, так что ты не можешь соблюсти закон. А раз ты не можешь соблюсти закон, то и не надо его соблюдать. Поэтому он не нужен. Ну и второй вопрос, очень важный отсюда, тоже вытекающий. Это проблема, связанная с правильностью соблюдения субботы. И поэтому вот эти жидовствующие, простите еще раз, да, за цитирование, как бы и люди, или иудействующие, давайте так скажем мягче, они почему вообще появились? Потому что кто соблюдал субботу? Евреи. То есть это было их неотъемлемой частью. Для них это были святые сутки с вечера до вечера, с пятницы захода солнца до субботы захода солнца. Это был день вообще абсолютно святой, никакого дела они не делали. И поэтому оно было ассоциация. Если ты представляешь еврея перед собой, то кто это? Это человек, который не кушает свинину и обязательно соблюдает субботу. Поэтому мы видим, что когда русские начали соблюдать правила, они видели Ветхий Завет, часть Библии, и они понимали, что это надо делать, и они начали принимать на себя обрезание. И вот тут получается, что как бы некий парадокс. Не евреев начали называть полуевреями, потому что евреем его назвать невозможно, даже несмотря на то, что он сделал обрезание, или потому что он соблюдает субботу, потому что он не кушает свинину, нечистую, там, мясо нечистых животных. То есть это не сделало его евреем. Так вот теперь вопрос, а может ли не еврей, и может быть подражающий еврею, быть спасенным? И второй вопрос по субботе, да, если человек соблюдает субботу, а вот вдруг, например, ага, воду вскипятить в субботу, это грех или нет?
То есть все человек делал, но воду вскипятил. Все, он нарушитель субботы, значит, Бог не принимает его послушания, следовательно, он не будет спасен. Хорошо, и вот так потихоньку.

Потихоньку-потихоньку у евреев появляется 613 правил, из которых 300, по-моему, там 50 чем-то запрещающих было и 200 чем-то было разрешающих. То есть больше было проговорено все-все-все детали жизни человека, когда он будет идти, жить, останавливаться, спать в дороге, если у него есть вода, нет воды. То есть как себя вести, чтобы не нарушить субботу. И отсюда мы... Некоторые даже, знаете, с улыбкой иногда саркастической, хотя это, скажем, Талмуд говорит об этом, Мишна, да, комментарий на вот Пятикнижье, они там все это скрупулезно расписывают. И я скажу, я бы не смеялся над этим, потому что у нас сегодня тоже люди спрашивают, скажите, пожалуйста, а телефон оплатить в субботу можно, грех это или нет, если я это делаю онлайн, там тык-тык-тык, три клика и все, плата ушла. Ну, тогда возникает вопрос, тогда я же могу и другое купить, например, там, ну, не знаю, диван купить, почему нет? Мне надо только, платежка пришла, я оплату сделал, я же не ходил, деньги не доставал. То есть, что считать делом? Вот это как бы важный вопрос. И поэтому всякий человек, который соблюдает субботу, или понимает, что суббота святой день, и он как бы начинает жить согласно этой заповеди. И вот тут возникают проблемы. Я теперь хочу вернуться в начало и спросить еще раз тот же самый вопрос. Когда впервые в Библии появляется суббота? Мы видим, что суббота появляется в неделе творения, в самой первой главе книги «Бытие», и написано: «Бог к седьмому дню совершил все дела, которые Он делал», то есть Он сотворил все-все-все светила, природу, животных, рыбок, птичек, всех-всех-всех, и человеком завершил, это была пятница. И суббота как будто был, знаете, день, ну, такой отделенный, он специальный получился день Богом, для того, чтобы человек уже вот все закончил, как будто к, знаете, как сегодня бы сказали, к дню рождения, там, ко дню города навели порядок, залатали ямы, высадили растения, ко дню победы. И вот здесь уже первое упоминание, что так совершил Бог все к седьмому дню. И вот интересно, во второй главе, второй стих четко написано: «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Таким образом, он что-то сделал, он не благословил шестой день, когда сотворил человека. То есть... Человек это звучит гордо. Вы помните, в советское время этот лозунг был очень так популярно раскручен. Но вместе с этим человек звучало, может, и гордо, но жили бедно. И поэтому мы не будем критиковать или расхваливать прошлое, скажем, наше историческое. Но обрати внимание вот на что. Человек действительно звучит гордо. Homo sapiens, человек думающий, как раз-таки речь идет о том, что он образ и подобие Божие. И Бог не сказал, что шестой день, когда я сотворил человека и сотворил ему невесту, да, жену, красавицу, весьма хорошо, и он не сказал, вот это самое главное, о, благословляю этот день, благословляю тебя, человек. Он написано, к седьмому дню все приготовил, и седьмой день бантик завязался, да, и он говорит, и почил Господь в седьмому дню, и в этот день ничего не делал, и такую потом дает заповедь, чтобы человек шесть дней работал, делал всякие дела свои, а седьмой суббота отдал Господу Богу своему. Итак, где мы это находим? Исход 20 глава, написано, изрек Бог все слова сии говоря. И пошли заповеди, и вот доходим до четвертой заповеди, и это то, что было записано перстом Божьим. Так написано в книге Второзакония, в четвертой главе, когда мы читаем здесь, как это все сотворялось, как это все было, вот, то здесь очень четко написано о том, как это происходило, что... Именно Господь дает эти постановления. И 10 глава, кстати, об этом то же самое говорит. 4 стих 10 главы. Конкретно, давайте прочитаем. Ну, вот из этой главы, это даже более интересно. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег. Я напишу на скрижалях». Заметьте, я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил и положил в, ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне». То есть, и

Моисей. Вообще, почему появляется книга Второзакония? Потому что закон разбивается, Божий, да, 10 заповедей, и Бог потом повторно его дает. Но хочу вас заверить, что эта книга это один эпизод. А здесь посвящается целая книга Пятикнижия этому. Почему так называется? Потому что, я думаю, это тоже сделано не случайно, зная, что в последнее время будет предпринята попытка полностью дисквалифицировать Божий закон. А суббота – это часть Божьего закона. Поэтому, когда человек вырывает из закона субботу, то это, в принципе, не очень умело сделать. Поэтому мы везде слышим, что закон Божий отменен. Но нет ни одного библейского текста, где было бы написано, что он отменен. Ни Богом, ни апостолами, ни пророками, ни Павлом, ни кем. Наоборот, он, например, в Коринфянам, 1 Коринфянам, 7 глава, он говорит, обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Но как-то же надо избавиться от этой ненавистной субботы. А когда начали от этого избавляться? Тогда, когда евреи предали Христа на смерть, и их стали ненавидеть, потому что была на то причина, и почему их ненавидели. А что связано было с евреями? Суббота, свинина, да, и поэтому потихонечку стали избавляться от этого. То есть это хронология такая, длинная хронология вопроса. Но если, например, посмотреть, все-таки давайте еще раз в Бытие 2 главу, что мы здесь читаем? Бытие 2.2. Первый стих, второй, третий. «Так совершены или закончены небо и земля, и все воинство их, и совершил или закончил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». То есть это праздник, это день рождения. Он делал до, а потом наступил праздник. Теперь, когда мы читаем четвертую заповедь, как мы уже сказали, что здесь в четвертой заповеди? Он говорит, помни день субботний. Мало того, что он написан на камне Божьим пальцем, да, или перстом, это чудо какое-то. То есть мы не умеем писать на камне пальцем, но он как-то выгравировал это сверхъестественное событие. Теперь он добавляет слово в Божьем законе «помни». То есть, чтобы мы не забывали ни в коем случае этот день. Помни что? Что день субботний, чтобы его святить. Вот заметьте, о чем важно. В этот день нужно что-то святить. А что нужно святить? Нужно святить память. И обратите внимание, какую. 6 дней работай, делай всякие дела твои. Бог заложил эту цикличность. Как только они меняли неделю. И во Франции, и в Англии. И 8-рабочая была неделя. И 10-дневная была неделя. Но никак не приживалось, везде КПД труда падало. 7-дневная неделя продолжает жить по сегодняшний день. И дальше он говорит, 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день 7-й суббота Господу Богу твоему. Вот это очень важно. Многие люди говорят, для меня любой день суббота, для тебя может быть хоть среда каждый день. Это нигде это не значится. Вопрос написано, этот день Господу. Когда Бог сотворил человека, то Он субботу дал человеку. А теперь от человека ожидается, что Он этот день отдаст Господу. То есть это очень интересная игра такая, знаете, понятиями в Библии, что это важно для обоих, потому что один это святое для Бога, а этот лучшее для человека. И оказывается, суббота нужна обоим. Почему? Потому что он дальше говорит, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо, землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. То есть 6 дней ты работай, а 7-й отдохни. И ключевой вопрос у всех людей, наверное, на земле, это вот эта фраза «не делай вон и никакого дела». И началось. А умываться можно в субботу? Ну, наверное, да. Хорошо. А за рулем? Я знаю сегодня очень много людей разных, скажем, которые очень хорошо воспитывают своих детей. Я очень уважительно отношусь к их родителям. Очень порядочные люди, трудолюбивые, много из них пчеловоды и так далее. Они в субботу машину не заводят, потому что, когда ты поворачиваешь ключ зажигания, там будет искра в двигателе, а написано, что нельзя зажигать огня в субботу. И таким образом получается, что они как бы не ездят, только ходят пешком. И их тоже, да, кто-то называет субботники, потому что для них суббота – это святой день. Я тоже, когда служил в армии, для меня суббота был святой день. И ребята спрашивали, и

старшина спрашивал, и другие, скажем, люди, да, как бы, почему тебе нельзя, и что тебе нельзя, и что можно, и что нельзя. И я говорил, никакой работы нельзя. И вот я помню вот эти моменты. Хорошо, ты можешь на КПП стать? Ладно, ты не можешь там убирать казарму, мыть там туалет и прочее, в наряде стоять ты не можешь, я понял. Но ты можешь на КПП сидеть, и когда будет кто-то заходить, там честь отдал, и ничего не делаешь, ты же просто сидишь. И вот тут как бы ключевой момент соблазна, да, а правда, я же сижу, а потом может то же самое сказать человек, ну, слушайте, ну, у меня там в магазинчик так непроходное место, чем мне суббота? Я просто сижу, люди зашли, там, ну, я им отпустил, там, пикнул, да и все, и что там, какая проблема? Понимаете, и вот тут Бог показывает принцип субботы. Отдели себя от всякой работы и сосредоточься на мне, потому что я для тебя приготовил субботу, я ее благословил и освятил, а ты теперь приготавливаешь себя для этого дня. Поэтому интересно, что это записано в заповеди и начинается со слова «помни». Ну, важно, знаете, если бы Бог хотел это отменять в какое-то время, а Он знает конец от начала, вряд ли бы Он добавил слово «помни». Теперь еще интересный вопрос, на который нам с вами нужно тоже найти ответ. Унизительно ли то, что человека могут назвать субботником? Я бы задал вопрос, а Христос был субботником или нет? Значит, всякий, кто соблюдает субботу, он субботник, еврей. Ну, это нация, это как бы, ну, нация, знаете, русские евреи, это нация. Но они тоже субботники, да, субботствующие. Есть баптисты субботствующие. То есть, субботу соблюдает очень много людей. Я не хочу сегодня занимать ваше время. Вы, если зайдете на досуге в интернет и посмотрите, сколько вообще людей соблюдает субботу, очень много. В разных конфессиях. Есть пятидесятники, соблюдающие субботу. Потому что суббота нигде не отменена в Библии. Нет текста, который бы это подтвердил. Нет косвенных даже свидетельств. Единственное, что находят, это вот эти косвенные вещи, что мы не можем соблюсти закон, а значит, мы его соблюдать не можем. Поэтому Христос говорит, ты смотри, что происходит. Когда суббота наступает, ты отвязываешь вола и ведешь его поить. Это грех или нет? Ну нет, как бы это нужда, он должен попить, он должен пастись. А работать на этих волах грех, а вот это уже грех. Поэтому оставь все заботы в субботу, сосредоточься на Боге. Ты очень много узнаешь о Боге. Почему люди сегодня не могут познать Бога? Потому что, как есть такое понятие, много шума. Телефон отвлекает, телевизор смотрит, человек не может сосредоточиться. А Бог – это самое важное, что есть у нас и для нас. Поэтому давайте ответим на несколько вопросов. Первый. Христос нарушал субботу или соблюдал? И мы видим, что он ее соблюдал, потому что он соблюдал не так, как они соблюдали. То есть то, что он исцелил субботу человека, это не значит, что он делал все, чтобы ее нарушать. Он показал сущность субботы, что суббота – это день, когда человек должен радоваться, встречаться с Творцом, встречаться друг с другом. И поэтому он говорит, сию же дочь Авраамову, которую сатана сковал вот уже на протяжении там столько-то лет, не надлежало ли освободить в субботу? И люди смотрят, ну вроде бы как надо. Так что важнее, день как день или личность? И поэтому сегодня, когда возникает вопрос, а что можно в субботу, а что нет? Знаете, как оно будет правильно и как вообще вот показывают опыты, когда люди советуются и приходят к какому пониманию библейскому? Что когда ты все планируешь, почистить обувь, приготовить себе костюм, там, да, чтобы в субботу выглядеть красиво, платье, наготовить еды на субботу, да, потому что написано, все было готово к субботе. Значит, так должно быть. В Исход 16 главе написано, все, что надо печь, пеките, варите в пятницу, потому что завтра уже святая суббота. Это святой день. Ну, например, вот что-то ты не учел, не приготовил. Например, случилось, что человеку стало плохо. Можно ли в этот день купить в аптеке какое-то лекарство? Как бы вы ответили на этот вопрос? Я думаю, вы понимаете, да, что жизнь человека, его здоровье и суббота, да, суббота для человека, чтобы он был здоров, чтобы он с Богом общался, но вот у него случилась беда, и мы ничем не можем помочь, нужно срочное лекарство, то, конечно, он может купить, и это не есть грех. Грех, когда я заведомо планирую субботу использовать как свой выходной, подтянуть свои дела, звонки или еще что-то. Поэтому соблюдал ли Христос субботу? Ответ – да, соблюдал. Просто соблюдал, как я уже сказал, не так, как другие. Более того, он ее учредил, он ее хозяин. Вот это важно понять. Не ему подсунули какую-то ложную, знаете, идею, там, не знаю, лжи.

учение или какое-то суеверие, и вот он вынужден был смириться, потому что, ну, все так привыкли. Он говорит, я господин субботы, потому что именно в субботу вы обо мне больше всего думаете, а не думаете, как деньги заработать, как оплатить что-то, как купить, как куда-то поехать и так далее, и так далее. Учеба и прочее. Третий момент вот отсюда тоже важно. Он не только ее учредил, он не только ее соблюдал, но более того, он сделал ее для человека.

Потому что нет такого повеления, что вместо субботы мы теперь празднуем другой день. Какой смысл? Суть подменять. Знаете, дядя Володя, как говорил один наш родственник, под вид Кузьмы, да, получается. Если суббота исполняет свою функцию, зачем ее переназывать? Что этот ребрендинг дает? Ничего не дает. Потому что суббота для отдыха и для общения с Богом. А воскресенье – это день, в который Христос воскрес. Получается, что повеление соблюдать субботу, воскресенье вместо субботы отсутствует. Поэтому оно не идет ни в какое сравнение. Это важное событие в истории человечества, которое имело место быть. Окей, мы не спорим, Христос воскрес, и это великое счастье. Но Он и родился когда-то, это тоже большое событие, Рождество. Ну а здесь суббота несет очень важную нагрузку по воспитанию человека. Поэтому случилась беда, и что мы видим, да, допустим, человек должен прийти на помощь. И что бы ни делалось, суббота не перестает быть благословенным днем. Следующий вопрос. А как правильно соблюдать субботу? И вот здесь возникнет вопрос. А что будет, если я буду нарушать субботу? И вот тут мы приходим, что если человек знает истину библейскую и намеренно это делает, обычно это в угоду своей, ну, прибыли, допустим, да, потому что мне так удобно, работу не надо менять, еще какие-то вещи, то почему бы нет? Я хочу и в небе жить, быть с Богом, быть спасенным, но я и тут хочу пожить, чтобы меня никто не напрягал. Вот поэтому, смотрите, что делает Господь. В книге пророка Иезекииля есть очень интересное воззвание, где Иезекииль в 20 главе, он здесь пишет следующее, 10, 11, 12 стих, да? «И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». И 20 стих 19, он тоже говорит, «Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте, и исполняйте их, и светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Но написано, сыновья их возмутились. То есть, получается, что Господь дает человеку все необходимое для того, чтобы он жил счастливо и жил вечно. Для чего мне нужна суббота? Чтобы я отдохнул физически. Это очень важно. Второе, чтобы я сконцентрировался на духовном. Это очень важно. И третье, для того, чтобы я пообщался с Творцом. Чтобы я сердце свое открыл для принятия библейских божественных истин. Вот для чего суббота. Для радости. Чтобы посещать друг друга, ходить в гости, посещать больных. Когда среди недели нет такой возможности, то суббота это тот самый день. Когда в доме жена накрывает самый вкусный стол, и дети знают, что будет самая классная еда в субботу. Когда муж и жена одеваются красиво и идут на встречу с Господом на поклонение в церковь. Разве это плохой день? Разве может Господь отменить этот день, зная, что мир затягивает нас? Нет, конечно. Поэтому Исаия 58 глава очень четко говорит. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадой, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господни изрекли это». Так говорит Исаия. Поэтому, друзья, давайте сделаем вывод. Святой ли этот день? Да, святой. Теряет ли что-то человек, когда соблюдает этот день? Нет, не теряет, только приобретает. Он приобретает благословение. Знаете, точно так же субботник – это как христианин. Потому что если, кстати, открыть еще раз Библию, то в Деянии апостолов мы находим очень интересный текст в 11 главе, 26 стих, где сказано, что там кое-что случилось в этот день. А знаете что? Тут написано, целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. То есть они говорили о Христе, они жили со Христом, их прозвали христиане. Поэтому те, кто соблюдает субботу, их прозвали субботниками.
Грех и плохо ли это? Наверное, нет. И вы знаете, интересно, в 1 Петра

16 тоже есть очень интересный текст, где апостол Петр, 1 Петра 4:16. Давайте прочитаем. Он здесь говорит такие слова. 15:16. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Поэтому мы не будем этого стыдиться. И Русская Православная Церковь говорит, что суббота – святой день, но и воскресенье – святой день. Но так Библия не говорит. Можно было бы это взять на вооружение, но так не написано. Поэтому мы сегодня остаемся с пониманием, что суббота – святой день. Пусть Господь благословит, и даже если кто-то назовет меня субботником, может такое случиться, я не буду сильно расстраиваться, потому что Христос тоже был субботником. Он тоже в субботу поклонялся Господу, он служил, он проповедовал, он исцелял, он помогал, он был полезен для людей. Пусть Господь благословит, чтобы и я, и вы, мы тоже были людьми, живущими по Божьему Слову. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за эту точную библейскую истину о том, для чего нам нужен был этот день от самого сотворения, когда мы только как люди появились на этой новой красивой земле. Нам нужен был день, чтобы мы оставили все и встретились со своим Создателем, и общались с Ним, и молились Ему, и поклонялись Ему, и получали от Него благословение, а потом снова 6 дней работали для себя, для блага своей семьи, для блага самих себя. Боже, благодарю Тебя, что сегодня мы имеем Божье Слово, и мы видим всю эту большую красивую картину от книги Бытие до книги Откровения. Пожалуйста, Боже, благослови всякого, кто сейчас думает об этом дне. Может быть, он никогда не задумывался и жил, как все. Но сегодня прошу, дай Духа Святого в сердце каждому человеку, кто будет думать и сам в Библии искать и перепроверять эту истину. Тебе да будет вечному Богу слава и хвала ныне и во веки веков. Аминь. Друзья, хочу вам также показать две интересные книги о субботе. Вы можете их скачать в электронном виде, можете найти в бумажном издании. Это «Суббота под перекрестным огнем». Самуэль Бакиоки написал ее. Кстати, он один из единственных некатоликов, который закончил как раз-таки, выпустился из Григорианского университета в Риме. И ему Папа Римский даже когда-то дал золотую медаль. Так вот, вот в этой книге вы найдете такие вопросы, как «Суббота и Новый Завет», «Спасители суббота», «Что значит памятник творения», «Папская церковь» или «Римо-католическая церковь» и «Суббота», «Апостол Павел и закон», как он понимал эти вопросы, «Суббота, открытая заново», «Отдых» и так далее. То есть здесь очень много интересных мыслей по поводу того, что вообще несет в себе субботний день. Что это не просто день, в который ничего нельзя. И это вдруг почему-то важно Богу, и за это Он нас спасет. Нет, конечно. И еще одна книга, позвольте вам тоже ее прорекламировать. Это «Седьмой день» называется. Сигви Тонстад написал ее «Утраченное сокровище Библии». Здесь широко представлен вопрос, что значит наибольшая заповедь. Потом относительно того, как вообще суббота влияет на воспитание личности, какую роль Господь отвел в субботе. Ну, очень интересная книга. Те, кто ее прочитали, остались в большом восторге. И скажу, что вот здесь, вот эта книга, она очень многие вопросы буквально предвкушает и на них отвечает. Поэтому могу вам показать вот эти две книги. Пожалуйста, обратите на них внимание. «Суббота под перекрестным огнем» и «Седьмой день». Вам понравится, обязательно прочитайте, найдите, и Господь вас да благословит.

Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать.

Дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет.

0: Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим о здоровом и не очень питании, и не только. Вообще о здоровом образе жизни. Приветствую, Павел.
1: Здравствуйте.
0: Здоровый образ жизни. На самом деле сейчас в последнее время и верующие люди, и люди светские в погоне за вот этим здоровым образом жизни начинают ломать копья, как правильно кушать, как правильно там заниматься спортом и так далее, и так далее. Есть ли у христиан какой ответ на это? И вообще, может быть, с христианской точки зрения надо заниматься здоровьем души, а все остальное приложится?
1: Вы не поверите, в среде христиан еще больше копья ломаются на тему питания, потому что у христиан это усложняется тем, что эта сфера еще и связана с вопросом спасения, или связывается, или искусственно связывается. И поэтому еще больше дискуссий на широкий спектр.
0: То есть хватает вопросов. Людей, которые начинают говорить, что если ты неправильно питаешься, то, в общем, спасения тебе не видать.
1: Ну да, и не безосновательно, потому что Писание говорит так: едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию. То есть попытка что-то сделать во славу Божию вдруг приравнивается попытке угодить Богу. Угу. При этом забывается, что Богу на самом деле угождают верой, а не питаниями. Я очень рад, счастлив тому, что в Библии есть такие слова: «Царство Божие не пища и не питье, а радость во Святом Духе». Но в то же время, ну, нельзя же отрицать, что говорится, ты то, что ты ешь.
0: Ну, и да, и нет, наверное, все-таки.
1: Ну, для духовного человека это как бы не такой сильный аргумент, но в то же время нельзя это отрицать, потому что то, что ты ешь, то, как ты это ешь, в каком количестве, определяет человека, его темперамент, его степень воздержанности, управления аппетитом и так далее. И еда – это очень важная сфера, настолько важная, что первый грех пришел в мир через употребление запретной еды, плодов дерева познания добра и зла. Трапеза была в основе спасения евреев из Египта, это пасхальный агнец и выход в ночь. Трапеза была как установление Иисуса Христа своим ученикам и всем верующим, воспоминание о его страданиях и смерти. Это вечеря, это причастие. Ну и на небе Господь говорит, что тоже будет трапеза, это брачная вечеря Агнца. И там он будет пить вино вместе с спасенными. Он говорил, до тех пор я буду воздерживаться.
0: То есть получается, что как ни крути, в религиозной жизни питание играет очень важную роль.
1: Да, и это...
0: Существуют свои продукты запрещенные, разрешенные и так далее.
1: Конечно. Для христиан, для людей, которые исповедуют авторитет Писания, прислушиваются к нему, есть ограничения в виде, ну, кошерной и некошерной, это в еврейской, или чистой-нечистой пищи. В исламе это халяль, тоже разрешенная или неразрешенная. Ну, это важно и с медицинской точки зрения, потому что те вещи, те продукты, которые запрещены Писанием, они и медицински подтверждаются, что они не полезны и даже вредны, иногда опасны.
0: Ну, а в чем здесь проблема-то, в принципе? Если ты верующий христианин, пожалуйста, смотри, какие предписывает тебе твоя религия вещи. Разрешенные к питанию, пожалуйста, кушай. Запрещенные, пожалуйста, не кушай. В чем проблема?
1: Но есть дальше
0: тебя, ну, соблюди, как положено.
1: Есть следующий этап. Помимо того, что...

0: мы, допустим, воздерживаемся от нечистой пищи, есть еще просто, так сказать, незапрещенная или та пища, о которой ни слова нет в Священном Писании. И после того, как мы, посмотрев Библию, не находим никаких запретов, мы тогда начинаем задаваться вопросом, а как относиться к тому, о чем ученый или даже наш жизненный опыт говорит, что это не совсем хорошо. Я не читал ничего про чай и кофе в Библии. Про холестерин, прямо слово холестерин не встречал. Калории, фастфуд, нет этих понятий. Но когда начинаешь вникать в смысл...
1: То есть, если Библия запрещает что-то там нечистое, но про чипсы ничего не говорит, поэтому можно употреблять тоннами, и будет все хорошо.
0: А вот хорошо точно не будет. Ага. История говорит нашего рода человеческого, и нынешние показатели статистические говорят, что вот с увеличением вот этой нездоровой пищи здоровье наций, не одной, а многих, особенно западноевропейских и даже нашей страны, оно снизилось. Здоровье снизилось. И, соответственно, надо задаваться вопросом, здоровье снизилось, является ли это каким-то аргументом в вопросах нравственной, моральной, христианской жизни? Люди пытаются это связать.
1: Хорошо, это вопрос здоровья получается. Уже не религиозные люди, да, не верующие люди, можно так сказать, задумались над тем, что влияет, что не влияет на их здоровье. И существуют целые там и рестораны здорового питания, и целые там версии, теории, схемы, как тебе правильно питаться, практически на любой вкус. Какой бы ты ни захотел, более строгими правилами, с менее строгими правилами. Если же ты человек верующий, то получается, что Бог так или иначе предусмотрел, чтобы в его слове были какие-то, соответственно, рекомендации, как тебе не опуститься в твоем здоровье хуже некуда. Но дальше-то зачем? Смысл сейчас ломать копии над тем, что кушать, что не кушать?
0: Типа это дело каждого.
1: Да. Пусть каждый там и решает. Если религия запрещает, это другой вопрос. Делай то, во что ты веришь. То есть или меняй религию, да, или меняй там еще что-то. Если это не вопрос религиозный, а вопрос чисто здоровья, так это вопрос твоего здоровья. То, что я кушаю, ведь не влияет на ваше здоровье. Если я сознательно или несознательно своим питанием угроблю себя... Опять же, вам-то какое дело до этого, с одной стороны. А с другой стороны, мое духовное здоровье совершенно не обязательно будет связано с этим.
0: Действительно, напрямую не связано, но зависимость тесная есть. Представьте себя в момент голода, или в момент пищевого отравления, или в момент переедания. Степень моральности, степень адекватности, степень радостного и креативного отношения к жизни, она меняется. И поэтому, если у тебя, как потребителя фастфуда, постоянно изжога, постоянно какие-то физиологические проблемы, рассчитывать на тебя, как на созидательную единицу общества, не получится. Надо быть честными. Люди, которые говорят, вопрос здоровья – это мое здоровье, я сам его решаю, это хорошо. Но у тебя есть работодатель, который на тебя рассчитывает, что ты придешь и вовремя выполнишь свои обязательства. У тебя есть семья, которая рассчитывает от тебя, что ты поживешь достаточно и сможешь детей поднять на ноги. Как апостол Павел говорит, что старшее поколение дает приданное, так сказать, обеспечивает следующее поколение. Если ты помрешь раньше времени от того, что ты жил, решая свой вопрос по своему усмотрению, твои дети будут сиротами и будут голодными, и супруга твоя будет нуждающейся. То есть надо подумать о том, что у тебя должен быть потенциал в здоровье выполнять духовные задачи. А если у тебя потенциала здоровья нет, и ты готов как страдалец Иов сидеть и, значит, негодовать или причитать и так далее, извини, синдром Иова неуместен. Иов – это не правило для жизни, Иов – это исключение, что вот даже там можно любить Господа,
1: хорошо,
0: не имея здоровья.
1: А значит ли это, что я должен посвятить полжизни сейчас изучению того, что хорошо, что плохо для меня в питании?
0: Нет, полжизни не надо. Надо просто нормальные книжки почитать, нормальных лекторов послушать, Слово Божие послушать, Божьих
1: пророков. Я пробовал, практически бесполезно.
0: Кого?
1: Я пробовал, практически бесполезно.
0: Слушать?
1: Все что угодно, все вместе взятое тоже. Поясню. Мы можем говорить о здоровом питании. Хорошо. Что? Исключить, например, мясное? Допустим. С чем остаемся? С растительной пищей? А какая у меня растительная пища? Когда ты живешь в городе, ты приходишь в супермаркет, ты видишь деревянные помидорчики, примерно такие же огурчики. Фрукты, приехавшие непонятно откуда, непонятно сколько они ехали, непонятно, какими они были сорваны и как они были. Вот.
0: Вот в том-то и проблема. Вы приходите в супермаркет.
1: Хорошо, я приду на рынок, и что я получу?
0: Придите на фермерский магазин. Это уже детали. Сейчас мы рассмотрим.
1: На самом деле эти детали очень серьезные.
0: Заплатите дороже. За качественную еду заплатите дороже.
1: Без проблем. Так и не факт, что я ее найду. Найдете. Потому что даже на том же самом фермерском хозяйстве, если это действительно хозяйство, которое работает на продажу, мне что, постоянно приходить туда с какими-то, не знаю, с мини-химической лабораторией, проверять на нитраты тот помидорчик, который я покупаю у фермера? Он добросовестно выполнил свою работу, или он накачал это все, или это вообще ГМО-продукты?
0: То есть, если быть честным, действительно, этот вопрос до конца не исследовать. Но если ты заранее знаешь и заранее берешь уже продукт, который несет в себе, независимо от того, хорошо он сделан или нехорошо, но несет в себе разрушение, деструкцию, то ты отвечаешь за свой выбор. Не за то, что тебя обманули. Обмануть могут. На каждом шагу могут обмануть. У нас официальная статистика — до 40% контрафактной продукции на рынке. По всем показателям. Поэтому, но я за это не отвечаю. Я отвечаю за свой выбор. Я выбираю канцерогены, очевидные канцерогены. Вот тут даже сразу понятно из продуктов. Или я выбираю более-менее здоровое. Если меня на этом этапе обманули, но я потом сделаю выбор, в следующий раз я как-то обойду этот момент. Здесь детали, выработать правильный вектор. Я хочу переживать о здоровье, или я нахожу аргументы в нашем обществе, вот его несовершенство, его обманность, недоверчивость и так далее, как аргумент, что и мне незачем. То есть я извиняю себя. Просто, потому что все плохо,
1: Просто существуют толпы людей, которые продвигают свою версию здорового питания, так скажем. И не только здорового питания, вообще здорового образа жизни. Одни предлагают вот только это питание правильно, другие говорят, вот только эти упражнения правильные, третьи говорят, вот у нас список принципов здоровья, выполняй, и будешь жить чуть ли не вечно. И как ни проверить. Один из них до конца не работает. Плюс, и не говоря уже о том, что мы индивидуальны очень.
0: Вы на этого человека смотрели, который вам что-то предлагает? Как он выглядит сам?
1: Он сам-то может и хорошо выглядит, и плохо выглядит, но это еще ничего ни о чем не говорит.
0: Это о чем-то говорит. Это очень ярко подтверждаются слова Иисуса Христа.
1: Это ни о чем не говорит по той причине, что далеко не факт, что он живет тем, что предлагает мне.
0: Это другой момент, тоже проверяется. Иисус сказал так: «По плодам их узнаете их». Когда мне предлагается какая-то концепция, в вопросе питания или здорового образа жизни, я смотрю на того, кто мне это предлагает. Если он мне предлагает, сам шатаясь на ветру, и говорит, это правильно, Господь это одобряет, вот так вот верно и так далее, но при этом сам не может продемонстрировать ни физическую выправку, ни выносливость, ничего, я как-то немножко сомнительно отнесусь. Потому что Иисус так сказал, узнаете по плодам. Угу. И это нормально, это проверять надо. Любую идею, любую концепцию. Покажи мне на деле. Яков говорит, покажи мне веру из дел твоих. Угу. В этом все в порядке. Но еще нужно момент помнить, что питание – это не одно и даже не основное понятие или явление в вопросе здоровья. Есть еще много других принципов. Если я буду заниматься и употреблять в пищу самое-самое идеальное, я разработал эту диету, но при этом я буду малоподвижен, мало выходить на воздух, мало уделять времени сну, а только чтению или так далее. Соломон даже говорит, это ненормально много читать. То есть я многие вещи делаю неправильно, но в питании у меня идеал. Но это как огромная лодка с одним веслом. Весло идеально, но оно только с одной стороны. И лодка будет где? Крутиться на месте еле-еле.
1: В лучшем случае.
0: В лучшем случае. То есть, когда мы говорим о здоровье, мы не можем останавливаться на питании. А в чем проблема? Вы когда только будете, везде в передаче, что разговор начинается, вот что мы едим. Нет, я так не думаю. В христианской церкви есть 8 принципов здоровья. И духовное здоровье тоже часть физического здоровья. То есть один из 8 принципов – это вопрос доверия Богу. Это вопрос нормальных отношений с Богом. Если этот вопрос решается, эти отношения строятся, то тогда есть смысл говорить о здоровом образе жизни в целом. Потому что человек – существо материальное, духовное, цельное. Душа живая состоит из духа и плоти. Нельзя решать только проблемы плоти. Нужно и решать и проблемы духа. Комплекс.
1: Хорошо. Если мы даже будем соблюдать вот эти вот целый ряд

0: этих принципов здоровья, и правильное питание, и правильное питье, и физические упражнения, и солнечный свет у нас будет достаточно, то есть не будем затворником где-нибудь, и в духовном плане все будет хорошо, ну и, грубо говоря, далее по списку. Гарантирует ли это нам спасение и вообще здоровье?
1: Спасение точно нет, не гарантирует.
0: Я видел более чем достаточно людей, которые все вот все вроде бы хорошо, и бац, он молодой, слег с раком.
1: Нет.
0: Или не с раком, он просто подвернул ногу, сбила машина, и на этом все закончилось. То есть ни жизнь продолжительность не гарантируется, да и спасение, вы только что сказали, тоже не гарантируется.
1: Качество жизни. Я предпочитаю жить в состоянии, когда у меня есть физический потенциал, когда мне хватает психологического и эмоционального здоровья для общения с своими детьми, маленькими детьми, для которых в заботе и игре с которыми нужно много физической силы и выносливости. Я хочу иметь хорошее настроение после каждого приема пищи, а не объедение, которое хуже пьянства, как говорит Библия, то же самое. Да? Я хочу проводить свой образ жизни как человек отдохнувший, имеющий потенциал в любое время, а не только в начале недели. Понимаете, что эти все рецепты, они не даются, чтобы угодить доктору на обследование. Они даются, чтобы они работали в каждом дне. Если я правильно напитался, с утра больше, в обед нормально, вечером воздержался. Если я правильно поспал, 8 часов здорового сна. Если я правильно
0: воды... Это только по одному из версий принципа здорового образа жизни.
1: Нет, это практика жизни. Это достаточно. Это легко проверяется буквально в течение одной недели.
0: Вот об этом я как раз и говорю. Что на каждый случай есть целый ряд совершенно различных версий. По одной версии нужно так питаться, по другой наоборот. И видишь двух здоровых людей. По одной версии нужно так спать, по другой наоборот. И видишь здоровых
1: людей. Надо выбирать
0: вот об этом я и говорю,
1: хороших советов. Из этих хороших советов выбирать оптимально для себя. Во-первых, с учетом возраста.
0: Для себя. Вот это важный момент, потому что очень часто предлагаются книги и рецепты совершенно с других культур даже. И они могут просто не подходить человеку в этой культуре, с этим образом жизни и так далее.
1: Так, в любой добродетели Писание призывает к рассудительности.
0: Угу.
1: И я, как представитель славянской культуры, должен понимать, что мне нужно кушать и вести свой образ жизни так, как уместно здесь, в славянском культуре.
0: Да.
1: Я не могу жить как африканец.
0: И с теми продуктами, которые уместны здесь.
1: Конечно. То есть здравый смысл ставит одну задачу. Здоровье ради духовных целей. Угу. Ради того, чтобы человек оправдал свое имя как человек, как образ подобия Божия.
0: Угу. Спасибо, Павел. Благодарим вас, друзья, что вы с нами были, следили за нашей дискуссией. Пусть Господь даст вам мудрости, действительно рассудительно подходить к вопросу как питания, так здоровый образ жизни в целом, так и духовного вашего здоровья, чтобы вы не шли слепо за какими-то учителями, насколько бы хорошо бы они ни говорили, но чтобы вы с мудростью, прося у Бога мудрости, получая, шли за Ним, посвящали свою жизнь и были здоровыми всецело. И ваш дух, и душа, и тело были здоровыми. Да благословит вас Господь!

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Здравствуйте. Бог есть в каждом из нас. Но как принять Его призыв и последовать за Ним? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из города Тула Вадим Качкарев. Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы нашли время, приехали к нам. Вадим, вы не всегда жили в Туле. Расскажите, где вы родились, где выросли?
1: Родился я в прекрасном городе, в прекрасной стране, в которую я влюблен. Это Азербайджан, город Баку. Древнейший город, от которого я просто без ума. Я благодарю Бога, что мне посчастливилось родиться в этом городе, в этом народе, в этом обществе многонациональном, многоконфессиональном, очень красивом, хорошем обществе.
0: Здорово. Вадим, скажите немного вот о маме вашей, о папе. Они были вообще вот верующими людьми? Вот все-таки как-то вы же подошли вот к Богу, к вере. Они у вас заложили что-то? Вот расскажите об этом.
1: Вы знаете, родился я, несомненно, в семье интеллигентной. Мама моя всю жизнь проработала в школе. Она обучала детей грамоте, русскому языку. Обучала даже детей, которые к русскому народу не имели никакого отношения, иностранцев. И она была всегда очень сильным педагогом, к которой стремились. Среди ее учеников очень было много медалистов.
0: Здорово.
1: А вот. Папа мой, которым я также горжусь, он был представителем благороднейшей профессии. Он был офицером пожарной охраны. И начиная от бойца обычного, дослужился до начальника штаба. Вот. Но, к великому сожалению, папа мой очень рано умер. Вот. Но перспективы были у него великолепны.
0: Да, и, несомненно, нужно отметить, что сила духа у него была достаточно крепкая, если он достиг таких высот.
1: Ну, к этому хотелось бы сказать, конечно, родился я и вырос в то время, когда исповедовался коммунизм. Мы жили все в стране под названием Советский Союз, в которой коммунизм был исповедуем практически всеми, ну и тем более людьми, которые носили погоны. Папа мой был коммунистом, папа мой закончил университет марксизма-ленинизма, вот, он был достаточно таким четким, строгим, но и вместе с этим был очень добрым, добрым человеком. Вот в такой семье я родился, в такой семье я рос. В такой семье я получал навыки какие-то, и родители, они очень всегда дорожили нами, родители всегда хотели, чтобы из нас получились нормальные, хорошие люди, члены общества, за которых впоследствии не было бы стыдно.
0: Это очень важно.
1: Да, я благодарю Бога за то, что я родился вот в такой семье.
0: Да, слава Богу. Вадим, скажите, а как вы вообще можете себя охарактеризовать вот на тот момент, как личность, да, как вот тот парень, вот сейчас себя вспоминая, вот что вам было свойственно в характере?
1: Мне лично в характере что было свойственно? Ну, я с детства тяготел к творчеству. Вот. Мое детство проходило очень спокойно. Я был послушным ребенком в семье. Мне не приходилось ругать там часто за что-то. Вот. Я был склонен к творчеству,

0: размышлениям, к музыке.
1: А к творчеству вот здесь вот поконкретнее вы пели, да? Вы же поете, причем очень красиво поете.
0: Да, не сразу. У меня были какие-то определенные способности. Я начал заниматься на аккордеоне. Вот мой учитель пения в школе, он был моим преподавателем по аккордеону. Я занимался частным образом. А потом со временем я стал тяготеть к ударным инструментам. Я научился играть на этом инструменте, играл во всевозможных группах разную музыку, сидел за ударной установкой. Потом со временем, значит, это некая такая эволюция. Со временем мне очень захотелось освоить духовые инструменты. И я остановился на саксофоне. Вот. Я стал заниматься на саксофоне и уже, собственно говоря, стал саксофонистом.
1: Здорово.
0: Вот так. Что касается пения, да, дело в том, что у меня пела очень хорошо моя мама. И мой дедушка, мамин отец. И когда бабушка моя слышала мое пение, она всегда умилялась и говорила: «Ну, вылитый дедушка, вылитый дедушка». То есть муж ее хорошо пел, мой дедушка. И каким-то образом вот ко мне перешла вот эта способность, что ли. Я не учился нигде пению. Вот, просто оно у меня получалось, да и все. И я этим был доволен.
1: Но опять же, это дар от Всевышнего?
0: Наверное,
1: конечно.
0: Да. Наверное, да. Это способности, которые он в нас закладывает. Вот. Но эти способности по-разному можно использовать.
1: Да, абсолютно верно. Ну, вы играли же разную музыку?
0: Разную музыку.
1: А сейчас вот как ваши предпочтения?
0: Ну, в этом плане тоже произошла определенная трансформация. Почему? Потому что музыкой, которой я занимался до своего обращения, до своего прихода к Богу, она была определенного плана, определенного характера. Вот. Хотя можно утверждать, что музыка, она есть музыка, да? Знаете, но все же, когда человек приходит к Богу, и в его сердце происходят какие-то изменения, вот, то и, естественно, отношение ко всему тому, что ты делал до этого, оно тоже меняется. Соответственно, и музыка, которую ты исполнял, она тоже в каких-то отношениях меняется. Вот. Песни, которые ты пел, они уже будут иметь совершенно иное содержание. Понимаете? Музыка же это язык.
1: Да,
0: это же не просто пение или извлечение каких-то звуков. Музыка – это язык, и причем язык, изобретенный Богом. Понимаете? Поэтому, когда человек обладает способностью на этом языке разговаривать, то он, конечно, должен отдавать себе отчет, а что он говорит, о чем он говорит на этом языке, что человек, который послушал эту речь, скажем так, да, музыкальную, что он для себя извлек? Ты возбудил его, ты напряг его, ты вывел его из себя или наоборот? Своей музыкой или пением ты успокоил его, утешил его или, так скажем, подтолкнул его к каким-то добрым мыслям.
1: Хорошим мотивам.
0: Понимаете, да? И, естественно, когда вот в моей жизни произошла эта перемена, естественно, и музыка изменилась, и содержание песен изменились, потому что до этого я отдавал предпочтение все-таки вопросу: мне это нравится, я это хочу. Понимаете, да? Мало задумываясь о том, что это несет.
1: А это было касательно не только вот именно предпочтений музыкальных. Вот мне это нравится, я вот хочу это, вот это по греховной природе, это свойственно нам всем.
0: Но это всего касается.
1: Да, и вот...

0: Мне здесь интересен момент, когда вы непосредственно выбрали Бога. Что вот вы поставили на весы, да, жизнь до и жизнь уже непосредственно выбирая Бога, какая она. Да. Как вы подошли к этому, ваш путь? Вот расскажите об этом.
1: О, это такой интересный путь. О нем я могу судить уже сейчас, когда прошло 30 лет. Потому что в то время, когда я находился на пути, мне было очень трудно видеть и замечать нечто. Я шел себе и шел, и пришел да, к чему-то. А вот когда прошло много лет, я смотрю назад, анализирую прошлое, я вижу руку Божью, который мной управлял, посылая в мою жизнь то одного, то другого человека. И усилиями этих людей, их словами, их поведением, их наставлениями, Бог как будто бы подталкивал меня к определенному выбору, жизненному выбору. И вот, слава Богу, таких людей было много. Но, наверное, началось все с моей бабушки. У меня было две бабушки. К сожалению, я своих дедушек не знаю. Вот. Но было две бабушки. Вот. И вот мамина мама, она в этом плане оказала на меня огромное влияние. Она была человеком безграмотным. Вот. Но она была, как оказалось, человеком очень верующим, глубоко верующим человеком. И я имел возможность наблюдать за ней, потому что очень часто я был с ней. Вот. Я наблюдал за тем, как она ходила в церковь, она сам меня брала с собой, как она ставила свечки, как она молилась. Она меня учила даже, как это нужно делать. А потом я еще и наблюдал за тем, как она готовилась к Пасхе. Вот она красила яйца, там, пекла вот, куличи, пироги, потом она развозила все это, привозила к нам, к моим тетям в семье. И я у нее постоянно спрашивал, я был маленьким, и я же понимал, что вот из года в год в определенное время бабушка начинает это делать. И мы даже этого времени ждали, что сейчас мы вот так наедимся этих сладостей, этих яиц крашеных. Вот. И я подходил, у бабушки спрашивал, я говорю, бабушка, а что это, к чему это, вот, почему постоянно? Она мне, к сожалению, не могла ничего объяснить. Но вот эта фраза ее, она и легла в основу моих размышлений. Она говорила... Говорила так, так Боженьке угодно, так Боженьке угодно. Вы знаете, тогда, ну кто Божен, какой Боженька, почему ему это угодно?
0: Но вы запомнили эту фразу.
1: Да, вот эта фраза, вот она отложилась у меня в сознании, и я с нею рос, Постоянно эти мысли крутились в моей голове, я уже становился повзрослее до тех пор, пока я уже не приобрел друзей многочисленных, музыкантов, с которыми мы часто общались. Вот. И среди них тоже находились философы такие, которые любили вот, пофилософствовать на эти темы. Вот. И я мало тогда что мог сказать, вот, но в основном я постоянно слушал, о чем они говорят, на какие темы они пытаются побеседовать друг с другом. Потом в моей жизни была армия. Я тоже считаю, что по милости Божьей я человек без академического музыкального образования попадаю служить в элитное музыкальное подразделение советской армии. Это я попал служить в оркестр штаба Краснознаменного Закавказского военного округа без академического музыкального

0: музыкального образования. У меня было музыкальное образование, но частное. Кто-то меня там этому научил, этому научил. Но я не ходил в музыкальные школы, я не заканчивал ни училищ, ни консерватории. И меня прослушал там один музыкальный дирижер, военный дирижер. Вот. И сказал мне, поедешь служить в оркестр штаба. Ему понравилось, наверное, что-то. И я вот оказался в городе Тбилиси, вот в этом оркестре штаба. И, конечно же, я благодарен Богу за то, что, попав туда, я, собственно, закончил и училище, и консерваторию. Потому что уровень музыкального мастерства, который требовался в этом оркестре, он был достаточно высок. Вот. И я там потихоньку этот уровень, так скажем, приобретал. По крайней мере, после армии я вернулся домой уже немножко другим музыкантом.
1: Вот. Я думаю, что вы не только другим музыкантом вернулись домой, но и другим человеком.
0: Да,
1: вот расскажите про то, что
0: и
1: вас
0: осознали. Вот это обстоятельство, оно в моей жизни сыграло большую роль и в духовном смысле слова, потому что в армии тоже было много людей. Наш оркестр состоял, по-моему, тогда это было 65 человек, наверное. Вот большой оркестр. Среди них были солдаты, срочники, музыканты. И были сверхсрочно служащие. Да. Вот. Мы их ласково сверчками называли. Да. И вот с одним парнем я подружился. Он играл в группе ударных. На вибрафоне, на ксилофоне. Вот. И мы с ним по вечерам размышляли. Почему? Потому что я видел, как он читает какие-то духовные книги, и его интересовало тогда индуистское вероучение. Он любил размышлять про всякие реинкарнации и так далее, про будущее, что с человеком после смерти происходит и так далее и тому подобное.
1: А вас что привлекло? Вас что в этом привлекло?
0: Меня привлекла вообще беседа на эту тему. Вот. Беседа на эту тему. Вот. И мне было интересно с ним посидеть.
1: Поразмышлять.
0: Потому что, да, но остальные все говорили о девушках, о сигаретах, о выпивке, и обо всех вот этих вот, в кавычках, прелестях этой жизни. А вот нас интересовали, так скажем, другие немножко вещи, вот, которые создавали вот такое приятное наслаждение, такое, говоря на духовные темы. Вот, побеседовав с ним, прошли эти 2 года, я вернулся домой. Я вернулся домой в 89-м году. Вот, и как раз через некоторое время случился вот этот кризис, развалился Советский Союз, развалилась эта коммунистическая система, и на смену этому пришла вот эта религиозная свобода. Открылись двери для провозглашения Евангелия. И как раз вот в ту пору это мне очень сильно помогло, потому что, вернувшись из армии, я не мог найти Библию нигде. Она была очень дорогой, и она больше была сувенирной, нежели какой-то вот такой продукцией печатной. Вот. И как раз тогда, обуреваемый этими мыслями, я нечаянно, в буквальном смысле слова, наткнулся на один плакат. На этом плакате большими красными буквами было написано «Три ангела над Баку». И вот это название, вы знаете, оно меня так привлекло. «Ангелы над Баку». Я же это все воспринимал буквально. Буквально, что какие-то ангелы появились над Баку. Но вообще слово «ангелы» – это же все связано с божественностью, все связано с запредельным вот этим миром.
1: И
0: это меня очень сильно привлекло. Да. И я тогда был связан контрактными обязательствами.

0: с одним из звезд, так скажем, советской эстрады был такой певец, знаменитый и композитор Крис Кельми. Вот. Он был на гастролях в Баку, и он набирал музыкантов, которые могли бы ему помочь оформить вот этот концерт. И одним из этих музыкантов был я. Он меня пригласил, потому что в его репертуаре были песни, где звучала партия саксофона и так далее. И я подписал с ним вот, обязательства такие. У нас было два концерта, и между концертами был промежуток небольшой.
1: Вам нравилось вот то, что происходило?
0: Ну, конечно, конечно. Это же была моя... Это же была моя жизнь, конечно. Мне это очень нравилось. Кто-то там играл в футбол, там кто-то
1: играл... Вы чувствовали
0: играл...
1: в этом себя? Вот, да,
0: да, это мое.
1: Именно свое развитие.
0: Конечно, это было мое. Я не хотел никаких изменений. Мне нравилось это дети играть, когда люди слушают, что я играю, и так далее, и тому подобное. И вот, мы отыграли, я помню, один концерт. И между концертами было окошко такое. И вот как раз в этот день я попал, вот нарвался, можно так сказать, на этот плакат нечаянно. И увидел «Вечера духовных размышлений», «Приглашаем». И я побежал туда, по этому адресу, где проводились эти «Вечера духовных размышлений». Оказывается, один вечер уже прошел. Один вечер – это тот, на который я попал. И следующий вечер, на который я уже не мог прийти, потому что у меня концерт был. Вот. И я, конечно, захотел... Людей, толпа людей, уйма людей. Пройти практически невозможно. Столпотворение. Потому что молодцы тогда руководители церкви, они так хорошо все организовали. И пригласили, и организовали продажу духовной литературы, музыкальное служение. Молодцы, ну что сказать.
1: Все было оформлено.
0: Да, да. В это было вложено сердце. Действительно. Тем более, когда только-только открылись двери для Евангелия. Да. Конечно же, церковь получила возможность... поделиться с людьми верованиями своими. И вот я попытался туда войти, меня не пустили сразу. Почему? Потому что зал был переполнен. Вот. Но потом, спустя некоторое время, я все-таки туда попал. Вот. Нашел еле-еле там место и послушал лекцию. Послушал лекцию.
1: Так, что вас привлекло в этой лекции?
0: Я вам честно скажу, вы сейчас попросите меня вспомнить, что это была за лекция. Я ничего не смогу вам сказать, кроме одного слова.
1: Так.
0: Это слово, которое вызвало у меня кучу вопросов. Проповедник произнес его так. Адвентус. Адвентус. Причем по латыни его произвел. И я тогда познакомился с женщиной, которая сидела рядом со мной, вот, которая дала мне понять, что она знакома с духовной литературой, с этим вопросом. И я ей задал тогда вопрос, скажите, а что такое адвентус? Она сказала мне, давайте мы дослушаем до конца, потом я вас провожу до метро и расскажу вам. Вот. Так оно и произошло. Она проводила меня до метро и рассказала мне не только это. Не только это.
1: Она
0: рассказала
1: она
0: мне все,
1: да?
0: Что мне нужно было к этому моменту узнать, чтобы влюбиться. Чтобы влюбиться в общество людей, провозглашающих Евангелие. Я тогда даже и не знал, что в Баку есть такая церковь. Но при входе в метро она мне вручила ласково буклетик такой. И в этом буклетике было четко и ясно показано, где, что, когда и так далее и тому подобное. И я тогда пришел.
1: Вы говорите влюбиться.

0: что вас привлекло вот в характере этой женщины, вообще в этой всей атмосфере? Что вы для себя открыли? Почему вы захотели именно посещать, да, вот подобные заведения и общаться с этими людьми?
1: Ну, учитывая то, что я все это время искал Священное Писание, Библию, и не нашел, вот, меня...

0: смысле слова, выхватил у нее из рук этот буклет. И в ближайшую субботу я пришел на это первое в своей жизни богослужение. И вы знаете, и все. Я уже оттуда никуда не уходил. Впоследствии, конечно. Но я был тогда еще человеком новым, ко мне тоже присматривались и так далее. Кто я? Потому что время-то было сложное, понимаете, и оно было связано с недоверием к религиозным организациям. Поэтому, естественно, ко мне присматривались, занимались со мной, объясняли. Но я был очень хорошим учеником, я слушал. Я приходил домой, я изучал, потому что мне сразу дали Библию там. Я смог получить Библию, и я просто ее проглотил. И благодарю, конечно, Бога за то, что в этот момент, я считаю, критический момент, рядом со мной оказались, ну, в буквальном смысле слова, знатоки.
1: Ну, это здорово. Просто Бог, вот такое ощущение, что вокруг вас вот создал прям вот эту вот почву, лишь бы вы служили, лишь бы вы росли. И, кстати говоря, хочу отметить ваш невероятный талант вообще в исполнении песен, дорогие друзья, с участием Вадима. У нас есть потрясающие композиции музыкальные. Вы можете их посмотреть на нашем сайте, на YouTube-канале. Вадим, вы также, я знаю, что пишете красивые стихи, красивые песни. Вот расскажите мне о песне «Я верю, я надеюсь, я молюсь». Как она у вас родилась, эта песня?
0: Этой песне уже почти 30 лет. Родилась она у меня на заре вот моего осознанного уже христианства. Потому что, когда я попал в церковь, когда я стал знакомиться с библейской истиной, когда я стал знакомиться с людьми, знающими Библию, конечно же, это не могло не произвести на меня определенных впечатлений. И вот под этими впечатлениями, вот влюбясь в Библию, в истину, я обрел, ну что ли, музу такую. Вот. У меня стали рождаться песни, причем очень быстро стали рождаться. Мне оставалось только подбежать к инструменту, наиграть.
1: Уже все само там у вас происходило.
0: Я стал сочинять тексты сам для этих песен и так далее. И вот таким образом родилась вот эта песня «Я верю, я надеюсь, я молюсь». Она состоит из трех куплетов, трех припевов. Да. В первом куплете я пою о том, как я хотел бы уже встретиться с моим Господом. Вот. Как я с нетерпением это жду. Вот. Во втором куплете я пою о том, что, приняв Его, я готов следовать за Ним, испытывая на себе Его любовь, Его заботу. И в третьем куплете этой песни я обращаюсь к людям.
1: Я думаю, сейчас самое время послушать эту песню.

чудный рай расскажет нам про милость Божью. Человек, ты оглянись назад, посмотри, как ты теряешь день за днем. Он на крест взошел, чтоб ты с креста сошел, и жизнь отдал, чтоб ты жизнь приобрел.

0: я молюсь.
1: Какая потрясающая песня в исполнении Вадима прозвучала сейчас. Как же все-таки важно верить, надеяться и молиться. Вадим, потрясающая песня. Вот действительно, спасибо. Я настолько воодушевилась сама, и она ободряет, поддерживает, подкрепляет, что есть надежда, что никогда не нужно опускать руки, что возможно все абсолютно вместе с Богом.
2: Спасибо большое. Это действительно так. Да.
1: Вы начали расти и развиваться в творчестве, постепенно также познавая, открывая Бога. Это все так достаточно стремительно у вас происходило. Вот
2: ну, да.
1: Немного расскажите также вот о своей семье. Как вы вообще познакомились с супругой, как вы повстречались, о своих детях?
2: Вы знаете, это тоже такая интересная история. Дело в том, что вот в тот вечер, когда я оказался в этом дворце культуры, Церковь адвентистов седьмого дня организовала специальный сбор пожертвований, благотворительный. Вот. И я, выходя из зала, увидел, что по обе стороны вот, от косяков дверей стоят две девушки. И так скромно держат корзиночки, в которые можно было опустить

0: свои пожертвования. Ну, я тоже, выходя, достал из кармана деньги и бросил их в эту корзиночку девушки, которая находилась справа от меня. И ушел. Ну, естественно, я на это особого внимания не обращал, поэтому это событие, оно как-то выветрилось очень быстро из моей головы, потому что я был сконцентрирован на том, что такое Адвентус. Вот. И вот эта женщина мне объяснила, я пришел, я остался в церкви, и там в церкви уже когда я стал адвентистом седьмого дня, когда я принял крещение, кстати, 21 марта будет день моего духовного рождения, 21 марта 92 года принял, 91 года принял крещение. Вот. И благодарю Бога, что это случилось вот в моей жизни. И там в церкви молодежь, знаете, мне было тогда 22 года, все молодые люди, вот очень много было таких же парней, девушек, верующих. Вот. И мне так нравилось находиться в этом обществе.
1: Атмосфера.
0: Да, очень нравилось. Это было, это другие люди, понимаете? Это люди с другими мыслями, с другими побуждениями и так далее. И вот там я заметил, так скажем, одну девушку. Потом, как оказалось, она была дочкой пастора этой церкви, уклеенной Ивана Ивановича, а мама ее была руководителем, мама ее была учителем субботней школы, и от уроков которой я получал просто наслаждение, потому что у нее дар от Бога объяснять, помогать понять что-то, понимаете? И вот всякий раз, когда заканчивалось служение, я подходил к Любови Алексеевне, садился прям в буквальном смысле слова у ее ног и задавал ей кучу вопросов. И вот однажды такая встреча у меня с ней произошла, мы с ней беседуем, вдруг подходит девушка, такая хрупкая, такая изящная, симпатичная такая. Я на нее так посмотрел, и что-то вот в сердце такое промелькнуло, что такие приятные чувства, так она мне понравилась. Вот. И она к Любови Алексеевне обращается, говорит: «Мам, ну я пошла домой». Я понял, что это дочка, там, как оказалось, самая младшая дочка. В общем говоря, положил я на нее глаз.
1: Здорово.
0: Да.
1: У вас...
0: И мы познакомились. И мы познакомились. И вот сейчас я хочу вспомнить опять вот то событие. Прошло уже достаточно много лет, может быть, 3-5, когда мы уже в браке с ней были. Я не могу ночью уснуть. Она сходила к парикмахеру, пришла, а я на нее смотрю, и ночью не могу уснуть от мысли. Что-то вот у меня в сознании воспоминания какие-то тех дней, и потом у меня озарение. Она лежит, спит, я ее бужу. Я говорю: «Ответь мне срочно на один вопрос». «Какой?» «Это не ты стояла у дверей, собирая пожертвования?» Она говорит: «Я». Я говорю: «А с какой стороны ты стояла?» Она говорит: «Ну вот, с правой стороны». Я говорю: «Слушай, я вышел и бросил в твою корзиночку деньги, пожертвования, и на всю жизнь запомнил твою прическу». Я говорю: «Так это была ты?» Она говорит: «Да». Вы знаете, мы посмеялись, я, конечно, там пошутил: «Верни мои 3 рубля», там, и так далее, и тому подобное. Вот. Но это такое дело, знаете. А вот. А я трешку, советские 3 рубля, такие зелененькие, я и бросил. И тогда в корзинку. Но я с таким воодушевлением тогда, я думаю, Господи, даже тогда, еще тогда, ты уже знал, кто будет моей женой.
1: У Бога все под контролем.
0: Представляете? Вот это была такая чудесная история вот, моей женитьбы, моего брака.
1: Это потрясающе. Да. Очень интересно, правда. Ну и дети ваши, соответственно, у вас 2 детей.
0: У меня 2 любимых детей, от которых я в восторге. Знаете почему? Потому что они хорошие дети. Потому что они очень уважительные дети к нам.
1: Опять же, это ваша заслуга, как родителей, я считаю. Ну, вот как мне кажется.
0: Я не знаю, насколько это наша заслуга, потому что мы по отношению к ним тоже ошибки какие-то допускали. Но, вы знаете, они выросли любящими людьми. Что
1: это
0: сын,
1: самое главное.
0: Что дочь. У меня и сын, и дочь. Старший сын, ему 28 лет, Виталий, и младшая дочка, ей 17 лет. И, вы знаете, я благодарю Бога за моих детей. Они очень умные дети. Они очень, как бы вам сказать, так, со стержнем внутри. Со стержнем внутри. И я восхищаюсь ими. Вот мы вчера разговаривали по телефону с сыном. Он мне рассказывал о своих планах, о своих намерениях. И я ему давал какие-то советы. И он очень много приятных слов в мой адрес сказал. Для меня это такая честь. Вы знаете, что дети, они гордятся своими родителями. Не только родители своими детьми. Дочка у меня просто... Ну, великолепный человек, очень ласковая, очень любвеобильная, очень умная девочка, любит учиться, любит познавать. Она очень хорошо знает Священное Писание.
1: Но опять же, вот тяга это, да, детей к этому, ко всему, к светлому, к доброму, к познанию истины, она же все равно закладывается, понятно, что Всевышним, но и родители,
0: ну,
1: они обязательно должны показывать пример. И
0: конечно,
1: вы тому достойны.
0: Мы старались с женой. Я не хочу сказать, что мы во всем, скажем так, были идеальны и совершенны. А вот, наверняка мы делали какие-то ошибки, может, подавали не тот пример, который нужно подать. Но, тем не менее, наша семья была очень хорошей, доброй.
1: Да, это тоже очень важно. Вадим, огромное вам спасибо за то, что вы выделили время и приехали к нам. И за
0: спасибо
1: это общение.
0: Вам спасибо. Большое за приглашение. Всегда рад.
1: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы нас смотрите. К Богу можно прийти и можно последовать за Ним. Но важно открыть свое сердце и полностью довериться Ему. Пусть Господь хранит ваши семьи. Всего самого доброго. До свидания.

Когда я заканчивал третий курс в Заокском университете, Заокская духовная академия, это небольшой поселочек в Тульской области, где есть особый такой вот оазис. К нам, когда приезжают люди из Тульской области, даже с Московской области иногда, говорят, ничего себе, у вас вот как бы поселок такой, ну, стандартный, а здесь прям такой вот оазис, зеленый, красивый. Вот здания такие очень особенные, да. И в этом университете есть школа, христианская школа, где дети сотрудников обучаются, где обучаются дети

верующих членов церкви. И вот в последнее время очень большой популярностью она стала пользоваться даже вот, ну, среди светского общества. К нам даже как бы не одна семья переехала из там, Москвы или из области для того, чтобы дети учились в этой школе. Чем уникальна и особенна эта школа? Тем, что обучение там построено на христианских принципах. И каждый преподаватель в своей деятельности, он этот христианский компонент постоянно поддерживает, вносит, говорит о ценностях. Конечно, дети, может быть, не до конца это оценивают сейчас в этом возрасте, но родители желают, чтобы дети вот эти принципы приняли с детства. И когда мы заканчивали с супругой вот это обучение там, то нужно было уехать. А мы понимали, что такой школы вот, мы, наверное, уже не найдем где-то в России. И нам очень хотелось, чтобы наши дети учились в христианской школе. А территория, куда мы уезжали, это был Кавказ. Тогда еще не было школ христианских там. Но мы мечтали и где-то вот, беседуя друг с другом, говорили о том, как здорово было бы, чтобы наши дети вот в этой атмосфере учились. Потому что здесь уникальная возможность для развития разных талантов детей. И музыкальных, и физических. Там свой спорткомплекс есть. Очень хорошая такая сильная языковая база преподавателей. И уезжая, мы понимали, что, скорее всего, этой мечте не суждено сбыться. И мы поставили ее на такую паузу, неосознанно. Просто помечтали и забыли про нее. И вот проходит уже порядком 10 лет, наверное. Это был выпуск в 2015 году. И в 2021 году я приезжаю на сессию. И директор школы приглашает меня на беседу. Ну, я так удивился, потому что я не особо его знал тогда. Вот. Он приглашает и говорит о том, что школа сейчас в поисках капеллана, то есть пастора школы, который будет вот, проводить уроки с детьми, духовно-нравственные беседы проводить, знакомить детей со Христом, с Писанием. И они увидели, что, ну вот, я мог бы это делать, это служение совершать, и приглашают нашу семью переехать в Заокский. А я, ну так, был очень удивлен, потому что не так давно приняли церковь в Ростове, и поделился с этим приглашением со своей супругой. И она первая вспомнила о том, что мы мечтали вот, о том, чтобы наши дети учились вот в этой школе. На тот момент старшему сыну исполнилось, наверное, даже еще не исполнилось 6 лет. Где-то 5,5 было ему. И мы понимали, что если мы принимаем это приглашение, то наш ребенок будет там учиться. Ну, конечно, это было, может быть, где-то даже одно из таких ну, оснований, да, вот, дать согласие, потому что ну, вот Бог отвечает на нашу мечту. Вот. Мы очень обрадовались этому, дали согласие. И где-то до середины августа решались вопросы, согласования все. Супруга была уже вот на 8-м месяце беременности. Где-то только после 20 августа нам дали добро, и начался вот этот переезд. Мы переехали в Заокский и увидели, что осуществилась наша мечта не только о том, чтобы наши дети там учились. Но на сегодняшний день мы всей семьей стали такой вот, ну, школа для нас стала вторым домом. Потому что я совершаю там служение в качестве пастора школы. Моя супруга сейчас вот вышла из декрета и уже второй год работает с начальной школой в качестве психолога. Вот. Ну и, конечно, наши дети, они там. И в садик, и школа, и все секции. Все, все наше. И Бог благословил нас вот осуществлением вот этой мечты, которая, на которой мы даже и не думали, что она осуществится.

0: Церковь порой сравнивают с кораблем. И тот, кто ей управляет здесь, в нашем мире, на земле, на бурном мирском море, он должен очень чутко улавливать те ветра, которые веют. Сейчас непросто. Там это звучало, но это все знают. Есть определенные законодательные моменты. Есть федеральные законы об ограничении миссионерской деятельности, другие изменения, которые вносятся в профильный закон о свободе совести и о религиозных объединениях, и которые вводят определенные, зачастую непривычные, кому-то тесные поначалу рамки деятельности религиозных объединений, религиозных общин. Помимо самих законов как таковых, как текстов, да, есть еще подзаконные акты, которые тоже могут и частенько конкретизируют, ужимают еще эти рамки. И есть третий уровень – это правоприменительная практика. Я уверен, все наши зрители либо сами сталкивались с таким, либо слышали об этом, читали, видели. Это то, что касается, собственно, сферы деятельности религиозных объединений и государственного регулирования ее при помощи законов, подзаконных актов, правоприменительной практики. Но есть еще, так сказать, более широкий контекст. Когда государство, как мне кажется, обеспокоенное необходимостью поддержания стабильности, оно особенно внимательно и зачастую жестко реагирует на то, что некоторые граждане принимают участие в несанкционированных публичных акциях. Так это называется в терминах нашей юридической системы сейчас. Я говорил уже об этом в конце 2020 года, осенью. Я это говорил в начале 2021. Скажу это и сейчас, если вы спрашиваете, что делать. Я бы призвал воздерживаться от участия, а уж тем более от организации, от распространения информации о несанкционированных публичных акциях. Мне кажется, мое скромное мнение, что суть, сердцевина служения религиозных, христианских и других общин в том, чтобы нести Слово Божие, чтобы спасать души людей. Это основное. Политика. Давайте вспомним Христа. Да? Его многие пытались порой оценивать как борца с римским владычеством. И в то время, во время его земной жизни, и впоследствии. Но он говорил: нет, царство мое не от мира сего. Может быть, следует христианам действовать по его примеру.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: В глубоком смиренье живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.

0: Здравствуйте. Почему важно вспоминать прошлое? Ведь оно уже не повторится. Зачем нам нужны воспоминания и как они влияют на нашу жизнь в настоящем? Сегодня на вопросы отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, здравствуйте, приветствую вас в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: У каждого здорового человека есть воспоминания. И вот буквально в нашей предыдущей программе мы говорили о том, что важно жить настоящим моментом и не застревать ни в будущем, ни в прошлом. А сегодня вы предлагаете такую тему для разговора, как прошлое.

0: прошлое, воспоминание. Угу. И нет ли здесь противоречия? Так надо ли нам обращаться к прошлому или не надо?
1: Угу. Да, действительно, вот если так быстрым взглядом посмотреть, то может показаться, что существуют противоречия. Если мы говорили в прошлой теме, мы как раз размышляли о том, где мы живем и куда мы направляем свои усилия, да, и говорили об автоматических процессах, которые происходят, и о таких процессах, как руминация, ностальгия, которые отнимают у нас энергию. А сегодня я хотела бы поразмышлять и поговорить о том, как память, воспоминания могут быть ресурсом для нас в жизни. Угу. Потому что память – это естественный процесс, и если мы не будем иметь памяти, то, по сути дела, мы не будем иметь и своей жизни. Да? Угу. И такая болезнь, как Альцгеймера, это же большая проблема, когда воспоминания сегодняшнего дня начинают уходить. Человек еще помнит что-то очень далекое, но потом теряет и это, и теряет свое «я», свою личность, свою идентичность. Он теряет свою жизнь, да, не знает, кто он, что он, чего хочет. Потому что и есть такое высказывание: тот, кто не имеет прошлого, не имеет и настоящего, и будущего. Вот. Знаете, здесь еще в этом моменте вспоминаю два литературных произведения. Первое, по нему были поставлены фильмы, я видела и английский вариант, и российская постановка. Фильм называется «Маленькая принцесса». Автор Фрэнсис Элиза Бёрнетт. И там героиня этого произведения Сара, маленькая девочка, с ней случается такое событие, да, трансформация ее жизни, не по ее причинам. То есть у нее было все, и к ней очень хорошо относились, и потом, когда ее погибает отец, ее финансы в этом пансионате, в котором она была, кончаются, и к ней начинают относиться очень плохо. И вот такой эпизод, по крайней мере, в российской постановке, она стоит на коленях и молится. Она говорит: «Господи, дай мне не забыть, кем я являюсь. Дай мне не забыть, кто мой отец. Дай мне не забыть мои ценности». И это действительно очень важно. Мы видели вот эти ужасающие эксперименты, когда у людей не было имен, а были только цифры в концлагерях, да, для того, чтобы они забыли, кто они, и забыли, что они люди, а думали ли, что это расходный материал, который можно обнулить. Это ужасно. И второе произведение, которое тоже меня вдохновляет, это Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Вот такой момент, когда он не получал писем от своих родных и близких, и он был очень расстроен. И после операции хирург вдруг вот эту большую кипу приносит ему. И мы видим ту поддержку, да, когда он читает о прошлых событиях, которые происходили с его друзьями, в его полку, девушка, от которой он не получал писем. Все это было большим ободрением. Вот как раз я и хотела бы, как можно использовать воспоминания осознанно или целенаправленно. Потому что чаще в таком контексте мы их не рассматриваем. Чаще мы просто живем как на автомате, да, и куда-то скатываемся.
0: То есть что-то вспомнили вдруг случайно, улетели туда в прошлое.
1: И почему-то это чаще всего какие-то неподдерживающие воспоминания бывают. Хотя бывают хорошие, да, согласна, по-разному.
0: Но на автомате.
1: Ну и немножко так теории, какие вообще бывают воспоминания. Они бывают произвольные, да, вот просто, как вы говорите, что-то пришло, и сознательные. Что-то я захотел, и я вспомнил. Мне нужна была эта информация. По содержанию они бывают эпизодические, да, какие-то эпизоды, а бывают общие знания, факты, не привязанные вообще к личному опыту. Мы знаем вот этот объем информации. Мы можем иметь по содержанию процедурные, мы какие-то навыки, мы что-то знаем, это же тоже надо память, как держать руль, да, и некоторые специалисты, которые работают с людьми, они говорят, вот я начну это делать, и я вспомню, тело

0: помнит, руки помнят, да, как это делать. Вот, ну, по валентности, да, они могут быть позитивные, приятные, радостные, там, негативные, нейтральные. И, наверное, как они формируются? Произошло какое-то событие, мы его как-то восприняли, произошла первичная обработка информации. И затем происходит такая консолидация, это закладывается в долгосрочную память. Опять же, возможно, какие-то нюансы могут ускользнуть, но в общем это закладывается в долгосрочную память, и там хранится. Вот. Потом в какие-то моменты, может быть, что-то похожее, да, происходит, или нам действительно нужно что-то вспомнить. Вдруг из долговременной памяти, из этого хранилища информация выходит, да, и мы начинаем что-то вспоминать. Так вот, что нам, как нам может помочь именно добрые воспоминания, и почему я хочу говорить о них? Плохого и так бывает много в нашей жизни, ну, если честно. И надо сказать, что добрые воспоминания – это не просто архив приятных событий, это активный ресурс психики. Угу. Который мы можем использовать. И он может влиять на наше эмоциональное состояние. В нашем мозгу происходят такие сложные процессы при воспоминании. Да? Во-первых, наше воображение и воспоминание, оно возбуждает те же нейронные связи при том приятном событии, когда оно происходило. Мы можем испытывать примерно тот же уровень удовольствия. Естественно, это снижает уровень кортизола, да, повышает чувство безопасности. И вот именно воображением и участием его в наших процессах занимался такой ученый Питер Джон Лэнг, американский психофизиолог и клинический психолог. Да, и он как раз говорил о том, что воображение играет огромную роль в обработке эмоций. Ну, разные, позитивные, негативные. Он говорит, паук, вот если люди, которые боятся различных насекомых, в том числе пауков, они говорят, испытывают такие же эмоции, да, это воображение вызывает тот же уровень стресса, что и при реальной ситуации.
1: Ну, то есть под воображением здесь подразумевается просто воспоминание реальной ситуации, да, но это но только воспоминание.
0: Да, в реальности
1: понятно,
0: это не происходит.
1: Понятно, что мы не перенеслись в прошлое.
0: Да, да, да.
1: Физически, да. Ага.
0: Вот, активирует эмоциональные системы головного мозга, которые регулируют определенную сенсорную информацию. Ну, вот я уже говорила, активизирует те же области мозга. И воображение будет гораздо больше эмоций, чем просто разговор о проблеме. Ну, вот, например, мы говорим и представляем. Это большая разница. И реакция нашего мозга в ответ на воображение сходна с ответом на реальные события. Вот. Поэтому часто воображение используют в таком моменте преодоления каких-то, ну, тревог, страхов, как экспозиция. Да? Это специальная техника воображения, например. Хотя экспозиция бывает в реальности, ну, вот если говорить о воображении.
1: А вот, Евгения Михайловна, вот мы говорим сейчас о позитивных воспоминаниях, добрых, хороших. А что делать, если человек говорит... У меня ничего, наверное, хорошего в прошлом не было. Ну, вот он так говорит, он так чувствует. Вот и семья-то была деструктивная, и в школе-то все время одни тумаки, и плохо учился. Потом пошел там куда-то на завод или где-то там выучился тоже. Все было плохо, тут зависимость у меня возникла. Ну, в общем, и в семье моей-то уже созданной мной плохо. Ну, вот говорит так. Нечего вспомнить, да. Вот что вы скажете на это? Да.
0: Ну, такое может быть с любым из нас, да, и то, что вы сейчас описываете человека, он явно в состоянии или депрессии, ну, какого-то вот, какого-то такого состояния, потому что обычный человек, если он находится в таком, ну, условной норме, да, то все равно он может... ну, хоть что-то заметить доброе, если он честно посмотрит на свою жизнь. Но это первое. Но, например, даже человек находится в таком состоянии, мы все можем быть в состоянии, когда

0: мы вытесняем те добрые моменты, и у нас было, например, слишком много стресса, и те добрые моменты мы вообще не запомнили, да. Можно начать с сегодняшнего дня. Что я имею в виду? Мы же говорим, в принципе, о том, что будет для нас ресурсом. Если мы осознаем, что у нас, ну, нам не на что опереться в прошлом, давайте начнем опираться на то, что мы начнем собирать сегодняшнего. Сегодняшний день быстро перейдет в прошлое. Ну, так обычно происходит. Да, 24 часа и нету. Вот. Начнем собирать банк добрых воспоминаний. И на этом специально концентрироваться. Потому что в жизни очень много моментов. Ну, например, сегодня я выглянула в окно, идет очень красивый пушистый снег. И когда мы посмотрим на этот снег, ну, может, для кого-то это не будет, я вот сейчас про себя буду говорить, да, то я могу, например, записать, что сегодня такое-то число, и я вижу пушистый снег, и какие он во мне эмоции вызвал. Да? Могу фото сделать, не знаю, себя, селфи, вот, на фоне снега, например, и что-то подписать. Это уже начнем, я начну формировать банк добрых воспоминаний. Замечать в настоящем моменте детали, звуки, эмоции, какие-то приятные моменты, какие-то комические ситуации, которые я переживаю. И это фиксировать как-то для себя. Потому что, да, при каком-то сильном стрессе, хроническом, длительном, да, это как будто проходит, ну, вот было, и потом я не могу вспомнить то, о чем вы говорите. Я могу потом перечитывать эти детали. Что можно еще? Ну, я уже говорила, фото, сувениры. Вот мы все ездим куда-то, и что-то потом на холодильник свой, если есть такая возможность, прилепляем. Иногда их становится слишком много, когда вся семья начинает вдруг резко эти сувениры клеить туда. Но это же почему мы делаем? Мы хотим вспомнить этот момент, что я, например, был в Сочи, и там было очень хорошо, и вот мы на пляже там все вместе сфотографировались, или мы ездили там на Красную Поляну, да, и там вот так было хорошо. Это тоже, да, периодически пересматривать. Но здесь еще можно, вот как вот у Бориса Полевого, да, он Алексею Мересьеву принес, это, по сути дела, этот банк вот этих вот моментов хороших, где люди описывали свое прошлое, писали ему что-то, о чем-то его спрашивали. И он, ну, погрузился в чтение этих писем, ему было легче пережить потерю конечностей. Так и мы можем в моменты стресса, в моменты сложных ситуаций, в моменты обесценивания нас вспомнить, что наша жизнь вообще-то, как Сара вспоминала, да, что она разная, у нас было очень много каких-то хороших моментов, положительных. Я могу перелистать этот дневник. Вот. И даже могу визуализировать лица людей, которые оказали положительное влияние на мою жизнь и говорили мне что-то доброе. Пусть это будет один человек, который как-то мне помог в жизни. Я могу представить его, ну, насколько это возможно. Да? И такие послания самому себе, да, что сейчас тяжело, но ведь было по-другому, и я со многим справлялся. Это будет меня поддерживать.
1: Снова наступит однажды светлая полоса в жизни.
0: Да, но вот еще, чтобы создавать эти воспоминания, что можно сделать? Делиться с нашими родными, делать такие вечера воспоминаний. И это тоже очень приятно. Я знаю, что детям очень нравится. По крайней мере, я тоже была ребенком. И самые приятные воспоминания – это когда родители рассказывали о своем детстве, о каких-то интересных моментах своего прошлого. Когда бабушка делилась какими-то событиями, там, революцией, как они пережили, как они ехали там, в Среднюю Азию и другое. И для меня это было, знаете, связь поколений такое. Чувствовала себя принадлежностью вот к этой большой нашей семье, которая столько пережила, которая имеет такую интересную историю. Вот. И для меня это важно, чувство идентичности, да, оно опоры такое формирует. Мы можем это делать в своих семьях, обсуждать совместные радостные моменты, фиксировать. Ну вот мы, самое распространенное, это альбомы, сохранять.

0: письма. Да, я вот поделюсь своим. Мой супруг любит мне писать какие-то открытки по разному поводу. И у меня есть такой сундучок. Там уже достаточно много за 30 лет совместной жизни. Больше у нас в этом году уже был 31 год. Этих открыточек разных, сейчас письма мы, ну, не пишем, как писали раньше, но прежние письма я тоже сохранила. И это очень приятно их переписывать, перечитывать, да, пересматривать. Можно какие-то традиции создавать. Ну, например, раз в месяц мы вспоминаем, что у нас было. Вот тут, наверное, знаете, есть такая проблема, о которой мы, кстати, говорили в прошлой передаче, в произвольного мышления. Вот то, что говорю я, это специальное мышление, специальное воспоминание. И вот эти традиции, когда мы создаем, они помогают и закрепляют нам акцент на чем-то. Вот это сейчас у нас с вами было. А проблема произвольного, что даже то, что хорошее проходит, потом мы говорим, да нет, ничего же не было. Есть такой момент, когда люди приходят на консультацию. Они приходят, у них есть проблемы. И ты работаешь с человеком, и я всегда стараюсь делать остановки и говорить, вот давайте посмотрим, что было и как сейчас у вас, и как-то давайте зафиксируем это. Потому что ну, мы понимаем, что наша жизнь – это нелинейный процесс в плане побед только. Да? Мы, бывает у нас какой-то регресс, что-то идет не так, потом мы что-то преодолеваем. Так вот и в консультациях. И когда у человека происходят какие-то сложные события, ему кажется, что «да что же во мне поменялось?» Я говорю, а давайте-ка мы посмотрим. А, да правда же, оказывается, во мне столько изменилось, потому что ну, наша память избирательна. Нас что-то сейчас волновало, и мы уже не помним то, что было в полной мере, да, все нюансы мы не можем. Что нам может дать еще воспоминание? Вот хотелось бы сказать, связывать прошлое с будущим. Как?
1: Да.
0: Я могу спросить, а что из вот того, что у меня было, я могу взять для сегодняшней жизни? Да, какие выводы, уроки, позитивные моменты, и как я могу это в будущем использовать? Как я могу, опираясь на это, поставить какие-то цели? Что я мог тогда, что я могу еще сделать? Да? Куда мне двигаться? Ну и здесь, конечно, благодарность. Благодарность связана, с одной стороны, она как раз связана с воспоминаниями. Даже если это произошло, например, 3 минуты назад, это же все равно уже было, осталось в прошлом.
1: Завтра, послезавтра, через месяц,
0: да,
1: это уже
0: мы можем,
1: отдаляется.
0: Да, мы можем благодарить и как бы ставить некоторые столбики. Кстати, этот момент использовал Господь. Он всегда говорил, помни день субботний. Да, помни путь, который я вел тебя. Да. Почему он просил, например, вот когда они переходили через Иордан, поставить камни, чтобы они помнили, что было? Потому что наша жизнь порой выбивает нас, и мы теряем, кто мы и куда мы двигаемся, свою ценность, свою цель и свою значимость и себя как личности, значимость других, да. И вот так, чтобы не потеряться, важно помнить. И вот здесь нам помогут как раз добрые воспоминания. Можно создавать, например, мы в поездках слушали определенную музыку, когда путешествовали с семьей, включая ее, она, безусловно, будет определенным стимулом, чтобы связать это с прошлыми событиями.
1: А музыка очень сильно влияет вообще на внутреннее.
0: И почувствовать ту же атмосферу и то счастье, которое было когда-то. Вот. И добрые воспоминания не должны, вот тут бы хотела сказать, быть средством бегства от реальности. Да, вот я вот там где-то застрял, вот мы о прошлой передаче, тоже в прошлой передаче говорили об этом, что мы можем застревать в каких-то моментах. Но вот здесь, да, такая психологическая защита. Я вот использую добрые воспоминания. Нет, добрые воспоминания – их сила в поддержке, а не в замене настоящего. Да, в принятии боли. Не нужно вытеснять негативные переживания какие-то, именно, а здоровый подход – признать их, но не позволять им заполнить все мое пространство, а понимать, что у меня есть опора. Добрые воспоминания не дадут потерять мне даже вот в этих сложных обстоятельствах и не дадут потерять индивидуальность.

Большое спасибо вам, Евгения Михайловна, за эту интересную беседу, за такую тоже тему интересную, необычную. Мы, наверное, не часто об этом задумываемся, но она важная. Благодарю вас. Благодарю и вас, дорогие друзья, за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

Ваш подросток не знает, кем же стать? А может, вы сами до сих пор не определились, кем будете, когда вырастете? Может, вы из тех, кто хорош во многом, и поэтому тяжело выбрать что-то одно? Мультиинтересность – это не дефект, а капитал. Она дает гибкость в мире, где профессии меняются быстрее, чем переписываются учебники. Это не хаос, это широкий радар, который в будущем даст конкурентное преимущество. Возможно, даже важно не пытаться с юности втиснуть себя в узкую роль, а научиться строить широкую и устойчивую основу. Психологи давно заметили, мозг подростка перегрет дофамином, поэтому тянется к новому гораздо активнее, чем мозг взрослого. Желание попробовать себя в 10 кружках – нормальная, здоровая реакция на внутренний взрыв энергии. И здесь важно не гасить это стремление к новому, а направлять его. Экономисты подтверждают, такой разброс интересов – не роскошь, а стратегическое преимущество. По расчетам ОЭСР, почти половина навыков, востребованных сегодня, перестанут быть актуальными через 5-7 лет. Нынешний семиклассник выйдет на рынок труда, когда половина сегодняшних профессий исчезнет, а появятся те, названия которых мы еще даже не знаем. Поэтому вопрос «кем ты будешь навсегда?» устарел. Важнее спросить, на какой фундамент ты будешь опираться, когда все снова изменится. Но как выбрать такой фундамент? Можно задать себе простые, но важные вопросы. В какие моменты я чувствую вдохновение? Что я делаю с удовольствием, даже бесплатно? С какими задачами ко мне обращаются другие? Что мне интересно читать в свободное время? Что общего у всех моих интересов? Эти вопросы помогают не искать ярлык профессии, а находить ядро своих способностей. История тоже подсказывает. В Средневековье студент не начинал с юриспруденции или медицины. Сначала 7 свободных искусств. Он учился владеть словом, грамматикой, риторикой, логикой. Потом числом, арифметикой, геометрией, музыкой, астрономией. Лишь потом уже специализация. Этот порядок дал миру таких универсалов, как Декарта, математика, философа и физика. Паскаля, который был и теологом, и инженером, и литератором. В их жизни была сначала заложена широкая база, а потом уже сделан осознанный выбор. Этот подход работает и сегодня. Широкое первое образование дает язык, на котором можно разговаривать с разными отраслями. Каждая последующая ступень лишь уточняет направление. Это не или-или, это и-и. И тогда выбор становится не тюрьмой, а трамплином. Есть такая притча. Учитель привел класс в длинный коридор. Слева двери с названиями профессий. Яркие, конкретные. Справа же стена и проход. Вы можете выбрать одну из дверей конкретной профессии, говорит он. И дальше будете ходить в основном по коридору выбранной сферы. И чем уже профессия, тем меньше дверей для перехода в соседней области вы будете встречать. А правая сторона пуста, но ведет в сад. Там тысячи дорог, которые часто между собой пересекаются. Поэтому подумайте, вам важен коридор определенности, дающий ощущение стабильности, или сад, дающий возможность маневра и широкого выбора на протяжении всего пути? Да, наш век любит ярлыки. Курсы кричат «стань графическим дизайнером за 4 месяца», «стань тестировщиком за полгода». И ведь это очень заманчиво. Но исследования Стэнфорда показывают, что те, кто впрыгнули в узкую нишу до 20, к 30 чаще выгорают. А все потому, что они не прошли стадию проб. Они еще не осознали,

особо поняли, кто они, а значит, потеряли гибкость. Выпускники широких факультетов физики, экономики, биологии, лингвистики легче переквалифицируются. Их диплом не туннель, а больше похож на перекресток. Отсюда и современный вывод. Прежде чем выбирать конкретный коридор, полезно заложить широкую основу. В мире, где профессии обновляются каждые 5-10 лет, выгодно сначала расширить

о дизайне видеоигр, но поступил на физфак. Программирование, мат-модели, сопромат. На втором курсе подрабатывал в 3D-графике, а через 5 лет магистратура по гейм-девелопмент. И сегодня он техдиректор инди-студии. Он говорит, что если бы пошел сразу в арт-школу, то не понимал бы физику движка. Но из-за хорошей базы теперь говорит на одном языке и с программистами, и художниками, и продюсерами. А вот другой пример. Журналистка Марина ушла в бренд-менеджмент. С собой она принесла туда умение разбираться в теме за 2 дня, задавать точные вопросы и чувствовать тональность слов. Или вот актер Глеб, ставший впоследствии графическим дизайнером. Его главное качество – эмпатия, внимание к микрожестам. Все это не выброшено, а интегрировано. Ведь опыт не обнуляется, он компостируется. Навыки из вчерашней роли перегнивают в плодородие для завтрашней. А что делать, если вам 30, и вы хотите все поменять? Или 40, 45, и вы устали? Не вините себя, это не ошибка, это нормальная динамика. В 25 мы встречаемся с реальностью и теряем иллюзии. В 35 застреваем в коридоре компетентности, в 45 ищем смысл. Harvard Business Review фиксирует, кризис среднего возраста дает толчок к запуску проектов, стартапов, социальных инициатив. И это не слабость, это рост. И не потому что ошиблись ранее, а потому что накопили разнородный опыт. И теперь можете применить его в другой деятельности. Вспомним Флоренс Найтингейл. Ее первые увлечения были вовсе не медицинскими. Она любила статистику и строила графики. Позже именно эта любовь к цифрам помогла ей разработать первую систему госпитальной отчетности и спасти 1000 жизней. Журналист, уходящий в бренд-менеджмент, забирает с собой умение быстро разбираться в теме и задавать точные вопросы. Актер, ставший дизайнером пользовательского опыта, приносит в работу эмпатию и навык наблюдать за микрожестами. Каждая ступень добавляет слой, а не перечеркивает прошлое. И поэтому порой подростку или взрослому даже не совет нужен. Ему нужно разрешение. Разрешение пробовать, ошибаться, передумать, бросить, начать сначала. Самые сильные корни у деревьев, которым не мешали тянуться к свету. Даже если это был не тот свет. Поэтому вы можете даже сказать подростку так. Ты не обязан знать все сейчас. Твоя задача не выбрать на 100 лет, а выбрать то образование, которое станет для тебя настоящим фундаментом, трамплином, которое будет потом твоей визитной карточкой. И уже с этой точки будет удобно смотреть в будущее. Но как же говорить об этом с подростком так, чтобы разговор был содержательным, а не назидательным? Начните с успеха, а не с пользы. Вместо «кем ты станешь?» спросите, в какие моменты ты чувствуешь, что у тебя получилось. Даже можете сказать, я заметил, что у тебя здорово получается объяснять одноклассникам физику. Что тебе нравится в этом чувстве «получилось»? Второе, предложите тест-драйв, а не присягу. Онлайн-курс по биоинформатике, стажировка у знакомых, подработка бариста, волонтерство в лагере, маленькие пробы, из которых рождается понимание. Третье. Помогите перевести эмоции в данные. После каждого опыта пусть запишет, что понравилось на 10 из 10, что на 3 из 10 и почему. Не «мне не нравится», «не устаю от людей», а «пока не хватило базы», например. И вот это уже не хаос, а постепенное узнавание себя. Можно даже предложить такое визуальное упражнение подростку – дерево себя. Ствол – это сильные черты, ветви – направление применения, а плоды – это что уже удалось. Корни – это опыт, семья, интересы. Иногда вот такая простая картинка дает понимание лучше, чем сотни слов. Не забывайте и про личный ритм. Кто-то мечтает быть юристом, но не выносит жесткий график. Кто-то хочет быть дизайнером, но не терпит рутины. Задача не просто выбрать сферу, а понять, в каком режиме, темпе, окружении ты будешь цвести. В Евангелии от Матфея есть притча о талантах. Хозяин раздает слугам разные суммы. Одному 5, другому 2, третьему 1. Первые 2 пускают деньги в оборот, и хозяин хвалит их.
не за направление бизнеса, а за то, что они умножили доходы.

0: проверенная. Третий закапывает монету в землю, а страх ошибиться и называется лукавым и ленивым. Становится понятно, что Бог ожидает не статичного следования выбранной бирки, боясь ошибиться, а творческого обращения с тем, что нам дано. Стараться по максимуму раскрыть, применить то, что заложено в нас. И в профориентации цель не выдавить из подростка окончательный титул, а помочь ему нарастить капитал смысла и навыков, которые он потом сам пустит в ход. Пусть первым дипломом будет широкая площадка – мехмат, физфак, биофак, экономфак или лингвистика, например. Пусть уже с первого курса начнется маленькая работа – репетиторство, фриланс, волонтерство. А когда накопится и база, и практика, придет время выбирать узкую магистратуру или курс, но уже без паники, с пониманием, зачем этот поворот нужен. Так поступила Анна. Она поступила на филфак не потому, что мечтала быть преподавателем, а потому что любила язык и тексты. И уже на первом курсе она устроилась помощником редактора в небольшое издательство. Параллельно начала вести соцсети для благотворительного фонда, переводить статьи для стартапов. Ее интересы тянулись во все стороны. Копирайтинг, визуальная коммуникация, пиар. К окончанию бакалавриата у нее был не только диплом, но и портфолио проектов, понимание цифровых платформ, опыт работы с разными клиентами. И только тогда она поняла, что хочет вырасти в специалиста по внутренним коммуникациям. Магистратуру она пошла осознанно, уже в сфере диджитал-коммуникации. Сегодня она руководит отделом международной IT-компании и сама проводит собеседование, где ищет не готового специалиста, а думающего кандидата, пробовавшего разное. Или Дмитрий. Он поступил на биоинженерию, потому что увлекался биологией, но вскоре понял, что лабораторная работа не его. Однако вместо того, чтобы бросить, он стал искать другие возможности. Участвовал в научных конференциях, писал статьи для волонтерского проекта, в стартапе, занимающемся молекулярными тестами, также писал статьи. Позже его пригласили в биомедицинскую компанию, где он оказался не у пробирок, а в команде по стратегии. Оказалось, его сильная сторона – объяснять сложное простыми словами и находить мост между исследователями и бизнесом. Сегодня он развивает научно-популярные проекты, объединяя науки и предпринимательство. Его база – это не просто знания по предмету, а язык, на котором говорят ученые, бизнес и медиа. Таких историй много. Важно одно – если ты пробуешь, действуешь, исследуешь, Бог прилагает возможности. Дороги начинают открываться одна за другой. И потом смотришь назад и думаешь: «Вау, Боже, я и подумать не мог, что ты так гениально меня направляешь, что все было не случайно». Если тебе многое удается, это прекрасно. Ты не странный, ты связующий, ты человек-мост. В мире, где знания обрываются на полуслове, ценятся те, кто могут их соединить. Кто знает математику и говорит с гуманитарием. Кто чувствует стиль и понимает цифру. Кто слушает прошлое и строит будущее. И если однажды вас снова спросят, кем ты будешь, когда вырастешь, вы сможете улыбнуться и ответить: «А я всегда буду продолжать расти».
1: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы говорим о гармонии интимных отношений. И сегодня мы с вами продолжим это откровение, и поможет нам в этом разобраться семейный консультант, психолог Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, мы с вами говорили о том, что жена может занять место лидера или главы семьи именно в интимной близости, именно в том, чтобы первое начать какую-то, я не знаю, интимную игру или как-то заманить мужа

0: в спальню. Мне вот интересно, как это она должна делать? Там, она, вы сказали, что она может быть этим лидером, но мне хотелось бы знать подробно, что она должна при этом делать?
1: Единственное, я бы ей, ну, как бы немножечко, разрешите мне вас поправить, это не глава семьи, она, глава семьи всегда остается муж. Единственное, что женщина может нести разнообразие тоже в их интимные отношения, взяв на себя главенствующую роль в любовной игре. Ну, к примеру, как это она может сделать? Она может позвонить мужу на работу и сказать: «Дорогой, я тебя жду сегодня, пожалуйста, приди сегодня немножечко раньше на обед». Муж приходит, видит женщину очень красиво одетую, в такой одежде, которая, в общем-то, легко снимается. На столе стоят любимые его блюда. Женщина его встречает с улыбкой и заигрывает с ним, даже такой, допускает такой легкий флирт. И естественно, что мужчина понимает, что от него ждут.
0: Мне кажется, он будет шокирован.
1: Да, и, в общем-то, это вносит действительно некое разнообразие. Либо, допустим, женщина может устроить красивый вечер при свечах, потому что женщина более эмоциональна, не более романтична. Это может сделать и муж, а может сделать и жена. Это может звучать красивая музыка. Это может быть, в конце концов, приглашение на свидание. Когда-то это может сделать и жена, и пригласить мужа куда-то на свидание, сделать ему приятный сюрприз. То есть, когда человек хочет сделать другого счастливым, он обязательно это сделает. И мне очень нравится, как пишет Элизабет Барретт Браунинг в своих стихах «Как я люблю тебя». И она пишет: «Я люблю, и мне хочется исполнять все твои желания». Обратите внимание, мне хочется это делать. Это не постылая обязанность. Это не бремя, которое тащит жена. Да, вот это. Она говорит: «Я люблю, и поэтому мне хочется исполнять все твои желания днем при свете солнца и ночью при свече. До самой откровенной, безглагольной надобности». То есть вот когда человек любит, и когда он настроен на то, чтобы сделать другому человеку приятно, это не будет какое-то насилие, это не будет какая-то работа, это не будет какой-то такой, вот, знаете, вот арабский труд. Ни в коем случае. Вот яблоня или вишня, к примеру, они приносят, плодоносят, они приносят яблоки там, или вишни. Не потому, что они прилагают к этому такие огромные усилия, чтобы приносить эти плоды. Нет. Это получается само собой разумеющееся, потому что либо яблоня, либо вишня – это их прерогатива. Это их предназначение. Вот точно так же и любящие супруги. Они не будут делать над собой усилия для того, чтобы что-то придумать новое, там, или каким-то образом разнообразить. Как мы уже с вами говорили, вот, использовать этот метод вздоха и выдоха в интимных отношениях. Это будет получаться само собой, потому что они хотят сделать один другому приятное.
0: То есть жена должна помнить, что не обязательно муж ее разлюбил или она перестала его интересовать. То есть различные бывают обстоятельства. Бывает, что человек перегрузился. Бывает, что он вот груз или ноша ответственности, который лежит на муже, не дает ему там свободно расслабиться или покоя не дает. И тогда она может занять...
1: Использовать это, да.
0: Да, и сама это все сделать, да?
1: Совершенно верно. И очень важно использовать вот эти вот моменты вот этого отдыха, формируя какие-то такие вот приятные даже воспоминания, потому что мы должны помнить, что у нас идет все по методу накопления. И как раз вот эти периоды, может быть, отдыха или периоды разъединения, или там выдоха, или моменты покоя, мы должны использовать для того, чтобы формировать вот какие-то такие приятные воспоминания и их складировать.
0: У меня есть вот вопрос такой. Я смотрел фильм «Белое солнце пустыни», и там один из героев, жена ему накрыла на стол, обедает он и сидит, ест. Большая чашка, в ней икра в этой чашке, и он сидит ложкой, ест эту икру и говорит: «О, как мне эта икра надоела, все, икра да икра, ты хотя бы хлеба купила». Угу. Мы говорим о гармонии интимных отношений. Вот представьте себе, что изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год происходит одно и то же. Как это? Мне кажется, что надоест уже все это, наскучит. О какой вершине может идти речь, о какой гармонии?
1: Действительно, даже самая вкусная и полезная еда, даже самая какая-то вот изысканная заморская еда или там какие-то интересные вещи, те же самые игрушки, даже самые какие-то изысканные, они приедаются. То есть однообразие, оно всегда приедается. И поэтому наш третий такой принцип, который

0: котором стоит поговорить, это умение создавать вот этот банк каких-то идей, чего-то интересного. И нельзя же называть отношения любовной игрой. Это же не просто так. И вот посмотрите вот на детей, когда они играют. Если они даже играют дочки и матери, у них каждый раз это по-другому. Вы не видите ни одного повторения. Сегодня девочки, дочки, матери играют вот таким образом, завтра они играют совершенно по-другому, они совсем как-то другие аспекты они затрагивают. То есть дети даже это понимают, и они не играют одними и теми же игрушками, и даже советуют, кстати, вот по отношению к детям, чтобы игрушки не приедались, если сами дети не могут варьировать, то иметь несколько ящиков с игрушками. Допустим, сегодня давать один ящик с игрушками, потом его прятать, завтра давать другой ящик с игрушками. Для чего? Потому что всегда однообразие приедается. И, кстати, мы уже с вами говорили, это разнообразие и умение экспериментировать, оно и спасет, если у человека были какие-то опыты добрачные. Они помогут ему все-таки доставить больше удовольствия своей жене, если он выйдет из этих стереотипных моментов. Мне вот интересно тоже такое выражение. Это развлечение, а не обязанность. Вот что очень важно. И не спортивные упражнения.
1: Секс – это не спорт,
0: да.
1: Это не обязанность, это развлечение.
0: Это развлечение, которое должно сопровождаться высокой степенью эмоционального возбуждения, а не скукой. Секс – нечто, о чем можно пофантазировать, а не мрачное переживание, которое по возможности лучше не испытывать. А если вот оно будет постоянно приезжать, и действительно станет каким-то мрачной какой-то обязанностью и просто таким сухим выполнением супружеских обязанностей, которые, в конце концов, тоже надоест. А если мы говорим о динамике, о росте, то вот как раз очень важно постоянно фантазировать и что-то другое придумывать. Потому что как раз эти отношения помогают укрыться от какой-то обыденности, вот от этого быта. Ведь быт, ты от него никуда не денешься. Все равно нужно убирать, стирать, то есть эти повторяющиеся моменты. Вот это уж никак не разнообразишь. Конечно, есть некоторые хозяйки, которые пытаются каким-то образом разнообразить эти унылые вещи. И хорошо, молодцы они. Но все равно это более какая-то вот, ну, однообразная вещь. Да? Вот, ну, там можно разобразить кухню, но стирать все равно стираешь одни и те же вещи, убираешь опять одно и то же. И вот когда в интимных отношениях есть разнообразие, вот это яркими красками раскрашивается вообще жизнь совместная. Она становится праздником, и человек получает удовольствие от того, что он живет. Это не какое-то нудное, скучное такое проживание, лишь бы день до вечера. А если ты знаешь, что у тебя вот, да, вот, ну, сегодня было как-то, может быть, тяжело, вот сегодня была какая-то неприятность, но зато потом будет праздник, потом будет такой фейерверк замечательный, так вот это дает возможность быть счастливым здесь на земле, несмотря на все обстоятельства, которые нас окружают.
1: Но это, наверное, действительно вот, трудно будет делать. Вот о чем вы говорите, это у меня так, я сижу и думаю, это постоянно надо напрягаться. Это что-то нужно постоянно думать, где-то что-то брать, где-то что-то выискивать, какую-то информацию искать.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что это напряжение. Конечно, если это будет напряжение, то не будет ничего интересного и хорошего. Это тоже доскучит. Если вам что-то очень нравится, ну, например, если вы коллекционируете марки, ну, к примеру, или там, допустим, что-нибудь вам такое более мужское. Ну, вот какую-то работу делаете, которая вам нравится.
1: У меня увлечение – это спорт. Я люблю спорт.
0: Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, вам доставляет тягостность или вам доставляет это неприятность? Или вы заставляете себя получать удовольствие от спортивного упражнения в зале? Или это вам все-таки оно получается как само собой разумеющееся?
1: Это требует каких-то определенных усилий, но зато потом я получаю удовольствие и удовлетворение. Ну и сам процесс мне тоже интересен. То есть, допустим, даже тогда, когда это тебе трудно, но все равно это интересно.
0: Если вы все равно, допустим, вот предположим, ну, такая не очень приятная погода, но вы заставляете себя вставать, идти в тренажерный зал. Вы себя заставили вроде бы это сделать.
1: Ну, мне... как бы внутренне мне хочется.
0: А внутренне все равно хочется. Так вот, представьте себе, если вы получаете удовлетворение от конечного результата, от самого процесса тренировки, так? И вот вы не считаете большой жертвой и большим трудом то, что вы себя заставляете и идете, может быть, там по дождю или там по слякоти в этот тренажерный зал. Может быть,

0: быть, это не совсем приятно, но вот это напряжение, оно потом с лихвой что? Окупается, правильно ведь?
1: Да.
0: Так тем более в интимных отношениях не надо себе заставлять делать то, от чего вы потом получите удовольствие. То есть если вы знаете, что в награду вы получите весь спектр такой вот прекрасного фейерверка, так оно не будет вас напрягать, это не будет вам тяжестью, а это действительно вы будете от этого постоянно получать удовольствие.
1: А что бы вы еще посоветовали вот, в гармонии отношений? Ну, мне кажется, может быть, это больше касается вот сильного пола мужчин, потому что большая часть их не умеет высказывать ну, вот, комплименты своим женам. Я знаю мужчину, который свою жену называет ласково там «ты мой бегемотик» или «ты там...»
0: Слоник, да?
1: Да, мой слоник.
0: А чего женщина приходит в ужас?
1: Да-да-да, у нее глаза расширяются, и она говорит о том, я представляю себя, какой я там бегемот, выхожу грязный из болота. И вот это влияет как-то на гармонию отношений. Ну, а муж, он руками разводит, он говорит, ну вот я так это все воспринимаю, я так это все вижу. Что бы вы посоветовали вот, для гармоничных отношений? На что это влияет? То есть вот эти неправильно подобранные эпитеты, неправильно сделанные
0: комплименты,
1: ну, комплименты да-да-да, и ну, оказывают ли влияние?
0: Ну, конечно, они влияют и портят настроение женщине. Но если у нее испорчено настроение, то понятно, что и потом особенно большого удовольствия занятие любовной игрой не представляет. Нужно, опять-таки, мы же говорим о том, что из года в год надо все больше и больше узнавать друг друга. Нужно узнавать то, что нравится человеку. И потом, опять-таки, если ты относишься к другому партнеру, то есть относишься к своему супругу как к своей плоти, и понимаешь, что тебе хочется, чтобы тебе что-то сказали приятное. Есть очень такой хороший такой совет, когда супруги рисуют солнышко 17 лучиками. И на каждом лучике они пишут достоинства своего супруга. И потом дарят друг другу, обмениваются этими солнышками. Даже можно где-то на стену повесить и время от времени туда поглядывать. И вспоминать, какими замечательными достоинствами обладает супруг или супруга. И когда вот это отношение, то есть это наш следующий пункт, или там ключи, как вы его назвали, к построению гармоничных отношений. Когда супруги относятся друг к другу и поднимают чувство собственного достоинства один другого, типа, тем более, что самооценки у нас у всех достаточно занижены, то это приводит к слиянию действительно. И вот они становятся по-настоящему одной плотью. Это очень важно помнить об этом. Постоянно работать или как бы стараться поднимать чувство собственного достоинства своего партнера.
1: То есть муж должен поднимать ну, или поддерживать, вдохновлять как-то свою жену, а жена в то же время должна подчеркивать вот достоинство и вдохновлять своего мужа, да? Ни в коем мере не унижать ни взглядом, ни даже вот когда ты любишь и любя называешь, но ты должен знать, что это оскорбляет и унижает вот достоинство и личность человека, да?
0: Исключение сарказма, шуток с подколками, естественно, унижение в присутствии другого человека. То есть, если, может быть, людям кажется, что это, ну, подумаешь, там подшутил так немножко неловко там или еще как-то, это все влияет на интимность.
1: А вот иногда, допустим, мужья очень сильно заботятся о фигуре своей жены, где-то в гостях они говорят ей, дорогая, ты слишком много ешь пирожное. Или вот они как-то замечают, сколько она чего съела. Это как влияет на самооценку?
0: Конечно, все то, что унижает человека, все разрушает его самооценку. Ведь наша самооценка, она формируется, во-первых, в детстве от отношений родителей, самых близких людей, от отношений окружений. Потом она дальше, она либо разрушается, самооценка вообще в конец, если партнер унижает супруга или супругу. Или же наоборот, чувство собственного достоинства, оно растет, и человек становится более уверенным. Он более стрессоустойчив, он идет более уверенно по жизни. Тем более, когда человек имеет чувство собственного достоинства, естественно, что ему хочется доставлять удовольствие другому человеку и делать что-то доброе для него. И мы должны понимать, что не существует финала. Нет такого момента, когда человек может сказать, все, я уже все, я дока.
1: То есть
0: такого не может быть.
1: Не может быть семьи, которые сказали бы, мы достигли в любви наивысшей точки, мы достигли совершенства.
0: Да.
1: И как в сексуальной, так и в семейной жизни. Нам больше не к чему стремиться.
0: Этого не может быть. в познавании

0: друг друга в динамике отношений, это может либо поступательное движение вперед, либо откат назад. То есть даже нет такого положения, что человек может остановиться и сказать, ну все, я уже все знаю, все понимаю. Мне уже вот,
1: вот
0: все,
1: мне уже, хорошо. Допустим, там, ну, мне 60 лет, я уже все знаю, и уже я все, как кто-то говорит, моя жена уже прочитанная книга, я уже давно ее прочитал, мне не к чему стремиться, мой брак уже превратился просто в скуку, вы тут мне говорите о каких-то там...
0: В рутину,
1: в рутину, а вы мне говорите о какой-то вершине сексуальной близости. А вот что таким людям можно сказать?
0: Но более подробно, я надеюсь, что мы с вами поговорим в последующих передачах. Нужно говорить о том, что это действительно, может быть, это банально звучит, но любви все возрасты покорны. И в любом возрасте можно раскрасить свои отношения ярко и изумительно. И мне хочется вот закончить словами Энни Мароу. «Все глубже и шире, познавая себя и своего возлюбленного, вы лучше и полнее узнаете, как любить именно этого единственного человека. Как-то удивительно, когда существует интимность, умеряющаяся легкостью прикосновений, партнеры, сообща плетущий узор и невидимо питающийся этим. Любовь, нежность и желание, которые вы станете дарить друг другу, вот яркой нитью радости, плетенной в блеклые цвета повседневности».
1: Спасибо большое за такую удивительную, интересную информацию, то, что касается гармонии семейных отношений. Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали, что границ гармоничным отношениям не существует. И любви все возрасты покорны. И если мы будем стараться, стремиться к гармонии наших отношений, то наша жизнь наполнится радостью, счастьем от интимной близости. Всего доброго, дорогие друзья!

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

Когда страх мотивирует на служение Богу, это нечто, что прямо противоречит Божьему замыслу и Божьей природе.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Где находятся души умерших грешников? Если они в аду, то как им там живется? И что говорит Библия о душах умерших? Сегодня мне особенно приятно представить вам нашего гостя, потому что это не только эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, здравствуй. Рада снова тебя видеть в нашей студии. Итак, что происходит с человеком после смерти, где находится его душа, душа умершего человека? У нас есть уже устойчивое представление в нашем обществе о том, что душа после смерти получает свое воздаяние, она живет отдельно от умершего тела, и в зависимости от того, как жил человек, он находится либо в раю, и ему хорошо, либо в аду, и он там мучается. Насколько вот это представление вообще соответствует библейскому учению?
1: Да, это очень хороший вопрос. И если рассматривать концепцию ада, которая в христианстве, в исламе,

0: и в других религиях тоже представлена, то есть по-разному, она вся заточена на бессмертие души. То есть если мы предполагаем, что душа бессмертна, то, соответственно, нужно распределить два места. Первое место – это для праведных душ, потому что они бессмертны, и им нужно местечко хорошее определить. И, соответственно, грешники. Куда вот их? Ты же в рай их не впустишь. Это же то же самое будет, что и на земле. Да? Поэтому как только, ну, скажем так, люди пришли к пониманию бессмертия души, сразу встал вопрос о том, что должен быть рай и должен быть ад. То есть это все закономерно. Если мы представим, что душа смертна, то тогда теряется идея рая и ада.
1: То после смерти просто с человеком ничего не происходит.
0: Да, то после смерти с человеком...
1: Рая, души нет, да, например.
0: Вот, и вот этот момент очень важен, потому что если мы говорим об аде, соответственно, о даже муках, которые там происходят, то, опять же, они связаны с бессмертной душой. Ее нельзя уничтожить как бы. И, соответственно, вот эти муки, они происходят. Праведники вечно блаженствуют, потому что на земле страдали, а грешники вечно мучаются, потому что на земле получали как бы удовольствие.
1: Ну, может, да? Грешники тоже страдали на земле.
0: Ну, может быть, и страдали.
1: Они грешили и страдали, да. Там в тюрьме сидели пожизненно, убив определенное количество людей, тоже ведь страдали.
0: Ну, можно,
1: уже
0: можно
1: и на земле
0: сказать.
1: Получили воздаяние, бывает.
0: Да, тут еще и от Бога получили.
1: Да, да.
0: Вот. Вот. Но вот сама идея бессмертия души, она, конечно, если мы смотрим на Священное Писание, она прямо вот такой фразы «бессмертная душа» в Библии нет. Угу. То есть мы не встречаем такое выражение «бессмертная душа». Так? Слово «душа» упоминается. И вот нам нужно сейчас на эти моменты посмотреть, чтобы увидеть, в каком значении используется это выражение, а потом уже, исходя из этого, сделать определенные выводы. Да? Давай посмотрим. Вначале мы начнем с самого Иисуса Христа. Если мы откроем книгу «Деяния апостолов», и прочитаем вторую главу. Здесь во время проповеди апостолов на день Пятидесятницы, на праздник, который был в Иерусалиме, звучит текст из Псалма. И вот Петр и апостолы проповедуют, и что они говорят? Так, вторая глава Деяний, стих 27. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Очень интересный образ, да. Получается, он взят у нас из книги «Псалтирь», да. Это 15-й псалом, 10-й текст. Вот оттуда цитируется. И я как-то говорил уже в одной из наших программ, что для понимания Библии всегда важно знать литературные приемы. Но вообще мы же в школе учимся, нам же задают, ну или учились, да, задавали разные литературные произведения. Вот для чего? Чтобы мы читали, знакомились, но, наверное, еще и учились понимать эти литературные произведения, видеть их смысл. Вот Библия с какой-то степени тоже литературное произведение, так? Угу. То есть это тоже книга, в которой используются приемы. Один из таких приемов – это параллелизм. Вот если мы смотрим, что такое параллелизм, это когда одна мысль передается двумя разными словами или предложениями. Вот здесь как раз есть очевидный параллелизм. «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». В данном случае слово «душа» соответствует слову «святой». Так? «Не оставишь» – это «не дашь увидеть» соответствует, а «ад» – «тление». И когда мы читаем такое представление, если оно вот накладывается на народное представление, то что получается? То святой как бы в аду не окажется. Так ведь?
1: Да.

0: То есть ты ему не дашь там оказаться.
1: Но он даже тления не увидит. Да, тлеть он может даже... тело, как да. душа может тлеть, я не знаю, может ли, но тлеет тело после смерти. А тут автор, да. получается, псалма это пишет, хотя он, этот автор, ну, вряд ли жив сейчас.
0: Да, безусловно.
1: Он умер когда-то тоже.
0: Но здесь Петр-то и потом и объясняет, да. он как угу. раз ниже-то и скажет, что... Что он скажет? 29 стих. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». То есть понятно, что здесь псалмопевец говорит не о себе, а о ком-то другом. Так? Далее Петр говорит. «Он прежде сказал о воскресении Христа», это 31 текст, «что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели». Вот, то есть понятно, что этот псалом говорит об Иисусе Христе, который умер. Так? И вот в одной из наших программ, которая называлась «Ад», мы как раз очень подробно говорили о библейском значении ада. Вот так вот, библейское значение ада – это не место, где находятся грешники и там мучаются. А ад – это всего лишь навсего могила. Поэтому здесь используется такое выражение. «Не оставишь души в аде, не дашь святому увидеть тления». Тление. То есть, как бы он... Тление – это разложение. Угу. Где происходит разложение? Ну, в могиле. Там происходит именно этот процесс. Вот. И ад в данном случае – это могила. Угу. Смерть, ад – это два таких слова, которые идут вместе. Поэтому уже сразу Священное Писание, если мы правильно понимаем значение терминов, оно уже отказывается от идеи некого места, где идет мучение. Потом, мы же много рассматривали значения, такие как гиена огненная, мука вечная. Дальше, что у нас еще было?
1: Дым мучений.
0: Дым мучений и так далее. Да? То есть очень такие, тьма внешней, плач. И скрежет зубов, да, то есть вот эти все выражения и значения вроде бы как бы, с одной стороны, описывают, что происходит с грешниками в аду, ну так,
1: ну, да.
0: но когда ты начинаешь каждое выражение отдельно, детально рассматривать в его литературном, историческом и культурном контексте, то ты понимаешь, что на самом деле это образы и метафоры, которые описывают не состояние грешника в аду и его мучения, а описывают, скорее всего, как образ Божьего суда, справедливого, да? как возмездие за беззаконие, как уничтожение греха и зла и так далее, и восстановление ну, Божьего творения.
1: То есть они описывают смерть не просто как ну, физиологический процесс, да? а окончание биологической жизни человека. Они описывают смерть как наказание,
0: как наказание
1: Божье
0: как некий за грехи. Итог.
1: Да, итог жизни. Но ведь умирают и праведники тоже.
0: Конечно.
1: Интересно то, что ведь не только грешники умирают, умирают и праведники. А вот всеми этими словами, которые ты сейчас сказал, там ад, дым мучений, тьма внешняя и так далее, описывается именно смерть грешников.
0: Воздаяние, да.
1: Да, потому что у праведников это еще не конец.
0: Да, для них,
1: а вот
0: для них все-таки
1: конец.
0: Приготовлена все-таки, жизнь в новом веке. Отсюда как бы жизнь вечная, понимается, жизнь века. То есть то, что Бог дает и устанавливает. Так вот, просто Иисус, получается, ушел, он был распят, и его погребли в могилу, в ад погребли как бы. И он восстал, он воскрес. Вот что
1: тление
0: здесь.
1: Увидел,
0: да, и душа, да, и душа в данном случае здесь не подразумевает некую субстанцию, а она имеет в виду личность. То есть душа – личность. Иисуса не окажется в месте тления. Он не уйдет в могилу и все. И будет изъеден червями. Нет, он восстал из мертвых и дал этим самым, кстати, надежду. И основополагающее вероучение ранних христиан – это именно воскресение из мертвых. Это важный момент такой. Вот. Ну ладно, это первый момент, чтобы я просто показал, что вот ад и душа, они немножко другое имеют значение. Да? А есть еще одно место – Есть еще одно место, очень интересное и любопытное. Это в книге Откровения, которая наполнена символами. Угу. Да, если мы смотрим на книгу Откровения, то вот в 6 главе и мы прочитаем стих

0: 9. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святой и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Очень интересный образ, почему я именно его решил использовать в нашей теме, потому что я очень часто встречался с разными верующими людьми, которые приводили вот этот отрывок, показывая, что на самом деле души после смерти есть, ну, как некие существа, да? И мне иногда приводили вот этот пример, что вот, ну, видишь же, есть же души, и они же убиенны, то есть они же уже умерли, то есть они живые, и получается, они даже говорят, как же ты утверждаешь, что на самом деле нету никаких душ, которые там после смерти живут и так далее. Вот. Вот это часто очень приводили пример.
1: И они, интересно, если согласны этому тексту, делается вывод, они под жертвенником находятся. Да. Все время души находятся под жертвенником.
0: И все время кричат.
1: Как в тюрьме. Да. И они все время вопят.
0: Да.
1: И они все время в каком-то стрессе пребывают. Да. Ну, для меня это, например, такая ситуация очень, ну, несчастливая, когда душа все время вопит и просит правосудия. Это что за существование души? Да.
0: Вот. И так вот здесь момент такой, да, возникает, что, опять же, когда мы читаем текст и вырываем его из контекста, мы и наделяем своим собственным смыслом, то, конечно, мы можем что угодно Библии приписать и найти, что нам нужно и необходимо. Нужно понять, о каких душах здесь идет речь, и что имеется в виду под душой. Это важный момент. Почему? Потому что в Ветхом Завете как раз закладывается концепция души. Что это такое? Вот давай посмотрим. Первый момент. Ты вот правильно обратила внимание, что это души и что они находятся под жертвенником. Ветхозаветных жертвенников было два. Один жертвенник был всесожжение, на котором жертва сжигалась, а другой жертвенник был жертвенник курения, на котором возносился фимиам. Так? У нас нужно нам понять, какой жертвенник здесь описан. Да? Ну, давай вначале посмотрим вот на что. Первое. Это важно. Если мы откроем книгу Левит, так? И прочитаем 17 главу и два текста, 11 и потом 14. Итак, Левит, 17 глава, 11 текст. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». И 14. «Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребиться». Вот здесь интересно, да, что получается душа некая, вот пока так, да, она находится в крови. И когда мы понимаем, что, ну, значение слова, что имелось в виду под душой, то здесь имеется в виду жизнь. Жизнь ваша в крови. Так? Если вытекает из нашего тела кровь, то вытекает и жизнь. Все, тело становится мертвым. Оно не будет существовать. Кровь нам обеспечивает циркуляцию, да, кислорода ко всем клеткам, тканям и так далее. Оно обеспечивает нам в какой-то степени жизнь. Поэтому здесь душа, она не библейское значение. Оно связано именно с кровью, душа. Так? Жертвенник теперь, если мы смотрим на Левит, там именно в книге Левит как раз идет установление жертвоприношений. Да, и если мы смотрим на, например, 4 главу книги Левит, то там упоминается жертвоприношение за грех. Что делается?

0: И, например, 7 стих. «И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тела выльет к подножию тельца, да. А остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания». То есть получается, кровь выливалась подножию жертвенника. Где находятся души?
1: Там как раз
0: под жертвенником. И поскольку душа и кровь в данном случае это как бы такие синонимы, так, то вот в книге Откровения, где богатый символический язык описан, то там как раз и показано не в смысле души убиенных, ну, в реальности некие субстанции живые, да, а показан такой образ, как будто кровь под жертвенником, она живая и выпьет. Это еще...
1: Это же были мученики, они это были убиты,
0: да,
1: то есть
0: да.
1: Лишение жизни, это как будто бы, ну, это остановка крови, да.
0: Но в какой-то
1: степени... И вот
0: эта
1: кровь, да.
0: Да. А, смотри, поскольку жертва была за грех, то там нужен был агнец, использовался тоже, ну, неважно, какой там, чем богаче человек, тем и жертва у него была, естественно, побогаче. Телец, там, овца, и дальше по убыванию как бы шло. Но неважно. Суть в чем, что если приносилось животное невинное, то оно как будто умирало вместо грешника, а грешник продолжал жить. Ему прощался грех. А здесь, получается, невинные умерли люди за Слово Божие. То есть как будто они как агнцы вот эти, да, как невинные животные, которые были в жертву принесены.
1: И их кровь,
0: и их кровь оказалась под жертвенником.
1: Взывает к справедливости.
0: Да, да. А откуда мы берем, что вот именно кровь взывает к справедливости? Есть еще один образ, очень древний. Это книга «Бытие», 4 глава. Она описывает, как Каин убивает Авеля. И вот когда Каин убил Авеля, то в 4 главе книги «Бытие» Бог обращается к Каину и говорит ему. Так, и говорит ему. 10 стих. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Интересно, да? Получается, что кровь, какой-то здесь голос крови вопиет от земли.
1: То есть даже не душа, а кровь.
0: Да, кровь выпьет. Но это почему так? Потому что, когда убиваешь и проливается кровь, то она как она на земле. Она как некое свидетельство. Кровь пролита. И Бог это видит. И таким вот образом символично показано, кровь выпьет. То есть, другими словами, как будто кровь говорит, показывает.
1: Ну да, но это и образ, потому что можно ведь убить без пролития крови.
0: Ну это понятно,
1: можно лишить жизни.
0: Да.
1: Это понятно, да, но как бы...
0: Ну,
1: да, но здесь
0: момент,
1: это образ.
0: Образ.
1: И тем более Бог, что разве не знал, что Каин убил Авеля? Он прекрасно это знал, ему что, кровь нашептала? Естественно, нет.
0: Да, но это свидетельство
1: некое. Но это красивая фраза,
0: да,
1: говорящая о драматичности события, так?
0: Да. И вот здесь показано, что Авель был невинен, и он погибает невинно. А люди, которые свидетельствовали и жили праведно, были убиты. И они ассоциируются с кровью невинного животного, который выливается под жертвенник. И поскольку кровь как бы символично выпьет, то в данном случае и они тоже выпьют и говорят, ну, «Владыка, Господи, почему ты не мстишь за нас?» То есть почему, где твой справедливый суд? Почему ты не можешь вмешаться? Поэтому здесь в данном случае не буквально описаны некие души, которые пребывают в неком состоянии под жертвенником, да, небесным. И там они живут, и вот так в таком состоянии начинают вопить. А это, скорее всего, метафора и образ того, тех мучеников, которые умерли, и они взывают к этой справедливости. Вот. Теперь, если мы смотрим вот эту библейскую концепцию души, что душа – это кровь, да, душа – это определенные, ну, например, чувства и эмоции. Если мы вспомним Евангелие от Матфея, где Иисус в Гефсимании молится и перед казнью, да, перед арестом.

0: Он говорит: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». То в данном случае там душа имеется в виду эмоции, да, я переживаю, я мучаюсь. Но опять же, душа — это сам человек, душа моя. Это такое образное выражение, показывающее, как бы, я скорблю. Ну да, люди так не говорили: я скорблю, я мучаюсь. Это мы сейчас говорим тогда. А тогда люди использовали такое вот выражение: душа моя скорбит. И еще одно очень интересное место, чтобы просто понимать, о чем идет речь, если мы смотрим на книгу Деяний, 27 глава, там апостол Павел оказался на корабле, вот, в шторме, и они не могли есть долгое время. И Павел всех участников, так скажем, этого путешествия им говорит. Значит, 27 глава, стих 36 и 37. «Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ». Угу. Вот. Но выше мы видим, что Павел как раз говорит о том, что нужно принять пищу, иначе мы просто не выдержим этого сурового испытания. Так вот, там же на корабле не души какие-то были, такие бестелесные существа, да, их там в клетках держали, вот они там и переправляли их куда-то там. Вот. Это души, это люди. Поэтому, когда мы говорим о душе в Библии, то это не некая бестелесная субстанция, обладающая сознанием, живущая бессмертно. Это прежде всего человек с его мыслями, с его чувствами, с его переживаниями, и он в теле. И тело от души никак неотделимо. Умирает тело, умирает душа. Даже простая библейская модель при сотворении мира, это Бытие, 2 глава, как раз об этом говорит, что когда Бог сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, то только после этого человек стал душой живой, да? То есть он стал живым существом. Uh-huh. Вот, поэтому Библии чужда вот эта концепция бессмертия души. На самом деле, бессмертие души было представлено греческой философией. Ну, по крайней мере, в разных концепциях. Это вот этот как раз фольклор, мифы все о неприкаянных душах и так далее, которые... Ну, не только в греческой философии, вообще в древних религиях мира были представлены, там, в Египте, например, да. Почему они верили, кстати, что тело-то бальзамировали для того, чтобы тело сохранялось. Сохраняется тело, сохраняется и душа. Ну, как бы такой связь. Но это разные представления, ну, разные верования.
1: Как бы связь с умершими родственниками, да, да. Просили даже у них о чем-то, потому да. что умерший родственник находится где-то в другом мире и может помочь решить вопросы в этом мире, да, касающиеся да. урожая, деторождения и так Все далее. Верно, да. Да, там интересные верования были. Да?
0: Они были, они существовали, но вот именно библейская концепция, она не такой была. Был Шеол, то есть могила, куда человек любой попадает, и праведник, и неправедник, и все, и покоится, ждет своего как бы часа
1: но,
0: суда.
1: Тем не менее, сама душа, как мы же читаем в Библии, что, например, возвратится прах в землю,
0: так.
1: а дух возвратится к Богу,
0: Верно.
1: Который его создал.
0: Но дух, который возвратится к Богу, это там дальше говорится, который дал его. Угу. То есть все-таки эта фраза относится не к субстанции человека, а к Божьему духу. А Божий дух – это искра жизни. Это то, что дает человеку жить. Угу. Бог вдохнул в Адама дух, и он как будто так... и стал дышать. Он как бы ожил, да? И вот как будто последнее дыхание уходит, все, жизнь ушла. Угу. Дыхание, искра вот это ушла. Все, и дальше уже пошел распад, да? Последнее дыхание вот этого человека. Это... И поэтому люди в те времена, они вот так вот описывали, особенно Библия. Она описывает Дух Божий не как некую сознательную субстанцию, а как энергию жизни, которая ушла, она возвращается к Богу, потому что Он источник жизни. А все, а тело, все, оно умирает. И он уходит в могилу, где нет ни мудрости, ни знания и так далее. Все. Это некое такое забвение, все, ни работы и так далее. А потом постепенно в иудаизм, опять же, под влиянием эллинизма, то есть греческой философии, ну, и такой был процесс эллинизации, когда греческая культура потихонечку, ну, скажем так, в другую культуру, в

входило, внедрялось, происходила ассимиляция, то вот только тогда в иудаизме уже межзаветный период начинает появляться понятие о бессмертии души из огромном воздаянии. Угу. Вот. Но, тем не менее, Новый Завет, он продолжает придерживаться ветхозаветней концепции. Угу. И хотя как бы некоторые пытаются

0: Ветхого Нового Завета, это влияние все-таки греческой философии.
1: Но все-таки, видимо, витала-то у людей в умах эта идея о том, что ведь должен же человек получить воздаяние за праведную жизнь и за грешную жизнь.
0: Да.
1: А раз дух возвращается к Богу, то почему бы не придерживаться этой концепции, что вот души где-то там, в раю, то есть рядом с Богом, в аду, и там Бог тоже хозяин, как бы он же решает, кому там оказаться. Но все-таки в Библии не описано такой ход событий.
0: Да, это фольклор, это философия не библейская. И нам нужно просто делать выбор. Либо мы придерживаемся терминов и понятий Библии, и так верим и считаем, либо мы уже выбираем то, во что нам верить. Это выбор за нами стоит.
1: Понятно, но нас еще ждут не менее интересные беседы, к примеру, о воскресении, о страшном суде, то есть как раз мы поговорим о воздаянии в жизни человека, который делает выбор либо с Богом жить, либо не с Богом. Итак, мы еще продолжим наши разговоры. Большое спасибо за эту беседу.
0: Да, слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: стало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. И я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на наших занятиях. Я хочу познакомить вас с моими друзьями, учениками, которые сегодня будут со мной помогать проводить урок. Это Лика и Мирослав. Садитесь, мои друзья, садитесь. Что-то запаздывает моя племянница. Что с тобой?
2: Ой.
1: Веселинка. Ты что?
2: Ой.
1: Садись-ка, садись-ка.
2: Совсем
1: скажи.
2: Нет сил.
1: Давай, давай.
2: Я только что со стола.
1: Ой. Что такое случилось? Что? Ой. Что?
2: Мне кажется, я объелась.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Веселинка, разве ты не знаешь, что все нужно в меру?
2: Да я помню, помню, профессор Бодрячок. Но там так много было вкуснятины. Пирожные, конфеты, печенье. Ой.
1: Племянница,

0: Моя дорогая, ну разве ты не знаешь, что все эти продукты нужно есть понемножку? А вот в завтрак, в обед и в ужин нужно есть что?
1: Невкусную еду. Угадала?
0: Ну почему невкусную?
2: Вкусная, просто она кажется, только полезная она.
0: Правильно. Ну, Лика, какую еду нужно есть на завтрак, обед и ужин? Невкусную? Вкусную.
3: Вкусную и полезную.
0: Вот, именно такая вкусная и полезная еда дает нам силы.
1: Я так рада, профессор Бодрячок. Да. Я так много вкуснятины перепробовала. А вы вот, например, какую вкусную еду пробовали?
3: Конфетки мамины.
2: Вот. Я не люблю конфеты, я люблю яичницу.
0: Вот так вот. Ой. Да, яичницу.
1: А еще какая вкусная еда? А
0: что, конфетки мама сама делает, да?
3: Да, она из фиников.
1: О, а ты мне дашь попробовать конфетки из фиников?
2: А я не люблю торт.
0: Вот.
1: А пирожные?
0: Молодец.
2: Нет.
1: А мороженое? А печенье?
2: Печенье я особенно шоколадное люблю.
0: Вот так вот.
2: А мороженое я только летом ем.
0: Да.
3: Вот. А мороженое я полезное мамины ела.
0: А что это за мороженое такое мамин? Что, у тебя мама и мороженое умеет делать?
3: Ага.
0: Ух ты, вот это да. Ну, если вы столько вкусного попробовали, значит, сможете отгадать мои загадки.
1: Ой. Я люблю загадки, а вы?
3: Я тоже.
1: Я люблю загадки.
0: Вот вам загадочка такая. Так. 100 одежек без застежек в борщ всегда ее кладут. С грядки съел, так много хруста. Называется... Ну?
2: Кукуруза.
1: О!
0: Не угадал. Неправильно, неправильно, неправильно.
1: Лук.
0: Нет. 100 одежек без застежек. В борщ всегда ее кладут. Кукурузу разве в борщ кладут?
1: Нет.
0: С грядки съел, так много хруста. Хрустина, хрум-хрум. Называется...
2: Капуста.
0: Да, правильно.
1: Точно, молодец.
0: Капуста, капуста, капуста.
1: Угадал.
0: Да, угадали.
3: И я.
0: Так, а вот еще одна загадка. Любят это и детишки, любят это и мартышки. Он из дальних жарких стран, желтый весельчак.
2: Банан.
3: Банан.
0: Молодцы.
1: А я думала, мармелад.
2: Я первый.
0: Нет, это банан, правильно. Вот еще одна загадка. Она не в стихах, она такая прозаическая загадка. В оранжевом платьице и гладкая, и сладкая. Из земли ее достали, косы сразу оборвали.
2: Морковь.
3: Морковь.
0: Правильно, молодцы.
1: Морковь.
0: Да. Да.
1: Это что за вкусная еда? Морковь, банан, капуста.
0: Очень вкусная и полезная.
2: А бананы вот. Очень вкусные.
0: Да.
3: А я обезьянка.
1: Она любит бананы.
0: Если ты любишь бананы, то я тоже мартын. Я тоже люблю бананы. Вот, у меня для вас есть одно задание. Так, где-то тут есть у меня ведерки.
1: Вот эти, наверное.
0: Да. Итак, ведерки. Вот вам по ведерочку.
3: Нет.
0: Лика.
1: Так,
0: и Веселинка.
1: Да.
0: Вот здесь, на желтой дорожке, рядом с деревом, лежат разные продукты. Принесите те из них, которые вкусные и полезные. И мы посмотрим, знаете ли вы их.
1: Ну-ка, мы посмотрим, да. Посмотрим.
0: Так, так, так, так, так, так, так. Посмотрим. Так, а я их класть буду.
1: Вкуснятина, да.
0: Сюда вот полезные.
3: Какая да. Вкуснятина.
0: Не очень.
1: Это мое. Это мое. Это мое. Это мое.
3: Да, Веселинка.
1: Это мое. Это мое.
3: Веселинка, на.
1: Ой, спасибо тебе.
3: Рыба.
1: Вот. Я столько.
0: Посмотрим.
1: Я принес.
0: Ха, давай сюда. Сейчас мы посмотрим. У-у-у, как много ты принес.
3: Вот мое.
0: А, так, так, так.
1: Вот.
0: Вот. Ух ты. Вот это да. Что-то вы много нанесли.
1: Садись, Снеграсла.
0: Ну что же, капуста. Да, это очень полезно. Капуста, это прекрасный
1: овощ. Из которой готовят борщ.
0: Да, и щи, борщ. Так, а это что у нас? Перчик. Болгарский перчик. Очень хороший продукт.
3: Банан.
0: Да. Банан.
2: Банан.
0: Желтый весельчак, банан из дальних жарких стран. Да.
1: Да.
0: Он растет на пальмах. Так, это у нас что?
3: Виноград.
0: Так, виноград. Обязательно.
3: Груша.
0: Подойдет.
3: Яблоко.
0: Яблоко.
3: Вот.
0: Так, зелень томат. Петрушки подойдет.
1: Да,
0: конечно.
3: Вот.
0: О, у меня даже и...
1: Да у вас не все, а еда, вот, держите.
0: Корзиночки.

0: Это не хватит.
1: Держите.
0: Так, так, так, так,
1: так. Ой, а там еще один.
0: Ой, Веселинка, ой, что ты принесла? Ой, даже вот и не знаю, что сказать. Вот, Лик, что ты скажешь? Что это такое вот это?
2: Правильно, молодец, вот.
0: По-моему, это пирожное.
2: Да, очень даже вкусное.
0: Веселинка, вот. Это же сладости. Это вот как раз то, что можно есть немного и лишь иногда. Но нельзя сказать, что их вообще нельзя кушать. Поэтому мы положим это вот в эту корзиночку. Вот. Торт то же самое. Так, пирожное мы положим вот сюда. Рыба. Это полезный продукт. И она у нас будет лежать вместе
1: вот,
0: с овощами
1: томат.
0: И фруктами.
1: Вот,
0: помидор.
1: Вот.
0: Правильно. Так, и вот тут вот еще есть грибы. Дело в том, что грибы, в них надо уметь разбираться.
1: Еще
0: да, еще давай, давай. Вот, эти грибы бывают вредные, а бывают невредные. Ядовитые и не ядовитые. Поэтому в грибах надо уметь разбираться.
2: Один будет ядовитый, вредный,
0: а другой будет хороший,
2: полезный.
0: Правильно.
2: Вот.
0: Так, это
1: вот,
0: что у нас? Лимоны.
1: Виноград.
0: Морковка. Да.
1: Да.
2: А это смородинка. Это что?
0: Это у нас чеснок.
2: Чеснок,
0: да.
2: Он тоже полезный?
0: Он очень полезный.
1: И даже при простуде его очень вот так полезный. Носят в киндерах.
0: Вот как много вы принесли. Корзиночка даже все не вместила.
2: Ну, профессор Бодрячок, ну почему нельзя есть много сладостей?
0: Веселинка, вот
2: эти... например, шоколадки готовить не надо. Они ведь готовы продаются в магазине.
0: Ну, да, готовить не надо. Но понимаешь, дорогая моя племянница... Все дело в том, что всему, что движется и растет, нужны полезные вещества. Ну, чтобы ты была здоровой, имела цветущий вид. Вот. Нужны полезные вещества. Вот. Проведем такой эксперимент.
1: Я обожаю эксперименты.
2: Я тоже обожаю эксперименты.
0: Проведем такой эксперимент. Возьмем, к примеру, цветочек. Вот чтобы... Да, это цикламен. Для того, чтобы он был красивый, здоровый и радовал глаз, его нужно каждый день поливать чистой водой.
2: Так же, как и мы пьем.
0: Да, так же, как и мы пьем. И расти он должен в земле. Посмотрите, вот земля.
1: Ой, у меня не видно.
0: Да, вот земля.
1: Так. А что атомуса?
0: Там что-то лепесточек упал. Так вот, расти он должен в земле. Именно из этой земли он и берет полезные для этого цветка, для него, питательные вещества. Но если мы возьмем точно такой же цветочек
2: так.
0: И посадим его в сахарный песок...
2: Ой!
0: Да-да, в сахарный песок и польем его лимонадом, то что с ним произойдет? Ангелика, прошу... посмотреть в сахарный песок и польем лимонад. Да, он совсем зачах. И, скорее всего, может погибнуть.
1: Тогда давайте его быстрее спасать.
0: Да, его, для того, чтобы его спасти, его нужно срочно пересадить в землю и поливать водой.
2: Что ж, профессор Бодрячок, нам теперь нужно кушать эту полезную землю?
0: Да нет, нет, моя дорогая племянница. Конечно же, не землю, а то, что растет на этой земле. Потому что, когда Господь Бог сотворил человека, он так и сказал: даю вам в пищу траву, на которой семена, и деревья, на которых плоды. Из семян люди пекут хлеб, варит разные каши. Вот вы какие каши знаешь, Ангелика?
1: Я люблю кашку гречневую.
0: Гречневую, вот. Какая умничка, вкусная. Ты моя.
1: А я желтую.
2: А желтую? А что за каша такая?
0: Чего?
1: Ну, желтая.
2: И кукурузная?
0: Наверное, кукурузная. Она тоже желтого цвета. Или пшенную. Пшенная каша.
1: Да, пшенная.
0: Вот, пшенная. А какие каши еще бывают?
2: А я знаю овсяную кашу.
0: Овсяную кашу?
2: Ее еще да. Геркулесом называют.
1: Манную.
2: Манную. Во, ман.
0: Да.
2: А мою кашу геркулесовую любит вот моя собачка Здравулька. Поэтому она у меня сильная и катает всех ребят каждый день.
1: Она сколько может унести ребят?
0: Ой, не знаю, не пробовали.
2: Ну, сколько влазит, вот сколько залезет, всех прокатит.
0: Я видел, как собаки на саночках умеют катать. Двоих или троих ребятишек, вот таких, как

0: Ангелика и Берослав могут. И собачки бывают очень сильными. Наверное, да. Они кашу едят.
1: Да. Да. Геркулесовая.
0: Да, не только геркулесовая. Все правильно вы сказали. Семена, каша и хлеб дают нам силы. А вот для того, чтобы мы были здоровыми и красивыми, Бог дал нам в пищу плоды. Какие плоды, вы знаете.
2: Яблоко, да. Грушу, банан, абрикос.
0: Банан, абрикос.
1: Ух ты!
0: Лика, сколько... какие вы знаете плоды? Это зелень, правильно.
2: Зелень, ну, тоже томат, морковь, лук.
1: Это зелень, тоже. Томат, морковь, лук.
3: И
1: капуста.
3: Грибок.
0: Грибы тоже.
1: Капуста.
4: А что, грибы капуста. Растут на деревьях?
0: А где растут грибы?
1: На земле.
0: Да,
3: в лесу.
0: В лесу собирают. Но опять же хочу повторить. Грибы – это очень специфический продукт. Они бывают ядовитые. Их надо уметь различать. Какие можно кушать, а какие нельзя. Поэтому с грибами нужно быть очень осторожным. И если не знаете, какие грибы, лучше их вовсе и не есть. Поэтому я бы вообще их поместил вот в эту корзиночку. Да. Вот.
4: А я, между прочим, тоже люблю плоды, как Мирослав. И я люблю арбузы, дыню, клубнику, малину и вишню.
0: Вот. Да, Господь Бог сотворил очень много всего вкусного. Овощи, фрукты, плоды. И вот во все эти плоды он поместил маленькие витаминки, невидимые для человеческого глаза. А люди дали им имена, коротенькие, всего из одной буквы. Так, например, есть такой витамин, которого зовут А. А. Да, этот витамин находится в тыкве, абрикосах и в морковке. Благодаря этому витамину мы растем, да, и хорошо видим. Так вот, а есть такой витамин, которого зовут С. Витамин такой, да, С его зовут. Вот. Этот витамин помогает нам бороться с простудами.
4: О, так это получается витамин С, наш защитник,
0: да.
4: От кашля,
0: да.
4: И насморка.
0: Да, он стоит на страже, помогает нам бороться с простудами. Вот, этот витамин живет вот, в таких продуктах, вот, в чесноке, в луке, в лимонах, вот, и в разных ягодах.
4: Даже в чесноке?
0: Да, в чесноке его очень много. Вот если мы хотим, чтобы у нас был витамин С, надо кушать чеснок. Вот. А есть такой витамин, которого зовут Д.
4: Д?
0: Д. Д.
3: Витамин Д.
4: Д?
0: Витамин Д.
1: А я видела, что по-английскому там Д написано.
0: Д, так и пишут. Вот. Вот этот самый витамин, он помогает нам в том, чтобы наши зубки были крепкими. Если у нас не будет витамина Д, то они будут хрупкими, и поломаются.
4: Да.
0: Вот. И этот витамин живет у нас в рыбе.
4: Ага.
0: В твороге и молоке.
4: Ух ты!
3: Я молоко очень люблю.
1: И я, особенно с медом.
4: Значит, у вас будут крепкие-крепкие зубки.
1: Да? И вообще так много этих витаминок невидимок.
0: Очень много. В самых разных продуктах. Но больше всего их в овощах и в фруктах. Поэтому я хочу пригласить вас поиграть в одну интересную игру.
4: Я люблю игру.
0: Я придумал кое-какую игру. Называется она «Овощи и фрукты». Пойдемте-ка на полянку. Так, ребята, я хочу вас спросить вот о чем. А знаете ли вы, чем отличаются овощи и фрукты?
4: Чем? Да. Они разного цвета и вкуса.
0: Нет, нет, нет, нет. И овощи, и фрукты сами по себе разного цвета и вкуса. Мирослав, чем отличаются овощи и фрукты?
2: Вот, тем, да? Что фрукты растут на деревьях, а овощи внизу.
0: Правильно. Ух, совершенно ты. Верно. Фрукты растут на деревьях, а овощи растут на земле или под землей. Вот. Игра заключается вот в чем. Сейчас я вам спою песенку. И как только вы услышите название какого-нибудь овоща, то вы должны сесть.
4: Как овощ?
0: Как будто вы морковку хотите собирать. А если вы услышите название фрукта, то надо встать и потянуться рукави кверху.

0: Как будто бы на веточке висим.
1: Да, как будто мы на веточке висим. Хорошо?
0: Угу.
1: Итак, начали.
2: Мы пришли в сад-огород, сколько здесь всего растет. Есть зеленый огурец, витаминный молодец. Если дальше мы пойдем, свеклу сладкую найдем. Много можно чего съесть, яблок вкусных здесь не счесть. Я всегда увидеть рад, под землей картошки склад. Поднимать не стоит рук, рядом отыщу я лук. Подниму повыше нос и увижу абрикос. Съел бы я еще чеснок, жгучий маленький зубок. Слива синяя растет, так и просится мне в рот. И редиске улыбнусь, поскорее к ней нагнусь. Здесь улегся на бочок, преогромный кабачок. И живет здесь витамин, сладкий вкусный апельсин.
0: А я знаю поделку про веселый апельсин. Хотите, покажу?
1: Так давай ее сразу сделаем.
0: Пойдемте. Так, садитесь.
1: Так, ну что?
0: У меня для вас уже подготовлены апельсины.
1: Так,
0: держите.
1: Да.
0: Для каждого.
1: Съедобную
0: держите.
1: Поделочку будем
0: чтобы
1: делать.
0: Чтобы апельсин наш был веселым, мы приклеим ему сначала ножки. Вот смотрите, какие ножки я ему вырезала. Смотрите. Вот так вот две ножки по одной мы будем приклеивать. Держи, тебе.
1: Так, давай
0: так,
1: к нам ножки.
0: Тебе.
1: Тут еще что-то.
0: Мне? Так, всем хватило? Держите. Вот смотрите, как я вам покажу. Смотрите, как. Берем одну ножку. Вот так здесь помазали клеем. Вот так помазали клеем. И снизу апельсинчику. И приклеили одну ножку.
3: А здесь?
0: Пробуй.
3: Здесь?
1: Так, вот берем.
0: Давай.
1: Мажешь.
3: Так, нюзик.
0: Так, держи, я тебе помогу. Ну,
3: здесь?
0: Вот так вот им
1: да.
0: Ножки сделать.
1: Так.
3: Нет,
0: вот так.
3: И здесь вот надо помазать.
1: Нет, вот это.
0: И здесь мазать немножечко.
1: Вот так.
0: Молодец.
1: Раз.
0: Вот смотри-ка.
1: На.
0: Опа. Одна ножка у нас готова.
1: Давай,
0: теперь смотрите.
1: Мазни ее.
0: Вторую ножку смазываем. И приклеиваем вот так, крест-накрест, вторую ножку. Давайте мы его вот так вот поставим, чтобы он немножко подсох. Пока наши ножки подсыхают.
3: А глазики?
0: Точно, мы будем делать глазки нашему апельсинчику.
3: Можно?
0: Вот смотрите, да, вот смотрите, вот такие глазики мы сейчас приклеим к апельсину. Держи тебе глазик. Два глазика. Так, тебе тоже два?
3: Мне тоже поможешь.
0: Так, еще два. Вот. Вот.
3: Вот так вот.
4: Надо он на меня подражать. Смотрит.
0: На тебя смотрит. Ой, какой апельсин. Ты ему понравился. Смотрите, нашему апельсину, держите.
3: Не.
0: Мы подрисуем немножко глазки.
1: Так.
0: Вот небольшие точечки в наших кружочках. Подрисовали. Ну-ка, получилось отличные глазки. А теперь мы сделаем улыбку нашему апельсину. Давайте. Получится у вас просто одна улыбочка. Аккуратненько рисуем. Улыбку нашему апельсинчику.
3: Ой, у меня
0: ой, какая красивая у тебя улыбка получилась.
3: А мне вон.
0: Да, ой, как широко улыбаются ваши апельсины. А еще, если вы хотите, я подготовила для апельсинов вот такие бантики, которые мы можем приклеить сверху. Я очень люблю бантики, поэтому вот, смотрите, какие бантики я сделала для наших апельсинов.
3: Я хочу красный.
0: Красный? Держи.
1: Но а это если у нас апельсин девочка.
0: Да.
1: Я хочу, чтобы у меня был апельсин мальчик, поэтому я ему волосики подрисую.
0: Ну, как хочешь.
4: И я тоже.
0: Да? Ну, будет. Может, тогда тоже волосики подрисовать.
3: Я тоже. У меня синь. Можно
0: а у тебя не девочка апельсин?
1: Да. Да.
3: У меня девочка.
0: Ну, я тогда только... давай потряси.
3: У меня сзади длинные волосы.
0: А бантик ты хочешь к нему приклеить?
3: Да.
0: Давай, ну, вот. Я тебе помогу бантик приклеить. Я

0: Очень люблю бантики. Какой тебе?
1: А носик? Зелененький.
0: Давай, давай я тебе помогу.
1: Ой, не зелененький, а вот.
0: Не хочешь, да, это? Давай.
2: У меня, я протыкнул носик.
3: Бантик приклеим, вот. Да?
1: Да, сюда.
0: Доклеивайте, и мы поставим наши апельсины в один ряд. Вот. Так, профессор Бодрячок. Так.
3: Так вот.
0: И еще один апельсин у нас остался.
1: Это.
0: Давай, Лика, ставь. Вот какие у нас апельсины, витамины получились. Видите, как они вам всем улыбаются.
1: Да. Это самый маленький у Ангелики.
3: Вот точно так же, дорогие ребята, вам улыбаются витамины, которые живут в самых разных продуктах. Они хотят, чтобы и вы тоже улыбались. Дорогие ребята, приглашайте эти витамины к себе каждый день на завтрак, обед и ужин. Они будут очень рады.
0: А мы вас приглашаем снова в нашу веселую школу здоровья.
3: Всего вам доброго, до скорых встреч.
0: До свидания, ребята.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о смертной душе. Да-да, я не оговорился. Большинство христиан верит в бессмертную душу. Но так ли это на самом деле? Так ли об этом говорит Священное Писание? Душа, находящаяся в человеке, смертна или бессмертна? Что об этом говорит Священное Писание? Предлагаю сразу обратиться к нему и открыть его на первом послании апостола Павла к Тимофею, 6 главе и 16 стихе. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная».

Что говорит апостол Павел? Единственный, у кого есть бессмертие, это Бог. Божество – единственное, имеющее бессмертие. А что же человек? Что же душа человеческая? Принадлежит ли бессмертие и ей также? Откроем еще один текст из уже Ветхого Завета, из книги пророка Иезекииля, глава 18, стих 4. «Ибо вот все души мои, — говорит Господь, — как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет». Страшные слова произнес пророк. «Душа согрешающая умрет». Странно поверить, что многие христиане, верящие Священному Писанию, как будто не видят прямой текст из Священного Писания и продолжают утверждать, что душа человеческая бессмертна. Когда Священное Писание прямо говорит, душа согрешающая умрет. Но, знаете, есть еще один момент. А что на самом деле есть душа? Ведь с этим тоже может оказаться загвоздка. Если мы воспринимаем неверно ее жизнь, ее смерть, может быть, мы неверно воспринимаем, что такое душа вообще? Есть смысл обратить внимание на то, как Господь творил человека. В Бытие, во 2 главе, в 7 стихе, Бог описывает творение человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Скажите, вы услышали здесь, что в человека была вложена душа? Я нет. Но написано «и стал человек душою живою». Так из чего состоит человек? Где здесь душа? Мы видим два составляющих – прах, из которого человек создан, создано его тело, и дыхание жизни, которое Господь вдунул в это тело. И написано «стал человек душою живою». Можно сказать проще. У человека были гвозди, у человека были доски. Он взял гвозди, взял доски и сколотил из них ящик. Но потом он решил, что ящик ему больше не нужен. Он вытащил гвозди, положил их в одно место, доски положил в другое место. Вопрос, а где ящик? А ящика просто нет. Потому что ящик состоял из гвоздей и досок. Сейчас его нет, он разобран. То же самое можно сказать и о человеке. Человек – это душа живая. Он состоит из дыхания жизни, которое дает Господь, и праха земного, из которого состоит наше тело. И когда мы говорим о смерти, то мы видим, что и Священное Писание показывает обратное разложение этих составляющих. Книга Екклесиаста, глава 12, стих 7. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Дух возвратится, не душа, дух, дыхание. Бог вдунул в человека дыхание жизни – это же дыхание жизни, этот дух возвращается к Богу. И в русском языке, и в русских выражениях до сих пор существует сочетание «испустил дух», когда говорят о смерти человека. Не душу, дух исходит обратно к Богу, души больше нет. Правильно Священное Писание говорит «душа согрешающая умрет». Так что же нам делать? Как теперь понимать состояние человека после смерти? Если его душа никуда не поднимается, никакому Богу не исходит, ничего с ней не происходит, то что происходит с человеком после смерти? Христос это состояние называл сном. Когда Он воскресил умершего Лазаря, Он говорил,

Лазарь уснул, но я иду разбудить его». Более того, апостол Павел в своем послании к фессалоникийцам говорит следующее. 1 Фессалоникийцам, глава 4, стих 13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Мы верим, что после смерти человек впадает в некое подобие сна без сновидений, в некое небытие, после которого наступает воскресение. Как написано, «умерших в Иисусе Господь воскресит в последний день». Об этом он заявлял и Марфе, и Марии, сестрам Лазаря, когда воскрешал Лазаря. Они об этом знали, они верили в воскресение Лазаря в последний день. Но Господь Иисус совершил чудо и воскресил его раньше. Мы можем верить и надеяться на то, что если мы жили в Господе, то мы воскреснем в последний день. Мы воскреснем тогда, когда Господь придет поставить конец всем проблемам на этой земле и установить новое царство, свое царство. Тогда и будет новое воскресение с новым телом, с новым духом для новой вечной жизни. Да прославится Господь, который все так чудно предусмотрел, и да будет Его имя возвеличено вовеки. Аминь.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия на славянский язык переводилась много столетий.
1: Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь.
2: А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
3: В этой программе перевод Библии на церковно-славянский язык. Геннадьевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия, синодальный перевод.
4: Что мы называем Библией? Для нас уже людей 20-21 века это такая толстая книга, содержащая полный перевод Священного Писания Ветхого и Нового Завета, отпечатана в достаточном количестве экземпляров, чтобы любой желающий мог ее приобрести. Но в древности было не так. Скажем, у евреев вот Библии в виде одного целого свитка не было. Обычно Священное Писание писалось во многих свитках. Ну, так удобнее было пользоваться и хранить. У греков тоже Библия, как отдельный кодекс, была достаточно редким явлением. Ну, сейчас вот мы знаем там Синайский кодекс Библии, Александрийский, Ватиканский. Позднее, вот еще в 15 веке в Венеции переписывали.

0: записывались тоже библейские кодексы. Но в основном у них были сборники, причем как книг Ветхого, так и Нового Завета. Скажем, Новый Завет в одном кодексе тоже у греков был редким явлением, до нас только 3-4 кодекса дошло. Ну и, соответственно, эта традиция пришла к славянам.
1: Когда на Руси появилась Библия? В 1499 году. Вот так. До этого никакой Библии на Руси не было. Это не значит, что не было библейских текстов. Но Библия – это сборник текстов, еще раз. Поэтому под одной обложкой только в 1499 году в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия была сделана Геннадиевская Библия, рукописная еще. И, кстати, во многом по западному образцу, потому что в это время уже и в Германии печатали, да, Гутенберг уже давно сделал свой первый тираж, уже печатали в разных странах, прежде всего в Германии, с которой Новгород торговал довольно активно, Ганзейский союз. Вот выходили эти самые полные Библии, и в Новгороде решили тоже сделать свою. Была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковнославянской.
2: Церковнославянский язык – это искусственный язык, на котором никто никогда не говорил и не думал. Многие считают, что это был старославянский язык, но это был именно церковнославянский язык, искусственный язык, специально сконструированный для перевода Библии.
1: Еще прошло довольно много времени, пока в середине XVI века не появилась так называемая Острожская Библия. Это уже печатная первая Библия. Причем она была издана вовсе не в Москве. Ее издали в городе Остроге. Сегодня это Украина, тогда это была Речь Посполитая. То есть там издат, как это называлось в советские времена. И в Москве, может быть, она или в другом русском городе на территории Московского царства, может быть, она не могла появиться, потому что была серьезная оппозиция, как это технические новинки, как это печатать Библию, зачем вообще это нужно, чтобы полная Библия.
3: Острожская Библия – это первое полное издание Библии на церковнославянском языке. Оно было напечатано основателем русского книгопечатания Иваном Федоровым в Остроге в 1581 году на средства князя Константина Острожского. Издание включает в себя 76 книг Ветхого и Нового Завета. Тираж составил 1000 экземпляров.
1: А что было до того? Естественно, до того тоже были разные библейские тексты. Когда восточные славяне принимали христианство, то, конечно, вот случай для Средневековья необычный. Сразу началась переводческая деятельность. Они не учили латинский или греческий в массе своей, а наоборот, на их язык те, кто знали латинский и греческий, переводили библейские тексты, не только библейские, богослужебные. И в основном как раз Кирилл и Мефодий, славянские учители, которые, кстати, не были славянами, они были греками из Салуни, Фессалоники сегодня называются. Вот они переводили то, что нужно для практических нужд, то, что нужно как раз для переводов богослужебной литературы, в том числе и библейской. Первое, что они перевели, Евангелие Апрокос, буквально Евангелие нерабочих дней, то есть то, что читается по воскресеньям в церкви. Есть православная традиция, свой круг недельных богослужений, и, соответственно, в воскресенье прочитывается, в зависимости от недели, разные евангельские чтения.
2: История вот этого перевода Библии на славянский язык и вообще перевода в Библии, она сопряжена с конфликтами, с огромным сопротивлением, с преследованием переводчиков, в том числе и на церковнославянский язык. Это была очень драматическая история. Переводчиков Библии Константина и Михаила, в монашестве они приняли имена Кирилл и Мефодий, неоднократно вызывали высшие церковные инстанции, чтобы они дали отчет о том деле, которым занимаются. А на них непрерывно писали доносы, и доносов было столько, что с ними разбирались три римских папы подряд. Николай I, Адриан II и Иоанн VIII. Перевод Библии на церковнославянский язык происходил в Моравии, это территория нынешней Чехии, а тогда это была часть территории Священной Римской империи германской нации. И на эту территорию распространялась власть римского папы. Эти доносы были

0: связаны с тем, что епископы, а это были немцы, считали, что Священное Писание не может и не должно переводиться на варварский язык. То есть вообще на языки, которыми люди общаются в повседневной жизни. Епископы считали, что Священное Писание должно звучать только на трех языках, на которых была надпись на табличке на кресте, где был распят Иисус, то есть по-еврейски, по-гречески и по-римски, то есть по-латыни. Это была очень распространенная точка зрения, и обосновывалось оно тем, что Священное Писание слишком возвышено, слишком глубоко, слишком таинственно для того, чтобы выражать вот эти вот возвышенные тайны Божии на языке простолюдинов или на языке, которым мы общаемся в повседневной жизни. Поэтому считалось, что ни на какой национальный язык Библию переводить не следует, в том числе и на славянский, даже на немецкий язык, даже на языки западноевропейские. Эта мысль сама о переводе Библии считалась ересью. Фактически Библия на славянский язык переводилась много столетий. То есть это не был труд только Кирилла и Мефодия, но также их учеников и учеников учеников.
1: «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: „Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий“. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: „Если ты царь иудейский, спаси себя самого“. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: „Сей есть царь иудейский“».
2: Долгое время в России не было полной Библии. Вот то, что переводилось, это были куски Библии, связанные с богослужением. Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь. Это Евангелие, это апостольское чтение, это те отрывки из Ветхого Завета, которые используются за богослужением тоже, и книга Псалтырь, конечно, она была переведена полностью тоже, достаточно быстро. А вот все остальное, ну, те книги, которые редко читаются или вообще никогда не читаются за богослужением, их переводили очень долго. Собственно, первый вот такой свод, кодекс библейских книг в нашем Отечестве появился только в самом конце 15 века. Это так называемая Геннадьевская Библия. Значит, под авторитетом инициировано это собрание было новгородским епископом Геннадием, вот по имени которого, собственно, мы называем эту Библию. Собирались разные рукописи, которые были, все это составилось в одну.
1: В 15 веке архиепископ новгородский Геннадий Гонзов поставил задачу собрать книги Священного Писания на славянском языке в единую Библию. Он организовал поиск частей славянской Библии по монастырям и соборам. Часть книг найти не удалось, и их перевел с латинской вульгаты хорватский монах-доминиканец Вениамин. Созданный трудами новгородского скриптория библейский кодекс получил имя его заказчика – Геннадия.
2: Там были очень разные по качеству переводы. Что-то они брали из кирилло-мефодиевского наследия, что-то они брали из богослужебных книг, которые ходили из русских, болгарских, моравских, из разных. Вот. Ну, когда начали сравнивать с септуагинтой, оказалось,

0: Оказалось, что некоторых книг по-славянски вообще нет. И что-то надо было делать. Почему-то решили, что надо переводить не с греческого, а с латинского. И вот тут взяли как раз Вульгату и перевели. Перевели некоторые книги с Вульгаты. Вот первые переводы, которые были, значит, вот в Геннадийской Библии, это книги про Паралипоменон, Исфирь, Тавит, Иудив, Премудрость Соломона, некоторые части из пророков Иезекииля и Иеремии были переведены с Вульгаты. Маковейские книги. Интересная история. Ну, считается, что есть такая версия, что книга «Исфирь», первая ее часть, Геннадийской Библии, была кем-то переведена с иврита. Есть даже такое мнение, что, видимо, это был перевод, сделанный еврейской общиной, иудейской общиной где-то в России, и потом он был использован для, значит, Геннадийской Библии. Получилась вот такая вот очень сильно скомпонованная Библия. В плюс вот к такому разношерстности в текстологии от Вульгаты мы взяли раз и навсегда порядок книг. У нас порядок книг не по Септуагинте с тех пор, а по Вульгате.
1: Полная Библия – это была чрезвычайно редкая и дорогая книга. И она была недоступна даже для учащихся духовных учебных заведений.
2: Экземпляры мы встречаем и в Москве, и в Болгарии, и в Сербии, всюду, где пользовались церковно-славянским языком.
3: Потом эта работа была дополнена, перевозили много раз, переписывали, редактировали, поэтому, собственно, та церковно-славянская Библия, которую можно видеть сегодня, она не являлась, строго говоря, Кирилло- и Мефодиевской. Эта Библия зафиксировала состояние текста, которое сложилось в середине XVIII века, ее называют Елизаветинской, потому что она вышла в царствование Елизаветы Петровны. Хотя указ о том, что нужно издать Библию, сверив ее с древними рукописями, издал Петр I, но, как и многие его начинания, они, вот эти библейские работы, не были при его жизни не то что завершены, даже, кажется, начаты.
4: По указу императрицы Елизаветы, в 1751 году была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая Елизаветинская. Ее текст был сверен с древним греческим переводом, Септуагинтой. Елизаветинскую Библию почти без изменений до сих пор использует Русская Православная Церковь.
0: Это такой действительно опыт, первый опыт критического какого-то осмысления текстологии славянской Библии и опять очередная попытка стандартизации. Вот то, что мы сейчас имеем, вот если вы пойдете в библейское общество, попросите продать вам славянскую Библию, вам продадут, в общем-то, Библию на основе Елизаветинской.
3: Потом, конечно, они так или иначе издавались, но оставались очень дорогими. И, кстати, доступные Библии появились в России в начале XIX века, и во многом это связано с деятельностью британского иностранного библейского общества, которое в том числе открыло свое представительство и в России, а потом это представительство стало основой для российского библейского общества, и первой его задачей было дать народу дешевые Библии. Нужна была прежде всего технология, мы очень сильно зависим от технологии, и вот тогда в Петербурге была организована типография по новейшему слову техники тогдашней, печатавшая церковно-славянские Библии относительно большими тиражами. Ну а параллельно в эпоху после победы над Наполеоном и в связи с этой победой, кстати, потому что вот Россия выходит в мировые лидеры, и на языках всех народов Европы, включая какой-нибудь румынский, уже существует Библия, а на русском нет, как же так? И, соответственно, Александр I издает указ о двух предприятиях, о строительстве храма Христа Спасителя в Москве и о создании русского перевода Российского библейского общества, которое должно заниматься русским переводом Библии.
4: Библейское общество учреждено 13 января 1813 года в Санкт-Петербурге по высочайшему повелению государя-императора Александра I. В 1814 году Санкт-Петербург

0: Оренбургское библейское общество получило наименование «Российского».
1: Но все довольно быстро завяло, еще даже при жизни Александра в 1724-м прекратилась вся эта деятельность, а при Николае, конечно, никто возобновлять ее не стал, такое время

0: Пасхи-Павский. Он читал лекции и, собственно, переводил как бы для этих лекций куски Ветхого Завета, пророки в основном там были, и эти переводы были настолько популярны, что их распространяли просто литографическим способом, копировали рукописи, да, и распространяли. Я сам видел такую копию в исторической библиотеке. Ну, а в царствовании Александра II работу решили возобновить, взяли и труды Павского, и труды архимандрита Макария Глухарева, который был миссионером на Алтае, помимо того, что он помогал алтайцам с переводами на их родной язык. Он, соответственно, перевозил Ветхий Завет на русский, посылал даже в Петербург, и в Синод, и в другие разные места свои переводы, но большого успеха это все не имело, то есть государственная политика была ничего не трогать, пусть все остается как есть, и тогда эти переводы оставались его частным делом, но вот в новое царствование они пригодились. И, соответственно, составили из этих переводов и отредактировали существующие, включая Новый Завет, вышедший еще в 21 году. И в 1876 вышла так называемая Синодальная Библия, поскольку она выпущена под эгидой Святейшего Синода.
1: Я лично имею возможность читать на оригинальных языках текст. Это очень действительно важно. Но Не следует думать, что если у человека нет такой возможности, то у него нет возможности общения с Библией. Я совершенно точно знаю, что это не так. Такая возможность остается через переводы. И Библии повезло. Все-таки существует огромное количество переводов, из них очень много хороших и вполне качественных и адекватных.
2: Лунный диск среди россыпей звездных добела раскален от мороза. Серебрятся сугробов откосы, на ветру люденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом по заснеженной зимней России. Царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренный, отверженный черни. Всех отрад на земле просторы дышат светом твоих речений. Всех печалей глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших вочеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй, в обретающей веру России, покаянно к тебе припавшей.

Этот человек был одним из самых глубоких и оригинальных умов прошлого столетия. Его вклад в развитие воздухоплавания не был превзойден, пожалуй, никем. Он был пионером создания больших пассажирских самолетов. Но больше всего он известен как изобретатель вертолетов в их современном очертании со знакомым каждому хвостовым пропеллером. Игорь Иванович Сикорский родился 25 мая 1889 года в Киеве в семье известного психотерапевта, профессора Киевского университета Ивана Алексеевича Сикорского. Отец воспитывал его в духе преданности церкви, при

0: престолу и Отечеству, а также помог сыну развить непоколебимую волю и уникальное упорство в достижении цели. С детства Игорь Иванович любил мастерить технические игрушки. Однажды в книге о Леонардо да Винчи он увидел рисунок вертолета, каким тот представлялся великому мастеру в далеком 15 веке. И попытался сделать модель, используя электродвигатели и батарейки, которые тогда уже продавались в городских магазинах. Но, к сожалению, у него пока ничего не вышло. Обычно мальчики забывают о таких игрушках, но Игорь не забыл. Не забыл ни в гимназии, ни в военно-морской академии, не забыл и в политехническом институте. Правда, с самолетами дело шло лучше. Сикорский строил их прямо на даче. Одновременно улучшал от модели к модели и учился летать на них. Конечно, были и аварии. Ни в одной он серьезно не пострадал. Зато извлек полезные уроки. К примеру, он быстро понял, что двигатель нельзя ставить позади пилота. В феврале 1912 года лучшая модель Сикорского С-6А получила первый приз на Московской авиационной выставке. Затем последовали дипломы почетного доктора многих университетов мира и академика многих академий. Но обычного инженерного диплома у него еще не было. Институт был давно заброшен. Летом 1913 года Сикорский стал и в течение года оставался единственным летчиком в мире, который мог поднять в воздух четырехмоторный самолет «Грант». Он сразу побил все мировые рекорды по грузоподъемности. Во время одного из полетов воздушный гигант поднял 16 человек. Позднее этот самолет стал называться «Илья Муромец».
1: Летом 1913 года Николай II выразил желание лично увидеть летающее чудо. Для этой царственной инспекции я прилетел в Царское Село, где был высочайше пожалован наградными часами.
0: Всего в России в 1909-1917 годах Сикорским было создано 2,5 десятка базовых моделей самолетов, не считая их модификаций и совместных разработок. 2 вертолета, 3 аэросаней и 1 авиадвигатель. С самого начала проявилась черта, присущая Игорю в течение всей его жизни. Это учет человеческого фактора в производственной деятельности и внимание к людям. Когда в России пришли к власти большевики, Игорю было 28 лет. Революция кардинально изменила судьбу знаменитого конструктора. С середины 1917 года все работы по строительству самолетов прекратились. Производство лихорадили митинги и забастовки. Солдаты на фронте и рабочие в тылу начали расправляться с неугодными им офицерами и инженерами. А Сикорский был известен своей преданностью престолу.
1: С болью в сердце я покинул родину. Сначала я жил во Франции, а в 1919 году эмигрировал в США. Однако за океаном, как и в послевоенной Европе, авиапромышленность стремительно сокращалась. Прибыв в Нью-Йорк, я оказался без средств к существованию и был вынужден работать учителем вечерней школы.
0: В 1923 году ему удалось создать компанию русских иммигрантов, причастных к авиации. Это были инженеры, рабочие и летчики. Жизнь как-то налаживалась. Из Советского Союза приехали 2 сестры и дочка. Жена эмигрировать отказалась. И Игорь Иванович вступил во второй брак с Елизаветой Алексеевной Семеновой. Брак был счастливый. Один за другим появились 4 сына. Русская фирма Сикорского получила очень много заказов и в 1938 году приступила к разработке принципиально нового и в то время еще никому не ведомого летательного аппарата – вертолета. Великий конструктор в третий раз начинал свою творческую карьеру практически с нуля. Первый экспериментальный вертолет Сикорского поднялся в воздух под его управлением 14 сентября 1939 года.

0: 1939 года. Он имел одновинтовую схему с автоматом перекоса и хвостовым рулевым винтом. В настоящее время эта схема стала классической. По ней построено свыше 90% вертолетов всего мира. Великий конструктор никогда не скрывал своего негативного отношения к событиям, происходившим на родине. Но при этом всегда оставался патриотом России. Он так обращался к соотечественникам-иммигрантам.
1: Нам нужно работать, а главное – учиться тому, что поможет нам восстановить Родину, когда она от нас этого потребует.
0: Сикорский много сделал для пропаганды в Америке достижений русской культуры и науки, бессменно оставаясь членом правления Толстовского фонда, общества русской культуры и так далее. Оказывал моральную и финансовую поддержку выходцам из России, различным общественным и политическим иммигрантским организациям. Также он выступал с лекциями и докладами, причем не обязательно на авиационные темы. Игорь Иванович Сикорский был глубоко религиозным человеком. Однажды, когда его спросили после очередного испытательного полета, видел ли он Бога, летая в небе, он ответил:
1: «Нет, Бога я не видел. Но он мне помогал. С незапамятных времен люди связывали солнце и звезды непосредственно или образно с идеей божественного провидения. Свет и жизнь, исходящие от солнца, равно как и безмолвная таинственная красота звезд, казалось, олицетворяют саму волю Божию и пути ее осуществления».
0: Сикорский написал ряд книг и брошюр, которые специалисты относят к числу наиболее оригинальных произведений русской зарубежной богословской мысли. Его книги освещают трудные, но неизменно уважительные отношения между автором и Богом. У Сикорского есть глубокое рассуждение о молитве «Отче наш». В нем он анализирует каждое слово Господней молитвы и рассказывает современному читателю о ее вечной актуальности и неприходящей ценности для души христианина.
1: «Часто гуляя один по лесам или взбираясь на горы, я размышлял над этой великой молитвой, пока не начал понимать, что помимо прямого значения нескольких внешне простых фраз, молитва также заключает в себе очень обширный и глубокий смысл. Как правило, хороший отец желает своим детям только добра. В общем, он обеспечивает своих детей всем, что нужно для нормальной жизни и развития, обычно совершенно бескорыстно. Веря и понимая, что даже самый лучший и благородный, но земной отец, несомненно, стоит несравненно ниже Отца Небесного, человек духовно умиляется, обращаясь к Создателю и Повелителю Вселенной словами «Отче наш».
0: По мнению выдающегося русского мыслителя Ивана Александровича Ильина, России дано от Бога великое задание – хранить веру христианскую в первозданной чистоте. А за это ей даны великие дары – несметные природные богатства, огромная территория и необычайная одаренность ее народа. Игорь Иванович Сикорский сыграл судьбоносную роль на важнейших путях становления и развития авиации. Но прежде всего его заботило другое.
1: И достижения науки и техники, которые так заметно подняли материальный уровень жизни людей и дали человечеству замечательные новые механические игрушки, электричество, самолеты, радио, да и многое другое, в конечном счете оказались бессильными поднять человечество нравственно и духовно. Собственных сил человечества недостаточно для борьбы со злом. Необходима помощь от Бога. А народы, уклонившиеся к безбожию, потерпели крах. Мир, который полагается на материальное в ущерб духовному, не имеет будущего.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».

0: Со второй половины мая в Подмосковье начинается самая настоящая соловьиная пора. Это значит, что в садах и парках, на лесных опушках слышны громкое щелканье и пронзительные мелодичные трели. Скромная внешность соловья словно подчеркивает его мастерство. Пожалуй, этим он противоположен многим современным поп-звездам. Но не о них речь.
1: О, слышите трель? Запел. Действительно, соловей. А соловей, знаете, очень терпимая к человеку птица. Ее удивительную, прекрасную и завораживающую трель можно услышать в самых неожиданных местах. В том числе над кучами такого омерзительного мусора. Все эти бутылки, полиэтиленовые пакеты, стаканчики, памперсы и прочие блага цивилизации оставили после себя рекреанты. Иначе говоря, люди отдыхающие.
0: Но соловьи продолжают петь. Соловей и мусор. Трудно совместить эти противоположности. Но в мире мы часто встречаем подобное соседство столь прекрасного и столь омерзительного. Почему так происходит? Неужели соловей любит свалки? Соловей обыкновенный – птица опушек. А на опушке, то есть на границе разных природных сообществ, скажем, рощи и лужайки, больше летает насекомых, которыми соловей кормится. Но человек отдыхающий тоже любит проводить время на опушках, где есть и место порезвиться, и укрытие от солнца. Но, к сожалению, мусор убирает за собой не все. Бывает и так, что опушка превращается в несанкционированную свалку, где отходы выгружают на окраине леса. Но соловей продолжает петь, несмотря ни на что. Человек портит опушки, леса и парки отходами, а соловей украшает их пением. Убрать мусор певец не в силах. Улететь в другое место не может, здесь ведь как-никак его дом. Вот и продолжает птица делать свое дело, привнося проблески радости в унылую картину

0: прогресса цивилизации. Прекрасное пение скромной птички созвучно словам апостола: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни».
1: За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря», и сегодня мы рассмотрим седьмую заповедь. Очень непростая, очень важная заповедь для семейного единства. И сегодня я хотел бы, чтобы мы прочитали один очень важный текст в самом начале. Книга «Бытие», 2 глава, откройте, пожалуйста, и 24 текст.
1: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть».
0: Спасибо. Вот для того, чтобы немножко разобраться в том, что же такое семья, мы прочитали этот текст. «Оставит отца и мать, и прилепится муж к жене, жена к мужу, и будут теперь они одной плотью». Вот как вы понимаете, вот семейная жизнь и вот это отлепление от родителей, насколько это актуально и важно сегодня? Ребята, пожалуйста.
2: Я думаю, это важно, потому что на просторах, допустим, социальных сетей можно встретить такие записи, что мне одиноко, что мне плохо одному. И там в самом начале Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. И я думаю, это важно.
0: Спасибо.
2: Когда они соединяются узами брака, любви, они становятся единым целым, им легче жить.
0: Значит, чтобы не было одиноких людей на нашем свете, да, но чтобы меньше одиноких было, нужно создать семью.
3: Зачем создавать семью, если можно жить гражданским браком и также быть вместе, как одна плоть, но при этом просто без каких-то обязательств, которые
0: формальности,
4: типа свадьбы.
2: А если ты любишь, то что мешает создать брак?
3: Также можно любить и без брака.
2: Да. Зачем тебе брак? Ну, настораживает.
0: Хорошо.
3: Ну, там много всяких проблем.
0: Оль, что ты хотела еще сказать?
4: Уже ничего.
0: Так.
5: Да, были такие, например, в гражданском браке, они живут просто идеально, и вот как только свадьба, так все, они потом начали ругаться очень сильно.
0: И разбежались, да?
6: Просто в гражданском браке ответственности нет такой, как уже при семейных отношениях, когда уже вас там, не знаю, законом все это, у вас, все как это, расставлено, да, и уже если что,

0: начинаются какие-то, ну, проблемы, чувствуется какая-то уже ответственность, да. В гражданском браке как? Этот парень думает, что он свободен,
1: так, так.
0: А девушка думает, что... Что там, что он, что она замужем, замужем, да, да, ну как бы, да, вот так вот, то есть.
1: Спасибо,
0: вот.
1: Это верно.
0: Так получается.
2: Но часто вот бывает такое, что начинают люди жить вместе, и что, я не понимаю, а что в этом плохого, вот если, к примеру, ты человека любишь, ты вот с ним начинаешь жить вместе, и примерно, ну вот ты думаешь, что в будущем ты создашь с ним семью, то есть вы будете в браке, но что плохого в том, что до брака вы вот живете вместе?
3: И то даже есть какие-то хорошие моменты, то, что ты можешь... как бы сказать, не порепетировать, а как
2: да,
3: бы...
2: попробовать.
3: Да, как попробовать. Это, может... Вдруг у вас с этим человеком ничего не сойдется, и вам жениться не надо.
2: Да, а вот штамп...
3: Вместе не сможете жить.
2: Да, да, да. А вот если уже в браке,
4: слушайте, удивительно,
2: то штамп...
4: что это девушки паспорт... спрашивают, такие, задают такие вопросы, да? Хорошо, я вам скажу. Как вам такой подарочек? Вам преподносят в красивой оберточке хороший подарок. Говорят, там, ну, я не знаю, мед. Но я уже его попробовал. Причем пальцем, да, несколько раз. Как вам такой подарочек? И говорят, что да, я пробовал, мед вкусный, вот, пожалуйста, вот тебе этот подарок.
5: Мне не очень.
4: Тебе не очень?
5: Если честно.
4: Так, тебе, Богдан.
0: А кто предлагает, я вообще не понял.
4: Вот твой друг предлагает тебе мед?
0: То есть, если провести аналогию, друг не предлагает свою девушку или что?
4: Ну, это, подожди, дойдем до этого, ты скажи. Мед тебе понравится?
0: Ну, а что нет, конечно. Из одной банки там есть легко.
3: А с другой стороны, человек уже попробовал, он знает, что он вкусный.
4: Ага.
3: Он знает, да, что он вкусный. Он говорит, он очень вкусный, я попробовал. О, спасибо, буду знать.
4: Да, вы знаете, в Священном Писании есть такая история, когда молодой человек попробовал, отведал этой сладости, да? Фомарь и Амнон. Помните, чем история закончилась?
3: Ну, я возненавидел.
4: Он сразу же ее возненавидел, как только попробовал. И, между прочим, очень часто оно так и происходит. Человек, который незаконно добивается своего, но он же как добивается? Он же не воздержан. Он своеволие проявляет. И как вы думаете, дальше в семейной жизни не будет ли это своеволие также проявляться? Конечно, я не говорю, что в семьях, где брак законно создан, где там молодежь была воздержанная до брака, и они заботились друг о друге. Я не говорю, что там проблем не будет. Но всегда, уже по жизни, всегда известно, если до брака молодой человек позволял себе поднять руку на девушку, избить ее, если он позволял себе, что он вот здесь с ней пообщается, потом также запросто общается со всеми остальными, нечего ожидать, что в браке он вдруг изменится. Причем, когда я очень часто, бывают такие сложные обстоятельства, когда консультируешь семью и спрашиваешь, скажите, а это было так с самого начала? Вот эта проблема, вы ее видели вначале? Да, я видел. Ну, а вы что, хотели ее решить сейчас или в течение всей жизни? Ну да, я думала, что справлюсь. На самом деле, когда молодежь начинает пробовать одно, другое, третье, они очень часто теряются. И это очень серьезная проблема, потому что венерические заболевания. Сегодня, ну, как бы все грамотные, все думают, что это пройдет мимо меня. Но, между прочим, больше всего болеют как раз, ну, самонадеянные, думающие, что вот я буду пробовать, и ничего мне за это не будет. Самая лучшая профилактика вот заболеваний, связанных с неверностью, это просто хранить себя в чистоте и хранить себя для будущего супруга или для будущей супруги. Не пожалеют молодые, если они это будут делать, если они будут себя хранить чистыми до брака.
5: У меня вопрос. Вот Амнон ведь возненавидел ее...
4: Фомарь.
5: Да, возненавидел Фомарь, после того, как он с ней переспал, да?
4: Конечно.
5: Но если ты любишь ее, это не означает, что ты просто хочешь добиться и переспать с ней. Потому что если это назвать любовью, то мужчина будет после... Может возненавидеть, возможно, так Бог затеял, чтобы не было интимных отношений до брака, потому что он их создал в браке, именно в браке.
4: Да, да.
5: А если он будет постоянно только этого хотеть, то он может менять девушек постоянно, вечно.
4: Да. Я вам расскажу один секрет.

0: лет, когда пожилая, очень пожилая пара, они прожили уже 40 лет вместе, вдруг к 60 годам, причем они прожили хорошую жизнь, начался глубочайший кризис и сильнейший скандал. Оказывается, ему показалось, что она когда-то, ну, он вспоминал свою молодость, что она когда-то в молодости там, дружила с парнем, и ему показалось, что она не сохранила ему верность. Все эти 40 лет все нормально было, а вот там в глубокой старости вот такая вдруг ревность нездоровая проснулась. Оказывается, он эти мысли не озвучивал, а он просто держал их в себе. И к 60 годам вот такой взрыв произошел. Понимаете? И это, ну, как бы это очень серьезные проблемы, если человек в своей жизни, он ну, сам не хранит верность. И чаще всего подозревают именно те мужья, которые до брака и не хранили себя в чистоте. Им кажется, что если он таким был, то такими были все люди вокруг. Представляете? И сколько бед несчастная девушка зарабатывает себе как бы для своей жизни, когда это происходит. Поэтому беречь себя, друг друга уважать именно в этом вопросе, ну, в интимных моментах, это очень важно, потому что мы закладываем фундамент своей будущей семьи. Вам хотелось бы купить фундамент, ну, треснутый уже, где явно видно, что он раскалывается на две части? Вы бы строили дом на таком основании?
1: Нет.
0: Нет, конечно. Потому что вероятность того, что дом уже выстроенный, и крыша, когда уже окажется наверху, велика, что ваше здание разделится пополам. Да. И более того, смотрите, сейчас, именно сегодня, вы можете принять решение, как вам жить, как вам выбирать спутника жизни. И, кстати, я хочу вас спросить, вы верите, что есть чистая, безвинная и вот любовь между парнем, не любовь, а дружба, настоящая дружба между отдельным парнем и отдельной девушкой, что вот они вдвоем могут дружить?
1: Ну, если и парень, и девушка уже в браке, и просто...
0: Нет, это я говорю брака. Просто о молодежи. Лен,
2: да,
0: пожалуйста.
2: Я верю.
0: Лена свято верит.
2: Да, я свято в это верю.
0: Поздравляю.
2: Есть же люди, которые, ну, не привлекают друг друга, как парень и девушка, но при этом они хорошие собеседники.
0: Да.
2: Они дружат, общаются.
0: Временно, я согласен, временно оно может так и будет. Но ты не можешь сказать, в какой момент тебе вдруг этот парень очень понравится, и ты захочешь, чтобы он не был просто твоим другом, а уже стал спутником жизни. И как тебе быть?
2: Да, я хозяйка в своей голове.
0: Так.
2: Я знаю себя.
0: Так.
2: Я прям на 100% уверена. Если я не захочу, не влюблюсь.
3: Ну, у меня есть подруга, она...
0: Она уже пережила такое, да?
3: Да, она попадала в такую ситуацию. Но как бы я не знаю, она тоже говорила то же самое, то, что она не влюбится, на-на-на. Но все равно я же вижу по ней, что она, ну, привязана
0: страдает
3: к этому человеку. И если он с ней разорвет отношения, если дружеские отношения разрывать же не так больно, как вот отношения между, ну, уже что-то серьезнее. Я понимаю, что ей будет очень больно и неприятно, и я понимаю, что она уже...
0: Да. Лена, если вы находитесь в коллективе, где тут трое, четверо, 10 человек, да?
4: Все вместе дружат.
0: И вы дружите, да, и вы дружите все вместе, это нормально. Но когда вы уже уединяетесь, когда вы где-то, ну, вместе работаете, чем-то занимаетесь, рано или поздно вот чувства просыпаются, и нужно это учитывать. И быть честной. Хорошо, что ты сказала, что я хозяйка своего положения, да? Но если вдруг такое произойдет, и ты скажешь другу своему, знаешь, давай уже с этой дружбой прекращаем, потому что ты мне нравишься больше, чем друг, я не знаю, что с этим делать. Если ты будешь честный...
2: Не скажу. Я же дорожу дружескими отношениями, да. В этом и дело. Просто да. Когда ты хочешь сохранить их, ты просто, ну, затопишь чувства, нормас.
4: Да, ты знаешь себя, но ты же не знаешь
0: его. Его. А вдруг его он будет. Страдает на той стороне?
2: Ну, это его проблемы.
3: Вы же решили, что вы будете друзьями. Вы либо оба страдаете, либо говорите как есть.
0: Конечно. И еще, смотрите, очень важно, чтобы

0: Я же вижу, как ребята общаются. Иногда я подхожу и спрашиваю или девушку, или парня, у тебя есть какие-то серьезные намерения, вот, чтобы семью создать? Он говорит, нет, я просто так. И я его спрашиваю, ну на каком основании ты держишь человека за руку? На каком основании ты вот уединяешься, общаешься, ну, как бы более вот с этим человеком, чем со всеми остальными? Он говорит, не знаю, это просто так. И я тогда спрашиваю, ну это честно с твоей стороны так поступать? И когда уже человек выходит на искренний разговор, он понимает, он говорит, нет, это нечестно. Итак, либо признавайся, что ты хочешь создать семью, и работай в этом направлении. Подходи к родителям, проси руки и сердца. Делайте это красиво. Если человек включается вот в эту такую хорошую стезю, как правило, и родители, и сама девушка, и его родители достаточно серьезно поддерживают. Честность, она ну, видна. И взрослым приятно поддерживать именно честные и правильные взаимоотношения. А если вдруг родители тебе скажут, знаешь, лучше ну, посторонись этого человека. Есть, и это очень серьезный момент, когда есть необходимость просто вот послушать родителей, не философствовать и посмотреть, что будет дальше. Потому что взрослые, чем тяжело взрослым, они же не скажут, что твой лучший друг на самом деле подставит тебя в самый неудобный момент. И они не могут говорить плохо о нем, потому что ну, ты будешь возмущаться. Но они тебе могут только рекомендацию дать. Ну, там, пожалуйста, не общайся, меньше общайся. И я думаю, что есть смысл прислушиваться к взрослым, по крайней мере, для себя хотя бы на время посмотреть, что будет дальше. Потому что дальше человек раскрывается, и вы можете увидеть то, что не замечали до сих пор.
1: Да. Могу сказать свое мировоззрение. Я бы сравнил дружбу с любовью. В смысле, я хочу сказать, что дружба — это одно из проявлений любви. Ну, вот, например, мы ведь все братья и сестры, да? И я могу относиться к девушке как к своей родной сестре. И я не буду говорить ложью, что она не моя сестра, да? И при этом я отношусь к ней, я могу сказать, я люблю тебя, но люблю как брат, и уже отношусь к ней как к сестре. Да, и это уже исключает ту возможность, то, что я, возможно, смогу в нее влюбиться. Да, она мой друг, и также она моя сестра.
2: А ты относился бы так к девушке, если бы у нее был парень? Ну, вот как к сестре.
1: Да.
2: Эх, ты ж.
1: Да, да.
3: Я бы не заценила, если бы была бы парень.
1: Я просто девушки.
2: Это очень стрёмная штука, на самом деле. Нет, неправильно, я считаю. Потому что считать все мы братья и сестры, и так каждый к друг другу будет относиться, но это как-то уже какая-то большая шведская семья получается.
0: Да, смотрите.
3: Иисус говорит, любите.
0: Да.
3: Алло.
2: Он говорит не про ту любовь, про которую мы сейчас говорим. Мы сейчас говорим.
3: Дружба — это, по сути, первое проявление любви, которому каждый человек учится.
0: Так, верно.
2: Но эта дружба, она же у нас как бы, ну... Нет, знаешь, вот эта дружба, про которую говорит Бог, это имеется в виду, что ты ничего плохого человеку не жалуешь, ты просто с ним как бы, ну, ты, ну, как уважаешь его, доброжелательный.
3: Нет, ты относишься к нему так же, как и к себе.
2: Ну,
4: Бог говорит, любите, если... не в том плане, то, что прям вот, я его настолько сильно люблю, что не могу ни о чем думать, как о нем, а просто любить, заботиться о нем, уважать. Как-то уважать, проявлять не такое прям внимание, а хотя бы немного.
5: В смысле, у любви
4: его сразу так.
5: Да, у любви просто много, скажем так, определений. То есть любить можно как друга, как брата, как знакомого. То есть это не обязательно любить прям вот любить. Если вот как Илья говорил, что типа, вот я говорю этой девушке, я тебя люблю, но как сестру. Ну, вы понимаете, что тогда утрачивается вообще смысл слова «я тебя люблю», если мы всех любим. Вот, не знаю, я вас всех люблю.
3: Отлично.
5: Мы же говорим о каком-то...
3: А что плохого-то?
5: Друзья, да, в этом ничего
0: границы,
5: плохого нет, но утрачивается
0: вот здесь,
5: этот смысл.
0: Смотрите,
5: что вот кого-то...
0: я вас благодарю. Вы чувствуете, да, что есть грань. Когда ты человека уважаешь, когда ты о нем заботишься, когда ты с ним считаешься, и когда ты уже любишь его как... как
5: что-то больше.
0: Возлюбленного, да, как больше. И помните, дружба, она возможна, и она возможна, вот как мы говорили, в таком в широком контексте, когда много друзей рядом, когда вы вместе. И старайтесь именно ну, вот в своей жизни очень четко отделять, когда я, вот я общаюсь с конкретным человеком, когда я хотел бы,

0: чтобы этот человек стал моим спутником жизни. И оговаривайте эти вещи, будьте честными, потому что, ну, конечно, нужно тоже аккуратно, красиво преподнести тому же парню, как предложить девушке вот выйти замуж, как предложить ей, ну, первое, чтобы она дружила с ним и потом вышла замуж. Еще очень важно не затягивать с этой дружбой, с подготовкой к свадьбе, потому что иногда говорят, вот, ну как же так, они... 4 года, 5 лет дружили, и вот, а теперь разбежались. Дело в том, что за эти 5 лет у них уже, в принципе-то, и дети должны были быть, потому что так долго люди очень серьезно настраиваются на семью. Желательно, чтобы молодежь, в принципе, уже за короткое время, там, месяц-два уже, если они понравились друг другу, чтобы родители были в курсе, чтобы, ну, каждый шаг... Да, каждый шаг, чтобы он был честным. И более того, сейчас я скажу, парню в этом случае легко, потому что он, ну что, подружил и пошел дальше. А девушка, когда все знали, что они не просто друзья, и причем 5 лет не просто друзья, но шагов не было, ну, логических, конкретных, парень не осмелился ей предложить вот ближайший там год-полтора замуж, надо гнать в шею такого парня.
1: Ну, это же, мне кажется, все индивидуально. Я знаю пару, которая 5 лет встречалась и потом хорошо живет в браке. Есть пары, которые 2 недели знакомы и потом поженились, им тоже прекрасно, они тоже друг друга любят.
2: Но это исключение. Таких, к сожалению, очень-очень мало.
1: То есть встречаться вот месяц-два, мне, допустим, лично кажется, что это очень мало.
3: Да, мне кажется, вот год где-то это вот так. Но не...
0: Друзья, вы распоряжаетесь своим временем, своими отношениями, дружбой. Но очень важно, чтобы... Принцип соблюдался. Первое – честность. И ни в коем случае, особенно вот ребята, чтобы они не запаздывали своими предложениями. Я знаю случаи, когда парень уже созрел и предложил, а уже время пошло, и другой его опередил. Да? И хорошо, что опередил.
2: Ну, 2-3 месяца – это, например, для тех людей, которые уже знают, что вот это тот человек, с которым я хочу быть, и с двух сторон это взаимно.
0: Время, друзья, вы выбираете время, но мое предложение, да, и просьба – никогда не создавайте таких, знаете, длительных и непонятных общений с человеком, который потом оказывается на самом деле даже и думать-то не думал.
1: Я согласна с тем, что когда начинаются отношения, должна быть цель, и цель должна быть, ну, брак в дальнейшем, а не вот просто так для начинания. Но я не знаю, можно же к этому браку идти и год вместе.
0: Конечно.
4: Ну, вообще это что? Конечно. Как бы мы сейчас это обсуждаем, да, сколько идти, сколько не идти, сколько правильно, сколько неправильно. А вот заповедь говорит «не предубодействуй». Как бы, ну, мы же не совершаем никакого греха.
0: Спасибо тебе за этот вопрос. Вот,
4: правильно.
1: Богдан, это вообще значит прелюбодействие?
0: Вот, прелюбодеяние происходит в каком смысле? Когда человек нечестно поступает, играет на чувствах другого, отнимает время. И таким образом, вводя в заблуждение... Вот, заигрывание с девушкой, когда ты реально ничего серьезного не планируешь, это уже грех.
3: Ну, а вы уверены, что это просто заповедь вот не прелюбодеяние? Потому что в нашем понимании, я думаю, многие здесь согласятся, что мы прелюбодеяние используем как измена вот, в семье. Да, но не как ты там начал вот с кем-то общаться, но у тебя ничего серьезного не было.
0: Хорошо, вспомните слова Иисуса, когда он говорит, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже нарушил 7-ю заповедь.
1: Это когда человек в браке находится?
0: Без разницы, в браке или не в браке.
1: Почему?
0: Ну, молодой человек рассматривает порнографические сайты и фильмы, причем с таким упоением. Прелюбодействует он или нет?
5: А чем отличаются слова прелюбодеяние, блудодеяние и любодеяние?
0: Да, да. Это вот... От состояния, от состоит человек в браке или нет.
2: Ну, насчет того, что человек встречается, не имея каких-либо намерений, это уже, наверное, другая заповедь. Мы немного о другом говорим. Не кради время.
0: Да, можно. Да, а вы знаете, удивительным образом все заповеди пересекаются. Нарушение 8-й заповеди не лжесвидетельствует, когда парень скрывает свои мотивы и в реальности не планирует создавать семью, а просто он просто в хорошей компании. И я вам скажу, всегда

0: Да, страдают люди и с одной стороны, и с другой, когда они не знают, насколько честен человек с ними. Да, есть вопросы, пожалуйста. Я вам скажу о заповеди «не прелюбодействуй». Здесь имеется в виду конкретное прелюбодеяние, когда женатый человек или замужняя женщина прелюбодействует с другим. Блуд – это тоже грех, когда люди, не создавшие семью, когда они сожительствуют. Это нужно не сожительством называть, а нужно называть своими словами, что эти люди живут в блуде. И, между прочим, даже в древности когда-то детей, вот слово «ублюдок», оно идет от блуда. И это не всегда там страшный, ужасный, некрасивый человек. Иногда эти дети были достаточно красивыми, но они рождены были не в браке. Они причинили своим рождением очень много горя тем семьям, где там они какие-то семьи распались. И, конечно, это трагедия, потому что вот на сегодняшний день очень часто люди говорят, а что тут такого? Там, мы развелись, они развелись, те развелись, там и еще. И вот когда очень много, по статистике очень много разводов, кажется, что это уже нормой становится.
1: А если мы говорим про разводы в церкви?
0: Так.
1: Это имеет место быть?
0: Но это грех, развод это...
1: И все, если на это есть причины, потом все, ты должен умирать в одиночестве.
0: Человек изменил, да, а...
1: Не только измены, если тебя там морально насилуют,
2: А есть же такое, что вот, допустим, люди жили в браке, но им двоим они поняли, что, прожили 10 лет, и они поняли, что, не должны дальше
1: любить друг
2: друга. Зачем обманывать друг друга тогда? Почему нельзя... развестись.
0: Да, знаете, на самом деле это очень такой глубокий и серьезный вопрос. Когда люди приходят к такому выводу, вот в Румынии мне понравилось, что там было условие для каждого пришедшего развестись, была определенная комната на 2 недели. Их закрывали, подавали им пищу туда, и о них заботились. И спустя 2 недели эту семью спрашивали, вы хотите развестись? Так вот, за очень долгий период в основном люди передумывали, не хотели разводиться. Потому что за эти 2 недели они успевали обговорить все недомолвки, которые были у них. Там, по-моему, только одна семья развелась. Вот прям они больше не могли быть вместе. А в основном, и по большому счету, когда человек разводится, и находит себе другую жену. Вы знаете, что происходит? Та же ситуация. Такие же возгласы и такие же упреки друг другу. И он говорит, что ж такое, я ушел от такой и нашел такую же. Ведь на самом деле, убегая от своего спутника жизни, от себя-то человек не убежит. И здесь, вот если семья осознает, что необходимо работать каждому над собой, тогда есть шанс восстановить. Вы даже не представляете, друзья, какие семьи иногда восстанавливаются. Я последнее, что расскажу, это случай, как молодой человек попал в тюрьму. Он пристрастил свою супругу к наркотикам, его посадили за это. И, конечно, автоматически, когда он попал в тюрьму, она получила автоматический развод. Вернувшись оттуда, он отсидел 10 лет, дело в том, что, находясь в заключении, он поверил в Бога, он стал верующим. И он чувствовал вину свою о том, что он бросил семью, что он неправильно поступал. Хотя они от него отказались, но он чувствовал вину за собой. И он пришел, а она там уже вовсю приглашает мужчин к себе, там дети маленькие, а она ведет себя ужаснейшим образом. 1,5 года понадобилось этому мужчине, чтобы, приходя к ней, заботясь о семье, восстановить свою собственную семью. А между прочим, наши некоторые верующие, в кавычках, товарищи, предлагали, посмотри на эту девушку, посмотри на эту. И на самом деле они просто могли бы ему навредить. И он в итоге восстановил свою семью. Его супруга вместе с ним стала верующей. И они сейчас по-новому воспринимают взаимоотношения свои друг с другом. Между прочим, таких историй

истории может быть миллион. Было бы желание каждого из нас восстанавливать что-то разрушенное. Спасибо, друзья, что вы участвовали в этой программе. Непростая тема. Дорогие зрители, мы благодарны, что вы были с нами. До новых встреч!

форм обучения, быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».
1: В наших взаимоотношениях с Богом есть особые моменты. Один из таких моментов – это крещение. Насколько оно важно для верующего человека и что происходит в этот момент в нашей жизни? Когда мы читаем с вами послание апостола Павла, мы читаем о том, что все мы являемся сынами Божьими по вере во Христа Иисуса. И дальше он пишет о том, что вы все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Это самое торжественное время в нашей жизни. Я помню, когда мне было 14 лет, хотя я вырос в семье верующих людей, мне было очень тяжело строить свои отношения с Богом. И это был очень переломный момент. Я не знаю, почему так произошло, но именно в этот момент почему-то я стал от Бога отдаляться. Ну, может быть, потому что вообще в целом подростки и молодые люди не испытывают нужду в своем Боге и не понимают, зачем им по жизни нужен Бог. Я тоже понимал, что наступил момент принимать решение, и нужно было построить свою жизнь правильно. Хотелось меньше ошибок допустить. Хотелось бы не испытывать чувство вины в будущем. И в этот момент я задумался о Боге. Когда я начал читать впервые Библию, на меня произвели сильное впечатление все библейские пророчества. Все, что Бог сказал, я наблюдал, как это исполнялось. И мне захотелось стать ближе к Богу. Я понял, что Священное Писание, оно изменяет жизнь человека, что эта книга достойная доверия. Я очень много изучал исторических фактов и то, как Бог открывал свое слово. И вы знаете, я заметил, что в этот момент в моей жизни происходит нечто обратное. Я стремлюсь к Богу, но такое ощущение, что в моем сознании происходит революция. И я очень боялся этот шаг сделать. Но спустя несколько недель такой вот сильной борьбы я почему-то не мог избавиться от плохих мыслей, которые наполняли мое сердце. Хотя в нашей семье никогда не произносили плохие слова, но почему-то сейчас они наполняли мое сознание. Все, что я слышал, такое ощущение, что моя голова стала свалкой, куда собраны были и сброшены все самые плохие идеи. Но читая Священное Писание, я понял, что это особый момент в моей жизни. Или сегодня, или никогда. И я сделал свой первый шаг к Богу. Я очень помню, как я вошел в тот большой бассейн, как пастор меня крестил. И мне было очень интересно, что со мной произойдет. Изменится ли что-то в моей жизни? И когда я вышел из бассейна, я понял, что все по-прежнему. Но вы знаете, в какой-то момент, спустя несколько недель, я обнаружил нечто очень удивительное. Мои мысли были чисты, мои помыслы были совсем другого характера. И я помню тот момент, хотя уже прошло 25 лет, я помню тот момент, когда я почувствовал, что моя жизнь наполнена миром

что мне легко и спокойно, и что я могу идти без страха в будущее. На самом деле очень важно в начале своей жизни отдать свою жизнь Богу, потому что жизнь наполняется не только смыслом, но Бог ведет интересным и удивительным образом. Сегодня я хотел бы, чтобы мы увидели, как Бог наполняет нашу жизнь, когда мы с вами заключаем с Ним завет через водное крещение. Каждое Евангелие какую-то изюминку содержит. Каждое Евангелие показывает определенную грань спасения, того, что Бог нам дает, когда мы с вами приближаемся к Нему и когда мы с Ним становимся друзьями. Евангелие от Матфея мы с вами читаем о том, что Иисус пришел к Иордану, и Иоанн Креститель его крестил. На самом деле для крещения есть два очень важных условия. Это сознательность, человек должен понимать, потому что любые отношения без близости, без встречи, без осознанности становятся автоматизмом. А в отношениях с Богом очень важна свежесть, очень важна эта встреча. И поэтому человек должен быть сознательным, взрослым человеком, способным на формирование отношений. И, конечно же, мы читаем с вами, одним из важных символов была вода. Должно было быть много воды, потому что символ погружения – это символ смерти и воскресения человека для новой жизни. Но что же мы с вами получаем, когда мы с вами заключаем завет с Богом? Что Бог дает нам? Интересно, что Евангелие от Матфея, сам евангелист Матфей, помещает крещение в контекст искушений и побед нашего Спасителя. Написано, что «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и все глас небес глаголющий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И дальше тогда Иисус введен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Помещая крещение Иисуса в контекст искушения или испытания в пустыне, Матфей показывает, что в жизни человека начинается серьезный испытательный период, в котором, интересно, что Дух Божий ведет человека, и человек становится победителем. Вы знаете, многие люди думают так: пока я не стану лучше, пока я не стану чище, пока я не стану святым человеком, я не могу пойти в церковь и креститься. Я не могу войти в эти воды, чтобы меня пастор крестил. Я недостойный человек. Так вот, дорогие друзья, я хотел бы вам сказать, что евангелист Матфей показывает нам, что с момента, когда человек приходит к этой близости в взаимоотношениях с Богом и заключает с Ним эту сделку, этот завет, как раз и начинаются в жизни человека испытания, искушения, и тогда человек становится способным побеждать. Другими словами, после крещения человек начинает жить победоносной жизнью. Только тогда человек учится побеждать, только тогда человек учится строить взаимоотношения с Богом. В эти моменты Слово Божье становится его путеводителем, и он, подобно Иисусу, отвечает: «Так написано». Он начинает побеждать, он начинает идти по жизни вместе со Спасителем. Так евангелист Матфей описывает весь путь в пустыне нашего Спасителя, и эти слова завершаются заявлением о том, что Иисус Христос стал победителем. Что еще происходит в нашей жизни после крещения? Давайте мы увидим, что пишет нам следующий евангелист, евангелист Марк, потому что он тоже упоминает крещение Иисуса, но помещает это событие в другой контекст. Здесь мы читаем с вами о следующем, что там он был в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, то есть он повторяет, напоминает нам о победе Иисуса. Написано, что и после того он пришел в Галилею, проведуя Евангелие Царствия Божьего, говоря всем, что приблизилось Царство Небесное. Этот контекст, он обрамлен этим событием в стихе 11 1 главы, где описано, что Иисус пришел и был крещен, и был услышан глас с небес глаголющий: «Сей Сын мой возлюбленный». Другими словами, евангелист Марк показывает, что именно после крещения человек начинает делиться радостью. И на самом деле, как можно делиться тем, чего ты не испытал? Как можно рассказать кому-то что-то, если ты это не пережил? И

Можно ли чем-то удивить или повлиять как-то на человека, если ты сам это в своей жизни не пережил? Человек, который вкусил, как благ Господь, я помню эти периоды в своей жизни, когда я испытал это счастье, когда я стал частью Божьей Церкви, когда я почувствовал, что Бог прикоснулся ко мне, когда я почувствовал, что Его Дух Святой прикоснулся ко мне. Я помню, как я делился этим, как я рассказывал об этом, как мне было приятно, что в жизни моей я смог одержать те или иные победы. И на самом деле люди, которые понимают, что Бог – это удивительная личность, изменяющая их жизнь, они могут поделиться этим опытом. Как-то общаясь со своим другом, он мне такие слова сказал. «Ты знаешь, Роман, когда я вспоминаю свою прошлую жизнь, когда я вспоминаю все, что я сделал без Бога, я ужасаюсь и думаю, как Бог мог меня терпеть». Но я понимаю, что Бог меня вел. Если бы ты знал, каким я был и как Бог меня изменил, меня боялись мои дети, меня боялась моя жена, меня боялись мои соседи. Я мог прийти в любое время дня и ночи домой и мог устроить скандал в доме. Но сейчас моя жена удивляется и говорит, что ты за человек, почему ты раньше не изменился? И на самом деле изменяют не люди, изменяет Бог. И Евангелист Марк показывает, что после крещения человек не только побеждает, но он делится этими победами. И написано, что Иисус шел и говорил, приблизилось Царство Небесное. Он делился Евангелием, этой благой вестью, что Бог изменяет жизнь человека. И это происходит и в нашей с вами жизни. Но это еще не все. И поэтому мы приближаемся к третьему Евангелию. Евангелист Лука тоже упоминает о крещении Иисуса. И он говорит нам, что еще одно благословение, великое благословение происходит в нашей жизни, или Бог дает нам, дает каждому из нас. В чем заключается это благословение? Вы знаете, мы можем с вами жить в большой семье, но быть одинокими людьми. Могут нас не понимать, или люди могут жить другими идеями, мыслями. Мы можем на самом деле быть одинокими, то есть жить сами, без детей, испытывать эту оторванность от сообщества. И сегодня очень много людей переживает по поводу того, что они одиноки, и им очень тяжело идти по жизни. Так вот, евангелист Лука показывает, что люди, приближающиеся к Богу, они избавляются от одиночества. Как это происходит? Давайте мы увидим с вами, о чем повествуется в третьей главе. И какой контекст подобрал евангелист Лука для этого эпизода. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, и небо отверзлось». И дальше мы с вами читаем, что появляется интересный вопрос. А чей он? То есть, кто эта личность? Кто он такой? Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев. И далее мы с вами читаем очень длинный библейский список, целую родословную, пока, наконец, мы доходим с вами до истоков Еносов, Сифов, Адамов и Божий. Очень интересно, чей этот человек? Вот если бы одна с вами спросили бы, а ты чей? И мы начали бы вспоминать отца нашего, деда, прадеда, мы бы шли бы к истокам. А докуда мы дошли бы с вами? Совсем недавно я пытался свою родословную выяснить. И хотел бы знать, и вы знаете, я пока не особо продвинулся в этом. Потому что очень много архивов сокрыты, и за это нужно немало платить. Но интересно, что вот в этой родословной авторы показывают, что евангелист доходит до истоков. И нужно сказать, что проблема моей и вашей родословной также заключается в том, вот в этой оборванности. Может быть, мы узнаем историю 300 лет, 500 лет. Это очень сложно, но, может быть, у кого-то это удастся сделать. Но крещение возвращает нас к настоящей родословной. Другими словами сказать, что до момента этой особой близости с Богом
мы с вами...

без рода, без начала и без конца определенного. Другими словами, мы с вами вот в этом одиночестве, вдалеке от Бога и вдалеке от Его Церкви, которую Он совершенствует, чтобы спасти в конце. Евангелист Лука показывает, что каждый человек, приближающийся к Богу и заключающий с Ним завет, становится частью этой великой родословной. Мы уже не одиноки. У нас есть Тот, кто любит нас. У нас есть Тот, кто знает нас. И самое главное, приобщая нас к этой большой родословной, Лука показывает, что мы становимся частью Церкви Божьей на этой земле. А вы знаете, что сообщество верующих – это люди, которые объединяются не только верой в Бога, но это люди, проявляющие любовь к Богу и любовь к ближним. Это сообщество, призванное помочь человеку не чувствовать одиночество для того, чтобы он мог достигнуть духовного возрастания и однажды вечности. Давайте мы увидим, как евангелист Лука очень красиво обрамляет эту идею близости с Богом, эту идею приближения к Богу. И здесь мы с вами читаем о том, что состоялось крещение, Иоанн Креститель предвозвещает, готовит путь для Спасителя и говорит о том, что «я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». И после этого, когда речь идет об Агнце Божьем, когда речь идет о крещении Иисуса, происходит встреча Иисуса с учениками, Его первыми учениками. И они Его спрашивают: «Учитель, а ты где живешь?» Очень интересно оказаться в доме у Спасителя. Очень интересно оказаться в гостях у Иисуса. И дальше мы читаем с вами, что Он им отвечает: «Пойдите и увидите». И пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Когда мы с вами приближаемся к нашему Богу, наступает такой момент, когда мы готовы войти в дом Иисуса. Крещение, приближение с Богом готовит нас именно к этому удивительному опыту. Так мы читаем с вами о Енохе, о человеке, который был очень близок к Богу. И написано, что не стало его, потому что Бог взял его к себе домой. То же самое здесь, во время земной жизни, мы читаем с вами о том, что ученики спросили Иисуса: «А ты где живешь? Можем ли мы попасть к тебе домой?» И Иисус их приглашает. Очень интересно. Великая борьба и победа. А потом мы делимся опытом, мы обретаем родословную, мы не одиноки, и, наконец, происходит долгожданное. Мы дома у Иисуса. Именно поэтому евангелист Марк, завершая свое Евангелие, он триумфально заявляет о важности приближения к Богу. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Дорогие друзья, у нас есть возможность стать ближе к нашему Спасителю. Взаимоотношения с Богом помогают нам быть победителями. Взаимоотношения с Богом помогают нам делиться опытом измененной жизни. Взаимоотношения с Богом помогают нам стать частью большой семьи, Божьей семьи, не чувствовать себя одиноким. И, наконец, как пишет Евангелие, эти взаимоотношения с Богом достигают такого уровня, что мы уже можем чувствовать себя в гостях у Иисуса, как у себя дома. Господь обязательно приближается к ищущим Его. И однажды для всех своих детей Он откроет вечность. Он откроет небесный дом для того, чтобы небесная семья, и эта земная семья из верующих людей, воссоединились. Бог приближается к человеку. И человек, приближающийся к Богу, испытывает великое благословение и, наконец, начинает себя чувствовать сыном и дочерью Бога.

Еще до школы дети смело заявляют родителям: «Я стану космонавтом, а я пожарным», и тех уже переполняет гордость. Время идет, предпочтения меняются. Кто-то находит свое предназначение, а кто-то никак не может определиться. Что же делать? Как найти свое предназначение? Вопрос достаточно серьезный, ведь никто не хочет заниматься тем, что не приносит удовольствия. И это оправдано. Работа, которая не делает тебя счастливым, забирает годы жизни и большие возможности. Очень важно понимать это и не переставать искать свое место в этом мире. Во-первых, пробуй. Не зря говорят, пока не попробуешь, не поймешь. Еще будучи школьником, ты уже можешь посещать различные секции. Музыкальные, художественные, математические, спортивные, какие угодно. Это поможет тебе понять, к чему у тебя есть предрасположенность, а к чему нет. Это касается не только школьников. Еще одним хорошим помощником могут стать твои школьные предметы. Да-да, очень часто кажется, что их слишком много, они лишь убивают силу и время. Но на самом деле они здорово могут помочь тебе. Обрати внимание, какие предметы у тебя идут в гору и нравятся больше всего. Может быть, это история, география или литература. Если школа не помогла тебе определиться, есть еще один помощник – тест. В интернете можно найти много хороших сайтов с тестами, которые помогут тебе понять, какая профессия могла бы тебе подойти на основе твоих предпочтений. Кстати, попробуйте еще одну вещь – смотрите шире. Что это значит? Иногда кажется, что профессий мало, и все очень сложные и непонятные, но это совсем не так. Мы очень часто даже не представляем, сколько разных факультетов и профессий существует. Просто нужно искать и наблюдать. Например, тебе нравится рисовать, но кажется, что художники мало зарабатывают, а стать знаменитым совсем непросто. Да, но ты можешь поискать альтернативу. Дизайнер, архитектор, иллюстратор и многое другое. А параллельно ты можешь рисовать то, что любишь, и не бояться показывать это людям. И у каждого свой путь к успеху и признанию.

И, конечно, самый важный и действенный совет. Если ты не знаешь, кем тебе быть, поверь, есть тот, кто знает о тебе все. Это Бог. Попроси у него помощи, и он действительно поможет тебе. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Я тебя полюбить пытаюсь, только пытаться совсем не нужно. Нужно понять, что в тебе я нуждаюсь, то есть понять тебя внутренне, а не изображать что-то наружно. А тебе нужно писать не как о влюбленной, но что поделать, в тебя влюблен я. В моем сердце волна раскаленна, милостью твоей опален я. Ты всех нужнее, Боже, ты цель моей жизни. Будь для меня дороже матери и отчизны. Кто бы когда ни спорил, что в жизни есть главное, кто на твоей основе строил, тот и познал отрадное. Пусть этот стих в моем сердце навеки голубем легким останется. Пусть Дух твой святой мне светит, и пусть мне это нравится.

обращаемся к Нему в уверенности, что Он слышит нас. О чем бы ни попросили,

0: Здравствуйте. В книге «Бытие» в 11 главе мы читаем историю о строительстве Вавилонской башни. Зачем Богу понадобилось рассеивать людей по земле? И если Ему так была неугодна эта башня, почему Господь просто не разрушил ее? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: История о Вавилонской башне кажется такой немножко мифической и сказочной. Это на самом деле реальное событие?
1: Ну, мы же верим, что все события, описанные в Библии, это реальные события, да? Поэтому история Вавилонской башни не исключение.
0: А какие-то свидетельства небиблейские есть про нее?
1: Ну, как минимум, есть свидетельства о том, что город Вавилон в земле Синаар, который находился и существовал достаточно долго и был столицей Вавилонской империи и играл немалую роль в истории народов той эпохи, того времени. Поэтому исторических свидетельств о Вавилоне больше, чем предостаточно. И позже Вавилон стал символом, одним из символов, который мы уже вкратце упоминали. Сегодня, может быть, коснемся более подробно. Что, будем читать 11 главу?
0: Да.
1: «На всей земле был один язык и одно наречие». То есть речь идет о том, что после того, как Ной вышел из ковчега, и они стали продолжать населять землю, да, но все они говорили, естественно, на одном языке. Да. «Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там». То есть, по всей вероятности, Ной своим потомками через какое-то время обосновались вот на этом месте, в земле Синаар. «И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести».
0: Это тут такой немножечко как бы технический прогресс описывается. Вместо камней кирпичи стали использовать.
1: Да, наверное, потому что во времена Моисея, когда он писал, да, уже использовали кирпичи. Ну и да, вот он подмечает, с какого времени это началось. А земляная смола вместо извести. Может быть, до потопа было чуть по-другому, не знаю. Но вот делается такое наблюдение, да? «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать».

0: делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Вот эта история. Дальше начинается уже родословная 11 главы, о которой мы уже отчасти говорили в предыдущей передаче. Ну вот, почему же так мифически, ты говоришь, это выглядит очень даже все реально.
1: Да даже вот эта фраза «сошел Господь посмотреть» немножко забавно, честно сказать.
0: Да, ведь мы же читаем, что уже однажды так было, что «сошел Господь посмотреть», и похожее словосочетание в Бытие мы уже встречали, да? Мы уже встречали. И это, кстати, очень важное замечание. Книга Бытие, 1 глава, 26-27 текст. Мы там похожие. Ну, сказал Господь, сотворим человека по образу нашему. То есть здесь тоже как бы такое, где Бог, прежде чем что-то делает, как бы говорит, да, внутри себя, ну, получается. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Вот такой похожий момент. А потом мы находим, что когда человек согрешил, да, когда человек согрешил, то как бы Бог тоже оказывается рядом в книге Бытия. И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Ну, тоже такое наблюдение. Получается, что там, где человек отступает от Бога, Бог там тоже появляется. Только зачем получается? Почему он туда приходит, да? Тоже интересный момент, потому что чаще всего люди ассоциируют Бога с тем, что он приходит туда, где человек согрешил, он приходит туда, чтобы
1: покарать
0: и наказать, да? В Эдемском саду Бог пришел, чтобы продолжить диалог с Богом, а вот здесь Бог пришел для чего-то другого. Он пришел, и он смешивает их языки. Ну, может, по порядочку, да? По порядку к этому всему подойдем. Сказали друг другу, наделаем кирпичей, обожжем их огнем. И стали у них кирпичи вместо камней. Мы уже сказали об этом. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. Почему высотою до небес?
1: Ну, это метафора, наверное. Всяко же люди не глупее тогда были, чем сейчас, понимали они,
0: что не достроят. Да, но почему именно высотою до небес? Почему надо было строить именно высокую башню?
1: Наверное, страх потопа.
0: Да, конечно, потому что страх перед уничтожением земли потопом он не прошел. Как мы сказали, это был сильный травматический опыт у них. И несмотря на то, что Бог дал завет, и в завете дал символ, на который они должны были посмотреть и успокоиться. Да? Это вот проявление веры. Ты смотришь, и тебе от этого становится по-другому. Если твое беспокойство, твои, как сказать, все вот эти переживания, они... Ну, как минимум, должны уходить или проходить. Но здесь написано, что они все-таки решили построить высотою до небес. Зачем? Почему? Это что-то говорит уже опять о состоянии веры человека. Это говорит о состоянии веры потомков Ноя. Притом, не так много времени прошло. Чуть позже мы постараемся сделать предположение, сколько времени в итоге прошло после потопа. Но не так много, все равно времени прошло не так много, и мы видим, что человек уже все равно в вопросах своей веры чуть-чуть слабее, чуть-чуть уступает.
1: Но, кстати, ведь может быть и другое объяснение, не обязательно это было из-за страха. Это реально вот то, что в этом же тексте, в следующей фразе, «и сделаем себе имя». То есть это было такая, ну, как бы памятник нашей крутости.
0: Да.
1: Сейчас же тоже люди в разных странах. В одной стране построили башню огромную, в другой стране мы хотя бы на 30 метров, но выше построим.
0: Но выше. В каждой уважающей себя столице должны быть вот эти вот высотные здания, которые говорят о престижности города.
1: И об исключительности.
0: Да, об исключительности города. Ну вот, конечно, этот мотив тоже можно допустить. Но если с точки зрения вот именно текста, да, высотою до небес. Почему? Потому что высотою до небес потоп не может погубить. Можно. Это, во-первых, вот, да, можно будет как... То есть Бог... То есть получается, что то, что Бог сказал, здесь все наоборот. Бог говорит, не будет Ноя

0: не будет потопа, да, как во времена Ноя. Нет, давайте до небес, на всякий случай. Дальше интересно, что вот в других переводах здесь так сказано. «Сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». А если мы читаем другие переводы, то там, например, в некоторых переводах по-другому этот текст переводят. «Сделаем себе имя, и не будем мы по всему свету рассеяны». Ну, например, один из таких переводов, да, который мы тоже в современном русском переводе читаем, «не будем мы по всему свету рассеяны». Почему? Это тоже вызов, это тоже против того, что Бог говорил. Почему? Потому что мы даже после того же потопа читаем, что Бог предназначил человеку, да, благословил Бог Ноя, сынов его, и сказал им: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Что значит наполняйте землю? Это означает, что в одном месте не могли они, долго они оставаться в одном месте не могли, иначе они просто бы не наполняли землю. Вот эта вот густонаселенная территория в одном месте, да. То же самое еще Бог еще в Едемском саду говорил. Интересно, мы говорим, Едемский сад, лучшее место, но человек появился в Едемском саду, но по предназначению Божию, даже если бы не было грехопадения, человек все равно бы населил всю землю. Не жил бы он там, в одном месте. Но здесь, после грехопадения, человек, как бы вот вся эта история, она показывает, что человек умышленно противопоставляет себя Божьему замыслу. Он противостоит Божьему замыслу, он идет вопреки. Он строит башню до небес, хотя в этом уже не было никакой необходимости. Он делает себе имя, хотя первым и главным в жизни человека должен был быть Бог. И он не хочет рассеиваться по лицу земли. Он противопоставляет себя всему тому, что Бог повелел. Вот получается, как бы о чем эта история. Эта история еще один такой конфликт, как бы, такое сосредоточение конфликта, человеческий вызов Богу. Вот. Поэтому эта история, она действительно очень символична. Именно поэтому после этой истории слово «Вавилон», оно будет не только буквальное, но и метафорическое значение иметь. Поэтому в книге Откровения будет много говориться о духовном Вавилоне. Потому что в этом месте человек бросает вызов Богу. Вот. Ну и пятый текст мы читаем, что «сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие». Как будто не видел, да?
1: Сверху не видно.
0: Да. Но мы говорили с тобой уже неоднократно, что это особенность еврейского глагола. «Сошел посмотреть» — это означает что? Что начал действовать. То есть, если вот он написан, конечно, он видел, конечно, он знал. До какого-то момента он все на это все смотрел, наблюдал, но в определенный момент он начинает действовать. Он раз — сошел посмотреть. Это вот, как мы уже сказали, Бытие 3.8, когда он сошел, и Адам услышал голос Бога, ходящего посреди рая после грехопадения. Вот здесь похожая параллель, что человек согрешает, человек восстает против Бога, и Бог сошел, пошел к нему, но здесь уже, в отличие от Эдемского сада, он пошел вот в эту землю Синаар, чтобы отстоять свой замысел.
1: Но тут вот все-таки какая-то, так вот и читается лояльность Бога, потому что нету какой-то жесткости, суровости, наказаний нету. Да. Какая-то такая даже забавная история на самом деле.
0: Сказал Господь.
1: Нету кары-то как таковой.
0: А за что карать-то?
1: А вот если они восстали против Бога, как же?
0: Это вот, да, интересно. Это же такое, как сказать, не совсем открытое восстание. Бог говорит, по всей земле вы должны рассеяться, вы должны наполнять землю. Но, может, время не пришло.
1: Что-то типа подросткового бунта?
0: Может, время не пришло наполнять землю. Но вот здесь эта история показывает, что Бог дает еще один толчок, после которого люди уже не могут не наполнять землю. Он просто делает так, что после этого люди не могут жить вместе. Просто потому, что они перестают друг друга понимать. Сказал Господь. Вот один народ и один у всех язык. Вот почему это еще история очень значимая, да? Потому что она повествует как раз о том, что Бог опять вмешивается в свое творение и что-то переделывает. Мы сказали уже, что во время потопа много что Бог переделал. По-другому человек начал жить, да? Мы сказали, что мясная пища появилась в рационе человека. Вот.

0: А здесь еще кое-что Бог переделывает. Если они до этого момента все говорили на одном языке, да, то потом они говорят все на разных языках. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали сделать. Сойдем же, смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. Вот что делает Бог. Зачем Он смешивает их языки? Просто потому, чтобы разнообразие какое-то добавить. Нет, Он это делает именно потому, что человек должен был исполнить его волю в рассеянии по всему миру, по всей земле. Если бы он это не сделал, человек бы не рассеялся. Вот. Один народ, одна строительная бригада, одна строительная компания, которая строит один объект, в какой-то момент обнаруживает, что они не понимают речи друг друга. Просто не понимают, что кто говорит, и наверняка это не просто неудобство, наверняка это конфликты, наверняка это появляется кто-то более сильный, кто-то более слабый. Вот она получается уже, как сказать, вот эта принадлежность уже по языковым признакам, да, группы. Одна группа решает уходить, другая тоже уходить. И, в общем, естественные условия были созданы, чтобы народ рассеялся по земле.
1: Ну, тут, конечно, подробностей никакие не рассказано, но это такое чудо. Просто, на самом деле, потрясающе, если об этом подумать. Хотя про Вавилонскую башню обычно не принято говорить в контексте чудес.
0: Да, в контексте чудес.
1: Но это трудно себе представить вообще, на самом деле, чтобы это произошло в реальности.
0: «Рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Цель достигнута. Все, они не понимают один другого. Они перестали строить город, и они разошлись. То есть кто-то остался, конечно, в этом месте, потому что потом Вавилон все-таки как город, он был построен, и, ну, мы сейчас чуть позже об этом скажем, да, но часть народа были рассеяны, ушли жить в другие места и продолжили наполнять землю,
1: Вот эта вот история, она специально вставлена в середину прям буквально родословной, чтобы показать, что вот эти люди должны были населить всю землю потом кино, и так и произошло.
0: Так и произошло. И посему дано имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Само слово Вавилон означает смешение, да? И мы знаем, что в будущем это станет именем нарицательным. Я тоже здесь, вот помнишь, мы говорили с тобой о символике, а что символ в одно время имеет одно значение, в другое время имеет другое значение. Так вот, мы знаем, что чуть позже, я вот прочитаю два места из Священного Писания. Например, книга пророка Даниила. Книга пророка Даниила, первая глава. Фактически начинается с таких достаточно грустных слов для народа Божьего Ветхого Завета. «В третий год царствования Иакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его, и предал Господь в руку его Иакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия он отправил их в землю». Какую, видишь?
1: Синаар.
0: В какой земле они строили Вавилон?
1: В долине, в той.
0: Это тот же самый Вавилон. То есть вот, все-таки он был построен уже, конечно, не по тому замыслу, по которому изначально предполагался, да? И отправил, в общем, все вот эти вот утварь Дома Божия, да, написано, часть сосудов Дома Божия, он отправил в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. В результате отступления народа Божьего от Бога, чуть раньше большая половина израильского народа была пленена царем ассирийским, да, это произошло чуть раньше, а Иудея и еще оставшееся колено вместе с ним, оно были взяты в плен царем вавилонским. И фактически, вот можно сказать, что Израиль тоже как государство тогда, 6 век до нашей эры, прекратил свое существование. Народ Божий, а ведь Бог именно через этот народ должен был в Мессию в мир привести.

0: Вавилон, как бы сказать, порабощает Божий народ. Да, за отступление, да, за грехи, но тем не менее, а где дальше, где замысел Божий? И чуть позже, по Божьему провидению, народ иудейский выйдет из Вавилона, опять вернется в свою землю, опять заселит, и тогда уже придет Христос. Это тоже очень удивительная история, то, что Бог следит за своим замыслом, за исполнением своего обещания о Мессии. Но тем не менее, просто сейчас хочу показать, почему Вавилон становится вот таким символом, символом восстания против Бога. Это еще одно место, книга Откровения, 17 глава, 5 текст. Книга Откровения, 17 глава, 5 текст. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Вот символ, который описывается в книге Откровения. Чуть выше описывается жена, облеченная он в порфиру, багряницу, украшенная золотом, драгоценными камнями, жемчугом. Да? Она держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотой блудодейства ее. И вот имя ей – Вавилон. Вавилон позже становится символом противостояния Божьему народу. Вавилон – символ... вот это, конечно, это пошло вот как раз с пленения Иудея, когда была взята в плен Навуходоносором, Вавилоном. Вот с этого момента этот символ, Вавилон, в духовном смысле входит как противостояние Божьему народу. А здесь, в 11 главе, где мы читаем, Бог называет это место Вавилоном. Почему Он называет это место Вавилоном? Да, здесь написано 9 текст, 11 глава, 9 текст Бытие, мы возвращаемся, да? «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Вот это победа Бога в данной ситуации или поражение?
1: Ну, это победа, причем таким каким-то совершенно неожиданным образом.
0: Да, то есть непрямой, но важно, что это победа, понимаешь? Да. Это положительная история, положительная история. И поэтому здесь имя Вавилон применять как то, что противостоит Богу, нелогично. Здесь Бог называет это место Вавилоном, потому что Он здесь одержал победу. Люди стали противостоять Ему замыслу, они захотели остаться на этом месте, построить себе башню и сделать себе имя, а Бог ходит в это место, развеивает их по всей земле, потому что язык смешал, и говорит, имя места называется Вавилон. Так это памятник он к чему построил? Своей победе или человеческому беззаконию? Ну, мне хочется предположить, что он построил здесь памятник, вот этим выражением, своей победе. Он пришел, он одержал победу, да, и он поставил памятник своей победе.
1: Но это одновременно как и предостережение.
0: Да, а позже Вавилон становится именем нарицательным. Почему? Потому что пришел Навуходоносор и победил, и взял в плен иудейский народ, народ Божий. Да? И поэтому уже символы книги Откровения о том, что Вавилон – это нечто такое нарицательное, противостоящее Богу, блудницам, мерзким земным, оно уже идет больше оттуда. Ну да, конечно, есть памяти о том, что люди в земле Синаар изначально противостали против Бога, да? Но Бог приходит и говорит, вот вам Вавилон. И люди раз рассеялись по всей земле, начинают исполнять то, что Бог изначально задумал. Бог одержал победу. Ну, вот это я к тому, что символы меняются со временем, значение символов меняется.
1: Ну, вот сама эта история про Вавилонскую башню, она все-таки такая, ну, не выглядит это как какой-то прям жесткий бунт против Бога. Это скорее как будто дети заигрались, и в то, кто круче. А потом это вот уже вылилось в то, что на этом месте был построен тот Вавилон, который стал реальным врагом Божьего народа и самого Бога. Если бы не было этой детской игры в Вавилонскую башню, могло быть так, что и остального не случилось бы?
0: Ну, раз Бог так отреагировал, значит, это не детская игра в Вавилонскую башню. Это мы сейчас говорим о том, какой грех детский, какой не детский, да, так получается. Но здесь еще такой момент, что это было не просто вот Богу важно было восстание это победить, а еще важно было все-таки замысел о расселении народа по всей земле осуществить. Ну, наверное, потому что так надо было. Вот. Интересно же, конечно, вот еще такой момент, когда это произошло. Да? Мы вроде вот тоже и не находим точного времени, когда это произошло, но косвенно можем предположить,

0: жить. То есть вот мы дальше читаем родословие и доходим до 17 текста, то мы читаем, что по рождении Фалека, вот имя такое, Фалек, и если мы считаем, сколько до Фалека прошло времени, тут можно все посчитать, тут по рождении, например, Артаксада, Сим жил там 500 лет, родился новых дочерей, а потом Арфаксад жил 35 лет, потом и следующий там 30 лет, и вот эти вот там 34 года, вот это все, когда мы складываем, мы получаем 101 год с момента рождения Арфаксада. Арфаксад был рожден через 2 года после потопа, получается 103 года. И вот когда мы 10 главу, 25 текст читаем, тут тоже про Фалека. У Евера родились 2 сына, имя одному Фалек, да? Потому что в одни его земля разделена. И вот эта фраза «в одни его земля разделена», есть предположение, что это как раз и идет речь о разделении земли на языки, вот то, о чем мы считаем во время Вавилонской башни. Скорее всего, оно и так, но получается, что здесь тоже есть много вопросов, что слишком мало времени прошло, как неужто за это время, вот не так уж много и людей должно за это время появиться-то было, так считать, сколько там от 8 супружеских пар за 100 лет могло родиться, то есть это не дальше, это действительно как такое самое такое начало, вот только начало человеческих рас, и Бог смешал языки, вот так, у достаточно небольшой группы, там не миллионы людей были, достаточно небольшая группа людей, и они сказали, все, расходимся, жить больше вместе не можем и не будем. Ближайшие родственники фактически. Вот. Ну, если подводить и сделать хоть какой-то итог, мы видим, что Бог вмешивается опять в то, что Он сотворил раньше, и пересотворяет. И можно такой как под итог, что ли, сделать, или итог такой, что Бог не боится менять то, что было сотворено им же раньше. Да? Даже если это не в сторону прогресса, а в сторону регресса. Ведь разделительные языки Бог бы сразу мог бы создать народ как-то, ну, хотя трудно себе представить, как из одной пары много языков могло появиться, но в любом случае, а может быть, это изначально было задумано Богом, что в будущем, когда уже будет нужно, Он в определенный момент вмешается и разделит людей на языковые расы, да? Может быть, такое тоже может быть, но вот здесь вот произошло, вот все в одну точку сошлось, и это все произошло. То есть Бог не боится менять что-то из того, что им было сотворено, да, если это лучше для человека. А то, что произошло в земле Синаар, это лучше для человека, для греховного человеческого бытия, для жизни. Это еще раз говорит о милости Божьей.
1: Спасибо, Дмитрий, за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою».
1: Жизнь – первый и самый ценный дар Бога сотворенным существам. Бог, обладая полнотой жизни, даровал жизнь всем своим творениям и поддерживает ее в них. Апостол Петр в первой главе своего послания называет Слово Божье живым, так как оно созидает жизнь телесную и пробуждает жизнь духовную. Бог изначально даровал человеку вечную жизнь, но грехопадение принесло в мир смерть. Жизнь в греховном мире временно ограничивается рождением и смертью, но даже в таких условиях носит священный характер. Заповедь «Не убий» запрещает человеку лишать себя жизни и отнимать чужую жизнь. Любящий и милостивый Бог создал план спасения, чтобы вернуть людям вечную жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына.

Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Эта вечная жизнь, или жизнь Божия, как называет ее апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам, сосредоточена во Христе и через Него доступна всем,

0: умершие, верующие в Него, однажды воскреснут для вечной жизни. Свидетельством того, что верующие во Христа перешли из состояния смерти к жизни вечной, является любовь к ближним.
1: Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня темой наших духовных размышлений будет возрождение и роль Святого Духа. В наше время очень часто слышится слово «возрождение». Возрождение – это подъем, это возобновление после периода упадка и разрушения. Возродиться – это значит вновь стать деятельным, живым, восстановиться. Библейское определение слова «возрождение» следующее – это обновление духовной жизни, это оживление сил разума и сердца, это воскрешение от духовной смерти. От возрождения неотделимо преобразование, изменение привычек, поведения, обычаев. Истинное возрождение и преобразование могут иметь место только под руководством Святого Духа. Размышляя о возрождении и преобразовании, это особое время. Время нашей личной духовной инвентаризации, пересмотра и переоценки имеющихся ценностей, верная расстановка их по приоритетам. Это обновление своих отношений с Богом. Это время духовного прозрения. Это возможность увидеть себя во свете духовного рентгена Слова Божия и улучшить свои отношения с Богом и ближними. Возрождение имело место во все века и времена. Когда мы открываем страницы Ветхого Завета, мы читаем об общественном возрождении. Во второй книге Паралипоменон с 29 по 34 главы мы читаем о возрождении, которое было во времена царя Езекии и во времена царя Иосии. Это, во-первых, очищение святилища, это исследование священного писания, это удаление различных идолов из сердца народа и из в той стране, и страны, в которых они находились. Мы читаем также и о личном возрождении. В книге Псалмов, в 50 главе, мы читаем следующие слова: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Давид восклицает: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония Твои». Все беззакония мои. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения, и духом владычественным утверди меня». Новый Завет также открывает нам эти удивительные периоды возрождения, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея в 3 главе. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное“. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи».

грехи свои. Другой пример возрождения мы находим в Евангелии от Луки, в жизни сборщика податей Закхея. Когда Христос посетил его дом, произошло следующее. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Возрождение способствовало не только подъему, вдохновению, восстановлению отдельных личностей, но возрождение способствовало и проповеди Евангелия по всему лицу земли. И Господь Иисус Христос в книге «Деяния апостолов» говорит следующие слова: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Мы читаем об обильном излитии Святого Духа на апостолов во второй главе книги «Деяния апостолов», когда Дух Святой излился в обильной мере, и плодами и результатом излития Святого Духа были сотни и тысячи душ, обретших надежду и спасение в Господе Иисусе Христе. Эллен Уайт, известная писательница, однажды написала следующие слова: «Христос, великий учитель, имел на выбор бесчисленное множество тем, но та, на которой он останавливался наиболее обстоятельно, была тема об излитии Святого Духа. Какие великие свершения предсказывал он благодаря этому излитию! Однако, о каком предмете мы реже всего размышляем сейчас? Какое обетование исполнено в наименьшей степени? В случайных рассуждениях мы касаемся вопроса о Святом Духе, после чего эту тему оставляем для дальнейшего размышления». Почему сегодня нужно размышлять и говорить о возрождении силы Святого Духа в жизни людей, живущих в 21 столетии? Потому что без силы Святого Духа все наши усилия в борьбе с грехом напрасны. Мы нуждаемся в том, чтобы увидеть свое настоящее духовное состояние, но сами этого сделать не сможем. Эту работу совершает нас Дух Святой, и одна из его задач является в том, чтобы прикоснуться к сердцу человека. Под действием этого прикосновения происходит осознание греха. Исаак Ньютон сказал об этом так: «Человек никогда не сознается и не захочет признать себя заблудшим, жалким грешником до тех пор, пока его не преодолеет и не убедит сверхъестественная сила Духа Божия». В чем же наше участие в возрождении? Каково наше участие? Каков наш вклад в возрождение, которого мы ожидаем на просьбу об излитии Святого Духа в нашу жизнь? Наше участие – это исповедание. Наше участие – это смирение. Наше участие – это покаяние. Наше участие – это серьезнейшая молитва об исполнении тех условий, на которых Бог обещал дать нам свои благословения. Возрождение следует ожидать только на молитву о Духе Святом. Давайте коснемся нескольких факторов, побуждающих нас к возрождению и преобразованию. Один из них – это обстоятельства жизни. Очень часто Господь помещает нас в различные обстоятельства жизни, чтобы удержать нас от греха и самодовольства морем душевных волнений. И, казалось бы, в этом негативном, несимпатичном для нас мы находим те удивительные плоды, которые делают нас ближе к Богу. Следующий фактор – вечность побуждает нас к этому. И апостол Павел в послании к Колоссянам пишет следующие слова –

если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». И апостол продолжает: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Однажды женщина пришла к врачу, и у которой болели глаза в результате перенапряжения. И врач дал ей совет – чаще смотреть на далекие виды природы. Когда мы взираем на эти удивительные, прекрасные вопросы вечности, открытые нам в Священном Писании, мы можем по-настоящему осмыслить ценность каждого из нас и ценность служения и поклонения Богу. Следующим фактором, побуждающим нас к возрождению, является второе и скорое пришествие Господа нашего Иисуса Христа на землю. И евангелист Матфей в 25 главе, в 13 тексте, записал следующие слова: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын человеческий». Есть еще один фактор, побуждающий нас к возрождению и преобразованию. Когда Господь Иисус Христос оставил наш мир, осуществив свою спасительную миссию, Он оставил нам особого утешителя, Он оставил нам особого руководителя, третью личность Божества, которая является нашим помощником в нашем духовном следовании на этой земле и в поиске спасения. И в книге «Бытие», в 6 главе, в 3 тексте мы читаем удивительные слова: «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Бог всегда будет оставаться милостивым и долготерпеливым. Он всегда исполнен любви и сострадания. Однако Его огорченный и оскорбленный дух может покинуть нас и уйти в последний раз. Что же предваряет возрождение? В чем же проявляется возрождение? Каковы его плоды? Возрождение каждого из нас предваряет глубокое покаяние, глубокое смирение, осознание своей греховности и желание изменить настоящую ситуацию. Возрождение проявляется в очищении внешнем и внутреннем храма нашего тела и храма нашей души. Плоды и результаты возрождения выражаются в поиске Господа, Его воли и желании исполнять волю Божию превыше всего. Каковы же те плоды истинного возрождения и преобразования? Священное Писание открывает нам эти удивительные плоды в книге «Послание апостола Павла к Ефесянам». В 4 главе апостол записал следующие слова: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». В чем проявятся эти плоды истинного возрождения и преобразования? Во-первых, в прекращении греховной жизни. Кто использовал свой язык для сплетен и злословия, исповедует свой грех и в

впредь будет благословлять. Кто был небрежен в соблюдении субботы, будет свято почитать день Господень. Кто был небрежен относительно принципов здорового образа жизни, будет есть и пить во славу Божию. Возрождение и преобразование проявятся в том, что тот, кто был поклонником различных представлений, ведущих к потере времени и отвержению Господа, найдет удовольствие в исполнении Его воли, в исследовании Священного Писания и в служении ближним. Плоды истинного возрождения и преобразования проявятся в том, что наши семейные очаги превратятся в уголки рая на земле. И пророк Малахия говорит об этом так. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». В чем еще проявится возрождение и преобразование? В принесении глубоких духовных плодов. Когда мы начинаем делать шаг за шагом в богопознании, когда мы ближе приходим к нашему Господу, тогда нашим дыханием души, естественным дыханием души будет молитва. Мы будем благодарить Бога больше в молитве, чем просить. Мы будем не спрашивать благословения на окружающих людей больше, чем на свои нужды. Возрождение проявится и в интереснейшем и глубоком желании исследовать Священное Писание. Мы будем прочитывать одну книгу за другой. Многие тексты нам глубоко западут в наши сердца и души. Некоторые из них будут заучены нами наизусть, потому что мы будем находить в них силу, красоту, упование и надежду. Возрождение и преобразование проявится также и в спасении людей, не знающих о Боге. Когда вы имеете какую-то особую радость, имеете удивительное счастье или удивительную надежду, вы не можете молчать. Также и те из нас, кто познакомился с Господом Иисусом Христом как своим Спасителем, не смогут молчать и будут делиться с этой надеждой с теми людьми, кто не имеет ее. В книге притчей мы читаем эти удивительные слова: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Итак, сегодня к нам звучат слова Священного Писания. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Сын Человеческий». Итак, давайте проснемся ото сна. Давайте удостоверимся, что наши светильники полны елея Святого Духа. Давайте будем молиться ежедневно, чтобы Господь излил на нас в обильной мере Дух Святой, и чтобы в жизни каждого из нас произошли великие преобразования и возрождения. И да поможет нам Господь в этом.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

0: Приветствую, друзья. Мы снова за этим столом. Будем обсуждать финансы, будем обсуждать христианские принципы. И сегодня хотелось бы поговорить о партнерстве. Начнем с партнерства в бизнесе. Насколько это необходимо, насколько это выгодно и насколько это может быть проблематично. Что вы на эту тему думаете?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать. Женат.
2: Вообще человек – существо социальное, да, и партнерство, оно встречается сплошь и рядом, и в бизнесе, и в отдыхе, может быть, даже семья является каким-то таким, ну, местом, которое можно рассматривать с перспективы партнерства.
3: Я бы, наверное, много раз подумал перед тем, как принять решение вступить в какое-то дело с партнером, потому что это принесет огромное количество вопросов и трудностей. Для меня это очень спорный вопрос. Нужен ли партнер в деле или не нужен?
4: Но в любом случае у каждого человека есть друзья, которых уже хоть и немного, отчасти, но можно назвать партнерами. В Библии есть интересные слова, пойдут ли двое, не сговорившись. И вот вопрос в том, насколько хорошо они договорятся между собой. Может быть, проблема от того, что они просто не могут договориться?
3: Вопрос договора очень актуальный. Если брать именно сферу бизнеса в партнерстве, у меня есть один такой яркий пример в жизни, когда несколько верующих человек объединились под одним очень благим делом, и бизнес такой социально правильный был. И вроде бы проговорили все, но, насколько я знаю, не подписали до конца. И когда начали возникать трудности и проблемы, они не смогли договориться. И люди, которые были друзьями и близкими, хорошими в таких отношениях состояли, они разругались так конкретно. То есть, если это партнерство, нужно 40 раз подумать и прописать все четко по пунктам.
4: То есть, получается, даже если это два закадычных друга детства, им все равно нужно свои деловые какие-то решения принимать на бумаге.
3: Ну, тут может в два момента упереться. Первый – это вопрос морали. Будут какие-то вопросы, на которые смотрят люди по-разному. А второй момент – это вопрос финансов. Когда появляются финансы в жизни людей…

0: и хорошие финансы, если дело успешно, то очень большая вероятность того, что люди захотят еще больше. Жадности человеческой вообще границ нету. И два закадычных друга, которые там Машу в детстве там делили или Фросю там кого-нибудь, они могут не договориться, когда у них пойдут финансы. Люди меняются. Деньги сильно меняют людей. Очень сильно меняют. И без документа бы я вообще не вступал. И в какие отношения?
1: У меня был опыт в бизнесе, в отношениях с человеком, который даже был других религиозных взглядов, и у нас неплохо вместе с ним шел бизнес. Причем ключом в этом вопросе я ставлю абсолютно доверие друг другу в финансовых вопросах. У нас далеко не все было заключено на бумаге, вот в наших взаимоотношениях друг с другом. Вот. И здесь на самом деле вопрос именно личных взаимоотношений к финансам и доверия друг другу. Если доверие вдруг по какой-то причине будет подорвано или было подорвано изначально, то тогда да, однозначно, без бумаги нет. Да и с другой стороны, а где у тебя гарантия, что не пойдет, а то, что вот вы говорите, что обязательно нужна какая-то документация.
0: То есть вы считаете, что не обязательно?
1: Но у меня есть опыт такой, что мы 2 года работали вместе, и у нас было настолько сильное доверие, вот даже в финансовых вопросах, что мне не нужно было там, условно говоря, с чеками перед ним отчитываться, что и как там происходило, и куда, где мы потратили. Вот. И ему точно так же. То есть у нас в этом плане был какой-то консенсус. Вот. Поэтому я считаю, что это исключение из правил. Я не считаю, что так можно, и я бы не стал никому бы так советовать и рекомендовать так делать, но я хочу сказать, что исключения бывают, и хорошие исключения бывают.
2: Но тем не менее, вот как вы себе это представляете? Мы с другом разговариваем, беседуем, принимаем решение, как нам вместе бизнес начать. Потом раз друг ко мне подходит, или я не могу представить, если я приду к своему другу и скажу: слушай, все хорошо, у нас шло вот до этого момента, но, пожалуй, нам нужно наши с тобой взаимоотношения оформить на бумаге. Он сидит и говорит: подожди. Мы с тобой,
0: не веришь, не
2: мы с тобой с самого детства, да, машинку делили или еще что-нибудь подобное. А ты мне не доверяешь? А что будет дальше?
1: Угу.
2: Вот как быть в такой ситуации?
1: И на самом деле, да, в этой ситуации вам уже придется писать все на бумаге. И не факт, что эта бумага вас потом спасет. Потому что если пошло недоверие, считай, что все. Можно ставить, в принципе.
2: Ну и что получается?
1: До начала конца.
2: То есть
1: оформляете.
2: Стыдно,
1: да.
2: Неудобно, неловко. А если оформить...
1: Поэтому я и сказал, что тот опыт, который был у меня, я бы не порекомендовал никому. Если действительно начинать, я бы сказал, лучше начинать один.
0: Ну, да, вопрос интересный. Мы сейчас поговорили, оформлять или не оформлять. Все-таки начинать и задуматься о партнерстве стоит. В каких случаях стоит, а в каких случаях лучше сказать: нет, я пойду по этому пути один. Потому что вот у меня был вариант... возможность начать тот бизнес, которым я занимаюсь, не одному, а с партнером. Но сейчас, через 2.5 года, как мы этим занимаемся, я настолько рад, что я принимаю один эти решения.
1: Угу.
0: Потому что я чувствую, что вот по этому вопросу у нас с этим человеком бы однозначно возникли бы какие-то проблемы и разные взгляды. Вот в каких случаях стоит, а в каких не стоит?
1: Ну, вопрос взглядов, он, на мой взгляд, очень важный. И я считаю, что это один из ключевых вопросов вообще партнерства. Это разные взгляды, разные принципы жизненные, разные моральные устои, может быть, разное вероисповедание. И это будет влиять и на то, как вы будете делать бизнес, и на то, какие решения вы будете принимать. И если вы будете успешными и захотите, там, я не знаю, может быть, на благотворительность какие-то средства жертвовать, а вопрос, а куда, а вопрос, а сколько, а вопрос, а надо ли вообще этим заниматься, или там вопросы работы, сколько ваш бизнес будет работать, а может быть, есть какие-то праздничные дни, по которым один из вас будет считать, что неправильно в этот день работать, или неправильно, чтобы ваш бизнес в этот день работал, а другой скажет: да нет, это наоборот, это прибыльный день. Вот. Разногласий будет уйма. Вопрос, что с ними делать? Стоит ли вообще вступать в бизнес с человеком, с которым у вас потом в будущем будут разногласия?
0: Первый пункт

0: получается, личных взаимоотношений и взглядов. Если у вас уже разные взгляды есть, проблемы, какие-то ссоры и недопонимания, то вступать, думать о партнерстве в каком-то деле, в общем, смысла навряд ли есть. Вы так считаете первым?
1: Я считаю, что да, смысла нет. Тем более и Священное Писание подтверждает, что вот вы говорите, пойдут ли двое вместе, не сговорившись, да, а все ли они могут обговорить? Вот. Может быть, и все. Но практика показывает, что все случаи жизни
2: нет. Этические нормы, этические принципы, естественно, их обговорить не получится, потому что взгляд на жизнь...
1: Ну, а он может еще и поменяться со временем.
2: Может и поменяться, да. Вот есть много случаев, когда люди имеют разное мировоззрение, или, может быть, один человек верит в Бога, другой вообще даже не задумывается об этом. Естественно, у них разные принципы.
1: Да.
2: А в Библии есть конкретные рекомендации по этому поводу. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою». Ну и так далее. То есть здесь апостол Павел пишет эти слова и говорит, что сложно будет, практически невозможно будет совмещать вещи несовместимые, взгляды.
0: То есть, общим делом заниматься с неверующим человеком не стоит, да? Вот так вот там
1: написано. Ну, а представьте себе, если этот человек потом будет предлагать какие-то схемы, ну, не очень законные, или, может, они будут законные, но они будут противоречить вашим моральным принципам. Как вы сможете на них согласиться? А они, может, окажутся выгодными для вашего бизнеса, и он будет только за, а вы будете только против. Как вы будете решать вообще эти проблемы?
0: Угу. На берегу. Если у тебя уже есть некоторым... Ну, я бы не совсем согласился, честно говоря, с тем, что если это человек неверующий, значит, не стоит думать с ним о деле. Вот тот возможный партнер, с кем бы я мог сложить свои отношения, мы с ним хорошие друзья остались. Угу. У нас разные бизнесы в разных городах, в разных сферах, но в одной сфере. И мы, общаясь с ним, какие-то общие решения принимаем, помогаем друг другу, потому что у нас разные кошельки в данный момент. Угу. И настолько удачно это как бы партнерство, но без кошелька, без общего.
1: Угу.
0: И смотря в свое окружение, в том числе верующие, я даже не знаю человека, который мог бы быть таким честным, открытым, интересным и мыслящим, как этот неверующий мой хороший знакомый. Поэтому...
2: Ну хорошо, тогда вот такая мысль. Я знаю, что вот ваше предприятие, ваша организация не работает каждый день, есть выходные дни. Вы пришли к этому решению сами, а ваш партнер согласился бы прийти бы к решению именно тому, что вы решили?
0: Ну, поэтому я и сказал, что стоит все проговаривать на берегу. Я верю, что 80% вопросов можно проговорить. Мы же понимаем, что это за человек, какие у него принципы есть, куда он двигается. И задаем этот вопрос, получаем ответ, и берем бумагу и пишем. Вот этот вот вопрос будет решаться так-то, этот вопрос будет решаться так-то. В дальнейшем он, скорее всего, еще раз поднимется. И ты можешь еще раз напомнить о своих принципах, там, о своей вере.
2: А если принципы поменялись в течение жизни?
0: У человека, который...
1: Да, или у тебя.
0: Ну, мы можем в любом случае переписать договор. Если я вдруг решаю, что мне не нужно отдыхать в этот день, и он согласен с этим...
1: Ну, чтобы переписать договор, надо обратно сесть, а он может сказать, извини, дорогой.
2: Договор есть.
1: Договор уже есть.
2: Он уже есть.
1: И придется расторгать тогда вообще все, и ты часть жизни потратил впустую.
0: Ну, вообще, в принципе, бизнес – это начало, конец, поиски себя. Ну, не получилось здесь, значит, может, где-то в другом месте получится. Почему бы нет?
1: Но разве только в бизнесе партнерство? Вот мы говорили о том, что... Кстати, вот этот текст, который вы прочли из Священного Писания, он очень часто используется для описания семейных взаимоотношений. Для того, чтобы оправдать, почему нельзя людям двух разных конфессий или разных вероисповеданий создавать общую семью.
2: Ну а почему семейные отношения, отношения между мужчиной и женщиной, не называть тем же партнерством?
1: Ну, в некотором роде он так и есть.
2: Так и есть, совершенно верно. И мы частенько, вот ко мне очень часто подходят молодые люди, парни или девушки, с вопросом, а как мне быть? Вот парень говорит, мне понравилась девушка, но она вообще не разделяет мои убеждения.
1: Угу.
2: Она живет по-другому, живет иначе, но она мне нравится, я ее люблю. И она меня вроде как тоже любит. И мы думаем, что у нас все будет хорошо. Но практика показывает, что не всегда все хорошо.
1: Более того, все ли прописывать на бумаге? Вот к вопросу о прописях на бумаге.
0: Брачный договор, ну, значит, делать.
1: Нет, ну, некоторые составляют, но я, честно говоря, сколько я знаю, это не самый популярный метод.

0: начала брака.
1: Ну, в брачном договоре невозможно прописать воспитание детей, средства воспитания детей. Куда я поведу своих детей? Или куда он поведет, или она?
2: Ну, почему? Есть такая, например, вещь, как добрачное консультирование, когда встречается священнослужитель с молодыми людьми и поднимает много-много разных вопросов. Я могу сказать, что это было полезно в моей жизни, потому что я смог увидеть у будущей супруги, какая она имеет взгляды на тот или иной вопрос. Поэтому... Почему бы нет?
1: А, ну, потом... а в бизнесе есть такое консультирование?
2: Опытные люди. Я думаю, что есть те, кто могут посоветовать нам, те, кто могут помочь, или уже у кого-то было партнерство. Совет – это всегда важная штука. Если у тебя есть какое-то недопонимание, обратись к человеку, который занимается бизнесом, который занимается делом. Я еще хотел чуть дополнить по поводу семьи. Сравнить можно, но до конца, мне кажется, трудно сравнить, потому что цель... предприятия совместного, когда ты каким-то делом занимаешься, неважно, что это будет там носки на рынке продавать или там огромные предприятия, в одну из первых моментов это финансы. Цель заработать деньги. У партнерства семейного цель чуть-чуть другая. Принципиально другая. Она больше не получить, она больше, может быть, отдать.
3: А у всякого ли партнерства даже в сфере бизнеса должна быть цель заработать совместно деньги. Мне показалось, что когда вы говорите о партнерстве, потому что я отмолчал долго, да? Показалось, что о партнерстве говорится как о двух равных, так скажем, ну, социально равных, вот, или равных участниках в бизнесе, когда два человека решают объединить один бизнес. Но, наверное, ни одно дело не совершается одним человеком. Неважно, он твой как бы... Ну, в смысле, партнер, в смысле, как вот организатор этого бизнеса, но у тебя есть в любом случае сотрудники, которые реализуют, пусть ты один, один директор, решаешь там все вопросы, один хозяин, но вот к этим сотрудникам ты относишься как к партнерам или ты как к кому к ним относишься? Вот этот вопрос тоже очень важный. Партнер, мне кажется, в бизнесе это не только человек, равный с тобой, как организатор бизнеса, но любой твой сотрудник уже тоже партнер. И здесь нужно так же, как и с любым человеком, проявлять, если мы говорим о христианском бизнесе, наверное, нужно проявлять и уважение, нужно проявлять, ну, какую-то деликатность, там, нужно проявлять мудрость во взаимоотношении со своими сотрудниками, действительно, как с партнерами. И еще преимущество партнерства, на мой взгляд, в том, что если ты доверяешь людям, у людей есть огромный потенциал, который может помочь в развитии твоего бизнеса, до чего ты сам никогда не додумаешься. Просто некоторые предприниматели или директора, они ведут себя так. Я сам себе голова, что я решил, вот мое мнение, закон и так далее. И все остальные сотрудники у них просто как пешки, марионетки, исполнители и так далее. Но если дать этим людям возможность, даже если они пусть рангом ниже, да, то есть они не организаторы, они не вкладывались в начало, они просто как сотрудники, но если воспринимать их как партнеров и дать им ответственность определенную, которая им будет также выгодна.
0: Может быть, даже право голоса какого-то.
3: Да, и тут просто в таких случаях обычно бизнес начинает, ну, раскрываться по-другому, процветать, потому что чем больше людей вовлечено именно в партнерство, хотя они, может быть, простые сотрудники.
2: Одна голова хорошо, да, да и лучше.
3: И здесь вот как раз вот мудрость руководителя заключается во взаимодействии с командой, со своим сотрудником, как с командой.
1: Ну, я согласен отчасти, потому что действительно, когда команда предлагает разные варианты решения вопроса, это хорошо, много мнений, но решение все равно принимает руководитель. А вот если этих руководителей два, ведь партнерство, по сути своей, предполагает, что руководителей несколько. И вот здесь вот уже договориться, чтобы принять одно решение, гораздо сложнее, чем с подчиненными.
2: У меня было несколько собеседований вот к прошлому вопросу. Читая резюме, несколько прошлых работ, я привык задавать вопрос, а почему вы ушли с этого места работы? Но мы не смогли договориться с начальником. Я говорю, а как, о чем вы договариваетесь с начальником? Ну, он неправильно вот поступал в этом вопросе. Здесь бы я сделал по-другому. А еще он здесь вот неправильно себя повел. И здесь у него трудности были. Я ему советовал, я знаю, как лучше нужно было. Как вы думаете, я работают эти люди сегодня в моей команде или нет?
1: А вот даже рисковать не стал, да?
2: Нет, не стал. Совет – это неплохо. Но часто вот при том партнерском отношении люди могут думать,

0: что я вижу лучшие руководители. С одной стороны, да.
1: Иногда это действительно бывает.
0: С одной стороны,
1: иногда
0: да. Это бывает так. Но вопрос именно руководителей подразделений. То есть я считаю, что каждый сотрудник, который поставлен в свою область, он должен уметь эту область делать и быть лучшим специалистом, чем его руководитель. Руководитель может знать общие принципы, но он не может быть узким специалистом в каждой конкретной сфере. И совет и общение именно с теми людьми, которые занимаются руководством направления, это одно дело. Но у него в отделе также есть сотрудники. Он может там также советоваться, если что-то мудрую мысль какую-то увидит, он может ее тебе передать. То есть я не думаю, что каждый твой сотрудник должен быть партнером. Он должен быть твоей семьей, он должен быть как бы некоторым там, вторым домом, потому что мы обычно с коллегами проводим времени даже больше, чем часто с мужьями, с детьми, там, с женами. Но партнером...
2: Ну, возможно, как в семье, потому что в семье отец и мать принимают решения вдвоем, обсуждают какие-то разные вопросы. Когда я был ребенком, и мне уже было 13, 15, 16, я чувствовал себя там вообще очень умным. И мне казалось, что я знаю больше, чем мои родители.
3: Полноправным членом семьи, да.
2: Да, я уже не чувствовал себя подчиненным, вот если в предприятии. Я всегда советовал своим родителям, говорил им, как правильно, как нужно, но я все равно ни разу не принимал решения. Вот у меня, безусловно, была возможность сказать.
3: Высказаться.
2: Родители меня слушали, наверное, принимали во внимание.
0: Один маленький момент еще затрону. Вот здесь идет речь о разных статусах. Родителя и отца, там, сотрудника и подчиненного, сотрудника и руководителя. Но если говорить за партнерство, то... Как, в какой момент стоит принимать решение, мне нужен партнер в самом начале? Если у вас, у двоих есть что-то, что нет у другого, когда вы можете помочь друг другу? У одного могут быть финансы, у другого голова. У одного умение в какой-то одной области, у другого в другой области. И если вы чувствуете, что вы будете друг друга дополнять и помогать друг другу, я думаю, что в этом случае стоит задуматься о партнерстве. Но если это небольшой объем принятия решений, если вы понимаете, что здесь вы справитесь один легко, можно начать и пойти. Если вдруг в какой-то момент вы поймете, что мне нужен партнер, если какой-то появится человек, у которого есть гениальная идея, он может ее реализовать, почему бы не пригласить этого человека в партнерство?
3: Вот мы обсуждаем о бизнесе, партнерство в бизнесе, и говорим, насколько это сложно, насколько это тяжелое на самом деле решение. Насколько проще быть порой одному, чем ввязываться в эти отношения. Насколько это может на самом деле разрушить ваш бизнес, и вам придется разойтись. И обязательно чуть ли не все на бумаге оформлять, чтобы лишних проблем потом не было. А представьте себе создание той же самой семьи. Партнерство на всю жизнь, по крайней мере, с христианской точки зрения, с христианского мировоззрения, это должно быть не кратковременное действие создания семьи, это должно быть действительно на всю жизнь, если вы хотите еще вырастить детей и научить их чему-то полезному. А найти такого человека, который будет тебе действительно дополнением, и в идеале умудриться договориться с ним без лишних бумаг, чтобы они не были потом вам соблазном и каким-то... Так, что у нас там в брачном контракте написано? Вот слушаться теперь. Вот. Это же будет начало конца. И если из бизнеса ты в крайнем случае ты можешь сказать, ладно, ну его этот бизнес закрываю, я пойду открою себе один новый. И тебя никто за это не осудит, это твое право выбора. То представь себе сделать такое с семьей, особенно когда остались дети, это уже будут разрушенные жизни. Хотя и в бизнесе там тоже могут быть разрушенные жизни, уволенные работники и проблемы и так далее. А здесь как? Это очень серьезное решение, которое люди порой принимают слишком
1: легкомысленно. Есть очень интересное как бы высказывание, в котором содержится очень серьезный принцип. Оно звучит так. Если ты хочешь пройти быстрее, иди один. Если хочешь пройти дальше, идите вместе. Это подходит вот к нашей теме о партнерстве. Поэтому есть, конечно, на первый взгляд, момент, когда лучше никого в партнера не брать, да? И, возможно, ты пройдешь быстрее. Но преимущество партнерства, да, в раскрытии потенциала, в нераскрытом потенциале других людей, там, в общем, преимуществ больше. И расширение бизнеса, любой серьезный бизнес никогда не совершается одним человеком. Никогда. То есть это может быть только как некое начало.
3: В любом случае будут какие-то компаньоны, любом случае будут какие-то партнеры, пусть даже не в этом бизнесе, а в каком-то соседнем, с которым потом...

0: строится корпорация целая.
1: Конечно, конечно.
2: Ну, в целом, в партнерстве вам ничего плохого нет.
0: Не, вот, а никто не сказал, например, что в этом что-то есть плохое.
2: Крупный такой момент, серьезное действие по переводу, к примеру, книги Библии. Угу. Какое количество умов надо для того, чтобы это сделать? Какие проблемы тут в партнерстве?
0: Чтобы сделать качественно.
2: Или если служение какое-то происходит в церкви. Навряд ли ты один что-то сделаешь. У тебя должна быть и команда, и партнеры. Но хотя, опять же, у каждого отдела, у каждого направления есть руководитель, есть основная голова.
0: И хотя, говоря о переводах Библии, может быть, это мое субъективное мнение будет, но иногда читаешь современные переводы, сделанные целыми обществами и огромным количеством народу, и огромным количеством специалистов, ну или специалистов в кавычках, не знаю, а потом сравниваешь с переводом, который сделал какой-то один реформатор в свое время на коленке, где-то прячась от преследователей, которые его на костре хотят сжечь, и сравниваешь качество и думаешь, кто из них еще сделал перевод лучше.
1: Да, а просто
0: поэтому тут
1: это требование времени. Партнерство — это сегодня требование времени. Тогда он мог это сделать один. Сегодня, если ты сделаешь один, твой перевод никто не признает.
0: А, тогда это вопрос признания, а оно нужно.
1: Ну, это не только вопрос признания. Это вот время вот так вот поменялось, да, поэтому вещи, которые делаются коллективом сегодня, они больше пользуются спросом, больше нужны обществу, чем то, что человек делает один.
0: Но признание отчасти зависит и от репутации. То есть если человек что-то значит, его имя, его слово что-то значит,
1: конечно,
0: тогда он и один будет что-то значить. А если нет, то пусть он хоть 10 команд соберет, толку от этого никакого.
1: Если Мартин Лютер сделал перевод там Библии, да, но это имя, да? Угу. Но сегодня кто скажет, что я
0: Мартин? Тогда оно не было именем.
3: А, кстати, вы обратили внимание, что мы очень часто сравниваем партнерство в бизнесе с партнерством семейным между мужем и женой. Я вот думаю, такая мысль: в браке между мужем и женой отношения складываются хорошо тогда, когда они пытаются сделать друг друга счастливыми. В бизнесе между партнерами очень часто происходит недопонимание тогда, когда каждый тянет одеяло на себя.
1: Да, конечно.
0: Пытается заработать.
3: Практически
0: больше
3: происходит то же самое.
1: Я могу сказать, что человек, который избегает партнерства, скорее всего, этот человек обладает авторитарным характером, и ему комфортнее одному.
2: Спасибо.
4: Но у него не все потеряно, и у него есть пути для роста.
3: Я думаю, что, возможно, это и неплохо.
0: Ну, вы знаете, мы поговорили и о семье много, и мы не затронули совсем финансы в семье. И я думаю, есть смысл нам собраться будет еще раз и поговорить о финансах в семье, о том, как управлять деньгами в семье. Потому что это более даже актуально для современного общества, чем финансы в бизнесе, потому что это касается, ну, практически каждого. И подводных камней, я думаю, там не меньше. Так что спасибо, друзья. В следующий раз поговорим о финансах в семье, если вы не против.
3: Это хорошая тема, очень интересная.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны –

Знакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. Новая земля – детские занятия по изучению.

изменить в своей жизни что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. В свое время я впервые увидел, как из куколки появляется бабочка. Это удивительно, но рядом на дереве много гусениц. Когда видишь их, задаешься вопросом, как? Ну как из такого мерзкого существа, как гусеница, получается такая дивная красота? Не может быть, говорю я сам себе, но тем не менее это правда. Кажется, что гусеница умерла, что ее просто нет, что бабочка – это что-то другое. Но, тем не менее, это не так. Удивительная метаморфоза происходит в мире природы. Совсем недавно мне посчастливилось встретиться с интересным человеком. Это пастор. Он перевелся в наш город из другого города, и вот, собственно, так мы встретились. И у него есть хобби. Он посещает спортзал, занимается бодибилдингом. И вот когда я смотрел на его сильные руки, как-то невольно вспомнил, как в свое время в детстве нарвался на группу ребят. Они отнимали у прохожих деньги. И вот даже если они, эти парни, не требуют денег, а просто смотрят на тебя, невольно ощущаешь какую-то, ну, как бы сказать, отрицательную энергетику. Этот циничный взгляд, которым тебя как бы раздевают. И понятно, что интересен таким парням не ты сам, а содержимое твоего кармана. И вот с тех пор на душе остался такой неприятный осадок. Сейчас мне до сих пор трудно любить таких людей. И вот мне урок. Я как-то поделился с пастором своими размышлениями на этот счет. Я сказал: пастор, вот как хорошо, что ты не такой, как те выродки из моего детства. Ведь с такими данными, как у тебя, ты был бы опасным человеком. И как хорошо, что ты не такой, как они. На это он кое-что рассказал мне такое, к чему я не был готов. Он рассказал мне, что вот как раз в прошлом он таким и был. И не просто таким. Он раза три сидел в тюрьме. Я не мог себе поверить, когда случилось увидеть его без рубашки. Все тело было картинной галереей самых разных татуировок. Мне не верилось. Я смутился. Не может быть. Тот человек, который был мой пастор в прошлом, и то, что сейчас передо мной, удивительная метаморфоза происходит не только в мире природы, но и в церкви. Бог меняет людей. И как это происходит? Можем ли мы сами измениться? Вот вопрос. И об этом я бы и хотел сегодня с вами поговорить. Слово Божье призывает людей к переменам. Мы склонны грешить, и в самом желании перемен нет ничего плохого. Это желание заложено в нас Богом. Без этого наша жизнь на этой земле, ну, никак не станет лучше. Вот в чем дело. Дело в том, что Иисус призывал не просто к изменению, не просто к тому, что должны измениться, а кардинально измениться. У верующего человека планка поднята очень высоко. Речь идет о святости. Почему? Ну, потому что верующий человек надеется на жизнь не на этой земле, а в Царстве Небесном. И тут речь идет не просто о каком-то совершенстве, а о святости. В те дни, когда Иисус Христос ходил по земле, люди тоже стремились достичь требуемого Богом совершенства. Духовные лидеры народа,

соблюдая предписания Торы, считали себя членами Небесного Царства. Но вот Иисус почему-то говорил о многих из них, не о всех, о многих из них, ну, не совсем так, мягко выражаясь, лестно. Религиозные вожди, учителя народа, священники часто становились предметом порицания. Только послушайте. «Порождение ехидны! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Да, и эти слова вы можете найти в Евангелии от Матфея. Их говорит Христос. Вот как о них выразился сам Христос. «Змеиное отродье». Чуть позже апостол Павел будет интерпретировать эту проблему следующим образом. Он пишет: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Вот как это так получилось, что искреннее стремление к святости не увенчалось успехом? Они смогли стать праведными, но только праведность была не Божья, а своя. Они стали праведниками в своих глазах, но не в глазах Божьих. Ну, то есть они считали себя достигшими божественных высот и стяжали себе славу учителей народа. Но в глазах Иисуса они были просто грешники, самые обыкновенные. Вот как-то так получилось, что стремились они к лучшему, к чистоте, к Богу. Но как только на землю пришел Иисус Христос, Бог во плоти, они Его же приговорили к смерти. Это надо же! Они у Бога умудрились выискать грехи, достойные казни на кресте. Они Иисуса Христа убили. Вот оценка того же апостола Павла. Там же, в послании к римлянам, он написал во второй главе: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Да, но стремление этих людей ведь было весьма искренно. Вот как-то так могло получиться, что вот эти религиозные люди стремились к праведности без Бога. Вот в чем проблема, ведь это возможно и сегодня. Изменить в своей жизни что-то возможно, но нельзя без Бога стать святым. Вот так Иисус озвучил некоторую проблему. Послушайте. «Никто, как он сказал, к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Об этом написано в Евангелии от Марка во второй главе. Что, собственно говоря, происходит? Мехи – это шкуры животных, ну, в основном коз или овец.

Это, ну, мясо, попросту говоря, съели. А вот шкуру, которую аккуратно сняли, ее выделали. И завязав места, где у забитой скотины были ноги и шеи, вот сделали такой своеобразный сосуд, в котором можно было хранить разные жидкости. Воду, например, молоко или вино. Но мехи со временем изнашиваются и становятся, ну, непрочные. И вот если в такой мех налить вино, виноградный сок, то, скорее всего, он, конечно же, в мехах будет дображивать, ну, внутри меха. При этом, как известно, выделяются газы, от которых мех, ну, если он старый, просто может разорваться. И тогда вино вытечет. Нет, ну, конечно, не говорит о том, что старый мех нужно уж выбросить. Он еще послужит, но вот в него не нужно наливать виноградный сок. Он годен только для хранения воды. Для вина не годен. Для вина нужен новый мех. Одним словом, невозможно вот как-то поправить старый мех, чтобы в него можно было залить вино. Не годится. Как ни старайся, ничего не выйдет. Новым ему уже никогда не стать. Вот то же самое с ветхой старой одеждой. Но вот как быть, если в ней дыра образовалась? А надо сказать, что во времена Иисуса Христа бедные люди старались долго носить одежду, ну, чтобы не шить новую. Можно пришить заплату. Да вот мудрые хозяйки знают, что происходит с тканью, которую ни разу не постирали, не отбеливали. Стоит постирать ее в первый раз, что произойдет с тканью? Ну, да, она сядет. Так вот, если залатать дыру в старой рубахе при помощи заплаты из материи, которую никогда не стирали, то эту рубаху можно будет носить, ну, только до первой стирки. Заплата при стирке сядет и прорвет рубаху. Дыра станет больше. Какой вывод? А вывод прост. Нельзя поправить старую рубаху при помощи новой ткани. Вот ничего путного не выйдет. Старая рубаха новой не станет, вот как ни старайся. Нужна новая рубаха, новый мех. Старые поправить нельзя, как ни старайся. Это притча. Что же она означает? Во времена Иисуса Христа люди старались стать святыми, соблюдать заповеди, чтить предания старцев, исполнять предписания Торы. И сегодня люди тоже стараются изменить к лучшему свою жизнь, не так ли? Но Иисус сказал, что поступая так, они путного, ну, путного ничего не произойдет. Почему? Да потому что невозможно залатать старое. Нужно стать чем-то качественно новым. Изменить что-то в жизни возможно, но нельзя без Бога стать святым. Нужно родиться снова, стать качественно новым человеком в результате рождения. Рождение – это не изменение старого, это появление качественно нового человека. Так однажды к Иисусу Христу пришел один из учителей народа, член Синедриона по имени Никодим. Пришел ночью, чтобы никто не видел, как он общается с ненавистным для евреев Иисусом Христом. Он хотел поговорить. И вот разговор как раз пришелся на эту тему. Никодиму Иисус объяснил так. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе,
должно

вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Эти слова можно найти в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Крещение в воде есть символ умирания для этой жизни и воскресения для новой. Библия говорит не об изменении старого, а об умирании старого и рождении нового. То есть нужно не просто измениться. Просто измениться не получится. Кто этого не понимает, тот не избежит проблем. Он не сможет измениться так, как того требует Господь. Нет, конечно, безусловно, изменить что-то в жизни возможно и, может быть, нужно. Но вот в чем дело. Нельзя без Бога стать святым. Однажды к Иоанну Крестителю подошел тот, ну, в общем-то, кого крестить-то не надо. Это был сам Иисус Христос, Спаситель мира. «Господи, – сказал Иоанн Креститель, – это мне надобно от Тебя креститься, и Ты подходишь ко мне?» На что Иисус Христос ответил: «Оставь сейчас, так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус показал правду. Дело в том, что как только Иисус вышел из воды, на Него тотчас сошел Дух Святой в виде голубя. И вот правда, вот в чем правда. Крестившийся человек получает от Бога некий такой дар, влияние удивительной личности Святого Духа. Вот это своеобразное такое божественное управление жизнью. Дух Святой, собственно говоря, призван вести нас по жизни, пока мы живы. Апостол Павел называет это залогом Святого Духа. Да, он дан как бы залог того, что Бог воскресит человека для жизни вечной в Его Царстве. Да, всякий раз, когда я испытываю некое влияние внутри меня, призывающее меня к чему-то святому, я радуюсь. Это вмешательство Святого Духа. По крайней мере, так говорит Священное Писание. Но есть проблема. А проблема в том, что его призывом можно пренебречь. Не говорим ли мы часто про кого-нибудь: «О, это человек бессовестный». Дело в том, что совесть – это данный Богом нравственный инструмент, если можно так выразиться, благодаря которому мы чувствуем внутри себя укор, говорящий, что я не прав вот в той или иной ситуации. В общем-то, ясно, что в человеке должно появиться что-то качественно новое, новая жизнь. А не хотите ли вы меня сейчас спросить, а куда же деть старую? Новая-то жизнь, допустим, появится. А со старой-то что делать? Как отделаться от всего того, чем была наполнена моя жизнь в прошлом? От друзей в пивной, от любовниц, который бегал на сторону, от нечестных сделок, ну, вообще от всего прочего, что осуждается законом Божьим. Иным образом, что делать, когда чувствуешь сильное желание жить по-старому? Что стремиться противостать желаниям или, может быть, поступить как-то иначе? Вот как апостол Павел говорит о том, куда делась его старая жизнь. Послушайте. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это послание к Галатам, вы можете найти эти слова во 2 главе. Одним словом, Павел говорит, что старый он, то есть прежний Павел, умер. И даже объясняет, как. Он сораспялся Христу. Где? Там, на Голгофе.

И в этом важно разобраться. Закон приговорил Павла к смерти, но вместо Павла умер Христос. И Павел, ну как бы умер вместе с ним. И он эту смерть Христа верой принял, когда крестился. Вот видите, как-то вот не просто достается святость. Если бы мы сами могли стать святыми, то ничего не надо было бы из всего этого. Не надо было бы Иисусу Христу рождаться от Девы Марии. Не надо было бы ему проживать в человеческом теле 33,5 года на земле, при этом испытывая искушения от дьявола и ни разу при этом не согрешив. Не надо было бы ему умирать на кресте. Не надо было бы воскресать из мертвых и, став священником, ходатайствовать в небесном храме перед престолом Бога за грешных людей. Но чтобы мы могли жить с Богом в Его Царстве, Иисус, тем не менее, все это проделал. В это надо только поверить и принять Иисуса Христа в свою жизнь. И Он, принятый нами, эту жизнь изменит. Не я, а Он. Одним словом, вот два пути. Первый – стараться изменить себя самому, чтобы стать святым. То есть стараться противостоять искушениям, думая при этом, что мы что-то можем и что-то значим и чего-то достигли. Мы уже увидели, что святостью этот путь даже не пахнет. Кроме высокого самомнения о себе, он ни к чему не приведет. И есть второй путь – умереть для этого мира. Не буквально, конечно, ведь за нас это сделал Иисус Христос. Умереть и родиться снова для жизни в небесном царстве. То есть стать новым творением, качественно новым. Но тогда вся слава в том, чего мы достигли, принадлежит не нам, а Иисусу Христу. Изменить что-то в жизни возможно, но нельзя без Бога стать святым. Я крестился 16 июня в 1990 году. На следующий день я проснулся полный надежд, что от старого уже ничего не осталось. Однако меня ждало разочарование. Мой старый человек никак не хотел умирать. Нет, вернее, он умирал, но все вновь и вновь старался во мне воскреснуть, всякий раз давая о себе знать. Время от времени он тянул меня к старой жизни, и приходилось постоянно помнить, что вообще-то он умер. С момента моего крещения до сегодняшнего дня я испытываю побуждение пойти по старому пути. И всякий раз этот мертвец дает о себе знать. И мне приходится всякий раз делать выбор и укладывать его в могилу. Вот послушайте совет апостола Павла, записанный в послании к Галатам в 5 главе. Вот он советует. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное предваряю вас, как и прежде предварял, так поступающие Царство Божие не наследуют».

Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Вот оно противостояние. Старый человек – это плоть, а новый – это Дух. И то, и другое будут сопровождать нас вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. То есть, тогда, когда я чувствую искушение, я не стремлюсь его побороть. Это невозможно. Я по совету апостола Павла почитаю себя умершим для него. И оно проходит мимо меня. Но скажите, можно ли искушать мертвеца? Конечно же, нет. Но только в том случае, если я почитаю себя мертвым для греха. Приходится постоянно делать выбор между добром и злом. И то, и другое есть во мне. Но, как сказал апостол Павел, вы не по плоти живете, а по духу, если только, конечно, Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Эти слова записаны в послании к римлянам в 8 главе. Иисус и Дух – две ипостаси божества. Они здесь идентичны, как одно целое. Мне нужно постараться, чтобы, испытывая искушение, считать себя умершим для них, чтобы во мне жил Дух Христа. Видите, что представляет из себя верующий человек? Внутри верующего человека две противоборствующие силы – плоть и дух. Два желания, и важно то, кого вы выбираете себе в наставники. По большому счету, человек не может делать все, что он хочет. Человек может только выбрать себе господина, который в вас сделает правильный выбор. Пусть Господь даст вам мудрость выбрать Иисуса Христа. И очень важно помнить, ведь изменить в жизни, конечно же, что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие – Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Здравствуйте. Почему некоторые верующие люди так легко отказываются от Бога? Как сохранять верность Богу и почему это важно? Сегодня мы рассмотрим историю о поклонении израильтян Золотому Тельцу, записанную в Ветхом Завете. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Спасибо. Итак, сегодня у нас на повестке дня снова история из Ветхого Завета, из книги «Исход». Итак, израильский народ вышел из Египта. И многие, даже не очень хорошо знакомые из Библии люди, знают о 10 египетских казнях. О том, что исход израильтян из Египта сопровождался вот этими чудесами и знамениями, Бог хранил исключительно свой народ, и народ это видел. И вдруг, когда они подходят к горе Синай, там происходит нечто невообразимое. Вдруг этот народ, который вроде бы поклоняется истинному Богу, делает себе из золота тельца и начинает поклоняться этому тельцу. Вот хочется понять вообще контекст этой истории и почему это произошло.
1: Да, ну смотрите, первый текст как бы нам говорит о причине в 32 главе Исход, которая лежит на поверхности. Угу. И эта причина обозначена так. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». То есть вот самое такое первое, что оно на поверхности, это вот некое такое смятение в народе. И, наверное, здесь мы можем отчасти понять, почему они в таких сметенных чувствах, почему они в такой растерянности где-то, да. Вот смотрите, по иудейской традиции считается, что со времени выхода из Египта до того, как Господь дал свой закон, да, прошло где-то 50 дней. Чуть раньше в книге «Исход» мы читали, как Господь озвучил этот закон, десятисловный закон, своими устами. Это не значит, что до этого никто на земле не знал об этом законе, да? Но он озвучил для народа, который вывел из земли египетской, чтобы заключить с ними завет. Прошло, если как бы мы опираемся на то, о чем говорит иудейская традиция, прошло примерно 50 дней. Они у горы Синай. Господь дает свой закон, ну как дает, провозглашает. Он был уже и раньше, он провозглашает закон. И все знают, что Господь это делает для того, чтобы вступить с ними в завет. И более того, 19 глава Исход нам скажет, там есть такие слова, по-моему, в 8 тексте, когда уже через Моисея Бог готовил народ, что вот будет вот это общение с Богом, и они станут народом, вступившим в завет с Богом. И они сказали, все, что сказал Господь, мы исполним. Там говорят начальники колен, племен израильских. То есть народ весь готовился к тому, что сейчас у горы Синай вступим в завет, и дальше что? Ну, наверное, логично все предполагали, а дальше все будет хорошо. Uh-huh. То есть все плохое позади, потому uh-huh. что мы уже из Египта вышли, да, были небольшие сложности, эти 50 дней мы по пустыне поблуждали, Бог нас поиспытывал, но вот он привел, вот он с нами заключает завет.
0: И мы войдем сразу в Ханаанскую
1: землю. Да, я думаю, что очень uh-huh. многие примерно так и домах. Вот... Да. Совершенно uh-huh. верно, я думаю, что многие так примерно и представляли. Сейчас, теперь мы вступаем в завет, Бог становится нашим Богом, а формула завета, она в Священном Писании повторяется несколько раз. Она звучит так. «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Все. Да. Все очень просто. Uh-huh. То есть вы будете моим народом, я буду вашим Богом. Uh-huh. Вот они вступили, но в их планы никак не входило то, что вдруг таинственным образом исчезнет вождь. А ведь получается uh-huh. почти...

0: И так и произошло. Потому что вот этот первый стих, который мы прочитали, да, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы. Потом говорит, с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделать.
1: А-а-а. Вот представьте. То есть он на горе, простите еще раз, на да. горе Синай.
0: Да.
1: Моисей туда вошел один.
0: С Иисусом
1: Зачем
0: Навином.
1: Он тут? А, с Иисусом Навином, да. да, в сопровождении да, его. Да. Зачем он туда пошел и насколько? Видимо, народ не очень хорошо понимал.
0: Вы знаете, я думаю, что и Моисей до конца мог не все понимать, потому что Бог же не обязан отчитываться перед каждым, что вот это вот мой график, вот в этот день мы с тобой тут сделаем, вот здесь, вот так. Ну, Господь его пригласил для общения, и Господь уже знал, что там на горе он даст ему этот же закон, который сейчас был озвучен, только записанный на скрижалях, будет долгий диалог с Моисеем, у Бога с Моисеем, но скажем больше. Бог уже знал, что будет вот это отступление. Ну, Бог уже знает конец от начала.
1: Следующий.
0: И вот смотрите, вообще в моем представлении, вот эти 40 дней, а ведь это было почти такое же время, которое прошло со времени выхода из Египта. 50 дней до Синая. И вот теперь 40 дней. Представляете?
1: 40 дней он на Синае был, там, на горе.
0: На горе, да. Представляете, 40 дней.
1: Больше месяца,
0: то есть почти такое же время они просто сидят и ждут. Моисея нет. Иисуса Навина нет. Аарон ходит кругами, не знает, что сделать. Столб облачный и огненный никуда не поднимается, не идет. И Бог молчит. Вот представьте, это ну, где-то такая глупая ситуация. То есть все на подъеме, все вышли, завет заключен, сейчас пойдем дальше. И вдруг пауза на какое-то неопределенное время. Конечно, возникает вопрос, для чего? И мы уже с вами сказали чуть раньше, что Бог тоже знал. Ну, Бог знает конец от начала, Слово Божие нам очень конкретно говорит. Бог знал, что внутри народа вот сидит все-таки вот это неверие. То есть для них... Хоть они и вступали в завет с Богом, да, для них это была форма. Для них это было просто вот, ну, для них важнее был Ханаан. Что там, какой там Бог, что он там делает? Главное, чтобы он нас довел. Главное, чтобы он дал воду, главное, чтобы он дал перепелов, когда нужно, как-то нас кормил, как-то нас защищал. А вот Ханаан, то есть цель их жизни, земля, и мы увидим там, как-то мы с вами размышляли и о восстании Кореи, мы видим вот земля, где течет молоко и мед, вот это то, ради чего нужно жить, и можно даже умереть. Да, Бог так, это просто вот, ну, путь, это средство достижения. Бог знал, что многие в среде народа вот именно так они воспринимают его. Это же, конечно, неправильно. То есть человек, который живет с таким ощущением, он не может пользоваться формулой завета, о которой мы вспомнили, да? «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Бог-то готов, но они не готовы быть его народом. И вот, кстати, проводя параллели с нашим временем, я должен сказать, что Бог тоже очень часто допускает какие-то паузы. И вот ты молишься, ты постишься, ты просишь, ты ждешь, ты веришь. И вот как сказал один человек, для верующего человека самое сложное – ждать. Верить в невозможное и ждать. И вот ты ждешь. Ждешь день, ждешь два. Ну, я не знаю, как у вас, но вот у меня есть вопросы, за которые я в жизни молюсь уже больше 40 лет. Вот у меня есть такие вопросы в жизни, я больше 40 лет молюсь, пока Бог не показал какие-то ответы вот на те вопросы, о которых я молюсь, да. Означает ли это, что я должен разочароваться, я должен, ну, как бы пойти в другую сторону? И вот Бог выжидает эту паузу, чтобы позволить из сердца израильтян выйти вот этому, по сути, внутреннему состоянию, состоянию неверия. Потому что вести их дальше в землю, где им придется сражаться с идолопоклонством, где им придется противостать языческим народам, когда они внутри такие же язычники, не имеет никакого смысла. То есть это абсолютно бессмысленная затея. Повести туда, изгнать язычников, чтобы привести новых язычников, которые просто думают, что они на самом деле прикрываются, что они верующие. И вот Бог позволяет вот этому всему проявиться, чтобы вот этот дух вышел наружу.
1: Понятно. Бог допустил.
0: Да.
1: Но как бы, но выбор все-таки сделали люди, да? Ага. Потому что у человека свободная воля, данная Богом. И понятно, что как бы человек делает свой выбор. А Бог таким

0: условием создал. Угу. Это интересно вообще, как бы, что вот эта ситуация спровоцировала то, что в них и так уже было. Получается так, да?
1: Ну, так и в нашей жизни. Угу. Вы знаете, вот фактически, ведь Бог это все видит и знает. Но ему важно, чтобы это увидели мы. Вот я скажу очень открыто, что вот целый ряд моментов в моей жизни был, когда Бог что-то допускал, и, простите, из меня выходило такое, о чем я даже не догадывался. И помните, как Давид будет молиться: «От тайных моих очисти меня, Боже». Да? То есть вот эти тайные какие-то мысли, намерения, мотивы, какое-то вот нутро вот это неправедное, греховное. Да? Господь же желает нам помочь. И поэтому вот здесь, вот, как мы видим, вот я лично так и верю, что Господь допустил, чтобы это вылезло, вот этот вот, ну, гнойник, простите, прорвался, чтобы вот это вышло наружу. Но меня больше здесь Аарон, конечно,
0: да,
1: удивляет.
0: Да, вот я как раз хотела сейчас к нему перейти. То есть у них же все-таки остался лидер, помощник Моисея, можно сказать, его правая рука, да? Вот Аарон – его брат, который, вот если бы не было Аарона, они бы все там были без лидера, без единого, можно было еще как-то понять эту ситуацию. Но ведь, если я не ошибаюсь, даже сам Аарон сказал: а, вот он как раз и говорит им: выньте золотые серьги из ушей, давайте золото приносите, мы выльем из этого, литого тельца сделал из этого, еще обделал его резцом, какая тонкая работа. И вот, пожалуйста, вам Бог, и который вывел тебя из земли египетской. Вот Израиль, золотой телец твой Бог, он говорит. И поставили жертвенник и провозгласили праздник этому так называемому Богу. Почему Аарон вообще на это пошел?
1: Да, видите, это вот в этой истории мы как бы с вами перелистываем различные страницы, да, в этой истории. Вот мы немножечко поговорили о народе, вот об общей массе, настроении народа, вот как, что развивалось. Но вот теперь перед нами Аарон. И фактически Аарон же – это правая рука Моисея. То есть когда только Господь призывал Моисея, и когда Моисей возражал и говорил, что он человек неречистый, но он был с дефектом речи, вот, то Бог прямо сказал: Аарон будет, даже так, такие слова там есть в книге Исход, вместо Бога. То есть Аарон тебе будет вместо Бога. То есть в том плане, что он будет вот, ну, постоянно озвучивать, постоянно говорить. Это не то, что он заменит собой Бога, но тем не менее это самый ближайший соратник. Ну, помимо того, что он брат родной, да, это самый ближайший соратник. И вот видите, драма, вот эта вот глубина трагедии этой ситуации в том еще, что мы видим, что происходит, когда лидер не делает то, что он должен делать, духовный лидер. То есть вот фактически возникает у нас вопрос, можно ли было избежать этой ситуации? То есть можно ли было как-то вот, ну, все-таки, имея вот это внутри, ну, как-то обойтись без того всего плохого и печального, что будет дальше в этой главе и даже в последующей, да? Вот я лично верю, что да. То есть можно было бы через служение Аарона попытаться все-таки избежать вот, ну, наихудшего сценария. Может быть, не во всем удалось бы уйти от всего этого, да? Но попытка должна была быть. И вот когда мы смотрим на Моисея, и в разных эпизодах мы видим, что Моисей всегда пытается кого-то, ну, остановить, обличить, противостать, что-то сказать, что вы не правы. Вот этого мы совершенно не видим в жизни Аарона. И это нам говорит о том, что здесь Аарон не выполнил того предназначения, которое, собственно, он имел. И я хотел бы в этой связи вспомнить, вы знаете, в книге пророка Малахии есть во 2 главе стих 7, где написано: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Вот от священника, от лидера должно исходить то, что угодно Богу. И вот вы правильно заметили, что делает Аарон. Да? И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, принесите ко мне. Приносят. И, между прочим, есть как бы такие комментарии, где говорится, что, возможно, Аарон еще, ну, с одной стороны, он не хотел впасть ни в милость народа, то есть он боялся, ну, народ уже негодует, он один, что будет. И есть такие как бы мнения, что, возможно, он надеялся, что им жалко будет расставаться с золотом,

0: И вот он сейчас найдет такой какой-то вот, ну, кривой путь, чтобы как-то они остановились. Ну, потому что жалко. Ничего подобного. Смотрите. Угу. Читаем, да? И весь народ вынул золотые серьги из ушей свои, принесли корону. Он взял их из рук их, сделал из них золотого тельца, обделал резцом, как вы говорили. Сказали мне: вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Между прочим, вы знаете, когда мы ниже будем читать, то мы увидим, когда Моисей спускается и уже выясняет отношения с Аароном, и правильно делает, потому что первым делом он пришел к Аарону и стал говорить о том, что же это произошло здесь, да? То Аарон вообще, он какие-то небылицы рассказывает, да? Аарон говорит о том, что он бросил в огонь, и вышел телец. Представляете, да? То есть Аарон говорит о том, ну, он начинает лукавить даже перед своим братом Моисеем, потому что он говорит, что я бросил в огонь, и вот вышел телец. Чуть ниже там по тексту мы с вами увидим, да? И вот теперь, смотрите, Аарон полностью идет на поводу у народа израильского. Более того, он переходит некоторые границы. Мы их, может быть, не всегда видим и понимаем, но они считываются в этом тексте. Потому что он не просто сделал тельца. Он говорит: завтра будет праздник Господу. Что это за фраза такая загадочная? Завтра будет праздник Господу. И вот здесь мы с вами должны как бы сказать о большем. А почему такими распространенными были языческие культы? Почему? То есть, ну, возьмите сегодня, поставьте какой-то истукан, что массой народ, что ли, пойдет, да, поклоняться этому истукану. И вот как бы люди, которые не совсем вникают в историю, вот, в культуру тех древних народов, они как-то, ну, вот, ну, не имеют полного представления, почему это так происходит. На самом деле большинство языческих культов сопровождались развратными действиями. То есть они были, эти культы, окружены различного рода развратными действиями. Причем до самой нечистоты и самой грязи. И представляете, вот эти культы позволяли людям насладиться тем, чем стыдно было заниматься на глазах у всех. И как бы вот, ну, не очень-то хорошо, потому что совесть, человек рождается совестью, да? А когда есть культ, и вот почему мы читаем дальше, будем читать в Ветхом Завете, когда Валаам увидел, что не получается ввести в грех, а вернее, навести проклятие на народ израильский, он вводит в грех. Он приводит их у Ваал-Фегора к опять культу, к языческому культу. И вот здесь Аарон, он фактически, он просто идет дальше, он переходит границу. Он говорит: завтра будет праздник вот этому тельцу. А народ израильский, который жил в Египте, они знали, что такое языческие праздники, что такое празднование культов возле языческих всяких богов и храмов. Они знали, что там развратные действия. И когда мы читаем с вами дальше и ниже, да, вот смотрите, мы читаем: «И увидев все, Аарон поставил пред ними жертвенник, провозгласил, говоря: завтра праздник Господу». 6 стих. «На другой день они встали рано и принесли все сожжения, привели жертвы мирные, и сел народ есть, пить, а после встал играть». Вот мы с вами читаем синодальный текст, и он очень аккуратный. А вот эта фраза «и после стал играть», вот фактически эту фразу можно было бы перевести так, что в этой передаче, наверное, пришлось бы ставить 18+ нам маркер, потому что вот то, что началось там, это начались оргии, это начались развратные действия. Это началась вот эта необузданная похоть, которая просто вышла наружу.
1: А и он дает отмашку, можно сказать, и они...
0: Его же никто не просил.
1: Они это видели.
0: Да, да. Видим.
1: Иван Ильич, да. Я вот еще обратил внимание на то, что они принесли всесожжения и жертвы мирные. То есть это то, что они должны были, как Божий народ, приносить истинному Богу.
0: Да.
1: Потом они все это смешивают с языческой практикой, и после этих жертв они попили, поели и встали играть.
0: Да. Видите, вот тут у нас расходятся мнения некоторых исследователей.
1: Так. Ага.
0: Потому что одни из них говорят, что народ израильский, вот этот отступивший народ, он полностью пошел в сторону языческого культа. Угу. Другие хотят как бы защитить народ израильский и сказать, что нет, они как бы хотели бы быть с Богом. Mm-hmm.

0: Но им нужен был какой-то видимый образ. То есть угу. Моисей исчез, вот видимый лидер исчез, ничего. Ну, давайте вот изобразим Бога так, вот Бог твой, который вывел тебя, да. Ну, разнятся мнения, и вот кто-то пытается как бы выгородить, да. Но я бы сказал по-другому. Я бы сказал так, что, как сказал и Господь, по плодам их узнаете их. То есть не будем мы гадать там, у кого какие были первоначальные мотивы, мы сразу смотрим на плоды.
1: С чем это в итоге закончилось?
0: Да, что, к чему это приводит?
1: А
0: приводит в итоге игрой, вот к разнузданным да, вот этим страстям и все. И,
1: вот ибо развратился народ твой. Дальше, кстати, вот и вперед сбегая, Моисей, будучи на горе в это время, находясь на горе, узнает об этом. Без всяких средств связи, мессенджеров. И все там Бог ему сказал, что давай сходи, потому что люди развратились.
0: Вы знаете, Бога ж нельзя обмануть. Бог все знает наперед. И вот здесь мы видим... Вот, знаете, мы часто на многие библейские истории мы смотрим с точки зрения человека. И вот мы даже сейчас осмысливаем, можно ли их понять, можно ли что-то было изменить, да? А вот давайте хотя бы иногда пытаться смотреть на библейские истории глазами Бога. Вот представляете, вот Бог, который уже все, конец от начала он видит и знает. Он их вывел, он их терпел, он их кормил, он их берег, он их защищал от жары облачным столпом, огненным от холода ночью и светил во тьме. Он все делал, он потом им ману им давал, воду давал, все делал, врагов утопил в море. Все для них сделал. Языческих богов всех посрамил 10 язвами египетскими. Все продемонстрировал, да? И вот Бог смотрит и видит. Они ставят несчастно вот это вот, просто как это назвать, какое-то бездушное изображение вот это, да? Телец, который, ну, изображение обычного тельца, который ест траву и говорит, вот он Бог, твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Знаете, я однажды был пастором в той церкви, где у нас был один брат, очень симпатичный, хороший, умный мужчина, такой видный и способный. И супруга у него была неверующим человеком. То есть она отказывалась верить в Бога, но она очень его любила. И она признавала, что он очень достойный человек, что он очень многое для нее сделал. И вообще, ну, как бы она обожала его. И вот все думали, что все будет хорошо, да, и она как бы сама говорила, что я приду, я как бы вот, я вижу, что вот. Но неожиданно для всех он заболел. Этот мужчина, видный, красивый, заболел. И болезнь была настолько пагубной, что через какое-то время вот у него ниже пояса все парализовалось. То есть он превратился в инвалида. Он стал лежать. И вот прошло еще какое-то время, и его жена в его квартиру привела другого мужчину. Квартира была двухкомнатная. И вот в одной комнате он доживал свой век, в другой комнате они веселились, и что хотели, делали. И вот я помню, когда мы его посещали, с ним беседовали, поддерживали, какой болью было наполнено его сердце, что он лежит, он прикованный. Да? И вот та, которая говорила, клялась верностям, какой он достойный человек, и для которого много сделал. Вот теперь в соседней комнате он все это слышит, слушает, все это как бы чувствует, считывает, понимает, и его жизнь вот выброшена на задворки. Вот представьте, Бог, да, который все сделал. А ведь Бог не только назад смотрит, он смотрит вперед. И он знает, что придет его сын, который умрет за грешных людей. И вот эти люди, ради которых старается Господь, ему это, простите, 1000 лет ему это не нужно, и 100 лет ему это не нужно, да? Он все ради них делает. И вот они берут, что-то там изобретают. Для чего? Чтобы прикрыть свои вот эти похотливые вожделения, просто не в силах проявить веру, потому что они не хотели ждать, они не хотели довериться. И вот очень правильно вы заметили, что уже зная и видя все это, Господь говорит Моисею, иди, потому что народ стал играть, и это народ жестоковыйный, который развратился.
1: Ну и в итоге, когда Моисей уже спустился, ведь он по иронии вот этой вот трагической, он несет им эти 10 заповедей, которые были написаны Божьим перстом, там, ну как бы скрижали, на которых были письмена Божьи. И как Моисей реагирует вот на

0: Это отступление.
1: Но Моисей реагирует как человек. Мы видим, что когда он сходит, он просто разбивает вдребезги эти скрижали. То есть вот это вот, ну, представляете, вот если у Моисея вот это вот сколько возмущения, да, то насколько было это все неприятно для Бога. То есть он разбивает скрижали, он, ну, другими словами, не совладал с эмоциями, он не может это видеть, да. Он сразу идет к народу, и вот смотрите, он такие слова, ну, он правильно пошел. Моисей во всем разбирается очень правильно, это сильный лидер, да, и он говорит... 21 стих, сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий. Угу. Вот мы то, о чем говорили раньше. Да? И вот здесь 24 стих ниже, о чем мы вспомнили, что Аарон оправдывается, небылицы какие-то рассказывают, бросил в огонь. И Моисей повелевает бросить вот этого тельца в огонь, растереть в порошок, развести в воде и пить вот эту неприятную, эту горькую, эту отвратительную жижу, пить.
0: Кому пить?
1: Народу.
0: Ага.
1: Чтобы они поняли, вот, ну, вот вкус отступления от Бога, вот вкус, это вам было приятно, вы играли, на самом деле это горечь, это отвратительно, наверняка у них потом болели желудки, и все, это все губит вас, это вас все не спасает. Но вот то, что происходит дальше, для меня лично это история, которую я, наверное, лучше пойму в вечности. Потому что дальше Господь, опять, вы видите, Господь борется за спасение каждого человека. Он просит перейти на сторону Моисея, на сторону Божию тех людей, которые не хотят больше в этом участвовать. Да? И те люди, которые переходят, они берут в руки мечи по повелению Господню и должны уничтожить тех, кто не раскаивается, кто остается в этом языческом культе и на пути отступления от Бога. Наверное, здесь просто возникает вопрос.
0: Да, я думаю, вообще это даже тема отдельной программы, потому что уже не первую историю мы рассматриваем, но время, к сожалению, не позволяет вот понять до конца эти истории, да, когда Бог повелевает уничтожить. То есть он бы мог сказать, ну, может быть, до вас когда-то дойдет. Ходите за нами, где-нибудь там сзади плетитесь, но как бы пусть до вас доходит, может, когда-то покаяние как бы к вам придет. Нет, он вообще этим людям закрывает дорогу к следованию в Ханаан. То есть просто физически уничтожает.
1: Да, если позволите, очень кратко постараюсь. Смотрите, правильно вы заметили, это отдельная история, очень глубокая. Это глубокая тема. Ее нужно изучать сразу в разных книгах, с разных местах Писания, сравнивать. И все равно, я верю, мы до конца ее не поймем. Но что мы можем понять на сегодня? Это был период теократического правления, когда во главе народа стоял не царь, не священник, не лидер, а Бог. Это уникальное время в истории человечества, когда было единственное государство с теократическим правлением. Это именно то время. То есть теократическое – это во главе которого стоит Бог. И он как правитель этого государства и как жизнедатель, как тот, кто может дать жизнь, как может остановить жизнь, он дает повеление. Другой вопрос, почему он не делает это другим методом или способом, да? Но он дает повеление. И, между прочим, мы можем увидеть дальше, что те люди, которые до конца не покорились Богу, они все равно умерли в пустыне. То есть, скажем, они все равно бы умерли, но не умирают в этот момент. Я бы хотел, чтобы в завершении этой истории мы сосредоточились на другом. В этой истории мы не успели как бы затронуть тему ходатайства. А ведь на самом деле, когда Бог уже сказал Моисею на горе Хариф, отойди, я произведу от тебя народ, Моисей падает на колени, он начинает ходатайствовать, и то же самое чуть позже, раскаявшись, делает Аарон. И вот здесь, мне кажется, урок для всех нас. Тогда, когда мы падаем, когда что-то плохое из нас вылезает, что-то в нас неправильно проявляется, у нас всегда есть шансы встать на сторону Божью и помнить, что у каждого из нас есть ходатай, как написано в первом послании Иоанна, 2 глава, стих 2. Он есть Христос, умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Давайте будем помнить об этом.
0: Да, спасибо большое, Иван Ильич, за эту интересную беседу. История, конечно, сложная. Я предлагаю нашим зрителям внимательно вот прочитать эту историю, может быть, предыдущую, которую мы рассматривали в прошлой программе. Она касалась книги «Чисел» 16-й.

0: главы. Прям, ну, как бы эти истории действительно достойны того, чтобы их внимательно читать и изучать, чтобы понять действия Божьи, объяснить их, не считать Бога жестоким, но увидеть вот в этих историях все-таки милость. Итак, спасибо вам еще раз.
1: Спасибо.
0: Благодарю вас.

0: Любовь вынужденная, недобровольная. Может ли такая любовь быть искренней? Если мы любим Бога из-за страха наказания, принимает ли Бог такую любовь? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, собственно, вопрос такой. В Библии есть заповедь, первая заповедь, главная заповедь.
1: Люби Бога.
0: Господа Бога твоего всем сердцем твоим, ну и так далее. Вот эта заповедь, то есть, по сути, это приказ. Это, ну вот так, императив.
1: А может быть, это предложение? Возлюби Бога.
0: Ну, если предложение, то тогда это не заповедь. Тогда...
1: Почему?
0: Ну, как?
1: А дело в том, что если мы учитываем мышление древних людей, ведь там же не было неверующих людей. Все верили, только верили в разных богов. Быть неверующим, ну, это абсурд. В те древние времена обязательно люди верили в каких-то богов. Все силы природы обожествлялись. Люди боялись богов, потому что за силами природы, страшными ураганами, там, стихиями неуправляемыми, неподвластными человеку, стояли боги. Так человек понимал. Поэтому богов следовало бояться. И вопрос не в том, верить или не верить в те древние времена, а вопрос в том, в кого верить. И когда Господь, Творец, предлагает «возлюби Бога, Творца», Он предлагает «возлюби меня». То есть возлюби истинного Бога, Бога-творца. Здесь вопрос любить или не любить, бояться или не бояться, а в том, в кого верить, кого любить.
0: Вопрос, кого верить, кого любить, все равно. У нас вопрос-то, почему любить? Из каких побуждений любить? Вот в чем дело. То есть, если есть заповедь, а в общем-то есть заповедь и бойся Бога твоего. Больше того, там можно, наверное, какие-то параллели провести. В Ветхом Завете говорится, вот бойся Бога и заповеди его соблюдай, ибо в этом все для человека. Соломон написал, да? В Новом Завете, если любите меня,
1: да,
0: соблюдете мои заповеди.
1: Если любите, да?
0: То есть вот такой вопрос, что получается...
1: Любить или бояться?
0: Да, любить или бояться, или это одно и то же вообще? То есть вот вопрос.
1: Да, это даже противоположные понятия. Бояться и любить, потому что апостол Иоанн говорит, боящийся несовершен в любви. То есть Новый Завет нам показывает любовь к Богу, принцип любви к Богу, как нашей реакции, как нашей веры, выражения наших чувств, отношения к Богу, любви. И говорит, что боящийся несовершен любви. Но в то же время ты правильно отметил, что в Ветхом Завете был акцент на том, что бойтесь Бога. Но мы должны понимать, учитывать разницу в мышлении древнего человека, который боялся богов. Искажен был образ Бога, Творца. Искажено было представление о Боге. И вот это вот представление о Боге Господь восстанавливает в течение веков.
0: А что не так? Что искажено? Разве в Ветхом Завете, я думаю, что это общее понятие даже, не только Ветхого Завета. Разве там не говорится, что вы глина в моих руках, что захочу, то с вами и сделаю?
1: Да, Бог говорит, что человек находится в руках Бога, но это не значит, что Бог будет действовать по своей прихоти, по своему произволу, без нашей воли, без учета наших желаний и нашего спасения. Все, что Бог делает, Он делает для человека, для спасения нас. Поэтому это тоже можно по-разному оценить, вот эти слова пророка. То есть, если у меня есть какие-то свои планы, своя воля, которая противоречит Божьей воле, которая идет вразрез с моим же спасением,
0: то бойся.
1: То тогда не то, что бойся, тогда я буду бояться потерять то, что я хочу. То есть у меня есть какие-то свои планы, свои желания, я буду бояться.

0: боятся их потерять, потому что вклинится Господь и скажет: тебе это не надо, тебе для спасения нужно другое, а это мы тебе давать не будем.
1: Так ему даже говорить не надо, он просто раз и...
0: Да, и сделает по-другому. И вот тогда человек боится. Боится Бога, боится потерять на самом деле то, что он сам себе напридумывал, назахотел, назапланировал. Вот. Но еще в Ветхом Завете такой интересный момент. В древние те времена все-таки люди боялись богов. Это было обычное отношение. Обычное отношение к божествам. Потому что понятие любви, оно приходит только любви к Богу, оно приходит только вот с Новым Заветом. Хотя в Ветхом Завете было отображено в текстах, но то, что Иисус говорит, оно просто переворачивает с ног на голову представление о том, что ожидает Господь. Это вот личностный Бог. Бог твой, мой, который любит тебя и который ждет ответной любви. Вот этих вот личных отношений, это приходит только вот с Иисусом Христом и с Новым Заветом. Господь Иисус Христос показывает, к какой вере на самом деле, к какой вере Бог нас ведет. От этого искаженного понимания в древности, вот искаженного грехом, истории человечества, да, вот грехопадения, искаженное представление о Боге, Творце, о Его планах, о том, чего Он добивается, восстанавливается и образ Божий, восстанавливается и понимание в умах людей плана спасения и каким путем Господь нас ведет.
1: План-то, собственно, Господь ведь озвучил, и в древности тоже. Вы будете моим народом, народом священников, народом царей.
0: Один раз сказал, и так далее. Больше молчал.
1: Позвольте, но он, вот это, когда жена но он говорит, это сказал, когда жена когда завет один заключил.
0: Раз, я забываю. А мне говорит: ну ты, я же тебе говорила, ну я забыл. Я имею право забыть. Каждый человек имеет право забыть. То есть то, что сказал там один пророк однажды там, или два раза, люди-то забывали это.
1: Подождите.
0: И все, вся разница в том, что отложилось в умах людей, в практике. И вот практика, она показана, вот состояние народа ко времени прихода Иисуса Христа. Какова была практика? Это не любовь к врагам, это не любовь к предателям, те, которые служили римлянам, вообще те, которые больные, бедные, они считались проклятыми, вне завета, почему-то вот их считалось, что Бог наказывает. И вот это вот отношение, это знаки, которые говорят о том, что любовь Божия была не понята, не понята в Ветхом Завете. И только Иисус восстанавливает вот это вот понимание, что Бог есть любовь. Это значит, что давайте сделаем
1: акцент. То есть правильное понимание – это любить всех. Или как?
0: Любить всех. Но как это возможно, это другой вопрос. Угу. Прежде чем говорить о том, как любить всех, нужно разобраться о том, что значит любовь. Вот давайте определимся с понятием. Вот любовь. А что будет противоположностью любви?
1: Ну, самый очевидный ответ – ненависть.
0: Ненависть, да, но это отражает только эмоциональную и чувственную реакцию. То есть вот я люблю как проявление чувств, эмоций, ненависть, ненавижу, это отображает такую чувственную сторону, эмоциональную. Но любовь же это не только чувства и эмоции. Любовь это принцип, это забота, это отношения, это ценность, да, то есть когда ты другого ценишь человека.
1: То есть в принципе можно на чувствах ненавидеть, ну или, как сказать, испытывать чувство ненависти и при этом любить?
0: Если Господь говорит «любите всех», это подразумевает, что ненависти уже не будет. Но вот есть слово, которое противоположно любви, и оно затрагивает все абсолютно сферы. Угу. Любовь, а ей противоположна власть. Власть является противоположностью любви, потому что любовь дает свободу. «Я люблю тебя таким, какой ты есть». Если я тебя не принимаю таким, какой ты есть, то я уже тебя не люблю. Я хочу тебя переделать, я хочу подстроить тебя под себя, под свои требования. Это власть, это проявление власти. Соответственно, если я Бога люблю, я принимаю то, что Он мне дает, то, что будет способствовать моему спасению. Если же Бога я только боюсь и не люблю, то тогда я буду требовать от него то, что мне нужно. Я буду пытаться перейти.

0: делать, вот, ну, не самого Бога, а понимание Бога в своей голове, я буду пытаться переделать, проявлять такую власть, насилие, да, над вот этим вот понятием Бога, понятием веры, чтобы подстроить все это под свое понимание и достичь определенных каких-то своих результатов, то, что мне будет выгодно. Поэтому любая власть, как проявление насилия над чужой свободой, она искажает любовь. Если я люблю, то я даю возможность человеку быть собой, принимаю таким, какой он есть. Если я люблю, я познаю Бога, я узнаю ближних, а не пытаюсь их ругать, доминировать, наказывать.
1: Ну, просто в Писании говорится о том, что Бог имеет власть.
0: Бог имеет
1: над
0: власть.
1: Всем.
0: Над всем.
1: Над
0: Но к нам... К да. нам он относится по любви. То есть нельзя здесь вот эту власть Божию приписывать ее, вписывать ее в отношения с человеком. Дело в том, что ведь это же искажение понятия о Боге, понятия Бога. И вот это искажение было привнесено еще в момент грехопадения. Бог не любит вас, Бог скрыл от вас тайное какое-то знание, говорил змей. Вам самим нужно добиваться этого сокровенного знания. Угу. Богу все равно, он далеко. Это Элохим, Бог над всей вселенной, ему нету дела до вас. А Бог открыл себя как Бог Яхве, который рядом. И вот эта вот подмена понятий, подмена представлений о Боге, что Бог либо заботится о нас, либо ему все равно. Вот оно и порождает страх или любовь.
1: Но Богу не все равно. Но можно ли говорить только о любви в данном случае? Или, ну, о любви, которая предполагает и чувства, там, и все остальное. Разве не нужен? Ну, Священное Писание, оно вообще прямо говорит, что, например, детей надо наказывать. Из любви, кстати. То есть проявлять власть по отношению к ним, мотивируя это любовью. Разве Бог так не поступает?
0: Во все времена, я скажу так, во все времена были разные принципы отношений в семье.
1: Да.
0: И между мужем и женой было и многоженство. В Библии, кстати.
1: Да.
0: В Библии было многоженство, да. В Ветхом Завете.
1: И насилие.
0: Если мы говорим про библейский образ, да, то есть это не всегда вот идеал, который был в Эдеме.
1: Нет, я говорю не об идеале.
0: Поэтому то, что мы читаем в Священном Писании, мы должны отделять, где божественный идеал, который был в Эдеме, и где последствия, которые пожинает человек. Непослушание детей, нелюбовь между супругами. Вот то восстановление отношений, которое предлагает Иисус Христос в Новом Завете, оно затрагивает все сферы, хотя и не объясняется подробно. А Иисус говорит: «Я уже не называю вас рабами, а называю вас кем?
1: Друзьями».
0: Друзья. То есть либо мы рабы, которые боимся и не понимаем Бога, либо мы слуги, которые просто слепо исполняем волю, либо мы друзья, которые понимают.
1: Которым все сказано.
0: Которым все сказано, которым объясняет Господь, которые понимают. Вот в этом разница. Если я требую своего, то я, видимо, что-то не понимаю. Если я наказываю, то я не хочу понять.
1: Но я не объяснил.
0: Если
1: Может
0: не,
1: быть так. Но всегда ли можно объяснить?
0: Но всегда можно понять. Проблема в том, что мы не хотим понимать.
1: Да.
0: Мы не хотим понимать детей. Мы не хотим понимать друг друга вот в семье, да, муж, жена. Мы не хотим понимать ближних своих. Поэтому мы проявляем власть, чтобы сделали так, как я хочу.
1: Может быть, мы понимаем, но при этом вынуждены проявить власть для того, чтобы... Ну, потому что...
0: Если это допускают отношения, если это допускает определенная там работа, отношения... то мы проявляем какую-то власть. Но в дружеских отношениях, в отношениях любви...
1: В дружеских, да.
0: Да, в дружеских отношениях, в отношениях любви нужно больше стремиться к пониманию, к принятию, чем к тому, чтобы переделывать друг друга. Вот это вот понятие

0: любви, о котором мы говорим, оно противоположно тому,
1: тут вопрос ведь
0: чтобы бояться.
1: Библия нам говорит, ну, Новый Завет так точно, о том, что Бог нас переделывает.
0: Переделывает, да.
1: Переделывает. А значит, проявляет власть. Иначе же
0: переделывает
1: как?
0: Он тогда. Вот смотрите, угу. Я поверил, ты поверил. Мы поверили в Бога и сказали: Господь, спаси нас. То есть что значит поверил? Это значит принял спасение Иисуса Христа, желая, чтобы Бог
1: Господь
0: заботился о тебе.
1: Принимаю твою власть.
0: И когда мы заключаем завет с Богом,
1: покоряюсь под руку твою.
0: Да, я доверяю твоему плану для моей жизни. Угу. Соответственно, я принимаю, что ты будешь меня переделывать. И я признаю, что большинство проблем, проблемы во мне. Проблема
1: да
0: во мне.
1: Да тут даже никто не спорит. Конечно, во мне.
0: Ну как это никто не спорит? Обычно люди считают, что проблемы в других людях. Проблемы в магазине, кто их обвесил, там проблемы в поликлинике,
1: не,
0: в школе.
1: Я глобально. Не то, что там проблемы, когда кто-то обвесил, не то, что вот в этом конфликте там кто-то виноват. В конечном итоге, я думаю, что каждый понимает, что я грешен.
0: Вот когда мы приходим, как верующие люди, или как люди, которые пришли к этому осознанию, что проблемы во мне, проблемы лично во мне, в том, что я не понял другого человека, я не принимаю ее. Вот это и есть мое покаяние. Вот это и есть мое внутреннее исправление. Потому что исправление, которое Господь творит с нами, это ростки любви. Угу. И это ростки понимания любви к ближнему и понимания себя. Моих ошибок, моих требований к другим, не всегда объективных, не всегда правильных, да? И Господь, исправляя нас, дает нам сначала понимание, что нужно во мне исправить. Угу. Никогда не ломает нашу волю.
1: То есть как, страх...
0: Помните такой текст? Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Вот мы, эта трость надломлена, он не ломает нашу волю, насилие не проявляет. Он сначала показывает нам, что не так, чтобы мы покаялись и согласились. И тогда Господь помогает нам расти и в любви, и в понимании ближних, и в понимании Бога.
1: Спасибо, Вениамин. Дорогие друзья, страх не пропадает сам по себе. Страх уходит тогда, когда мы понимаем. Понимаем людей вокруг нас. Понимаем Бога. Для этого требуется усилие. И для этого требуется отношение. Когда мы понимаем, что Господь действует из любви к нам. Всего доброго. До свидания.

Слово стало человеком, и Он жил среди нас, исполненный истинной благодати. Мы видели славу Его, ту славу, которая от Отца у Него, как у единственного несравненного Сына. Это о Нем свидетельствовал Иоанн, о Нем говорил принародно: «Вот Тот, о Котором сказал я, идущий за Мной стоит выше Меня, ибо и до Моего рождения был Он уже». От полноты благодати Его обрели мы все благословения за благословение. Через Моисея закон был нам дан, а через Иисуса Христа явилась благодать с истиной. Никто никогда Бога не видел, но единственный, несравненный Сын, Бог, который у самого сердца Отца открыл Его нам. Так свидетельствовал Иоанн Креститель.

каждое слово мое в небеса. Пусть не тут же, не сразу, как это мне хочется, и не полностью так, как мечталось бы мне. Но зато знаю я, он ответит мне вовремя, потому что вперед

жажду. Таинственное слово ты на Голгофе произнес. Тревожит душу мою снова один мучительный вопрос. Чего ты жаждал, мой Спаситель, вися между небом и землей? Любимый небо, повелитель, склонив главу перед толпой. Не ждал ты от нее пощады своей смиренной душой, не ждал и праведной награды за беспримерный подвиг свой. Ты жаждал, созданный тобою, тебе желчь с уксусом принес. К любимым обратясь с мольбою, ты был отвержен, мой Христос. Любви ты жаждал человечьей, людской взаимности ты ждал, а мир, пропитанный нечестием, тебя предательски распял. Жажду взывает милость Божья сквозь все года, сквозь все века. Течет у крестного подножья вся человечество река. Ее с креста обозревая, в венце терновом и в крови, Спаситель к миру вновь взывает и жаждет преданной любви. Дай сил, о Боже, со смирением мне оценить Христа любовь, чтоб стала и моим спасением Его спасающая кровь. Как нетрудна моя дорога, дай силы так Его любить, чтобы хоть каплю, хоть немного страдальцу жажду утолить.

Поутру, проходя мимо, увидел, что смоковница засохла до корня, и вспомнил, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Я не случайно прочитал эту историю из Евангелия от Марка, 11 главу. Потому что здесь ключевое слово – это слова Иисуса Христа, где Он говорит: «Имейте что? Имейте веру Божью». И вот здесь нам хотелось бы определиться с этим понятием, потому что это очень важно. Помните, как-то в том году, если не ошибаюсь, в мае месяце или ближе к июню, я говорил проповедь, она называлась «Возврат к библейскому пониманию веры». Такое, может быть, сложное название. Вот. Но в нем я говорил о том, что есть два образа веры. Первое – вера доверия, и второе – вера убеждения. Вера доверия, она всегда живая, настоящая, подлинная. Это именно вера как отношение, которое связывает человека с Богом, когда человек в трудных минутах своей жизни, в каких-то обстоятельствах доверяет Богу, полагается на Него. И он видит после того, как доверился Богу, он видит Божьи дела, Божьи чудеса, Божью руку. А второй образ веры – это вера как убеждение. Это определенное согласие. Согласие умом, прежде всего, с определенными положениями. Да, тоже веры, которые тоже нужны. Ну, например, верите ли вы в то, что Библия есть Слово Божие? Верите. Верите ли вы в то, что есть Бог, Отец, Сын и Дух Святой? Верите. Верите ли в то, что Иисус есть Сын Божий? Видите, да? То есть это важные формулировки, важные положения, которые в какой-то момент нашей жизни тоже нам нужны, потому что есть заблуждение, есть ереси, о чем Иисус и предсказывал. Берегитесь лжехристов и кого? И лжепророков, которые, если придут, то какая у них будет цель? Чтобы кого-то соблазнить, да, или обмануть, то есть ввести в заблуждение. Поэтому в какой-то степени вера как убеждение, она нам действительно нужна, чтобы разобраться во всех тонкостях и так далее. Но главным и ключевым основанием для Бога важно что? Насколько я Ему доверяю, Ему как именно личности. Да, я могу верить во все правильно, но не довериться Богу. И в своей жизни я могу вот быть таким верующим, то есть который теоретически совсем соглашается, все понимает, все знает, но когда в жизни у него возникают какие-то трудности и обстоятельства, он не может довериться и сделать этот шаг, довериться именно Богу, как Богу, то есть живому, настоящему Богу. Он не может не отдать свою проблему, не свою жизнь верить, не пойти за Богом с тем, чтобы осуществилась Божья воля. И вот здесь, в этом отрывочке, который я прочитал в Евангелии от Марка, Христос как раз и говорит о том и просит своих учеников, чтобы они имели веру Божью. И он приводит интересную метафору, что если ученики будут иметь вот такую веру, то даже если они скажут горе, что сделай? Перейди, да, и ввергся в море, то что будет? Будет, так и произойдет. Конечно, в данном случае Иисус говорил не буквально, это метафора, это образ, который показывает, гора – это определенный

непреодолимые препятствия на пути верующего человека, да, с тем, чтобы реализовать Божью волю, Божий замысел. Это определенные преграды, которые стоят на его пути. И вот эти преграды, когда верующий человек живет, они встают перед ним и не дают ему двигаться по Божьей воле, чтобы осуществилась Божья воля, Божье намерение в его жизни. И ему это трудно сделать. Но если он верит, то есть имеет Божью веру, он доверяет Богу, да, то эти жизненные проблемы, трудности, преграды, они просто, что делается? Силой Божией разрешаются, и человек продолжает свой жизненный путь. Это важное обстоятельство в понимании того, о чем я хочу сегодня говорить. Именно вера как доверие, а не о вере как убеждении. Как я сказал, это тоже важно. Но вера, доверие, оно важнее прежде всего, потому что она постигается только через опыт, только через отношения с Богом, настоящим и подлинным. Но есть еще одна деталь в вере. Когда мы говорим о личной вере, мы тоже делаем акцент на том, что человеку нужна эта связь с Богом. Но если у нее не будет этой связи, ну или у человека не будет этой связи, так ведь он не увидит Божьих дел? Не увидит. Но есть еще важная деталь, которую мы иногда упускаем. Это коллективная вера, то есть вера самой общины. Когда община верит в Божьи дела, в Божьи намерения, в Божью силу, община верит и преодолевает, как народ Божий, как община, как сообщество, преодолевает какие-то жизненные трудности. То есть вот двигается община в своем жизненном пути, в росте, развитии, но перед ней стоит непреодолимая гора. И что делает община? Она доверяет свой путь Богу и говорит горе: «Подвинься, и что? И вергся в море». И гора двигается и ввергается в море. И община видит, как то, что делает Бог, делает именно в их жизни, на их глазах. Это видит не один человек, который может выйти сюда и рассказать: «Вот в моей жизни было то-то и то-то, да? Я сомневался, я столкнулся с трудностями, но я доверился Богу, и Бог меня провел». Это вера кого? Конкретного человека, и она личная, и она важна. Но вот вера самой общины также не менее важна, когда община коллективно, как сообщество, верит в то, что Бог в ее пути, в ее развитии, в ее истории что-то может совершить и сделать. И сейчас я расскажу две истории. В жизни реальных двух церквей, в которых я был пастором церкви, и я расскажу их именно для того, чтобы вы поняли, к чему я вообще веду и к чему я клоню. Это очень важно. Итак, две истории из жизни двух церквей. Они обе церкви в Нижнем Новгороде. То есть мы их можно потом по рассказу определить. Может быть, кто-то поймет, о каких церквях идет речь, кто знает, где и в каких церквях я был. Первая история. Я приехал в эту церковь, меня назначили пастором. И, конечно же, в первый раз, когда я увидел это здание, ну, где собиралась церковь, оно вызвало во мне очень такие грустные ощущения, поскольку все было, заросло травой, трава была даже выше меня ростом. Вот, видно было, что никто здание вокруг на территории не убирает, никто ничего не косит. Да? Все было заросшее. Заборчик был такой страшненький, где-то ржавый местами, да, окна такие старые, рамы уже. И, знаете, по ощущениям было, иногда бывает такое, что когда ты прогуливаешься по частному сектору, если вам удавалось, или, может быть, вы живете в частном секторе, или если вы проходили мимо него и наблюдали за тем, как у кого какие дома, то вы, наверное, обращали внимание на то, что есть дома, где домик простенький, но он ухоженный. Да, да, может быть, у людей нет денег и средств на то, чтобы сделать шикарный дом, но тот дом, который у них есть, видно, что они к нему относятся с любовью, бережно, они косит травку, красит заборчик, что-то ремонтирует. И пусть это не так современно и богато выглядит, но все равно видно, что человек ухаживает за своей территорией и домом, в котором он живет. А проходишь мимо другого дома и видишь, что дом весь перекосился, такой где-то крыша даже немножко прогнулась, провалилась, да, забор перекошен.

Он, и непонятно, живут там люди или не живут. А если и живут, то ты понимаешь, что хозяину, наверное, уже что? Уже на все наплевать. Потому что, похоже, он с этим домом готов уже вместе умереть, и чтобы дом развалился весь. Да, есть, конечно, и дома богатые, шикарные, солидные. Видно, что у человека много денег, и, конечно же, он тоже вкладывается в свой дом и тому подобное. Вот они разные. И вот, когда я увидел этот впервые дом, ну, молитвенный дом, в котором собиралась церковь, оно было такое ощущение, как будто здесь живут старенькие люди, которые готовы уже скоро умереть. Плохо видят, плохо слышат, и у них поэтому все заросло, все уже, так знаете, заржавело, окна уже не крашены, не ухожены и тому подобное. Более того, в этом здании были серьезные проблемы внутри с отделкой и с выходом с канализации и так далее. И когда я стал во все это наблюдать и вникать в эту ситуацию, я, конечно же, собрал совет и стал говорить о том, чего бы нам с советом нужно бы сделать, предпринять, чтобы улучшить ситуацию в молитвенном доме. Знаете, что мне сказал весь совет почти что хором? Пастор, у нас нету денег. И они это повторяли несколько раз. Я говорю, слушайте, нам бы канализацию проложить, потому что там просто выкопали яму, поставили, бросили туда кольца, и даже, знаете, даже кольцо не положили обыкновенно. Они просто заложили какой-то железякой и закрыли камнем. И вода накапливалась, ее-то надо было что делать? Вообще-то откачивать, они даже ее не откачивали. Все. Я говорю, слушайте, ну откачивать надо воду. Нужно вообще поменять кольцо это, колодец сделать хотя бы нормально. Будем там раз в месяц выкачивать, закажем, найдем, без проблем. Сделаем канализацию. Вот даже есть проект, который не до конца, видимо, сделали, да, когда дом сделали и похоронили все. Я говорю, вот канализация, вот проект. Нужно пойти согласовать и так далее. Нам нужно 300 тысяч на это и так далее. Пастор, у нас нету денег. Понимаешь, у нас нету денег. И вот они мне об этом все время говорили, что у них нет денег. И я им говорю, хорошо, у нас нету денег. Но мы в кого верим? Мы верим в Бога, у которого что? Все есть. Он же сам говорит, мое серебро и мое золото, говорит Господь. Чье серебро и чье золото? Божье. Господня земля, и что наполняет ее? Чья это земля? Божья. Звери в лесу чьи? Божьи. Люди принадлежат кому? Богу. И когда я стал говорить о том, что да, у нас, как у людей, нету денег, но они есть у Бога. И если Бог благословит то, что мы хотим сделать, у нас будут деньги. И мы начали потихонечку пробовать сделать. Что в итоге произошло, как вы думаете? Мы заменили колодец, мы даже провели канализацию, братья и сестры. Да, за 300 тысяч. Мы ее провели, мы сделали, как все положено, по всем нормам. Более того, мы отремонтировали подвал и много боролись с тем, чтобы там туда затекала вода и с хламом, который там складила церковь, вот, боясь там выкинуть все это ненужное. Мы сделали с это. Сделали гидроизоляцию, то, как положено, поменяли электрику и так далее и тому подобное. Много сделали. Даже сегодня в этом храме сделали ремонт внутри и все поменяли. И возникал вопрос, откуда у церкви появились деньги? Ведь люди же говорили, что пастор, у нас нету денег. А деньги появились очень просто. Когда мы стали просто говорить о том, чего мы хотим сделать, люди стали жертвовать. И вот одна семья пожилых людей в те времена, я не буду год какой говорить, но в те времена это было много, пожертвовала 45 тысяч рублей. Одна семья пенсионеров пожертвовала 45 тысяч. Потом завещали квартиру, свою квартиру, потому что они были бездетные, у них не было детей, и они решили свое имущество подарить церкви. И когда они почили во Христе Иисусе, да, они прожили еще долго, почили во Христе, у церкви появились средства на то, чтобы все потом отремонтировать и сделать. Скажите, пожалуйста, через кого Бог в эту церковь благословил? Через кого? Через двух пожилых людей. Но Бог через них это совершил.
А церковь говорит,

говорила, что у нас нет денег. А они были. И она все сделала. Это история номер один. Конечно, я понимаю, я рассказал коротко, за, ну сколько там, минут семь я, наверное, рассказывал, да, эту историю. Но церковь, которая проходила путь, это были годы. Понимаете? Это же не за пять минут все взялось и сделалось. Она проходила трудный путь веры. Но когда она видела плоды, результаты, люди действительно приносили средства и приносили достаточно много, и они сделали то, чего они задумали и хотели. Вторая история. Это тоже история одной церкви, у которой не было своего молитвенного дома. И когда я пришел пастором в эту церковь, они сказали: «Пастор, мы накопили совсем немного, где-то миллион двести, по-моему, было у церкви всего-навсего». И они говорят: «Пастор, вот мы накопили денежки». Ну, за все годы, которые они собирались, за все годы, они накопили 1 200 000. И вот мы хотим, ну что делать? У нас нет таких денег, нам нужно купить квартиру. Ну хорошо, я когда понимал прекрасно, тогда церковь была на аренде, ей очень сильно хотелось свое здание, но они понимали, что здание они не потянут, свое собственное, и поэтому нужно было хотя бы ограничиться тем, чтобы купить квартиру на первом этаже, да, и там проводить богослужение. И поначалу, когда мы с советом собрались и стали думать о том, что да, действительно нужно решить этот вопрос, мы согласились, что купим квартиру. Стали искать квартиру, я ходил по городу всему, объявления, смотрел, посещал сами эти квартиры. Наконец-то мы с группой, так скажем, активистов наших, нашей церкви решили, что мы вот покупаем такую-то квартиру. Пришли в контору, которая это делает, внесли регвзнос, ну, предоплату, да, ну, что мы как бы намерены действительно заключить сделку. И она срывается, то есть хозяин, собственник, видимо, по какой-то причине отказывается с нами заключать договор и нам продавать. Вот, соответственно, она сорвалась. И вы знаете, хорошо, что она сорвалась, потому что у Бога было другое совсем намерение осуществить. И что же он задумал? Когда мы в очередной раз, раз у нас ничего не получилось, собрали совет, и на совете я спросил, почему мы, ну, почему, поскольку это было желание церкви, почему вы зациклились на квартире? Почему вы не хотите купить дом? И тогда ответ был такой: пастор, у нас нету денег. Потому что мы, когда узнавали, сколько будет стоить, чтобы купить дом, тогда это где-то 7 миллионов было. В общем, ну реально 7 миллионов и 1 200 000, сколько еще надо накопить, чтобы... А церковь лет 10 собирала этот 1 миллион, чтобы его потом потратить. Хорошо. И как вы думаете, что я сказал церкви? У нас нету денег. Они есть у Бога. И если Бог хочет нас благословить, мы увидим его благословение, и мы соберем деньги. И мы найдем дом. В итоге мы нашли дом недорогой и обрадовались. Конференция помогла, то есть мы обратились с письмом, заявлением в конференцию, они помогли часть средств, и наконец-то мы купили дом. И думали, что мы в этом доме будем собираться. Но когда мы зашли в этот дом, расшили его и посмотрели, мы поняли, что в этом доме собираться нельзя. Его нужно снести, полностью все это рухлить, снести и что делать? И строить новый дом. И вопрос опять стал: у нас нету денег, потому что все деньги, которые мы вложили в землю и в дом. Нету у церкви денег больше. Но нужно было строить. Поэтому мы собирали несколько раз собрание общее, говорили о том, что если нас Господь благословит, если мы пойдем верой и сделаем этот шаг верой, Бог даст средства. И когда с советом мы окончательно решали о том, какой у нас будет дом, рисовали эскиз, чертежи и так далее, все, мы увидели, приняли решение, что нам на это строительство нужно 3 миллиона. И будем делать понемножку. Будем собирать и делать. Ну, понимаете, да? То есть такой вот долгострой, но будем идти. И вот мы собирали и делали. В итоге что же произошло? Сегодня у этой церкви есть свой дом. И вы знаете, сколько эта маленькая община, которая насчитывала на тот момент где-то 50 человек примерно. Знаете, сколько ей понадобилось денег собрать, чтобы построить этот дом? 10 миллионов. И она его

собрала. Вы не поверите, но она это сделала. И у нее свой дом есть, в котором она собирается, она постоянно там что-то меняет, улучшает, заботится, любит это здание и делает все, чтобы оно было красивым, уютным, светлым и так далее. У этой церкви есть свой дом. Но когда только все это начиналось, они говорили: «Пастор, у нас нет денег». Братья и сестры, послушайте, что говорит Иисус. «Имейте веру Божью». Слышите? «Имейте веру Божью». Речь идет не о вере, чтобы ты согласился умом с тем, что Иисус твой Господь. Речь идет не о вере, чтобы ты согласился, что Господь всемогущий, что Бог может то, может это. Речь идет о том, чтобы ты сам поверил, и церковь могла поверить в то, что Бог может сделать великое, если церковь сделает этот такой шаг веры. Когда церковь не ни о чем-то не мечтает, когда она не думает о будущем и какой-то перспективе, куда она двинется, скажите? Никуда. Она так и будет собираться в своем здании, которое будет постепенно. Что происходит с этим зданием? Любое здание приходит в упадок. Все ветшает. Наше тело ветшает. С годами мы стареем, слабеем, дряхлеем и так далее. И потом ровненькое местечко на 2 метра глубиной. Да? Все. И там мы ждем второго пришествия Иисуса. Все. С зданием может происходить то же самое. Но когда церковь имеет веру, когда она верит, что Господь, Бог с ней и двигается, и мечтает, и делает что-то, что сделает Бог в ответ на движение веры Божьего народа? Что Он сделает? Он ее благословит, эту церковь. Но когда церковь ничего не хочет сделать, не может сделать этот шаг веры, да, они все правильно верят, они совсем соглашаются, все 28 доктрин, верите в них? О, да, пастор, мы верим, все 28 доктрин. Бог говорит: мне не эта вера нужна, потому что это замечательно, что вы поставили галочку напротив: да, я верю, умницы, молодцы, вы в истинной церкви находитесь. Вот мне какая вера нужна, чтобы вы сделали шаг и пошли, и делали то, ради чего я вообще это здание посвятил, и для чего я это здание что? Осветил и выделил. И для чего здание Бог это выделил? А Михаил рассказывал детям эту историю. Как люди молились и искали это здание. Помните эту историю? Вы внимательно ее слушали? И машина заглохла прямо здесь. И они посмотрели, и вот здание перед ними стоит, полупостроенное. И они сказали: вот оно, это место. И нашли деньги, и купили. И поверьте, многие церкви, не только наши, адвентистские, даже церкви других протестантских церквей завидуют нам, что у нас такое здание. Завидуют. Потому что мы находимся в очень выгодном положении. Понимаете, это здание нежилое, и в нем можно совершать что? Миссионерскую деятельность. Спокойно, беспрепятственно. Понимаете, у нас все развязано. Все, что делается по закону, мы можем все это выполнить и делать, и спокойно проповедовать благую весть. Но это здание нуждается в чем, дорогие мои? Оно нуждается в ремонте, в поддержании, в том, чтобы мы обновили. Обновили малый зал, обновили большой зал, вообще обновили все. И создали условия для того, чтобы мы здесь с вами что делали? Поклонялись и славили Бога. Но нам нужна коллективная вера, понимаете? Коллективная вера. Бог, скажите, вы мне тоже будете говорить, что у нас нет денег? Или вы скажете: пастор, мы сделаем малый зал и отремонтируем его. Знаете, нам сколько нужно? 2-3 миллиона. Как вы думаете, мы соберем его? Конечно, соберем. Даже если мы идем по минимуму с вами, то количество, которое у нас здесь есть, нам всего нужно каждую субботу с вами приносить по 150 рублей. И в течение 2 лет мы не только наберем эту сумму, но это минимум. На самом деле нам надо больше, чтобы это обновить и это сделать. Вот я к чему хочу подвести, дорогая церковь. К тому, чтобы мы дерзали, ставили действительно Божьи цели. Конечно, мне мог кто сказать: пастор, но у нас нет такой заповеди: строй храм, собирайся в храме, ремонтируй храм. Правда ведь? Нет такой заповеди. Согласен. Но когда один царь надумал построить Богу храм –

Что он в молитве пророку сказал? Пророк, вопроси Господа, я хочу ему построить храм. Что сказал пророк? Построишь. Потом идет назад, Бог его останавливает и говорит, что? Скажи Давиду, что он не построит, но кто построит? Но построит его сын. И он будет Божьим помазанником и Божьим царем, через которого я буду править. И как вы думаете, царь Соломон построил храм? Построил. Не было денег у них? Не было. Но они что сделали? Они собрали, и Бог благословил народ, и они построили. Более того, если вы внимательно читаете книгу Паралипоменон, то вы увидите, что Бог даже одобряет чертежи Давида на постройку храма. Дает свое что? Благословение пишет. Утверждаю, Господь Бог, и печать свою. Шлеп. Тьф, все, одобрено, утверждено. И они построили храм. Они построили храм. Они справились с этой задачей. Есть вещи, которые Бог не повелевает, но Он смотрит в наше сердце. Он смотрит вглубь и говорит, ты проявишь веру или не проявишь, в конце концов. Ты сделаешь этот шаг веры или не сделаешь ты его. Бог тоже ждет от нас какой-то ревности, какого-то участия. А не просто, чтобы мы пришли и сказали, Бог, мы веруем в Тебя. Отслужили и ушли. Это не та вера. Понимаете? Это не просто, чтобы Бог, я пришел и Ему поставил здесь галочку. Бог, я верую по-прежнему в Иисуса, по-прежнему верю в Библию, в святилище верю, в субботу верю. Да, Бог говорит, ты молодец, ты просто чудо. Но ты доверяешь ли мне, что я могу совершить чудеса в твоей жизни? Ты доверяешь, что даже несмотря на то, что ты что-то отдаешь и делаешь что-то для меня, я умножу это. И я проявлю себя, могущество, силу свою проявлю. Это очень важно, чтобы мы имели именно такую веру, братья и сестры. Веру Божью могли иметь. Чтобы мы сказали препятствиям, трудностям. Так, ну-ка поднимайтесь в сторону, потому что идет Божий народ. Потому что Господь нас выбрал, чтобы осуществить свою волю, свою миссию и свой план. Ну и в заключение. Я расскажу одну историю как раз про абсолютную веру. Так она называется. Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого поселка были обеспокоены тем, что будет с их урожаем. В один день после богослужения они обратились к служителю церкви за советом. «Пастор, мы должны что-то делать». Или мы потеряем урожай? Все, что от вас требуется, это молиться с абсолютной верой. Молитва без веры – это не молитва. Она должна исходить из сердца, ответил служитель. Все в следующую неделю фермеры собрались и каждый день стали молиться, чтобы Бог послал им дождь. Через неделю они снова пришли к священнослужителю. Ничего не получается. Мы каждый день собираемся вместе и молимся, а дождя все нет и нет. Вы действительно молитесь с верой? Спросил их служитель церкви. Они стали уверять его, что это так. На что пастор возразил. Я знаю, вы молитесь без веры. Потому что ни один из вас, идя сюда, не захватил с собой зонтик. Понимаете? Ведь эта церковь молилась о чем? Чтобы Бог дал дождь. Ну так если пойдет дождь, мы обычно что берем? Вот, видите, о чем я говорю? Есть вера такая умозрительная, когда мы умозрительно делаем, как надо, просим и тому подобное. И есть вера, которая идет из глубины сердца. Это вера Божья, которую Бог от нас ждет, чтобы мы проявили участие и сделали этот шаг. И Бог благословит нас. И в конце я просто хочу вспомнить одну маленькую историю в заключении. Мы с вами помолимся. Просто я к тому, чтобы еще маленький такой штрих из Евангелия от Матфея. Вспомните, пожалуйста. Когда Петр подошел к Иисусу,

и стал ему задавать вопрос по поводу храмовой подати. Помните? У Иисуса на тот момент не было чего? У него не было денег. Но что сделал Иисус, как вы думаете? Смотрите, что он говорит Петру. Это очень важно. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу,

и за себя. Не было у Иисуса денег. Где он ее нашел? В рыбке. Слушайте, у Бога куча возможностей, откуда раздобыть средства. Куча мест. И по щелчку он может сделать что угодно, и они появятся. Вы верите в это? Вот это важно. Слышите? Вы верите в это? Это важно. Если мы в это верим, значит, нужно и делать этот шаг веры до конца, чтобы мы увидели дела Божьи и увидели Божьи чудеса. Так и родится коллективная вера, когда мы будем уже не просто на словах, а на деле видеть чудо и благость Бога нашего. Аминь. Помолимся, Господь. Владыка Вселенной, Господь, мы молимся Тебе. И мы очень хотим, чтобы в нашем сердце была вера Твоя. Чтобы мы действительно имели веру Божью, угодную Тебе. Чтобы она загорелась в нашем сердце, особенно у тех, у кого ее нет. Чтобы, Господи, вот этот скептицизм, это неверие, это сомнение, им просто не было следа. Господи, посели и вложи в наши сердца такую веру, чтобы мы могли доверять Тебе, чтобы мы могли полагаться на Тебя и делать Твои дела, совершать великое Твоею силою. Благослови нас, Господи, благослови Твою церковь и Твой народ. Во имя Христа молимся. Аминь.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Его повеление расселяться по лицу всей земли.
1: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
2: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
1: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
3: И говорили они все на одном языке.
0: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
2: Откуда же взялось так много языков?
0: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
3: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
4: Это как?
5: Как?
0: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
3: Мит мондалурам?
0: Там миунапала.
3: Я вас не понимать.
0: Комедертило? Там миунапала.
3: Сеньор, я вас есть не понимать.
0: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
3: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
0: В другом месте строитель просил принести кирпич.
5: А ему приносили веревку.
6: Они совсем запутались.
1: Они перестали понимать друг друга.
5: Совсем-совсем не понимали?
3: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
1: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
5: Нет!
0: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
7: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
1: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
6: Они ушли из города?
1: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
5: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
0: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
7: Мне их жалко, почему они были такими непослушными?
3: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
7: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
0: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
6: Ура! У Бога были послушные детки.
1: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
3: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать Его заповеди.
5: А как звали этих людей?
0: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад. У Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
3: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
0: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
3: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
0: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! У меня опять много работы. Вот это все обувь из одной семьи. А знаете, кто ее принес? Мальчик. Мал да удал, как говорят. Умный такой, сообразительный. Тут вот и папины ботинки, и мамины туфельки. Да.

0: Да такой умный. Ну, обычно обувь кто приносит? Взрослые люди. А тут пятиклассник. Да все он знает, какие набойки, на какую обувь нужно поставить. И в уме сумму работы посчитал и раньше меня выдал. Вот дает. Бывают такие ученики. Да.
1: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
0: Анечка, какой сюрприз. Садись, пожалуйста, рад тебя видеть. Ты, говорят, болела?
1: Да, болела, но сейчас уже все хорошо.
0: Ну, я рад.
1: Афанасий Филиппович, я к вам по делу. Вы случайно не знаете, какие бывают таблетки для улучшения работы мозга? Ну, чтоб понимать лучше.
0: Таблетки для мозга? Честно признаться, я и не знаю. А ну вот, разве что в свое время какая-то бабушка моей маме говорила, что якобы для работы мозга хорошо орехи есть. Ну, там, кедровые или грецкие.
1: Ага, значит, орехи. Спасибо, Афанасий Филиппович.
0: Подожди. А если не секрет, чей мозг активизировать тебе нужно?
1: Да мой мозг, Афанасий Филиппович. Я ж 2 недели болела, в школу не ходила. Вот теперь тему не могу по математике понять.
0: Анечка, ну какая же ты смешная. Ну неужели ты думаешь, что вот если ты поешь орехи, то тогда соображать лучше начнешь?
1: Ой, ну не знаю же, что думать. Меня эти линейные уравнения сведут с ума. Ладно, еще пойду почитаю, может, осенит.
0: Странно. Я ведь как мастером стал. Без таблеток всяких и орехов. У меня учитель был хороший, прекрасный мастер. Он мне все объяснял, показывал. По книжкам-то не сообразишь. Нет, конечно, с другой стороны, книжки тоже нужны. Но ведь у вас, ребята, в школе не только же одни учебники. Ведь еще и учителя есть. Правда же? Неужели Анечка вернулась? Орехи, что ли, сработали? Да-да.
2: Ой, Афанасий Филиппович, у нас человек во дворе плачет, успокоиться не может. Дайте водички.
0: А, конечно. Марья Ивановна, я и сам принесу. Сейчас.
2: Пойдемте, Афанасий Филиппович, пойдемте.
0: Пойдемте-ка. Ой, правда, плачет.
2: Ой, Анечка, ну что ты?
0: Ну что ты плачешь?
2: Ну попей водички, вот на. Попей.
0: Ну разве так можно? Ну что ж ты плачешь такая?
3: Я целый час читала и думала, и орехи ела, кислородом дышала, но не получается у меня. Глупая.
0: Анечка, ты подожди. Вот вы в школе изучали вот этот предмет. Ребята, почему поняли? Потому что им учительница объясняла.
2: Конечно.
0: Да, но это им учительница объясняла.
2: А ты-то сама?
0: Болела. Болела 2 недели. Тебе никто не объяснял. У тебя есть только учебник, но по учебнику даже взрослые не всегда понимают, не то что школьники.
3: Нет, я глупая. Я маме обещала. То, что разберусь, сама не разобралась. Ну как я завтра на контроль?
0: Так.
2: Ну, успокойся.
0: Слезами делу все равно не поможешь. Ну не поможешь слезами, прекрати плакать. Давай лучше вот серьезно сейчас посидим и подумаем, что за сегодняшний день можно успеть сделать. У нас еще целый день впереди.
2: Да.
0: Ну, полдня.
2: Ну
0: ведь это же целая куча времени. А, вот. Хотите, я вам одну историю расскажу?
2: Ну, конечно, расскажите, Афанасий Филиппович, да.
0: Про одного взрослого человека, который попал вот в похожую ситуацию.
3: В школе?
0: Да если бы в школе. В жизни, а это еще серьезнее.
2: Расскажите, Афанасий Филиппович.
0: В далекой африканской стране Эфиопии жил богатый вельможа. Он был очень честным и служил во дворе самой царицы. Хранил и пересчитывал все ее сокровища. Но больше всех сокровищ он ценил кое-что другое. Свитки священного писания. Этот житель Эфиопии всегда носил их с собой и часто читал. Дворец, в котором он служил, был полон золотых статуй, но он им не поклонялся. Из божьих свитков вельможа узнал, что храм настоящего живого Бога находится

0: в далеком от Эфиопии Иерусалиме. И вельможа решил совершить путешествие в этот город, чтобы помолиться живому Богу. По пути в Иерусалим он все читал и читал Божьи слова, где было написано о каком-то избавителе, который добровольно отдаст себя за преступления людей. Вельможа не понимал, о ком это написано. Когда он приехал в храм, то ожидал, что кто-нибудь объяснит ему значение этих слов. Но этого не произошло. Помолившись, вельможа отправился в обратный путь. Бог видел желание этого человека понять пророчество и решил помочь ему. Другой человек по имени Филипп тоже молился в это время. И он почувствовал сильное желание выйти на дорогу, ведущую от Иерусалима. Как раз в это время там проезжал вельможа. Он, как всегда, читал Священное Писание. Заметив это, Филипп смело направился к богато украшенной повозке. Он понял, что этот человек нуждается в объяснении предсказаний, которые Филиппу были хорошо известны и понятны. Когда Филипп заговорил о пророчествах, вельможа пригласил его в свою повозку. Некоторое время они ехали вместе, читая и разбирая предсказания из свитков. Филипп объяснил вельможе, что Избавитель – это и есть Иисус Христос, которого недавно распяли в Иерусалиме. Действительно, все древние предсказания доказывали это. Вельможа был весьма рад, что понял, наконец, такие трудные для него слова. Теперь и он поверил в то, что Иисус есть Сын Божий. Возвратившись в свою страну, вельможа многим людям объяснил то, что понял сам, и свитки Священного Писания помогали ему беседовать с людьми об Иисусе Христе. Вот видишь, Анечка, даже такой знатный вельможа, взрослый человек, не понимал пророчеств. Ну, не понимал он предсказаний. Но при этом и не отказывался от объяснений простого человека, которым был Филипп. И вместе с Филиппом понял.
1: Ну, и самое-то главное, что он сам хотел вот в это во все вникнуть и таскал везде эти, возил везде эти свитки с собой, и все читал их, читал.
2: Ну, да.
1: Ну, как я с учебником сегодня. Да. Читаю, читаю, целый день читаю.
2: Да, конечно.
0: Все так и есть.
1: Ой. Глядите-ка, вон еще один ученик идет.
0: Так это тот самый ученик, который принес обувь всей своей семьи. Самостоятельный такой. Наверное, за обувью пришел.
1: Наверное.
0: Сейчас, подождите меня минуточку. А, ты за обувью ко мне? Прошу, заходи, я все сделаю. Так. Ну вот, все готово. Вот можно забирать.
3: Спасибо.
0: Так, подожди. Так, как тебя звать?
3: Дима.
0: Дима, а в каком классе ты учишься?
3: В пятом.
0: В пятом, а вот я смотрю, алгебра-то у тебя за седьмой.
3: А, ну это я к олимпиаде готовлюсь.
0: Дим, ты математику хорошо знаешь?
3: Ну так, хорошо.
0: Голубчик. Дима, можно попросить тебя об одном легком для тебя, но очень важном деле? Ну, пойдем.
3: Ну, хорошо.
0: Дело такое. Тут вот девочка одна. Так, сюда. Вот, разрешите представить вам. Книжечка.
3: Ага. Здравствуйте, меня зовут Дима, и мне Афанасий Филиппович объяснил суть вашей проблемы. Алгебра?
4: Да, алгебра. Вот не могу понять тему линейных уравнений.
3: Линейных уравнений? Ну, эта тема мне немного знакома. и начал разрабатывать.

0: Зарабатывать еще Рене Декар. Ну, это математик такой французский. Он, кстати, рос любознательным мальчиком. А воспитывала его, в общем-то, малограмотная бабушка. Ну, ладно, давай объясню.
1: Я вот, Марья Ивановна, в алгебре вообще ничего не понимаю. Я больше историю люблю.
2: Ну, понятно, а я литературу, стихи там всякие.
1: А Дима у нас, значит, математик.
2: Вундеркинд. Спасибо тебе, Дима.
0: Ну, если что, обращайся.
1: Так что, дорогие ребята, каждый из нас в чем-то разбирается лучше других. Так что не стесняйтесь спрашивать кого-нибудь, если кто-то может вам в чем-то помочь. Этим вы и другу поможете, и сами поумнеете. Желаю вам хороших отметок не только в школе, но самое главное в жизни. Всего вам доброго, дорогие мои друзья. До скорых встреч. До свидания.
3: До свидания.

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег своим безумным пламенем огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу радость жизни?

кто я, что тот, кто обладает всей Вселенной, пришел на Землю ради меня. А я знаю, что если бы на Земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

Добро пожаловать на продолжение беседы на тему уважения в браке. Мы выяснили в первой части, что Всевышний в Своем Слове призывает нас уважать всех и в особенности

браке мужа и жену. Но когда мы смотрим на мужа своего, жену свою, когда вспоминаем все годы совместной жизни, нам живо представляются все причины, по которым его или ее точно не за что уважать. И когда Господь говорит: «Уважайте, почитайте», и более того, как сказано в послании апостола Петра, от этого зависит качество вашей связи с Богом и то, как Господь ваши молитвы слышит, и будут препятствия в молитве, если супруги друг друга не уважают, то люди многие чувствуют себя как бы в западне. Уважать надо, предписано, это заповедано, а уважать друг друга не за что. Итак, мы подошли теперь вот к практической стороне этого вопроса. Как ее со всем тем, что она мне сделала на протяжении 30 лет совместной жизни, как его, который и то, и другое, и пятое, и десятое мне причинил, как уважать людей, которые кажутся недостойными уважения? Вот об этом мы попытаемся поговорить сейчас. В Священном Писании, в книге Божьей, в книге правдивой, в книге, отражающей реальность бытия, в книге Екклесиаста, в 7 главе, в 20 стихе, на эту тему написано следующее. Екклесиаст, 7 глава, 20 стих. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Вот Божье определение. Нет такого человека, который делал бы добро и не грешил бы. Это заявление священных писаний эпохи Ветхого Завета. А вот заявление из апостольских писаний, послание к римлянам апостола Павла, 3 глава, стихи с 9 по 18. Римлянам 3 глава, стихи с 9 по 18. Итак, что же? «Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. И далее еще хлеще, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитии крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Очень жестко, правда? Но это реальность. То есть это означает, что Священное Писание не придерживается таких вот, знаете, утопических представлений о способностях человеческого естества. Слово Божье знает, каковы люди, знает, что помышление сердца человеческого зло от юности его. Слово Божье знает о том, что человека, по большому счету, не за что уважать, потому что все мы грешны и столько грехов натворили, что если бы по заслугам кого-то можно было уважать, то никто бы из нас в этой категории не оказался. Еще раз вывод. Библейский диагноз – нет на земле человека достойного уважения. И вот теперь еще один слой. Где об этом лучше всего знают, что нету на земле человека достойного уважения? Еще на работе худо-бедно улыбаешься, в форме, исполнительный и так далее, потому что зависим, потому что хочется там-таки заработать, как полагается, или в обществе где-то, где есть какие-то интересы, где надо себя вести так, как ожидается, тоже из-за получения каких-то выгод и так далее, там человек еще какую-то мину создает, там какую-то маску надевает, там какую-то роль играет. А вот как только перешагнул порог дома, тут же становится самим собою. Уже

играть не надо, вот это, как говорится, мой тыл, здесь я могу вести себя естественно. И начинается вот все вот эта пружина, которая весь день сжималась на обществе, она тут разжимается, и все, и вот все, что внутри, начинает обнаруживаться. Человек считает, что дома себя можно вести естественно. Дорогие, никто не знает из всех людей на земле лучше отрицательные черты характера человека, все грехи, все мерзости, чем супруги. Потому что только в браке открываются люди так, как нигде в другом месте. Потому-то мужьям и женам порою гораздо сложнее друг друга уважать, потому что они друг друга очень хорошо знают. Так вот, Бог об этом тоже знает. И когда Он пишет «всех почитайте», и когда Он говорит «жены, почитайте своих мужей, мужья, почитайте своих жен», Он это прекрасно понимает. И тем не менее этот императив звучит. И тем не менее эта заповедь остается. Как же это возможно? Как же можно уважать человека, который, если судить по словам и поступкам, часто недостоин уважения? Вот главный тезис. Он трудный для восприятия. Знаю и по собственному опыту, и по опыту консультирования многих. Тезис очень трудный для восприятия, но тем не менее, это воля Божья. Тезис звучит так. Уважение к супругу – это вопрос выбора. Уважение к супругу – это вопрос выбора. То есть имеется в виду, что я, как муж, принимаю решение уважать свою жену во что бы то ни стало. Я принимаю решение, как жена, уважать своего мужа, несмотря на то, каков он. Уважение – это не моя реакция на какие-то достоинства, потому что если есть какие-то, то вот этих недостатков часто намного больше. По крайней мере, когда вот так вот анализируешь, то как у нас принято, как говорится, когда нравится – молчим, когда не нравится – кричим. Да? То есть часто, хотя вроде бы и есть и то позитивное, и то, и то, и то, но вот если что-то свежо из последнего нашего спора, или что-то он не так сделал, или она что-то не так сказала, то вот это застилает глаза, и кажется, ну вот за что такого супруга, такую супругу уважать? Только одно остается. Это, если это императив, если это заповедь, значит, это надо соблюдать. Вот и все. Очень просто. Надо принять решение. Я принимаю решение относиться к своей жене, к своему мужу с уважением. Неважно, каков он. Бог знал, каков он. Бог знал и про рот, и про уста, и про дела. Про все это он знал, когда давал такой императив. Надо принять решение. Вот отсюда все начинается. Когда человек принимает решение относиться к супругу уважительно, то тогда он может начать это желание свое, это решение свое реализовывать. По-другому не получится. Но Священное Писание нам в этом помогает, продолжая использовать то же самое греческое слово «тимос», «тимиос», «тимао», вот в разных формах, оно демонстрирует нам основания, которые Господь сам нам дал для того, чтобы мы подлинно могли относиться друг к другу с уважением. Вот первый отрывочек на эту тему. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 20 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Говорит следующее. «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Как вы думаете, какое слово в синодальном переводе является попыткой перевести вот это вот греческое слово «тиме»? Какое слово? Цена. Вы куплены дорогою ценою. Господь в своем слове открывает. Это вот то слово, которое означает уважение, ценность, честь и почитание. Это все то же самое слово. Почему?

нужно друг друга почитать. И тех, кто недостоин даже того, чтобы их почитали. Почему? Потому что нас Господь почтил. Он нас оценил. Выкуплены дорогою ценою. Сам Бог безначальный, бесконечный, всемогущий, вездесущный. Сам Бог в лице Иисуса Христа пришел и стал человеком. Слово стало плотью. Сам Бог не только стал человеком, но еще более уничижил себя самого и отдал себя в качестве жертвы. Он в лице Иисуса Христа на Голгофе стал агнцем Божьим. И Он оценил ценой собственной крови всех жителей земли, даже самого неуважаемого человека, даже самого отъявленного грешника. Ибо сказано в Священном Писании, Христос за всех умер. За всех умер. Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и за грехи всего мира. Когда мы были грешники, когда мы были нечестивы, когда мы были врагами, когда мы были немощны, Бог свою любовь к нам доказал, продемонстрировал в лице Иисуса Христа. Вот это показатель ценности человеческой личности. Вот почему все люди на земле уважаемы, потому что Бог им определил цену. Голгофский крест является ответом на вопрос, почему надо уважать, почему нужно демонстрировать вот это тиме, потому что именно его, это уважение, Бог продемонстрировал и продемонстрировал ценность каждого человеческого существа в отдельности, когда взошел на Голгофу. Вот с этого начинается процесс осмысления тех оснований, которые открыты в Слове Божьем, почему призваны мы все уважать всех людей. Первое послание апостола Петра, 1 глава, стихи 18 и 19, об этом повествует так. Первое послание Петра, 1 глава, стихи 18 и 19. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот это слово снова здесь используется, слово «тимиос» – «драгоценную». Вот цена, выше серебра и золота. Это сам Бог самого себя отдал. Вот как Он показал ценность человеческого существа. Итак, мы можем уважать друг друга, даже несмотря на обиды, которые друг другу причинили, несмотря на конфликты, которые были во взаимоотношениях между мужем и женою, несмотря на осознанные или неосознанные грехи по отношению друг к другу, мы можем друг друга уважать, потому что так к нам Господь относится. И вы знаете, всякий раз, когда появляется искушение, что-то неуважительное сказать вот мужу или жене, дорогие, вспоминайте вот эти слова. Вы дорогою ценою куплены, драгоценную кровью Иисуса Христа. Вот это надлежащее основание. Вот к этому призывает Священное Писание. Сказав это, давайте посмотрим теперь на несколько главных принципов, которые в плане вот такой практической помощи, будучи отраженными на страницах Священной книги Божьей, Слова Божьего, могут помочь нам сформировать. Если вы примете решение, если вы приняли решение уважать своего мужа или жену на основании того, как Господь к нему относится, то вот теперь в помощь таковым несколько практических советов из Слова Божьего. Первый из них, конечно же, помнить о своих недостатках. Помнить о своих недостатках. В Библии об этом много сказано. Я хочу прочитать
вместе с вами из Евангелия от Матфея, 7 главы, первые 5 стихов. Матфея, 7 глава, первые 5 стихов. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемерь, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Я вспоминаю сейчас эпизод из лекции на тему о взаимоотношениях одного из служителей церкви. Он рассказывает о том, что у него есть рубашка любимого ему цвета. И вот он, зная, что ему предстоит через некоторое время важное выступление общественное, он попросил свою жену эту рубашку постирать и погладить. И он, чтобы облегчить дело, прямо вот туда, где стирка осуществляется, ее повесил, вот в эту ванную комнату, чтобы она не забывала, чтобы всегда это дело было на виду. Ну и вот, он говорит, я утром поднялся, вот с хорошим настроением, чувствую такую Божью благодать в душе, а вечером надо уже выступать, и я направляюсь вот туда для того, чтобы найти рубашку приготовленной. И вот я вижу, что рубашка как была со следами жизнедеятельности от предыдущего ее использования, так с ними и осталась. Жена не постирала, не приготовила, не погладила, не выполнила мою просьбу. И вот он говорит, внутри начинает разгораться пламя недовольства. Но я ведь заранее попросил. Но она ведь знает, насколько эта рубашка мне нравится. Она же знает, что это важная встреча. И начинается весь этот поток негативных чувств. И он говорит, я вдруг в этот момент вспоминаю. Я в зеркало вижу дверцу шкафчика, которую жена меня попросила еще месяц назад починить, и который я до сих пор не починил. И он говорит, тут же в моем сердце эта буря улеглась. И я понял, что прав был Господь Иисус, когда сказал, не судите, да не судимы будете. Когда человек помнит о том, что он сам много согрешает, когда он помнит о том, что и от него многим пришлось и поплакать, и пострадать, и так далее, то это тогда добавляет смирения, а по сути возвращает нас в состояние адекватного восприятия. Не только, допустим, муж или жена сейчас что-то неправильно сделал, но и мы тоже недостойны. Те, кто требует сейчас уважения к себе, мы тоже его, по большому счету, недостойны. Так вот, вот этот первый принцип – помнить о своих недостатках, он спасет многих от целого ряда ненужных слов, ненужных оскорблений, от того разрушительного, что будет мешать супружескому счастью. Еще один очень важный принцип, трудный порою для реализации, но тем не менее, способность прощать. Способность прощать. Занимался ли кто-нибудь из вас исследованием того, что означает в оригинале апостольских писаний на греческом языке глагол прощать. Какое действие этот глагол описывает? Что значит простить? Что значит простить? В подлиннике это греческий глагол афиеми. И когда вы посмотрите на его словоупотребление в Священном Писании, вы найдете удивительные ответы. Оказывается, афиеми означает отстранить и даже выбросить. То есть вот, допустим, у меня ручка здесь в кармане, и я ощущаю ее тяжесть. Да? А если бы и чем больше
И чем тяжелее воспринимается какая-то проблема, какой-то грех в отношении вас совершен, тем тяжелее это дело. Бывает, идешь с чемоданами нагруженные, да? Трудно, потому что ты воспринимаешь вот эту обиду против тебя как край.

крайне тяжелое преступление. И вот человек это несет. Простить означает взять и, какой бы тяжести это ни было, взять и выбросить. То есть это принятие решения. Некоторые говорят, вот когда на душе полегчает, когда позабудется, тогда прощу. Нет. Когда простишь, тогда полегчает. Потому что когда выбрасываешь, когда ты свою ношу облегчаешь, тогда себя лучше чувствуешь. И те из вас, кто прощал, кто принимал решение, я во имя Иисуса Христа. Как Христос простил меня, так и я должен прощать. Так написано, да? Я во имя Иисуса Христа прощаю этому человеку его вину против меня. Вот тогда легкость приходит. Так вот, простить значит взять и выбросить эту тяжесть и перестать требовать по отношению к себе восстановления справедливости. Просто взять, отпустить, перестать держать обиду. И вот, помня это, давайте прочитаем в первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 13 главе, стихи с 4 по 7, где описывается, что такое настоящая любовь. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, стихи с 4 по 7. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот эта фраза, одно из определений любви, которая в синодальном переводе передается словами «не мыслит зла», «не мыслит зла», фактически заимствована из терминологии бухгалтерского дела. Какова роль бухгалтера? Все точно фиксировать. Да? Потому что в зависимости от того, насколько точно ведется фиксация записи, плюс, минус и так далее. Вот от этого зависит и конечный результат. То есть бухгалтер тот хорош, у которого все сходится. Так вот, термин, который здесь используется, означает вот вносить запись в бухгалтерскую книгу. Так вот, любовь этим не занимается. Она не ведет подсчеты числу обид. Вот как современные переводы предлагают эту фразу. Перевод «Живой поток» говорит, она, любовь, не ведет счет злу. Она не ведет счет злу. Перевод Российского библейского общества говорит, все извиняет. Она все извиняет. Итак, первый принцип. Чтобы помочь вот тем, кто принял решение уважать своего мужа, свою жену, первый принцип – помните о своих недостатках. Во-вторых, научитесь прощать. Вы знаете, для воссоединения взаимоотношений, для мира во взаимоотношениях нужно, чтобы два человека участвовало. Да? То есть, чтобы восстановить взаимоотношениях, нужно, чтобы и одна, и вторая сторона желали. А вот чтобы простить, только одной стороны достаточно. Это решение. Я принимаю решение простить. И все. И потому это второй принцип. И вот третий. Составить список того, что вам нравится в супруге. Помните, мы упоминали, что вот такие в буйные моменты, в жаркие моменты взаимоотношений, когда чувства огорчены, вот то доброе, что в действительности есть, оно как-то отходит на задний план, и вот видится только негативное. И потому задача заключается в том, чтобы осознанно концентрировать свое внимание, свой разум на положительных чертах своего супруга. Составьте список того, что вам нравится в супруге. Откуда этот принцип и этот совет берется? Ну, например, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Филиппийцам, 4 глава, стих 8. Говорит так, 4, 8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть мы размышлять призваны не о том, что плохо, что никуда не годно,

о проблемах, об обидах и так далее, и так далее. А наоборот, о том, чему можно порадоваться, за что можно похвалить, что созидательно, что возвышает. Вот только об этом помышляйте. И чтобы об этом можно было помышлять, лучше это изложить на бумаге. То есть, чтобы вы точно были в состоянии назвать положительные качества своего супруга. И сделав это, следующий очень важный принцип – ежедневно благодарить за них, за эти положительные качества и проявления характера своего супруга, ежедневно благодарить за это Бога. Написано в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе 18 стихе: «За все благодарите». Так вот, когда человек начинает в молитве говорить: «Господи, благодарю Тебя за то, что жена моя», и дальше начинается список, да, трудолюбивая, допустим, да, умна, нежна, за то, что хорошая мама, и так далее, и так далее. Когда начинаешь в молитве Господа за это благодарить, а это, поверьте, достойно того, чтобы за это благодарить, и в отношении мужа, когда жена начинает перечислять, то вот когда взор фокусируется на это положительное, это и становится объектом внимания. Вот этим вот прожектором внимания нашего мы высвечиваем то, на чем стоит концентрироваться. И тогда человек начинает ощущать в действительности, что есть за что фактически уважать. И, конечно же, не забывайте благодарить самого супруга. Вот это тема уважения в браке. Надо принять решение и проследовать Божьим путем, и семейное счастье гарантировано. Да благословит вас Господь.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Иногда мы так боимся отказать кому-то, что соглашаемся на все. Берем на себя чужие проблемы, забывая о себе и своей семье. И уже не понимаем, где заканчивается христианская жертвенность и начинается разрушительная созависимость. Можно ли вообще сказать «нет» и оставаться по-настоящему любящим человеком? Как поставить границы, чтобы не предавать ни себя, ни Бога? Сегодня обсудим тему границы христианской любви с клиническим психологом Иваном Соклаковым. Иван, здравствуйте.
1: Мария, рад приветствовать вас.
0: Иван, мы говорим достаточно такую непростую тему, потому что Библия вообще нас учит тому, что мы должны любить, мы должны жертвовать. Вот давайте с этим разбираться. Вот сначала начнем.

0: Начнем с Азов. Что же такое вообще границы?
1: Граница – это очень важное понятие в жизни каждого человека. Вот представьте, Мария, что каждый человек – это отдельная планета, которая вращается по своей орбите. Но ведь человек не один, нас 7 миллиардов. И вот

0: И граница, в первую очередь, связана с ответственностью. Вот за что я лично, как человек, отвечаю? Я, прежде всего, отвечаю за свою жизнь, за свои эмоции, за свое время, как я распределяю его, за здоровье, за ценности, которыми я живу, которые определяют мое мировоззрение, за цели, которые я ставлю и пытаюсь их достичь. Но я не могу отвечать за что-то, что находится в ведении других людей. Например, за их эмоции, за их поведение. Конечно, коммуницируя, я мог бы повлиять на них каким-то образом, но я не могу заставлять их. То есть я не могу насильно вклиниваться в жизнь человека и заставлять его делать так, как мне хочется. То есть это называется уже эмоциональное, там, физическое насилие и так далее. Поэтому вот мое — это мое, а вот его человек — это его. Пусть он за это отвечает. Вот это есть такие нормальные здоровые границы.
1: А если мы вот немножечко рассмотрим с точки зрения границ, да, как вот любви к людям, то есть если вы говорите о том, что мы отвечаем, да, за свои эмоции, если вот я люблю какого-то человека, да, то я постоянно ему как-то в чем-то помогаю, там, или, допустим, постоянно хочу его на что-то направить. Да? Очень часто же в Библии, кстати, написано, что мы должны наставлять друг друга, да, помогать в этом. Ну, если видим, что кто-то в чем-то где-то не прав. Да? И очень часто такое бывает тоже в церкви, когда постоянно мы кого-то вразумляем, так скажем. Да? И вот здесь вот как не перейти, где вот эта вот грань между, как я понимаю, вот этим вот понятием, да, которое называется созависимость, когда я постоянно пытаюсь кого-то чему-то научить, вытащить из каких-то таких проблем. Я же за свои чувства отвечаю в этот момент. Я же чувствую, как чаще всего говорят, себя дискомфортно. Мне там, допустим, родственники говорят, мне стыдно за то, что ты так делаешь или поступаешь, да, если это касается созависимости, или там, ой, мне стыдно, что вот когда, если мы касаемся людей, которые там с какими-то зависимостями, мне стыдно, что он так себя ведет. Я же не могу себе этого позволить, что он такой вот, ну. И также в церкви. Мне стыдно, что у меня такие тут собратья.
0: Родственники, братья и сестры.
1: Да.
0: Дело в том, что действительно вот в этот самый момент происходит такое эмоциональное слияние, когда мне кажется, что в нем я вижу себя, в этом человеке. И тогда, когда с ним что-то происходит, то это происходит со мной. Это называется такая проекция. Но нам нужно помнить о том, что мы не можем отвечать за эмоции другого человека. Это его, сугубо его личный выбор. Нет, конечно, если мы прямо, например, оскорбляем человека и обижаем, но здесь, к слову, осознанности человека, нужно сказать, что он должен взять ответственность за это и даже извиниться. Это нормальные человеческие отношения. Вся проблема созависимых отношений в том, что человек теряет свою личность, свою идентичность, растворяется в другом и не понимает уже, кто я и где заканчиваюсь я, и начинается другой человек. И ведь это не только про семьи, где алкоголики, люди, которые зависимы от каких-то химических. Да? Сегодня мы говорим о созависимости даже о обычной семье, где человек, ну, все сделает для того, чтобы было хорошо другому, а другой, наоборот, пытается дистанцироваться. И вот любовь человека его душит. Он такой пытается отстраниться, абстрагироваться, что ему слишком много, да, too much этих эмоций. Все вообще возникает еще в детстве, на самом деле. Вот почему люди, да, становятся созависимыми. Дело в том, что в детстве дети принимают модель поведения своих родителей. И если родители, допустим, не могут отрегулировать свои эмоции, конфликтуют при детях, когда родители эмоционально нестабильны, или, например, они не решали базовые потребности детей, не давали им, знаете, такую атмосферу принятия, любили за какие-то достижения, то возникает чувство у ребенка, что он не в безопасности. И когда вот он вырастает с чувства небезопасности, ему нужно найти такого же родителя в лице, допустим, своего мужа. И все. И там бесконечно. А ты меня любишь, а ты меня ценишь, а правда я хорошая. Почему? Потому что у созависимого человека внутри такой страх, что его отвергнут, что его не примут, что

0: не полюбит его таким, какой он есть. И поэтому в какой-то степени женщина или мужчина, независимо это тоже от пола, может играть такую роль.
1: Угу.
0: Да, потому что он боится, что его оставят. Как правило, в созависимых семьях, кроме зависимых, есть еще обратная сторона, это контрзависимый человек.
1: Так, это кто?
0: Это кто? Ну, как правило, неважно, муж, жена, это человек, угу. который... имеет избегающий тип привязанности. Избегающий тип привязанности.
1: Ну, так, да, то что, есть... можно немножко пояснить? Избегающий, он что, бежит от кого-то?
0: Ну да, он как бы бежит, он спасается, потому что для него отношения — это боль.
1: Угу.
0: Потому что когда он рассчитывал на своих родителей в детстве, угу. а родители им пренебрегали, оставляли, в командировки уезжали, и ему приходилось справляться самостоятельно своими проблемами и так далее. То есть он научился быть взрослым уже в детстве.
1: Угу.
0: И поэтому, когда он вырастает, и вдруг... к нему приходит созависимый человек, он пугается, потому что он, для меня это боль, потому что я не хочу такой близости. Поэтому контрзависимые люди, они стараются уехать в командировки, загрузить свою жизнь какими-то плотными задачами, графики. Угу. Им никогда нет времени особо пообщаться. Понимаете, угу. это как семья, где как кошки-мышки. То есть один убегает, другой догоняет. Да, в психологии это называется дисфункциональное отношение.
1: Угу.
0: И когда, знаете, отношения, ну к чему они приводят? Вроде бы и бросить тяжело, но нести-то нужно, да?
1: Угу.
0: И с ним плохо, угу. и без него еще хуже, угу. понимаете? А счастья подлинного нет,
1: угу.
0: потому что в этой семье люди играют определенные роли.
1: Угу.
0: И вот такая вот проблема.
1: Вот это, если мы рассматриваем, как я правильно понимаю, да, вот с одной как бы точки зрения, что когда человек, да, он, ну вот немножко такой вот как бы холодный, отстраненный, да, вот он вырастает, он таким вот вырос. А вот если мы опять же возвращаемся к нашей тематике границ, есть же еще вот это вот, как вы сказали, зависимый такой партнер. Как вот здесь вот, есть ли пример, может быть, здоровых отношений, где люди умеют говорить «нет» и умеют вот выстраивать эти границы? Потому что я знаю, что есть такое даже выражение «забор с дырками». Чтобы не получилось вот этот «забор с дырками».
0: Конечно.
1: Вот
0: можно.
1: Как вот...
0: Смотрите, как проявляется зависимость, а потом как можно было бы поступить? Например, супруг уезжает в командировку,
1: так.
0: а жена, она начинает страдать. Она не спит, не ест. Ей плохо. Как это так? Муж уехал. Я же всегда с ним засыпала, а его теперь нет.
1: Это вот зависимость.
0: Это зависимость.
1: Зависимость.
0: Да, да, да. Зовут подруги, допустим. Слушай, пойдем погуляем. Просто там пообщаемся. Да нет, я не могу. Потому что даже при этом человек тоже какую-то вину испытывает, что если я буду развлекаться в тот момент, когда человек зарабатывает деньги...
1: Да, да, он же там работает.
0: Да, он там работает, и я должна страдать от этого.
1: Да.
0: И вот это и есть зависимость. То есть когда мое настроение... определяется настроением другого человека, эмоциями другими человеками.
1: Близкого такого.
0: Да. Угу. А что по-большому, как в нормальных семьях? Хорошо, милый, когда уезжаешь? Хорошо. Когда вернешься? Здорово, буду тебя ждать, ты мой самый любимый. А я в этот момент могу сходить на фитнес, почитать книгу, заняться там домашними делами, встретиться с девчонками в бане. Там, не знаю, может быть, давно мечтал о том, чтобы купить что-то. Да здорово, пойду. То есть человек... может себя, значит, найти, занять чем-то, тем, что ему нравится.
1: То есть у него, получается, по сути, есть своя как, тоже жизнь.
0: Конечно, своя жизнь.
1: И у другого человека, у
0: то
1: близкого.
0: Да? В созависимых отношениях ставка делается на отношения. То есть вот убери отношения, вот эту опору, все, и человек потеряется. Кто я, где я, что со мной и так далее. Но, прошу прощения, у нас ведь есть еще хобби, здоровье, самореализация, саморазвитие, духовные какие-то вещи, друзья... Ну и так далее. Пожалуйста, можно занимать себя еще в других сферах и наполнять свою жизнь радостью и счастьем.
1: Мне кажется, это вот с точки зрения, если мы рассматриваем тоже верующих людей, немножко расширим вот эту границу, когда мы находимся, наверное, в церкви, да, то есть когда мы ходим, да, люди ходят в храм, да, относятся к какому-либо роду служению, да, его выполняют и делают. Вот здесь, наверное, про границы тоже так же, да, работает такая же схема. Есть служение, но также есть и другие сферы жизни, когда мы тоже, наверное, уделяем и им тоже внимание. И это будет более здоровая позиция. Правильно ли я понимаю?
0: Да, я согласен. Но очень часто религия становится инструментом манипуляции. Да, там,
1: да.
0: Когда, например, там, допустим, мужу удобно, чтобы там жена подчинялась, слушалась его. То есть, вот во всем, беспрекословно. Вот от того, что когда нужно встать и

0: заканчивая тем, что ты должна смотреть, во что одеваться, ну и так далее. Угу. То есть это и есть абьюз. Ну разве мы читаем это в Библии? Нет, просто человек иногда берет какие-то отрывки из мест Священного Писания, выдирает их из контекста и тем самым начинает пользоваться этим как оружием для того, чтобы предъявить это человеку, чтобы тот, другая половинка, стала удобной,
1: да,
0: так, как нам нужно. Угу. Но это не любовь на самом деле. То есть это попытка манипуляции, это заставить человека жить в страхе.
1: Угу.
0: Да, и да, это такой страх в религиозном костюме. И угу. Вы знаете, исследование показывает, что созависимые отношения приводят человека к депрессии, угу. К эмоциональному выгоранию.
1: Угу.
0: Эта модель связана с очень риском заболеть какой-то тревожностью, там, допустим, тревожно-депрессивным расстройством или генерализованным тревожным расстройством. И это тоже может еще привести к психосоматике, то есть какие-то у нас проблемы начинаются в теле. И все из-за чего? Потому что когда граница нарушается, то тело начинает тоже реагировать. Он как бы стучится и говорит нам через тело: «Эй, нужно что-то делать».
1: Хватит!
0: Хватит, да, нужно что-то менять.
1: Угу. Вот, здесь хотелось бы вот спросить, это, я так понимаю, чем была опасна созависимость, чем она, в принципе, нам может навредить. И вот здесь в Библии есть текст, вот «возлюби ближнего, как самого себя». И если мы говорим также здесь же, да, такой текст про то, что мы должны, да, наше тело – это храм.
0: Так.
1: То есть получается, что мы должны относиться к нему, как бы к телу, которое дал нам Бог, уважительно, да, бережно, да, и в то же самое время любить себя, как и те, кто находится рядом с нами. Вот как найти этот баланс, что вот этим вот всем составляющим не навредить? Есть ли вообще такое? Возможно ли это?
0: Я знал одну женщину, она христианка, и она старалась очень многим помогать. Такая достаточно жертвенная, посвященная женщина. Вы знаете, но когда она рассказывала, прибегала домой, там, посетив одну сестру, там нужно было помочь, ей нужно было срочно там тоже нестись к другой, и она не следила за собой. Ей даже некогда было принять ванну, помыть волосы головы. То есть, вы представляете, то есть
1: да.
0: Она вот не заботилась о своем теле. То есть она все для всех. То есть такая мать Тереза. Нормально ли это? Я сомневаюсь, если честно. То есть, наверное, нужно время проводить тоже с собой.
1: Угу.
0: Нужно подпитывать свои эмоциональные ресурсы. Когда мы подпитаем, то нам будет чем делиться и с другими. А тогда, когда мы отдаем, мы начинаем эмоционально просто выгорать. И в конечном итоге, ну, привет, депрессия. То есть человек в лёжку лежит, и ему вообще уже ничего не хочется.
1: Угу.
0: Вот, и думает, ну все, моя жизнь заканчивается на этом.
1: Угу.
0: Зачем это нужно? Поэтому вы правильно говорите, да, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Христос сказал этот принцип. И здесь заложена очень важная информация, что если ты не любишь ближнего, это проблема. Но если ты только любишь ближнего, это тоже проблема.
1: Везде проблема.
0: Да, то есть здесь нужно выбирать золотую середину.
1: Как решить?
0: О себе и при этом думать еще о других.
1: Угу.
0: Поэтому нужно помнить о том, что Божьи границы, мои границы, или то, что Бог мне определил, они не менее реальны, чем граница другого человека. И я не должен быть постоянно послушным, доступным. Иногда сказать «нет» — это тоже проявление любви. Потому что человек, например, через «нет» он может дойти до какого-то понимания, и это для него станет такой точкой роста.
1: Ага, угу.
0: Мне отказали. Может быть, я сам что-то в конце концов начну делать? Да, и человек вот выбирается из этого состояния. Это нормально.
1: Угу.
0: Хотя, конечно, Библия говорит о том, что нам нужно носить бремена друг друга, и таким образом мы можем, да, соблюдать закон Христов. Конечно, очень важно поддержать тех, кто в этом нуждается, но, опять же, не обделив себя. А в другом месте Писания сказано о том, что «ибо каждый понесет свое бремя».
1: Угу.
0: То есть, и здесь как раз говорится о личной ответственности. Я не могу постоянно спасать другого человека. Я не спаситель, я не болею синдромом спасателя. Для этого есть Бог, для этого есть еще другие люди, для этого есть и сам человек, который тоже может о себе позаботиться.
1: Угу. Знаете, мне очень понравилась, Иван, ваша мысль в самом начале, когда вы сказали про то, что у нас у каждого есть своя ответственность. Да, и Бог нам не зря нас наделил разум, дал нам разные мысли, да, разные у нас происходят процессы, которые помогают нам определиться в том, в чем мы действительно можем быть полезны, в чем мы можем помочь,

0: что мы должны, наверное, предоставить что-то Богу, что-то действительно, наверное, предоставить нашим близким и родным в решении каких-то вопросов. Да, и это, наверное, тоже будет действительно, как вы и сказали, да, предоставлением вот этой вот любви к нашим ближним и к Христу, потому что если действительно мы заканчиваемся, то, соответственно, и заканчивается любовь на этом, да, потому что в конечном итоге либо у нас умрет личность, либо умрем мы. Поэтому, да, будем соблюдать баланс. Благодарю вас за этот важный и интересный разговор.
1: Спасибо, очень интересная беседа.
0: Дорогие друзья, любить по-христиански – это не значит стирать себя в ноль и говорить «да» всегда и всем. Настоящая любовь умеет и сострадать, и говорить правду, а также ставить границы так, чтобы сохранить и себя, и ближнего от разрушения. Пусть Господь дарует мудрости в данном вопросе.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами в течение всего этого времени отправимся в путешествие по лабиринтам истории, пытаясь проследить путь, которым истина в течение последних 2000 лет прошла. Мы начнем от начала и будем шаг за шагом идти, пытаясь улавливать те пути, те тупики, с которыми сталкивалась истина, те дороги, которыми она шла на протяжении истории. Известный поэт Данте Алигьери в своей «Божественной комедии» однажды сказал интересные слова. «Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу». Мы начинаем наш путь, и иногда нам кажется, что мы к определенному времени, к годам 20-25, приходим к определенному осознанию того, кто мы есть, откуда и куда идем, зачем. Но вдруг, когда жизненный путь идет чуть-чуть дальше, когда шаг за шагом мы обретаем определенный опыт, мы вдруг оказываемся в определенном сумрачном лесу, где все те ориентиры, которые прежде нас вели, которыми мы руководствовались в нашем жизненном пути, вдруг исчезают. И мы дезориентируемся, мы теряемся, как в тумане, не видя даже на шаг дальше. И вот Данте Алигьери описывает вот как раз-таки такое состояние человека, который, пройдя половину своей жизни, оказывается

оказывается в каком-то лесу, где он не понимает, он заблудился. И в нашей жизни, я думаю, что в жизни каждого человека происходит нечто подобное. В определенный момент жизни мы задаемся вопросами, собственно, а кто мы? Кто я такой? Ради чего я здесь живу? Что я могу оставить после себя? И вот эти вопросы о смысле жизни, о предназначении, о том, для чего, как, куда и откуда, они дезориентируют человека. И мы пытаемся найти на них ответы. Еще будучи маленьким, достаточно маленьким, мы с дедушкой и бабушкой каждый год ходили убирать кладбище, как это принято перед большими религиозными праздниками. Убирали могилы родственников. И вдруг тогда, еще не совсем осознавая того, что происходит во мне, внутри меня, в этом детском разуме, мы убирали могилу, и рядом была могила, которая была заросшая. Там был кустарник, там были ветки. Более того, все люди даже вот рядом с этой могилой устроили на этом кладбище определенную свалку. Ее никто никогда не убирал. И тогда я, пытаясь понять, почему так, у дедушки спрашивал, и он рассказывал историю, что, видимо, у этого человека никого уже нету. Он рассказывал историю о том, как однажды какая-то пожилая старушка убирала эту могилку, но больше она не приезжала. Этот человек жил, но уже почти никто ничего о нем не знал. Кто он, чем жил, для чего жил. Память о нем, она заросла, подобно тому, как заросла эта могила. Когда мы с вами задаем вот эти вопросы, вопросы о смысле жизни, о предназначении, о ее направленности, мы пытаемся понять, вот зачем, собственно, я тут живу? Зачем я пришел в этот мир? Ну, какое-то количество времени пройдет моя жизнь, что она, прах, туман, дуновение, и что дальше? Я был никем, был нигде, и уйду в никуда, и останусь никем. И память, она развеется. И уже никто не будет помнить о том, зачем я, что я делал. Эти вопросы жизни так или иначе однажды просыпаются в нашем мозгу, в нашем уме, чтобы привести нас к очень важным ответам. К ответам, которые помогут нам найти тот смысл жизни, который, казалось, был у нас когда-то, но исчез, рассеялся. Где можно найти эти ответы? Для меня они впервые прозвучали в то время, когда я познакомился с Библией. Я тоже далеко не все сразу понимал. Моя бабушка рассказывала страшные вещи. Тогда они мне казались страшными. Но лишь потом я понимал, что на самом деле это была лишь определенная интерпретация, толкование, но не сама суть вещей. Бабушка рассказывала в детстве о фамильной Библии моего прапрадеда. Он был приходским священником в небольшом районном городке. И вот когда в 1917 году к власти пришли новые люди, пришли большевики, прапрадеда, ее деда, объявили предателем. Он, испугавшись, пошел, взял свою большую Библию, которая была единственная на том районе, и закопал ее в неизвестном месте. И когда я спрашивал, почему все так произошло, собственно, почему надо было прятать, закапывать, уносить? Я ведь ничего тогда не понимал. Это тоже был определенный еще детский, может, подростковый ум. И бабушка говорила, хотя тоже этой Библии не видела, родилась она уже гораздо позже, 17-го года, в 20-х. Она рассказывала, что Библия особая книга. И говорила, там все-все-все про тебя написано. И мне всегда так хотелось увидеть эту книгу, взять ее книгу. Я представлял, что там написана моя фамилия, мое имя, написана дата рождения. Более того, особый интерес для меня представлял вот то будущее, которое там тоже должно было записано. Ведь она говорила, там все-все-все про тебя записано. И мне хотелось взять эту книгу, найти там свою фамилию и прочитать.
А что же?

там обо мне написано. И уже время спустя, когда я познакомился с Библией, когда я впервые начал ее листать, когда она попала в мои руки, я увидел Левит, Экклесиаст, Полипоменон. Я листал в попытке найти хоть что-то о себе, но там ничего не было. Там были истории о людях, которых я не знаю, о народах, которые, может быть, и имеют ко мне какое-то отношение, но если имеют, то самое-самое отдаленное. Там ничего обо мне не было. И лишь читая книгу, со временем я начал понимать слова бабушки, что там, оказывается, все обо мне написано. Гораздо раньше, чем я появился на этот свет. И гораздо позже, чем я уйду отсюда. Там все-все обо мне написано. И известный богослов Дитрих Бонхёфер, человек, который стал жертвой нацистского режима, он однажды написал такие удивительные слова, что Библия – это та книга, в которой мы, я, вы, каждый из нас обретает свою историю, настоящую историю о том, кто мы, откуда и куда держим путь, и зачем нам его проходить. Там все о нас, о вас, о каждом записано. Именно вслед за этой книгой, в течение этих передач, этих наших встреч, мы пойдем, чтобы попытаться найти ответы, узнать этот путь, откуда мы идем, почему мы здесь и для чего, и куда движемся. В Новом Завете, в книге «Послание к евреям» записаны такие слова о Библии. Это не книга для археологов или историков. Это книга для нас с вами. Послание к евреям, 4 глава, 12 текст. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». В какой-то момент у вас может проснуться жажда понять себя. И обязательно проснется. Вы можете увлечься поиском своей национальной идентичности, попытаться понять свои национальные корни. Когда я это пытался сделать, то дальше прапрадедов мне не удалось докопаться. У вас могут проснуться жажда и интерес к истории вашей страны, вашей семьи, вашего рода. Вы можете попытаться это найти. Но не думаю, что уж очень далеко вам удастся добраться. И только Библия может рассказать о вас все. От самой первой минуты жизни этого мира до самого последнего часа. Абсолютно все. Только в Библии есть вот эта вот перспектива человеческой жизни. Моей и вашей, каждого из нас. Только в Священном Писании. Если вы откроете Библию, то в содержании Нового Завета вы увидите, что там находятся четыре Евангелия. Эти Евангелия там оказались не случайно. И четыре их тоже не случайно. И вот чтобы понять путь, которым мы идем, они очень необходимы. Но мы увидим на протяжении наших встреч, что кто-то пытается запутать нас. Кто-то пытается, старательно пытается, стремится, неудержимо, чтобы мы не нашли этого пути. Или, по крайней мере, чтобы мы сбились, пошли не туда. Так вот, когда мы открываем Новый Завет, там находятся четыре Евангелия. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и Иоанна. Эти Евангелия мы называем по обыкновению нашему каноническими Евангелиями, поскольку они вошли в Библию, в канон Нового Завета. Однако уже начиная со второго века нашей эры, христианский мир шаг за шагом наводняется массами других Евангелий, о которых, быть может, вы даже никогда не слышали и, вероятнее всего, даже не читали. Появляется Евангелие от Фомы,

Евангелие от Никодима, Евангелие от Филиппа, Евангелие от Марии, Евангелие от Гамалиила, Евангелие от египтян, Евангелие от Назареев, от Эбионитов. Появляется масса Евангелий о детстве Иисуса Христа. С какой целью они появляются и приходят в мир? Если, скажем, вам когда-нибудь доведется читать сказания Фомы, израильского философа, о детстве Иисуса Христа, то вы увидите, как он описывает детство Иисуса Христа. И пишет очень странные вещи. Например, как-то Христос в субботу сидел в песочнице и из глины лепил птичек. Потом брал этих вылепленных птичек, дул на них, и они становились живыми. В этом же Евангелии детства Иисуса Христа описывается, как однажды мальчик бежал и случайно толкнул Иисуса. Иисус встал, разозлился. Этот мальчик упал замертво. Или рассказывается история о том, как один учитель, школьный учитель, рассердил Иисуса и тоже замертво упал, бездыханный. Или, скажем, быть может, вы слышали о Евангелии от Иуды. Там есть интересная история, которая переворачивает мир Библии наоборот. Если в библейском мире в Евангелии от Иоанна об Иуде говорится, что он вор, то в Евангелии от Иуды Иуда представлен, Иуда Искариот представлен самым лучшим учеником Иисуса. Он один понимает замыслы Христа. Христу нужен кто-то, кто бы его предал, и этим учеником эту миссию, тяжелую миссию, бремя предательства берет на себя Иуда. А Христос, будучи распят, там описывается. На самом деле не был распят. Там был распят некто другой, Симон Кириньянин. А он стоял у креста и смеялся. В Библии есть четыре Евангелия, но одновременно в христианском мире появляется масса других Евангелий, да и посланий, откровений, которым приписывается определенный авторитет, потому что якобы за их текстом стоят авторитетные апостолы или люди, знавшие Иисуса. Зачем они появляются? И вот одновременно есть два мира. Один мир, казалось бы, мир Библии ведет, Евангелие, четыре. А другой мир – это мир, как мы называем сегодня, апокрифов или неканонический Евангелий. Он идет куда-то в другую сторону. Зачем было это писать? Кому это понадобилось? С какой целью? Может, они хотели посмеяться над христианством? Представить его в виде глупого суеверия? А может быть, они хотели создать христианство вверх тормашками? Наоборот, другое. Случайно они это делали или намеренно? Сложно ответить. В каждом отдельном случае нужно рассматривать отдельно, но одно понятно. Они уводят человека не туда. Они уводят его от того пути, который Библия предлагает ему. Они дают ему ложные ответы на вопросы о том, кто он есть, куда он идет, для чего, как он должен пройти этот путь. Они обманывают человека. Того, кто хочет разобраться. Того, кто, оказавшись в сумрачном лесу, хочет понять, где выход, куда идти и куда он придет. Чтобы разобраться лучше в том, что происходит, я предлагаю вам открыть еще одну книгу Библии, книгу Откровения, и прочитать 12 главу, 7 текст. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Когда вы слышите слово «война», скорее всего, в вашем воображении рисуется нечто, что связано с боевыми действиями, с боевой техникой, пулеметами, автоматами, танками, самолетами. Но я думаю, что это несколько не совсем точное понимание того, о чем говорит книга Откровения. В древнегреческом, вы знакомы с этим словом, в древнегреческом слово «война» звучит «полемос». И оно может переводиться двояко. С одной стороны, оно обозначает военные действия, баталии, сражения, битвы. Но у него есть и другое значение, переносное, фигуральное. Ссора, полемика, спор, распря.

Так вот, когда мы говорим о том, что произошло на небе, то как раз-таки лучше понимать слово «война» как некоторое разногласие, некоторую ссору и вражду. Это хорошо передается русским словом «брань». Есть брань на поле битвы и есть нецензурная брань. Так вот, чтобы передать вполне смысл греческого слова, стоит сказать «на небе произошла брань». Были слова Божьи и были слова другого, того, кто в Библии назван лжецом и отцом лжи, того, кто с самого начала спрашивает, а подлинно ли сказал Бог? Может, он ошибся, запамятовал или обманул вас? Так вот, все, что происходит, хорошо рассматривать вот в контексте этой борьбы. И сами Евангелия, сама Библия, когда они входят в этот мир, когда они только пишутся, первые книги, в особенности Нового Завета, то одновременно с этими книгами появляются другие книги. Они тоже называются Евангелиями, Деяниями, Посланиями. За ними стоят якобы авторитетные люди с авторитетными именами, хорошо знакомые в христианском кругу. Но они говорят совершенно другое. Совершенно другое. Это война на уровне слов. Это война, которая происходит здесь, у меня, у каждого из вас. Когда мы ищем смысл, когда мы ищем ответы на вопросы, которые мучают меня, вас, нас, наше сердце, наш разум. Именно поэтому у нас есть два источника, которые разделяются, конечно же, гораздо большее количество. Источник слов от Бога и источник слов от лукавого. Того, кого Библия называет дьяволом и сатаною. Очень простая иллюстрация, чтобы вы лучше поняли. Вы наверняка слышали такое слово «дезинформация». Вообще, дезинформацию очень удачно применяли люди во время ведения войн, тактических войн. Вторая мировая война. Гитлер собирается покорить мир. Почему люди не готовятся? Во Франции ожидали, что Гитлер нападет, что начнется война с нацистским режимом. Но 38 раз разведслужбы доносили определенную информацию о нападении. 38 раз он не нападал. Информация оказывалась ложной. И когда в Париже всех заговорили о 39-м, то, конечно же, никто не поверил. Собственно, это разумно. И 39-й раз Гитлер напал. Ситуация была и похожа в Советском Союзе. В течение последнего года, до начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, разведслужбы донесли около 120 сообщений о готовящемся нападении. Однако генералиссимус, генсек Иосиф Сталин не спешил реагировать, да, собственно, и не верил в это. И однажды, когда он вызвал начальника разведслужбы Голикова и спросил, что он думает, тот сказал: дезинформация. Гитлер пока не собирается нападать. В лучшем случае он нападет. Это дезинформация, которая распространяется агентурой Англии. Или, быть может, даже самим нацистским режимом. Но он не собирается нападать. И когда звоночки о нападении стали поступать все чаще и чаще, когда стали сообщаться более конкретные даты, в частности, Рихард Зорге сообщал, что война должна начаться вот в июне. Харро Шульце Бойзен 16 июня сообщал точную дату войны. И когда Сталину докладывали об этом донесении, последнем донесении с точной датой начала войны, он сказал такие слова, которые не могу повторить. Там нужно звук «пи» ставить, потому что он выругался. Он не верил. Он попался на крючок дезинформации и пошел ложным путем. Не туда. И поэтому, когда мы сталкиваемся с Библией, когда мы пытаемся найти ответы на столь насущные, важные вопросы о том, кто мы, куда нам идти, о том, какова наша история, где ее начало, где ее конец,

нам очень важно опираться на верный источник, достоверный, правильный, правдивый источник, не обмануться. Поэтому так важно. И поэтому такая борьба развернулась вокруг Слова Божия, вокруг Евангелий и всех писаний святых пророков, апостолов. Когда-то, еще на заре христианской эры, в первых веках известный епископ Кирилл Иерусалимский написал такие слова: «Заблуждение многопревратно, у истины же единственный облик». И позже, уже человек не совсем связанный с христианством, хотя его родители, его мама была дочерью пастора, Жан-Жак Руссо, французский мыслитель, родившийся в Швейцарии, в протестантской Швейцарии, позже тоже говорил подобные слова, слова, подобные тому, что однажды сказал Кирилл Иерусалимский. Он говорил: ложь имеет бесконечное число комбинаций, тогда как правда бывает только одна. Именно эту правду нам нужно с вами отыскать. Именно ее нужно понять, прислушаться, жить по ней, следовать вслед за ней, откликаться на ее зов. И эта правда, эта истина о нас, о мне, о вас, о каждом, записана в Священном Писании, в Ветхом и Новом Заветах, в Слове Божьем. Там рассказывается, кто мы и откуда идем. Зачем нам идти? К чему мы придем? Надо ли это? Хотя жизнь может сделать так, что мы будем стерты из памяти, памяти этого мира. Люди, которые нас знали, которые помнили, нас забудут, с течением времени, с течением жизни, тоже уйдут в мир иной. Но нам очень важно знать, что путь, которым мы идем, правильный путь. Что этот путь имеет смысл. Им нужно идти. Нам очень важно не попасть на этот крючок дезинформации, который уводит нас в другую сторону. Если вы когда-нибудь ходили в лес, то вы можете себе представить далеко, да еще без компаса, да еще не в знакомый. Вы можете себе представить чувство, которое испытывает заблудившийся человек. Он растерян, подавлен. Его сердце учащенно бьется, ладони потеют. Он не знает, куда податься. В жизни человеческой бывает подобное. Жизнь, пройдя до середины лет, мы можем дезориентироваться, потерять путь, которым мы шли. Нам казалось, мы знаем цели, дорогу, назначение. И вдруг в какой-то момент, оказывается, не знаем. И все, что мы знали до сего дня, оно становится смешным, ненастоящим, обманчивым, чуждым. Куда идти? Как не обмануться? Как найти этот путь? Как понять эту историю? В течение всего этого времени мы будем с вами пытаться разобраться, нащупать ответы для того, чтобы обрести этот смысл, понять путь. И далее мы увидим, уже в следующих наших встречах, мы увидим, какая огромная борьба развернулась вокруг Библии, Слова Божьего. Как некто все время пытается на протяжении всей истории увести нас не туда –

сбить. Представить нечто, что выглядело бы как правда, как истина, но таковым на самом деле не было. Мы увидим эту великую борьбу и попытаемся с вами понять, разобраться, нащупать ориентиры, чтобы идти и не сбиваться, идти этим путем. И вы найдете многие ответы, не сразу, потому что и вопросы тоже должны созреть, прежде чем мы найдем ответы. И с помощью Божьей мы обязательно доберемся до сути и смысла.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
1: К сожалению, некоторые люди так научены, что существуют такие грехи, которые Бог не может простить, даже если человек в них кается. Давайте сегодня рассуждать на эту тему. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь с огромной радостью приветствуем у нас Александра. Александр, спасибо. Спасибо большое за продолжение темы, за вот новый разворот, что ли, как мы рассматриваем Священное Писание. Вот, Лена, ты как считаешь из твоего духовного опыта? Потому что одно дело, что нам кто-то говорит – что нам рассказывали наши бабушки, может быть, прабабушки в свое время. А другое дело то, что мы читаем из Священного Писания. Вот ты как считаешь, есть ли такие грехи, в которых человек кается, а Бог не может их простить? Вот они таковы, эти грехи, особенные.
2: Ну, мы с вами уже на протяжении стольких программ говорили, что Господь сделал все для того, чтобы прощать грехи нам и чтобы избавлять нас от этих грехов. Поэтому, когда я не читала Священного Писания, то я думала, что много чего он не прощает. А сейчас, вот читая и тем более понимая, что Бог есть любовь, но есть это, когда мы отвергаем Его, тогда мы просто сами себе делаем заложниками своих грехов, да? А когда мы идем к Богу, то Бог бежит к нам навстречу.
3: Вопрос стоит так. Поэтому... Что же такое нужно натворить, да? Да. Чтобы Бог не смог вас простить?
2: Да, да.

0: Это. Поэтому Бог сделал все для того, чтобы нас простить.
1: Да.
0: Со своей стороны Он сделал все.
1: Ну, есть ли такой грех? Что нам говорит Священное Писание? Называется ли он?
0: Да, есть.
1: Есть такой грех, да? То есть слова самого Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 12 глава, 31 стих. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеку». Вот, смотри, всякий грех.

0: Что такое Хулана?
1: Вот давайте разбираться. Смотрите, он продолжает свою речь, да? Если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть на Него, да?
0: На Христа.
1: На Христа, то ему простится.
0: То есть плохое, видимо, слово.
1: Да, да, скажешь, да, да, да, да. Смотрите, видите как. А если кто скажет на Духа Святого, не простится ему. Ни в сём веке, ни, то есть никогда.
0: Если кто-то что-то плохое
1: вот,
0: скажет,
1: да, вот что такое хулана Святого Духа. Угу. Ну, давайте.
0: Хулана Святого Духа — это известное такое вот словосочетание. Ну, да, да? Да,
1: кто-то когда-то слышал, да, что такое есть хулана Святого Духа. Как-то. А давайте разбираться, что это такое на самом деле может быть и почему не может быть прощено. Вот кто такой Святой Дух у нас?
2: Бог.
1: Бог. То есть, другими словами, хулана Святого Духа может быть названа богохульством. Правильно?
0: Хулы на Бога.
1: Хулы на Бога, да. То есть, ну, а Бог, он вообще един. То есть, понимаете, давайте с вами посмотрим сейчас, как у нас вообще описывается богохульство во времена самого Иисуса Христа. Вот он же говорит, да? Давайте посмотрим. Дело в том, что вы знаете, что самого Христа тоже обвиняли в богохульстве. Да? То что же это такое? Как это на самом деле понимается? Когда-то Иисус сказал вот Иоанна от 10 глава, 30 и 33 стихи. Когда-то он говорит так: «Я и Отец одно». Одно. То есть что это такое вообще? Что он говорит?
2: Единство.
1: Единое. Это «я одно», да, «я и Отец одно». То есть мы это одинаковые, да, смотрите. И вообще одно, то есть мы едины. То есть тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его, опять схватили, да? То есть имели они право это сделать по закону Моисея? Если кто будет хулить имя Божие, то что нужно сделать? Побить его. Да, это закон Моисея, на самом деле, все правильно. То есть, с одной стороны, они правильно сделали, но с другой-то стороны, Иисус действительно Бог. Понимаете? Иисус отвечал: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За какой из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему: «Не за доброе дело хотим тебя побить камнями, а за что?»
2: «За богохульство».
1: «За богохульство твое, за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным
0: Богу.
1: Делаешь
0: себя Богом.
1: В чем же богохульство? Ты человек и делаешь себя Богом. То что такое хулана Бога? Это когда человек
2: встает на место Бога.
1: Вот.
0: Делает себя равным Богу.
1: Да, то есть встает.
0: Ну вот мне почему-то кажется, что мало или нет таких людей, которые говорят: ну вот дьявол так сделал, я встану на место Бога, я хочу быть на месте Всевышнего. А среди людей, живущих на земле, ну разве кто-то говорит: я хочу встать на место Бога?
1: Ну вот давайте разбираться.
2: А мы, Юля, делаем ведь как? Когда мы считаем, что мы вправе решать, как правильно и как неправильно. То есть мы уже ставим себя богами. Если Господь сказал, что есть его закон, да, по которому живут все, да, и должны жить все, а мы говорим: нет, мы будем жить по-другому. То есть мы сами для себя боги.
1: Ну, давайте библейский материал еще соберем. Да? Смотрите, другой случай. Иисус исцеляет расслабленного. Да?
0: То есть парализованного.
1: Парализованного, да, человека, которому внесли через крышу. Такой знакомый эпизод. Да? И он, видя веру их, вот Евангелие от Луки, 5 глава, 20-21 стихи, Иисус видит веру тех людей, которые принесли этого человека. Он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это? Кто это такой, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Что такое еще богохульство? Это первое, когда человек пытается себя поставить на один уровень с Богом. А второе — это что? Когда он пытается делать то, что может делать только Бог. Да?
0: То есть Бог может сказать: прощаются тебе грехи.
1: Да.
0: А человек не может.
1: А человек не может прощать греха. Почему? Почему?
0: Ну, потому что он не Бог.
1: Да, когда человек делает себя равным Богом, это есть богохульство. Вот. Елена Валентиновна правильно говорит, что когда человек пытается понять, вернее, делать свою альтернативу добра Богу, альтернативу закона, закону Божьему.
0: Альтернативу Божьим стандартам.
1: Вот, да, хорошее выражение. Стандартам Божьим. Ставить свои стандарты. Ну, кем же он тогда себя делает? Так и хочется сказать: сотворите, пожалуйста, свою вселенную
0: и
1: давайте,
0: да,
1: там свой закон. Да. Но кто у нас творец вселенной?
0: Единственный Бог.

0: Бог,
1: только
0: да.
1: Бог. Вот почему он закон. Вот почему его закон свят и совершенен. А еще закон — это отражение его характера.
0: Да, его любви.
1: Любви, да. То есть он сотворил с любовью все, и нас сотворил, и относится к нам так. Вот, и мы должны так действовать, это по закону, да. Вот, это, ибо это и есть исполнение закона, если мы будем любить друг друга, да, любовь и есть
0: исполнение
1: закона, да, потому что любовь не мыслит ближнему
0: зла.
1: Вот вам, пожалуйста, вселенская альтернатива, падший ангел, Люцифер, да, свет несущий, с латинского. Что тут написано? Как упал ты с неба, денется, да, сын зари. Вот Вульгата есть такая латинская Библия, там как раз написано вот Люцифер.
0: Вместо сын зари, да?
1: Вместо сын зари. То есть вместо денется сын зари. Люцифер. Хилель бен Шахар в оригинале написано. То есть сын зари. Сын вот разбился о землю, попиравший народы. А что он говорил в сердце своем? Смотрите. А говорил где?
0: Сердце свое.
1: К чему ты стремился? Он не показывал это всем ангелам. Не говорил, что я хочу стать Богом. А что он хотел? Зайду на небо выше звезд Божьих. Кто такие звезды Божьи? Ангелы. Да? Вознесу престол мой и сяду на горе в собрании, в сонме богов. То есть, а в оригинале написано на горе собрания, то есть это где? Это вот гора Мария, да, могла быть там, где вот находится храм Божий, где в своем престоле на херувимах восседает кто?
0: Бог.
1: Бог восседает, Господь восседает на херувимах, да трясется земля. Хочу стать одним из богов на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобным кому?
0: Всевышнего.
1: Вот самое яркое
0: богохульство.
1: Хочу быть Богом, сказал Люцифер. А проблема его в чем? Какой итог?
0: Упал на землю.
1: Упал, гибель. Все, погибель. Он погиб.
0: Но почему? То есть как вот это понять? Это очень трудно понять. Но все-таки как можно хотеть быть Богом, если вот как вы сейчас сказали, Александра, ну ты Бог, ну так сотвори свою вселенную. Ну ты не можешь.
1: Я могу догадываться о его размышлениях. Дело в том, что он знал отца, Бога Отца, и знал, насколько сильна его любовь. Я вот уверен, что он верил в свое, ну вот верил, что
0: прощение
1: он ему
0: будет.
1: Нет, он ему позволит.
0: А, это совершить.
1: Потому что у него было страстное стремление. Он очень хотел. Что же о нем написано? Ты печать совершенства. Полнота мудрости, помните, у Иезекииля мы с вами изучали. Вот. И он думал, ну если я печать совершенства, ну почему я не могу, если я полнота мудрости, почему я не могу, херувим осеняющий, да, я тебя помазал на то, чтобы ты был у престола Божьего. И...
0: Почему я не могу быть равным Богу?
1: Почему? Разве я плохого хочу?
0: Ангелы
1: Божьи слушают, повинуются, да, ну что еще? И он начал завидовать Христу, который мог воссесть одесную Отца, который был равным ему, который был не сотворен. Но Иезекииля написано, что, вы знаете, у него даже камни были подобные, как у первого священника, подобные, да, то есть у него были камни, но одного ряда не хватало, и в одном ряду камни перепутаны немножко. То есть, понимаете, он
0: это
1: был
0: настолько... Иезекииля так написано?
1: Да, у Иезекииля так написано, да. И все было сотворено и приготовлено, все одежды твои, вот эти камушки, в день сотворения твоего. То есть о чем здесь Бог говорит ему?
0: Что он творит? Что он творение.
1: Высочайшее положение во Вселенной, высочайшее положение пред ангелом. Это самое высокопоставленное существо, которое когда-либо было сотворено Богом. Но оно не было Богом, но попыталось занять его место. Скажите, пожалуйста, а что такое человек сегодня на нашей земле, который по ней еле передвигается, у которого болят ноги, руки, а в сердце своем, в разуме своем, посмотрите, он хочет того же, сяду на горе, он хочет быть Богом, он поднимается своей гордости выше небес.
0: Мне кажется, это все от страха. То есть, когда человек одинок, когда он не чувствует Божью защиту, то он пытается сам себя защитить
2: своими силами.
0: Вот. И вот оно и происходит такое, что нет предела. Вот, пока с Богом не соединяется.

0: боишься, то нет предела твоему страху и нет предела вот защите, которую ты выстраиваешь для себя.
1: Ну да, но это один из вариантов, да, то есть когда ты сам себе становишься опять Богом и решаешь, как тебе правильно поступать. Угу. Вот. То есть, что такое идолопоклонство? Это когда какой-то идол занимает
0: истукан.
1: Истукан, да, занимает место Бога. Он может не только занимать его и быть в каком-то капище, в которое приходят, там приносят жертвы и так далее, а он может находиться в разуме. Место Бога кто-то занимает. Угу. А если другой Бог, да, то есть это идолопоклонство, а если это как какое-то увлечение и зависимость? Угу. А если это собственное мнение? Вы понимаете? А у меня есть, а я вот я хочу, сказал Люцифер. А я хочу. Понимаете? А есть закон Божий. То что мы должны выбрать?
0: Ну, закон
1: что
0: Божий.
1: Бог, что заповедь блага, что это все для нас, что Бог благ нам. Вот и все.
0: Может для нас идолом стать, вот вы сказали, увлечение, а может для нас идолом стать любовь к кому-то?
1: Может, тогда этот человек вытеснит место Бога. Помните, Христос сказал, кто возлюбит больше?
2: Ближних своих,
1: тот недостоин меня, или тот не может быть моим учеником. Ну что нужно сделать? Отвергни вообще самого себя и всю свою жизнь, возьми свой крест, и что?
2: Следуй
1: за мной.
0: И ведь самое главное, что только это и принесет счастье. То есть сделайте идолом все, что угодно. Деньги, положение, ну или людей каких-то, и вы будете несчастны. Я думаю, все, кто это пробовали, а мы все это пробуем, мы несчастны от этого, нам все время не хватает. А когда вот Бог на своем месте в нашей жизни, тогда Он освещает все наши привязанности, все наши действия, что ли. Вот только тогда мы становимся по-настоящему счастливыми. Только Он может нас сделать счастливыми.
1: Да, и давайте ответим на тот вопрос, почему этот грех не может быть прощен.
0: То есть грех богохульства.
1: Да, ну, хула на Святого Духа конкретно. Да. Почему не может быть прощен? Когда человек встает на место Святого Духа, не пускает его в сердце, говорит, отойди от меня, я знаю, как лучше. Не слушает его обличения, а выбирает сам для себя свой жизненный путь. Таким образом, он не может посмотреть на себя глазами Бога, он не может раскаяться. А раскаяние – это первое условие начала движения ко Христу. Раскаяние. Как вы можете принести грех Богу, чтобы Он снял его с вас и простил, если вы не имеете раскаяния? Святой Дух ведет нас ко Христу, Святой Дух ведет нас к Голгофе, Святой Дух обличает нас, что мы являемся грешниками. Святой Дух показывает нам место во Вселенной, кто такие мы, кто такой Бог, как Он нас любит, и что у нас есть Спаситель, что у нас есть Ходатай, что у нас есть Вечность. Если мы все это не примем, конечно же, мы не придем ко Христу. Понимаете? Мы не придем во святилище, мы не придем к северной стороне жертвенника, мы не возложим на него свой грех. А священник, воскресший Христос, не примет его у нас и не очистит нас, не изменит нас.
0: Потому что мы ему его не отдали.
1: Да, потому что мы не слушаем голос Святого Духа, который нас ведет ко Христу, который обличает нас. И для нас вот весь план спасения пресекается на самом первичном этапе. Мы его просто
2: не принимаем.
1: Да.
0: А вот важно, Александр, вот именно, ведь вот мы о святилище говорим, и весь наш цикл встреч о святилище. Вот важно ли человеку обязательно вот представлять себе, что вот Христос сейчас с Богом на его престоле, в небесном святилище, что вот он сейчас вот ходатайствует, что вот сейчас он работает в моем сердце Духом Своим Святым. Обязательно ли в своем разуме обращаться к небесному святилищу?
1: Ну, это для нас, это видение Иоанна опять, это то, что описывается в Священном Писании. Как на самом деле это все происходит, мы не знаем. Для нас принцип его работы описывается, что Христос за нас ходатайствует, что Он наш первосвященник, что Он принимает наши грехи, исцеляет нас от каждого греха, что мы грешники, что мы должны опять возложить свой грех на Иисуса Христа, принять Его спасение в нашей жизни. И нам дарован Святой Дух. Вот это мы должны знать. А как это происходит? Мы будем знать еще с вами всю вечность на самом деле.
2: Но я думаю, что если такое большое внимание уделено в Ветхом Завете, да, вот этому служению, прощению,
1: колоссальное
2: внимание, то я думаю, что это важно.
1: Вот, настолько ведь, важно, что, да, недаром, что апостол ведь... Павел постоянно опирается.

0: Да, Господь учил этому, и нам вот понимать истинное сейчас служение Христа во святом, в небесном святилище, да? Потому что, ну, вот этим нужно проникнуться, и тогда человек действительно готов раскаиваться во грехе, приходить ко Христу. А если мы этого не знаем, то мы или...
1: Приходить ко Христу.
0: Приходим не туда, куда надо, раскаиваться в своих грехах.
1: Слова апостола Петра. Посмотрите. Дух Святой ведет нас ко Христу. Вот если вы проповедуете Христа, смотрите, что написано. Если злословит вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий, почивает на вас, то есть Он на вас. А теми Он что делается?
2: Хулится.
1: Он хулится, отвергается. Вы понимаете? Это для тех, кто не принимает благовестие. А для нас, которые в Завете, что написано? Посмотрите, Ефесянам, 4 глава, 30 стих. «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». То есть в день искупления вам дается знак божественного присутствия и того, что вы освящены, да? Что вы святые. Это у вас дар Святого Духа появляется. Да?
2: То есть запечатление вот, – это именно дар Святого Духа?
1: Дар Святого Духа. То есть покайтесь, и крестится каждый из вас, и получите в дар Святого Духа.
2: Это запечатление.
1: Это запечатление. Не оскорбляйте. А что, смотрите, слово «люпел» греческое. Печалить, огорчать. То есть, когда мы читаем русский синодальный перевод, да, нам кажется, что мы можем его оскорбить. Он может быть оскорблен, значит, уязвлен как-то, да. А на самом деле мы его что делаем?
0: Опечалим.
1: Печалим, огорчаем. Да. Вот посмотрите, как он к нам нежно относится. Он не раздражается на то, что на наш грех. Он не раздражается. Когда вы приходите к врачу со своими болячками, врач разве раздражается? Когда он вам рекомендовал вот так правильно питаться, вот так нужно спать, вот такие таблетки нужно принимать, а через месяц вы к вам... Вы на каталке поступаете к этому же врачу, что он начинает это самое выходить из себя?
2: Ну, может.
1: Вы понимаете?
2: Человеческий врач может.
1: Бог печалится, Бог огорчается. Вот, поэтому апостол Павел нас просит, находящихся в завете, не огорчайте Бога, да, не огорчайте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления.
2: Угу. Печать Святого Духа, есть такой термин в Библии? Печать Святого Духа.
1: Запечатление. Да. Нет, есть такой печать Божия есть. Угу. Вот. Мы в краткости потом коснемся этого. Угу. Вот. А сегодня мы давайте примем для себя решение не огорчать Святого Духа и получать спасение от Господа. И пусть у нас вырастет плод Его усилий в нашем сердце.
2: Спасибо большое, Александр. Дай нам, Господь, иметь плоды Святого Духа. Дай нам, Господь, не хулить Его, не пытаться вставать на место Бога в своей жизни или в жизни других людей. Дай нам, Господь, запечатление Божьей печати. Спасибо за то, что вы провели с нами это время. Ждем следующей встречи. До свидания.
1: До свидания.

0: «Освети мне каждого первенца между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они».
1: Первенец. Первородный мужского пола из людей и скота, который по закону посвящался на служение Господу. В отсутствие отца или в случае его смерти первородному сыну передавалось право духовно направлять семью, подобно священнику. Первенец в семье получал особое родительское благословение и двойную долю в наследстве. В 27 главе книги «Бытие» рассказывается о том, как Исав пренебрег своим первородством, уступив его за чечевичную похлебку своему младшему брату Иакову. Когда первенцы израильские оказались в числе тех, кто стал поклоняться золотому тельцу у подножия горы Синай, их положение изменилось. Функции священников стало выполнять колено Левия, сохранившее верность Богу. С этого момента всех первенцев, за исключением левитов, следовало выкупать, что символизировало необходимость божественной жертвы за грешного человека. В 4 главе книги «Исход» Бог называет весь Израиль своим первенцем. Как первенец Бога, Израиль обладал уникальной обязанностью – нести свет Бога и Его Слова всему миру, а также удивительными преимуществами благодаря Божьему присутствию среди верного Ему народа. В Новом Завете подчеркивается превосходство Христа над всеми, как первого воскресшего из мертвых. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Только он имеет законное право на творение, как на свое наследие. В 14 главе книги Откровения Иоанн видит 144 тысячи человек, которые стоят на горе Сионе вместе со Христом. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. На основании этого можно сделать вывод, что членам Церкви Христовой в Божьем творении принадлежат права и обязанности первенцев, и что эти первенцы, соединившись со Христом, великим первенцем, представляют собой подтверждение исполнения обетований для всего мира.
0: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его».

Так все-таки, суббота или воскресенье? Какой день святой? Что считать важнее? Какой день все-таки спасет? Или никакой не спасает? Если суббота святой день, тогда как правильно ее праздновать? Может быть, вообще ничего нельзя делать, даже дышать в этот день? Подождите, а ведь воскресенье Христос воскрес. Разве это не более достойный день, чем суббота, старая та древняя, устаревшая, ветхозаветняя суббота? Я думаю, друзья, очень много вопросов, подобных, как я сейчас привел в пример, сегодня вокруг нас ходит и находится в умах и в сознании многих людей. Приветствую вас, друзья, и хочу пригласить вместе пройти в библейское слово и попытаться разобраться, а кто же все-таки такие эти субботники? И что это такое вообще? Может, это оскорбление, когда тебя назовут субботником? А может, это комплимент, когда тебе скажут, что ты субботник? А что такое субботник? Наверное, это все-таки не то старое коммунистическое мероприятие, когда все выходили на добровольный, общеполезный труд во благо Родины, во благо города. И все это называлось хорошим, добрым словом «субботник». Конечно, когда мы начинаем открывать Библию, мы понимаем, что у слова «субботник» есть некая, наверное, предыстория. То есть в традиционном понимании субботник – это человек, который соблюдает субботу. Я бы даже так сказал, что, между прочим, так и сегодня называют, допустим, адвентистов среди баптистов, там, пятидесятников. У меня есть друзья, я сам слышал, я представился, говорю, субботники, да-да, я в курсе. Но как бы не совсем это, наверное, правильно так назвать, но это так, знаете, как говорят, среди народа. Но хочу сказать, что субботники – это немножко не совсем однородная масса, и мы сейчас разберемся, а можно ли сегодня, допустим, адвентиста седьмого дня назвать субботником, и что можно включить в понятие субботник. Между прочим, у Александра Владимировича Болотникова есть очень хорошая последняя свежая тема о субботниках, и он очень красиво представляет вопрос, почему субботники имели место быть гораздо раньше адвентистской церкви. Посмотрите его тему, я думаю, вам тоже это понравится, и вы во многих вопросах разберетесь. Более

Более того, я бы хотел сказать или задать еще несколько вопросов. А кто такие субботники? Действительно ли это какая-то церковь или это просто люди, любой человек, который соблюдает субботу? А может быть, это евреи? Или как, простите, не, это просто как цитирование, не с целью какого-то там, не дай Господь, как говорят, оскорбления, жидовствующие. И получается, что многие люди сегодня реально запутываются в этих понятиях, и когда слышит слово или термин, каждый вкладывает туда свое понятие, а в целом создается иллюзия картины, что все все понимают. Но давайте еще, наверное, немножко посмотрим вглубь истории, потому что это не вчера появившийся термин, а термин, который пришел намного раньше. Я помню, как меня в школе тоже дразнили субботником. Был ли это для меня комплимент? Наверное, нет, потому что для меня это тоже был определенный такой стресс, когда я понимал, что это как-то вот тебя выделяет, и ты как белая ворона. Но еще давайте посмотрим в один вопрос. Дело в том, что, между прочим, Википедия дает интересное определение, что субботники или иудействующее движение, зародившееся среди русских в конце 18 века, последователи которого соблюдают субботу, совершают обрезание и другие предписания иудаизма. Большинство, осознавая себя иудеями, переселилось в Израиль. И в конце 18 века в России зародилось религиозное движение субботников, отличительным характером которого было как раз-таки соблюдение субботы. Но я бы хотел сейчас несколько слов сказать все-таки о примирение этих двух терминов. Ну, между прочим, давайте сейчас сначала текст библейский прочитаем, от которого мы тоже хорошо можем оттолкнуться. Это Евангелие от Марка, 2 глава, 27 стих и 28 стих. Здесь приводится интересная история, когда фарисеи сказали Христу: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». 24 стих. «Смотри, что они делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сами бывшие с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Итак, как бы основной такой прямой новозаветний текст четко говорит, что суббота дана для человека. Естественно, я знаю очень много людей, которые толкуют этот текст совершенно иначе. Они говорят: вот именно он господин, и он ее взял и убрал. То есть он господин субботы, и плюс она для человека, а не человек для субботы. Поэтому, когда она мне понадобится, я ее возьму, я воспользуюсь этими услугами. Когда она мне не нужна, я не буду ее соблюдать. Но это ни в коем случае не предписание соблюдать субботу. Ну, давайте еще посмотрим, когда вообще появилась суббота. Конечно, мы понимаем, что первое упоминание нет, не исход 20 глава, как некоторые подумали сейчас, да, что это время написания заповедей Божьих, и когда Моисей получил на горе скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Хочу здесь сделать маленькую ремарку. Все, что Бог хотел важное увековечить, он всегда это либо говорил пророкам: запиши, напиши. В книге Откровения очень часто используется это выражение, например: «И услышал я громкий голос неба говорящий: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Господь, или Дух, они успокоились от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». То есть, когда Бог хочет что-то важное запечатлеть в памяти, он это записывает. Когда мы видим, что его перст, да, его рукой было написано на камне, конечно, это явно, что здесь что-то сверхъестественное. И вот он дает 10 Божьих заповедей для человека. Ни одна заповедь не является против человека, ни одна. В основном все проблемы, связанные с соблюдением заповедей Божьих, они сводились к следующему, что человек, ну какая ересь как бы прижилась, что человек спасется только тогда, когда безупречно соблюдет все заповеди. И когда вдруг наступал момент в христианских дискуссиях, что человек подтягивался к такому уровню, что он действительно соблюдал заповеди, он никого не убивал, не воровал, был честным, то потом, знаете, как бы идет еще глубже, говорят: ну в мыслях-то ты грешишь, и человек вынужден, знаете, как бы полубеспомощно сказать: ну да,
грешу. То есть ты же думал о плохом. Как написано, кто там на девицу посмотрел с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце. Вот, видишь, так что...

Ты не можешь соблюсти закон. А раз ты не можешь соблюсти закон, то и не надо его соблюдать. Поэтому он не нужен. Ну и второй вопрос, очень важный отсюда, тоже вытекающий. Это проблема, связанная с правильностью соблюдения субботы. И поэтому вот эти жидовствующие, простите еще раз, да, за цитирование, как бы и люди, или иудействующие, давайте так скажем мягче, они почему вообще появились? Потому что кто соблюдал субботу? Евреи. То есть это было их неотъемлемой частью. Для них это были святые сутки с вечера до вечера, с пятницы захода солнца до субботы захода солнца. Это был день вообще абсолютно святой, никакого дела они не делали. И поэтому оно было ассоциация. Если ты представляешь еврея перед собой, то кто это? Это человек, который не кушает свинину и обязательно соблюдает субботу. Поэтому мы видим, что когда русские начали соблюдать правила, они видели Ветхий Завет, часть Библии, и они понимали, что это надо делать, и они начали принимать на себя обрезание. И вот тут получается, что как бы некий парадокс. Не евреев начали называть полуевреями, потому что евреем его назвать невозможно, даже несмотря на то, что он сделал обрезание, или потому что он соблюдает субботу, потому что он не кушает свинину нечистую, там, мясо нечистых животных. То есть это не сделало его евреем. Так вот теперь вопрос, а может ли не еврей, и может быть подражающий еврею, быть спасенным? И второй вопрос по субботе, да, если человек соблюдает субботу, а вот вдруг, например, ага, воду вскипятить в субботу, это грех или нет? То есть все человек делал, но воду вскипятил, все, он нарушитель субботы, значит Бог не принимает его послушание, следовательно, он не будет спасен. Хорошо, и вот так потихоньку-потихоньку у евреев появляется 613 правил, из которых 300, по-моему, там 50 с чем-то запрещающих было и 200 с чем-то было разрешающих. То есть больше было проговорено все-все-все детали жизни человека, когда он будет идти, жить, останавливаться, спать в дороге, если у него есть вода, нет воды, то есть как себя вести, чтобы не нарушить субботу. И отсюда мы, некоторые даже, знаете, с улыбкой иногда саркастической, хотя это, скажем, Талмуд говорит об этом, Мишна, да, комментарий на вот Пятикнижье, они там все это скрупулезно расписывают. И я скажу, я бы не смеялся над этим, потому что у нас сегодня тоже люди спрашивают, скажите, пожалуйста, а телефон оплатить в субботу можно, грех это или нет, если я это делаю онлайн, там тык-тык-тык, три клика и все, плата ушла. Ну, тогда возникает вопрос, тогда я же могу и другое купить, например, там, ну, не знаю, диван купить, почему нет? Мне надо только, платежка пришла, я оплату сделал, я же не ходил, деньги не доставал. То есть, что считать делом? Вот это как бы важный вопрос. И поэтому всякий человек, который соблюдает субботу, или понимает, что суббота святой день, и он как бы начинает жить согласно этой заповеди. И вот тут возникают проблемы. Я теперь хочу вернуться в начало и спросить еще раз тот же самый вопрос. Когда впервые в Библии появляется суббота? Мы видим, что суббота появляется в неделе творения, в самой первой главе книги «Бытие», и написано: «Бог к седьмому дню совершил все дела, которые Он делал», то есть Он сотворил все-все-все светила, природу, животных, рыбок, птичек, всех-всех-всех, и человеком завершил, это была пятница. И суббота как будто был, знаете, день, ну, такой отделенный, он специальный получился день Богом для того, чтобы человек уже вот все закончил, как будто к, знаете, как сегодня бы сказали, к дню рождения, там, ко дню города навели порядок, залатали ямы, высадили растения, ко дню победы. И вот здесь уже первое упоминание, что так совершил Бог все к седьмому дню. И вот интересно, во второй главе, второй стих четко написано: «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Таким образом, он что-то сделал, он не благословил шестой день, когда сотворил человека. То есть человек, это звучит гордо. Вы помните, в советское время этот лозунг был очень так популярно раскручен. Но вместе с этим человек звучало, может, и гордо, но жили бедно. И поэтому мы не будем критиковать или расхваливать прошлое, скажем, наше историческое. Но обрати внимание вот на что. Человек действительно звучит гордо. Homo sapiens, человек думающий, как раз-таки речь идет о том, что он образ и подобие Божие. И Бог не сказал, что шестой день, когда я сотворил человека и сотворил ему невесту, да, жену, красавицу,

красавицу весьма хорошо, и он не сказал, вот это самое главное. О, благословляю этот день, благословляю тебя, человек. Он, написано, к седьмому дню все приготовил. И седьмой день бантик завязался, да, и он говорит, и почил Господь в седьмому дню, и в этот день ничего не делал. И такую потом дает заповедь, чтобы человек 6 дней работал, делал всякие дела свои, а седьмой суббота отдал Господу Богу своему. Итак, где мы это находим? Исход 20 глава. Написано, изрек Бог все слова сии говоря. И пошли заповеди, и вот доходим до 4 заповеди, и это то, что было записано перстом Божьим. Так написано в книге Второзакония, в 4 главе, когда мы читаем здесь, как это все сотворялось, как это все было, вот, то здесь очень четко написано о том, как это происходило, что именно Господь дает эти постановления. И 10 глава, кстати, об этом то же самое говорит. 4 стих 10 главы. Конкретно, давайте прочитаем. Ну, вот из этой главы, это даже более интересно. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе 2 скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег. Я напишу на скрижалях». Заметьте, я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил и положил положи в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал 2 каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и 2 сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне». То есть, и Моисей... Вообще, почему появляется книга Второзакония? Потому что закон разбивается, Божий, да, 10 заповедей, и Бог потом повторно его дает. Но хочу вас заверить, что эта книга, это один эпизод. А здесь посвящается целая книга Пятикнижия этому. Почему так называется? Потому что, я думаю, это тоже сделано не случайно, зная, что в последнее время будет предпринята попытка полностью дисквалифицировать Божий закон. А суббота – это часть Божьего закона. Поэтому, когда человек вырывает из закона субботу, то это, в принципе, не очень умело сделать. Поэтому мы везде слышим, что закон Божий отменен. Но нет ни одного библейского текста, где было бы написано, что он отменен. Ни Богом, ни апостолами, ни пророками, ни Павлом, ни кем. Наоборот, он, например, в Коринфянам, 1 Коринфянам, 7 глава, он говорит, обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Но как-то же надо избавиться от этой ненавистной субботы. А когда начали от этого избавляться? Тогда, когда евреи предали Христа на смерть, и их стали ненавидеть, потому что была на то причина, и почему их ненавидели. А что связано было с евреями? Суббота, свинина, да, и поэтому потихонечку стали избавляться от этого. То есть это хронология такая, длинная хронология вопроса. Но если, например, посмотреть, все-таки давайте еще раз в Бытие 2 главу, что мы здесь читаем? Бытие 2.2. 1 стих, 2, 3. «Так совершены или закончены небо и земля, и все воинство их, и совершил или закончил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». То есть это праздник, это день рождения. Он делал до, а потом наступил праздник. Теперь, когда мы читаем 4 заповедь, как мы уже сказали, что здесь в 4 заповеди? Он говорит, помни день субботний. Мало того, что он написан на камне Божьим пальцем, да, или перстом, это чудо какое-то. То есть мы не умеем писать на камне пальцем, но он как-то выгравировал это сверхъестественное событие. Теперь он добавляет слово в Божьем законе «помни». То есть, чтобы мы не забывали ни в коем случае этот день. Помни, что день субботний, чтобы его святить. Вот заметьте, о чем важно. В этот день нужно что-то святить. А что нужно святить? Нужно святить память. И обратите внимание, какую. 6 дней работай, делай всякие дела твои. Бог заложил эту цикличность. Как только не меняли неделю. И во Франции, и в Англии. И 8-рабочая была неделя. И 10-дневная была неделя. Но никак не приживалось, везде КПД труда падало. 7-дневная неделя продолжает жить по сегодняшний день. И дальше он говорит,
6 дней работай, делай всякие дела твои, а день 7 суббота Господу Богу твоему.

Вот это очень важно. Многие люди говорят, для меня любой день суббота, для тебя может быть хоть среда каждый день. Это нигде это не значится. Вопрос написано, этот день Господу. Когда Бог сотворил человека, то Он субботу дал человеку. А теперь от человека ожидается, что он этот день отдаст Господу. То есть это очень интересная игра такая, знаете, понятиями в Библии, что это важно для обоих, потому что один это святое для Бога, а этот лучшее для человека. И оказывается, суббота нужна обоим. Почему? Потому что он дальше говорит, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо, землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. То есть, шесть дней ты работай, а седьмой отдохни. И ключевой вопрос у всех людей, наверное, на земле, это вот эта фраза «не делай вон и никакого дела». И началось. А умываться можно в субботу? Ну, наверное, да. Хорошо. А за рулем? Я знаю сегодня очень много людей разных, скажем, которые очень хорошо воспитывают своих детей. Я очень уважительно отношусь к их родителям. Очень порядочные люди, трудолюбивые. Много из них пчеловоды и так далее. Они в субботу машину не заводят. Потому что, когда ты поворачиваешь ключ зажигания, там будет искра в двигателе. А написано, что нельзя зажигать огня в субботу. И таким образом получается, что они как бы не ездят, только ходят пешком. И их тоже, да, кто-то называет субботники, потому что для них суббота – это святой день. Я тоже, когда служил в армии, для меня суббота был святой день. И ребята спрашивали, и старшина спрашивал, и другие, скажем, люди, да, как бы, почему тебе нельзя, и что тебе нельзя, и что можно, и что нельзя. И я говорил, никакой работы нельзя. И вот я помню вот эти моменты. Хорошо, ты можешь на КПП стать? Ладно, ты не можешь там убирать казарму, мыть там туалет и прочее, в наряде стоять ты не можешь, я понял. Но ты можешь на КПП сидеть, и когда будет кто-то заходить, там честь отдал, и ничего не делаешь, ты же просто сидишь. И вот тут как бы ключевой момент соблазна, да, а правда, я же сижу, а потом может то же самое сказать человек, ну слушайте, ну у меня там магазинчик так непроходное место, чем мне суббота? Я просто сижу, люди зашли, там, ну, я им отпустил, там, пикнул, да и все, что там, какая проблема? Понимаете, и вот тут Бог показывает принцип субботы. Отдели себя от всякой работы и сосредоточься на мне, потому что я для тебя приготовил субботу, я ее благословил и освятил, а ты теперь приготавливаешь себя для этого дня. Поэтому интересно, что это записано в заповеди и начинается со слова «помни». Ну, важно, знаете, если бы Бог хотел это отменять в какое-то время, а Он знает конец от начала, вряд ли бы Он добавил слово «помни». Теперь еще интересный вопрос, на который нам с вами нужно тоже найти ответ. Унизительно ли то, что человека могут назвать субботником? Я бы задал вопрос, а Христос был субботником или нет? Значит, всякий, кто соблюдает субботу, он субботник, еврей. Ну, это нация, это как бы, ну, нация, знаете, русские евреи – это нация. Но они тоже субботники, да, субботствующие. Есть баптисты субботствующие. То есть, субботу соблюдает очень много людей. Я не хочу сегодня занимать ваше время. Вы, если зайдете на досуге в интернет и посмотрите, сколько вообще людей соблюдает субботу, очень много. В разных конфессиях. Есть пятидесятники, соблюдающие субботу. Потому что суббота нигде не отменена в Библии. Нет текста, который бы это подтвердил. Нет косвенных даже свидетельств. Единственное, что находят, это вот эти косвенные вещи, что мы не можем соблюсти закон, а значит, мы его соблюдать не можем. Поэтому Христос говорит, ты смотри, что происходит. Когда суббота наступает, ты отвязываешь вола и ведешь его поить. Это грех или нет? Ну нет, как бы это нужда, он должен попить, он должен пастись. А работать на этих волах грех, а вот это уже грех. Поэтому оставь все заботы в субботу, сосредоточься на Боге. Ты очень много узнаешь о Боге. Почему люди сегодня не могут познать Бога? Потому что, как есть такое понятие, много шума. Телефон отвлекает, телевизор смотрит, человек не может сосредоточиться. А Бог – это самое важное, что есть у нас и для нас. Поэтому давайте ответим на несколько вопросов. Первый. Христос нарушал субботу или соблюдал? И мы видим, что Он ее соблюдал, потому что Он соблюдал не так, как они соблюдали. То есть то, что Он исцелил субботу человека, это не значит, что Он делал все, чтобы ее нарушать. Он показал сущность субботы, что суббота – это день, когда человек должен радоваться.

встречаться с Творцом, встречаться друг с другом. И поэтому он говорит, сию же дочь Авраамову, которую сатана сковал вот уже на протяжении там столько-то лет, не надлежало ли освободить в субботу? И люди смотрят, ну вроде бы как надо. Так что важнее, день как день или личность? И поэтому сегодня, когда возникает вопрос, а что можно в субботу, а что нет? Знаете, как оно будет правильно и как вообще вот показывают опыты, когда люди советуются и приходят к какому пониманию библейскому? Что когда ты все планируешь, почистить обувь, приготовить себе костюм, там, да, чтобы в субботу выглядеть красиво, платье, наготовить еды на субботу, да, потому что написано, все было готово к субботе. Значит, так должно быть. В Исход 16 главе написано, все, что надо печь, пеките, варить, варите в пятницу, потому что завтра уже святая суббота. Это святой день. Ну, например, вот что-то ты не учел, не приготовил. Например, случилось, что человеку стало плохо. Можно ли в этот день купить в аптеке какое-то лекарство? Как бы вы ответили на этот вопрос? Я думаю, вы понимаете, да, что жизнь человека, его здоровье и суббота, да, суббота для человека, чтобы он был здоров, чтобы он с Богом общался, но вот у него случилась беда, и мы ничем не можем помочь, нужно срочное лекарство. То, конечно, он может купить, и это не есть грех. Грех, когда я заведомо планирую субботу использовать как свой выходной, подтянуть свои дела, звонки или еще что-то. Поэтому соблюдал ли Христос субботу? Ответ – да, соблюдал. Просто соблюдал, как я уже сказал, не так, как другие. Более того, он ее учредил, он ее хозяин. Вот это важно понять. Не ему подсунули какую-то ложную, знаете, идею, там, не знаю, лжеучение или какое-то суеверие. И вот он вынужден был смириться, потому что, ну, все так привыкли. Он говорит, я господин субботы, потому что именно в субботу вы обо мне больше всего думаете, а не думаете, как деньги заработать, как платить что-то, как купить, как куда-то поехать и так далее, и так далее. Учеба и прочее. Третий момент отсюда тоже важно. Он не только ее учредил, он не только ее соблюдал, но более того, он сделал ее для человека. То есть это важно понять. И теперь возникает еще один вопрос, на который надо дать ответ. Может ли воскресенье заменить субботу? Ответ – нет. Почему? Потому что нет такого повеления, что вместо субботы мы теперь празднуем другой день. Какой смысл? Суть подменять. Знаете, дядь Володя, как говорил один наш родственник, под вид Кузьмы, да, получается. Если суббота исполняет свою функцию, зачем ее переназывать? Что этот ребрендинг дает? Ничего не дает. Потому что суббота для отдыха и для общения с Богом. А воскресенье – это день, в который Христос воскрес. Получается, что повеление соблюдать субботу, воскресенье вместо субботы отсутствует. Поэтому оно не идет ни в какое сравнение. Это важное событие в истории человечества, которое имело место быть. Окей, мы не спорим, Христос воскрес, и это великое счастье. Но он и родился когда-то, это тоже большое событие, Рождество. Ну а здесь суббота несет очень важную нагрузку по воспитанию человека. Поэтому случилась беда, и что мы видим, да, допустим, человек должен прийти на помощь. И что бы ни делалось, суббота не перестает быть благословенным днем. Следующий вопрос. А как правильно соблюдать субботу? И вот здесь возникнет вопрос. А что будет, если я буду нарушать субботу? И вот тут мы приходим, что если человек знает истину библейскую и намеренно это делает, обычно это в угоду своей, ну, прибыли, допустим, да, потому что мне так удобно, работу не надо менять, еще какие-то вещи, то почему бы нет? Я хочу и в небе жить, быть с Богом, быть спасенным, но я и тут хочу пожить, чтобы меня никто не напрягал. Вот поэтому, смотрите, что делает Господь. В книге пророка Иезекииля есть очень интересное воззвание, где Иезекииль в 20 главе, он здесь пишет следующее, 10, 11, 12 стих, да? «И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них». «Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». И 20 стих, 19, он тоже говорит, «Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте, и исполняйте их, и святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Но написано, сыновья их возмутились.

То есть получается, что Господь дает человеку все необходимое для того, чтобы он жил счастливо и жил вечно. Для чего мне нужна суббота? Чтобы я отдохнул физически. Это очень важно. Второе, чтобы я сконцентрировался на духовном. Это очень важно. И третье, для того, чтобы я пообщался с Творцом. Чтобы я сердце свое открыл для принятия библейских божественных истин. Вот для чего суббота. Для радости. Чтобы посещать друг друга, ходить в гости, посещать больных. Когда среди недели нет такой возможности, то суббота это тот самый день. Когда в доме жена накрывает самый вкусный стол, и дети знают, что будет самая классная еда в субботу. Когда муж и жена одеваются красиво и идут на встречу с Господом на поклонение в церковь. Разве это плохой день? Разве может Господь отменить этот день, зная, что мир затягивает нас? Нет, конечно. Поэтому Исаия 58 глава очень четко говорит. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадой, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господни изрекли это». Так говорит Исаия. Поэтому, друзья, давайте сделаем вывод. Святой ли этот день? Да, святой. Теряет ли что-то человек, когда соблюдает этот день? Нет, не теряет, только приобретает. Он приобретает благословение. Знаете, точно так же субботник – это как христианин. Потому что если, кстати, открыть еще раз Библию, то в Деянии апостолов мы находим очень интересный текст в 11 главе, 26 стих, где сказано, что там кое-что случилось в этот день. А знаете что? Тут написано, целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. То есть они говорили о Христе, они жили со Христом, их прозвали христиане. Поэтому те, кто соблюдают субботу, их прозвали субботниками. Грех и плохо ли это? Наверное, нет. И вы знаете, интересно, в 1 Петра 4,16 тоже есть очень интересный текст, где апостол Петр, 1 Петра 4,16, давайте прочитаем. Он здесь говорит такие слова. 15-16. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Поэтому мы не будем этого стыдиться. И Русская Православная Церковь говорит, что суббота – святой день, но и воскресенье – святой день. Но так Библия не говорит. Можно было бы это взять на вооружение, но так не написано. Поэтому мы сегодня остаемся с пониманием, что суббота – святой день. Пусть Господь благословит, и даже если кто-то назовет меня субботником, может такое случиться, я не буду сильно расстраиваться, потому что Христос тоже был субботником. Он тоже в субботу поклонялся Господу, он служил, он проповедовал, он исцелял, он помогал, он был полезен для людей. Пусть Господь благословит, чтобы и я, и вы, мы тоже были людьми, живущими по Божьему Слову. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за эту точную библейскую истину о том, для чего нам нужен был этот день от самого сотворения, когда мы только как люди появились на этой новой красивой земле. Нам нужен был день, чтобы мы оставили все и встретились со своим Создателем, и общались с Ним, и молились Ему, и поклонялись Ему, и получали от Него благословение, а потом снова 6 дней работали для себя, для блага своей семьи, для блага самих себя. Боже, благодарю Тебя, что сегодня мы имеем Божье Слово, и мы видим всю эту большую красивую картину от книги Бытие до книги Откровения. Пожалуйста, Боже, благослови всякого, кто сейчас думает об этом дне. Может быть, он никогда не задумывался и жил, как все. Но сегодня прошу, дай Духа Святого в сердце каждому человеку, кто будет думать и сам в Библии искать и перепроверять эту истину. Тебе да будет вечному Богу слава и хвала ныне и во веки веков. Аминь. Друзья, хочу вам также показать две интересные книги о субботе. Вы можете их скачать в электронном виде, можете найти в бумажном издании. Это «Суббота под перекрестным огнем». Самуэль Бакиоки написал ее. Кстати, он один из единственных некатоликов,

который закончил как раз-таки, выпустился из Григорианского университета в Риме, и ему Папа Римский даже когда-то дал золотую медаль. Так вот, вот в этой книге вы найдете такие вопросы, как «Суббота и Новый Завет», «Спасители суббота», «Что значит памятник творения», «Папская церковь» или «Римо-католическая церковь» и «Суббота», «Апостол Павел и закон», как он понимал эти вопросы, «Суббота открытая заново», «Отдых» и так далее. То есть здесь очень

мысли по поводу того, что вообще несет в себе субботний день. Что это не просто день, в который ничего нельзя. И это вдруг почему-то важно Богу, и за это Он нас спасет. Нет, конечно. И еще одна книга, позвольте вам тоже ее прорекламировать, это «Седьмой день» называется. Сигви Тонстад написал ее «Утраченное сокровище Библии». Здесь широко представлен вопрос, что значит наибольшая заповедь, потом относительно того, как вообще суббота влияет на воспитание личности, какую роль Господь отвел в субботе. Ну, очень интересная книга. Те, кто ее прочитали, остались в большом восторге. И скажу, что вот здесь вот эта книга, она очень многие вопросы буквально предвкушает и на них отвечает. Поэтому могу вам показать вот эти две книги. Пожалуйста, обратите на них внимание. «Суббота под перекрестным огнем» и «Седьмой день». Вам понравится, обязательно прочитайте, найдите, и Господь вас да благословит.

Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет.

0: Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим о здоровом и не очень питании, и не только. Вообще о здоровом образе жизни. Приветствую, Павел.
1: Здравствуйте.
0: Здоровый образ жизни. На самом деле сейчас в последнее время и верующие люди, и люди светские в погоне за вот этим здоровым образом жизни начинают ломать копья, как правильно кушать, как правильно там заниматься спортом и так далее, и так далее. Есть ли у христиан какой ответ на это? И вообще, может быть, с христианской точки зрения надо заниматься здоровьем души, а все остальное приложится?
1: Вы не поверите, в среде христиан еще больше копья ломаются на тему питания, потому что у христиан это усложняется тем, что эта сфера еще и связана с вопросом спасения, или связывается, или искусственно связывается. И поэтому еще больше дискуссий на широкий спектр.
0: То есть хватает вопросов. Людей, которые начинают говорить, что если ты неправильно питаешься, то, в общем, спасения тебе не видать.
1: Ну да, и не безосновательно, потому что Писание говорит так: едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию. То есть попытка что-то сделать во славу Божию вдруг приравнивается попытке угодить Богу. Угу. При этом забывается, что Богу на самом деле угождают верой, а не питанием. И я очень рад, счастлив тому, что в Библии есть такие слова: «Царство Божие не пища и не питье, угу, а радость во Святом Духе». Но в то же время, ну, нельзя же отрицать, что говорится, ты то, что ты ешь.
0: Ну, и да, и нет, наверное, все-таки.
1: Ну, для духовного человека это как бы не такой сильный аргумент, угу, но в то же время нельзя это отрицать, потому что то, что ты ешь, то, как ты это ешь, в каком количестве, определяет человека

0: его темперамент, его степень воздержанности, управления аппетитом и так далее. И еда – это очень важная сфера, настолько важная, что первый грех пришел в мир через употребление запретной еды, плодов дерева познания добра и зла. Трапеза была в основе спасения евреев из Египта, это пасхальный агнец и выход в ночь. Трапеза была как установление Иисуса Христа своим ученикам и всем верующим, воспоминание о его страданиях и смерти. Это вечеря, это причастие. Ну и на небе Господь говорит, что тоже будет трапеза, это брачная вечеря Агнца. И там он будет пить вино вместе с спасенными. Он говорил, до тех пор я буду воздерживаться.
1: То есть получается, что как ни крути, в религиозной жизни питание играет очень важную роль.
0: Да, и это...
1: Существуют свои продукты запрещенные, разрешенные и так далее.
0: Конечно. Для христиан, для людей, которые исповедуют авторитет Писания, прислушиваются к нему, есть ограничения в виде кошерной и некошерной, это в еврейской или чистой-нечистой пищи. В исламе это халяль, тоже разрешенная или неразрешенная. Это важно и с медицинской точки зрения, потому что те вещи, те продукты, которые запрещены Писанием, они и медицински подтверждаются, что они не полезны и даже вредны, иногда опасны.
1: А в чем здесь проблема-то, в принципе? Если ты верующий христианин, пожалуйста, смотри, какие предписывает тебе твоя религия вещи, разрешенные к питанию, пожалуйста, кушай, запрещенные, пожалуйста, не кушай. В чем проблема?
0: Но есть
1: дальше тебя, соблюди, как положено.
0: Есть следующий этап. Помимо того, что мы, допустим, воздерживаемся от нечистой пищи, есть еще просто, так сказать, незапрещенная или та пища, о которой ни слова нет в Священном Писании. И после того, как мы, посмотрев Библию, не находим никаких запретов, мы тогда начинаем задаваться вопросом, а как относиться к тому, о чем ученый или даже наш жизненный опыт говорит, что это не совсем хорошо. Я не читал ничего про чай и кофе в Библии. Про холестерин, прямо слово холестерин не встречал. Калории, фастфуд, нет этих понятий. Но когда начинаешь вникать в смысл...
1: То есть, если Библия запрещает что-то там нечистое, но про чипсы ничего не говорит, поэтому можно употреблять тоннами, и будет все хорошо.
0: А вот хорошо точно не будет. Ага. История говорит нашего рода человеческого, и нынешние показатели статистические говорят, что вот с увеличением вот этой нездоровой пищи здоровье наций... не одной, а многих, особенно западных, западноевропейских и даже нашей страны, оно снизилось, здоровье снизилось. И, соответственно, надо задаваться вопросом, здоровье снизилось, является ли это каким-то аргументом в вопросах нравственной, моральной, христианской жизни? Люди пытаются это связать.
1: Хорошо, это вопрос здоровья получается. Уже не религиозные люди, да, не верующие люди, можно так сказать, задумались над тем, что влияет, что не влияет на их здоровье. И существуют целые там и рестораны здорового питания, и целые там версии, теории, схемы, как тебе правильно питаться, практически на любой вкус. Какой бы ты ни захотел, более строгими правилами, с менее строгими правилами. Если же ты человек верующий, то получается, что Бог так или иначе предусмотрел, чтобы в его слове были какие-то, соответственно, рекомендации, как тебе не опуститься в твоем здоровье хуже некуда. Но дальше-то зачем? Смысл сейчас ломать копии над тем, что кушать, что не кушать?
0: Типа это дело каждого.
1: Да. Пусть каждый там и решает. Если религия запрещает, это другой вопрос. Делай то, во что ты веришь. То есть или меняй религию, да, или меняй там еще что-то. Если это не вопрос религиозный, а вопрос чисто здоровья, так это вопрос твоего здоровья. То, что я кушаю, ведь не влияет на ваше здоровье. Если я сознательно или несознательно своим питанием угроблю себя... Опять же, вам-то какое дело до этого, с одной стороны. А с другой стороны, мое духовное здоровье совершенно не обязательно будет связано с этим.
0: Действительно, напрямую не связано, но зависимость тесная есть. Представьте себя в момент голода, или в момент пищевого отравления, или в момент переедания –

0: степень моральности, степень адекватности, степень радостного и креативного отношения к жизни, она меняется. И поэтому, если у тебя, как потребителя фастфуда, постоянно изжога, постоянно какие-то физиологические проблемы, рассчитывать на тебя, как на созидательную единицу общества, не получится. Но надо быть честными. Люди, которые говорят, вопрос здоровья – это мое значит, здоровье, я сам его решаю, это хорошо. Но у тебя есть работодатель, который на тебя рассчитывает, что ты придешь и вовремя выполнишь свои обязательства. У тебя есть семья, которая рассчитывает от тебя, что ты поживешь достаточно и сможешь детей поднять на ноги. Как апостол Павел говорит, что старшее поколение дает приданное, так сказать, обеспечивает следующее поколение. Если ты помрешь раньше времени от того, что ты жил, решая свой вопрос по своему усмотрению, твои дети будут сиротами и будут голодными, и супруга твоя будет нуждающейся. То есть надо подумать о том, что у тебя должен быть потенциал в здоровье выполнять духовные задачи. А если у тебя потенциала здоровья нет, и ты готов как страдалец Иов сидеть и, значит, негодовать или причитать и так далее, ну, извини, синдром Иова неуместен. Иов – это не правило для жизни, Иов – это исключение, что вот даже там можно любить Господа, не имея здоровья.
1: А значит ли это, что я должен посвятить полжизни сейчас изучению того, что хорошо, что плохо для меня в питании?
0: Нет, полжизни не надо, надо просто нормальные книжки почитать, нормальных лекторов послушать, Слово Божие послушать, Божьих
1: пророков. Я пробовал, практически бесполезно.
0: Кого?
1: Я пробовал, практически бесполезно.
0: Слушать?
1: Все что угодно, все вместе взятое тоже. Ну, поясню. Мы можем говорить о здоровом питании, хорошо, что? Исключить, например, мясное, ну, допустим, с чем остаемся? С растительной пищей. А какая у меня растительная пища? Когда ты живешь в городе, ты приходишь в супермаркет, ты видишь деревянные помидорчики, примерно такие же огурчики, фрукты, приехавшие непонятно откуда, непонятно сколько они ехали, непонятно, какими они были сорваны и как они были... Вот.
0: Вот в том-то и проблема. Вы приходите в супермаркет.
1: Хорошо, я приду на рынок, и что я получу?
0: Придите на фермерский магазин. Это уже детали. Сейчас мы
1: рассмотрим. На самом деле эти детали очень серьезные.
0: Заплатите дороже. За качественную еду заплатите дороже.
1: Без проблем. Так и не факт, что я ее найду. Найдете. Потому что даже на том же самом фермерском хозяйстве, если это действительно хозяйство, которое работает на продажу, мне что, постоянно приходить туда с какими-то, не знаю, с мини-химической лабораторией, проверять на нитраты тот помидорчик, который я покупаю у фермера? Он добросовестно выполнил свою работу? Или он накачал это все? Или это вообще ГМО-продукты?
0: То есть, если быть честным, действительно, этот вопрос до конца не исследовать. Но если ты заранее знаешь и заранее берешь уже продукт, который несет в себе, независимо от того, хорошо он сделан или нехорошо, но несет в себе разрушение, деструкцию, то ты отвечаешь за свой выбор. Не за то, что тебя обманули. Обмануть могут. На каждом шагу могут обмануть. У нас официальная статистика до 40% контрафактной продукции на рынке. По всем показателям. Поэтому, но я за это не отвечаю. Я отвечаю за свой выбор. Я выбираю канцерогены, очевидные канцерогены. Вот тут даже сразу понятно из продуктов. Или я выбираю более-менее здоровое. Если меня на этом этапе обманули, но я потом сделаю выбор. В следующий раз я как-то обойду этот момент. Здесь детали понятен, нужно выработать правильный вектор. Я хочу переживать о здоровье, или я нахожу аргументы в нашем обществе, вот его несовершенство, его обманность, недоверчивость и так далее, как аргумент, что и мне незачем. То есть я извиняю себя, просто, потому что все плохо,
1: проблемы. Существуют толпы людей, которые продвигают свою версию здорового питания, так скажем. И не только здорового питания, вообще здорового образа жизни. Одни предлагают вот только это питание правильно, другие говорят, вот только эти упражнения правильные, третьи говорят, вот у нас список принципов здоровья, выполняй, и будешь жить чуть ли не вечно. И как ни проверить. Один из них до конца не работает. Плюс, и не говоря уже о том, что мы индивидуальны очень.
0: Вы на этого человека смотрели, который вам что-то предлагает? Как он выглядит сам?
1: Он сам-то может и хорошо выглядит, и плохо выглядит, но это еще ничего ни о чем не говорит.
0: Это о чем-то говорит. Это очень ярко подтверждаются слова Иисуса Христа.
1: Это ни о чем не говорит по той причине, что далеко не факт, что он живет тем, что предлагает мне.
0: Это другой момент, тоже проверяется. Иисус сказал так: «По плодам их узнаете их». Когда мне предлагается какая-то концепция, ну, в вопросе питания или здорового образа жизни, я смотрю на того, кто мне это предлагает. Если он не предлагает, сам шатаясь на ветру, и говорит, это правильно, Господь это одобряет, вот так вот верно и так далее, но при этом сам не может продемонстрировать ни физическую выправку, ни выносливость, ничего, я как-то немножко сомнительно отнесусь. Потому что Иисус так сказал, ну, узнаете по плодам. Угу. И это нормально, это проверять надо. Ну, любую идею, любую концепцию. Покажи мне на деле, Яков говорит, покажи мне веру из дел твоих. Угу. В этом все в порядке. Но еще нужно момент помнить, что питание – это не одно и даже не основное понятие или явление в вопросе здоровья. Есть еще много других принципов. Если я буду заниматься и употреблять в пищу, ну, самое-самое идеальное, да, вот я разработал эту диету, но при этом я буду малоподвижен, мало выходить на воздух, мало уделять времени сну, а только чтению или так далее. Соломон даже говорит, это ненормально много читать. То есть я многие вещи делаю неправильно, но в питании у меня идеал. Но это как огромная лодка с одним веслом. Весло идеально, но оно только с одной стороны. И лодка будет где? Ну, крутиться на месте еле-еле.
1: Причем. В лучшем случае.
0: В лучшем случае. То есть, когда мы говорим о здоровье, мы не можем останавливаться на питании. А в чем проблема? Вы когда только будете, ну, везде, в передаче, что, разговор начинается, вот что мы едим. Ну, нет, я так не думаю. В христианской церкви есть 8 принципов здоровья. И духовное здоровье тоже часть физического здоровья. То есть один из 8 принципов – это вопрос доверия Богу. Это вопрос нормальных отношений с Богом. Если они, этот вопрос решается, эти отношения строятся, то тогда есть смысл говорить о здоровом образе жизни в целом. Потому что человек – существо материальное, духовное, цельное. Душа живая состоит из духа и плоти. Нельзя решать только проблемы плоти. Нужно и решать и проблемы духа. Комплекс.
1: Хорошо. Если мы даже будем соблюдать вот эти вот целый ряд этих принципов здоровья и правильное питание, и правильное питье, и физические упражнения, и там, и солнечный свет у нас будет достаточно, то есть не будем затворниками где-нибудь, и в духовном плане все будет хорошо, ну и, грубо говоря, далее по списку, гарантирует ли это нам спасение и вообще здоровье?
0: Спасение точно нет, не гарантирует.
1: Я видел более чем достаточно людей, которые все вот, все вроде бы хорошо, и бац, он молодой, слег с раком.
0: Нет.
1: Или не с раком, он просто подвернул ногу, сбила машина, и на этом все закончилось. То есть ни жизнь продолжительность не гарантируется, да и спасение, вы только что сказали, тоже не гарантируется.
0: Качество жизни. Я предпочитаю жить в состоянии, когда у меня есть физический потенциал, когда мне хватает психологического и эмоционального здоровья для общения со своими детьми, маленькими детьми, для которых в заботе и игре с которыми нужно много физической силы и выносливости. Я хочу иметь хорошее настроение после каждого приема пищи, а не объедение, которое хуже пьянства, как говорит Библия, то же самое. Да? Я хочу проводить свой образ жизни как человек отдохнувший, имеющий потенциал в любое время, а не только в начале недели. Понимаете, что эти все рецепты, они не даются, чтобы угодить доктору на обследование, они даются, чтобы они работали в каждом дне. Если я правильно напитался, с утра больше, в обед нормально, вечером воздержался. Если я правильно поспал, 8 часов здорового сна, если я правильно
1: воды... Это только
0: воды...
1: по одному из версий принципа здорового образа жизни.
0: Нет, это практика жизни. Это достаточно. Это легко проверяется буквально в течение одной недели.
1: Вот об этом я как раз и говорю. Что на каждый случай есть целый ряд совершенно различных версий. По одной версии нужно так питаться, по другой наоборот. И видишь двух здоровых людей. По одной версии нужно так спать, по другой наоборот. И видишь здоровых людей.
0: Надо выбирать.
1: Вот об этом я и говорю.
0: Хороших советов. Из этих хороших советов выбирать оптимально для себя. Во-первых, с учетом возраста.
1: Для себя. Вот это важный момент, потому что очень часто предлагаются книги и рецепты совершенно с других культур даже. И они могут просто не подходить человеку в этой культуре, с этим образом жизни и так далее.
0: Так, в любой добродетели Писание призывает к рассудительности. Угу. И я, как представитель славянской культуры, должен понимать, что мне нужно кушать и вести свой образ жизни так, как уместно здесь, в славянском культуре.
1: Да.
0: Я не могу жить как
1: африканец. И с теми продуктами, которые уместны здесь.
0: Конечно. То есть здравый смысл ставит одну задачу. Здоровье ради духовных целей. Угу. Ради того, чтобы человек оправдал свое имя как человек, как образ и подобие Божие.
1: Угу. Спасибо, Павел. Благодарим вас, друзья, что вы с нами были, следили за нашей дискуссией. Пусть Господь даст вам мудрости действительно рассудительно подходить к вопросу как питания, так здоровый образ жизни в целом, так и духовного вашего здоровья, чтобы вы не шли слепо за какими-то учителями, насколько бы хорошо они ни говорили, но чтобы вы с мудростью, прося у Бога мудрости, получая, шли за Ним, посвящали свою жизнь и были здоровыми всецело. И ваш дух, и душа, и тело были здоровыми. Да благословит вас Господь!

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия.

0: Здравствуйте. Бог есть в каждом из нас. Но как принять Его призыв и последовать за Ним? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из города Тула Вадим Качкарев. Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы нашли время, приехали к нам. Вадим, вы не всегда жили в Туле. Расскажите, где вы родились, где выросли?
1: Родился я в прекрасном городе, в прекрасной стране, в которую я влюблен. Это Азербайджан, город Баку. Древнейший город, от которого я просто без ума. Я благодарю Бога, что мне посчастливилось родиться в этом городе, в этом народе, в этом обществе многонациональном, многоконфессиональном, очень красивом, хорошем обществе.
0: Здорово. Вадим, скажите немного вот о маме вашей, о папе. Они были вообще вот верующими людьми? Вот все-таки как-то вы же подошли вот к Богу, к вере. Они у вас заложили что-то? Вот расскажите об этом.
1: Вы знаете, родился я, несомненно, в семье интеллигентной. Мама моя всю жизнь проработала в школе. Она обучала детей грамоте, русскому языку. Обучала даже детей, которые к русскому народу не имели никакого отношения, иностранцев. И она была всегда очень сильным педагогом, к которой стремились. Среди ее учеников очень было много медалистов.
0: Здорово.
1: Вот. Папа мой, которым я также горжусь, он был представителем благороднейшей профессии. Он был офицером пожарной охраны. И начиная от бойца обычного, дослужился до начальника штаба. Вот. Но, к великому сожалению, папа мой очень рано умер. Вот. Но перспективы были у него великолепны.
0: Да, и, несомненно, нужно отметить, что сила духа у него была достаточно крепкая, если он достиг таких высот.
1: Ну да,